0: Это и есть та самая увеличенная цена войны, о которой в открытом письме Зеленский писал Путину. Глава Кремля предложение о встрече отклонил, и сейчас мы вам покажем, на фоне каких событий он принимает это решение.
1: Курортный сезон в Крыму стартовал на фоне масштабных атак ВСУ по объектам инфраструктуры. С начала июня жители аннексированного России полуострова каждую ночь слышат стрельбу и взрывы. ВСУ отчитались об атаках на военные цели, включая аэродромы Саки, Гвардейская и Бельбек, военную топливную базу в Симферополе, а также заявили о поражении нескольких кораблей, ЗРК «Панцирь-С-1» и командного пункта 92-й бригады речных катеров. Также беспилотники атаковали железнодорожную инфраструктуру, оказывая давление на военную логистику. Но под удар попали и пассажирские поезда. 8 июня дрон попал в поезд, шедший по маршруту Москва-Симферополь. Есть погибшие и раненые. После этого на перегоне Керчь-Симферополь приостановили ход поездов.
2: По предварительным данным, ранен машинист, помощник машиниста погиб. Пассажиры не пострадали. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего. Сил и выздоровления пострадавшему. В настоящее время решается вопрос доставки пассажиров на автобусах.
1: Ранее 4 июня сообщалось об ударе по пригородному поезду «Азовская Керчь». Оккупационные власти сообщали об одном погибшем и трех раненых. На прошлой неделе украинские атаки спровоцировали топливный кризис на полуострове.
3: Я вообще не понимаю, с чем это связано, ну, однозначно с последними событиями. Однако, я не знаю, как власти будут выходить, если нет стратегических запасов на территории Крыма, то, естественно, эта проблема не решится в ближайшие, я не знаю, недели две, наверное.
1: Для борьбы с очередями на заправках власти аннексированного Севастополя ввели систему QR-кодов. Жители города смогут получать не более 20 литров бензина раз в неделю, а занять очередь получится только через мессенджер Макс. Правда, талоны закончились уже в первый же день. Ситуация вызвала волну возмущения среди так называемых Z-блогеров.
4: Бензин в Крыму только через мессенджер Макс. Новый уровень отношения к народу. А давайте втюхивать Макс тем, кто попал в беду.
2: QR-код для подтверждения приходит только в Макс, это который на iPhone не скачать. Градус любви и доверия к власти вырос пропорционально со скачиванием мессенджера на бедствующем полуострове. Когда-нибудь будут написаны целые книги, как за кратчайший срок из лояльного населения получили то, что получили. И главный вопрос потомков будет: нахрена вы это делали?
1: Нарушена и логистика поставок продуктов. Жители Крыма и Севастополя пожаловались на отсутствие многих товаров в магазинах и ограничения на продажу в одни руки.
5: И пусто. Ага, я купила 6 килограмм клубники. Что мне с ней делать?
1: Министр сельского хозяйства аннексированного Крыма назвал отсутствие отдельных продуктов беспочвенным ажиотажем.
6: Вот этот ажиотаж, который сейчас создан там по определенным видам круп, там, некоторым продуктам сырьевым, абсолютно беспочвенен. Потому что, во-первых, есть на складах, во-вторых, никогда не было объемов на день и на два, это всегда было больше.
4: Просто интересно, а было ли официальное сообщение, рекомендация о пожеланиях согражданам не переться в Крым этим летом? Или нас впереди ждет увлекательный квест? Эвакуируют 2 миллиона, среднее число сдыхов и заракушечников.
7: Очевидно, грядет бензиновый кризис. Не могу сказать, будет он острее, чем в прошлом году или нет. Предположить-то да. Вот. Связано это с тем, что сезонное повышение спроса, в том числе со стороны и туристов, которые едут, может быть, уже не едут на самом деле, на Северный Кавказ и в Крым, и со стороны сельского хозяйства, да, вот повышается спрос сезонно, и ВСУ уже второй год подряд к этому приурочили идентификацию ударов не только по путям снабжения Крыма, там, не только по среднему тылу, но и по нефтеперерабатывающим заводам, что, вероятно, по крайней мере, к локальному кризису может привести.
1: На фоне топливного кризиса все меньше россиян планирует свой отдых в Крыму. С 24 мая по 6 июня число гостиничных бронирований сократилось на 31% по сравнению с прошлым годом, а Крым выпал из топ-10 туристических направлений россиян, следует из данных системы Travelline. ВСУ также усилили атаки на юг России. Сирены воздушной тревоги звучали в Анапе, Геленджике и Туапсе. В Новороссийске загорелась нефтебаза, а в аэропорту Сочи – массовые задержки рейсов.
8: Вы свои обязанности исполнять будете как авиакомпания, либо нет?
0: И что же удары по аннексированному Крыму и подступам к нему дают военным, мы спросим у военного аналитика Михаила Притула. Михаил, здравствуйте. Можно ли сейчас говорить о блокаде или прогнозировать блокаду полуострова?
9: Конечно же, Но обязательно вы должны говорить сейчас о блокаде, которая уже началась. И далее она будет усиливаться. Потому как военным путем, то есть путем, там, как это делают россияне, атакуя малую Токмачку, путем штурмов никто Крым брать не будет. Это же очевидно. То есть в данном случае перерезаются пути снабжения Крыма. Так как Крым не самостоятельный полуостров. У него нет ни своей электроэнергии, не считая там ветровой электроэнергии, ни своего бензина, ни своих продуктов питания в достаточном объеме для того, чтобы прокормить все население, в том числе новоприбывших, которых переселили по государственным программам. Таким образом будет, в общем-то, Крым присоединен обратно к Украине абсолютно, ну, скажем так, почти бескровным путем. Ну, если не считая погибших российских военных. Ну, я думаю, что это абсолютно правильный и стратегически верный план Киева в отношении Крыма. То есть без атак, без штурмов. Ну, а как будут эвакуироваться российские военные, я не знаю. Может быть, на бананах, там, знаете, плавсредства есть, отдыхающих мало, вот так вот будут плыть.
0: Если почитать, что пишут российские военные, блогеры, близкие к российским военным, они рассказывают о том, что вооруженные силы Украины бьют по объектам инфраструктуры вокруг Крыма, тем самым затрудняя логистику. И вот эти удары по логистике аннексированного Крыма провоцируют сторонников войны на недоумение, апатию и вопросы к руководству. Их, как собирательный образ, проговаривает телеведущий Первого канала Кузичев. Давайте послушаем, как он формулирует это.
10: Логистика – это одно из главных, вообще один из главных элементов и условий успешного ведения боевых действий. Соответственно, можно, ну, предположить, это будет очень логичное предположение, что эту логистику надо любыми способами ухудшать, перерезать, там, обрывать и так далее. Понятно, что мосты являются одним из ключевых элементов этих самых логистических цепочек. И, между прочим, украинцы нам это блестяще показали и доказали. Потому что по трассе Новороссия действительно ездить теперь, ну, там, практически невозможно. Вот. А почему же мы, так сказать, со своей стороны симметрично не пытаемся перерубить, отрезать и так далее? Про мосты разговоры идут года 4. Ну, собственно, все 4 года они и идут. Ответов никаких внятных, по крайней мере, нет. Кроме такого, знаете, насмешливого «а зачем?».
0: Вопрос сторонников войны к руководству России получается такой. Почему Украина разрушает логистику, а у России не получается? А ведь, правда, почему у России не получается?
9: Ну, потому что, как бы, совершенно другая территория, совершенно другие ситуации. Потому что перерезать, допустим, логистику всей Украине, это невозможно. Потому что слишком много мостов, слишком много дамб. Для россиян доставить туда достаточное количество поражающих средств будет просто невозможно. И надеяться на то, что там удары по прифронтовой зоне разрушат всеобщую логистику, ну, это некорректно. С другой стороны, а мы разве не видели, как россияне бьют по нашим узким логистическим местам? Сколько прилетов было на мост в Затоке, так называемый, вот, который соединяет Украину с Румынией и так далее. Это просто невозможно подсчитать, сколько туда прилетело шахедов, крылатых ракет. Поэтому мосту бьют постоянно, ежедневно практически. Вот как бы ответ простой. Да, россияне пробуют, но не могут. Одно дело хотеть это сделать, а другое дело сделать. То есть те критические мосты, которые нужны, они стараются уничтожить, безусловно. По многим железнодорожным мостам Россия бьет, но попасть не может, вот в чем проблема.
0: А из-за чего не может попасть?
9: Ну, ракеты, знаете ли, имеют недостаточную точность у России. Вот в чем проблема. Для России проблема. Угу. И ракеты иногда промахиваются на 200-300 метров, больше. Ну и Украина, конечно же, не сидит сложа руки. Естественно, есть системы противовоздушной обороны, есть системы так называемая «Лима», которые сбивают с курса российские ракеты, в том числе кинжалы. Знаете, как это происходит? Кинжал летит, допустим, на какой-то мост, вот. А система «Лима» ему указывает, что он летит в Эквадоре. Кинжал резко меняет направление, и ломается пополам, и просто падает, как болванка, вниз. Вот что происходит. Поэтому не могут. Нет такой возможности. А у Украины есть такие возможности.
0: И тем временем западные военные аналитики, украинские военные аналитики отмечают снижение темпов российского продвижения вообще в целом на фронте. Но провоенный публицист, российский публицист Егор Холмогоров объясняет российской аудитории письмо Владимира Зеленского, которое Путин, открытое письмо Зеленского получил, он объясняет это письмо кратковременным успехом Украины на фронте. Мол, Украина кратковременно получила успех, поэтому Зеленский открыто обращается к Путину. Вы согласитесь, что замедление российского наступления – это кратковременный тренд?
9: Нет, не согласен. Замедление российского наступления – это уже поворотный пункт. И письмо, так называемое открытое письмо Путину, следует читать как открытое письмо всем россиянам и элитам России. Именно так надо его понимать. Потому что в этом письме дается четкая инструкция, что им делать в конце письма. И в этом письме рассказываются причины тех событий, которые происходят. Спасибо за блогерам, которые распространили это письмо по всей России. Не знаю, прочитал ли его Путин это письмо, а вот все остальные прочитали. И спасибо за это всем, в том числе Пескову. То есть я думаю, что элиты Кремля все поняли, что было написано в этом письме. Достаточно просто.
0: А какой бы... Вот в этом письме Владимир Зеленский пишет о повышении стоимости войны для России. Но ведь если война продолжается, то стоимость ее увеличивается и для Украины. Как Украина воспринимает подготовку к тому, что война, вероятно, будет еще дороже?
9: Немножечко не согласен с этой экономикой. Дело в том, что Украина уже вложила колоссальные средства, и люди в том числе, в то, чтобы создать систему производства дронов, пилотных летательных аппаратов. Сегодня их производится порядка 10 тысяч в месяц. В день, простите. И в месяц, в день. Россия не может этим похвастаться. Это капиталовложение, которое уже сделано. То есть Украина уже производит огромное количество дронов на сегодняшний день. И интенсификация этого производства не требует особого стоимости. А вот России придется платить, а Россия уже платит. Почему так получилось? Россия, что могла разрушить, уже разрушила. Вот в чем дело. Она разрушила многие электростанции, пришлось их восстанавливать. То есть стоимость дальнейшей войны будет повышаться именно для России. Будет уменьшаться финансовый поток для России, будет ухудшаться качество жизни. Я думаю, что люди, которые стоят в очередях за бензином, как в свое время в Советском Союзе стояли в очередях за водкой, помните? Вот в очередях они начнут общаться между собой не по Максу, не по мессенджеру, они будут общаться между собой вживую и говорить крепкие слова в адрес российских элит. Российские элиты будут думать, как им выходить из этого положения. Ведь нефтеперерабатывающие заводы принадлежат не простым россиянам, а именно российским элитам. И именно российские элиты несут катастрофические потери. Это же не государственные заводы, все уже приватизировано, все уже украдено. Таким образом будет возникать общественный консенсус, понимание сути письма Зеленского и что в этом письме было написано в самом предпоследнем абзаце, скажем.
0: Будет очень интересно наблюдать. Спасибо вам большое, Михаил. Военный аналитик Михаил Притула объяснял нам атаки на оккупированный Крым и его окрестности, как это происходит и зачем. И пока, раз уж мы остановились на письме Владимира Зеленского и его предположительном обращении к российским элитам, вспомним, что чем закончилась предыдущая неделя. Владимир Путин на Питерском экономическом форуме ответил на открытое письмо Владимира Зеленского рассказом о том, что некий миллиардер поехал в Киев, вернулся, рассказал предложение Зеленского, которое Путину не понравилось. Кто же это был? Давайте посмотрим об этом сюжет и с политологом обсудим.
11: Российский бизнесмен Роман Абрамович в мае выступил гонцом от Путина к Зеленскому и обратно. Источники издания Financial Times сообщали, президент Украины просил передать Путину, что готов встретиться. Зеленский в интервью Sky News подтвердил диалог через Абрамовича. Путин активно на это намекал на форуме в Петербурге. прочее в последних заявлениях двух президентов разнится. И остается выслушивать обе стороны о том, почему переговоров нет и не предвидится. 5 июня Путин реагирует на открытое письмо Зеленского, что, мол, и не собирался делиться подробностями, но раз уж разговор перешел в паблик, первым намекает на некоего переговорщика.
12: Позвонил и говорит: Владимир Владимирович, меня приглашают в Киев. Я говорю, ну, пожалуйста, поезжайте, я-то здесь при чем? Ну, я хотел обязательно вам об этом сообщить, потому что наверняка речь пойдет о каких-то вопросах, связанных с отношениями между двумя странами.
11: По словам Зеленского, Абрамович приехал скорее по инициативе Москвы.
13: Абрамович приехал в Киев. Он сказал: у меня есть послание прямо для вас, и я хочу получить послание от вас, чтобы передать его Путину. Но он подчеркнул, что это должно быть тихо, без каких-либо публичных заявлений.
11: Но, мол, с россиянами так всегда. Говорят, что это между нами, а на следующий день об этом знают все. То есть это Кремль разболтал. По поводу, собственно, переговоров, позиция Киева не секретная, она такая же, как и прежде.
13: Я сказал ему про Донбасс, это было главное. Я сказал: нет, мы не уйдем, мы не покинем свою территорию. Нет, так не дадим вам победу, вы это не получите. Мы говорили о разного рода компромиссах. Я сказал, что все компромиссы после прекращения огня. Само прекращение огня с нашей стороны для вас – это самый большой компромисс.
11: Путин тоже подтвердил свою прежнюю позицию. Вначале договариваться в деталях, а потом устраивать саммит. Прекращать огонь, по его словам, для этого не обязательно. Но и этот деликатный обмен мнениями через бизнесмена Путину сорвал удар по Старобельску.
12: Это было, по-моему, 21 мая. А 22 мая украинские войска нанесли ужасный террористический удар по общежитию колледжа в Луганской Народной Республике.
11: На вопрос, продолжает ли Абрамович передавать туда-сюда сообщение, ясного ответа нет.
13: Не знаю, когда он получил от меня это послание, он сказал, что направится прямо к Путину. Я сказал: хорошо, я готов встретиться, но не в Москве, не в Беларуси, не в Минске. Понятно почему. Я говорю: можете выбрать любое время, начиная с завтрашнего дня. Можете выбрать любой день и любой формат.
11: Стилистика этого разговора, то тайного, то публичного, остается прежней. Путин говорил про элементы хамства в открытом письме Зеленского, при этом само письмо назвал бумажкой, которую ему подсунули. А Зеленский парировал, что публичная версия письма довольно мягкая.
13: Это вы первый вариант не читали.
14: Он был еще грубее? Не покажете нам?
13: Нет, нет.
11: Кремль в лице Путина, его пресс-секретаря Пескова и других чиновников настаивает на полном контроле над оккупированными территориями Украины для достижения мира. На встрече с представителями информагентств в Петербурге Путин заявил, что Россия продолжает наступление. Правда, украинский расследовательский проект Deep State в конце мая засвидетельствовал, что территория Украины, находящаяся под контролем России, за неделю уменьшилась на 19 квадратных километров. Считается, что с сентября 2023 года это самая большая потеря Москвы. Российские успехи на поле боя снижаются до нуля, в то время как Украина получила преимущество в беспилотниках и создала условия для потенциального выхода из позиционной войны, резюмировали на прошлой неделе эксперты Института изучения войны.
0: И о значении переговоров для близких к Кремлю людей мы спросим у политолога Дмитрия Орешкина. Дмитрий Борисович, здравствуйте.
15: Здравствуйте, добрый вечер.
0: Сперва о фигуре, которая ездила в Киев. Почему Абрамович? Почему именно он?
15: Ну, смотрите, любая тема сейчас, особенно такая, как переговоры, должна рассматриваться, ну, как минимум, там, с нескольких точек зрения. Например, наличие самой темы. Давно ли вдруг и Путин, и Зеленский, и вообще средства массовой информации говорят про мирные переговоры? И вдруг эту тему начали обрабатывать. Вторая, тоже важная, но менее значимая, это персоналии. Кто? Шрёдер там вдруг появляется у Путина, какой-то там православный иерарх в Израиле появляется, ну и Абрамович тоже. То есть, как бы процесс-то пошел, а вот уже ищут, кто бы мог взаимодействовать. Третье – это стилистика, более или менее хамская, потому что обе стороны себя изображают победителем. Четвертое – это фон. На каком фоне это происходит? Значит, мы касаемся персоналей. Ну что, какой еще персонаж может быть более или менее приемлем для обеих сторон? Для Путина он близкий, понятный пацан, они вместе делили деньги Бориса Абрамовича Березовского, ну и так далее. Для Зеленского это человек, с которым можно договариваться, потому что он ничем слишком таким человеконенавистническим и людоедским себя не запятнал. Но важно же даже не это. Важно, что тема появилась. Появляется Абрамович. Ну, понятно, что, наверное, он все-таки не политический актор. Он же не государство. У него нет Министерства иностранных дел, у него нет своей армии. Он в лучшем случае может исполнять вот эту роль этого самого переговорщика, используя внутренний такой капитал взаимного доверия и наращивая свою политическую значимость. Но если бы это было не надо Путину, он бы не поехал. И если бы это было не надо Зеленскому, тот бы его не принял. Значит, мы с вами можем говорить о том, что с обеих сторон тема исчерпанности конфликта так или иначе осознается. Иначе бы Абрамович занимался коллекционированием марок или там катался бы на каких-нибудь яхтах по Синему морю и не ездил бы ни в Киев, ни в Москву. Раз это появилось, значит процесс пошел. Ну вот, а кто еще, кроме Абрамовича, мог быть взаимоприемлемым? Нам намекают и предлагают несколько вариантов. Начинают с Шрёдера, кончая этим израильским православным каким-то там иерархом. Наверняка еще будут. Трамп отвалился. И здесь мы уже переходим к вопросу фона. Фон такой. У Путина дела довольно кислые. Понятно, что бы он там ни говорил про наступление по всей линии фронта. Уже одно то, что он так или иначе обсуждает тему мирных переговоров, говорит о том, что он не совсем ведь богом обиженный, понимает, что проигрывает. А что еще более важно, отвалилась Америка. Она говорит, ну вот вам, пожалуйста, папа православного вместо Трампа. Усилилась позиция Европы. Ну, причем Европа не является уже стороной, скажем так, посреднической. Она является участником. Вот действительно увиделись, ну, буквально вчера, лидеры Европы, трех крупнейших государств, Франции, Германии и Британии, и с ними на равных Зеленский. То есть есть общая позиция европейская. Европейцы поняли, что на Америку рассчитывать оснований нет. И Зеленский это понял. И похоже, Путин это понимает. То есть вот эта идея насчет духа Анкориджа, она просто выветрилась за ненадобностью. Кто такой Трамп на самом деле? Он отказался поддерживать Украину, и он сам же говорит, ну пусть они там сами договариваются. Трамп сдулся как политический актор на европейском деле, а Европа, европейские страны раздулись. Путин не сказать, что усилил свои позиции за прошедшие месяцы, а Зеленский сказать, что он усилил свои позиции. Так что динамика-то, в общем, такая, что Владимиру Владимировичу Путину давно пора было бы соглашаться на те условия, которые ему предлагают, потому что в ближайшем будущем эти условия будут хуже. Прилетает все чаще и глубже, и когда Зеленский говорит, что скоро уже и баллистика прилетит, ну, конечно, это информационное давление, но оно не совсем безосновательно, в отличие от путинских рассуждений про орешки.
0: А как на эту динамику реагируют элиты, которые окружают Владимира Путина? Он говорит, Абрамович сам поехал. Можно ли это трактовать как то, что элиты за спиной Путина пытаются договориться?
15: Да нет, конечно, во-первых, Абрамович не сам поехал. Но уж точно он... Ну, собственно, Путин же сказал, что мы поговорили. Я сказал, ну, хочешь, езжай. Это обычная путинская стилистика, потому что сказать ему, что я поручил, он поехал, вернулся не солоно хлебавши, ну, это же очевидное поражение. Поэтому он представляет это так. Господин Абрамович вдруг воспылал желанием съездить в Киев, и сам поехал. Но если бы это было так, что, конечно, не так, Путин просто выстраивает свою картинку мира. Если бы это было так, то это обозначало, что путинские элиты, Абрамович к ним принадлежит безусловно, выстраивают свою самостоятельную политику и пытаются договориться с Украиной помимо Вована. То есть его вообще как бы всерьез не воспринимают. Но на самом деле так оно и не было. Я думаю, что Путин Абрамович, если не попросил, то намекнул. Абрамович человек сметливый, он этот намек хорошо понял, и поехал, ну, как бы не просто по личной инициативе. Если по личной инициативе, может быть, его и принимать бы не стал Зеленский. А так понятно, что от имени поручения партийных верхов поехал товарищ с ответственной

0: этот вопрос в паблик. Ну, ровно по той причине, что она воспользовалась закрытыми абрамовичскими каналами, получила ту реакцию, которая не устраивает, и вышла в паблик. Теперь, пожалуйста, отбрехивайтесь как можете. Всему мировому общественному мнению понятно, что с предложением мира Зеленский выступил, а Путин его не принял. Ну, значит, понятно, кто заинтересован в продолжении конфликта. Так что игра, на самом деле, сложная. И я бы сказал так, что она идет скорее на пользу Зеленскому в данной ситуации. Кто бы что ни говорил и кто бы как об этом ни думал. Но самое важное – это то, что эту тему начали все активней разминать, обсуждать, друг друга обвинять, кто первый начал, кто неправильно сказал и так далее. Но тема на повестке дня. И фон скорее благоприятен для Украины и для Зеленского, чем для России и для Путина. И я боюсь и надеюсь, что в ближайшем будущем этот процесс будет продолжаться, и фон будет все сильнее в пользу Владимира Зеленского по сравнению с Владимиром Путиным, потому что все чаще будет прилетать на территорию России разное взрывающееся железо.
1: Спасибо большое вам, Дмитрий Борисович. Политолог Дмитрий Орешкин был с нами в прямом эфире и объяснял, как трактовать реакцию Кремля на открытое письмо Владимира Зеленского. Что вы думаете о фоне, как он влияет на переговоры? Поделитесь своими мыслями в комментариях. Мы все читаем, отвечаем. До свидания.

0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Преступление и война.
2: Воюющие армии не должны употреблять такой вид оружия, когда они ведут боевые действия в населенных пунктах.
1: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
3: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.

0: Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакиров. Мой гость – педагог, писатель и театральный режиссер Дима Зицер. Мы продолжаем обсуждать тему войны и воспитания детей в российской школе. Можно ли вырастить свободного человека там, где взрослые сами живут в атмосфере страха?
1: А мне, вы знаете, в этом смысле мне повезло. Мне очень повезло с учителями. Очень-очень. Мне вообще повезло со взрослыми, которые меня окружали. И вообще, я постучу, извините. По жизни мне очень везет на людей классных и так далее. Мои учителя верили, но когда я учился, например, в 10 классе, наш потрясающий учитель истории закрывал дверь, простите, и рассказывал о сталинских репрессиях, и рассказывал всю правду. Так что они верили, да, и выполняли свой долг. Времена были другие, просто они были не такие, как сейчас. Сейчас учитель бы не договорил, на него бы кто-то стукнул. Тогда даже вопроса такого не было.
2: Вы знаете, если говорить лично обо мне, то меня спасло то, что появилась альтернатива, скажем, образно, Beatles и Rolling Stones. И когда я слушал эту музыку, я понимал, что вся эта комсомольская дрянь, она не стоит выведенного яйца.
1: Да.
2: А что у вас разрушило вот эти вот комсомольские нарративы? Что? Вы читали книги, я не знаю, может быть, фарцевали пластинками, что по тем временам было нормально?
1: Ну, абсолютно. Я расскажу, это шикарный вопрос, потому что приятно об этом поговорить. Во-первых, меня исключили из комсомола в свое время за правый уклон. Это отдельная история. Настолько я, так сказать, фурцевал пластинками. Слушайте, сначала, когда я был в 6 классе, мне посчастливилось прийти в такую организацию, которая называлась «Делегатское собрание ТЮЗа» Ленинградского тогда. Театр Зиновия Яковлевича Карагова.

0: Вотского, и там я встретил детей, и взрослых, кстати, которые были похожи на меня вот этим вот. Желанием говорить, рефлексировать, понимать, как устроен мир и так далее. Дальше был Ленинградский рок-клуб. И, ну, Борис Борисович Гребенщиков, в частности, конец 70-х, начало 80-х и так далее. Дальше мне безумно везло на первую мою педагогическую деятельность, потому что возник лагерь «Город мастеров» в 82-м году, и, в котором мы строили, ну, так сказать, детские отряды, скажу для простоты, не по возрасту, а по интересу, то есть театральные, музыкальные и так далее, и так далее. Когда мы поднимали флажок петушка, сидящего на горне, за это нас и исключили из комсомола, кстати, на самом-то деле. Ну, повезло, ну, что я могу сделать? Ну,
1: то есть какая-то была своя субкультура, да?
0: Ну, субкультура и взрослые были классные. Ну, мне, еще раз, это везение, в этом смысле я не могу сказать, что вот я молодец, ну, вот повезло.
1: Ну, смотрите, у сегодняшнего поколения, там, Beatles и Rolling Stones на них никак не повлияет, все это доступно, все это не под запретом, но есть и пространство интернета, да, худо-бедно, все равно есть VPN, интернет, и вот эта альтернативная информация, она может победить в борьбе с этой кремлевской пропагандой или нет?
0: Нет, на мой взгляд, потому что альтернативная информация сама не приходит к нам в телефон. Есть такая проблема. Для того, чтобы возникла альтернативная информация, я должен обладать минимумом хотя бы критического мышления и сказать, что вот эта дрянь, которую нацистская сволочь Соловьев несет по телевизору или даже в интернете, что-то очень звучит непонятно. Надо бы проверить, что это такое. А вот этому качеству нас должны научить в детстве, и мы должны научиться. Когда я говорю, даже то, что говорят мои любимые мама и папа, да, которые я принимаю до 7 лет, как вообще, так сказать, слово «Господне», надо бы иногда проверять. Вот надо бы иногда проверять. Это навык, которому учатся. Само по себе существование в интернете разной информации, к сожалению, нет.
1: А вот то, что сегодня постоянно отключает интернет, мобильную связь, не это ли толчок к любознательности? Ну вот вам все запрещают и объясняют это тем, что это в целях безопасности и так далее. Но школьники, нынешнее поколение гораздо находчивее, проворнее нас в интернете. Они как бы...
0: Это так. Обойти они обойдут. Но тут нет никакой гарантии, что они в этот момент будут искать то, что мы с вами хотели бы, чтобы они искали. То есть, понятное дело, что это вызывает раздражение, это вызывает сопротивление потенциальное, это вызывает вот это ощущение опять, что взрослые гаденыши против нас. Но от этого прийти к тому, что они посмотрят вашу программу, к сожалению, ну, невозможно сделать этот вывод. Увы, я бы хотел.
1: Мы с вами немножко затронули тему Андрея Звягинцева, но у этой истории есть еще и та часть, касаемо его выступления публичного Андрея Звягинцева после вручения ему гран-при. И он, значит, попросил президента России остановить войну. Мир раскололся на две части. Одни говорят, что это лишь прибавляет очки Путину, значит, увеличивает его самоосознание и так далее. А другие говорят, все-таки он выбрал нужные слова и их произнес с этой большой трибуны, и это сделал он правильно. Я уже не говорю о реакции украинцев, у которых была вообще жесткая. То, что он там поставил на одну полку и украинцев, я как жертвы украинцы и жертвы россияне. Да? Украинцы, естественно, не воспринимают эту точку зрения. Вот что вы могли бы сказать, насколько Андрей Звягинцев был прав или не прав в этой ситуации?
0: Значит, смотрите, Андрей Звягинцев имеет право, как и любой человек, делать то,
1: можно я такую вещь скажу? Я зачитаю это отдельно, эти строки, чтобы зритель понимал,
0: чтобы
1: о чем
0: понятно,
1: идет речь.
0: Чем речь.
1: А теперь ваш ответ, пожалуйста.
0: Да, Андрей Звягинцев, безусловно, как любой человек, имеет право делать то, что он считает нужным. И я не кто-то, кто кого-то будет осуждать. В принципе, сказать, вот я, если бы я хотел на эту тему что-то сказать, вне зависимости от вашего вопроса, я бы написал это так же, как все остальные. Нет, я не стал это делать совершенно осознанно. Мне кажется, я понимаю, что хотел Андрей Звягинцев сказать. Мне кажется, я понимаю. С другой стороны, мне очень помешала формулировка, лично помешала формулировка, действительно, постановки, во всяком случае, это из этого следовало, постановки на одну доску, так сказать, жертвы и насильника. Это правда. Мне помешало словосочетание «господин президент». Мне помешало. Но еще раз, я прошу не считать это оценкой. Это мои личные ощущения, которые были этим вызваны. При этом я далек категорически от позиции, в которой очень многие люди, среди них мои добрые знакомые есть, которые говорят, он имел право, он не имел права. Ребят, мы не знаем, как и в какой ситуации каждый из нас проявится и что он скажет. Мы не знаем. 99% тех людей, которые осуждают или поддерживают кого-то, не совершили личного жизненного поступка ни одного. И меня это бесит, я вам должен сказать. Да, это не ситуация «встань на его место». Никто не встанет на его место среди моих знакомых, ну, не знаю, да, среди большинства. Нет тех, кого ожидает пальмовая ветвь или гран-при. Но многие из этих людей, они, в общем, даже не были поставлены перед таким жестким выбором. Ничего страшного, и слава богу. Да, я все эти, между прочим, годы, я говорю, что я бы предпочел, чтобы нас не проверяли. Я бы предпочел не знать, как бы я выбрал, какое поведение я бы выбрал в той или иной ситуации. Окей, я оказался в ситуации, когда я проявился, и все проявились. Но вообще-то это очень-очень трудный выбор. Поэтому нет, отказываюсь оценивать Звягинцева. Личные чувства, но вот я их произнес.
1: Вы много говорили о том, вот стоит ли детям рассказывать про войну и как об этом рассказывать. Давайте вот конкретный вопрос. Вот как ребенку рассказать о том, что произошло в Буче?
0: Мне кажется, что правду рассказать. Мне кажется, рассказать о том, что жили люди, другие люди решили, что у них есть право прийти и отнять у этих людей жизнь и тот образ жизни, в котором они жили. И они делали это крайне жестоко. Это зависит от характера человека, это зависит от возраста человека, это зависит много-много-много от чего. Там с детьми, например, до 6-7 лет впрямую я вообще не рекомендую разговаривать. Я рекомендую разговаривать при них, выбирая слова, чтобы у них была возможность задать вопрос. Да, ведь разговаривать с ребенком – это же и так, правда? Мы иногда разговариваем с любимыми, в проброс что-то такое произносим, что-то читаем и говорим. Это вот так. Разговор – это не хватать человека за пуговицу и говорить, сейчас я расскажу тебе о преступлениях российской армии в Буче. Это не так.
1: А как вот избежать того, чтобы вот эта вина, да, которая, трагедия произошла в Буче, она не перенеслась на весь российский народ? Вот надо ли тут быть очень аккуратным, чтобы не ставить на одну полку российское население и российскую армию? Важно ли это проговорить?
0: С ребенком или вообще друг с другом?
1: С ребенком, ну да, речь идет о школьниках.
0: Мне кажется, школьники справятся с тем...
1: Сами?
0: Нет. Они справятся с самоопределением, если мы зададим верные рамки. Если у нас будет легитимация обо всем говорить. Знаете, что я вам скажу? Потрясающим образом, вот большинство людей, с которыми я взаимодействую, которые находятся сейчас внутри РФ, которые там звонят в программу, пишут письма и так далее, люди рефлексирующие, люди, которым больно, они начинают с того, что они виноваты. Это удивительно.
1: То есть чувство вины есть.
0: То есть чувство вины есть. У человека, я, естественно, не могу называть имена, но мне пишут самые неожиданные, самые неизвестные, непубличные, простые люди. Их очень-очень много ежедневно.
1: То есть это не штучные люди?
0: Нет, это не штучные, ну как это сказать, это не масса, к сожалению. Но мне кажется, что люди, которые, у которых болит в этой ситуации, в дикой, в жуткой, склонны задавать себе вопрос, я склонен, не знаю, возможно, и вы, что я сделал не так, блин, извините за выражение. Что я сделал не так? Где я оступился? Где я сделал мало? Где я поленился и не объяснил кому-то что-то? Окей, дальше начинается это метание интеллигентское между виной и ответственностью. Я так сказать, ухожу с этой темы. Мне не кажется, что кто-то из нас, кто угодно, находится в позиции, который может говорить... ну, для меня нет, во всяком случае. Этот виноват, этот не виноват. Ничего, мы как-нибудь... Знаете что, украинцы пусть решают, для них точно абсолютно все виноваты русскоязычные.
1: Вы много раз и во время войны бывали в Украине. Скажите, вот как меняются дети во время такой большой войны, когда им приходится постоянно прятаться в бомбоубежищах, в укрытиях? Вот как меняется их психика и восприятие этого мира?
0: Слушайте, 100% украинских детей находятся в травме в медицинском смысле этого слова. Я абсолютно в этом уверен. Вне зависимости от того, остались они в Украине или выехали. Почему? Потому что у 100%, не у 99%, было в одну секунду отнято детство. Отнято то, что у них было. Для кого-то это связано с тяжелейшими трагедиями, смерти близких, разрушение домов. Слушайте, в конце февраля, я не могу забыть это письмо, оно в книжке у меня есть. Да, когда мама советуется, как говорить, с ребенком, у которого любимую кошку разорвало на глазах, понимаете? Это 100% травма. Значит, соответственно, главное, что про этих детей сейчас видно, и главное, чем они инстинктивно заняты, в хорошем варианте при помощи взрослых, это как выжить цельным. Как вот по осколкам то, что эти, гады, я не знаю, я самое мягкое слово говорю, да, у них отняли и вот разрушили, как это собрать обратно. И бывают самые-самые разные ситуации. Знаете, из Украины, когда я разговариваю с людьми, ну вот все равно же мы остаемся родителями, и у нас есть привычки, и мама говорит когда-нибудь, слушай, он совершенно не ходит в школу, и что же мне делать, и он не учится. Я говорю, а что он делает у тебя? Говорю, ну, с утра до вечера готов, значит, стучать по мячу и играть в футбол. И мы договоримся с ним, что отлично, это его способ выжить сейчас. Да, потом через год, через два мы наверстаем, и математику наверстаем, и, не знаю, украинский язык наверстаем, и все остальное. Да, они заняты выживанием, это важно. И очень важно это понимать, кстати.
1: Это останется на всю жизнь, да. Вот эта травма, полученная, да, в детстве?
0: Да.
1: Вы, ваша родня, ваши родители, они с Украины. Естественно, вы хорошо знаете и Одессу, и другие города. Почему они другие? Почему у них есть вот это чувство сопротивления или ген сопротивления, а вот у россиян этого нету? А может быть, я ошибаюсь, может быть, у россиян есть просто сейчас не то время. Вот чем отличаются украинцы, скажем, смело, с геном сопротивления от россиян?
0: Нет, вы знаете, что я с вами не соглашусь, я думаю, что нет никакого гена. Очень хочется сказать, я понимаю украинцев, которым это хочется сказать, я понимаю, да, мы генетически другие. Слушайте, мы не другие, потому что если я буду... Украинцев я понимаю, чем вызвано это желание и эти слова. Но если начну говорить, что я другой, мы сейчас начнем с вами спорить, кто лучше, евреи, русские, цыгане и так далее, мы, ну, невозможно.
1: Нет, ну хорошо, почему у них история? Протестная, скажем, чувство протеста у них выше, чем у россиян?
0: Очевидно, ответ очевиден, история другая. История другая. Поколенчески народные привычки, вот не люблю слово «народ», но «народные», они совершенно другие. Они другие по проявлению, они другие из-за их связей, например, с Польшей и со шляхтой было, и хорошее, и плохое, да, но тем не менее. У них огромный опыт восстаний, исторически огромный опыт. Это же не случайно все, это же одно переходит в другое. Нам кажется, что вот, я не знаю, там, Горбачев там дал свободу, и вот мы все освободились. Куда освободились? У нас бабушки, дедушки остались те же самые, наши любимые. Родители остались те же самые. Мы передаем эти модели друг другу все время. Наши любимые родители, вольно или невольно, передавали нам модели поколений, да, которые у них были. И в Украине, и в любой другой стране происходит то же самое. Передаются модели, только у них модели другие. Вот и все. Ну и не говоря уже о том, что история последних 30 лет у них другая, конечно, совсем.
1: Продолжаем беседу с педагогом Димой Зицером. Смотрите, мы постоянно читаем о разных коррупционных скандалах в Украине. Вот если говорить о коррупции в Украине, о коррупции в России, тут есть какой-то общий знаменатель? Или тоже здесь все по-разному?
0: Да нет, слушайте, я не знаю про общий знаменатель, я совершенно этим не занимаюсь, ничего в этом не понимаю и не собираюсь этим заниматься сейчас.
1: Но вы знаете о том, что там один
0: скандал... Я знаю, слушайте, но сейчас речь идет о том, что Украину губят, значит, вот эти нацистские сволочи. Да, мы будем обсуждать, понимаете, насколько она правильно или неправильно себя ведет, и кто там ворует. Господи, это, во-первых, это дело украинцев.
1: Но это вы, извините, это вышло на международный уровень.
0: Ничего поэтому... страшного, международный уровень пусть заткнется и дает дроны ВСУ, и дает бабло на украинскую армию, чтобы она могла защищать детей и взрослых, и стариков, и так далее. А потом, когда-нибудь, поговорим и об этом, и они поговорят об этом, а потом же те, кому это важно. Мне кажется, что любая попытка поставить на одну доску, ну вот продолжая разговор про Звягинцева, Украину и Россию, это попытка либо глупая и безответственная, либо там есть глубинные, к сожалению, манипулятивные корни.
1: Опять же, вечный вопрос, что будет после окончания войны? Будет ли какое-то примирение? Потому что есть люди, которые говорят, что нужен ров с крокодилами, это уже как такой мем. А на десятилетие или все-таки, как сказал предприниматель Чичваркин, что купцы нас помирят, что деньги и купцы, они все-таки создадут общее экономическое пространство, и вот эта ненависть сотрется. Вот вы как считаете, какой будет сценарий?
0: Знаете что, я скажу вам, я ужасно скучаю по себе пятилетней давности. Потому что я пятилетней давности, сейчас трудно в это поверить, был оптимистом, вам не передать, на каком уровне. Всю жизнь.
1: То есть самым страшным с ней вы не представляли?
0: Всю жизнь до февраля, при том, что я понимаю, война в Грузии и начало войны в Украине в 2014 году, все равно я оставался оптимистом. Но сейчас, поскольку я еще очень глубоко в этом исследовании очень многими занимаюсь и читаю то, что люди пишут, мне кажется, что даже если Чичваркин прав, и купцы нас помирят, через 15 лет после этого придет Путин в России. Гарантированно. Если не произойдет покаяние. Да, есть такая возможность. Есть. Вакцина есть. Только эту вакцину надо ввести. Я очень хорошо отношусь к Михаилу Сергеевичу Горбачеву. Действительно, он моему поколению дал свободу, когда мне было 19 лет. Не было сил, не было времени, вероятно, не было, может, еще не понимал он этого, я не знаю что. Но не было речи о покаянии, о том, что, ребята, ваши отцы устроили вот это, да, и деды, и так далее. И вот тот личный счет вины, он должен был быть открыт, и он должен быть открыт сейчас, я уверен в этом. Теперь, поскольку, к нашему огромному сожалению, к моему огромному сожалению, шансов на этом немного, я буду рад, если придут купцы, и если вообще, если сказать, от Украины отстанут, хочется сказать матерное слово, да, и будет мир и так далее. Но вот в этом смысле мой пессимизм, это уверенность, слушайте, это уверенность. Если не будет покаяния настоящего, искреннего, будет новый Путин.
1: Ну, вы сами сказали, что вы это мало верите, что это покаяние может произойти. Ну,
0: дальше, да, это стечение обстоятельств.
1: Даже чудо. У немцев по-настоящему это покаяние не произошло, потому что те, кто верил Гитлеру, верил в идею сверхнации, они остались при своих. Просто они проиграли эту войну.
0: Да, но там сложнее. Там поколенческая история была. Вот тоже вот эти исследования, которые я все время изучаю и цитирую. Действительно, у тех, кто был в нацистской Германии в возрасте нежном, то есть там 5, 6, 7, 8 немножко лет, они остались при своем, да, и поэтому 40 лет понадобилось до выхода, ну, пока поколение не ушло на пенсию или не умер кто-то и так далее, и так далее. Но те, кто были младше или были, только родились, или были в возрасте подростковом, на самом деле они смогли из этого выйти, большинство, не все. Но да, это правда, и Германия это реальный хороший пример, действительно, или плохой пример наоборот. 40 лет это очень-очень много. Да, Вилли Брандт, 70-й год, встает на колени в варшавском гетто, 46% его осуждает, 46%, половина, да, 20 лет, 25, да, после окончания войны. Нет, 15, да, извините, нет, сколько?
1: Вилли Брандт, это 71-й год, нет?
0: 70-й, да,
1: 70-й
0: 25
1: год,
0: лет, да. 25 лет, да.
1: Мы с вами живем на информационной ленте. Каждый день отправляются ракеты и дроны в сторону Украины и летят обратно, естественно. Вот мы видим эти разрушения, гибель людей, особенно вот в Киеве и других крупных городах России, и в вашей любимой Одессе тоже.
0: Как вы подав... И в Прилуках моих любимых, откуда моя мама, 4 дня назад был дикий обстрел совершенно. Я не мог дописаться до своей троюродной сестры. Дописался, к счастью.
1: Как да? Вы подавляете чувство мести, когда вы видите, когда на ваших глазах разрушаются украинские города и гибнут люди?
0: Ну, чувство мести – это же такое чувство, его даже трудно ухватить. Нет, в эти моменты я должен вам сказать, что у меня просто нет возможности отомстить. Давайте я скажу вам правду. То есть хотелось бы сейчас выглядеть, не хотелось бы в ваших глазах Махатмой Ганди и вознестись. Но если бы я боюсь, еще раз, лучше не проверять, но я боюсь, что если бы я оказался в этот момент перед нацистским, расистским солдатом с автоматом, я не уверен, что я не нажал бы на курок. Так что кто вам сказал, что я справляюсь с этим чувством? А что касается ежедневных вещей, ну, я занимаюсь тем, что я должен заниматься. Слушайте, я работаю с прекрасными людьми, с детьми. Я разговариваю, встречаюсь вот с вами, с прекрасными людьми. Я занимаюсь своим делом. Я стараюсь помогать и тем, кто в Украине, и тем, кто не в Украине. Ну, что, ну, как-то есть что делать. Ну, плачу иногда, да.
1: Хорошо. А что может вас заставить взять в руки оружие?
0: Очень гипотетический вопрос. Очень-очень. Но я думаю, что ну, уж точно прямая опасность моим близким. Я думаю, что это такой ну, первый приходящий в голову ответ. И я думаю, что он честный. Я думаю, что он честный. Ну, нет, пожалуй, не знаю больше ничего. Это не значит, что я исключаю такую ситуацию, поймите меня правильно. Я не знаю. Я не знаю. Но понятное дело, что если идет на мою семью человек с автоматом, у меня есть возможность его остановить, единственным способом это выстрелить, Я не знаю, я думаю, что я бы это сделал. Мумин я понятия не имею.
1: Скажите, а есть ли какие-то вот исследования результатов пропаганды среди школьников в России?
0: Прямых нет. Прямых исследований нет. Опять, в нацистской Германии есть, но кто исследовать-то будет, понимаете, пропаганду в России сейчас? Понятное дело, что все эти вциомовская дрянь вся это просто обман или не обман, что-то там манипуляция и так далее. У нас есть такие, знаете, ну, чисто антропологические наблюдения. То есть мы понимаем с вами, глядя на то, что происходит за последние 4 года, например, мы понимаем, что сеть раскинута очень-очень широко по сравнению с тем, что было, и все шире и шире. Мы понимаем, что хотя бы формально все большее количество детей в этом принимает участие. Просто выходов мало совсем осталось. Они есть, но их все меньше и меньше. Мы понимаем по косвенным признакам, что многие, во всяком случае, дети до подросткового возраста, для того, чтобы выжить, это оно же, соглашаются с этим. А что им делать? А как человек 8 лет придет к учительнице и скажет, я не буду в этом участвовать? Но результатов никаких нет. То есть я и часто говорю, в этом уже есть спекуляция какая-то. И те, кто вам скажет уверенно, есть исследования.
1: Вообще, что, как себя вести родителям, когда они видят, что их ребенок там посещает или обязан посетить уроки о важном, приносит это домой? Как с этим ребенком разговаривать родителю, который понимает, что правда совершенно другая? Объяснять ему, как это есть на самом деле, или говорить, не высовывайся, тебе там дальше учиться и жить?
0: Третий вариант у меня есть, третий путь. Немедленно уходить из этой школы на семейную форму обучения. Немедленно. Это может сделать по закону об образовании все еще любой родитель. Даже тот, который скажет, ну ты что, это повлияет на мою жизнь? Повлияет на твою жизнь. У тебя ребенок растет нацистом? Не дай бог, не дай бог. Да, во всяком случае, туда его двигают. Или это повлияет на твою жизнь, тебе придется находить учителей, объединяться с другими родителями в учебную группу и так далее. Миф о том, что разговоры дома могут излечить дрянь, которая происходит в школе, абсолютная ложь. Теперь, ну давайте наведем порядок. Если речь идет о людях до 7 лет, это просто невозможно в большинстве случаев. Есть исключения, всегда есть, всегда. Но в большинстве случаев в школу меня привела мама, которой я доверяю. И если мама в 6 лет привела меня и отдала этой, значит, учительнице, а теперь она говорит, эта учительница нехорошая, у меня в голове, представляете, что творится? Мама, зачем же ты меня туда привела? Ты меня привела и отдала ей, я верю тебе бесконечно. 15-16 или в 14, конечно, шансов больше на самом-то деле, но беда-то состоит в том, что война идет 4,5 года, и те, кому сейчас 14, им 4,5 года назад было 9,5, понимаете? То есть, чем больше времени, тем больше успели посеять в этих ребят, значит, пока они были маленькими. Есть исключения, среди подростков намного больше. Да, говорить правду. Да, если речь идет о подростке, да, говорить правду.
1: Дима, ну вы прекрасно знаете, что не у всех есть возможность всех перевести в частную школу.
0: У всех. Частную нет, семейная форма, да.
1: Семейная форма, это подразумевает, ты сам себе нанимаешь педагогов.
0: Семейная форма обучения предполагает следующее. Семейная форма обучения предполагает следующий вариант. Вариант первый. Да, и мы уходим, и я нанимаю педагогов. Да, вы скажете, нужны деньги, спокойно. Вариант второй. Человек просто ему помогает соседка, бабушка, мама, папа и так далее. Вариант третий. Мы объединяемся с другими людьми. Я ушел, твои дети ушли, твои дети ушли, твои дети ушли. Мы объединились в учебную группу. Наняли тьютора, который помогает им. Да, это совсем, совсем дешево, поверьте мне. Образовалась группа, я беру отгул раз в 2 недели, с этими детьми провожу время и так далее. Окей, это трудно, непривычно. Это
1: очень сложная логистика.
0: Окей, тогда пусть растут нацистами. Все, вы правы. Я согласен, конечно, господи. Это сложная логистика, поэтому легче, чтобы дети выросли нацистами.
1: Скажите, отключение пропаганды...
0: Я надеюсь, что зрители поняли, что это был только что цинизм с моей стороны, кстати, да?
1: Ну, да, ради красного словца.
0: Это не ради красного словца. Я категорически... Слушайте, давайте я, если можно, договорю.
1: Давайте.
0: Я категорически не готов принимать позицию родительскую, которая есть. Это очень сложно, да? Это не ваш огород камень, вы не там и не внутри. Это очень сложно, ребят, но идет война. И во время войны вы хотите жить так, как будто войны нет? Опять хочется бранное слово сказать. Ну, какое право мы имеем на это? Идет война, каждый день убивают детей. А мы хотим сказать, нам сложновато, дети будут ходить в школу, как будто сейчас 15-й год, 9-й год и так далее. Это вопрос той самой нравственной ответственности, пусть не вины.
1: А вопрос, государство не попытается вытащить из семейного образования этих детей, попытается. Понимая, что нет ученика, он ходил в школу, и вдруг...
0: Нет.
1: Ряды поредели.
0: Это не так устроено. Не-не-не-не-не. Государство может запретить семейную форму обучения, это правда. Но пока не запретило, поэтому надо пользоваться тем, что есть. Что касается государства, попытается их вытащить, это не так устроено, потому что человек числится в школе по закону. Но я не буду сейчас морочить вам голову, рассказывать закон об образовании. Но, условно говоря, для государства вы как учились, ваш ребенок как учился, так и учится. Да, то есть галочка стоит в том же месте.
1: Отключение пропаганды может ли привести к прежнему состоянию? Или пропаганда оставляет такой след, что с этим придется жить дальше?
0: Ну, опять я должен вам сказать, зависит от возраста и зависит от процесса дальше. Значит, если эта пропаганда, вот тут я основываюсь уже на конкретном исследовании, конкретных исследованиях, если речь идет, что человек первые годы жизни в нежном возрасте рос в рамках пропаганды, в той или иной мере она останется с ним всю жизнь. Можно ли ее выкорчевать? Ну, конечно, да. Есть психотерапия, есть медитации, есть группы специальные. Да, но это трудно, это труд. Поменяется ли это за одну секунду? Ну, или вообще поменяется ли это там со взрослыми? Ну, вид сделают, да. Вид сделают. Но это такая... Ну, вот я говорю, я не верю в наш путь без покаяния.

Свободный разговор. Моим гостем был педагог Дима Зицер. Мы завершаем вторую часть программы, посвященную войне и воспитанию детей в российской школе. Благодарю за внимание, всего доброго и до новых встреч!

0: эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.

0: Говорит Радио Свобода, у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, сегодня понедельник, 8 июня. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Иран и Израиль обменялись ракетными ударами. Дональд Трамп призвал обе стороны воздержаться от продолжения боевых действий. Владимир Зеленский подтвердил, что упомянутый Владимиром Путиным бизнесмен, побывавший с секретной миссией в Киеве, это Роман Абрамович. На выборах в Армении побеждает проевропейский блок во главе с нынешним премьер-министром Николом Пашиняном. Также сегодня.
1: Мероприятие даже по сравнению с прошлым годом сильно маргинализировалось. И если охарактеризовать тенденцию одной фразы, можно констатировать утрату остатков адекватности.
0: Чем запомнится Петербургский международный экономический форум 2026 года? Начну сегодня с войны в Персидском заливе. 100 дней со дня начала, которое исполнилось вчера. Вчера же, вопреки действующему перемирию между США и Ираном, иранские вооруженные силы нанесли ракетный удар по целям на территории Израиля. Непосредственным поводом для этого удара стал нанесенный днем ранее удар израильской армии по, как утверждает командование Цахал, штабу проиранской шиитской группировки Хизбаллах в районе Дахия, южном пригороде Бейрута. Тегеран же многократно заявлял, что соглашение о перемирии, заключенное между США и Ираном, должно включать в себя прекращение операции армии Израиля в Ливане против Хизбаллы, группировки, напомню, признанной в США террористической, а в Европейском Союзе большинство стран считают террористической организацией только военизированное крыло Хизбаллы. А вот что говорилось в заявлении Корпуса Стражи Исламской Революции по поводу удара по Израилю 7 июня. Сионистский агрессивный режим, неоднократно нарушая режим прекращения огня, день за днем усиливает свои преступные действия против угнетенного народа Ливана при поддержке и одобрении преступного американского правительства, а также на фоне молчания международных организаций. Сионистский режим, убивающий детей, приступил все красные линии и усилил атаки на юге Ливана и в районе Дахия в Бейруте. Если атаки на этот район продолжатся или будут расширены, а также если последует ответная эскалация, действия Ирана будут еще более сокрушительными и болезненными. Израиль настаивает, что имеет право продолжать операцию в Ливане, чтобы защищать свои северные районы от обстрелов со стороны Хизбаллы. В ночь на 8 июня израильская армия нанесла ответный удар по Ирану, по объектам на юге и в центральной части страны. Это были нефтехимический завод и несколько чисто военных объектов. Наблюдатели отмечают, что Израиль не бил по объектам энергетической инфраструктуры Ирана, то есть, возможно, избегал дальнейшей эскалации в противостоянии с Ираном. Согласно заявлению представителя военного командования Израиля, бригадного генерала Эфи Дефрина, все иранские ракеты, выпущенные по Израилю, были сбиты. Дефрин обвинил Тегеран в желании обострить ситуацию, а также настаивал на легитимности атаки на штаб-квартиру Хизбаллы в Дахии.
2: Иранский террористический режим совершил серьезную ошибку, вновь выбрав терроризм. Он пытается обострить ситуацию, обстреливая нашу территорию в ответ на удары Цахал в Дахии. Мы этого не допустим. Мы атаковали Дахию после непрекращающихся обстрелов наших северных районов со стороны Хизбаллы. Цахал продолжит действовать по всему Ливану и нанесет еще больший ущерб террористической организации Хизбалла. Мы не допустим продолжения обстрелов граждан государства Израиль.
0: События вчерашнего дня и минувшей ночи стали крупнейшей эскалацией конфликта с начала апреля, когда США и Иран договорились о перемирии. Израиль с этого времени воздерживался от ударов по Ирану и наоборот. Президент США Дональд Трамп, неоднократно заявлявший в последние дни о близости заключения мирного соглашения с Ираном и окончания вооруженного конфликта, комментируя этот обмен ударами между Ираном и Израилем, призвал стороны немедленно прекратить боевые действия и вернуться к режиму прекращения огня. Согласно сообщению, опубликованному днем в понедельник, вооруженные силы Ирана прекратили операцию против Израиля. Однако, как говорится в заявлении центрального командования КСИР, если будут удары по югу Ливана, Иран ответит гораздо более сокрушительно. В интервью американскому телеканалу NBC в конце прошлой недели Дональд Трамп дал понять, что премьер-министру Израиля Бенямину Нетаньяху нужно будет принять условия будущей возможной сделки США-Ирана, если, конечно, она будет в конце концов заключена. Трамп также подчеркнул, что Вашингтон все еще добивается от Тегерана четких гарантий того, что Иран полностью откажется как от попыток создать собственное ядерное оружие, так и закупить его в другой стране. В целом президент США выразил уверенность в том, что уже в скором времени главные задачи, начавшиеся 100 дней назад операции «Эпическая ярость», будут выполнены.
3: Мне не нравятся бесконечные войны, но это не бесконечная война. Она идет 3 месяца, большую часть этого времени действовало вполне неплохое перемирие. Блокада была потрясающей, наш флот потрясающий, наша армия лучшая в мире. Послушайте, мы взяли под контроль могущественную страну Венесуэлу, там очень много солдат, большая и сильная армия. Мы захватили Венесуэлу за считанные минуты. Мы уничтожили потенциал Ирана за считанные дни, никто никогда не ничего подобного не видел. Теперь я собираюсь это закончить.
0: Интересно, что интервью NBC, отрывок из которого вы только что услышали, и в котором обсуждались также другие проблемы, в том числе касающиеся внутренней политики в США, Трамп довольно резко прервал. В тот момент, когда ведущая программы Meet the Press Кристин Уэлкер попросила Трампа привести доказательства подтасовок на президентских выборах 2020 года, которые, как все последующие годы Трамп утверждал, имели место. Вы предвзятый и нечестный телеканал, извините. «Давайте закончим на этом, потому что с меня хватит. Спасибо, дорогая, всего хорошего», — сказал Трамп и ушел с интервью, которое записывалось в пятницу на ферме в штате Висконсин, где Трамп выступал перед фермерами. Что же касается бесконечных войн, а не любви, к которым Трамп упомянул, то это наверняка касается и войны в Украине, которая идет уже почти 4,5 года. Напомню, что в четверг вечером президент Украины Владимир Зеленский опубликовал открытое письмо президенту России Владимиру Путину с предложением встретиться лично и договориться об окончании войны. Путин, выступавший в пятницу на Международном экономическом форуме в Петербурге, публично отказался от предложения Зеленского, выразив сомнение в том, что президент Украины вообще действительно добивается такой встречи. Отвечая на вопрос по поводу письма Зеленского, Путин также упомянул о визите в Киев некоего российского бизнесмена, о котором, если бы не письмо, он якобы предпочел бы не рассказывать.
4: Ну, 3 недели назад один из представителей наших бизнес-кругов мне позвонил и задал вопрос. Сказал: «Владимир Владимирович, меня приглашают в Киев. Я бы поехал, послушал, а потом бы вам рассказал, о чем там речь». Я говорю: «Ну, пожалуйста, я не могу вам запретить, поезжайте». Он поехал в Киев и встречался с этим господином, автором вот этого письма. Кроме всякой шелухи, самое главное, господин Зеленский просил о встрече. Я говорю: «Я никогда не отказывался. Но не вижу смысла встречаться. Смысл только для украинской стороны остановить наступление наших вооруженных сил». Вот и все. Это было, по-моему, 21 мая. А 22 мая украинские войска нанесли ужасный террористический удар по общежитию колледжа в Луганской Народной Республике. Теперь уже я утром позвонил вот этому, так скажем, коллеге, который ездил в Киев. Я его спросил: «Что это значит?» Он говорит: «У меня нет объяснений. Вот они мне сейчас звонят опять. Я с ними переговорю, потом вам дам знать, проинформирую». Я говорю: «Ну, пожалуйста, я больше с ним не разговаривал». Вот и это письмо, оно действительно с элементами хамства. Это что? Это способ создания условий для личных встреч и переговоров, или это создание обстановки, при которой вообще на самом деле невозможно проводить никаких личных встреч?
0: Это был Владимир Путин. Владимир Зеленский, который в воскресенье прибыл в Лондон для встречи с британским премьером Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем, перед началом этих переговоров дал интервью телеканалу Sky News, в котором назвал имя приезжавшего в Киев бизнесмена. Как и предполагали многие, им оказался Роман Абрамович, уже пытавшийся ранее играть роль посредника на переговорах между Россией и Украиной, проходивших в Турции. И вот как Зеленский описал этот визит. Абрамович приехал в Киев и сказал: «У меня есть сообщение непосредственно для вас, и я хочу получить ответное сообщение от вас и передать его Путину». При этом он подчеркнул, что все должно происходить без каких-либо публичных заявлений. Я ответил: «Смотрите, это ваш выбор. Для нас не имеет значения, будет это публично или нет». Но с Россией всегда, все время происходит именно так. Если они говорят, что это должно остаться между нами, то это означает, что уже завтра об этом узнают все, это перестанет быть секретом. Он приехал и хотел передать сигнал о том, что они готовы к разговору и хотят понять, на что готовы мы. Я сказал: вопрос не в нас. Вы ведете войну против нас на нашей территории. И потом я сказал о Донбассе. Это было мое главное послание. Я сказал: нет, мы не уйдем. Мы не уйдем с нашей территории. Мы не дадим вам одержать такую победу. Вы ее не получите. Мы также обсуждали возможные компромиссы. Я сказал, что любые компромиссы возможны только после прекращения огня. Прекращение огня — это уже огромный компромисс с нашей стороны. Получив от меня это сообщение, он сказал, что немедленно передаст его Путину. Я ответил: «Хорошо, я готов встретиться, начиная с завтрашнего дня, где угодно. Только не в Москве, не в Беларуси, не в Минске, а в любом другом месте, в любой день и в любом формате. Мы можем провести встречу с участием президента Трампа. Уверен, что он будет готов приехать. Мы можем организовать ее вместе с европейскими лидерами. Уверен, что все они хотят помочь. Или можем выбрать двусторонний формат и провести встречу один на один». В интервью телеканалу Sky News Зеленский также заявил, что инициатива на фронте сейчас в руках ВСУ, что Россия не сможет одержать военную победу над Украиной, которая сейчас в состоянии наносить эффективные удары по объектам в глубине российской территории. «Мы не собираемся просто тихо умирать», — сказал Зеленский. Что же касается лондонских переговоров, то лидеры Великобритании, Франции и Германии поддержали призыв Зеленского к завершению войны дипломатически средствами, изложенной в его письме Путину. Условиями справедливого и прочного мира в совместном заявлении Зеленского, Стармера, Макрона и Мерца, опубликованном сегодня, названы немедленное прекращение огня, признание права Украины самостоятельно выбирать меры безопасности и союзников, развертывание многонациональных сил для Украины, выплата Украине компенсаций, в том числе за счет замороженных российских активов, а также учет интересов европейской безопасности. И добавлю, что на следующий день после отказа Путина от предложения встретиться с Зеленским, то есть 6 июня, украинские беспилотники вновь атаковали Петербург, где завершался Международный экономический форум, прозванный когда-то «Давосом Путина» или «Российским Давосом». Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 8 июня. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Несмотря на то, что близость войны с Украиной, которую Россия развязала в 2022 году, очень ощущалась, участники Петербургского международного экономического форума, проходившего под лозунгом «Прагматичный диалог. Путь к стабильному будущему», упоминания о войне старательно избегали. О том, во что в таких условиях превратилось обсуждение путей восстановления российской экономики, в комментарии экономического обозревателя «Радио Свобода» Максима Бланта.
1: Мероприятие даже по сравнению с прошлым годом сильно маргинализировалось. И если охарактеризовать тенденцию одной фразы, можно констатировать утрату остатков адекватности. Резко изменились за год и настроения. Если в июне 2025-го лейтмотивом многих выступлений было «пришло время принимать решения», после чего выступающие делали многозначительную паузу, то теперь вся макроэкономическая часть была посвящена поискам новой модели роста в условиях, когда старая себя исчерпала. Этому была посвящена и макроэкономическая сессия с бессменным модератором, председателем Думского комитета по бюджету и налогам, а по совместительству записным критиком правительства с как бы либеральных позиций Андреем Макаровым. И с не менее традиционными участниками, министрами экономики и финансов Максимом Решетниковым и Антоном Силуановым, а также куратором экономических вопросов в путинской администрации Максимом Орешкиным. Еще один бессменный участник панели, глава Банка России Эльвира Набиуллина, впервые за все годы ее служения в ЦБ, а до этого в правительстве, в северную столицу своим присутствием не почтила. А без нее поиски новой модели устойчивого роста экономики так и не увенчались успехом. Решетников долго рассказывал о том, что плохо сейчас всем, а не только России. Говорил о 10% росте экономики в последние 3 года. И свел все к тому, что сейчас все плохо, потому что раньше было слишком хорошо. А сейчас нужна пауза для структурной перестройки, после которой опять все будет хорошо. В чем эта структурная перестройка выражается, он умолчал. Зато родил относительно свежую мысль о том, что в вопросе санкций пора уже переходить от оборонительной тактики к наступательной. Присутствующие было оживились, но министр экономики смазал все впечатление, приведя в качестве примера на такой тактике грядущее налаживание тесных экономических связей с Танзанией. На ехидный вопрос Макарова о том, почему, если впереди все так радужно, подчиненные Решетникову выдали на гора такой пессимистичный прогноз на 3 года, министр экономики сослался на свежие данные Росстата о падении инвестиций в первом квартале на 14% с лишним к первому кварталу прошлого года. А без инвестиций и про рост говорить не приходится. Это макроэкономические светила в России пока еще помнят. Одним словом, на профильной панели модель не отыскалась. И поиски продолжились на деловом завтраке Сбера, который всегда считался едва ли не главным мероприятием форума, где люди, определяющие экономическую, бюджетную и денежно-кредитную политику, в гораздо более свободном формате обсуждают наболевшее между собой и с капитанами российского бизнеса. Стоит ли говорить, что и тут собравшихся ждал полный провал? Иначе и быть не могло, поскольку все обсуждения ограничивались констатацией симптомов. Структурного дефицита кадров, вопиющего отставания роста производительности труда от роста зарплат, разбалансированного бюджета, сбалансировать который не получилось даже после того, как 2 года подряд повышали налоги, беспрецедентного по длительности периода высоких ставок, которые так и не смогли загнать инфляцию в отведенные ей рамки, обвала инвестиций, наконец. А честно сформулировать, в чем именно заключалась та самая модель роста, которая себя, дескать, исчерпала, никто так и не удосужился. Поскольку для этого пришлось бы произнести такие слова, как «война» и «военные расходы», которые по-прежнему произносить не принято, когда идет обсуждение проблем экономики. Ближе всех к тому, чтобы прекратить играть в эти экономические жмурки, был на деловом завтраке у Германа Грефа почти утративший хладнокровие первый зампред ЦБ Алексей Заботкин.
5: Безработица – это зло. Почему зло? Потому что если человек не отработал, он не создал добавленную стоимость. Ни для себя, ни для общества в целом. Мы видели на графике, да? Безработица 2,1%. Это исторический минимум, и пока она с этой точки никуда не сдвигается. Поэтому говорить о том, что у нас переохлаждение по экономике в целом, неуместно. Но, конечно, ситуация очень различается по секторам. И я понимаю, что есть много бизнесов, которые ощущают, что для них спрос очень сильно упал с 2024 года. Но при этом спрос на какие-то другие вещи выросли. И мы видим кучу отраслей, которые растут двузначными темпами год к году. И в части выпуска, и в части инвестиций.
1: Что это за сектора, где не падают ни спрос, ни инвестиции, Заботкин уточнять не стал, остановился вовремя. Хозяин же мероприятия Герман Греф поспешил сменить тему, а в конце завтрака и вовсе выдал тираду, которая меня лично окончательно уверила в том, что если долго и очень старательно исключать что-то из своей жизни, то начинаешь жить совсем в другом мире, не вполне реальном.
6: Очевидно, что сегодня мы стоим перед огромным риском попытки создание критического отрыва с помощью искусственного интеллекта в военных технологиях, чего ни в коем случае нельзя допустить. В этом смысле сейчас период времени, который во многом созвучен с тем, что мы видели во времена Манхэттенского проекта. И сегодня нам всем нужно приложить усилия к тому, чтобы сохранить мир.
1: Комментировать тут, пожалуй, нечего. Могу только пожелать главе Сбера, чтобы его усилия к тому, чтобы сохранить мир, увенчались успехом.
0: Итоги состоявшегося в конце прошлой недели Петербургского международного экономического форума подвел экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант. Время свободы. Партия премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор» побеждает на парламентских выборах, которые прошли в воскресенье 7 июня. О победе сторонников Пашиняна сегодня утром сообщила Центральная избирательная комиссия, подсчитавшая голоса на всех 2005 участках. По уточненным данным, гражданский договор получает почти 50% голосов. У партии будет 64 мандата из 105 в парламенте. Это большинство, однако конституционного большинства в 70 голосов у партии Пашиняна не будет, что может осложнить внесение поправок в Конституцию, о необходимости которых говорится в связи с мирными договоренностями с Азербайджаном. В парламент Армении проходят также две оппозиционные силы, считающиеся пророссийскими. Это блок «Сильная Армения» миллиардера Самвела Карапетяна. У него более 23% голосов и 29 мандатов, а также блок «Армения» Роберта Кочеряна с 12 мандатами. Первоначально сообщалось, что партия «Процветающая Армения» Гагика Царукяна тоже проходит в парламент, но, согласно окончательным результатам, ей не хватило всего 0,01% для преодоления барьера в 4%, установленного Конституцией. Роберт Кочерян в день голосования заявил о бессмысленности, на его взгляд, европейского выбора партии Никола Пашиняна «Гражданский договор», поскольку он считает вступление Армении в ЕС недостижимой целью.
7: Европейская сказка как бы победить не может, потому что это такая сказка, может, красивая, в красивой упаковке. Это не побеждает европейская сказка. Это как раз проигрывает рациональный смысл вообще развития государства. Потому что предлагается то, перспективы чего не видно абсолютно. По крайней мере, в ближайшие 20-30 лет. Поэтому здесь просто здравый смысл проигрывает, государство проигрывает, народ проигрывает.
0: Это был лидер блока «Армения» Роберт Кочерян. В свою очередь, Самвел Карапетян, напомню, он возглавляет блок «Сильная Армения», заявил, что останется в Армении после выборов. Он также отрицал, что в ходе предвыборной кампании прямую поддержку ему оказывали Россия и лично Владимир Путин. Самвел Карапетян тоже скептически высказался о перспективах экономического сотрудничества Армении с ЕС и отметил важность поддержания хороших отношений со всеми ведущими державами мира.
8: Понимаете, мы должны иметь со всеми хорошие отношения, и с Америкой, и с Евросоюзом, и с Россией. Это те страны, которые должны помогать развиваться Армении. Мы не можем сказать, что мы будем иметь только хорошие отношения с Россией или только хорошие отношения с Америкой.
9: То есть баланс будет в этом?
8: Баланс однозначно будет. Вот в нашем случае однозначно этот баланс будет.
0: Это был лидер блока «Сильная Армения» Самвел Карапетян, ну а Никол Пашинян, объявляя о своей победе, отверг призыв Владимира Путина к скорейшему проведению референдума в Армении по вопросу о вступлении страны в Европейский Союз. Пашинян повторил свой тезис, согласно которому сейчас Армения к такому референдуму не готова, а первоочередная цель – это реформы в стране, которые могли бы превратить ее в кандидата на членство в Евросоюзе.
10: Мы продолжим курс сближения, но мы продолжим и наше участие членства в Евразийском экономическом союзе, и мы будем развивать наши отношения с Российской Федерацией и другими странами Евразийского экономического союза, и мы, конечно, будем способствовать укреплению связей в рамках Евразийского экономического союза.
11: Для референдума мы должны как минимум уже официально обратиться в Европейский союз для членства или быть кандидатом. Вы же знаете, Армения тоже не готова быть членом Европейского союза. И наша первая цель – реформировать страну и привести ее до уровня соответствия со стандартами Европейского союза.
0: Это был премьер-министр Армении Никол Пашинян. По словам Пашиняна, страны ЕС становятся для Армении новыми экспортными направлениями. Он также напомнил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время телефонного разговора перед выборами подтвердила выделение Еревану срочной помощи в размере 50 миллионов евро. Средства, по словам премьера, предназначены для поддержания армянских производителей на фоне проблем с экспортом их продукции в Россию. Ранее фон дер Ляйен заявила, что Европейский Союз солидарен с Арменией и готов поддержать страну на фоне существующих экономических трудностей. Ну и последняя тема. Как всегда, отвлекусь в конце от политики. Сегодня исполнилось 150 лет со дня смерти одной из самых известных французских писательниц XIX века Жорж Санд. Настоящее ее имя – Амантина Люсиль Аврора Дюпен. Самые читаемые романы Жорж Санд – это «Консуэла» и «Графиня Рудольштадт». Еще один известный роман – «Лукреция Флориани», посвящен отношениям Жорж Санд с польским композитором, пианистом-виртуозом Фредериком Шопеном. Эти отношения продолжались 10 лет и оказали заметное влияние на творчество обоих. Но для меня сегодняшняя дата – повод завершить выпуск отрывком из спектакля «Любовь артистов» об отношениях Жорж Санд и Шопена. Спектакль был поставлен в 1997 году в США. В этой пьесе только два персонажа – Жорж Санд и музыка Шопена. Жорж Санд сыграла актриса Елена Соловей.
9: Если бы я знала, что Шопен не свободен, что в его сердце есть еще увлечение, я никогда не опустилась бы до того, чтобы воровать угли с чужого алтаря. Так же, как и он, конечно, уклонился бы от моего первого поцелуя, если бы знал, что я все еще замужем. Мы никого не предали. Мы дали случайному дуновению ветра перенести нас на мгновение в другой мир. Я всегда верила своему инстинкту. Он меня никогда не подводил. Могла ошибиться в отношении других, но только не в отношении себя. Я делала много глупостей, раскаиваясь в них, но никогда я не была злобной или низкой. Чувства всегда побеждали мой ум, и те границы, которые я хотела сама себе поставить, никогда не приносили мне пользу. Я меняла свои убеждения множество раз, но верила при этом больше всего в верность. Я исповедовала ее, я следовала ей, я требовала ее, но меня предавали, и я предавала. Но все-таки я не чувствую раскаяния, потому что каждый раз, когда я изменяла, я подчинялась судьбе, следовала инстинкту, требовавшему идеала. Это заставляло меня бросать несовершенное, чтобы достичь того, что казалось верхом совершенства. Я испытала любовь очень разных людей. Любовь артистов, любовь монаха, поэта. Что еще? Иногда любовь была как пытка, она вгоняла меня в отчаяние, почти в безумие, пока я не привыкла любить только того, кто любит меня. Привыкнув жить с мужчинами, не чувствуя себя по-настоящему женщиной, я действительно была ошеломлена тем воздействием, которое

0: наслаждение. Теперь я открыла перед вами свою душу до дна. Теперь вы знаете, какая я.
1: Отрывок из спектакля «Любовь артистов» в роли Жорж Санд, Елена Соловей. Музыка Фредерика Шопена. Архивная запись «Радио Свобода» 1997 года. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. У меня на сегодня все. До свидания.
2: Студия подкастов «Радио Свобода».
3: Каким вам представляется будущее России?
4: Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
5: А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсия минимальная. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких, 68 рублей. Нету будущего страны.
6: Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
7: Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
8: Да что-то как-то страшновато.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
9: Я пришел к тебе и сказал: «Мама, мне очень трудно. Я хочу с тобой поговорить». И ты мне ответила: «Ты хочешь уезжать? Уезжай».
10: В какой-то момент Галичу вполне прямым текстом сказали, что у него выбор — ехать либо на запад, либо на восток.
11: А Галич еще в это время отдавал, видимо, какие-то долги своим пеням.
9: О, когда я вернусь!
12: Привет, это Виктор Кульганик.
13: И Полина Галуева в подкасте «Наш сосед Галич». Мы перемещаемся на 1,5 года вперед с событий последнего эпизода, когда Галич исключили из Союза писателей в июнь 1974 года. Именно тогда единственным вариантом для Галичей остается отъезд из СССР.
9: Меня вызвали в Комитет государственной безопасности и сообщили мне о том, что я никогда не уеду из страны с советским паспортом. Человеку, который, значит, уже так клещет и ведет такую враждебную деятельность внутри страны, не может быть выпущен за рубеж как представитель Советского Союза. И что мне предлагают, так сказать, выйти из гражданства и тогда подать заявление, и тогда, значит, мне будет разрешено покинуть страну. Вот, я сделал это далеко не сразу, в общем, примерно 7 месяцев я после этого еще думал и нервничал, сходил с ума. Но я понимал, что, в общем, меня вынуждают к этому. И, так сказать, просто они делали все возможное для того, чтобы я пошел на этот шаг.
13: Задолго до нашего подкаста в 2015 году, когда я уезжала из Москвы, я бродила по родному аэропорту, смотря на него особым взглядом уезжающего. Иммигранты меня поймут. То есть ты пытаешься все это мысленно сфотографировать. И в плейлисте тогда у меня в том числе звучала песня «Единственная подходящая», ставшая песней этого эпизода.
14: А когда я вернусь?
13: Но в исполнении Андрея Макаревича. Простите меня за это.
12: Слушай, ну, извиняться здесь совершенно не за что. Тем более Галич в исполнении Макаревича — это совершенно нормально и правильно. В отличие от того, например, когда Галич поет какой-нибудь Сергей Шнуров или, прости господи, Александр Эвскляр.

0: А я еще хочу напомнить, что самый первый эпизод нашего подкаста мы с тобой начинали с воспоминания Галича о его детстве и о желании его отца уехать из России. И тогда мама Галича отговаривала отца от этой идеи. Давай послушаем продолжение этого воспоминания Галича из архивов «Радио Свобода».
1: Я помню, как мой отец пришел и сказал: «Знаешь, давай и мы уедем». И ты сказала: «Нет». Ты сказала: «Это наша родина. Мы отсюда не уедем. Мы попробуем здесь жить, как нам не

0: будет трудно. И 50 лет спустя я пришел к тебе и сказал: мама, мне очень трудно, я хочу с тобой поговорить. И ты мне ответила: я знаю, о чем ты хочешь поговорить. Ты хочешь уезжать? Уезжай. Ты по-другому не можешь. Я тебя спросил: а ты помнишь разговор тот 50 лет назад? Ты сказала: конечно, помню. Времена меняются, меняются обстоятельства. Мы должны были остаться. Ты должен уехать.
1: Да, ужасная ситуация, когда ты и оставляешь слишком много, то есть родителей, и едешь в абсолютную неизвестность. И эти же страхи и растерянность ты видишь сейчас, спустя почти 40 лет, в чатах для релокантов. Кому мы там нужны, что мы там будем делать, и почему я, дурак, не учил язык.
2: Что интересно, Полин, что именно с языком у Галича проблем как раз и не было. Вот что рассказывает об этом его подруга и соседка Ирина Роскина.
3: Галич знал английский язык. Конечно, он не говорил на нем, но пассивный запас слов у него был очень хороший. Вот просто, мне кажется, что именно перед отъездом он как раз легко и с огромным удовольствием читал «Крестного отца» Марио Пьюза. У него не было никаких трудностей в понимании каких-либо слов. И он как-то надеялся, что, может быть, вот этот пассивный английский язык он разобьет. Но все равно ему было абсолютно непонятно, чем он мог бы заниматься. Какие-то он бросал совершенно фантастические идеи, что, может быть, он мог бы преподавать.
2: Надо сказать, что помимо друзей, товарищей, мамы и брата, у Галича в СССР оставались еще и дети. Дочь Алена и сын Гриша. Алене на момент отъезда отца было уже за 30, а Гриша был маленьким, ему было всего 7 лет. Так получилось, что одна из участниц нашего подкаста, Ольга Романова, очень хорошо знакома с сыном Галича. Ей слово.
4: Знаете, я дружу с его сыном, с епископом Григорием Михновым-Вайтенг. У него же точно такой же путь. Ну, точно такой же. Человек был вполне успешным журналистом, вообще редактором «Утренней почты». Но это же центральное телевидение, как сыр в масле катался. Что ему эта протестная православная церковь, которая не входит в РПЦ? Ну что ему эти беженцы? Ну что ему вот эта жизнь без загранпаспорта, когда вот он не хочет уезжать? И с каждым годом становится все более и более похожим на своего отца. И нос вылезает, и лоб выпирает, и упрямство это выпирает. Что заставляет? Да, характер заставляет. Мне кажется, что совесть – это все-таки врожденная. Можно, конечно, в себе натренировать, и, наверное, надо тренировать. Надо, наверное, в себе это воспитывать и как-то ее обострять, протирать, чистить, наращивать, следить, чтобы как-то не болело. Но вот она по наследству как-то, мне кажется, передается. Или как-то совесть сама выбирает, кому передаваться.
2: Говорит сын Аркадия Галича Григорий Михнов-Войтенко.
5: Мало кто знает, что Александр Аркадьевич в 16 лет получил очень серьезную прививку от страха. Потому что в рамках одного уголовного дела по контрреволюции вообще-то его должны были посадить. Вот, вместе с целой группой товарищей. А, по счастью, дело развалилось, но прививка осталась. Что, оказывается, если не бояться, то оно значительно надежнее. Это чисто такое практическое явление. У него есть в этом смысле текст очень важный в автобиографической повести «Генеральная репетиция», когда он пишет о том, что в 60-е, ну, точнее, после 20-го съезда, естественно, то есть 56-м и так далее, нас всех поманили, и мы как бараны кинулись на эту зеленую травку, которая на самом деле оказалась топью. Разоблачен культ личности, раскрыты лагеря, выпущены, реабилитированы миллионы человек, вроде бы. И все начинает повторяться. И начинаются процессы Синявского Даниэля, и Чехословакия, и все что угодно, и далее по списку. В какой-то момент Галичу вполне прямым текстом сказали, что у него выбор ехать либо на запад, либо на восток. Действительно, 72-й год оказался годом абсолютно трагическим. Да, потому что сначала исключение из союзов, потом начало 73-го года, смерть мамы. То есть последовательно получилось, что у него были обрублены все возможности и все перспективы жизни, собственно говоря, здесь, в Советском Союзе. Оставалась перспектива уехать на восток. И поэтому это был такой прыжок в омут вниз головой, по принципу выплыву, так выплыву.
0: Значит, когда я понял, что мой отъезд неотвратим в любом случае, то я подумал, что вот, вероятно, меня тоже настигнет, как настигало до меня многих оказавшихся вне родной земли. Наступит тягостная болезнь, ностальгия. И я решил, что я переболею этой болезнью еще в Москве. Так в детстве, когда возникает эпидемия кори, то еще здоровых детей водят к соседским больным детям, чтобы они уже как-то раз и навсегда переболели этой болезнью и больше к ней не возвращались. Вот так я решил переболеть этой болезнью. А для меня переболеть – это значит написать несколько стихотворений, песен на эту тему. Вот я еще, живя в Москве, написал несколько стихотворений о ностальгии. Песня называется «Когда я вернусь». Когда я вернусь, ты не смейся, когда я вернусь. Когда пробегу, не касаясь земли, по февральскому снегу, по еле заметному следу к теплу и ночлегу, и, вздрогнув от счастья, на птичий твой зов оглянусь.
2: Наш друг и коллега, журналист настоящего времени Константин Бенюмов, уехал из России в 2014 году. Сейчас он тоже вспоминает эту песню Галича.
6: Вещи, которые звучат сейчас буквально актуально, типа «Когда я вернусь», я уверен, что это то, что, в общем, многие люди, которые сейчас уехали от дома, да, и не понимают вообще, насколько это надолго, на когда. Это песня, которая просто про этих людей, и, возможно, про меня в том числе. И, судя по всему, эти переживания, они очень сильные, по крайней мере, для очень многих известных людей, о чьих воспоминаниях или о чьих биографиях мы знаем, это были переживания колоссальной силы. И там, не знаю, можно говорить о Марине Цветаевой, можно говорить о Сергее Довлатове. Люди в разное время абсолютно уехавшие, да, в технологически разное время, если говорить там про Цветаеву и Довлатова, это просто, да, даже технически поддерживать связь с миром, от которого ты уехал во времена Довлатова, было, наверное, сильно проще, чем во времена, там, не знаю, белой эмиграции или Цветаевой, или там, не знаю, 72-го, какого угодно года. А нас уж вообще нечего говорить. Но все равно поколение за поколением, оно проходит вот эту тоску, оно очень многие люди из уехавших, они приходят к тому, что неважно, что там дома, неважно, что даже может быть, неважно, что я приеду и меня репрессируют, да, все равно вот эта тяга, вот это рвение домой, оно очень у многих есть. Поэтому моя-то, в общем, маленькая частная история, она абсолютно, может быть, и меньше релевантна, но как бы проблема, безусловно, существовала. И я думаю, что каждое поколение мигрантов, конечно, будет очень остро это переживать.
0: О, когда я вернусь!
1: Кроме, собственно, сборов, Галич успел перед своим отъездом дать 4 концерта на квартирах своих друзей. Вот так об этом вспоминает Ирина Роскина.
3: Галич еще в это время отдавал, видимо, какие-то долги своим пениям. В смысле, что он ездил петь к тем, кто ему помогал в этот такой тяжелый и очень долгий, все-таки, значит, 2 года прошло, такой тяжелый период. Где-то я слышала обрывок записи одного из таких совершенно последних концертов. Там даже не было пения Галича. Это был совершенно конец этого вечера, когда такси или какая-то машина для отъезда Галича уже была вызвана, но еще не пришла. И вот он сидит, просто ждет эту машину. И, в общем, он очень откровенно говорит о том, как ему страшно. Это слушать совершенно невозможно. Просто сердце разрывается. И никто не знает, что сказать. И я не знала, что сказать. И сейчас не знаю, что надо было сказать. Но какие-то женщины пытаются сказать ему, как же мы без вас, действительно, как же мы без него, но что там будет, как это все?
0: Я даже последние 4 дня, которые мне были даны на сборы, на то, чтобы выкинуться из страны, значит, я, в общем, вместо того, чтобы устраивать такие ритуальные традиционные поводы, я просто устроил 4 концерта, вот 4, так сказать, объехал всех друзей и у всех попел в домах. И вообще я, как известно, не пою. Я просто пишу стихи, которые, значит, исполняю под нехитрый гитарный аккомпанемент.
1: Это подкаст «Наш сосед Галич». Вернемся после короткого объявления.
7: Какую Россию мы оставим нашим детям? оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
8: Мне кажется, это очень важна сфера общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там ведут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
9: Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было бы.
10: Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будет. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать, и растить их.
11: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
1: Это подкаст «Наш сосед Галич». Отъезд Александра Аркадьевича и Ангелины Николаевны стал событием знаковым, и, конечно, он оброс разными мифами. Если читать биографию Галича авторства Михаила Аронова или воспоминания его знакомых на эту тему, все они немного разнятся. И у нас будет версия событий от соседки и подруги семьи Галича Ирины Роскиной.
3: Очень мало времени дали на сборы до отъезда. Он разбирал вещи, как самый такой, опять же, обычный человек. Мы к этому моменту уже многие отъезды видели, как начинают срочно что-то продавать. Очень многие приходили прощаться. Что говорили, совершенно не знаю. Не было такого общего разговора. Из гостиной шла дверь в комнату Александра Аркадьевича. Это был его кабинет, и там, значит, и кушеточка была, и книжные полки, письменный стол. Вот в эту комнату он уводил всех, кто приходил прощаться, и закрывал за собой дверь. Я хочу сказать, что это было личное горе, отъезд Галича, и очень большое трагическое событие для общественной жизни.
12: Послушай, послушай, не смейся, когда я вернусь. И прямо с вокзала, разделавшись круто с таможней, и прямо с вокзала в кромешный, ничтожный, раешный, ворвусь в этот город, которым казнюсь и клянусь.
1: Когда в Европе стали появляться люди, спешно уехавшие после 24 февраля, мы, естественно, говорили о том, как справляться, и я в том числе говорила об опыте иммигрантов первой и третьей волн, и в том числе о Галиче. Но сейчас я понимаю, что это не совсем верно, ибо у нас есть волшебная палочка в виде интернета. А когда уезжал Галич, это была просто глухая железная стена, говорит журналист Маша Слоним.
13: Тогда, конечно, не было того, что сейчас у нас такая связь через интернет, то все, мы как будто и не расставались со многими, с нашими компаниями, да. А тогда все, конечно, было серьезное расставание. Не особо не переписывались, не особо созванивались, ну да. Поэтому, конечно, но с другой стороны, собирал полные залы в Париже, в Лондоне. Он выступал все-таки на «Свободе». Да, он так был вполне востребованный в каком-то смысле. Ну, господи, конечно, он довольно-таки немолодой человек уже был, когда уехал. Я знаю, как это тяжело людям вот в этом возрасте. Мне проще было, я молодая была. Конечно, но то, что его травили, то, что у него были инфаркты, то, что он болел, это мы знаем, да? Вот, так что не знаю. Может быть, лучше, что он все-таки пожил немножко более спокойной жизнью, что ли.
2: А вот что думает на этот счет еще один участник нашего подкаста, поэт и писатель Максим Кабир.
14: Оказываясь за границей, оказываясь на чужбине, ты получаешь возможность самому формировать круг своего общения, состоящего из русскоязычных людей. То есть ты, условно говоря, сам выстраиваешь вокруг себя свою родину в том виде, в котором ты хочешь, чтобы она была. И Галич, конечно, не стал бы встречаться с подонками, мерзавцами, которым он посвятил очень много своих стихов. Поэтому очень легко представить, что та родина, которую Галич создал за рубежом, она вот такая прекрасная. Ну, конечно, для творческого человека это большая ошибка. Человек должен быть на одной волне с той темой, на которую он пишет. То есть тут надо либо переходить на язык новой страны, и становиться американским поэтом Джозефом Бродски или Владимиром Набоковым, либо, не знаю, черпать это из газет, что ли, все. Но это все не то, да. То есть есть какой-то вот такой разрыв с той реальностью, в которой ты существуешь. Но, с другой стороны, я думаю, что Галич очень долго прожил в Советском Союзе. Я написал очень много как поэт. Но не надо забывать, что он еще был и человеком. И как человек он должен был хотя бы какое-то время пожить, да, вот в этом, ну, просто в спокойствии, в каком-то, без вот этих вот существ, разрывающих его на части. Но чем человек ярче, чем человек больше, а уж если мы говорим о Галиче, то уж какие псы его окружали, уж какие собаки пытались высить этого великана, да, то мне кажется, что ему нужно было какое-то время от этого отдохнуть.
1: А между тем до отлета Галича остаются уже считанные часы, и мы снова передаем слово Ирине Роскиной.
3: Самолет был в половине 11-го, так что выходить нужно было рано. Я за ними зашла, выходила вместе с ними. А мать Галича была внизу с младшим сыном, с братом Александра Аркадьевича, Валерием Аркадьевичем. Но, наверное, кто-то еще из близких был, не помню, боюсь наврать. Когда мы вышли из подъезда, то Галич с Нюшей оказались в кружочке женщин. Сначала я не могла понять, что такое. Вот это действительно такой, знаете, женский круг. И потом мы сообразили, что мужчины побоялись выйти. Там буквально не было ни одного мужчины из писательских домов. И жены не побоялись, и жены они послали, и женам они велели от них передавать привет, а сами не вышли. Но это произвело большое впечатление на Александра Аркадьевича, конечно.
2: Описание этой мизансцены я слышал и читал еще в некоторых воспоминаниях. И она у меня, Полин, не выходит из головы. То есть я себе очень живо это представляю, как писательские жены вышли на улицу провожать Галича с Нюшей в эмиграцию, а их мужья, чтобы не навлечь на себя гнев начальства, стыдливо стоят за занавесками и машут им из окон, а некоторые и к окнам-то подходить не решились. Ну, одним словом, женщины здесь показали себя гораздо сильнее и достойнее, чем мужчины. Мы возвращаемся к рассказу Ирины Роскиной.
3: В каких-то воспоминаниях я читала, что у Нюши была истерика. Ее запихнули в машину. Совсем мне так не кажется, не помнится начисто. Мне кажется, что она держалась замечательно. Это был для нее полный кошмар. Все-таки она оставляла и мать, и дочь. И это было совершенно ясно, что она никогда их больше не увидит. Мать она так никогда и не увидела. Про дочь я не знаю. Мне кажется, что с Галей она тоже никогда больше не увидалась. Галя погибла очень трагически, с какой-то странной историей. Она замерзла в подъезде. Не знаю никаких деталей, но хочу сказать, что этот момент для Нюши, даже если она устроила какую-то истерику, то, боже мой, вообще все ей можно простить, понять, вообще только можно безумно пожалеть. А расселись по такси, и мне кажется, что Галич сел с матерью.
0: Я помню ее на аэродроме. Все плакали, когда прощались. Она не плакала. И кто-то ее спросил, почему же вы не плачете? Она сказала, у меня сегодня слишком большое горе. Я не могу плакать. Слишком великое горе у меня сегодня.
3: Мы приехали в аэропорт, где были такие столики, а вокруг них стулья. И мы сели большим довольно кругом. Опять у меня получается, что там был кружок женщин, а тут получился, значит, такой кружок близких людей, что это были и Нюша, и ее мать, и Галя, и мать Галича, Сахаровы там были. Никто не мог произнести ни слова. Значит, мы сидели, за нами стояли, вот буквально как бы за каждым из нас стояло по КГБшнику. Молодые такие, красивые, можно даже сказать, такие парни. А Галич не сел. Он переходил от группы к группе провожающих. Провожающих было сравнительно много. Но, опять же, это были люди из какой-то его новой жизни.
2: Одним из таких людей из новой жизни Галича был молодой тогда бард Александр Мирзоян. Вот как он вспоминает те дни. Запись концерта 1998 года, посвященному Галичу.
15: Александр Аркадьевич позвонил мне перед отъездом и сказал, что он уезжает. Мы договорились встретиться на даче у его друзей, знакомых. И он говорит: «Саша, я уезжаю». Я говорю: «Ну, мы договорились, мы встретимся». Он говорит: «Нет, я уезжаю совсем». Я сидел как раз и писал песню на стихи Бродского: «Ни страны, ни погоста, не хочу выбирать на Васильевский остров, я приду умирать». И она у меня была в совершенно другом ключе, все было по-другому. И вдруг вот этот вот звонок, это вот состояние, я посмотрел на этот текст Бродского, и совершенно у меня, так сказать, все переменилось, все поплыло в другую сторону. Я первый раз эту вещь исполнял как раз в аэропорту Александру Аркадьевичу. Была совершенно потрясающее какое-то такое мистическое совпадение, когда его очень долго досматривали, там шмонали, то есть раздевали, вплоть рубашку, значит, заставили снять. Была такая очень неприятная сцена. Мы ее наблюдали, потому что в Шереметьево 1, тогда Шереметьево 2 не было, да, вот эта вот стенка таможенная, там досмотр, она была тогда стеклянная. Все сидели в самолете, и Галич уходил последний. И мы выбежали на улицу, и вот на фоне июньского неба Александр Аркадьевич шел, в одной руке гитара была, в другой шляпа, и вот он нам махал, нас тогда провожающих было там человек 20, наверное, 25, и вот этот вот, вот последняя сцена, вот этот кадр, про который я хочу увидеть его когда-нибудь в живописи, да, вот этот вот человек по стеклянному переходу на фоне вот июньского неба с гитарой так вот махал.
12: Когда я вернусь, засвистят в феврале соловьи, тот старый мотив, тот давнишний, забытый, запетый, и я упаду, побежденный своею победой, и ткнусь головою, как в пристань, в колени твои.
1: В 70-е годы, если ты пытался уехать за границу, тебя еще постоянно пытались стрясти какие-то деньги. И, естественно, как бы, ну, то, что не всем выдавали документы, постоянно люди ждали годами выезда, это уже понятно. А еще и таможня не давала добро.
2: Без определенной мзды.
1: Да. Вот это и случилось с Галичами. Сначала Ангелина Николаевна, которая, хоть было и лето, оделась, естественно, в шубы и во все свои украшения, но ей не все удалось вывезти. А потом настала очередь Галича, и придрались к его золотому крестику.
2: Я бы даже сказал не крестику, а кресту, потому что это был довольно большой крест, я это видел на фотографиях, он такой внушительный. И, насколько я понимаю, его подарил ему Александр Мень, когда крестил его.
1: Да, и, возможно, именно поэтому придрались, потому что сказали: у вас слишком тяжело, слишком много золота вы на себе вывозите. Галич, естественно, сказал, что я снимать крест и оставлять не буду. Началась заварушка.
2: Перепалка, очевидно, какая-то, да.
1: Перепалка, заварушка. Старушка, отъезжающие гости пытались как-то помочь Галичу. И на самом деле это, насколько я поняла, удалось только Сахарову, потому что он подошел, попытался поучаствовать в этой дискуссии, и таможенники после звонка наверх все-таки пропустили его.
2: Ну, а все люди, очевидно, ждали, ну, то есть все пассажиры этого рейса ждали в самолете, пока все это произошло.
1: Да, да, очевидцы говорят, что рейс задержали где-то часа на полтора, вот именно из-за вот креста этого Галича.
2: Интересный факт. А я вот, знаешь, что, о чем думаю? Что вот эта фраза из песни, ну, то есть рефрен ее, «Когда я вернусь», она настолько резонирует с тем, что происходит сейчас, вот в нашем 23-м, 22-м году, что очень многие люди ее не просто эту песню перепевают, как мы уже говорили с тобой, и в этом подкасте, и в этом эпизоде, и в других эпизодах, а многие люди уже ее используют в собственном творчестве. Вот, например, поэт Александр Дельфинов, один из участников нашего подкаста, он даже написал стихотворение, посвященное Галичу, и вот давай мы его сейчас с тобой полностью послушаем.
16: «Мне приснился Александр Галич, грустный, без гитары, у окна, за которым вроде бы Италия или, может, Франция видна. Мы молчали. Стыл пахучий кофе. Где-то вдалеке звенел трамвай. Повторялось это вновь и вновь и вновь и вновь и вновь, и у меня болела голова. Телевизор, искрами объятый, будто бы раскачивал весь дом и трещал у стенки неприятно. В этот миг снаружи за окном капли, словно камни, вдруг упали. Хлынул дождь, и, разорвав стишок: «Некуда, — сказал устало Галич, — возвращаться некуда, дружок».
2: Итак, Галич навсегда покинул Советский Союз и начинает устраивать свою жизнь на Западе. Слово нашему коллеге, журналисту и историку «Радио Свобода» Ивану Толстому.
17: Он был на своем Олимпе. Он приехал в эмиграцию на пике. В общем, это везение, это счастливая судьба, что ему не было дано постичь нисхождение с вершины. Его нисхождение было трагическим и внезапным, незапланированным им.
0: Когда я вернусь.
1: В следующем эпизоде мы поговорим о Галиче в эмиграции и его трагической внезапной смерти в Париже. А пока слушайте нас в вашем любимом приложении подкастов, обязательно ставьте нам лайки, пишите комментарии и оставайтесь с нами на свободе. Пока-пока.
2: И на настоящем времени. Пока-пока.
18: Политика и экономика сказываются на толщине кошельков. Кто ими интересуется и что им угрожает? Как не потерять, а в идеале еще и заработать? Я, ведущий программы «Деньги на свободе» Максим Блант, расскажу вам об этом. Программа выходит в эфир по понедельникам в 18:05 и на средних волнах в 21:05 с повторениями в течение недели.

0: каким вам представляется будущее России?
1: Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужное точно.
2: Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
3: Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться, вот и все.
4: Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Говорит «Радио «Свобода».
5: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио «Свобода Лайф».
0: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
5: YouTube-канал «Радио «Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
6: Говорит «Радио «Свобода». Микрофон в Праге Андрей Шарый. 38 лет в эфире Иван Толстой «Поверх барьеров».

0: Филолог и историк Иван Толстой начал сотрудничество с русской службой «Радио Свобода» 38 лет назад. За без малого 4 десятилетия в эфиры на сайт «Свобода» вышли тысячи подготовленных Иваном материалов. Он автор и редактор многих литературных и историко-культурных циклов, считающихся фирменными знаками редакции «Свободы». В частности, радиопрограммы «Поверх барьеров», проектов «Герои Ивана Толстого», «Алфавит инакомыслия», серии архивных выпусков «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад и «Золотой запас». Свободы. Иван – автор многих литературоведческих книг и публикаций, книгоиздатель и телеведущий. Сфера его интересов распространяется на историю русской культуры, русской эмиграции, холодной войны. Много лет он занимается изучением прошлого русской службы свободы и корпорации «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Иван рядом со мной в студии «Свободы». Простая проверка в поисковой системе сайта «Радио Свобода» дает около 7500 указаний на вашу фамилию, преимущественно как на автора и участника программы, ведущего интервью, но и, напротив, как на человека, который сам дает интервью. Самая старая ссылка датируется январем 98 года. История вашего сотрудничества со «Свободой» на 10-летие дольше. Началось все задолго до того, как у нас в русской службе появился веб-сайт, но основное из вашего свободовского творчества наследия электронная память все же сохранила, удержала. Иван, на ваш взгляд, что в этом массиве информации самое любопытное, самое важное, самое запоминающееся для вас?
1: Конечно, это работа над огромным циклом 50 программ, посвященных истории «Радио Свобода» от 1953 года до 2003. Это были 50 программ по 50 минут каждая, посвященная каждому году существования нашей станции, которые были построены по одному принципу. Я рассказывал об основных событиях года, так сказать, вовне радио, за стенами радио, и о том самом главном, что случилось внутри станции. Это были, наверное, лучшие мои годы на радио, потому что в течение нескольких лет я готовился к этому циклу, и затем каждую среду с 2002 до 2003 года выходили эти 50 программ. При этом никто с меня не снял моей основной рабочей нагрузки, то есть приходилось делать гораздо больше. Но это был год счастья.
0: 50-летие русская служба отмечала в 2003 году, но были еще у нас с той парой две больших компании, связанные с юбилеями. Это компания 60-летия службы и 70-летия службы. Давайте напомним о том, что было в 2013 и 2023 годах.
1: Ну что, в 2013 мы подхватили историю радио и напомнили, дали в эфир еще раз этот цикл к 50-летию и рассказали о тех драматических событиях, которые произошли с 2003 по 2013. Сейчас, оглядываясь назад, конечно, это было десятилетие достаточно спокойное. Был минимум войн, да, была Грузия, да, конечно, и Приднестровье тут фигурировало, и многое другое, но не было ни захвата Крыма, не было еще Майдана, не было страшной войны. Поэтому 60-летие, оно прошло, может быть, и не очень замеченным нашими слушателями. Они привыкли к тому, что мы делаем исторические программы. Да и, честно говоря, на волне успеха к 50-летию, вот к этому главному циклу, полвека в эфире он назывался, я, воодушевленный этим успехом, я стал больше делать программ из архива «Свободы».
0: Там, кстати, еще же CD-ROM, как тогда говорили, выпущен был к 50-летию,
1: да, помните, очень, да? Очень красивый, симпатичный, который достаточно быстро в качестве такого исторического оползня ушел в историю, в небытие, потому что начали исчезать приборы, на которых можно было его слушать. Да и программирование тогда было несколько отсталым в самом начале 2000-х. Так что теперь это просто как некий артефакт, картинка, которую можно в рамочку и на стенку. Но это, весь этот цикл находится на сайте «Радио Свобода», его можно слушать. По этому диску, по 50 программам в американских университетах, что-то в пределах дюжины, преподают историю холодной войны.
0: Produced by Иван Толстой.
1: Я не знаю, упоминают ли они мое имя, они прежде всего называют «Радио Свобода», потому что мое дело – это составление и редактирование все-таки, но это ужасно приятно, что они взяли это за основу. Мы трудились полвека не зря.
2: У микрофона в Праге Иван Толстой. Сегодня мы начинаем наш исторический цикл, посвященный 50-летию «Радио Свобода». От первых позывных на заре нашего существования в Мюнхене до сегодняшних передач из Праги, Нью-Йорка и Москвы. каждый год мировой истории с 53-го до наших дней устами Радио Свобода. Архивные пленки, голоса прошлого, музыка эпохи, воспоминания ветеранов и размышления сегодняшних сотрудников радио.
3: Слушайте, слушайте. Сегодня начинает свои передачи новая радиостанция «Освобождение».
0: 70-летие
1: – это уже 2023 год, понимаете, страсти кипят. Конечно, уже есть и Крым, и страшные последствия российской политики в Украине и так далее. И тут что ни программа, то кровь, пот и слезы. 70-летие, конечно, было совсем уж безрадостным.
0: И бюро наше было вытеснено из Москвы в 22-м году после начала агрессии сразу, и иностранными агентами мы стали как раз в течение этого 7-го десятилетия своего существования, и репрессии против наших журналистов, десятки из которых сейчас объявлены иностранными агентами, включая моего собеседника, это как раз все продукт российской политики последних 10 лет. Почему в сфере ваших профессиональных интересов именно история «Радио Свобода» занимает такое большое место?
1: Прежде всего, потому что это самая большая институция, которая возникла в эмиграции, и она возникла на стыке двух интересов. Желание эмиграции служить своему отечеству, то есть высказываться как-то, делиться своим опытом, мнением, тревогами, сомнениями, слезами и радостями. И это, значит, одна была линия, а вторая линия – это американские интересы. Народная дипломатия, то, что называется, неофициальные потуги, попытки, очень часто успешные, достучаться до российской, тогда советской аудитории и показать, что люди не одиноки, что их слышат, к ним прислушиваются, им хотят рассказать о том, как все-таки устроен мир, что такое демократия, что такое либерализм, что такое парламентаризм и так далее, и так далее. И вот на стыке этих двух интересов возникла идея создать такое радио. Радио «Свобода», тогда называвшееся «Освобождение», было не первым в этом смысле. Раньше было радио «Свободная Европа», которое вещало на европейские страны, Центральную и Восточную Европу. А еще раньше «Голос Америки» и BBC. То есть этот опыт у американской дипломатии уже был, да и не только, как видим, у американской. Все-таки вот оказалось, что самое жизнеспособное – это соединение этих двух линий. Американского желания предотвратить Третью мировую войну, то есть показать советским слушателям, что никто не собирается сбрасывать атомную или, там, не дай бог, водородную бомбу на Советский Союз. Ведь об этом тревожились советские власти, угрожая своему собственному населению, что вот враг, империализм, Америка сбросит бомбу. Задача американской дипломатии – устами радио «Свобода», радио «Освобождение» было объяснить населению: нет, никто не собирается сбрасывать бомбу. И вот удивительный исторический феномен. Оказалось, что это наиболее жизнеспособная, так сказать, формула, такая монада, такое вот суррогатное радио, как когда-то называлось. А я поясню, что суррогатное – это значит радио, созданное не в российских условиях, за пределами России, но такое, о котором мечтает слушатель. Вот как будто бы оно было в Советском Союзе, если бы Советский Союз был свободен. И вот я считаю, что эта удачная формула, видите, просуществовала до сих пор.
0: А сейчас?
1: Так сейчас, по существу, свобода возвращается к тем задачам, которые были, может быть, в ранние 50-е годы. Нужно снова объяснять населению, что Запад не враг. Ведь, посмотрите, за эти десятилетия Запад не объявлял войны Советскому Союзу и России. Психологически установка была совершенно верная. Она и политическая оказалась верна. Никто на Россию не нападает. Скорее, Россия нападает на другие страны. Но население, оно зомбируется легко. Но вот такая доверчивость, такая подростковость, как часто социологи и психологи называют российскую публику, российскую аудиторию. Подростковое сознание. Поэтому с подростком очень трудно работать. Работать нужно долго. И маслом этот хлеб нужно промазывать много-много раз. Впереди у «Свободы» много работы.
0: Многое из того, что делает в своей ежедневной работе журналисты, выполнение заданий редакции, хочешь не хочешь, а делаешь. Однако каждый из нас имеет все-таки особые зоны своего интереса, исследованием которых занимается не только по обязанности, но и с удовольствием, надо сказать. Назовите, пожалуйста, 2-3 сферы такого своего личного интереса. Чем вы с особым passion занимаетесь?
1: Исторически получилось так, что меня привели, пригласили в Пушкинский дом, потому что я ходил на курсы экскурсоводов в Ленинграде, это был конец 70-х годов, и такой совершенно гениальный человек Вадим Эразмович Вацура, лермонтовед, пушкиновед, он, увидев мой интерес, спросил меня, не хочу ли я прийти и поговорить всерьез в Пушкинском доме об одной работе, об одной сдельной работе. Нужно было прокомментировать книгу о Пушкинском Петербурге, нужно было просто сверить готовый текст покойного автора, такой Николай Никитич Фокин был. Большая книга, 600 машинописных страниц, нужно было все проверить, проверить библиографию, а самое главное, проверить цитаты, которые он брал из книг. И вот я сел, и 3 года я копал, собственно говоря, эту книгу. На этом я вырос. Пушкинистика стала моим хобби. Она не стала профессией, но она стала хобби. За это время я, в частности, в пушкинском кабинете Пушкинского дома, это святая святых, куда просто так никого не пускают, там все книги о Пушкине собраны, в том числе запрещенные книжки, например, эмигрантские, там я познакомился с комментарием Набокова к Евгению Онегину. Это английский комментарий. Я им насладился, я стал даже кое-что переводить. А только потом я поступил на филфак. Я, так сказать, вообще должен был быть медиком по образованию и проучился несколько лет в медицинском институте. А потом экскурсовод и так далее. И только потом я в свои там 22 года я решил отправиться на филфак. А вот когда я заканчивал филфак, я решил соединить пушкинистику и любовь к Набокову. И мой диплом назывался «Комментарий Владимира Набокова к роману Пушкина Евгения Онегина». Когда я положил этот диплом, ну, точнее, его заготовки, рыбу, так сказать, перед своим руководителем, на дворе стоял 85-й год. Георгий Пантелеймонович Макогоненко, мой руководитель, очень известный ленинградский литературовед, он сказал: «Ваня, вы сошли с ума. Такой диплом защитить нельзя. Что это за название?» Я говорю: «Георгий Пантелеймонович, вот я не хочу другой». Он сказал: «Нет, это невозможно». Хорошо, я забрал эту рыбу, написал диплом, принес на следующий год. Снова к Макогоненко. Он прочел название и сказал: «Ну, Вань, я вам в прошлом году сказал, нельзя». А через 2 месяца Набоков был разрешен в Советском Союзе. Летом в газете «64» появилась первая публикация Набокова «Шахматная задача» и кусочек из «Защиты Лужина». Ура! Но снова нужно терять год. Кстати, Макогоненко скончался. У меня был новый уже руководитель Маркович. И только в 88 году я защитил свой диплом. Но к этому времени я был совершенно другим человеком. Мне был тридцатник. То есть я себя чувствовал совершенно независимым человеком. И я решил, что мне нужно, так сказать, как-то думать о своей судьбе, выбирать и так далее. В 88 году, в мае или там в начале июня, я диплом свой защитил. Прошел еще месяц или полтора, мне звонит моя мама и говорит: «Ты всю жизнь хотел отправиться за границу». Что правда? Вот ты знаешь, что мне сказали? Что Советский Союз отменяет выездные визы. То есть ты теперь можешь просто получить загранпаспорт и ехать, лишь бы получить приглашение. Я приглашение получил, и во второй половине 88 года я улетел в Париж. Я не думал о радио «Свобода», но в первый вечер, в самый первый вечер, до 12 ночи, мне предложили писать для «Русской мысли». А на следующий день, когда я пришел в редакцию, уже знали, что вот приехал некто Иван Толстой из Ленинграда с какой-то заготовкой статьи. Он сейчас сидит и барабанит на пишущей машинке. Компьютеров не было. Это был звонок со «Свободы». Мне предложили попробовать какой-то сделать текст.
0: Кто звонил?
1: Ирина Коневская, Ирина Хенкина. И мы сделали пробную запись. Я жил тогда в квартире у Ефима Григорьевича Эткинда, запер собаку в комнате, чтобы она не лаяла, и сделал первую запись. Она практически там через 3 дня она пошла в эфир и составила сюжет в программе «Аспекты». И в эту минуту я понял, что это страшно интересно, что я по «Свободе», оказывается, могу сказать то, что слушатели «Свободы» не знают. А сюжет был простой, как читают эмигрантские журналы в Советском Союзе. А я 10 лет уже их читал, потому что там издат ходил по рукам. У меня были такие знакомые. И таким образом, «Радио Свобода» стало третьим моим хобби. Вот она, видите, переросла в профессию. За свое хобби я получаю зарплату.
0: В архиве «Радио Свобода», к сожалению, не сохранилась запись выпуска программы «Аспекты» с первым выступлением на «Волнах свободы» Ивана Толстого. Предложим вашему вниманию фрагмент другой программы.
4: Поговорим сейчас о Михаиле Горбачеве. Похоже, кончилось на Западе время затянувшегося горбазма. В стране это время кончилось гораздо раньше, но вот сдаются последние магикане, последние защитники. Иван Толстой, Ленинград.
5: Россия, Россия, рабоче-крестьянская, и как не отчаяться, едва началось твое счастье цыганское, и вот уж кончается. Стихи Георгия Иванова удивительно точно передают чувства русского человека, русского интеллигента, понадеявшегося было на возможные перемены. Что и говорить, 5 лет какой-то цыганской надежды. Эта надежда вполне справедливо связывалась с именем Михаила Горбачева. Было занятно видеть, как из среды высших партийных функционеров вырвался нежданный реформатор. Как всякий политик, Горбачев должен был понимать, что ему нужно опираться на какие-то социальные слои, классы, группы людей. Но первые же указы, антиалкогольные главным образом, решительно оттолкнули от него именно рабочих и крестьян. Своей водочной политикой генеральный сокретарь, генсок, показал полное непонимание психологии своего народа, неосведомленность в укладе жизни и потребностях русского работяги. Этот разом упавший авторитет Горбачев не смог поднять в глазах простого народа уже никогда. На кого же тогда сделал он ставку? На средний класс, на мелкую буржуазию, на кооператоров. Но и здесь Михаил Горбачев проявил свое непонимание условий.

0: Вот тут что интересно, Иван Никитич, мы с вами 30 лет знакомы, и я-то список ваших приоритетов, честно говоря, тем не менее, выстраивал немножко по-другому, потому что мне, ну, Набокова вы упомянули, но мне казалось, что Набоков, Пастернак, а Пушкин где-то ниже. А вы начали с Пушкина. Потому что Пушкин наше все?
1: Нет, потому что это, я рассказал хронологически. Было так, и Пушкин – это моя любовь до сих пор. Я постоянно читаю Пушкина и комментарии к нему, и пушкиновические работы, и выписываю специальные пушкиновические книги. И более того, я могу даже сознаться, что я готовлю том, но это все-таки не скоро, мне нужно много вещей в ближайшие годы написать. Я готовлю том, условно говоря, Пушкин в эмиграции, то есть неопубликованные эмигрантские материалы ученых-пушкинистов, посвященных пушкинской теме.
0: Я воспользуюсь сейчас творческим приемом одного из ваших радиоциклов, который и сейчас еще идет и звучит в эфире. Кого бы вы, Иван Никитич Толстой, назвали своими учителями? На свободе и не на свободе?
1: Вне свободы я мог бы прежде всего назвать Андрея Юрьевича Арьева, замечательного критика и писателя ленинградского и петербургского.
0: Он ведь здравствует до сих пор.
1: Он здравствует, и он со-редактор вместе с Яковом Аркадьевичем Гординым петербургского журнала «Звезда». Это совершенно невероятное содружество, такое много лет, десятилетий уже продолжающееся. Андрей Юрьевич Арьев повлиял на меня и в нравственном отношении, и в профессиональном отношении, и в этическом, и в том, как нужно себя вести в тех или иных ситуациях жизненных, без поучения, на своем примере, лучший из учителей, которого можно себе только представить. Это вне свободы. Конечно, были и другие люди, но прежде всего Андрей Юрьевич, которого я ни на один день не забываю. На свободе, как ни странно, человек, который сам радиопрограмм не делал, но, во-первых, он меня взял на службу, зафрахтовал меня, чему я очень благодарен. Самое главное, что он давал какие-то, знаете, как вот ходит корабль против ветра, он галсами идет, парусник. Он ловит как бы боковой ветер, потому что прямой его должен был бы отталкивать. И вот корабль движется галсами, но вперед. Это Юрий Львович Гендлер, удивительнейший совершенно человек, который, надо сказать, меня не любил. Но это абсолютно не мешает мне вспоминать его с величайшей благодарностью, потому что его какие-то, ну, я бы сказал, философские уроки, хотя он совершенно не был философом, теоретиком, но он был философом жизни. Он понимал, что такое чувственное радио, что такое эмпатия в работе журналиста, что такое понимание материала и вот фактуры. Нет у тебя фактур, и не получится из тебя радиоведущего.
0: Согласен в целом с вашими оценками, еще и потому, что и меня Юрий Львович Гендлер взял на работу в русскую службу, и я тоже ему за это благодарен до сих пор, царство ему небесное. Но эта фигура вызывает, как вы знаете, разные оценки, как и многие яркие фигуры. Интересно то, как вы оценили причину, по которой Гендлер вам интересен, и вот откуда это взялось в нем, как вы думаете? Он ведь не был профессиональным журналистом.
1: Абсолютно нет, он был юрист. Более того, он был юристом на ликёроводочном заводе, то есть абсолютно из операции
0: сюжет. Вот оттуда и взялось.
1: Вот оттуда и взялось. Истина в вине. Вот. Это натура. Это глубокая, чувствующая, переживающая человечность. Он был романтик. Он был влюблен. Знаете, как у Шкловского? У женщины есть любовь, поэтому она любит. Вот у Гендлера была любовь к массе вещей в жизни, к профессии, к человеческому таланту, к остроумию. Он безумно любил людей остроумных. К людям, которые не требуют никакой плетки для того, чтобы они выполняли свое дело. У него в Нью-Йоркском бюро, ну и потом, так сказать, в Мюнхенском, потом в Пражском, по существу у него был такой коммунизм. Все люди знали, что нужно делать, и работали. Он только посмеивался и любил говорить: «Никто никому не мешал, многие хорошо работают».

0: «Поверх барьеров». Кинодвадцатка «Радио Свобода». Федерико Феллини, «Ла Страда». У микрофона Юрий Гендлер.
1: Одно только слово «Ла Страда» переносит меня в пасмурный ленинградский октябрь 56-го года. Это был незабываемый октябрь. Довольно неожиданно в Ленинграде тогда прошли два кинофестиваля. В начале октября английских, а вслед за ним итальянских фильмов. Оба в кинотеатре «Великан». После последних кадров «Дороги» и великих кадров, надо сказать, нам сразу стало же ясно, что мы столкнулись с чем-то очень большим, доселе неизвестным, с тем, что нас будет сопровождать всю нашу остальную жизнь. Другое ощущение выразить чуть более трудно. Оно сложилось, я думаю, скорее на подсознательном уровне из-за сочетания колоссального таланта Феллини и подлинной исторической драмы. Через неделю после фестиваля итальянских фильмов советские танки вошли в Будапешт. После «Дороги» мы все повзрослели. Мы где-то внутри себя сильнее, чем когда-либо прежде, почувствовали, что не обязательно закончим свою жизнь в тех же ленинградских квартирах, в которых родились, что есть в нашей жизни, пусть не ясная, перспектива и предназначение, и что многих впереди ждет и любовь, некоторых казенный дом, и всех дорога.

0: «Гендер» в эфире «Свободы». Архивная запись. Мировая кинодвадцатка «Радио Свобода». Обсуждение фильма Федерико Феллини «Ла Страда. Дорога». Эфир 96-го года. Иван, звук или текст?
1: Текст. Хотя последние 30 лет все больше звук. Я тоскую по тексту. Но, как быстро стало понятно, звук, который тебе самому нравится, ты удовлетворен тем, как ты говоришь, всегда поверяется легким текстом. Нельзя на радио говорить витиеватыми фразами. 60-е, да и 70-е, и 80-е. Вот переслушиваешь архив, люди говорят письменным языком, придаточными предложениями, причастными деепричастными оборотами. Ну, невозможно. Ну, это сухой коржик. Срочно хочется запить чем-нибудь. Говорить нужно в фас. Легко, как Довлатов. Как говорил Достоевский, нельзя добиться истины, но к истине нужно приближаться каждым шажком. Вот так и к простоте Довлатовской. Конечно, не к его таланту величайшему, но именно к простоте. Не надо вычурности. Расскажи историю, расскажи ее просто. Сам внутренне посмейся, и твой слушатель будет тебе благодарен. И поэтому, ну, и текст, и звук. Но там, глубоко, где-то вот в мозжечке, если он еще остался у меня, там, конечно, лежит текст. И я думаю, что остаток своих дней я проведу за текстами. А если будет возможность их еще и озвучить у микрофона, я буду вдвойне счастлив.
0: Но у нас в редакции есть один признанный мастер, маэстро, я даже сказал бы, звука, известный нашим слушателям, это Игорь Яковлевич Померанцев, который как раз по-другому, как мне кажется, это соотношение рассматривает. Он от звука творчество свое строит. У вас есть что возразить ему?
1: Нет, нет, как раз наоборот, я восхищен и очень доволен, что я встретил такого человека и просидел с ним наискосок много-много лет, и мы сделали два цикла, два подкаста больших, один посвященный украинским беженцам, другой посвященный новейшей волне эмиграции, так называемой пятой волне.
0: И обе они в книгах, обе они в тексте.
1: Обе они, кстати, и в тексте. Но для книг пришлось много редактировать, резать звук, резать речь человеческую, потому что она не приспособлена для механического воспроизведения. Это, за это отвечают разные извилины в голове. И тем не менее, уважая Померанцева Игоря Яковлевича и понимая, что он делает, и восприняв некоторые его уроки, я надеюсь, что этот результат слышен. Тем не менее, я остаюсь вот при тексте. В основе лежит текст, но я с удовольствием его читаю. И я вообще с удовольствием читаю чужие тексты. Кем я только ни был у микрофона за 38 лет. И президентом чего угодно, и криминалом разнообразным, и спортсменом, и политиком, и писателем, и поэтом, и так далее. Особенно люблю читать стихи. Мне нравится.
0: Когда-то, очень много лет назад, я делал программу по... Там участвовал, про Балканы свои любимые, там участвовала книга такого сталинского лауреата Ареста Мальцева. И вы там и не озвучивали резидента ЦРУ, помню, надо сказать, до сих пор. В 1950 году советский писатель Арест Мальцев по заказу ЦК ВКПБ написал книгу «Югославская трагедия», годом позже удостоенную сталинской премии. Речь в книге шла о Тито-оппортунисте. Вот фрагмент этого почти исторического документа. О Тито беседуют резиденты британской и американской разведок в Югославии Шерри Маккарвер и полковник Хантингтон.
2: «Слушайте, Шерри, эти козыри

0: ВКПБ. Перевод не без вольностей, нужно сказать. Вы читали? — удивился Маккарвер. Да, и вам советую. Нужно знать марксизм, чтобы бороться с марксистами. Брос оказался неплохим организатором, и он всплыл на поверхность летом 41-го года. Он использовал ситуацию, конъюнктуру. Дело в том, Шерри, что он ловко умеет потакать настроением народа, его симпатиям к Советскому Союзу. Он сумел вовремя выдвинуть подходящие для масс лозунги, и массы, естественно, пошли за ним. Из всего сказанного вам должно быть ясно, что Тито – демагог, позер, большой любитель реальных благ. Из всего, что мы о нем узнали, вытекает наша задача – относиться к нему так, как будто он действительно герой Балкан, гениальный полководец.
1: Вот так советская пропаганда представляла образ югославского врага в начале 50-х.
2: Фрагмент из программы «Liberty Life. Свобода в прямом эфире». Архивная запись от 5 мая 2000 года.

0: когда-то очень много лет назад. Думаю, что это было в конце 90-х, а может быть, в начале 2000-х. Я помню наш с вами разговор. Мы с вами сидели в редакционной столовой и беседовали на общие литературные, общекультурные темы. Я спросил, что из написанного вами самим представляет для вас особую ценность. Вы мне, знаете, что тогда ответили? Вы мне сказали: Андрей, главного и лучшего я еще не написал. Как вы сейчас отвечаете на этот вопрос? Наконец написали или нет еще?
1: Точно так же. Не написал. Я имею в виду книгу о Набокове. Самое главное, что я хотел бы произвести. И как хорошо, что за 40 лет, с тех пор, как она была задумана, я ее не выпустил. Это была бы плохая книга. По крайней мере, не та, которую я вижу сейчас. Если у меня будет больше времени в ближайшей перспективе, я, безусловно, эту книгу закончу, потому что она на 70, на почти на 80% сделана. Там нужно, так сказать, швы прошить. Швы прошить, что-то еще перечитать из новейшей набоковеческой литературы, на что-то сослаться, найти какое-то подтверждение или опровержение своим тезисом, потому что эта книга не просто излагает биографию Набокова, эта книга проблемная. У нее есть, так сказать, несколько концепций, положенных в основу. И вот, конечно, тут нужно просто знать, какова наука. А когда ты каждый день ходишь на работу, то ты упускаешь многие научные вещи. Я никуда не спешу. Главная книга всегда остается главной. Я думаю, что я буду ей недоволен, даже когда она выйдет. Ну, буду думать о втором издании. Но некоторые вещи все-таки я осуществил. Мне хотелось выпустить журнал. С журналом не совсем пошло. Он назывался «Опыт». В 1994 году вышел только один том. Потом я выпустил 4 тома. Это 3 тома в 4 толстых книгах под названием «Коннессер», то есть «Знаток», «Дока», «Специалист», историко-культурный журнал, весь насквозь иллюстрированный. Есть книжка об истории издательства, такого периодического издания «Литературное наследство». Есть книжка о Пастернаке, отмытый роман Пастернака «Доктор Живаго между ЦРУ и КГБ». У нее, у этой книги будет второе издание, когда у меня будет время, потому что масса материалов найдена. Книги есть, некоторые написаны, некоторые в работе, некоторые еще будут написаны. Все любимые, так или иначе.
0: На волнах Радио Свободы вы слушаете программу «38 лет» в эфире. Иван Толстой «Поверх барьеров». У микрофона в Праге Андрей Шарый. Иван, вот вы перечислили несколько важных для себя книг, а книга о русской службе будет там?
1: Да, и я надеюсь, это будет совсем не одна книга. Я задумал ее в нескольких частях, о толщине судить не берусь, но ее этапы совершенно понятны. Есть огромная проблема, интереснейшая, не описанная ни одним автором. Хотя этой темы касались. Это предыстория «Радио Свободы». Другая часть самостоятельная посвящена 50-м годам, когда радио называлось «Радио Освобождение», и была вот эта вот идея, миссия освободить советского человека от иго коммунизма. Затем радио в 59-м году поменяло свое название на «Свободу», и началась, как бы для меня начинается третья тема. Это сам издат, конечно, это вот 60-е и 70-е годы. А потом все это переливается в там издат, начинается третья волна эмиграции, и до сих пор живы ветераны «Радио Свобода», тогда поехавшие из Москвы и из Питера. Я с ними очень часто беседую, записываю с ними интервью.

0: и они помогают мне собрать вот эту часть «Радио Свободы», ну и так далее, и так далее. Посмотрим, я не буду загадывать. Во всяком случае, да, это огромный замысел, и я много лет накапливал документы, и внутренние, и внешние, и воспоминания, и вот, как я сказал, интервью, посвященные истории моей любимой радиостанции. Конечно, будет что-то.
1: Иван, а вот современная, новейшая история русской службы в какой степени вас интересует? В жанре рассказа бывалого что-то будет?
0: Не хотел бы загадывать и каркать. Не знаю. Это ведь совершенно другое дело. Рассказывать об истории и рассказывать свою собственную жизнь. Одно дело – это исследование, где ты совершенно бесстрастен. У тебя есть, конечно, какие-то предпочтения, но ты в стороне. Ты сам интересуешься каждой деталью. А другое дело – твоя собственная биография, где ты немножко смотришь, так сказать, с усмешкой на то, что с тобой произошло. Это скорее для мемуаров. Ну, до мемуаров, я надеюсь, еще далеко.
1: Как вы думаете, лучшее из написанного о свободе, чьему перу принадлежит?
0: Если брать книгу, законченную книжку, я думаю, что это воспоминания Джина Сосина, которые называются «Искры свободы», которую я имел честь вместе со своей женой перевести, отредактировать. Но самое главное, эта книга, написанная человеком, любившим радио. Он был и рыцарем свободы, он защищал ее интересы, и он любил, ну, просто как отец, отец солдатам. Джин Сосин знал русский язык великолепно. Он первую главу Евгения Онегина читал наизусть и показывал мне в Нью-Йоркском кафе, как это звучит в его устах. Но он прошел все этапы вместе с русской эмиграцией. Он учился в Гарвардском университете, и он закончил всевозможные колледжи, и он ездил работать с перемещенными лицами в Мюнхен после войны, и он затем возглавлял Нью-Йоркское бюро и некоторое время был заместителем директора всего радио. Он работал и в Мюнхене, и в Нью-Йорке, он собирал библиотеку для Нью-Йоркского бюро. То есть, ну, все-все-все. Он дружил, он собирал магнитофонные записи, любил Галича, анекдоты собирал. Каждая глава его воспоминаний начинается каким-нибудь маленьким анекдотом. И вот мы с женой сделали два издания. Другие книги, ну, есть масса интересных книг, но в основном они посвящены истории американской администрации и американской внешней политики. А у Джина Сосина она посвящена в основном истории русской службы. И как русская служба с помощью американской администрации отстаивает свои интересы. Поэтому это разные книжки. Моя-то будет посвящена на 95% истории русской службы. Ведь никто не написал биографии сотрудников радио.
1: Вот. Сколько их было всего? Нас сколько
0: больше,
1: было всего?
0: Больше тысячи.
1: Больше тысячи, да?
0: Больше тысячи, конечно, за 70 лет. Больше тысячи.
1: В мае в Берлине книжная ярмарка, и я просматривал программу. Вы там выступаете с интересной темой «Иван Толстой, человек-оркестр». Как вы в одиночку осуществляете сложные культурные проекты? Вы и редактор, и автор зачастую, и составитель, и издатель книг. Поделитесь ноу-хау.
0: Выступление я свое назвал «История издателя-одиночки», потому что действительно, когда я задумывал все это мероприятие, я был один и остался один. Я вообще не очень командный человек, то есть я с удовольствием работаю в русской службе, но в принципе, как бы, у меня такой... Помните, как у Владимова в «Верном Руслане»? «Я отличник злобы и недоверия». Так тренировали Руслана. Вот я отличник недоверия. Я люблю все делать сам. Мне свойственен гиперконтроль. Это плохо с точки зрения организации рабочего процесса. Обращаешься к кому-то, и люди не понимают ни зачем, ни как это сделать, и дольше объяснять. Проще сделать самому. Пришлось научиться, например, такому, в общем, не очень сложному мастерству, как дизайн. Ну, научился размещать картинки относительно текста, понимал, что должно смотреть налево, что смотреть направо. Мне нравилось всегда делать книги. Я лет в 14, когда уже стал заядлым ходоком по букинистическим магазинам, я понял, что я хочу быть директором букиниста. Можно было поступить в книготорговый техникум и дослужиться от продавца до директора букинистического магазина. Ничего не было бы сложного. Но когда я рассказал об этом своему отцу, он так усмехнулся и сказал: «Знал я одного человека, который хотел быть владельцем букинистического магазина. Лично знал. Его звали Павел Елисеевич Щеголев». Щеголев в 20-е годы будучи страстным библиофилом, он открыл магазин под названием «Былое», потому что так назывался журнал, который выпускал Щеголев. Щеголев открыл магазин, и ему книги понесли сдавать в магазин на продажу. Щеголев покупал практически все сам себе в квартиру, и поэтому очень быстро прогорел. Он играл во Владимирском клубе в карты, выигрывал, как он говорил, чертову тучу денег, но все спускал на книги. Отец говорит, вот это будет с тобой. Поэтому не вздумай. И я не пошел в букиниста. Любовь к книге, к деланию книги, она осталась навсегда. И все книги я делаю своими руками. Это упоительное занятие. Включаешь радио «Свобода» в динамике, берешь листы бумаги, наклеиваешь картинки, что-то пишешь, распечатываешь какой-то текст, наклеиваешь, измеряешь, и ты связываешься с авторами. Никто тебе не нужен. Оставьте меня в покое.
1: Последние годы, когда мир стал стремительно развиваться, меняться, мы с вами сейчас поговорим еще об этом, надеюсь, к книгопечатанию, к книгоизданиям стало по-другому. Вот пока мы были связаны как бы с Россией, скажу так, было ощущение у меня, по крайней мере, что издание – это такая башня, это такой замок, который ты немного берешь приступом. Это такая структура, ты пришел, ты никто, там ходишь с этой рукописью и так далее. Сейчас все все-таки стало по-другому. И технологии другие, и дешевле это стало отчасти. Никто не читает, это другой вопрос. И тиражи, конечно, не такие. У вас произошло какое-то такое вот приближение книги за счет этого?
0: Да, конечно. Книга стала очень малотиражная, и я готов выпускать малотиражные книги по разным причинам. Во-первых, потому что если книга понравится, ее можно всегда допечатать, и ты сам хозяин этого процесса. Тебе никуда не нужно обращаться. Если ты немножко подкопил от зарплаты, отложил денег, ты напечатал еще несколько десятков экземпляров. Продал и печатай дальше, если она идет. Появляются и другие возможности. Сделай красивую книгу и отдай ее на сканирование издателю электронных книг. И она разойдется, вот это-то и поразительно, огромным числом экземпляров. Да, ты не получишь ни одной копейки, но у тебя будет десятки, сотни, тысячи читателей. Что недостижимо, если ты делаешь бумажную только книгу. Во времена Жюля Верна в конце XIX века одной из самых крупных экологических и социальных проблем считалось в XX веке наступающим переполнение городов конским навозом. Никто не думал об этом скачке, об изобретении автомобиля. Вот так и сейчас. Ты видишь тупик в книжном тираже, больше нельзя напечатать, но появляется сканирование, электронная книга, которую в один клик люди себе скачивают, читают.
1: Иван Никитич, сейчас хочу спросить вас о новой реальности, о политическом и социальном все более растущем разделении того, что я назову неполиткорректно русским миром, но в отношении соотношения миграции и тех, кто остался в России. Вы полжизни своей за пределами России, сейчас связи с ней фактически сильно ослаблены, мягко скажу так. Вы в изгнании, в послании, где вы?
0: Вот не там и не там. Иногда, конечно, кажется, что в послании, потому что сделать сейчас в Петербурге, где я родился и прожил первые свои 30 лет, или там в Москве, сделать то, что делаю я сейчас, было бы невозможно. Еще 5 лет назад, да, это можно было, и, так сказать, я делал какие-то вещи, но теперь это невозможно. Поэтому в этом смысле в послании, но это же смешно употреблять по отношению к самому себе, да и вообще кому бы то ни было теперь такие понятия, как послание, изгнание, послание и так далее. Нет, я продолжаю делать то, что я делаю, я российский гражданин, мои интересы, мое сердце, my heart's in the highlands, мое сердце все там же, в России, с моими друзьями, коллегами по работе, по моим научным и культурным интересам, но мы разделены, стоят некоторые барьеры, преодолеть которые все труднее и труднее, поэтому я продолжаю делать то, что делаю, это нормальное культурное дело, которым я занимался бы всегда, при любом режиме и так далее. И слава богу, что я сейчас нахожусь не в России, а там, где я все-таки могу до конца своих дней, я надеюсь, осуществить какую-то свою минимальную, частную, личную, узкую программу. Мне кажется, я на правильной стороне истории оказался. Мне в этом смысле повезло.
1: Я знаю, что в мире есть некоторые города, которые имеют для вас системообразующее значение. В первую очередь, это, вероятнее всего, Петербург и Ленинград. И Прага, я помню, например, ваше прекрасное предисловие к книге Анджело Репеллино «Магическая Прага», по-моему, она называется, да. И вы прожили в этих двух городах в основном, я сейчас Париж за скобками оставляю, прожили по половине своей жизни. Эти города как-то внутри вас сочетаются или нет?
0: Прага некоторыми своими районами напоминает мне Васильевский остров, Петроградскую сторону, Литейную часть или Пески, это туда ближе к Смольному. Да, они перекликаются, хотя они совершенно разные, и вот именно разница, она сразу показывает, что я не у себя дома. Ни таких гризайлей, ни граффити, ни вычурных фасадов, ни вот этого барокко или такого модерна, которые здесь есть, в Петербурге нет. В этом смысле Рига скорее была бы ближе к Петербургу, северный модерн. Прага прелестна своим простором, своей ширью. Когда ты выходишь на берег Волтавы, ты понимаешь, что какая-то перекличка, далекий привет Неве можно послать. Здесь все обрамлено знакомым, той архитектурой, которая принадлежит более или менее одной архитектурной школе. Когда мы смотрим фотографии Мадрида, Буэнос-Айреса, даже Женевы, Будапешта, конечно же, да, и Петербурга, мы видим вот это сродство. Это fin de siècle, это эклектика и так далее. Вот тут родство очень многих городов на свете. Но ни в коем случае, вот вы вынули из этой формулы Париж. Для меня три П. Петербург, Париж, Прага. Это три города, которые вот всегда со мной. Ночью просыпаюсь, они вместе.
1: Вы оговорились или нет? Вы в Праге не дома до сих пор?
0: Психологически дома. Зрительно в большой степени, но не дома. Сны про Прагу мне не снятся. А про Каменноостровский проспект при мне Кировский снятся всегда. Я иду и шуршу осенними листьями, я иду на острова, я иду по своему любимому Петербургу или по ветвящейся мойке, каналу Грибоедова, Екатеринскому каналу. Вот там я дома, я там памятью дома. А психологически? Да. Здесь мне спокойно. Это такой неагрессивный город, тьфу-тьфу-тьфу, Прага. Каких только поискать.
1: Как вы относитесь, будучи патриотом Петербурга, к теории о том, что Петербург – это город-копия? Пусть хорошая, но город-копия.
0: Ну, он же строился как город-копия, но осознан он был не как копия. Большинство людей, 99% родившихся и в Петербурге, и полюбивших Петербург, эти люди не воспринимают его как копию. Они считают, что это оригинал. И когда попадают за границу, они видят те оригиналы, с которых Петербург скопирован, но они понимают, что они их воспринимают как копии, да? Ты приезжаешь в Версаль, но разочарование по сравнению с Царским селом, с Павловском, с Петергофом или с Зимним дворцом в Петербурге, разочарование, там не было такой пышности, не было таких денег, не было нахальства аристократического, такого русского, чтобы вот так себе позволить, вот такой расфуфу, чтобы пригласить виднейших архитекторов, и чтобы они там всякие расстрелили Россию, Кваренги и так далее строили. В этом смысле Петербург для меня ни в коем случае не копия. А если копия, то это такая ученая копия, как говорил Бродский, Петербург научил его Европе до попадания в Европу. Понимаете, когда вы переходите петербургские мосты и смотрите на удаляющиеся реки и каналы, на проспекты, на широту Невы, на шпили, ну какая здесь копия? В сочетании это все абсолютно оригинально, единично и конечно. А вот по отдельности, да, петербургские памятники архитектуры, ни один из них не есть творение в своей единственности. Это непременно повторение чего-то. Ну и что? А по ансамблю город абсолютно несравним. И я город свой люблю не за точечность, а за ансамблевость, извините за выражение.
1: Иван Никитич, события вокруг нас, особенно в последние годы, ставят под знак вопроса многие довольно прочно устоявшиеся, казалось бы, представления о мироустройстве. И в ряду этих представлений новая оценка русской культуры вообще и русской культуры классической, в частности. В какой степени, на ваш взгляд, как пушкиниста. Эти представления нужно пересматривать.
0: Ну, кто хочет, пусть пересматривает. Тут никому типун на язык не наложишь. Но меня всегда смущали вот эти разговоры о пересмотре русской культуры в контексте ответственности русской культуры. Мне уже не раз приходилось говорить. Культура ни за что не ответственна. Культура, как известно, это есть набор неких констант, набор неких правил, неких требований, которые объединены качеством своего создания, духовностью своего содержания и самодостаточностью.
1: Бахтина, кажется, определение культура как система запретов.
0: Как система запретов, конечно, культура – это то, что передается как некая ценность, как священное писание, то, что называется из поколения в поколение, от мыслящего и чувствующего человека к мыслящему и чувствующему. Это очень важно. К мыслящему и чувствующему. Культура предназначена для немногих. Когда Жуковский там или другие выпускали свои поэтические сборники с эпиграфом «для немногих», это был на самом деле плеоназм, это были лишние слова. Культура и так для немногих. Культуру способны потребить те люди, у которых есть некий загадочный механизм в душе и в голове, который способен ее услышать, переварить и сделать из этого выводы. Увы, таких людей очень мало. Во всем мире безумно мало. Поэтому культура вообще для немногих, и она не несет ни за что ответственность. Шепот, робкое дыхание, трели соловья никого не исправило из тех, кто взял ружье и пошел в бучу. Они, если бы и прочли, они не восприняли бы. Вот говорят, что русская культура не смогла оказать влияние. Она оказывает всегда влияние на какие-то там 5 или 10%. И все. И в этом слабость культуры мировой. А что, Гитлера остановили сочинения Гёте или Шиллера? Никого ничто не остановило.
1: Не элитаристская у вас позиция? Так, сверху немножко.
0: Элитаристская? Да. А культура сама по определению элитарна. Потому что культура – это результат сложнейшего, мучительного творчества, борения с самим собою. Это высшее достижение человеческого разума и души. Вот она такая. Причем есть культура же совершенно не элитарная, есть культура достаточно простая. Что, Евгений Онегин элитарен? Да проще некуда. Что, «Война и мир», военные сцены элитарные? Да Господь с вами. Вот какой-нибудь Константин Леонтьев или Тютчев, его можно, наверное, было бы отнести к элитарности. А так, Акакий Акакиевич элитарен, ну, зачем же так говорить? Но Акакий Акакиевич способен научить сочувствию, жалости, милосердию, человечности. Тех научить, кого можно научить. Вот тут проходит, так сказать, принципиальная граница. А когда мы слышим крики и отчаяние людей под бомбами, да что же это ваша чертова культура на вас не произвела впечатления, увы, она не могла на 90% людей повлиять. Не могла. Люди манкурты.
1: Отмена русской культуры.
0: Да русскую культуру нужно расширять, внедрять, как картошку при Екатерине, потому что если люди хотят питаться русской культурой, потреблять ее, слушать, восхищаться и нравственно расти над самими собой, надо дать им эту возможность. Чайковский, что ли, зовет на бой? Глинка? Пушкин или Лермонтов, ну, Лермонтов зовет на бой, да, но в совершенно другом смысле. Он поднимает человеческий дух, разум и интеллект, критику и так далее. Взывает к сердечности, а не к бесчеловечности. Русскую культуру нужно как можно шире распространять по миру. От этого всем будет лучше. Но культуру, а не воинственные произведения зетников.
1: Иван Никитич, ну вот вы назвали четыре имени. Представители, яркие представители имперской колониальной российской культуры.
0: Ну, конечно, потому что 19 век, да и весь 20-й, это все было вписано в рамки колониальной культуры и колониального сознания. Но внутри бури ты не ощущаешь этой бури, ты находишься в ее эпицентре, ты не понимаешь, что ты колониалист. Вот сейчас, когда говорят, что русские возненавидели украинцев, да, и ответно, понятно, чувство несчастных жителей Украины, которым я невероятно сочувствую. Но, понимаете, мы вспоминаем свою юность и свое детство. В России всегда смеялись над украинцами. В России смеялись над жителями Средней Азии, над кавказцами. А на Кавказе смеялись над кем-то еще и так далее. Французы посмеивались над бельгийцами, американцы над поляками. Все народы друг над другом посмеиваются. Но какая же дистанция между посмеиванием, зубоскальством, шуточками, анекдотами даже грязными и, понимаете, расчехлением пушек. Русская культура – это то, что способно примирить, а не обострить. Да, попробуйте скажите это украинцу, и он плюнет в вас. И будет абсолютно в этом смысле прав. Но все остальные, мне кажется, должны способствовать этому примирению. Оно неизбежно. Не прощение категорически, я прошу меня правильно понять, не прощение русским убийцам, совершенного ими, а примирение на небесах.
1: Оценки отдельных произведений Пушкина, Лермонтова, Бродского. Нужно давать новые?
0: Нужно, это совершенно неизбежно. Человеческий дух дышит где хочет, это совершенно понятно. Стихотворение Бродского на независимость Украины совершенно омерзительно звучит. Бродский был имперец в этом смысле. И супруги Проферы, Эллен Дэй и Карл писали в своих воспоминаниях о том, в каком они пребывали ужасе от рассуждений Бродского о войне во Вьетнаме. Он считал, что американцы должны раздавить и растоптать Вьетнам, потому что это был рассадник коммунизма. А с американской левой точки зрения только Америка и Вьетнам воевали. Американцы, многие левые, не видели, что там на самом деле это советский гнойник, и за вьетнамцами стоит Советский Союз. И это, по существу, война двух держав, Америки и России. Американцы желали поражения своей Америки, а Бродский желал поражения Советскому Союзу. Профферы и Бродский не слышали и не понимали друг друга. Поэтому разговор о войне приводит к ожесточению и ссоре. Разговор о культуре немедленно приводит к примирению, как это произошло, например, у Бродского с Профферами.
1: Хотелось бы задать вам еще один вопрос о звуке. Мы работаем в режиме специальной программы. Мы вольны брать свои песни. Чем мы будем звуковым образом оформлять эту программу?
0: Я нашел в архиве «Радио Свобода» то, что, оказывается, никуда и не исчезало, но это была моя находка, и потом целая история вокруг этой мелодии. Это мелодия, которую я положил в основание своего первого юбилейного цикла к 50-летию «Свободы». Это вещь джазмена, ленинградского джазмена Островского, которая называется «Нет, сказала она».
1: Почему же она сказала «нет»?
0: Ему, потому что он ей не понравился. Но как она это сказала, это легло в основу мелодии. Островский передал то ли, или там через кого-то, передал Бенни Гудману, приехавшему тогда в 1962 году в Советский Союз, он передал ему то ли магнитофонную пленочку со своей записью, то ли ноты. Бенни Гудман приехал в Нью-Йорк. Показал своим знакомым джазменам. С работой Островского познакомился и главный продюсер Нью-Йоркского бюро «Радио Свобода» Джо Валерио. И он сказал: «Ребята, как здорово, джаз из Советского Союза приехал. А давайте его здесь сыграем. Приходите в нашу студию, порепетируем и запишем». Группа Бенни Гудмана пришла, это было 8 человек, они сыграли несколько вещей, и вот одну из них я взял для оформления, музыкального оформления своего цикла. Я люблю ее очень, и на этой мелодии сделан цикл и к 50-летию, и к 60-летию, и к 70-летию, и я надеюсь, что когда дойдет до 80-летия, вы вспомните об этой музыке. Вот давайте на ней и решим нашу программу.
1: Верно, я помню, что с вашим непосредственным участием, наверное, 20-25 лет назад вышел компакт-диск «Джаз на свободе», и там эта мелодия тоже была.
0: Да, конечно, конечно. Андрей Гаврилов, мой многолетний соавтор, он разыскал массу материалов, он историк джаза, профессиональный, массу материалов, снабдил фотографиями приезд Бенни Гудмана в Советский Союз, вот тот самый джем-сейшн, на котором Гудман получил эту пленку и так далее, и так далее. А когда я привез в Лондон подарить этот диск своему знакомому, который выступал в некоторых моих программах, такой Александр Ильич Шлепянов, искусствовед и специалист по аукционным продажам, он был эксперт, я показал ему этот диск и стал рассказывать историю с приездом Бена Гудмана и с этим джазом и так далее. Шлепянов человек редчайшего остроумия, такого кинжального или сабельного, можно сказать. Он внимательно слушал, ни один мускул не дрогнул, и, значит, он не улыбнулся, выслушал историю, я подарил ее. А потом он сказал: а вы знаете, Иван, кажется, был фильм, его можно найти на YouTube теперь. Он назывался «Бенни Гудман. Поездка в СССР». «Да вы что!» – сказал я. «И знал бы я раньше». Ну, конечно, приехав в Прагу, я немедленно полез в YouTube, стал искать этот фильм, тут же его нашел, там получасовой, кажется, и смотрю, автор сценария Александр Шлепянов. Это воля! Вот это умение владеть чувствами!
1: На волнах «Радио Свобода» вы слушали программу «38 лет в эфире». Иван Толстой «Поверх барьеров». Вопросы задавал Андрей Шарый, режиссер студии Илья Бабчиницкий. Всего доброго!

0: Каким вам представляется будущее России?
1: В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. То есть у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового ничего, никакой идеи у нас нет.
2: Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
3: Ну, Россия не привыкает быть в изоляции, как бы, и всем вместе будет легче.
4: Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, порвемся.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
5: Я вообще не понимаю, с чем это связано. Но...
6: С чем связано исчезновение бензина в оккупированном Крыму? Местные чиновники отвечают – со временными неудобствами. А пропагандисты войны говорят, что Украина учит их жить по-новому.
7: Украинцы нам это блестяще показали и доказали.
6: Поездка Абрамовича в Киев не остановила войну, но поехал миллиардер по своей воле, говорит Путин. Элиты договариваются за его спиной.
8: Здравствуйте, это «Лицом к событию» на телеканале «Настоящее время» и «Радио Свобода». В ближайшие полчаса мы выясняем, что же отказ от переговоров означает для России и для ее правящей верхушки. После ночной атаки в Новороссийске горит промышленная площадка «Грушевая». Это крупный перевалочный пункт транснефти. Объем резервуаров более миллиона кубометров. По данным независимого канала «Астра», жители Новороссийска за ночь фиксировали около 50 взрывов.
9: Фаршик, там уже минут, наверное, час бомбят, просто все уже горит дымом, я не знаю.
10: Ух, ебать! Не, не в дом, я заснял, прикинь?
11: Значит, в Новороссийске. Вот это ангаре. Вот это. Я так понимаю, виновник это вот этого, да, все?
8: Удары по Новороссийску, Анапе, Геленджику, Туапсе и аннексированному Крыму – это и есть та самая увеличенная цена войны, о которой в открытом письме Зеленский писал Путину. Глава Кремля предложение о встрече отклонил, и сейчас мы вам покажем, на фоне каких событий он принимает это решение.
12: Курортный сезон в Крыму стартовал на фоне масштабных атак ВСУ по объектам инфраструктуры. С начала июня жители аннексированного России полуострова каждую ночь слышат стрельбу и взрывы.
13: О!
12: ВСУ отчитались об атаках на военные цели, включая аэродромы Саки, Гвардейская и Бельбек, военную топливную базу в Симферополе, а также заявили о поражении нескольких кораблей, ЗРК «Панцирь-С-1» и командного пункта 92-й бригады речных катеров. Также беспилотники атаковали железнодорожную инфраструктуру, оказывая давление на военную логистику. Но под удар попали и пассажирские поезда. 8 июня дрон попал в поезд, шедший по маршруту Москва-Симферополь. Есть погибшие и раненые. После этого на перегоне Керчь-Симферополь приостановили ход поездов.
14: По предварительным данным, ранен машинист, помощник машиниста погиб. Пассажиры не пострадали. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего. Сил и выздоровления пострадавшему. В настоящее время решается вопрос доставки пассажиров на автобусах.
12: Ранее 4 июня сообщалось об ударе по пригородному поезду «Азовская Керчь». Оккупационные власти сообщали об одном погибшем и трех раненых. На прошлой неделе украинские атаки спровоцировали топливный кризис на полуострове.
5: Я вообще не понимаю, с чем это связано, ну, однозначно с последними событиями. Однако, я не знаю, как власти будут выходить, если нет стратегических запасов на территории Крыма, то, естественно, эта проблема не решится в ближайшие, я не знаю, недели две, наверное.
12: Для борьбы с очередями на заправках власти аннексированного Севастополя ввели систему QR-кодов. Жители города смогут получать не более 20 литров бензина раз в неделю, а занять очередь получится только через мессенджер Макс. Правда, талоны закончились уже в первый же день. Ситуация вызвала волну возмущения среди так называемых Z-блогеров.
15: Бензин в Крыму только через мессенджер
13: Макс. Новый уровень отношения к народу. А давайте втюхивать Макс тем, кто попал в беду.
14: QR-код для подтверждения приходит только в Макс. Это который на iPhone не скачать. Градус любви и доверия к власти вырос пропорционально со скачиванием мессенджера на бедствующем полуострове. Когда-нибудь будут написаны целые книги, как за кратчайший срок из лояльного населения получили то, что получили. И главный вопрос потомков будет: нахрена вы это делали?
12: Нарушена и логистика поставок продуктов. Жители Крыма и Севастополя пожаловались на отсутствие многих товаров в магазинах и ограничения на продажу в одни руки.
15: И пусто. Ага, я купила 6 килограмм клубники. Что мне с ней делать?
12: Министр сельского хозяйства аннексированного Крыма назвал отсутствие отдельных продуктов беспочвенным ажиотажем.
16: Вот этот ажиотаж, который сейчас создан там по определенным видам круп, там, некоторым продуктам сырьевым, абсолютно беспочвенен. Потому что, во-первых, есть на складах, во-вторых, никогда не было объемов на день и на два, это всегда было больше.
13: Просто интересно, а было ли официальное сообщение, рекомендация, пожелание к согражданам не переться в Крым этим летом? Или нас впереди ждет увлекательный квест? Эвакуируй 2 миллиона, среднее число сдыхов и заракушечников.
17: Очевидно, грядет бензиновый кризис. Не могу сказать, будет он острее, чем в прошлом году или нет. Предположить-то да. Вот. Связано это с тем, что сезонное повышение спроса, в том числе со стороны и туристов, которые едут, может быть, уже не едут на самом деле, на Северный Кавказ и в Крым, и со стороны сельского хозяйства, да, вот повышается спрос сезонно, и ВСУ уже второй год подряд к этому приурочили идентификацию ударов не только по путям снабжения Крыма, там, не только по среднему тылу, но и по нефтеперерабатывающим заводам, что, вероятно, по крайней мере, к локальному кризису может привести.
12: На фоне топливного кризиса все меньше россиян планирует свой отдых в Крыму. С 24 мая по 6 июня число гостиничных бронирований сократилось на 31% по сравнению с прошлым годом, а Крым выпал из топ-10 туристических направлений россиян, следует из данных системы Travelline. ВСУ также усилили атаки на юг России. Сирены воздушной тревоги звучали в Анапе, Геленджике и Туапсе. В Новороссийске загорелась нефтебаза, а в аэропорту Сочи массовые задержки рейсов.
18: Вы свои обязанности исполнять будете как авиакомпания, либо нет?
8: И что же удары по аннексированному Крыму и подступам к нему дают военным, мы спросим у военного аналитика Михаила Притуна. Михаил, здравствуйте. Можно ли сейчас говорить о блокаде или прогнозировать блокаду полуострова?
19: Конечно же. Но обязательно вы должны говорить сейчас о блокаде, которая уже началась. И далее она будет усиливаться. Потому как военным путем, то есть путем, там, как это делают россияне, атакуя малую Токмачку, путем штурмов никто Крым брать не будет. Это же очевидно. То есть в данном случае перерезаются пути снабжения Крыма, так как Крым не самостоятельный полуостров. У него нет ни своей электроэнергии, не считая это метровой электроэнергии, ни своего бензина, ни своих продуктов питания в достаточном объеме для того, чтобы прокормить все население, в том числе новоприбывших, которых переселили по государственным программам. Таким образом, будет, в общем-то, Крым присоединен обратно к Украине абсолютно, ну, скажем так, почти бескровным путем. Ну, если не считая погибших российских военных. Ну, я думаю, что это абсолютно правильный и стратегически верный план Киева в отношении Крыма. То есть без атак, без штурмов. Ну, а как будут эвакуироваться российские военные, я не знаю. Может быть, на бананах, там, знаете, плавсредства есть, отдыхающих мало, а вот так вот будут плыть.
8: Если почитать, что пишут российские военные, блогеры, близкие к российским военным, они рассказывают о том, что вооруженные силы Украины бьют по объектам инфраструктуры вокруг Крыма, тем самым затрудняя логистику. И вот эти удары по логистике аннексированного Крыма провоцируют сторонников войны на недоумение, апатию и вопросы к руководству. Их, как собирательный образ, проговаривает телеведущий Первого канала Кузичев. Давайте послушаем, как он формулирует это.
20: Логистика – это одно из главных, вообще один из главных элементов и условий успешного ведения боевых действий. Соответственно, можно, ну, предположить, это будет очень логичное предположение, что эту логистику надо любыми способами ухудшать, перерезать, там, обрывать и так далее. Понятно, что мосты являются одним из ключевых элементов этих самых логистических цепочек. И, между прочим, украинцы нам это блестяще показали и доказали. Потому что по трассе Новороссия действительно ездить теперь, ну, там, практически невозможно. Вот. А почему же мы, так сказать, со своей стороны симметрично не пытаемся перерубить, отрезать и так далее? Про мосты разговоры идут года 4. Ну, собственно, все 4 года они и идут. Ответов никаких внятных, по крайней мере, нет. Кроме такого, знаете, насмешливого «а зачем?».
1: Вопрос сторонников войны к руководству России получается такой. Почему Украина разрушает логистику, а у России не получается? А ведь, правда, почему у России не получается?
19: Ну, потому что как бы совершенно другая территория и совершенно другие ситуации. Потому что перерезать, допустим, логистику всей Украине, это невозможно. Потому что слишком много мостов, слишком много дамб для россиян. Доставить туда достаточное количество поражающих средств будет просто невозможно. И надеяться на то, что там удары по прифронтовой зоне разрушат всеобщую логистику, ну, это некорректно. С другой стороны, а мы разве не видели, как россияне бьют по нашим узким логистическим местам? Сколько прилетов было на мост в Затоке, так называемый, вот, который соединяет Украину с Румынией и так далее? Это просто невозможно подсчитать, сколько туда прилетело шахедов, крылатых ракет. Поэтому мосты бьют постоянно, ежедневно практически. Вот как бы ответ простой. Да, россияне пробуют, но не могут. Одно дело хотеть это сделать, а другое дело сделать. То есть те критические мосты, которые нужны, они стараются уничтожить, безусловно. По многим железнодорожным мостам Россия бьет, но попасть не может, вот в чем проблема.
1: А из-за чего не может попасть?
19: Ну, ракеты, знаете ли, имеют недостаточную точность у россиян, вот в чем проблема. Для России проблема. И ракеты иногда промахиваются на 200-300 метров, больше. Ну и Украина, конечно же, не сидит сложа руки. Естественно, есть системы противовоздушной обороны, есть системы так называемая «Лима», которая сбивает с курса российские ракеты, в том числе кинжалы. Знаете, как это происходит? Кинжал летит, допустим, на какой-то мост. Вот. А система «Лима» ему указывает, что он летит в Эквадоре где-нибудь. Кинжал резко меняет направление и ломается пополам, и просто падает, как болванка, вниз. Вот что происходит. Поэтому не могут. Нет такой возможности. А у Украины есть такие возможности.
1: И тем временем западные военные аналитики, украинские военные аналитики отмечают снижение темпов российского продвижения вообще в целом на фронте. Но провоенный публицист, российский публицист Егор Холмогоров объясняет российской аудитории письмо Владимира Зеленского, которое Путин, открытое письмо Зеленского получил, он объясняет это письмо кратковременным успехом Украины на фронте. Мол, Украина кратковременно получила успех, поэтому Зеленский открыто обращается к Путину. Вы согласитесь, что замедление российского наступления – это кратковременный тренд?
19: Нет, не согласен. Замедление российского наступления – это уже поворотный пункт. И письмо, так называемое открытое письмо Путину, ну, следует читать как открытое письмо всем россиянам и элитам России. Именно так надо его понимать. Потому что в этом письме дается четкая инструкция, что им делать в конце письма. И в этом письме рассказываются причины тех событий, которые происходят. Спасибо Z-блогерам, которые распространили это письмо по всей России. Не знаю, прочитал ли его Путин это письмо, а вот все остальные прочитали. И спасибо за это всем, в том числе Пескову. То есть я думаю, что элиты Кремля все поняли, что было написано в этом письме. Достаточно просто.
1: А какой бы... Вот в этом письме Владимир Зеленский пишет о повышении стоимости войны для России. Но ведь если война продолжается, то стоимость ее увеличивается и для Украины. Как Украина воспринимает подготовку к тому, что война, вероятно, будет еще дороже?
19: Немножечко не согласен с этой экономикой. Дело в том, что Украина уже вложила колоссальные средства, и люди в том числе, в то, чтобы создать систему производства дронов, беспилотных летательных аппаратов. Сегодня их производится порядка 10 тысяч в месяц, в день, простите. и в месяц, в день. Россия не может этим похвастаться. Это капиталовложение, которое уже сделано. То есть Украина уже производит огромное количество дронов на сегодняшний день. И интенсификация этого производства, ну, не требует особого, как бы, стоимости. А вот России придется платить, а Россия уже платит. Почему так получилось? Ну, Россия, что могла разрушить, уже разрушила. Вот в чем дело. Она разрушила многие электростанции, пришлось их восстанавливать. То есть стоимость дальнейшей войны будет повышаться именно для России. Будет уменьшаться финансовый поток для России, будет ухудшаться качество жизни. Ну, я думаю, что люди, которые стоят в очередях за бензином, как в свое время в Советском Союзе стояли в очередях за водкой, помните? Вот, вот в очередях они начнут общаться между собой не по Максу, не по мессенджеру, они будут общаться между собой вживую и говорить крепкие слова в адрес российских элит. Ну, а российские элиты будут думать, как им выходить из этого положения. Ведь нефтеперерабатывающие заводы принадлежат не простым россиянам, а именно российским элитам. И именно российские элиты несут катастрофические потери. Это же не государственные заводы, все уже приватизировано, все уже украдено. Таким образом, будет возникать общественный консенсус, понимание сути письма Зеленского и что в этом письме было написано в самом предпоследнем абзаце, скажем.
1: Ну, за этим все будет хорошо. Очень интересно наблюдать. Спасибо вам большое, Михаил. Военный аналитик Михаил Притула объяснял нам атаки на оккупированный Крым и его окрестности, как это происходит и зачем. И пока, раз уж мы остановились на письме Владимира Зеленского и его предположительном обращении к российским элитам, вспомним, что чем закончилась предыдущая неделя. Владимир Путин на Питерском экономическом форуме ответил на открытое письмо Владимира Зеленского рассказом о том, что некий миллиардер поехал в Киев, вернулся, рассказал предложение Зеленского, которое Путину не понравилось. Кто же это был? Давайте посмотрим об этом сюжет и с политологом обсудим.
2: Российский бизнесмен Роман Абрамович в мае выступил гонцом от Путина к Зеленскому и обратно. Источники издания Financial Times сообщали, президент Украины просил передать Путину, что готов встретиться. Зеленский в интервью Sky News подтвердил диалог через Абрамовича. Путин активно на это намекал на форуме в Петербурге. Прочее в последних заявлениях двух президентов разнится. И остается выслушивать обе стороны о том, почему переговоров нет и не предвидится. 5 июня Путин реагирует на открытое письмо Зеленского, что, мол, и не собирался делиться подробностями, но раз уж разговор перешел в паблик, первым намекает на некоего переговорщика.
21: Позвонил и говорит: Владимир Владимирович, меня приглашают в Киев. Я говорю, ну, пожалуйста, поезжайте, я-то здесь при чем? Ну, я хотел обязательно вам об этом сообщить, потому что наверняка речь пойдет о каких-то вопросах, связанных с отношениями между двумя странами.
2: По словам Зеленского, Абрамович приехал скорее по инициативе Москвы.
22: Абрамович приехал в Киев. Он сказал: у меня есть послание прямо для вас, и я хочу получить послание от вас, чтобы передать его Путину. Но он подчеркнул, что это должно быть тихо, без каких-либо публичных заявлений.
2: Но, мол, с россиянами так всегда. Говорят, что это между нами, а на следующий день об этом знают все. То есть это Кремль разболтал. По поводу, собственно, переговоров, позиция Киева не секретная, она такая же, как и прежде.
22: Я сказал ему про Донбасс, это было главное. Я сказал: нет, мы не уйдем, мы не покинем свою территорию. Нет, так не дадим вам победу, вы это не получите. Мы говорили о разного рода компромиссах. Я сказал, что все компромиссы после прекращения огня. Само прекращение огня с нашей стороны для вас – это самый большой компромисс.
2: Путин тоже подтвердил свою прежнюю позицию. Вначале договариваться в деталях, а потом устраивать саммит. Прекращать огонь, по его словам, для этого не обязательно. Но и этот деликатный обмен мнениями через бизнесмена Путину сорвал удар по Старобельску.
21: Это было, по-моему, 21 мая. А 22 мая украинские войска нанесли ужасный террористический удар по общежитию колледжа в Луганской Народной Республике.
2: На вопрос, продолжает ли Абрамович передавать туда-сюда сообщения, ясного ответа нет.
22: Не знаю, когда он получил от меня это послание, он сказал, что направится прямо к Путину. Я сказал, хорошо, я готов встретиться, но не в Москве, не в Беларуси, не в Минске. Понятно почему. Я говорю, можете выбрать любое время, начиная с завтрашнего дня. Можете выбрать любой день и любой формат.
2: Стилистика этого разговора, то тайного, то публичного, остается прежней. Путин говорил про элементы хамства в открытом письме Зеленского, при этом само письмо назвал бумажкой, которую ему подсунули. А Зеленский парировал, что публичная версия письма довольно мягкая.
22: Это вы первый вариант не читали.
0: Он был еще грубее? Не покажете нам?
22: Нет, нет.
2: Кремль в лице Путина, его пресс-секретаря Пескова и других чиновников настаивает на полном контроле над оккупированными территориями Украины для достижения мира. На встрече с представителями информагентств в Петербурге Путин заявил, что Россия продолжает наступление. Правда, украинский расследовательский проект Deep State в конце мая засвидетельствовал, что территория Украины, находящаяся под контролем России, за неделю уменьшилась на 19 квадратных километров. Считается, что с сентября 2023 года это самая большая потеря Москвы. Российские успехи на поле боя снижаются до нуля, в то время как Украина получила преимущество в беспилотниках и создала условия для потенциального выхода из позиционной войны, резюмировали на прошлой неделе эксперты Института изучения войны.
1: И о значении переговоров для близких к Кремлю людей мы спросим у политолога Дмитрия Орешкина. Дмитрий Борисович, здравствуйте.
3: Здравствуйте, добрый вечер.
1: Сперва о фигуре, которая ездила в Киев. Почему Абрамович? Почему именно он?
3: Ну, смотрите, любая тема сейчас, особенно такая, как переговоры, должна рассматриваться, ну, как минимум, там, с нескольких точек зрения. Например, наличие самой темы. Давно ли вдруг и Путин, и Зеленский, и вообще средства массовой информации говорят про мирные переговоры? И вдруг эту тему начали обрабатывать. Вторая, тоже важная, но менее значимая, это персоналии. Кто? Шрёдер там вдруг появляется у Путина, какой-то там православный иерарх в Израиле появляется, ну и Абрамович тоже. То есть, как бы процесс-то пошел, а вот уже ищут, кто бы мог взаимодействовать. Третья – это стилистика, более или менее хамская, потому что обе стороны себя изображают победителем. Четвертое – это фон. На каком фоне это происходит? Значит, мы касаемся персоналей. Ну что, какой еще персонаж может быть более или менее приемлем для обеих сторон? Для Путина он близкий, понятный пацан. Они вместе делили деньги Бориса Абрамовича Березовского, ну и так далее. Для Зеленского это человек, с которым можно договариваться, потому что он ничем слишком таким человеконенавистническим и людоедским себя не запятнал. Но важно же даже не это. Важно, что тема появилась. Появляется Абрамович. Ну, понятно, что, наверное, он все-таки не политический актор. Он же не государство. У него нет Министерства иностранных дел, у него нет своей армии. Он в лучшем случае может исполнять вот эту роль этого самого переговорщика, используя внутренний такой капитал взаимного доверия и наращивая свою политическую значимость. Но если бы это было не надо Путину, он бы не поехал. Если бы это было не надо Зеленскому, тот бы его не принял. Значит, мы с вами можем говорить о том, что с обеих сторон тема исчерпанности конфликта так или иначе осознается. Иначе бы Абрамович занимался коллекционированием марок или там катался бы на каких-нибудь яхтах по Синему морю и не ездил бы ни в Киев, ни в Москву. Раз это появилось, значит, процесс пошел. Ну вот, а кто еще, кроме Абрамовича, мог быть взаимоприемлемым? Нам намекают и предлагают несколько вариантов. Начинают с Шрёдера, кончая этим израильским православным каким-то там иерархом. Наверняка еще будут. Трамп отвалился. И здесь мы уже переходим к вопросу фона. К вопросу фона. Фон такой. У Путина дела довольно кислые. Понятно, что бы он там ни говорил про наступление по всей линии фронта, уже одно то, что он так или иначе обсуждает тему мирных переговоров, говорит о том, что он не совсем ведь богом обиженный, понимает, что проигрывает. А что еще более важно, отвалилась Америка. она говорит, ну вот вам, пожалуйста, попа православного вместо Трампа. Усилилась позиция Европы. Ну, причем Европа не является уже стороной, скажем так, посреднической. Она является участником. Вот действительно увиделись, ну, буквально вчера, лидеры Европы, трех крупнейших государств, Франции, Германии и Британии, и с ними на равных Зеленский. То есть есть общая позиция европейская. Европейцы поняли, что на Америку рассчитывать оснований нет. И Зеленский это понял, и похоже, Путин это понимает. То есть вот эта идея насчет духа анкориджа, она просто выветрилась за ненадобностью. Кто такой Трамп на самом деле? Он отказался поддерживать Украину, и он сам же говорит, ну пусть они там сами договариваются. Трамп сдулся как политический актор на европейском деле, а Европа, европейские страны, раздулись. Путин не сказать, что усилил свои позиции за прошедшие месяцы, а Зеленский сказать, что он усилил свои позиции. Так что динамика-то, в общем, такая, что Владимиру Владимировичу Путину давно пора было бы соглашаться на те условия, которые ему предлагают, потому что в ближайшем будущем эти условия будут хуже. Прилетает все чаще и глубже, и когда Зеленский говорит, что скоро уже и баллистика прилетит, ну, конечно, это информационное давление, но оно не совсем безосновательно, в отличие от путинских рассуждений про орешки.
1: А как на эту динамику реагируют элиты, которые окружают Владимира Путина? Он говорит, Абрамович сам поехал. Можно ли это трактовать как то, что элиты за спиной Путина пытаются договориться?
3: Да нет, конечно, во-первых, Абрамович не сам поехал, но уж точно он... Ну, собственно, Путин же сказал, что мы поговорили, я сказал, ну, хочешь, езжай. Это обычная путинская стилистика, потому что сказать ему, что я поручил, он поехал, вернулся не солоно хлебавши, ну, это же очевидное поражение. Поэтому он представляет это так. Господин Абрамович вдруг воспылал желанием съездить в Киев, и сам поехал. Но если бы это было так, что, конечно, не так, Путин просто выстраивает свою картинку мира, если бы это было так, то это обозначало, что путинские элиты, Абрамович к ним принадлежит безусловно, выстраивают свою самостоятельную политику и пытаются договориться с Украиной помимо Вована. То есть его вообще как бы всерьез не воспринимают. Но на самом деле так оно и не было. Я думаю, что Путин Абрамович, если не попросил, то намекнул. Абрамович человек сметливый, он этот намек хорошо понял, и поехал, ну, как бы не просто по личной инициативе. Если бы по личной инициативе, может быть, его и принимать бы не стал Зеленский. А так понятно, что от имени поручения партийных верхов поехал товарищ с ответственной миссией. Привез, Путину доложил, Путину не понравилось. У Зеленского был понятный, предсказуемый, продуманный ход. Если ты не хочешь по закрытым каналам, пожалуйста, мы открываем, вот тебе открытое публичное письмо, отвечай. И Путин был вынужден отвечать. Причем ведь как, он же жаловался, что не он, ну, устами Пескова, Путин жаловался, что, мол, почему Украина не пользуется закрытыми дипломатическими каналами, а выносит этот вопрос в паблик. Ну, ровно по той причине, что она воспользовалась закрытыми абрамовическими каналами, получила ту реакцию, которая не устраивает, и вышла в паблик. Теперь, пожалуйста, отбрехивайтесь как можете. Всему мировому общественному мнению понятно, что с предложением мира Зеленский выступил, а Путин его не принял. Ну, значит, понятно, кто заинтересован в продолжении конфликта. Так что игра, на самом деле, сложная. И я бы сказал так, что она идет скорее на пользу Зеленскому в данной ситуации. Кто бы что ни говорил и кто бы как об этом ни думал. Но самое важное – это то, что эту тему начали все активней разминать, обсуждать, друг друга обвинять, кто первый начал, кто неправильно сказал и так далее. Но тема на повестке дня. И фон скорее благоприятен для Украины и для Зеленского, чем для России и для Путина. И я боюсь и надеюсь, что в ближайшем будущем этот процесс будет продолжаться, и фон будет все сильнее в пользу

0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Преступление и война.
2: Воюющие армии не должны употреблять такой вид оружия, когда они ведут боевые действия в населенных пунктах.
1: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
3: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.

0: Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакиров. Мой гость – педагог, писатель и театральный режиссер Дима Зицер. Мы продолжаем обсуждать тему войны и воспитания детей в российской школе. Можно ли вырастить свободного человека там, где взрослые сами живут в атмосфере страха?
1: А мне, вы знаете, в этом смысле мне повезло. Мне очень повезло с учителями. Очень-очень. Мне вообще повезло со взрослыми, которые меня окружали. И вообще, я постучу, извините. По жизни мне очень везет на людей классных и так далее. Мои учителя верили, но когда я учился, например, в 10 классе, наш потрясающий учитель истории закрывал дверь, простите, и рассказывал о сталинских репрессиях, и рассказывал всю правду. Так что они верили, да, и выполняли свой долг. Времена были другие, просто они были не такие, как сейчас. Сейчас учитель бы не договорил, на него бы кто-то стукнул. Тогда даже вопроса такого не было.
2: Вы знаете, если говорить лично обо мне, то меня спасло то, что появилась альтернатива, скажем, образно, Beatles и Rolling Stones. И когда я слушал эту музыку, я понимал, что вся эта комсомольская дрянь, она не стоит выведенного яйца.
1: Да.
2: А что у вас разрушило вот эти вот комсомольские нарративы? Что? Вы читали книги, я не знаю, может быть, фарцевали пластинками, что по тем временам было нормально?
1: Ну, абсолютно. Я расскажу, это шикарный вопрос, потому что приятно об этом поговорить. Во-первых, меня исключили из комсомола в свое время за правый уклон. Это отдельная история. Настолько я, так сказать, фурцевал пластинками. Слушайте, сначала, когда я был в 6 классе, мне посчастливилось прийти в такую организацию, которая называлась «Делегатское собрание ТЮЗа» ленинградского тогда. Театр Зиновия Яковлевича Карагодского. И там я встретил детей, и взрослых, кстати, которые были похожи на меня вот этим вот. Желанием говорить, рефлексировать, понимать, как устроен мир и так далее. Дальше был ленинградский рок-клуб, и, ну, Борис Борисович Гребенщиков, в частности, конец 70-х, начало 80-х и так далее. Дальше мне безумно везло на первую мою педагогическую деятельность, потому что возник лагерь «Город мастеров» в 82-м году, и, в котором мы строили, ну, так сказать, детские отряды, скажу для простоты, не по возрасту, а по интересу, то есть театральный, музыкальный и так далее, и так далее. Когда мы поднимали флажок петушка, сидящего на горне, за это нас и исключили из комсомола, кстати, на самом-то деле. Ну, повезло, ну, что я могу сделать? Ну,
2: то есть какая-то была своя субкультура, да?
1: Ну, субкультура и взрослые были классные. Ну, у меня, еще раз, это везение, в этом смысле я не могу сказать, что вот я молодец, ну, вот повезло.
2: Ну, смотрите, у сегодняшнего поколения, там, Beatles и Rolling Stones на них никак не повлияет, все это доступно, все это не под запретом, но есть и пространство интернета, да, худо-бедно, все равно есть VPN, интернет, и вот эта альтернативная информация, она может победить в борьбе с этой кремлевской пропагандой или нет?
1: Нет, на мой взгляд, потому что альтернативная информация сама не приходит к нам в телефон. Есть такая проблема. Для того, чтобы возникла альтернативная информация, я должен обладать минимумом хотя бы критического мышления и сказать, что вот эта дрянь, которую нацистская сволочь Соловьев несет по телевизору или даже в интернете, что-то очень звучит непонятно. Надо бы проверить, что это такое. А вот

0: Вот этому качеству нас должны научить в детстве, и мы должны научиться. Когда я говорю, даже то, что говорят мои любимые мама и папа, да, которые я принимаю до 7 лет, как вообще, так сказать, слово «Господне», надо бы иногда проверять. Вот надо бы иногда проверять. Это навык, которому учатся. Само по себе существование в интернете разной информации, к сожалению, нет.
1: А вот то, что сегодня постоянно отключает интернет, мобильную связь, не это ли толчок к любознательности? Ну вот вам все запрещают и объясняют это тем, что это в целях безопасности и так далее. Но школьники, нынешнее поколение гораздо... находчивые, проворнее нас в интернете, они как бы...
0: Это так. Они нет, обойдут. Да. Обойти они обойдут, но тут нет никакой гарантии, что они в этот момент будут искать то, что мы с вами хотели бы, чтобы они искали. То есть, понятное дело, что это вызывает раздражение, это вызывает сопротивление потенциальное, это вызывает вот это ощущение опять, что взрослые гаденыши против нас. Но от этого прийти к тому, что они посмотрят вашу программу, к сожалению, ну, невозможно сделать этот вывод. Увы. Я бы хотел.
1: Мы с вами немножко затронули тему Андрея Звягинцева, но у этой истории есть еще и та часть, касаемо его выступления публичного Андрея Звягинцева после вручения ему гран-при. И он, значит, попросил президента России остановить войну. Угу. Мир раскололся на две части. Да. Одни говорят, что... это лишь прибавляет очки Путину, значит, увеличивает его самоосознание и так далее. А другие говорят, все-таки он выбрал нужные слова и их произнес с этой большой трибуны, и это сделал он правильно. Я уже не говорю о реакции украинцев, у которых была вообще жесткая. Угу. То, что он там поставил на одну полку и украинцев, я как жертвы украинцы, да. И жертвы россияне. Да? Украинцы, естественно, не восприняли эту точку зрения. Вот что вы могли бы сказать, насколько Андрей Звягинцев был прав или не прав в этой ситуации?
0: Значит, смотрите, Андрей Звягинцев имеет право, как и любой человек, делать
1: то, можно я такую вещь скажу? Я зачитаю это отдельно, да. Эти строки, чтобы зритель понимал, чтобы
0: было понятно, о чем речь. Да.
1: А теперь ваш ответ, пожалуйста.
0: Да, Андрей Звягинцев, безусловно, как любой человек, имеет право делать то, что он считает нужным. И я не кто-то, кто кого-то будет осуждать. В принципе, сказать, вот я, если бы я хотел на эту тему что-то сказать, вне зависимости от вашего вопроса, я бы написал это так же, как все остальные. Нет, я не стал это делать совершенно осознанно. Мне кажется, я понимаю, что хотел Андрей Звягинцев сказать. Мне кажется, я понимаю. С другой стороны, мне очень помешала формулировка, лично помешала формулировка, действительно, постановки, во всяком случае, это из этого следовало, постановки на одну доску, так сказать, жертвы и насильника. Это правда. Мне помешало словосочетание «господин президент». Мне помешало. Но еще раз, я прошу не считать это оценкой. Это мои личные ощущения, которые были этим вызваны. При этом я далек категорически от позиции, в которой очень многие люди, среди них мои добрые знакомые есть, которые говорят, он имел право, он не имел права. Ребят, мы не знаем, как и в какой ситуации каждый из нас проявится и что он скажет. Мы не знаем. 99% тех людей, которые осуждают или поддерживают кого-то, не совершили личного жизненного поступка ни одного. И меня это бесит, я вам должен сказать. Да, это не ситуация «встань на его место». Никто не встанет на его место среди моих знакомых, ну, не знаю, да, среди большинства. Нет тех, кого ожидает пальмовая ветвь или гран-при. Но многие из этих людей, они, в общем, даже не были поставлены перед таким жестким выбором. Ничего страшного, и слава богу. Да, я все эти, между прочим, годы, я говорю, что я бы предпочел, чтобы нас не проверяли. Я бы предпочел не знать, как бы я выбрал, какое поведение я бы выбрал в той или иной ситуации. Окей, я оказался в ситуации, когда я проявился, и все проявились. Но вообще-то это очень-очень трудный выбор. Поэтому нет, отказываюсь оценивать Звягинцева, личные чувства, но вот я их произнес.
1: Вы много говорили о том, вот стоит ли детям рассказывать про войну и как об этом рассказывать. Давайте вот конкретный вопрос. Вот как ребенку рассказать о том, что произошло в Буче?
0: Мне кажется, что правду рассказать. Мне кажется, рассказать о том, что жили люди, другие люди решили, что у них есть право прийти и отнять у этих людей жизнь и тот образ жизни, в котором они жили. и они делали это крайне жестоко. Это зависит от характера человека, это зависит от возраста человека, это зависит много-много-много от чего. Там, с детьми, например, до 6-7 лет впрямую я вообще не рекомендую разговаривать. Я рекомендую разговаривать при них, выбирая слова, чтобы у них была возможность задать вопрос. Да, ведь разговаривать с ребенком это же и так, правда? Мы иногда разговариваем с любимыми в проброс, что-то такое произносим, что-то читаем и говорим. Это вот так. Разговор это не хватать человека за пуговицу и говорить, сейчас я расскажу тебе о преступлениях российской армии в Буче. Это не так.
1: А как вот избежать того, чтобы вот эта вина, да, которая, трагедия произошла в Буче, она не перенеслась на весь российский народ? Вот надо ли тут быть очень аккуратным, чтобы не ставить на одну полку российское население и российскую армию? Важно ли это проговорить?
0: С ребенком или вообще друг с другом?
1: С ребенком, ну да, речь идет о школьниках.
0: Мне кажется, школьники справятся с тем...
1: Сами?
0: Нет. Они справятся с самоопределением, если мы зададим верные рамки. Если у нас будет легитимация обо всем говорить. Знаете, что я вам скажу? Потрясающим образом, вот большинство людей, с которыми я взаимодействую, которые находятся сейчас внутри РФ, которые там звонят в программу, пишут письма и так далее, люди рефлексирующие, люди, которым больно, они начинают с того, что они виноваты. Это удивительно.
1: То есть чувство вины есть.
0: То есть чувство вины есть. У человека, я, естественно, не могу называть имена, но мне пишут самые неожиданные, самые неизвестные, непубличные, простые люди. Их очень-очень много ежедневно.
1: То есть это не штучные люди?
0: Нет, это не штучные, ну как это сказать, это не масса, к сожалению. Но мне кажется, что люди, которые, у которых болит в этой ситуации, в дикой, в жуткой, склонны задавать себе вопрос, я склонен, не знаю, возможно, и вы, что я сделал не так, блин, извините за выражение. Что я сделал не так? Где я оступился? Где я сделал мало? Где я поленился и не объяснил кому-то что-то? Окей, дальше начинается это метание интеллигентское между виной и ответственностью. Я так сказать, ухожу с этой темы. Мне не кажется, что кто-то из нас, кто угодно, находится в позиции, который может говорить... ну, для меня нет, во всяком случае. Этот виноват, этот не виноват. Ничего, мы как-нибудь... Знаете что, украинцы пусть решают, для них точно абсолютно все виноваты русскоязычные.
1: Вы много раз и во время войны бывали в Украине. Скажите, вот как меняются дети во время такой большой войны, когда им приходится постоянно прятаться в бомбоубежищах, в укрытиях? Вот как меняется их психика и восприятие этого мира?
0: Слушайте, 100% украинских детей находятся в травме в медицинском смысле этого слова. Я абсолютно в этом уверен. Вне зависимости от того, остались они в Украине или выехали. Почему? Потому что у 100%, не у 99%, было в одну секунду отнято детство. Отнято то, что у них было. Для кого-то это связано с тяжелейшими трагедиями, смерти близких, разрушение домов. Слушайте, в конце февраля я не могу забыть это письмо, оно в книжке у меня есть. Да, когда мама советуется, как говорить, с ребенком, у которого любимую кошку разорвало на глазах, понимаете? Это 100% травма. Значит, соответственно, главное, что про этих детей сейчас видно, и главное, чем они инстинктивно заняты, в хорошем варианте при помощи взрослых, это как выжить цельным. Как вот по осколкам то, что эти, гады, я не знаю, я самое мягкое слово говорю, да, у них отняли и вот разрушили, как это собрать обратно. И бывают самые-самые разные ситуации. Знаете, из Украины, когда я разговариваю с людьми, ну вот все равно же мы остаемся родителями, и у нас есть привычки. И мама говорит когда-нибудь, слушай, он совершенно не ходит в школу, и что же мне делать? И он не учится. Я говорю, а что он делает у тебя? Он говорит, с утра до вечера готов, значит, стучать по мячу и играть в футбол. И мы договоримся с ним, что отлично, это его способ выжить сейчас. Да, потом через год, через два мы наверстаем. И математику наверстаем, и, не знаю, украинский язык наверстаем, и все остальное. Да, они заняты выживанием, это важно. И очень важно это понимать, кстати.
1: Это останется на всю жизнь, да. Вот эта травма, полученная, да, в детстве?
0: Да.
1: Вы, ваша родня, ваши родители, они с Украины, естественно, вы хорошо знаете и Одессу, и другие города. Почему они другие? Почему у них есть вот это чувство сопротивления или ген сопротивления, а вот у россиян этого нету? А может быть, я ошибаюсь, может быть, у россиян есть просто сейчас не то время. Вот чем отличаются украинцы, скажем, смело, с геном сопротивления от россиян?
0: Нет, вы знаете, что я с вами не соглашусь. Я думаю, что нет никакого гена. Очень хочется сказать. Я понимаю украинцев, которым это хочется сказать. Я понимаю, да? Мы генетически другие. Слушайте, мы не другие, потому что если я буду... Украинцев я понимаю, чем вызвано это желание и эти слова. Но если начну говорить, что я другой, мы сейчас начнем с вами спорить, кто лучше, евреи, русские, цыгане и так далее. Мы, ну, невозможно.
1: Нет, ну хорошо. Почему у них история? Протестная, скажем, протест, чувство протеста у них выше, чем у россиян?
0: Очевидно, вот. Ответ очевиден, история другая. История другая. Поколенчески народные привычки, вот не люблю слово «народ», но «народные», они совершенно другие. Они другие по проявлению, они другие из-за их связей, например, с Польшей и со шляхтой было, и хорошее, и плохое, да, но тем не менее. У них огромный опыт восстаний, исторически огромный опыт. Это же не случайно все, это же одно переходит в другое. Нам кажется, что вот, я не знаю, там, Горбачев там дал свободу, и вот мы все освободились. Куда освободились? У нас бабушки, дедушки остались те же самые, наши любимые. Родители остались те же самые. Мы передаем эти модели друг другу все время. Наши любимые родители, вольно или невольно, передавали нам модели поколений, да, которые у них были. И в Украине, и в любой другой стране происходит то же самое. Передаются модели, только у них модели другие. Вот и все. Ну и не говоря уже о том, что история последних 30 лет у них другая, конечно, совсем.
1: Продолжаем беседу с педагогом Димой Зицером. Смотрите, мы постоянно читаем о разных коррупционных скандалах в Украине. Вот если говорить о коррупции в Украине, о коррупции в России, тут есть какой-то общий знаменатель? Или тоже здесь все по-разному?
0: Да нет, слушайте, я не знаю про общий знаменатель, я совершенно этим не занимаюсь, ничего в этом не понимаю и не собираюсь этим заниматься сейчас.
1: Но вы знаете о том, что там один
0: скандал... Я знаю, слушайте, но сейчас речь идет о том, что Украину губят, значит, вот эти нацистские сволочи. Да, мы будем обсуждать, понимаете, насколько она правильно или неправильно себя ведет, и кто там ворует. Господи, это, во-первых, это дело украинцев.
1: Но это вы, извините, это вышло на международный уровень.
0: Ничего поэтому... страшного, международный уровень пусть заткнется и дает дроны ВСУ, и дает бабло на украинскую армию, чтобы она могла защищать детей и взрослых, и стариков, и так далее. А потом, когда-нибудь, поговорим и об этом, и они поговорят об этом, о том, что те, кому это важно. Мне кажется, что любая попытка поставить на одну доску, ну вот продолжая разговор про Звягинцева, Украину и Россию, это попытка либо глупая и безответственная, либо там есть глубинные, к сожалению, манипулятивные корни.
1: Опять же, вечный вопрос, что будет после окончания войны? Будет ли какое-то примирение? Потому что есть люди, которые говорят, что нужен ров с крокодилами, это уже как такой мем. А на десятилетие или все-таки, как сказал предприниматель Чичваркин, что купцы нас помирят, что деньги и купцы, они все-таки создадут общее экономическое пространство, и вот эта ненависть сотрется. Вот вы как считаете, какой будет сценарий?
0: Знаете что, я скажу вам, я ужасно скучаю по себе пятилетней давности. Потому что я пятилетней давности, сейчас трудно в это поверить, был оптимистом, вам не передать, на каком уровне. Всю жизнь.
1: То есть, в самом страшном сне вы не представляли...
0: Всю жизнь до февраля, при том, что я понимаю война в Грузии и начало войны в Украине в 2014 году, все равно я оставался оптимистом. Но сейчас, поскольку я еще очень глубоко в этом исследовании очень многими занимаюсь и читаю то, что люди пишут, мне кажется, что даже если Чичваркин прав, и купцы нас помирят, через 15 лет после этого придет Путин. В России. Гарантированно. Если не произойдет покаяние. Да, есть такая возможность. Есть. Вакцина есть. Только эту вакцину надо ввести. Я очень хорошо отношусь к Михаилу Сергеевичу Горбачеву. Действительно, он моему поколению дал свободу, когда мне было 19 лет. Не было сил, не было времени, вероятно. Не было, может, еще не понимал он этого. Я не знаю, что. Но не было речи о покаянии. О том, что, ребята, ваши отцы устроили вот это. Да, и деды, и так далее. И вот тот личный счет вины, он должен был быть открыт. И он должен быть открыт сейчас, я уверен в этом. Теперь, поскольку, к нашему огромному сожалению, к моему огромному сожалению, шансов на этом немного, я буду рад, если придут купцы, и если вообще, если сказать, от Украины отстанут, хочется сказать матерное слово, да, и будет мир и так далее. Но вот в этом смысле мой пессимизм, это уверенность, слушайте, это уверенность. Если не будет покаяния настоящего, искреннего, будет новый Путин.
1: Ну, вы сами сказали, что вы это мало верите, что это покаяние может произойти. Ну,
0: дальше, да, это стечение обстоятельств.
1: Даже чудо. У немцев по-настоящему этого покаяния не произошло, потому что те, кто верил Гитлеру, верил в идею сверхнации, они остались при своих. Просто они проиграли эту войну.
0: Да, но там сложнее. Там поколенческая история была. Вот тоже вот эти исследования, которые я все время изучаю и цитирую. Действительно, у тех, кто был в нацистской Германии в возрасте нежном, то есть там 5, 6, 7, 8 немножко лет, они остались при своем, да, и поэтому 40 лет понадобилось до выхода, ну, пока поколение не ушло на пенсию или не умер кто-то и так далее, и так далее. Но те, кто были младше или были, только родились, или были в возрасте подростковом, на самом деле они смогли из этого выйти, большинство, не все. Но да, это правда, и Германия это реальный хороший пример, действительно, или плохой пример наоборот. 40 лет это очень-очень много. Да, Вилли Брандт, 70-й год, встает на колени в варшавском гетто, 46% его осуждает, 46%, половина, да, 20 лет, 25, да, после окончания войны. Нет, 15, да, извините, нет, сколько?
1: Вилли Брандт, это 71-й год, нет?
0: 70-й, да,
1: 70-й
0: 25
1: год,
0: лет, да. 25 лет, да.
1: Мы с вами живем на информационной ленте. Каждый день отправляются ракеты и дроны в сторону Украины и летят обратно, естественно. Вот мы видим эти разрушения, гибель людей, особенно вот в Киеве и других крупных городах России, и в вашей любимой Одессе тоже.
0: Как вы подав... И в Прилуках моих любимых, откуда моя мама. 4 дня назад был дикий обстрел совершенно. Я не мог дописаться до своей троюродной сестры. Дописался, к счастью.
1: Как да? Вы подавляете чувство мести, когда вы видите, когда на ваших глазах разрушаются украинские города и гибнут люди?
0: Ну, чувство мести – это же такое чувство, его даже трудно ухватить. Нет, в эти моменты я должен вам сказать, что у меня просто нет возможности отомстить. Давайте я скажу вам правду. То есть хотелось бы сейчас выглядеть, не хотелось бы в ваших глазах Махатмой Ганди и вознестись. Но если бы я боюсь, еще раз, лучше не проверять, но я боюсь, что если бы я оказался в этот момент перед нацистским, рашистским солдатом с автоматом, я не уверен, что я не нажал бы на курок. Так что кто вам сказал, что я справляюсь с этим чувством? А что касается ежедневных вещей, ну, я занимаюсь тем, что я должен заниматься. Слушайте, я работаю с прекрасными людьми, с детьми. Я разговариваю, встречаюсь вот с вами, с прекрасными людьми. Я занимаюсь своим делом. Я стараюсь помогать и тем, кто в Украине, и тем, кто не в Украине. Ну, что, ну, как-то есть что делать. Ну, плачу иногда, да.
1: Хорошо. А что может вас заставить взять в руки оружие?
0: Очень гипотетический вопрос. Очень-очень. Но я думаю, что ну, уж точно прямая опасность моим близким. Я думаю, что это такой ну, первый приходящий в голову ответ. И я думаю, что он честный. Я думаю, что он честный. Ну, нет, пожалуй, не знаю больше ничего. Это не значит, что я исключаю такую ситуацию, поймите меня правильно. Я не знаю. Я не знаю. Но понятное дело, что если идет на мою семью человек с автоматом, у меня есть возможность его остановить единственным способом, это выстрелить. Я не знаю. Я думаю, что я бы это сделал. Мумин я понятия не имею.
1: Скажите, а есть ли какие-то вот исследования результатов пропаганды среди школьников в России?
0: Прямых нет. Прямых исследований нет. Опять, в нацистской Германии есть, но кто исследовать-то будет, понимаете, пропаганду в России сейчас? Понятное дело, что все эти ВЦИОМовская дрянь вся это просто обман или не обман, что-то там манипуляция и так далее. У нас есть такие, знаете, ну, чисто антропологические наблюдения. То есть мы понимаем с вами, глядя на то, что происходит за последние 4 года, например, мы понимаем, что сеть раскинута очень-очень широко по сравнению с тем, что было, и все шире и шире. Мы понимаем, что хотя бы формально все большее количество детей в этом принимает участие. Просто выходов мало совсем осталось. Они есть, но их все меньше и меньше. Мы понимаем по косвенным признакам, что многие, во всяком случае, дети до подросткового возраста, для того, чтобы выжить, это оно же, соглашаются с этим. А что им делать? А как человек 8 лет придет к учительнице и скажет, я не буду в этом участвовать? Но результатов никаких нет. То есть я и часто говорю, в этом уже есть спекуляция какая-то. И те, кто вам скажет уверенно, есть исследования.
1: Вообще, как себя вести родителям, когда они видят, что их ребенок там посещает или обязан посетить уроки о важном, приносит это домой. Как с этим ребенком разговаривать родителю, который понимает, что правда совершенно другая? Объяснять ему, как это есть на самом деле, или говорить: не высовывайся, тебе там дальше учиться и жить.
0: Третий вариант у меня есть, третий путь. Немедленно уходить из этой школы на семейную форму обучения. Немедленно. Это может сделать по закону об образовании все еще любой родитель. Даже тот, который скажет: ну ты что, это повлияет на мою жизнь? Повлияет на твою жизнь. У тебя ребенок растет нацистом? Не дай бог, не дай бог. Да, во всяком случае, туда его двигают. Или это повлияет на твою жизнь, тебе придется находить учителей, объединяться с другими родителями в учебную группу и так далее. Миф о том, что разговоры дома могут излечить дрянь, которая происходит в школе, абсолютная ложь. Теперь, ну давайте наведем порядок. Если речь идет о людях до 7 лет, это просто невозможно в большинстве случаев. Есть исключения, всегда есть, всегда. Но в большинстве случаев в школу меня привела мама, которой я доверяю. И если мама в 6 лет привела меня и отдала этой, значит, учительнице, а теперь она говорит, эта учительница нехорошая, у меня в голове, представляете, что творится? Мама, зачем же ты меня туда привела? Ты меня привела и отдала ей, я верю тебе бесконечно. 15-16 или в 14, конечно, шансов больше на самом-то деле. Но беда-то состоит в том, что война идет 4,5 года. И те, кому сейчас 14, им 4,5 года назад было 9,5. Понимаете? То есть, чем больше времени, тем больше успели посеять в этих ребят, значит, пока они были маленькими. Есть исключения. Среди подростков намного больше. Да, говорить правду. Да, если речь идет о подростке. Да, говорить правду.
1: Дима, ну вы прекрасно знаете, что не у всех есть возможность всех перевести в частную школу.
0: У всех. Частную нет, семейная форма, да.
1: Семейная форма, это подразумевает, ты сам себе нанимаешь педагогов.
0: Семейная форма обучения предполагает следующее. Семейная форма обучения предполагает следующий вариант. Вариант первый. Да, и мы уходим, и я нанимаю педагогов. Да, вы скажете, нужны деньги, спокойно. Вариант второй. Человек просто, ему помогает соседка, бабушка, мама, папа и так далее. Вариант третий. Мы объединяемся с другими людьми. Я ушел, твои дети ушли, твои дети ушли, твои дети ушли. Мы объединились в учебную группу. Наняли тьютора, который помогает им. Да, это совсем, совсем дешево, поверьте мне. Образовалась группа, я беру отгул раз в 2 недели, с этими детьми провожу время и так далее. Окей, это трудно, непривычно. Это
1: очень сложная логистика.
0: Окей, тогда пусть растут нацистами. Все, вы правы. Я согласен? Конечно. Господи. Это сложная логистика, поэтому легче, чтобы дети выросли нацистами.
1: Скажите, отключение пропаганды...
0: Я надеюсь, что зрители поняли, что это был только что цинизм с моей стороны, кстати. Да?
1: Но, да, ради красного словца. Да?
0: Это не ради красного словца. Я категорически... Слушайте, давайте я, если можно, договорю.
1: Давайте.
0: Я категорически не готов принимать позицию родительскую, которая есть. Это очень сложно. Да? Это не ваш огород камень. Вы не там и не внутри. Это очень сложно, ребят, но идет война. И во время войны вы хотите жить так, как будто войны нет? Опять хочется бранное слово сказать. Ну, какое право мы имеем на это? Идет война, каждый день убивают детей. А мы хотим сказать, нам сложновато, дети будут ходить в школу, как будто сейчас 15-й год, 9-й год и так далее. Это вопрос той самой нравственной ответственности, пусть не вины.
1: А вопрос, государство не попытается вытащить из семейного образования этих детей, попытается, понимая, что... Нет ученика, он ходил в школу, и вдруг ряды поредели.
0: Это не так устроено. Не-не-не-не-не. Государство может запретить семейную форму обучения, это правда. Но пока не запретило, поэтому надо пользоваться тем, что есть. Что касается государства, попытается их вытащить, это не так устроено, потому что человек числится в школе по закону. Но я не буду сейчас морочить вам голову, рассказывать закон об образовании. Но, условно говоря, для государства вы как учились, ваш ребенок как учился, так и учится. Да, то есть галочка стоит в том же месте.
1: Отключение пропаганды может ли привести к прежнему состоянию? Или пропаганда оставляет такой след, что с этим придется жить дальше?
0: Ну, опять я должен вам сказать, зависит от возраста и зависит от процесса дальше. Значит, если эта пропаганда, вот тут я основываюсь уже на конкретном исследовании, конкретных исследованиях, если речь идет, что человек первые годы жизни в нежном возрасте рос в рамках пропаганды, в той или иной мере она останется с ним всю жизнь. Можно ли ее выкорчевать? Ну, конечно, да. Есть психотерапия, есть медитации, есть группы специальные. Да, но это трудно, это труд. Поменяется ли это за одну секунду? Ну, или вообще поменяется ли это там со взрослыми? Ну, вид сделают, да. Вид сделают.
2: Но это такая... Ну, вот я говорю, я не верю в наш путь без покаяния.

Свободный разговор. Моим гостем был педагог Дима Зицер. Мы завершаем вторую часть программы, посвященную войне и воспитанию детей в российской школе. Благодарю за внимание, всего доброго и до новых встреч.

0: Эфир. Радио «Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.
2: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
3: Зависимые, независимые. Председатель Верховного суда России строит жесткую вертикаль контроля над судьями. Мигрантам болеть нельзя. Госдума ужесточила правила обязательного медицинского освидетельствования иностранцев. Дело семейное. 5000 рублей – самое распространенное наказание за насилие над ребенком в России.
2: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
4: К 16 годам колонии суд в Пскове приговорил 48-летнего Михаила Лощинина за госизмену. Его признали виновным в финансировании представителей иностранного государства, признанного противником России, за перевод 18 тысяч рублей бывшей девушке из Украины. Лощинин, гражданин России и Бельгии, в июле 2025 года приехал в Россию навестить больного отца. На погранпункте в Псковской области его задержали сотрудники ФСБ. Поводом стали обнаруженные в его телефоне контакты и переписка с бывшей девушкой из Украины. Месяц он провел фактически под арестом в гостинице в городе Пыталово за свой счет, после чего его перевели сначала в следственный изолятор в Белгородскую область, а затем в Псков. Семья Лощинина сообщала о пытках и жестоком обращении в СИЗО в Старом Осколе. Михаил Лощинин переехал в Европу еще в 1999 году. Позже он получил гражданство Бельгии. В последние годы жил в Германии, работал в IT-сфере. 15 лет колонии за госизмену и участие в террористическом сообществе Северный флотский военный суд назначил студенту из Мурманска Рафаэлю Мамедову. Его задержали весной 2025 года как администратора телеграм-канала «Свободная Лапландия», в котором публиковались факты из истории и мифологии региона, а также посты с критикой российской власти. Верховный суд России признал канал террористическим. Позже Мамедову добавили обвинение в госизмене. По информации правозащитного проекта ОВД-Инфо, за время заключения Мамедов дважды пытался покончить с собой в следственном изоляторе и во время этапирования. К 14 годам колонии суд в Москве приговорил 27-летнего сотрудника Банка России Константина Степанова за участие в террористической организации и вовлечение в ее деятельность. По версии следствия, он пытался вступить в Легион Свободы России, воюющий на стороне Украины и признанный в России террористическим, а также склонял российского военного к вступлению в русский добровольческий корпус, тоже признан террористическим. Степанов вину не признал. К 5 годам колонии суд в Чите приговорил алтайскую активистку Аруну Арна за призывы к терроризму. По данным канала «Голос Алтая», поводом для дела стала публикация в ее телеграм-канале революционных песен «Варшавянка» и «Интернационал», на которые был наложен видеоряд о современной истории России. Аруна Арна называет себя народным лидером Алтая. В республике она известна как одна из противниц муниципальной реформы 2025 года. Кроме того, она добивалась отставки губернатора региона Андрея Турчака. Журналистку «Руснюс» Марию Пономаренко суд в Алтайском крае приговорил к 1 году и 10 месяцам колонии за дезорганизацию деятельности исправительного учреждения. По версии следствия, она причинила нетяжкий вред здоровью сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний, отказавшись выполнять их требования. Это уже третий приговор в отношении Пономаренко. Ее арестовали в апреле 2022 года по обвинению в распространении так называемых фейков о российской армии и приговорили к 6 годам колонии. В заключении против нее возбудили еще 2 уголовных дела. В колонии у Пономаренко ухудшилось здоровье, в том числе и ментальное. По словам защитников, она нуждается в медицинской психотерапевтической помощи.
2: Похоже, в устройстве российской судебной системы намечается серьезный сдвиг в сторону еще большей централизации и управляемости сверху. Верховный суд хочет законодательно обязать нижестоящие инстанции выполнять его рекомендации и требования. Соответствующий законопроект в конце мая поступил в Государственную Думу. Если его примут, постановление Пленума Верховного Суда, которое пока носит скорее рекомендательный характер и не имеют силы нормативного акта, станут обязательны для всех судей. Эту идею активно продвигает действующий председатель Верховного Суда Игорь Краснов, заявляя, что добивается единообразия в правоприменении. Его критики отмечают, что Краснов, в недавнем прошлом генпрокурор России, привносит в судебную систему прокурорскую логику, вертикаль и жесткий контроль. А усиление роли пленума и президиума Верховного Суда сократит и без того малое пространство для судейского усмотрения и независимости.
4: Так, председатель Верховного Суда России Игорь Краснов на заседании пленума 21 мая объяснял необходимость законодательно закрепить главенствующую роль постановлений пленума для всех остальных судов. Уже 22 мая соответствующий законопроект внесли в Государственную Думу. Сейчас ни Конституция, ни закон о Верховном суде России не указывают на то, что разъяснения пленума Верховного суда имеют руководящий характер, отмечается в пояснительной записке к законопроекту. Авторы инициативы предлагают закрепить за Верховным судом и полномочия заслушивать доклады председателей нижестоящих судов о том, как при вынесении решений учитываются позиции пленума и президиума Верховного суда и сохранившие силу постановления пленума Высшего арбитражного суда России, который был упразднен в 2014 году. Это все, как отмечается в пояснительной записке, позволит, далее цитирую, создать условия для предотвращения судебных ошибок и повысить эффективность судебной защиты. Конец цитаты. Если поправки примут, игнорирование позиции Верховного суда станет официальным поводом для немедленной отмены судебного решения или его пересмотра, отмечают юристы правозащитного проекта «Первый отдел». Одним из главных инициаторов изменений называют 50-летнего председателя Верховного суда России Игоря Краснова, до этого занимавшего пост генерального прокурора России, а еще раньше – должность старшего следователя по особо важным делам при председателе Следственного комитета России. Краснов, например, расследовал дело об убийстве журналистки Анны Политковской, адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, оппозиционного политика Бориса Немцова. Должность председателя Верховного суда Краснов занял 24 сентября 2025 года. В своем первом интервью после вступления в должность в начале ноября 2025 года он заявил, что намерен противодействовать коррупции в судейской среде. Далее цитирую. «Любые попытки коррупционного поведения будут жестко пресекаться. Работа в этом направлении находится под моим личным контролем», — сказал он. С тех пор Игорь Краснов развернул деятельность, которую журналисты назвали «чисткой судебного корпуса». С ноября 2025 года известно как минимум о 15 судьях, на возбуждение дел против которых высшая квалификационная коллегия судей дала согласие. Основные подозрения – взяточничество и вынесение неправосудных решений. За последние полгода как минимум в отношении 10 судей высшая квалификационная коллегия судей направила в Генпрокуратуру материалы для производства по антикоррупционному иску. По итогам одного из таких исков в мае 2026 года статуса судьи в отставке и неприкосновенности лишился бывший судья Верховного суда и бывший председатель Совета судей Виктор Мамотов. Антикоррупционный иск к нему Генпрокуратура подала еще в 2025 году. По ее данным, Мамотов, занимая должность судьи, был связан с гостиничным бизнесом. Приобретаемые объекты недвижимости оформлял на третьих лиц, а также способствовал вынесению решений в интересах ОПГ «Покровские». Сам Мамотов обвинение отрицал и указывал, что не мог влиять на решения других судей. В октябре 2025 года у него изъяли 44 земельных участка и 51 объект недвижимости. Кроме этого, 2 июня пленум Верховного суда на 2/3 обновил состав коллегии, которая рассматривает жалобы судей на решение о привлечении их к дисциплинарной ответственности. В ближайшей перспективе сменится ее руководство, пишет «Коммерсант». Одновременно с этим работа судебной системы становится менее прозрачной. Так, в конце апреля судебный департамент при Верховном суде России закрыл доступ ко всей статистике о судимости в России более чем за 20 лет. Сведения о числе осужденных по конкретным статьям Уголовного кодекса, видах наказаний, демографических характеристик, привлекаемых к ответственности, и другую информацию судебный департамент публиковал каждые полгода.
2: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией адвокат Вадим Прохоров и доктор юридических наук, профессор Свободного университета Ирина Алибастрова. Здравствуйте, Ирина Анатольевна. Подскажите, пожалуйста, а что плохого-то в том, что председатель Верховного суда сейчас публично и неоднократно повторяет о необходимости создать единое правовое государство, о том, что практика должна быть понятна всем, и не только понятна, но и единообразна? И что плохого в его желании добиться того, чтобы вот эти разъяснения пленуму Верховного суда, много было очень полезных, стали обязательными для всех судов нижестоящих?
5: Единое правовое пространство – это хорошо, но в меру. Единое правовое пространство должно уравновешиваться судейской самостоятельностью, судейской независимостью. А когда педалируется только этот принцип, только этот тезис, который, безусловно, необходим в любой правовой системе, без этого ни один правопорядок не то что не будет эффективным, но и не выживет, но когда педалируется только это, такой подход снижает и независимость, и инициативность, и интенсивность мыслительных процессов у судей, которые озабочены только тем, чтобы решение, не дай бог, не разошлось с вот этими самыми руководящими разъяснениями. Во многом это и порождает то, что судебные решения пишутся под копирку, там, что называется, по шаблону, и изменяются только фамилия, иногда их забывает судья изменить. И председатель Верховного суда, он, да, не только говорит о том, что пространство правовое должно быть единым, а для этого разъяснения по вопросам судебной практики должны быть руководящими, по сути, читай, обязательными, хотя этот термин не употребляется, а председателей судов уровня апелляционных и кассационных пленум Верховного суда может вызвать, да, и заставить представить доклад о том, как соблюдаются вот эти самые руководящие разъяснения. Надо сказать, что это не ново. Это старые песни о важном. Это же изобретение не там, англосаксонской правовой системы. Это изобретение послереволюционных времен нашей страны. Дело в том, что после революции, когда, ну, 1917 года, я имею в виду, когда быстро все менялось, и судьям разрешали руководствоваться революционным правосознанием, конечно, этого было недостаточно. Вот. И для того, чтобы вот это самое какое-то единство обеспечить, орган, который выполнял функции высшего судебного органа, Верховный трибунал при Всероссийском Центральном исполнительном комитете, стал издавать циркуляры. Вот отсюда все и началось. Потом, после образования СССР, сразу же в первом же положении о Верховном суде возникла эта формула о руководящих указаниях. Дальше больше, в последующих положениях у Верховном суде стала закрепляться норма об их обязательности для всех судов, да и не только для судов, но и для правоприменителей вообще. А в первом законе СССР о Верховном суде 1979, по-моему, года была закреплена вот эта самая норма о том, что Верховный суд может вызывать для заслушивания докладов председателей нижестоящих судов. Так что это не ново. И насколько это с личностью нынешнего председателя Верховного суда связано, ну, я не знаю.
2: А вот давайте поинтересуемся об этом у Вадима Прохорова. Он на видеосвязи с нами также. Вадимович, здрасте.
6: Добрый день.
2: Здравствуйте. Да, я знаю, что вы же лично знакомы с нынешним председателем Верховного суда. Он же был одним из следователей, руководил следственной работой, когда шло расследование по делу об убийстве Бориса Немцова. Он же расследовал дело об убийстве Анны Политковской, Станислава Маркелова, Анастасии Бабуровой. И вообще участвовал как следователь в расследовании очень многих чувствительных, политически чувствительных дел в России, в том числе об убийствах. Что он за человек?
6: Да, действительно, с Игорем Красновым я познакомился в далеком уже сейчас 2015 году. Игорь Краснов тогда был начальник следственной группы по расследованию убийства Бориса Ефимовича Немцова, моего старшего товарища и многолетнего подзащитного и доверителя. И, собственно говоря, именно тогда в здании Следственного комитета произошло наше знакомство с Красновым. Если очень вкратце, то Краснов, конечно же, весьма энергичный, циничный, трезвый, в отличие от многих своих соседей по этажу, следователей по особо важным делам и от своего тогдашнего начальника. И в целом, к сожалению, на мой взгляд, к сожалению, весьма эффективный человек для нынешнего политического путинского режима. Вот в этом-то все и дело. Он эффективен, практичен, циничен и полностью, собственно говоря, как говорит и господин Кадыров, и примерно теми же словами описывал ситуацию сам Краснов, является пехотинцем гражданином Путина. И вот именно в этом плане действительно следует согласиться, что в стране, где Россия исторически является страной нормативно-правовой, континентальной, так называемой семьи, да, здесь, конечно же, в качестве основного источника права выступает нормативно-правовой акт, закон, а не судебные прецеденты, как в странах общего права, то есть как в отличие от Британии и Америки. И само по себе это неплохо, действительно, единообразное применение судебной практики, вообще единообразное правоприменение в стране континентальной правовой семьи. Но, как говорится, каждому овощу свое место и время. То есть в условиях нормального демократического развития страны, как, например, скажем, в 90-е годы, наверное, я полностью приветствовал бы, скорее всего, вот эти нововведения. А как раз тогда их, возможно, и сильно не хватало. А сейчас, когда страна вполне себя стала тоталитарной и, на мой взгляд, построен, вполне сложившийся и завершенный в своей архитектуре фашистский путинский режим, вот сейчас действительно это уже работает на исключительно укрепление этого режима, а не на укрепление законности и само по себе укрепление единообразного применения закона. В этом плане, да, я тоже согласен с тем, что само по себе, будучи в нормальных условиях, может быть и неплохим нововведением, но вот в нынешних условиях путинского режима такие нововведения, проводимые специально направленным на эту должность Красновым, я тогда еще в сентябре прошлого года сказал, что для него это скорее... точно не повышение. Переход с генерального прокурора, должность которого он занимал с 2020 года, на должность председателя Верховного суда. Но, с другой стороны, это и не опало. То есть, видимо, режиму понадобилось окончательно выстроить вертикаль власти вот в этой сфере, то есть в судебной сфере. Независимости судей в России, собственно говоря, отродясь не было. После реформ Александра II, я имею в виду, в течение 20 века, после прихода большевиков, независимость судей всегда была, на мой взгляд, весьма сомнительной и явно неочевидной. В 90-е годы с вхождением в цивилизованный мир и верховенство права, независимость судей, судебной системы и так далее, разделение властей, доктрина разделения властей. То есть вроде бы что-то стало выстраиваться, но сейчас опять выстраивается такая нормальная, такой орденг, такая вертикаль судейской власти. И вот именно для этого, видимо, и приглашен со своими инициативами господин Игорь Краснов.
2: Да, Вадим Юрьевич, оставайтесь, пожалуйста, с нами. Я хочу переключиться на Ирину Алибастрову. И вам больше как теоретику права и конституционалисту задать следующий вопрос. Скажите, как конституционалист, скажите, пожалуйста, а вообще эта вся история, как-то устроить жесткую вертикаль в судейском сообществе, она согласуется с конституционным принципом разделения властей? И если уж строится эта самая вертикаль, то, может быть, и хорошо, не дают гражданам никакой лишней ложной надежды на то, что суд сможет вдруг что-то там сделать не так, как решило вышестоящее начальство?
5: Вы знаете, практика Верховного суда, она ведь знает такие ситуации, когда именно благодаря постановлениям пленума Верховного суда, да, практика корректировалась, изменялась в лучшую сторону. Бывало и наоборот, когда, скажем, по делам о необходимой обороне, наоборот, нижестоящие суды проявляли большую лояльность к обороняющимся, хотя в достаточной степени лоялен был и Верховный суд. Она должна быть живой, эта судебная система. И понимаете, принцип разделения властей тут нарушается и по вертикали, и по горизонтали в тех условиях, когда нет сменяемости власти, когда нет альтернативных выборов. Ведь когда все это существует, у судей нет мотивов быть лояльным к власти. Эта власть может смениться через некоторое время. И что тогда ему делать с этой лояльностью, да, когда неизвестно, в каком положении будет бывший властитель дум и дел. Вот. Так что вот отсутствием многопартийности, реальных выборов, сменяемости власти нарушается вот этот самый принцип разделения властей по горизонтали. Ведь, не, собственно, не секрет, что исполнительная власть, там, политическая элита, бывают нередко заинтересованы в исходе тех или иных дел. Вот чтобы судебная власть им не противостояла, всякие механизмы снижения уровня независимости, самостоятельности судов вот и изобретаются, эти руководящие разъяснения пленума в их числе. Нарушается и разделение властей по вертикали. Разделение власти – такой сложный принцип. Действительно, он действует и по горизонтали, и по вертикали. То есть своими корешками он прорастает и в каждую ветвь власти. И судебная власть, ведь она недаром самая децентрализованная. От Верховного.
2: Была.
5: Ну, буквально. Да. Поэтому тут сама идея заключается в том, что судьи должны думать. Судьи не должны быть слепыми исполнителями вот этих самых руководящих разъяснений и указаний. Для граждан, скорее всего, такая предсказуемость, когда верховные суды действуют в интересах исполнительной власти или его там фактического или юридического главы, а все остальные суды действуют по указанию Верховного суда, все-таки, по большому счету, ничего хорошего не сулит.
2: Да, спасибо большое за ваше разъяснение. Ирина Алибастрова, доктор юридических наук, профессор Свободного университета, была на связи с программой «Человек имеет право». Я хочу заключительный вопрос задать адвокату Вадиму Прохорову. Вы, как адвокат, в каких категориях дел ожидали бы сейчас наибольшего усиления вот этой руководящей роли Президиума Пленума Верховного Суда? За что они в первую очередь возьмутся? За разъяснение, как принимать решения по уголовным делам, связанным с госбезопасностью, с экономическими преступлениями? Или сделают акцент там, на гражданском производстве, на арбитражных делах, будут там чего-то руководить и разъяснять?
6: Ну, Верховный суд, как известно, и по федеральному конституционному закону о Верховном суде, и по статье 126 Конституции является как бы высшим судебным органом для всех как бы отраслей судопроизводства, и для уголовного, для гражданского, для административного, кроме конституционного, разумеется. Я думаю, что во всех этих отраслях, во всех этих направлениях будет выстраиваться вертикаль. Ну, по в системе уголовного судопроизводства, по сути, она давно уже выстроилась, и любой судья в ходе там дружеской беседы вечером за чаем всегда вам расскажет, что даже если он захотел бы вынести оправдательный приговор, сейчас это практически невозможно. В принципе, причем далеко не только по политическим делам. Но я полагаю, что не меньшее значение имеет вот эта инициатива Краснова, еще раз повторяю, для укрепления нынешнего политического режима в России и по гражданским и экономическим спорам, потому что тот же самый Игорь Викторович Краснов достаточно эффективно прославился своей активной работой по отжатию активов. Собственно говоря, масса исков, которая была подана еще от имени генерального прокурора, генеральной прокуратуры. Ну, вот это самое перераспределение собственности, которое мы сейчас имеем в виду, от определенных попавших в опалу или устаревших, ушедших в прошлое олигархов к тем или иным подъездам Лубянки, к тем или иным уже чекистам-олигархам. Ну, то есть перераспределение внутри самой системы. Они уже разбираются внутри себя. Вот очевидно для того, чтобы, как я полагаю, прежде всего держать руку на пульсе и отслеживать вот эту самую вертикаль судебной системы, в том числе и прежде всего по экономическим и гражданским спорам, по уголовным эта вертикаль уже давно выстроена в такую железобетонную стену. Вот мне кажется, для этого и приглашен был во многом Краснов, который сейчас вот и выступает с этими инициативами.
2: А если вот попробовать спуститься с небес на землю, вот к обычным этим людям, которые живут свою жизнь, их-то вот эти перемены где-то там в судейском сообществе, в руководстве высших судебных органов и низших каким-то образом затронут, или они просто, ну как бы, эта система живет сама по себе, а люди сами по себе, и по большому счету из-за того, что будет что-то там решать Верховный суд, для обычного человека не изменится.
6: Действительно, с одной стороны, система живет сама по себе, люди сами по себе, с другой стороны, ведь люди же как бы не могут, даже если они хотят как жить в обществе и быть свободным от общества, рано или поздно они попадают в жернова этой самой системы. У нас, в общем, полстраны, и в каждой семье кто-то или сидел, или сидит, или собирается сидеть. Как известно, причем длится целыми поколениями. Это не какие-то там явления последних десятилетий, это, собственно говоря, по крайней мере, последние 100 лет так. И да, в общем, так или иначе, на жизни рядовых граждан это сказывается. В данном случае я вижу основную проблему не столько в том, что выстраивается как бы система единообразного правоприменения, сколько в том, что то, о чем говорил уважаемый коллега Алибастрова, нет никакой вообще даже, по сути, приближенного никакого разговора о независимости судей и судебной системы в целом. Сейчас вот эта 10-я статья Конституции о разделении ветвей государственной власти там, на судебную, исполнительную и законодательную, по сути, вообще не работает. Есть единая тоталитарная власть корпоративного путинского государства. Ну, то есть такой фашизм 2.0 с поправкой на реалии 21 века. И вот если нет независимости судей, то происходят такие прецеденты, как и такие, собственно, казусы, как я говорил, когда судья, ну, может даже где-то неформально в коридоре открыто сказать адвокату, а то и родственнику: да, я знаю, что ваш родственник Иванов, Петров или Сидоров не виновен, я это вижу, но я не могу вынести оправдательный приговор, просто не могу, нам запрещено их выносить. Каждый оправдательный приговор – это скандал. Их общее количество там 0,18, 0,20, 0,33% вот последние несколько лет. То есть 2-3 оправдательных приговора из 1000. Единственное, что я могу сделать – максимально снизить срок или там вынести условный приговор и так далее. То есть вот все, что я могу сделать. Никакой независимости судей речи идти не может. До недавнего времени по гражданским делам относительно была более-менее, ну, на мой взгляд, все-таки приличная система вынесения решений. Я достаточно вел много гражданских дел. Но вот сейчас как раз я полагаю, что вот это выстраивание вертикали, оно во многом связано с необходимостью очередного передела собственности уже внутри самой ближней к Путину, так сказать, системы действующей власти. Поэтому, да, еще раз повторяю, в случае, когда имеется в виду демократическое общество с эффективным разделением властей, с тем, что судьи чувствуют себя независимыми, наверное, при таком раскладе излишняя независимость судей, может быть, действительно не всегда была бы на пользу, и могла бы стоять речь о том, что необходимо усиливать меры вот единообразного применения закона. Поскольку независимости судей уже нет, давно, и в принципе в 90-е годы так ее и не появилось, она только-только стала появляться, но сейчас об этом по большому счету внутри вертикали власти даже и речи не идет, то сейчас это просто действительно вызывает такое еще дополнительное цементирование вот этой вертикали, вот этого левиафана, колосса, который давит на население, давит на каждого из граждан. И да, действительно, в данном случае эти изменения, они направлены на то, чтобы никто не мог, в общем, вырваться из этой парадигмы, когда власти за вас уже все подумали, уже приняли решение как на законодательном, так на исполнительном, так и на судебном уровне.
2: Да, спасибо большое за ваше рассказ.

0: Военкоматы прямо с рабочих мест и за любую провинность лишают гражданства. Где заканчивается борьба с нелегальной иммиграцией и начинается что-то другое? Расскажем в нашем сюжете.
1: Госдума приняла закон об обязательных медосмотрах для иностранцев. Он вступит в силу 1 сентября 2026 года. По новым правилам, все, кто приехал больше, чем на 3 месяца, обязан провериться у врача в течение первых же 30 дней после въезда. Раньше на это отводилось 3 месяца. Тем, кто остается дольше года, придется проходить осмотр ежегодно. Его результаты попадут в федеральный реестр, а если врачи найдут опасную инфекцию или следы наркотиков, данные передадут МВД в течение суток, и человека могут выслать. Платить за осмотр должен сам мигрант или его работодатель. За уклонение от осмотра могут оштрафовать на 50 тысяч рублей, а врачу за поддельную справку грозит уголовное дело и до 6 лет лишения свободы. Медосмотр – лишь одна из новых мер, усложняющих жизнь мигрантам в России. В феврале 2025 года, например, заработал реестр контролируемых лиц – база данных иностранцев, у которых что-то не так с документами. Истек патент, аннулирована виза, закончилось разрешение на работу – попавший в реестр автоматически считается подлежащим высылке и лишается почти всего. Нельзя сменить квартиру без разрешения полиции, выехать из региона, открыть счет в банке, купить машину, зарегистрировать бизнес или заключить брак. Детей таких людей перестают принимать в школы. Эта система с первых дней начала сбоить, и туда по ошибке попадали люди с действующим видом на жительство и разрешением на временное проживание. Причем многие узнавали об этом не от властей, а из уведомления банка о блокировке счета. Телеграм-канал «База», близкий к силовым структурам, написал, что с блокировками столкнулись сотни законно находившихся в России иностранцев. Отдельная история – дети мигрантов. С апреля 2025 года их перестали принимать в школы автоматически. Сначала нужно доказать, что ребенок находится в России легально, а затем он должен сдать бесплатный тест по русскому языку в государственной школе, набрав минимум 3 балла из 5. Не сдал – не зачислен. С января 2026 года школы и МВД еще и обязаны обмениваться данными. Министерство сообщает, поставлен ли ребенок на миграционный учет, школы в ответ – подавали ли родители заявление о зачислении и каков результат теста. По данным МВД, именно резкое сокращение числа детей иностранцев в стране почти на четверть за год стало одной из главных причин общего уменьшения числа мигрантов. Помимо прочего, в мае правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении госпошлин. Вид на жительство подорожает в 5 раз – до 30 тысяч рублей. Разрешение на временное проживание – в 8 раз – до 15 тысяч. Гражданство – в 12 раз – до 50 тысяч. В Кабмине объясняют это возросшими расходами МВД на проверки и базы данных. Льготы предусмотрены для тех, кто подписал контракт с Минобороны и отправился воевать в Украину, и для бывших граждан СССР. Иногда платить больше за медосмотр и вид на жительство для иностранцев все равно лучше, чем получить российский паспорт. Сейчас он идет в комплекте с повесткой в военкомат. С середины августа 2023 года полиция устраивала рейды по всей стране, задерживая сотни трудовых мигрантов. Целью чаще всего были мужчины, которые недавно получили российское гражданство, но не встали на воинский учет. Полицейские выдавали повестки на месте и насильно увозили мужчин в военкоматы. Возможно, поэтому число желающих стать россиянами резко убавилось. Если в 2022 году гражданство России получило 691 тысяча человек, то за первые 9 месяцев 2025 года всего 110 тысяч.
0: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а на связи с нашей студией правозащитник Валентина Чупик. Валентина, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Поясните, пожалуйста, а для чего вообще необходимо вот это медицинское свидетельствование для трудовых мигрантов в России такое сложное и с такими санкциями за непрохождение его? Ведь я посмотрела, во многих странах, да, действительно требуют, если люди надолго приезжают, справку в отсутствии там ВИЧ, туберкулеза, еще, может быть, каких-то, лепры. Вот. Но в целом какого-то комплексного обследования не просят. А чем же, почему же России это так важно?
2: Это на самом деле абсолютно взяткоемкая норма. Никакого отношения к интересу к здоровью мигрантов она не имеет, вообще никакого отношения. Используется это для того, чтобы запугивать мигрантов запретами на въезд, для того,

0: чтобы собирать деньги за медобследование, и самое главное, для того, чтобы вымогать у них взятки при постановке фальшивых диагнозов. Вы не представляете, какой на самом деле объем фальсификации несуществующих диагнозов в Российской Федерации для мигрантов.
1: Какой?
0: Я так представляю, что примерно 12-15% от людей, которые проходят медобследование, получают фейковые диагнозы. В основном это фейковый, так называемый сифилис, застарелый, незаразный, который вообще не может относиться к списку социально опасных инфекционных заболеваний уже потому, что он не заразный, да? Мало того, этого диагноза у людей нет. Его просто нет. Его ставят, например, девственницам. И у меня есть история, когда девушка повесилась из-за того, что ей поставили такой фейковый диагноз, потому что она думала, что она из-за этого не выйдет замуж. Девушка повесилась. Есть кейсы, когда это в основном от этого страдают женщины, мужчины страдают меньше. Но распадаются семьи. Очень сильный прессинг на то, что якобы у человека есть сифилис, которого на самом деле нет. Ставят от фонарной ВИЧ. Ставят от фонарный туберкулез людям, у которых ничего подобного нет. И они идут обследоваться в другие, тоже государственные клиники. Но им там либо полностью отказывают в обследовании, либо ставят правильный диагноз об отсутствии так называемого сифилиса или так называемого туберкулеза или так называемого ВИЧа, но эти справки у них не принимаются. А знаете, для чего это все? Для того, чтобы заставить человека якобы лечиться с помощью 20 инъекций цефралоксона за 44 тысячи рублей. Причем вам совершенно не обязательно делать инъекции этого цефралоксона, который вообще-то ветеринарный антибиотик первого поколения, очень вредный для кровеносной системы, а достаточно просто оплатить 44 тысячи рублей. И за 44 тысячи рублей диагнозы исчезают. В том числе с помощью оплаты 44 тысяч рублей в России можно вылечить ВИЧ. Прекрасно, правда?
1: Ну, а каким образом становится известно о таких историях? Люди вам жалуются, что у них вымогают деньги, жалуются. А дальше куда-то идут эти жалобы? Жалуются, пытаются ли они жаловаться в правоохранительные органы, например?
0: Как правило, им угрожают, что если они не будут покупать этот цефралоксон, им поставят пожизненный запрет на въезд. И часто ставит Роспотребнадзор этот запрет. И потом мы его обжалуем в судебном порядке. Мы писали обращение в прокуратуру. В начале, когда это все только начиналось, в 2021 году, мы получили 1435, что ли, жалоб за один месяц. Сейчас мы получаем порядка 1000 жалоб на фейковые диагнозы в течение года. И это не бывает так, чтобы каждый день по 3. Это не так. Бывает, что в месяц 450, а бывает тишина. Это просто какие-то волны. Я так понимаю, у них есть какие-то квартальные планы, потому что это обычно происходит в последний месяц каждого квартала, там в марте, в июне, в октябре, в декабре. Начинаются валы таких обращений. И приходится писать с бешеной скоростью огромное количество жалоб в Роспотребнадзор и в суды на фейковый диагноз.
1: Реакция есть на эти жалобы? Какая она?
0: Отменяют запреты, но, к сожалению, практика вот эта вот не ликвидируется, потому что, я так понимаю, эта практика, она заложена, это не баг, это фича. Это для того и сделано, чтобы собирать вот эти вот деньги и запугивать мигрантов.
1: А если речь заходит о том, чтобы человеку, который здесь уже работает какое-то время, официально, легально, прошел он это медосвидетельствование, но вдруг ему понадобилась медицинская помощь какой-то причине, насколько просто трудовому мигранту в России получить качественную медицинскую помощь при обращении?
0: Мигранты делятся на множество категорий, и в зависимости от этой категории у них есть доступ к медицинской помощи. Во-первых, базовая, скорая и неотложная медицинская помощь есть у всех. Но у тех, у кого есть полис добровольного медицинского страхования, эта помощь оказывается не в полном объеме, а только на 30 тысяч рублей. То есть буквально 3 анализа возьмут. А вот если полис не показывать или полиса у вас вообще нет, то вам могут и серьезную операцию сделать, если она у вас неотложная. А если показывать полис, не сделают, заставят платить. А те люди, у которых есть социальный полис, связанный с разрешением на временное проживание или видом на жительство, или студенческий социальный полис, те могут получить практически всю помощь, кроме плановых операций и кроме планового стационарного лечения. Вся остальная помощь для них будет, ну, на тех же основаниях, что для россиян, в основном бесплатно, какие-то операции, вещи какие-то специфические, платные. Для тех, у кого нету социального полиса, но есть трудовой полис ОМС, бесплатно наблюдение в поликлиниках и экстренные госпитализации, все остальное платное. Для тех, кто покупает полис добровольного медицинского страхования вместе с патентом, нет вообще ничего, и даже скорая неотложная помощь ограничена. В очень нехорошей ситуации находятся дети мигрантов, приезжающие вместе с гражданами ЕАЭС в основном, ну и немножко с мигрантами, работающими по патенту. И даже у меня была пара кейсов с ВКСниками. Детям недоступно
1: практически... ВКСники – это высококвалифицированные специалисты. Первые
0: специалисты, да. Детям недоступно практически ничего. Платные медицинские клиники – это только специализированные платные медицинские клиники. Там нету никакого лечащего врача, там только врачи-специалисты, которым нужно записываться на консультации. Просто к педиатру, вот такому вот стандартному лечащему врачу, попасть ребенок не может, потому что в детских клиниках не принимаются дети без полиса ОМС. А полис ОМС детям оформить практически невозможно.
1: А как люди-то на это реагируют и справляются с проблемами? Они уезжают болеть к себе в страны? Что происходит?
0: Они обращаются в основном в платные мигрантские клиники. Вот я, мигрант, обращалась в платную мигрантскую клинику для мамы в основном, для себя тоже один раз, ну и в основном для мамы, потому что получить помощь в нормальной клинике невозможно.
1: Что такое мигрантская клиника? Это легальная медицинская клиника?
0: Это где все врачи, мигранты, и гражданами России, бывшими мигрантами, являются только главный бухгалтер и главный врач. А все остальные работают мигранты. Вот там будет квалифицированная помощь, как правило. Там будут врачи, которые говорят на твоем родном языке. Там тебе не будут хамить, но, естественно, обслуживание будет платным. Причем дешевле, чем в русских так называемых клиниках, которые не являются мигрантскими.
1: Это было мнение правозащитника Валентины Чупик. Она была на связи с программой «Человек имеет право». В России насилие над детьми чаще всего происходит не на улице, а дома. И главная опасность исходит от тех, кто должен защищать. К такому выводу пришли журналисты издания «Верстка» по итогам совместного с University of Helsinki исследования этой проблемы, пожалуй, самого масштабного за последнее время. За основу они взяли 5632 судебных решения за 2021-2025 годы и увидели, что как минимум половина дел связаны с домашним насилием над детьми. Но пугают даже не сами цифры, а то, как на это реагирует государство, привыкшее не замечать проблему до тех пор, пока она не становится трагедией.
2: Неизвестный мужчина схватил 5-летнюю девочку на детской площадке в Тюмени и потащил ее в подъезд. Игравшие рядом дети стали кричать и звать на помощь. Помогла проходившая мимо местная жительница. Нападавший отпустил девочку и скрылся. Позже его задержала полиция. Эта история произошла 28 мая на улице Судостроителей. 5 лет назад в одном из соседних домов Тюмени изнасиловали и убили 8-летнюю девочку. Нападавшего, Виталия Бережного, приговорили к пожизненному сроку.
3: Меня все колотило. Считай, такого изверга вообще. Я бы его руками задушила бы своими, за свою внучку.
2: История, когда незнакомцы нападают на детей и подростков России, не редкость, отмечает издание «Верстка». Но больше детей ежедневно страдает от бытового насилия. Такие выводы журналисты сделали из совместного исследования с университетом Хельсинки, проанализировав больше 5500 судебных решений. Резкий рост насильственных преступлений против несовершеннолетних МВД зафиксировало в 2023 году. Тогда было зарегистрировано почти 11 тысяч случаев. Это на 50% больше, чем годом ранее. При этом реальное число пострадавших может быть значительно выше, чем количество дел, дошедших до суда, отмечают авторы расследования. А 3/4 преступлений против детей совершают их родители. Так житель Тверской области сбил свою 3-месячную дочку, и она умерла от кровоизлияния в мозг из-за закрытой черепно-мозговой травмы. В материалах дела говорится, что отец, далее цитата, «был в уставшем и раздраженном состоянии, возникшем в связи с трудностями по уходу за малолетней дочерью». Скорую помощь родители вызвали лишь спустя несколько дней, когда у ребенка уже развился отек мозга. В 2023 году суд приговорил отца к 6,5 годам лишения свободы. Это одна из историй из исследования «Верстки» и университета Хельсинки. Как подчеркивают авторы, в 71% дел нападавшим был мужчина. С насилием дети сталкиваются также в детских садах, школах, спортивных секциях. Так, в сентябре 2025 года в Кузбассе сотрудник спецшколы избил ученика, сказав, что это был воспитательный урок. О наказании для него ничего не известно.
4: Александр Сергеевич взял, короче, отвел в бутовку и просто вот так вот.
2: Самым распространенным наказанием для родителя, который шлепнул, толкнул, ударил ребенка, таскал его за волосы или душил, остается штраф в 5000 рублей. А среди новых смягчающих обстоятельств появилось участие нападавшего в так называемой специальной военной операции.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а на видеосвязи с нами редактор «Верстки» Владимир Шведов. Владимир, здравствуйте.
5: Здравствуйте, Марьяна.
1: Я знаю, что «Верстка» действительно уже на протяжении некоторого времени всерьез изучает проблему домашнего насилия, но как-то на детях вы, по-моему, не акцентировали еще внимание. Почему сейчас решили заняться таким масштабным действительно исследованием проблемы насилия над детьми в России и ответственности за это насилие, которое несут или чаще не несут взрослые?
5: Да, действительно, тема насилия и анализ насилия в России на основе судебных решений и открытых данных – это то, что для нас в «Верстке» очень важно. В прошлом году мы выпускали спецпроект об этом. В этом году мы решили сфокусироваться именно на насилии по отношению к детям. Почему именно так? Потому что в рамках российских государственных нарративов, пропаганды и вообще любых утверждений официальных лиц часто звучит, что дети – это приоритет. Защиты детей объясняются очень многие вещи, в том числе те же блокировки интернета когда-то объяснялись именно этим, кто помнит. Так или иначе, дети как приоритет и как некая отправная точка для разных репрессивных политик применяются часто, а вот в реальности защищать детей, как мы обнаружили, государство не умеет, не хочет, не торопится. Тут уже пространство выводов, но объективные данные говорят о том, что в 2/3 случаев насилие либо не наказывается, либо наказывается очень слабо. А каждое третье дело о нанесении вреда здоровью средней тяжести или угрозе убийством вообще прекращается в суде. А самое распространенное наказание – 5000 рублей, что, на мой взгляд, в 2026 году просто ничто.
1: 5000 рублей штрафа для взрослого, который совершал насильственные какие-то действия в отношении ребенка несовершеннолетнего.
5: Да, что характерно, эта сумма никак не пересматривалась за последние годы. И надо понимать, что это и в прежние времена было, прямо скажем, не очень серьезное наказание. Сейчас, когда инфляция очень сильно выросла, и, очевидно, это не те деньги, что даже до 2022 года, на мой взгляд, это можно считать практически несущественным наказанием. И насилие остается по факту никак не наказуемо.
1: А для вас, как для редактора, когда вот изучали это исследование, уже там текст, что стало самым главным открытием этого проекта? Что больше? Потому что меня шокировало как раз даже не то, что так много детей страдает по вине близких людей, что это домашнее насилие в основном над детьми. Как кажется, это, в общем, к сожалению, так и происходит. А реакция государства на это такая, что лучше не бередить. А вас что?
5: Ну, наверное, все-таки для меня самыми шокирующими были разные дела, которые мы анализировали. У нас было очень много этих дел, и без участия разработки искусственного интеллекта и других технических инструментов анализа мы бы, конечно, вручную не смогли перебрать все эти 6000 дел. А 6000 дел – это уже после фильтрации по нужным нам параметрам. И, безусловно, смотреть все вручную было невозможно, но мы выбирали оттуда какие-то отдельные случаи, которые мы нашли на сайтах судов. И нужно сказать, что это не просто какие-то наши журналистские истории или там какие-то рассказы свидетелей. Это буквально все, что есть в нашем исследовании, можно почитать на нашем сайте. Все это выдержки из судебных решений. Соответственно, это как минимум признано российским судом, что эти события были. Так вот, в рамках этих дел было много таких ситуаций, где насилие принимало какие-то совершенно гротескные формы, в духе того, что мужчина там приковывает кусок железной рельсы цепью ребенку к ноге, пока он не делает уроки. Ну, то есть какое-то еще и нужно желание изобрести такое наказание. Мне кажется, что именно распространение какого-то абсолютно немотивированного, дикого насилия, которое мы увидели, оно шокирует больше всего, и уже потом мы понимаем, что в этих же случаях, как правило, наказания тоже совсем невелики. Там есть исключения, когда все-таки приговаривают к нескольким годам. Нельзя сказать, что это всегда там только 5000 рублей штрафа. Но все-таки многие наказания, как мне кажется, совершенно несоразмерны тому, что делается в семье. И, наверное, второе, что я хотел сказать из таких вот удивительных для меня вещей, это все-таки меня лично удивляет то, что домашнего насилия так много. Я думал, что будет больше примеров какого-то насилия за пределами жилья, но все-таки мы должны однозначно сказать, что в подавляющем большинстве случаев авторы насилия – это близкие родственники, как правило, отцы и отчимы.
1: Ну, вам тут могут сказать, что... Ну, конечно, потому что наверняка вы говорите о таком насилии, когда дал подзатыльник, отлупил за то, что кто-то что-то не так делал, плохо себя вел. И вообще это воспитательная мера. И я так понимаю, что и многие дела-то даже не заканчиваются штрафом, а заканчиваются примирением сторон, потому что... Говорят, ну, сейчас родители с детьми, они же вот сейчас помирятся, это же папа или мама делали для тебя же, для твоего же блага, и поэтому ничего не меняется. Вас вот число таких примирений не удивило?
5: Ну, наверное, это вот основной наш вывод, касающийся предположения, почему так происходит, и... В том числе наши партнеры из университета Хельсинки, ученые, с которыми мы готовили инструментарий для этого исследования, которые комментировали наши результаты. Мы сошлись на том, что государство вообще не воспринимает ребенка как отдельного субъекта, как личность, которую нужно как-то защищать в отрыве от семьи. То есть защищают скорее семью как некую цельную систему, в которой все должны работать все вместе на благо благополучной, здоровой, патриархальной семьи. А ребенок с его интересами здесь отсутствует. Если исходить из такой логики, то, конечно, да, действительно, если насилие внутри семьи, значит, надо всем примириться и жить дальше. Но мне кажется, что, к сожалению, именно такой подход приводит к тому, что эта атмосфера становится только хуже, безнаказанность приводит к тому, что насилие становится больше или оно становится еще более систематическим. И, конечно, помимо физического насилия, есть насилие психологическое, которое вообще практически никак не рассматривается в российском законодательстве, только в контексте там, сопутствующего ущерба. Но вообще-то говоря, именно для детей это особенно критично, потому что взрослый человек может какие-то вещи пережить и, в общем, двигаться дальше без каких-то последствий для своей психики. А вот с ребенком почти наверняка любое насилие, даже то, что считается в российском законодательстве не самым существенным, оно все равно приводит к психологической травме, к тому, что это потом в жизни ребенок пронесет и вряд ли это забудет.
1: Вы нашли для себя ответ на вопрос в таком случае, а почему, если ребенка избивает, но в семье, но наверняка же об этом знают соседи. Но совершенно точно этого не могут не замечать учителя. Но этого не могут не замечать тренеры какие-нибудь в спортивных группах. Почему они, как правило, молчат и не инициируют проверку в отношении, ну, этой семьи, что происходит там с ребенком, почему он голодный, холодный, избитый, подавленный?
5: Я думаю, это связано с тем, что в России насилие над ребенком в семье, особенно если это насилие не сексуализированное, а именно физическое насилие в неких условно допустимых в сознании массового какого-то наблюдателя формах, оно ассоциируется с внутренним делом семьи и представляется сложным моральным выбором, сообщать об этом куда-то или нет. Вроде как это не очень корректно. Из-за этого люди закрывают на это глаза, и, как мне кажется, даже в тех ситуациях, где следовало бы сообщить, этого не делать. Мы в нашем анализе видим, что сообщения от сторонних людей, там, врачей, учителей и так далее, они есть, но они составляют малую часть всех обращений. Я думаю, что чаще на это закрываются глаза, в семье сами как-нибудь разберутся.
1: А может быть, еще они думают, что, ну вот мы сообщим, вот этого взрослого накажут, а ребенка изымут из семьи, например, так ему же будет хуже, лучше пусть живет с родными мамой и папой, которые его периодически бьют, но дома, где все знакомое, все свое, чем его сейчас отправят в детский дом. Может быть, такая логика? Вообще, наблюдали ли вы в этих решениях судов какие-то меры специального характера для конкретно ребенка, для того, чтобы он дальше жил в безопасности и не подвергался насилию?
5: Ну, вот это как раз ключевой момент, что непосредственно именно защита интересов ребенка, его какого-то сбережения от насилия дальнейшего и вообще о его благополучии, речи говорить просто не приходится. Потому что все сосредоточено именно на наказании агрессора. Деньги, если даже это штраф, он поступает в бюджет. То есть как бы ребенок в конечном счете ничего от этого всего не выигрывает в любом случае.
1: Может, еще наоборот, его побьют еще раз за то, что в другой раз такое... молчат.
5: Да, вполне может такое случиться. И, наверное, можно предположить, что часть сторонних наблюдателей действительно думают, что ничего не смогут изменить, лучше не сделают, только все испортят. И у нас есть пример как раз в этой главе, где мы говорим о том, кто и как сообщает, о том, как соседи знали о том, что есть насилие в семье, но длительное время они об этом не сообщали. И только когда уже там стали совсем какие-то чудовищные издевательства со стороны отчима, тогда его признали виновным после обращения и приговорили к 4 годам, что, в общем, довольно много в рамках нашего анализа. Я думаю, что здесь действительно, вы верно подметили, может быть какое-то предположение у людей со стороны, что... может быть, вообще не надо никак связываться с российским государством, не надо ничего никуда сообщать, и по добру, по здорову просто с этим разберутся. Вот, наверное, так, хотя в конечном счете это никак не помогает, и, я думаю, только усиливает эту атмосферу насилия.
1: Ваше исследование вышло 1 июня, в Международный день защиты детей, вот уже прошло некоторое время. Вы какую-то общественную реакцию на эту публикацию наблюдаете?
5: Ну вот, на самом деле, пока мы скорее видим реакцию внутри профессионального сообщества, что мы действительно проделали уникальную работу, больше там 10 месяцев все анализировали, собирали данные и представили их. Но, наверное, этого и следовало ожидать, что официальные лица это не комментируют. И поскольку издание, в котором это опубликовано, маркировано статусом со стороны российских официальных органов, и, наверное, потому что это какая-то тема, которую не хочется комментировать в таком ключе, потому что она не слишком, ну, привлекательно бьется с российскими пропагандистскими нарративами. Получается, что по существу сказать нечего, и в итоге реакции какой-то нет. Наверное, мы понимали, что... обратить на это внимание можем сколь угодно, но едва ли что-то сейчас изменится в системе наказаний и вообще работы с такими случаями. Мы немножко в своем исследовании затрагиваем, собственно, сторону дела, а как лучше, как вообще сделать так, чтобы этого насилия становилось меньше, но понятно, что это все так тесно связано со многими другими необходимыми реформами там и правоохранительных органов, и судебной системы в России, что просто взять и точечно как-то улучшить ситуацию с решением судов в отношении насилия по отношению к детям, это просто, ну, невозможно, я боюсь.
1: Спасибо большое за ваше разъяснение. Владимир Шведов, редактор «Верстки», был на связи с программой «Человек имеет право». была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
6: Говорит Радио Свобода.
7: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов Свободы на YouTube-канале Радио Свобода Лайф.
6: Радио Свобода на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
7: YouTube-канал Радио Свобода Лайф. Твой YouTube обретает знакомый голос.
8: Говорит Радио Свобода, у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, сегодня понедельник, 8 июня. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Иран и Израиль обменялись ракетными ударами. Дональд Трамп призвал обе стороны воздержаться от продолжения боевых действий. Владимир Зеленский подтвердил, что упомянутый Владимиром Путиным бизнесмен, побывавший с секретной миссией в Киеве, это Роман Абрамович. На выборах в Армении побеждает проевропейский блок во главе с нынешним премьер-министром Николом Пашиняном. Также сегодня.
9: Мероприятие даже по сравнению с прошлым годом сильно маргинализировалось. И если охарактеризовать тенденцию одной фразы, можно констатировать утрату остатков адекватности.
8: Чем запомнится Петербургский международный экономический форум 2026 года? Начну сегодня с войны в Персидском заливе, 100 дней со дня начала, которое исполнилось вчера. Вчера же, вопреки действующему перемирию между США и Ираном, иранские вооруженные силы нанесли ракетный удар по целям на территории Израиля. Непосредственным поводом для этого удара стал нанесенный днем ранее удар израильской армии по, как утверждает командование Цахал, штабу проиранской шиитской группировки Хизбаллах в районе Дахия, южном пригороде Бейрута. Тегеран же многократно заявлял, что соглашение о перемирии, заключенное между США и Ираном, должно включать в себя прекращение операции армии Израиля в Ливане против Хизбаллы, группировки, напомню, признанной в США террористической, а в Европейском Союзе большинство стран считают террористической организацией только военизированное крыло Хизбаллы. А вот что говорилось в заявлении Корпуса стражи исламской революции по поводу удара по Израилю 7 июня. Сионистский агрессивный режим неоднократно нарушая режим прекращения огня, день за днем усиливает свои преступные действия против угнетенного народа Ливана при поддержке и одобрении преступного американского правительства, а также на фоне молчания международных организаций. Сионистский режим, убивающий детей, приступил все красные линии и усилил атаки на юге Ливана и в районе Дахия в Бейруте. Если атаки на этот район продолжатся или будут расширены, а также если последует ответная эскалация, действия Ирана будут еще более сокрушительными и болезненными. Израиль настаивает, что имеет право продолжать операцию в Ливане, чтобы защищать свои северные районы от обстрелов со стороны Хизбаллы. В ночь на 8 июня израильская армия нанесла ответный удар по Ирану. По объектам на юге и в центральной части страны это были нефтехимический завод и несколько чисто военных объектов. Наблюдатели отмечают, что Израиль не бил по объектам энергетической инфраструктуры Ирана, то есть, возможно, избегал дальнейшей эскалации в противостоянии с Ираном. Согласно заявлению представителя военного командования Израиля, бригадного генерала Эфи Дефрина, все иранские ракеты, выпущенные по Израилю, были сбиты. Дефрин обвинил Тегеран в желании обострить ситуацию, а также настаивал на легитимности атаки на штаб-квартиру Хизбаллы в Дахии.
10: Иранский террористический режим совершил серьезную ошибку, вновь выбрав терроризм. Он пытается обострить ситуацию, обстреливая нашу территорию в ответ на удары Цахал в Дахии. Мы этого не допустим. Мы атаковали Дахию после непрекращающихся обстрелов наших северных районов со стороны Хезболлы. Цахал продолжит действовать по всему Ливану и нанесет еще больший ущерб террористической организации Хезболла. Мы не допустим продолжения обстрелов граждан государства Израиль.
8: События вчерашнего дня и минувшей ночи стали крупнейшей эскалацией конфликта с начала апреля, когда США и Иран договорились о перемирии. Израиль с этого времени воздерживался от ударов по Ирану и наоборот. Президент США Дональд Трамп, неоднократно заявлявший в последние дни о близости заключения мирного соглашения с Ираном и окончания вооруженного конфликта, комментируя этот обмен ударами между Ираном и Израилем, призвал стороны немедленно прекратить боевые действия и вернуться к режиму прекращения огня. Согласно сообщению, опубликованному днем в понедельник, вооруженные силы Ирана прекратили операцию против Израиля, однако, как говорится в заявлении центрального командования КСИР, если будут удары по югу Ливана, Иран ответит гораздо более сокрушительно. В интервью американскому телеканалу NBC в конце прошлой недели Дональд Трамп дал понять, что премьер-министру Израиля Бенямину Нетаньяху нужно будет принять условия будущей возможной сделки США-Ирана, если, конечно, она будет в конце концов заключена. Трамп также подчеркнул, что Вашингтон все еще добивается от Тегерана четких гарантий того, что Иран полностью откажется как от попыток создать собственное ядерное оружие, так и закупить его в другой стране. В целом президент США выразил уверенность в том, что уже в скором времени главные задачи, начавшиеся 100 дней назад операции «Эпическая ярость», будут выполнены.
11: Мне не нравятся бесконечные войны, но это не бесконечная война. Она идет 3 месяца, большую часть этого времени действовало вполне неплохое перемирие. Блокада была потрясающей, наш флот потрясающий, наша армия лучшая в мире. Послушайте, мы взяли под контроль могущественную страну Венесуэлу, там очень много солдат, большая и сильная армия. Мы захватили Венесуэлу за считанные минуты. Мы уничтожили потенциал Ирана за считанные дни, никто никогда не ничего подобного не видел. Теперь я собираюсь это закончить.
8: Интересно, что интервью NBC, отрывок из которого вы только что услышали, и в котором обсуждались также другие проблемы, в том числе касающиеся внутренней политики в США, Трамп довольно резко прервал. В тот момент, когда ведущая программы Meet the Press Кристин Уэлкер попросила Трампа привести доказательства подтасовок на президентских выборах 2020 года, которые, как все последующие годы Трамп утверждал, имели место. Вы предвзятый и нечестный телеканал, извините, давайте закончим на этом, потому что с меня хватит. Спасибо, дорогая, всего хорошего, сказал Трамп и ушел с интервью, которое записывалось в пятницу на ферме в штате Висконсин, где Трамп выступал перед фермерами. Что же касается бесконечных войн, а не любви, к которым Трамп упомянул, то это наверняка касается и войны в Украине, которая идет уже почти 4,5 года. Напомню, что в четверг вечером президент Украины Владимир Зеленский опубликовал открытое письмо президенту России Владимиру Путину с предложением встретиться лично и договориться об окончании войны. Путин, выступавший в пятницу на Международном экономическом форуме в Петербурге, публично отказался от предложения Зеленского, выразив сомнение в том, что президент Украины вообще действительно добивается такой встречи. Отвечая на вопрос по поводу письма Зеленского, Путин также упомянул о визите в Киев некоего российского бизнесмена, о котором, если бы не письмо, он якобы предпочел бы не рассказывать.
12: Ну, 3 недели назад один из представителей наших бизнес-кругов мне позвонил и задал вопрос. Сказал: Владимир Владимирович, меня приглашают в Киев. Я бы поехал, послушал, а потом бы вам рассказал, о чем там речь. Я говорю: ну, пожалуйста, я не могу вам запретить поезжать. Он поехал в Киев и встречался с этим господином, автором вот этого письма. Кроме всякой шелухи, самое главное, господин Зеленский просил о встрече. Я говорю: я никогда не отказывался. Но не вижу смысла встречаться. Смысл только для украинской стороны остановить наступление наших вооруженных сил. Вот и все. Это было, по-моему, 21 мая. А 22 мая украинские войска нанесли ужасный террористический удар по общежитию колледжа в Луганской Народной Республике. Теперь уже я утром позвонил вот этому, так скажем, коллеге, который ездил в Киев. Я его спросил, что это значит?
13: Он говорит, у меня нет объяснений. Вот они мне сейчас звонят опять, я с ними переговорю, потом вам дам знать, проинформирую. Я говорю, ну, пожалуйста, я больше с ним не разговаривал. Вот и это письмо, оно действительно с элементами хамства. Это что? Это способ создания условий для личных встреч и переговоров или это создание обстановки, при которой вообще на самом деле невозможно проводить никаких личных встреч?
8: Это был Владимир Путин, Владимир Зеленский, который в воскресенье прибыл в Лондон для встречи с британским премьером Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Перед началом этих переговоров дал интервью телеканалу Sky News, в котором назвал имя приезжавшего в Киев бизнесмена. Как и предполагали многие, им оказался Роман Абрамович, уже пытавшийся ранее играть роль посредника на переговорах между Россией и Украиной, проходивших в Турции. И вот как Зеленский описал этот визит. Абрамович приехал в Киев и сказал, у меня есть сообщение непосредственно для вас, и я хочу получить ответное сообщение от вас и передать его Путину. При этом он подчеркнул, что все должно происходить без каких-либо публичных заявлений. Я ответил, смотрите, это ваш выбор, для нас не имеет значения, будет это публично или нет. Но с Россией всегда, все время происходит именно так. Если они говорят, что это должно остаться между нами, то это означает, что уже завтра об этом узнают все, это перестанет быть секретом. Он приехал и хотел передать сигнал о том, что они готовы к разговору и хотят понять, на что готовы мы. Я сказал, вопрос не в нас. Вы ведете войну против нас на нашей территории. И потом я сказал о Донбассе. Это было мое главное послание. Я сказал, нет, мы не уйдем. Мы не уйдем с нашей территории. Мы не дадим вам одержать такую победу. Вы ее не получите. Мы также обсуждали возможные компромиссы. Я сказал, что любые компромиссы возможны только после прекращения огня. Прекращение огня – это уже огромный компромисс с нашей стороны. Получив от меня это сообщение, он сказал, что немедленно передаст его Путину. Я ответил, хорошо, я готов встретиться, начиная с завтрашнего дня, где угодно. Только не в Москве, не в Беларуси, не в Минске, а в любом другом месте, в любой день и в любом формате. Мы можем провести встречу с участием президента Трампа. Уверен, что он будет готов приехать. Мы можем организовать ее вместе с европейскими лидерами. Уверен, что все они хотят помочь. Или можем выбрать двусторонний формат и провести встречу один на один. В интервью телеканалу Sky News Зеленский также заявил, что инициатива на фронте сейчас в руках ВСУ, что Россия не сможет одержать военную победу над Украиной, которая сейчас в состоянии наносить эффективные удары по объектам в глубине российской территории. «Мы не собираемся просто тихо умирать», — сказал Зеленский. Что же касается лондонских переговоров, то лидеры Великобритании, Франции и Германии поддержали призыв Зеленского к завершению войны дипломатически средствами, изложенной в его письме Путину. Условиями справедливого и прочного мира в совместном заявлении Зеленского, Стармера, Макрона и Мерца, опубликованном сегодня, названы немедленное прекращение огня, признание права Украины самостоятельно выбирать меры безопасности и союзников, развертывание многонациональных сил для Украины, выплата Украине компенсаций, в том числе за счет замороженных российских активов, а также учет интересов европейской безопасности. И добавлю, что на следующий день после отказа Путина от предложения встретиться с Зеленским, то есть 6 июня, украинские беспилотники вновь атаковали Петербург, где завершался Международный экономический форум, прозванный когда-то Давосом Путина или Российским Давосом. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 8 июня. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Несмотря на то, что близость войны с Украиной, которую Россия развязала в 2022 году, очень ощущалась, участники Петербургского международного экономического форума, проходившего под лозунгом «Прагматичный диалог. Путь к стабильному будущему», упоминания о войне старательно избегали. О том, во что в таких условиях превратилось обсуждение путей восстановления российской экономики, в комментарии экономического обозревателя «Радио Свобода» Максима Бланта.
9: Мероприятие даже по сравнению с прошлым годом сильно маргинализировалось. И если охарактеризовать тенденцию одной фразы, можно констатировать утрату остатков адекватности. Резко изменились за год и настроения. Если в июне 2025-го лейтмотивом многих выступлений было «пришло время принимать решения», после чего выступающие делали многозначительную паузу, то теперь вся макроэкономическая часть была посвящена поискам новой модели роста в условиях, когда старая себя исчерпала. Этому была посвящена и макроэкономическая сессия с бессменным модератором, председателем Думского комитета по бюджету и налогам, а по совместительству записным критиком правительства с как бы либеральных позиций Андреем Макаровым. И с не менее традиционными участниками, министрами экономики и финансов Максимом Решетниковым и Антоном Силуановым, а также куратором экономических вопросов в путинской администрации Максимом Орешкиным. Еще один бессменный участник панели, глава Банка России Эльвира Набиуллина, впервые за все годы ее служения в ЦБ, а до этого в правительстве, в северную столицу своим присутствием не почтила. А без нее поиски новой модели устойчивого роста экономики так и не увенчались успехом. Решетников долго рассказывал о том, что плохо сейчас всем, а не только России. Говорил о 10% росте экономики в последние 3 года. И свел все к тому, что сейчас все плохо, потому что раньше было слишком хорошо. А сейчас нужна пауза для структурной перестройки, после которой опять все будет хорошо. В чем эта структурная перестройка выражается, он умолчал. Зато родил относительно свежую мысль о том, что в вопросе санкций пора уже переходить от оборонительной тактики к наступательной. Присутствующие было оживились, но министр экономики смазал все впечатление, приведя в качестве примера на такой тактике грядущее налаживание тесных экономических связей с Танзанией. На ехидный вопрос Макарова о том, почему, если впереди все так радужно, подчиненные Решетникову выдали на гора такой пессимистичный прогноз на 3 года, министр экономики сослался на свежие данные Росстата о падении инвестиций в первом квартале на 14 с лишним процентов к первому кварталу прошлого года. А без инвестиций и про рост говорить не приходится. Это макроэкономические светила в России пока еще помнят. Одним словом, на профильной панели модель не отыскалась. И поиски продолжились на деловом завтраке Сбера, который всегда считался едва ли не главным мероприятием форума, где люди, определяющие экономическую, бюджетную и денежно-кредитную политику, в гораздо более свободном формате обсуждают наболевшее между собой и с капитанами российского бизнеса. Стоит ли говорить, что и тут собравшихся ждал полный провал? Иначе и быть не могло, поскольку все обсуждения ограничивались констатацией симптомов. Структурного дефицита кадров, вопиющего отставания роста производительности труда от роста зарплат, разбалансированного бюджета, сбалансировать который не получилось даже после того, как 2 года подряд повышали налоги, беспрецедентного по длительности периода высоких ставок, которые так и не смогли загнать инфляцию в отведенные ей рамки, обвала инвестиций, наконец. А честно сформулировать, в чем именно заключалась та самая модель роста, которая себя, дескать, исчерпала, никто так и не удосужился. Поскольку для этого пришлось бы произнести такие слова, как «война» и «военные расходы», которые по-прежнему произносить не принято, когда идет обсуждение проблем экономики. Ближе всех к тому, чтобы прекратить играть в эти экономические жмурки, был на деловом завтраке у Германа Грефа, почти утративший хладнокровие, первый зампред ЦБ Алексей Заботкин.
14: Безработица – это зло. Почему зло? Потому что если человек не отработал, он не создал добавленную стоимость. Ни для себя, ни для общества в целом. Мы видели на графике, да? Безработица 2,1%. Это исторический минимум, и пока она с этой точки никуда не сдвигается. Поэтому говорить о том, что у нас переохлаждение по экономике в целом, неуместно. Но, конечно, ситуация очень различается по секторам. И я понимаю, что есть много бизнесов, которые ощущают, что для них спрос очень сильно упал с 2024 года. Но при этом спрос на какие-то другие вещи выросли. И мы видим кучу отраслей, которые растут двузначными темпами год к году. И в части выпуска, и в части инвестиций.
9: Что это за сектора, где не падают ни спрос, ни инвестиции, Заботкин уточнять не стал, остановился вовремя. Хозяин же мероприятия Герман Греф поспешил сменить тему, а в конце завтрака и вовсе выдал тираду, которая меня лично окончательно уверила в том, что если долго и очень старательно исключать что-то из своей жизни, то начинаешь жить совсем в другом мире, не вполне реальном.
15: Очевидно, что сегодня мы стоим перед огромным риском попытки создание критического отрыва с помощью искусственного интеллекта в военных технологиях, чего ни в коем случае нельзя допустить. В этом смысле сейчас период времени, который во многом созвучен с тем, что мы видели во времена Манхэттенского проекта. И сегодня нам всем нужно приложить усилия к тому, чтобы сохранить мир.
9: Комментировать тут, пожалуй, нечего. Могу только пожелать главе Сбера, чтобы его усилия к тому, чтобы сохранить мир, увенчались успехом.
8: Итоги состоявшегося в конце прошлой недели Петербургского международного экономического форума подвел экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант. Время свободы. Партия премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор» побеждает на парламентских выборах, которые прошли в воскресенье 7 июня. О победе сторонников Пашиняна сегодня утром сообщила Центральная избирательная комиссия, подсчитавшая голоса на всех 2005 участках. По уточненным данным, «Гражданский договор» получает почти 50% голосов, у партии будет 64 мандата из 105 в парламенте. Это большинство, однако конституционного большинства в 70 голосов у партии Пашиняна не будет, что может осложнить внесение поправок в Конституцию, о необходимости которых говорится в связи с мирными договоренностями с Азербайджаном. В парламент Армении проходят также две оппозиционные силы, считающиеся пророссийскими. Это блок «Сильная Армения» миллиардера Самвела Карапетяна. У него более 23% голосов и 29 мандатов, а также блок «Армения» Роберта Кочеряна с 12 мандатами. Первоначально сообщалось, что партия «Процветающая Армения» Гагика Царукяна тоже проходит в парламент, но, согласно окончательным результатам, ей не хватило всего 0,01% для преодоления барьера в 4%, установленного Конституцией. Роберт Кочерян в день голосования заявил о бессмысленности, на его взгляд, европейского выбора партии Никола Пашиняна «Гражданский договор», поскольку он считает вступление Армении в ЕС недостижимой целью.
16: Европейская сказка как бы победить не может, потому что это такая сказка, может, красивая, в красивой упаковке. Это не побеждает европейская сказка. Это как раз проигрывает рациональный смысл вообще развития государства. Потому что предлагается то, перспектива чего не видно абсолютно. По крайней мере, в ближайшие 20-30 лет. Поэтому здесь просто здравый смысл проигрывает, государство проигрывает, народ проигрывает.
8: Это был лидер блока «Армения» Роберт Кочерян. В свою очередь, Самвел Карапетян, напомню, он возглавляет блок «Сильная Армения», заявил, что останется в Армении после выборов. Он также отрицал, что в ходе предвыборной кампании прямую поддержку ему оказывали Россия и лично Владимир Путин. Самвел Карапетян тоже скептически высказался о перспективах экономического сотрудничества Армении с ЕС и отметил важность поддержания хороших отношений со всеми ведущими державами мира.
17: Понимаете, мы должны иметь со всеми хорошие отношения, и с Америкой, и с Евросоюзом, и с Россией. Это те страны, которые должны помогать развиваться Армении. Мы не можем сказать, что мы будем иметь только хорошие отношения с Россией или только хорошие отношения с Америкой.
18: То есть баланс будет в этом?
17: Баланс однозначно будет. Вот в нашем случае однозначно этот баланс будет.
8: Это был лидер блока «Сильная Армения» Самвел Карапетян, ну а Никол Пашинян, объявляя о своей победе, отверг призыв Владимира Путина к скорейшему проведению референдума в Армении по вопросу о вступлении страны в Европейский Союз. Пашинян повторил свой тезис, согласно которому сейчас Армения к такому референдуму не готова, а первоочередная цель – это реформы в стране, которые могли бы превратить ее в кандидата на членство в Евросоюзе.
19: Мы продолжим курс сближения, но мы продолжим и наше участие в членстве в Евразийском экономическом союзе, и мы будем развивать наши отношения с Российской Федерацией и другими странами Евразийского экономического союза, и мы, конечно, будем способствовать укреплению связей в рамках Евразийского экономического союза.
20: Для референдума мы должны как минимум уже официально обратиться в Европейский союз для членства или быть кандидатом. Вы знаете, Армения тоже не готова быть членом Европейского союза. И наша первая цель – реформировать страну и привести ее до уровня соответствия со стандартами Европейского союза.
8: Это был премьер-министр Армении Никол Пашинян. По словам Пашиняна, страны ЕС становятся для Армении новыми экспортными направлениями. Он также напомнил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время телефонного разговора перед выборами подтвердила выделение Еревану срочной помощи в размере 50 миллионов евро. Средства, по словам премьера, предназначены для поддержания армянских производителей на фоне проблем с экспортом их продукции в Россию. Ранее фон дер Ляйен заявила, что Европейский Союз солидарен с Арменией и готов поддержать страну на фоне существующих экономических трудностей. Ну и последняя тема. Как всегда, отвлекусь в конце от политики. Сегодня исполнилось 150 лет со дня смерти одной из самых известных французских писательниц XIX века Жорж Санд. Настоящее ее имя – Амантина Люсиль Аврора Дюпен. Самые читаемые романы Жорж Санд – это «Консуэла» и «Графиня Рудольштадт». Еще один известный роман «Лукреция Флориани» посвящен отношениям Жорж Санд с польским композитором, пианистом-виртуозом Фредериком Шопеном. Эти отношения продолжались 10 лет и оказали заметное влияние на творчество обоих. Но для меня сегодняшняя дата – повод завершить выпуск отрывком из спектакля «Любовь артистов» об отношениях Жорж Санд и Шопена. Спектакль был поставлен в 1997 году в США. В этой пьесе только два персонажа – Жорж Санд и музыка Шопена. Жорж Санд сыграла актриса Елена Соловей.
18: Если бы я знала, что Шопен не свободен, что в его сердце есть еще увлечение, я никогда не опустилась бы до того, чтобы воровать угли с чужого алтаря. Так же, как и он, конечно, уклонился бы от моего первого поцелуя, если бы знал, что я все еще замужем. Мы никого не предали. Мы дали случайному дуновению ветра перенести нас на мгновение в другой мир. Я всегда верила своему инстинкту. Он меня никогда не подводил. Могла ошибиться в отношении других, но только не в отношении себя. Я делала много глупостей, раскаиваясь в них, но никогда я не была злобной или низкой. Чувства всегда побеждали мой ум, и те границы, которые я хотела сама себе поставить, никогда не приносили мне пользу. Я меняла свои убеждения множество раз, но верила при этом больше всего в верность. Я исповедовала ее, я следовала ей, я требовала ее, но меня предавали, и я предавала. Но все-таки я не чувствую раскаяния, потому что каждый раз, когда я изменяла, я подчинялась судьбе, следовала инстинкту, требовавшему идеала. Это заставляло меня бросать несовершенное, чтобы достичь того, что казалось верхом совершенства. Я испытала любовь очень разных людей. Любовь артистов, любовь монаха, поэта. Что еще? Иногда любовь была как пытка, она вгоняла меня в отчаяние, почти в безумие, пока я не привыкла любить только того, кто любит меня. Привыкнув жить с мужчинами, не чувствуя себя по-настоящему женщиной, я действительно была ошеломлена тем воздействием, которое производил на меня этот хрупкий человек. Огромное чувство владело мной, не слушая рассудка. Я оказалась гораздо слабее, чем я думала, но не обвиняю себя в этом. Ибо если небо хочет, чтобы мы довольствовались только земными желаниями, то зачем? Оно позволяет ангелу заблудиться между нами и оказаться на нашем пути. Мне не нравятся слова «физическая любовь», они оскорбляют меня. Но была ли когда-нибудь любовь, которая не желала бы единственного поцелуя и любящего поцелуя без наслаждения? Теперь я открыла перед вами свою душу до дна. Теперь вы знаете, какая я.
8: Отрывок из спектакля «Любовь артистов» в роли Жорж Санд, Елена Соловей. Музыка Фредерика Шопена. Архивная запись «Радио Свобода» 1997 года. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. У меня на сегодня все. До свидания.
0: Студия подкастов «Радио Свобода».
21: Каким вам представляется будущее России?
22: Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
23: А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсии минимальные. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких, 68 рублей. Нету будущего страны.
24: Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
25: Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее.

0: прямым текстом сказали, что у него выбор ехать либо на запад, либо на восток.
1: А Галич еще в это время отдавал, видимо, какие-то долги своим пениям.
2: О, когда я вернусь!
3: Привет, это Виктор Кульганик.
4: И Полина Галуева в подкасте «Наш сосед Галич». Мы перемещаемся на полтора года вперед с событий последнего эпизода, когда Галича исключили из Союза писателей в июнь 1974 года. Именно тогда единственным вариантом для Галичей остается отъезд из СССР.
2: Меня вызвали в Комитет государственной безопасности и сообщили мне о том, что я никогда не уеду из страны с советским паспортом. Человеку, который, значит, уже так клещет и ведет такую враждебную деятельность внутри страны, не может быть выпущен за рубеж как представитель Советского Союза, и что мне предлагают, так сказать, выйти из гражданства и тогда подать заявление, и тогда, значит, мне будет разрешено покинуть страну. Вот, я сделал это далеко не сразу, в общем, примерно месяцев 7 я после этого еще думал и нервничал, сходил с ума. Но я понимал, что, в общем, меня вынуждают к этому. И, так сказать, просто они делали все возможное для того, чтобы я пошел на этот шаг.
4: Задолго до нашего подкаста в 2015 году, когда я уезжала из Москвы, я бродила по родному аэропорту, смотря на него особым взглядом уезжающего. Иммигранты меня поймут. То есть ты пытаешься все это мысленно сфотографировать. И в плейлисте тогда у меня в том числе звучала песня «Единственная подходящая», ставшая песней этого эпизода.
5: А когда я вернусь?
4: Но в исполнении Андрея Макаревича. Простите меня за это.
3: Слушай, ну, извиняться здесь совершенно не за что. Тем более Галич в исполнении Макаревича — это совершенно нормально и правильно. В отличие от того, например, когда Галич поет какой-нибудь Сергей Шнуров или, прости господи, Александр Эвскляр.

0: А я еще хочу напомнить, что самый первый эпизод нашего подкаста мы с тобой начинали с воспоминания Галича о его детстве и о желании его отца уехать из России. И тогда мама Галича отговаривала отца от этой идеи. Давай послушаем продолжение этого воспоминания Галича из архивов «Радио Свобода».
1: Я помню, как мой отец пришел и сказал: «Знаешь, давай и мы уедем». И ты сказала: «Нет». Ты сказала: «Это наша родина. Мы отсюда не уедем. Мы попробуем здесь жить, как нам не будет трудно». И 50 лет спустя я пришел к тебе и сказал: «Мама, мне очень трудно. Я хочу с тобой поговорить». И ты мне ответила: «Я знаю, о чем ты хочешь поговорить. Ты хочешь уезжать? Уезжай. Ты по-другому не можешь». Я тебя спросил: «А ты помнишь разговор тот 50 лет назад?» Ты сказала: «Конечно, помню. Времена меняются, меняются обстоятельства. Мы должны были остаться. Ты должен уехать».
2: Да, ужасная ситуация, когда ты и оставляешь слишком много, то есть родителей, и едешь в абсолютную неизвестность. И эти же страхи и растерянность ты видишь сейчас, спустя почти 40 лет, в чатах для релокантов. Кому мы там нужны, что мы там будем делать, и почему я, дурак, не учил язык.
0: Что интересно, Полин, что именно с языком у Галича проблем как раз и не было. Вот что рассказывает об этом его подруга и соседка Ирина Роскина.
3: Галич знал английский язык. Конечно, он не говорил на нем, но пассивный запас слов у него был очень хороший. Вот просто, мне кажется, что именно перед отъездом он как раз легко и с огромным удовольствием читал «Крестного отца» Марио Пьюза. У него не было никаких трудностей в понимании каких-либо слов. И он как-то надеялся, что, может быть, вот этот пассивный английский язык он разобьет. Но все равно ему было абсолютно непонятно, чем он мог бы заниматься. Какие-то он бросал совершенно фантастические идеи, что, может быть, он мог бы преподавать.
0: Надо сказать, что помимо друзей, товарищей, мамы и брата, у Галича в СССР оставались еще и дети. Дочь Алена и сын Гриша. Алене на момент отъезда отца было уже за 30, а Гриша был маленьким, ему было всего 7 лет. Так получилось, что одна из участниц нашего подкаста, Ольга Романова, очень хорошо знакома с сыном Галича. Ей слово.
4: Знаете, я дружу с его сыном, с епископом Григорием Михновым-Вайтенг. У него же точно такой же путь. Ну, точно такой же. Человек был вполне успешным журналистом, вообще редактором «Утренней

0: почты. Но это же центральное телевидение, как сыр в масле катался. Что ему эта протестная православная церковь, которая не входит в РПЦ? Ну что ему эти беженцы? Ну что ему вот эта жизнь без загранпаспорта, когда вот он не хочет уезжать? И с каждым годом становится все более и более похожим на своего отца. И нос вылезает, и лоб выпирает, и упрямство это выпирает. Что заставляет? Да, характер заставляет. Мне кажется, что совесть все-таки врожденная. Можно, конечно, в себе натренировать, и, наверное, надо тренировать. Надо, наверное, в себе это воспитывать и как-то ее обострять, протирать, чистить, наращивать, следить, чтобы как-то не болело. Но вот она по наследству как-то, мне кажется, передается. Или как-то совесть сама выбирает, кому передаваться.
1: Говорит сын Аркадия Галича Григорий Михнов-Войтенко.
2: Мало кто знает, что Александр Григорьевич в 16 лет получил очень серьезную прививку от страха. Потому что в рамках одного уголовного дела по контрреволюции вообще-то его должны были посадить. Вот, вместе с целой группой товарищей. А, по счастью, дело развалилось, но прививка осталась. Что, оказывается, если не бояться, то оно значительно надежнее. Это чисто такое практическое явление. У него есть в этом смысле текст очень важный в автобиографической повести «Генеральная репетиция», когда он пишет о том, что в 60-е, ну, точнее, после 20-го съезда, естественно, то есть в 56-м и так далее, нас всех поманили, и мы как бараны кинулись на эту зеленую травку, которая на самом деле оказалась топью. Разоблачен культ личности, раскрыты лагеря, выпущены, реабилитированы миллионы человек, вроде бы. И все начинает повторяться. И начинаются процессы Синявского Даниэля, и Чехословакия, и все что угодно, и далее по списку. В какой-то момент Галичу вполне прямым текстом сказали, что у него выбор ехать либо на запад, либо на восток. Действительно, 72-й год оказался годом абсолютно трагическим. Да, потому что сначала исключение из союзов, потом начало 73-го года, смерть мамы. То есть последовательно получилось, что у него были обрублены все возможности и все перспективы жизни, собственно говоря, здесь, в Советском Союзе. Оставалась перспектива уехать на восток. И поэтому это был такой прыжок в омут вниз головой, по принципу выплыву, так выплыву.
3: Значит, когда я понял, что мой отъезд неотвратим в любом случае, то я подумал, что вот, вероятно, меня тоже настигнет, как настигало до меня многих, оказавшихся вне родной земли. Наступит тягостная болезнь, ностальгия. И я решил, что я переболею этой болезнью еще в Москве. Так в детстве, когда возникает эпидемия кори, то еще здоровых людей, детей водят к соседским больным детям, чтобы они уже как-то раз и навсегда переболели этой болезнью и больше к ней не возвращались. Я решил переболеть этой болезнью, а для меня переболеть – это значит написать несколько стихотворений, песен на эту тему. Вот я еще, живя в Москве, написал несколько стихотворений о ностальгии. Песня называется «Когда я вернусь». Когда я вернусь, ты не смейся, когда я вернусь. Когда пробегу, не касаясь земли, по февральскому снегу, по еле заметному следу к теплу и ночлегу, и, вздрогнув от счастья, на птичий твой зов оглянусь.
1: Наш друг и коллега, журналист настоящего времени Константин Бенюмов, уехал из России в 2014 году. Сейчас он тоже вспоминает эту песню Галича.
4: Вещи, которые звучат сейчас буквально актуально, типа «Когда я вернусь», я уверен, что это то, что, в общем, многие люди, которые сейчас уехали от дома, да, и не понимают вообще, насколько это надолго, на когда, это песня, которая просто про этих людей, возможно, про меня в том числе. И, судя по всему, эти переживания, они очень сильные, по крайней мере, для очень многих известных людей, о чьих воспоминаниях или о чьих биографиях мы знаем, это были переживания колоссальной силы, и там, не знаю, можно говорить о Марине Цветаевой, можно говорить о Сергее Довлатове, люди в разное время абсолютно уехавшие, да, технологически разное время, если говорить там про Цветаеву и Довлатова, это просто, да, даже технически поддерживать связь с миром, от которого ты уехал во времена Довлатова, было, наверное, сильно проще, чем во времена, там, не знаю, белой эмиграции или Цветаева, или там, не знаю, 72-го, какого угодно года. А о нас уж вообще нечего говорить. Но все равно поколение за поколением, оно проходит вот эту тоску, оно очень многие люди из уехавших, они приходят к тому, что неважно, что там дома, неважно, что даже может быть, неважно, что я приеду и меня репрессируют, да, все равно вот эта тяга, вот это рвение домой, оно очень у многих есть. Поэтому моя-то, в общем, маленькая частная история, она абсолютно, может быть, и меньше релевантна, но как бы проблема, безусловно, существовала. И я думаю, что каждое поколение мигрантов, конечно, будет очень остро это переживать.
3: О, когда я вернусь!
5: Кроме, собственно, сборов, Галич успел перед своим отъездом дать 4 концерта на квартирах своих друзей. Вот так об этом вспоминает Ирина Роскина.
6: Галич еще в это время отдавал, видимо, какие-то долги своим пением. В смысле, что он ездил петь к тем, кто ему помогал в этот такой тяжелый и очень долгий, все-таки, значит, 2 года прошло, такой тяжелый период. Вот где-то я слышала обрывок записи одного из таких совершенно последних концертов. Там даже не было пения Галича. Это был совершенно конец этого вечера, когда такси или какая-то машина для отъезда Галича уже была вызвана, но еще не пришла. И вот он сидит, просто ждет эту машину. И, в общем, он очень откровенно говорит о том, как ему страшно. Это слушать совершенно невозможно. Просто сердце разрывается. И никто не знает, что сказать. И я не знала, что сказать. И сейчас не знаю, что надо было сказать. Но какие-то женщины пытаются сказать ему, как же мы без вас, действительно, как же мы без него, но что там будет, как это все?
7: Я даже последние 4 дня, которые мне были даны на сборы, на то, чтобы выкинуться из страны, значит, я, в общем, вместо того, чтобы устраивать такие ритуальные традиционные поводы, я просто устроил 4 концерта, вот 4, так сказать, объехал всех друзей и у всех попел в домах. И вообще я, как известно, не пою. Я просто пишу стихи, которые, значит, исполняю под нехитрый гитарный аккомпанемент.
5: Это подкаст «Наш сосед Галич». Вернемся после короткого объявления.
8: Какую Россию мы оставим нашим детям?
9: Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
10: Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там ведут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
11: Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было бы.
12: Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будут. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать, и растить их.
8: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
5: Это подкаст «Наш сосед Галич». Отъезд Александра Аркадьевича и Ангелины Николаевны стал событием знаковым. И, конечно, он оброс разными мифами. Если читать биографию Галича авторства Михаила Аронова или воспоминания его знакомых на эту тему, все они немного разнятся. И у нас будет версия событий от соседки и подруги семьи Галича Ирины Роскиной.
6: Очень мало времени дали на сборы до отъезда. Он разбирал вещи, как самый такой, опять же, обычный человек. Мы к этому моменту уже многие отъезды видели, как начинают срочно что-то продавать. Очень многие приходили прощаться. Что говорили, совершенно не знаю. Не было такого общего разговора. Из гостиной шла дверь в комнату Александра Аркадьевича. Это был его кабинет, и там, значит, и кушеточка была, и книжные полки, письменный стол. Вот в эту комнату он уводил всех, кто приходил прощаться, и закрывал за собой дверь. Я хочу сказать, что это было личное горе, отъезд Галича, и очень большое трагическое событие для общественной жизни.
13: Послушай, послушай, не смейся, когда я вернусь. И прямо с вокзала, разделавшись круто с таможней, и прямо с вокзала в кромешный, ничтожный, раешный, ворвусь в этот город, которым казнюсь и клянусь.
5: Когда в Европе стали появляться люди, спешно уехавшие после 24 февраля, мы, естественно, говорили о том, как справляться, и я в том числе говорила об опыте иммигрантов первой и третьей волн, и в том числе о Галиче. Но сейчас я понимаю, что это не совсем верно, ибо у нас есть волшебная палочка в виде интернета. А когда уезжал Галич, это была просто глухая железная стена, говорит журналист Маша Слоним.
14: Тогда, конечно, не было того, что сейчас у нас такая связь через интернет, то все, мы как будто и не расставались со мной, с нашими компаниями, да. А тогда все, конечно, было серьезное расставание. Не особо не переписывались, не особо созванивались, ну да. Поэтому, конечно, но с другой стороны, собирал полные залы в Париже, в Лондоне. Он выступал все-таки на свободе. Да, он так был вполне востребован в каком-то смысле. Ну, господи, конечно, он довольно-таки немолодой человек уже был, когда уехал. Я знаю, как это тяжело людям вот в этом возрасте. Мне проще было, я молодая была. Конечно, но то, что его травили, то, что у него были инфаркты, то, что он болел, это мы знаем, да? Вот, так что не знаю. Может быть, лучше, что он все-таки пожил немножко более спокойной жизнью, что ли.
1: А вот что думает на этот счет еще один участник нашего подкаста, поэт и писатель Максим Кабир.
15: Оказываясь за границей, оказываясь на чужбине, ты получаешь возможность самому формировать круг своего общения, состоящего из русскоязычных людей. То есть ты, условно говоря, сам выстраиваешь вокруг себя свою родину в том виде, в котором ты хочешь, чтобы она была. И Галич, конечно, не стал бы встречаться с подонками, мерзавцами, которым он посвятил очень много своих стихов. Поэтому очень легко представить, что та родина, которую Галич создал за рубежом, она вот такая прекрасная. Ну, конечно, для творческого человека это большая ошибка. Человек должен быть на одной волне с той темой, на которую он пишет. То есть тут надо либо переходить на язык новой страны и становиться американским поэтом Джозефом Бродски или Владимиром Набоковым, либо, не знаю, черпать из газет, что ли, все. Но это все не то, да. То есть есть какой-то вот такой разрыв с той реальностью, в которой ты существуешь. Но, с другой стороны, я думаю, что Галич очень долго прожил в Советском Союзе. Я написал очень много как поэт. Но не надо забывать, что он еще был и человеком. И как человек он должен был хотя бы какое-то время пожить, да, вот в этом, ну, просто в спокойствии, в каком-то, без вот этих вот существ, разрывающих его на части. Но чем человек ярче, чем человек больше, а уж если мы говорим о Галиче, то уж какие псы его окружали, уж какие собаки пытались высить этого великана, да, то мне кажется, что ему нужно было какое-то время от этого отдохнуть.
5: А между тем до отлета Галича остаются уже считанные часы, и мы снова передаем слово Ирине Роскиной.
6: Самолет был в половине 11, так что выходить нужно было рано. Я за ними зашла, выходила вместе с ними. А мать Галича была внизу с младшим сыном, с братом Александра Аркадьевича, Валерием Аркадьевичем. Но, наверное, кто-то еще из близких был, не помню, боюсь наврать. Когда мы вышли из подъезда, то Галич с Нюшей оказались в кружочке женщин. Сначала я не могла понять, что такое. Вот это действительно такой, знаете, женский круг, И потом мы сообразили, что мужчины побоялись выйти. Там буквально не было ни одного мужчины из писательских домов. И жены не побоялись, и жены они послали, и женам они велели от них передавать привет, а сами не вышли. Но это произвело большое впечатление на Александра Аркадьевича, конечно.
1: Описание этой мизансцены я слышал и читал еще в некоторых воспоминаниях. И она у меня, Полин, не выходит из головы. То есть я себе очень живо это представляю, как писательские жены вышли на улицу провожать Галича с Нюшей в эмиграцию, а их мужья, чтобы не навлечь на себя гнев начальства, стыдливо стоят за занавесками и машут им из окон, а некоторые и к окнам-то подходить не решились. Ну, одним словом, женщины здесь показали себя гораздо сильнее и достойнее, чем мужчины. Мы возвращаемся к рассказу Ирины Роскиной.
6: В каких-то воспоминаниях я читала, что у Нюши была истерика. Ее запихнули в машину. Совсем мне так не кажется, не помнится начисто. Мне кажется, что она держалась замечательно. Это был для нее полный кошмар. Все-таки она оставляла и мать, и дочь. И это было совершенно ясно, что она никогда их больше не увидит. Мать она так никогда и не увидела. Про дочь я не знаю. Мне кажется, что с Галей она тоже никогда больше не увидалась. Галя погибла очень трагически, с какой-то странной историей. Она замерзла в подъезде. Не знаю никаких деталей, но хочу сказать, что этот момент для Нюши, даже если она устроила какую-то истерику, то, боже мой, вообще все ей можно простить, понять, вообще только можно безумно пожалеть. А расселись по такси, и мне кажется, что Галич сел с матерью.
13: Я помню ее на аэродроме. Все плакали, когда прощались. Она не плакала. И кто-то ее спросил, почему же вы не плачете? Она сказала, у меня сегодня слишком большое горе. Я не могу плакать. Слишком великое горе у меня сегодня.
6: Мы приехали в аэропорт, где были такие столики, а вокруг них стулья. И мы сели большим довольно кругом. Опять у меня получается, что там был кружок женщин, а тут получился, значит, такой кружок близких людей, что это были и Нюша, и ее мать, и Галя, и мать Галича, Сахаровы там были. Никто не мог произнести ни слова. Значит, мы сидели, за нами стояли, вот буквально как бы за каждым из нас стояло по КГБшнику. Молодые такие, красивые, можно даже сказать, такие парни. А Галич не сел. Он переходил от группы к группе провожающих. Провожающих было сравнительно много. Но, опять же, это были люди из какой-то его новой жизни.
1: Одним из таких людей из новой жизни Галича был молодой тогда бард Александр Мирзоян. Вот как он вспоминает те дни. Запись концерта 1998 года, посвященному Галичу.
16: Александр Аркадьевич позвонил мне перед отъездом и сказал, что он уезжает. Мы договорились встретиться на даче у его друзей, знакомых. И он говорит, Саша, я уезжаю. Я говорю, мы договорились, мы встретимся. Он говорит, нет, я уезжаю совсем. Я сидел как раз и писал песню на стихи Бродского. «Ни страны, ни погоста, не хочу выбирать на Васильевский остров, я приду умирать». И она у меня была совершенно в другом ключе, все было по-другому. И вдруг вот этот вот звонок, это вот состояние, я посмотрел на этот текст Бродского, и совершенно у меня, так сказать, все переменилось, все поплыло в другую сторону. Я первый раз эту вещь исполнял как раз в аэропорту Александру Аркадьевичу. Была совершенно потрясающее какое-то такое мистическое совпадение, когда его очень долго досматривали, там шмонали, то есть раздевали вплоть рубашку, значит, заставили снять. Была такая очень неприятная сцена. Мы ее наблюдали, потому что в Шереметьево 1, тогда Шереметьево 2 не было, да, вот эта вот стенка таможенная, там досмотр, она была тогда стеклянная. Все сидели в самолете, и Галич уходил последний. И мы выбежали на улицу, и вот на фоне июньского неба Александр Аркадьевич шел, в одной руке гитара была, в другой шляпе. И вот он нам махал, нас тогда провожающих было там человек 20, наверное, 25. И вот эта вот последняя сцена, вот этот кадр, про который я хочу увидеть его когда-нибудь в живописи, да, вот этот вот человек по стеклянному переходу на фоне вот июньского неба с гитарой так вот махал.
13: Когда я вернусь, засвистят в феврале соловьи. Тот старый мотив, тот давнишний, забытый, запетый, и я упаду, побежденный своею победой, и уткнусь головою, как в пристань, колени твои.
5: В 70-е годы, если ты пытался уехать за границу, тебя еще постоянно пытались стрясти какие-то деньги. И, естественно, как бы, ну, то, что не всем выдавали документы, постоянно люди ждали годами выезда, это уже понятно. А еще и таможня не давала добро.
1: Без определенной мзды.
5: Да. Вот это и случилось с галичами. Сначала Ангелина Николаевна, которая хоть было и лето, оделась, естественно, в шубы и во все свои украшения, но ей не все удалось вывезти. А потом настала очередь Галича, и придрались к его золотому крестику.
1: Я бы даже сказал не крестику, а кресту, потому что это был довольно большой крест, я это видел на фотографиях, он такой внушительный. И, насколько я понимаю, его подарил ему Александр Мень, когда крестил его.
5: Да, и, возможно, именно поэтому придрались, потому что сказали, у вас слишком много золота вы на себе вывозите. Галич, естественно, сказал, что я снимать крест и оставлять не буду. Началась заварушка.
1: Перепалка, очевидно, какая-то, да.
5: Перепалка-заварушка. Отъезжающие гости пытались как-то помочь Галичу. И на самом деле это, насколько я поняла, удалось только Сахарову, потому что он подошел, попытался поучаствовать в этой дискуссии, и таможенники после звонка наверх все-таки пропустили его.
1: Ну, а все люди, очевидно, ждали, ну, то есть все пассажиры этого рейса ждали в самолете, пока все это произошло.
5: Да, да, очевидцы говорят, что рейс задержали где-то часа на полтора, вот именно из-за вот креста этого Галича.
1: Интересный факт. А я вот, знаешь, что, о чем думаю? Что вот эта фраза из песни, ну, то есть рефрен ее, «Когда я вернусь», она настолько резонирует с тем, что происходит сейчас, вот в нашем 23-м, 22-м году, что очень многие люди ее не просто эту песню перепевают, как мы уже говорили с тобой, и в этом подкасте, и в этом эпизоде, и в других эпизодах, а многие люди уже ее используют в собственном творчестве. Вот, например, поэт Александр Дельфинов, один из участников нашего подкаста, он даже написал стихотворение, посвященное Галичу, и вот давай мы его сейчас с тобой полностью послушаем.
17: «Мне приснился Александр Галич, грустный, без гитары, у окна, за которым вроде бы Италия или, может, Франция видна. Мы молчали. Стыл пахучий кофе. Где-то вдалеке звенел трамвай. Повторялось это вновь и вновь и вновь и вновь и вновь. И у меня болела голова. Телевизор, искрами объятый, будто бы раскачивал весь дом. И трещал у стенки неприятно. В этот миг снаружи за окном капли, словно камни, вдруг упали. Хлынул дождь. И, разорвав стишок, некуда, сказал устало Галич. Возвращаться некуда, дружок».
1: Итак, Галич навсегда покинул Советский Союз и начинает устраивать свою жизнь на Западе. Слово нашему коллеге, журналисту и историку «Радио Свобода» Ивану Толстому.
18: Он был на своем Олимпе. Он приехал в эмиграцию на пике. В общем, это везение, это счастливая судьба, что ему не было дано постичь нисхождение с вершины. Его нисхождение было трагическим и внезапным, незапланированным им.
13: Когда я вернусь.
5: В следующем эпизоде мы поговорим о Галиче в эмиграции и его трагической внезапной смерти в Париже. А пока слушайте нас в вашем любимом приложении подкастов, обязательно ставьте нам лайки, пишите комментарии и оставайтесь с нами на свободе. Пока-пока.
1: И на настоящем времени. Пока-пока.
19: Политика и экономика сказываются на толщине кошельков. Кто ими интересуется и что им угрожает? Как не потерять, а в идеале еще и заработать? Я, ведущий программы «Деньги на свободе» Максим Блант, расскажу вам об этом. Программа выходит в эфир по понедельникам в 18:05 и на средних волнах в 21:05 с повторениями в течение недели.

0: каким вам представляется будущее России?
1: Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужные точно.
2: Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
3: Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться вот и все.
4: Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Говорит Радио «Свобода».
5: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
0: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
5: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
6: Я вообще не понимаю, с чем это связано. Но...
7: С чем связано исчезновение бензина в оккупированном Крыму? Местные чиновники отвечают – со временными неудобствами. А пропагандисты войны говорят, что Украина учит их жить по-новому.
8: Украинцы нам это блестяще показали и доказали.
7: Поездка Абрамовича в Киев не остановила войну, но поехал миллиардер по своей воле, говорит Путин. Элиты договариваются за его спиной.
9: Здравствуйте, это «Лицом к событию» на телеканале «Настоящее время» и «Радио Свобода». В ближайшие полчаса мы выясняем, что же отказ от переговоров означает для России и для ее правящей верхушки. После ночной атаки в Новороссийске горит промышленная площадка «Грушовая». Это крупный перевалочный пункт «Транснефти». Объем резервуаров более миллиона кубометров. По данным независимого канала «Астра», жители Новороссийска за ночь фиксировали около 50 взрывов.
10: Фаршик. Там уже минут, наверное, час бомбят, просто он все уже горит дымом, я не знаю.
11: Ох, ебать! Не, не в дом, я заснял, прикинь?
12: Ночь в Новороссийске. Вот это ангаре. Вот это. Я так понимаю... Виновник это вот этого, да, все?
9: Удары по Новороссийску, Анапе, Геленджику, Туапсе и аннексированному Крыму – это и есть та самая увеличенная цена войны, о которой в открытом письме Зеленский писал Путину. Глава Кремля предложение о встрече отклонил, и сейчас мы вам покажем, на фоне каких событий он принимает это решение.
13: Курортный сезон в Крыму стартовал на фоне масштабных атак ВСУ по объектам инфраструктуры. С начала июня жители аннексированного России полуострова каждую ночь слышат стрельбу и взрывы.
14: О.
13: ВСУ отчитались об атаках на военные цели, включая аэродромы Саки, Гвардейская и Бельбек, военную топливную базу в Симферополе, а также заявили о поражении нескольких кораблей, ЗРК «Панцирь-С1» и командного пункта 92-й бригады речных катеров. Также беспилотники атаковали железнодорожную инфраструктуру, оказывая давление на военную логистику. Но под удар попали и пассажирские поезда. 8 июня дрон попал в поезд, шедший по маршруту Москва-Симферополь. Есть погибшие и раненые. После этого на перегоне Керчь-Симферополь приостановили ход поездов.
15: По предварительным данным, ранен машинист, помощник машиниста погиб. Пассажиры не пострадали. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего. Сил и выздоровления пострадавшему. В настоящее время решается вопрос доставки пассажиров на автобусах.
13: Ранее 4 июня сообщалось об ударе по пригородному поезду «Азовская Керчь». Оккупационные власти сообщали об одном погибшем и трех раненых. На прошлой неделе украинские атаки спровоцировали топливный кризис на полуострове.
6: Я вообще не понимаю, с чем это связано, однозначно с последними событиями. Однако, я не знаю, как власти будут выходить, если нет стратегических запасов на территории Крыма, то, естественно, эта проблема не решится в ближайшие, я не знаю, недели две, наверное.
13: Для борьбы с очередями на заправках власти аннексированного Севастополя ввели систему QR-кодов. Жители города смогут получать не более 20 литров бензина раз в неделю, а занять очередь получится только через мессенджер Макс. Правда, талоны закончились уже в первый же день. Ситуация вызвала волну возмущения среди так называемых Z-блогеров.
14: Бензин в Крыму только через мессенджер Макс. Новый уровень отношения к народу. А давайте втюхивать Макс тем, кто попал в беду.
15: QR-код для подтверждения приходит только в Макс, это который на iPhone не скачать. Градус любви и доверия к власти вырос пропорционально со скачиванием мессенджера на бедствующем полуострове. Когда-нибудь будут написаны целые книги, как за кратчайший срок из лояльного населения получили то, что получили. И главный вопрос потомков будет: нахрена вы это делали?
13: Нарушена и логистика поставок продуктов. Жители Крыма и Севастополя пожаловались на отсутствие многих товаров в магазинах и ограничения на продажу в одни руки.
16: И пусто. Ага, я купила 6 килограмм клубники. Что мне с ней делать?
13: Министр сельского хозяйства аннексированного Крыма назвал отсутствие отдельных продуктов беспочвенным ажиотажем.
17: Вот этот ажиотаж, который сейчас создан там по определенным видам круп, там, некоторым продуктам сырьевым, абсолютно беспочвенен. Потому что, во-первых, есть на складах, во-вторых, никогда не было объемов на день и на два, это всегда было больше.
14: Просто интересно, а было ли официальное сообщение, рекомендация, пожелание к согражданам не переться в Крым этим летом? Или нас впереди ждет увлекательный квест? Эвакуируй 2 миллиона, среднее число сдыхов и заракушечников.
18: Очевидно, грядет бензиновый кризис. Не могу сказать, будет он острее, чем в прошлом году или нет. Предположить-то да. Вот. Связано это с тем, что сезонное повышение спроса, в том числе со стороны и туристов, которые едут, может быть, уже не едут на самом деле, на Северный Кавказ и в Крым, и со стороны сельского хозяйства, да, вот повышается спрос сезонно, и ВСУ уже второй год подряд к этому приурочили идентификацию ударов не только по путям снабжения Крыма, там, не только по среднему тылу, но и по нефтеперерабатывающим заводам, что, вероятно, по крайней мере, к локальному кризису может привести.
13: На фоне топливного кризиса все меньше россиян планирует свой отдых в Крыму. С 24 мая по 6 июня число гостиничных бронирований сократилось на 31% по сравнению с прошлым годом, а Крым выпал из топ-10 туристических направлений россиян, следует из данных системы Travelline. ВСУ также усилили атаки на юг России. Сирены воздушной тревоги звучали в Анапе, Геленджике и Туапсе. В Новороссийске загорелась нефтебаза, а в аэропорту Сочи – массовые задержки рейсов.
19: Вы свои обязанности исполнять будете как авиакомпания, либо нет?
9: И что же удары по аннексированному Крыму и подступам к нему дают военным, мы спросим у военного аналитика Михаила Притуна. Михаил, здравствуйте. Можно ли сейчас говорить о блокаде или прогнозировать блокаду полуострова?
20: Конечно же. Но обязательно вы должны говорить сейчас о блокаде, которая уже началась. И далее она будет усиливаться. Потому как военным путем, то есть путем, там, как это делают россияне, атакуя малую Токмачку, путем штурмов никто Крым брать не будет, это же очевидно. То есть в данном случае перерезаются пути снабжения Крыма, так как Крым не самостоятельный полуостров. У него нет ни своей электроэнергии, не считая это ветровой электроэнергии, ни своего бензина, ни своих продуктов питания в достаточном объеме для того, чтобы прокормить все население, в том числе новоприбывших, которых переселили по государственным программам. Таким образом, будет, в общем-то, Крым присоединен обратно к Украине абсолютно, ну, скажем так, почти бескровным путем. Ну, если не считая погибших российских военных. Ну, я думаю, что это абсолютно правильный и стратегически верный план Киева в отношении Крыма. То есть без атак, без штурмов. Ну, а как будут эвакуироваться российские военные, я не знаю. Может быть, на бананах, там, знаете, плавсредства есть, отдыхающих мало, вот так вот будут плыть.
9: Если почитать, что пишут российские военные, блогеры, близкие к российским военным, они рассказывают о том, что вооруженные силы Украины бьют по объектам инфраструктуры вокруг Крыма, тем самым затрудняя логистику. И вот эти удары по логистике аннексированного Крыма провоцируют сторонников войны на недоумение, апатию и вопросы к руководству. их как собирательный образ проговаривает телеведущий Первого канала Кузичев. Давайте послушаем, как он формулирует это.
1: Логистика – это одно из главных, вообще один из главных элементов и условий успешного ведения боевых действий. Соответственно, можно предположить, это будет очень логичное предположение, что эту логистику надо любыми способами ухудшать, перерезать, обрывать и так далее. Понятно, что мосты являются одним из ключевых элементов этих самых логистических цепочек. И, между прочим, украинцы нам это блестяще показали и доказали, потому что по трассе Новороссия действительно ездить теперь практически невозможно. Вот. А почему же мы, со своей стороны симметрично не пытаемся перерубить, отрезать и так далее? Про мосты разговоры идут года 4. Собственно, все 4 года они и идут. Ответов никаких внятных, по крайней мере, нет. Кроме такого, насмешливого «а зачем?».
9: Вопрос сторонников войны к руководству России получается такой. Почему Украина разрушает логистику, а у России не получается? А ведь, правда, почему у России не получается?
20: Потому что совершенно другая территория и совершенно другие ситуации. Потому что перерезать, допустим, логистику всей Украине, это невозможно. Потому что слишком много мостов, слишком много дамб для россиян, доставить туда достаточное количество поражающих средств будет просто невозможно. И надеяться на то, что там удары по прифронтовой зоне разрушат всеобщую логистику, это некорректно. С другой стороны, а мы разве не видели, как россияне бьют по нашим узким логистическим местам? Сколько прилетов было на мост в Затоке, так называемый, который соединяет Украину с Румынией и так далее. Это просто невозможно подсчитать, сколько туда прилетело шахедов, крылатых ракет. Поэтому мосты бьют постоянно, ежедневно практически. Ответ простой. Да, россияне пробуют, но не могут. Одно дело хотеть это сделать, а другое дело сделать. То есть те критические мосты, которые нужны, они стараются уничтожить, безусловно. По многим железнодорожным мостам Россия бьет, но попасть не может, вот в чем проблема.
9: А из-за чего не может попасть?
20: Ракеты, знаете ли, имеют недостаточную точность у россиян, вот в чем проблема. Для России проблема. Угу. И ракеты иногда промахиваются на 200-300 метров, больше. И Украина, конечно же, не сидит сложа руки. Естественно, есть системы противовоздушной обороны, есть системы так называемая «Лима», которая сбивает с курса российские ракеты, в том числе кинжалы. Знаете, как это происходит? Кинжал летит, допустим, на какой-то мост, а система «Лима» ему указывает, что он летит в Эквадоре. Кинжал резко меняет направление и ломается пополам, и просто падает, как болванка, вниз. Вот что происходит. Поэтому не могут. Нет такой возможности. А у Украины есть такие возможности.
9: И тем временем западные военные аналитики, украинские военные аналитики отмечают снижение темпов российского продвижения вообще в целом на фронте. Но провоенный публицист, российский публицист Егор Холмогоров объясняет российской аудитории письмо Владимира Зеленского, которое Путин, открытое письмо Зеленского получил, он объясняет это письмо кратковременным успехом Украины на фронте. Мол, Украина кратковременно получила успех, поэтому Зеленский открыто обращается к Путину. Вы согласитесь, что замедление российского наступления – это кратковременный тренд?
20: Нет, не согласен. Замедление российского наступления – это уже поворотный пункт. И письмо, так называемое открытое письмо Путину, следует читать как открытое письмо всем россиянам и элитам России. Именно так надо его понимать. Потому что в этом письме дается четкая инструкция, что им делать в конце письма. И в этом письме рассказываются причины тех событий, которые происходят. Спасибо за блогерам, которые распространили это письмо по всей России. Не знаю, прочитал ли его Путин это письмо. А вот все остальные прочитали, и спасибо за это всем, в том числе Пескову. То есть я думаю, что элиты Кремля все поняли, что было написано в этом письме. Угу. Достаточно просто.
9: А какой бы... Вот в этом письме Владимир Зеленский пишет о повышении стоимости войны для России. Но ведь если война продолжается, то стоимость ее увеличивается и для Украины. Как Украина воспринимает подготовку к тому, что война, вероятно, будет еще дороже?
20: Немножечко не согласен с этой экономикой. Дело в том, что Украина уже вложила колоссальные средства, и люди в том числе, в то, чтобы создать систему производства дронов, пилотных летательных аппаратов. Сегодня их производится порядка 10 тысяч в месяц. В день, простите. И в месяц, в день. Россия не может этим похвастаться. Это капиталовложение, которое уже сделано. То есть Украина уже производит огромное количество дронов на сегодняшний день. И интенсификация этого производства, ну, не требует особого, как бы, стоимости. А вот России придется платить. А Россия уже платит. Почему так получилось? Ну, Россия, что могла разрушить, уже разрушила. Вот в чем дело. Она разрушила многие электростанции, пришлось их восстанавливать. То есть стоимость дальнейшей войны будет повышаться именно для России. Будет уменьшаться финансовый поток для России, будет ухудшаться качество жизни. Ну, я думаю, что люди, которые стоят в очередях, за бензином, как в свое время в Советском Союзе стояли в очередях за водкой, помните? Вот. Вот в очередях они начнут общаться между собой не по Максу, не по мессенджеру, они будут общаться между собой вживую и говорить крепкие слова в адрес российских элит. Ну, а российские элиты будут думать, как им выходить из этого положения. Ведь нефтеперерабатывающие заводы принадлежат не простым россиянам, а именно российским элитам. И именно российские элиты несут катастрофические потери. Это же не государственные заводы, все уже приватизировано, все уже украдено. Таким образом, будет возникать общественный консенсус, понимание сути письма Зеленского и что в этом письме было написано в самом предпоследнем абзаце, скажем.
9: За этим все будет просто. Очень интересно наблюдать. Спасибо вам большое, Михаил. Военный аналитик Михаил Притула объяснял нам атаки на оккупированный Крым и его окрестности, как это происходит и зачем. И пока, раз уж мы остановились на письме Владимира Зеленского и его предположительном обращении к российским элитам, вспомним, что чем закончилась предыдущая неделя. Владимир Путин на Питерском экономическом форуме ответил на открытое письмо Владимира Зеленского рассказом о том, что некий миллиардер поехал в Киев, вернулся, рассказал предложение Зеленского, которое Путину не понравилось. Кто же это был? Давайте посмотрим об этом сюжет и с политологом обсудим.
2: Российский бизнесмен Роман Абрамович в мае выступил гонцом от Путина к Зеленскому и обратно. Источники издания Financial Times сообщали, президент Украины просил передать Путину, что готов встретиться. Зеленский в интервью Sky News подтвердил диалог через Абрамовича. Путин активно на это намекал на форуме в Петербурге. Прочее в последних заявлениях двух президентов разнится. И остается выслушивать обе стороны о том, почему переговоров нет и не предвидится. 5 июня Путин реагирует на открытое письмо Зеленского, что, мол, и не собирался делиться подробностями, но раз уж разговор перешел в паблик, первым намекает на некоего переговорщика.
21: Позвонил и говорит: Владимир Владимирович, меня приглашают в Киев. Я говорю, ну, пожалуйста, поезжайте, я-то здесь при чем? Ну, я хотел обязательно вам об этом сообщить, потому что наверняка речь пойдет о каких-то вопросах, связанных с отношениями между двумя странами.
2: По словам Зеленского, Абрамович приехал скорее по инициативе Москвы.
22: Абрамович приехал в Киев. Он сказал: у меня есть послание прямо для вас, и я хочу получить послание от вас, чтобы передать его Путину. Но он подчеркнул, что это должно быть тихо, без каких-либо публичных заявлений.
2: Но, мол, с россиянами так всегда. Говорят, что это между нами, а на следующий день об этом знают все. То есть это Кремль разболтал. По поводу, собственно, переговоров, позиция Киева не секретная, она такая же, как и прежде.
22: Я сказал ему про Донбасс, это было главное. Я сказал: нет, мы не уйдем, мы не покинем свою территорию. Нет, так не дадим вам победу, вы это не получите. Мы говорили о разного рода компромиссах. Я сказал, что все компромиссы после прекращения огня. Само прекращение огня с нашей стороны для вас – это самый большой компромисс.
2: Путин тоже подтвердил свою прежнюю позицию. Вначале договариваться в деталях, а потом устраивать саммит. Прекращать огонь, по его словам, для этого не обязательно. Но и этот деликатный обмен мнениями через бизнесмена Путину сорвал удар по Старобельску.
21: Это было, по-моему, 21 мая. от 22 мая украинские войска нанесли ужасный террористический удар по общежитию колледжа в Луганской Народной Республике.
2: На вопрос, продолжает ли Абрамович передавать туда-сюда сообщения, ясного ответа нет.
22: Не знаю, когда он получил от меня это послание, он сказал, что направится прямо к Путину. Я сказал, хорошо, я готов встретиться, но не в Москве, не в Беларуси, не в Минске. Понятно почему. Я говорю, можете выбрать любое время, начиная с завтрашнего дня. Можете выбрать любой день и любой формат.
2: Стилистика этого разговора, то тайного, то публичного, остается прежней. Путин говорил про элементы хамства в открытом письме Зеленского, при этом само письмо назвал бумажкой, которую ему подсунули. А Зеленский парировал, что публичная версия письма довольно мягкая.
22: Это вы первый вариант не читали.
0: Он был еще грубее? Не покажете нам?
22: Нет, нет.
2: Кремль в лице Путина, его пресс-секретаря Пескова и других чиновников настаивает на полном контроле над оккупированными территориями Украины для достижения мира. На встрече с представителями информагентств в Петербурге Путин заявил, что Россия продолжает наступление. Правда, украинский расследовательский проект Deep State в конце мая засвидетельствовал, что территория Украины, находящаяся под контролем России, за неделю уменьшилась на 19 квадратных километров. Считается, что с сентября 2023 года это самая большая потеря Москвы. Российские успехи на поле боя снижаются до нуля, в то время как Украина получила преимущество в беспилотниках и создала условия для потенциального выхода из позиционной войны, резюмировали на прошлой неделе эксперты Института изучения войны.
9: И о значении переговоров для близких к Кремлю людей мы спросим у политолога Дмитрия Орешкина. Дмитрий Борисович, здравствуйте.
3: Здравствуйте, добрый вечер.
9: Сперва о фигуре, которая ездила в Киев. Почему Абрамович? Почему именно он?
3: Ну, смотрите, любая тема сейчас, особенно такая, как переговоры, должна рассматриваться, ну, как минимум, там, с нескольких точек зрения. Например, наличие самой темы. Давно ли вдруг и Путин, и Зеленский, и вообще средства массовой информации говорят про мирные переговоры? И вдруг эту тему начали обрабатывать. Вторая, тоже важная, но менее значимая, это персоналии. Кто? Шрёдер там вдруг появляется у Путина, какой-то там православный иерарх в Израиле появляется, ну и Абрамович тоже. То есть, как бы процесс-то пошел, а вот уже ищут, кто бы мог взаимодействовать. Третье – это стилистика, более или менее хамская, потому что обе стороны себя изображают победителем. Четвертое – это фон. На каком фоне это происходит? Значит, мы касаемся персоналей. Ну что, какой еще персонаж может быть более или менее приемлем для обеих сторон? Для Путина он близкий, понятный пацан. Они вместе делили деньги Бориса Абрамовича Березовского, ну и так далее. Для Зеленского это человек, с которым можно договариваться, потому что он ничем слишком таким человеконенавистническим и людоедским себя не запятнал. Но важно же даже не это. Важно, что тема появилась. Появляется Абрамович. Ну, понятно, что, наверное, он все-таки не политический актор. Он же не государство. У него нет Министерства иностранных дел, у него нет своей армии. Он в лучшем случае может исполнять вот эту роль этого самого переговорщика, используя внутренний такой капитал взаимного доверия и наращивая свою политическую значимость. Но если бы это было не надо Путину, он бы не поехал. Если бы это было не надо Зеленскому, тот бы его не принял. Значит, мы с вами можем говорить о том, что с обеих сторон тема исчерпанности конфликта так или иначе осознается. Иначе бы Абрамович занимался коллекционированием марок или там катался бы на каких-нибудь яхтах по Синему морю и не ездил бы ни в Киев, ни в Москву. Раз это появилось, значит, процесс пошел. Ну вот, а кто еще, кроме Абрамовича, мог быть взаимоприемлемым? Нам намекают и предлагают несколько вариантов. Начинают с Шрёдера, кончая этим израильским православным каким-то там иерархом. Наверняка еще будут. Трамп отвалился. И здесь мы уже переходим к вопросу фона. Фон такой. У Путина дела довольно кислые. понятно, что, что бы он там ни говорил про наступление по всей линии фронта, уже одно то, что он так или иначе обсуждает тему мирных переговоров, говорит о том, что он не совсем ведь богом обиженный, понимает, что проигрывает. А что еще более важно, отвалилась Америка. Она говорит, ну вот вам, пожалуйста, попа православного вместо Трампа. Усилилась позиция Европы. Ну, причем Европа не является уже стороной, скажем так, посреднической. Она является участником. Вот действительно увиделись, ну, буквально вчера, лидеры Европы, трех крупнейших государств, Франции, Германии и Британии, и с ними на равных Зеленский. То есть есть общая позиция европейская. Европейцы поняли, что Америку, на Америку рассчитывать оснований нет. И Зеленский это понял. И похоже, Путин это понимает. То есть вот эта идея насчет духа анкориджа, она просто выветрилась за ненадобностью. Кто такой Трамп на самом деле? Он отказался поддерживать Украину, и он сам же говорит, ну пусть они там сами договариваются. Трамп сдулся как политический актор на европейском деле, а Европа, европейские страны раздулись. Путин не сказать, что усилил свои позиции за прошедшие месяцы, а Зеленский сказать, что он усилил свои позиции. Так что динамика-то, в общем, такая, что Владимиру Владимировичу Путину давно пора было бы соглашаться на те условия, которые ему предлагают, потому что в ближайшем будущем эти условия будут хуже. Прилетает все чаще и глубже, и когда Зеленский говорит, что скоро уже и баллистика прилетит, ну, конечно, это информационное давление, но оно не совсем безосновательно, в отличие от путинских рассуждений про орешки.
4: А как на эту динамику реагируют элиты, которые окружают Владимира Путина? Он говорит, Абрамович сам поехал. Можно ли это трактовать как то, что элиты за спиной Путина пытаются договориться?
3: Да нет, конечно, во-первых, Абрамович не сам поехал, но уж точно он, ну, собственно, Путин же сказал, что мы поговорили, я сказал, ну, хочешь, езжай. Это обычная путинская стилистика, потому что сказать ему, что я поручил, он поехал, вернулся не солоно хлебавши, ну, это же очевидное поражение. Поэтому он представляет это так. Господин Абрамович вдруг возгорел, воспылал желанием съездить в Киев, и сам поехал. Но если бы это было так, что, конечно, не так, Путин просто выстраивает свою картинку мира. Если бы это было так, то это обозначало, что путинские элиты, Абрамович к ним принадлежит безусловно, выстраивают свою самостоятельную политику и пытаются договориться с Украиной помимо Вована. То есть его вообще как бы всерьез не воспринимают. Но на самом деле так оно и не было. Я думаю, что Путин Абрамович, если не попросил, то намекнул. Абрамович человек сметливый, он этот намек хорошо понял, и поехал, ну, как бы не просто по личной инициативе. Если по личной инициативе, может быть, его и принимать бы не стал Зеленский. А так понятно, что от имени поручения партийных верхов поехал товарищ с ответственной миссией. Привез, Путину доложил, Путину не понравилось. У Зеленского был понятный, предсказуемый, продуманный ход. Если ты не хочешь по закрытым каналам, пожалуйста, мы открываем, вот тебе открытое публичное письмо, отвечай. И Путин был вынужден отвечать. Причем ведь как, он же жаловался, что не он, ну, Песков, словами Пескова, устами Пескова, Путин жаловался, что, мол, почему Украина не пользуется закрытыми дипломатическими каналами, а выносит этот вопрос в паблик. Ну, ровно по той причине, что она воспользовалась закрытыми абрамовичскими каналами, получила ту реакцию, которая не устраивает, и вышла в паблик. Теперь, пожалуйста, отбрехивайтесь как можете. Всему мировому общественному мнению понятно, что с предложением мира Зеленский выступил, а Путин его не принял. Ну, значит, понятно, кто заинтересован в продолжении конфликта. Так что игра, на самом деле, сложная. И я бы сказал так, что она идет скорее на пользу Зеленскому в данной ситуации. Кто бы что ни говорил и кто бы как об этом ни думал. Но самое важное – это то, что эту тему начали все активней разминать, обсуждать, друг друга обвинять, кто первый начал, кто неправильно сказал и так далее. Но тема на повестке дня. И фон скорее благоприятен для Украины и для Зеленского, чем для России и для Путина. И я боюсь и надеюсь, что в ближайшем будущем этот процесс будет продолжаться, и фон будет все сильнее в пользу Владимира Зеленского по сравнению с Владимиром Путиным. Потому что все чаще будет прилетать на территорию России разное взрывающееся железо.
4: Спасибо большое вам, Дмитрий Борисович. Политолог Дмитрий Орешкин был с нами в прямом эфире и объяснял, как трактовать реакцию Кремля на открытое письмо Владимира Зеленского. Что вы думаете о фоне, как он влияет на переговоры? Поделитесь своими мыслями в комментариях. Мы все читаем, отвечаем. До свидания.

0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. «Золотой запас свободы» представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.

0: адекватности.
1: Чем запомнится Петербургский международный экономический форум 2026 года? Начну сегодня с войны в Персидском заливе, 100 дней со дня начала, которое исполнилось вчера. Вчера же, вопреки действующему перемирию между США и Ираном, иранские вооруженные силы нанесли ракетный удар по целям на территории Израиля. Непосредственным поводом для этого удара стал нанесенный днем ранее удар израильской армии по, как утверждает командование Цахал, штабу проиранской шиитской группировки Хизбаллах в районе Дахия, южном пригороде Бейрута. Тегеран же многократно заявлял, что соглашение о перемирии, заключенное между США и Ираном, должно включать в себя прекращение операции армии Израиля в Ливане против Хизбаллы, группировки, напомню, признанной в США террористической, а в Европейском Союзе большинство стран считают террористической организацией только военизированное крыло Хизбаллы. А вот что говорилось в заявлении Корпуса стражи Исламской революции по поводу удара по Израилю 7 июня. Сионистский агрессивный режим, неоднократно нарушая режим прекращения огня, день за днем усиливает свои преступные действия против угнетенного народа Ливана при поддержке и одобрении преступного американского правительства, а также на фоне молчания международных организаций. Сионистский режим, убивающий детей, приступил все красные линии и усилил атаки на юге Ливана и в районе Дахия в Бейруте. Если атаки на этот район продолжатся или будут расширены, а также если последует ответная эскалация, действия Ирана будут еще более сокрушительными и болезненными. Израиль настаивает, что имеет право продолжать операцию в Ливане, чтобы защищать свои северные районы от обстрелов со стороны Хизбаллы. В ночь на 8 июня израильская армия нанесла ответный удар по Ирану, по объектам на юге и в центральной части страны. Это были нефтехимический завод и несколько чисто военных объектов. Наблюдатели отмечают, что Израиль не бил по объектам энергетической инфраструктуры Ирана, то есть, возможно, избегал дальнейшей эскалации в противостоянии с Ираном. Согласно заявлению представителя военного командования Израиля, бригадного генерала Эфи Дефрина, все иранские ракеты, выпущенные по Израилю, были сбиты. Дефрин обвинил Тегеран в желании обострить ситуацию, а также настаивал на легитимности атаки на штаб-квартиру Хизбаллы в Дахии.
2: Иранский террористический режим совершил серьезную ошибку, вновь выбрав терроризм. Он пытается обострить ситуацию, обстреливая нашу территорию в ответ на удары Цахал в Дахии. Мы этого не допустим. Мы атаковали Дахию после непрекращающихся обстрелов наших северных районов со стороны Хизбаллы. Цахал продолжит действовать по всему Ливану и нанесет еще больший ущерб террористической организации Хизбалла. Мы не допустим продолжения обстрелов граждан государства Израиль.
1: События вчерашнего дня и минувшей ночи стали крупнейшей эскалацией конфликта с начала апреля, когда США и Иран договорились о перемирии. Израиль с этого времени воздерживался от ударов по Ирану и наоборот. Президент США Дональд Трамп, неоднократно заявлявший в последние дни о близости заключения мирного соглашения с Ираном и окончания вооруженного конфликта, комментируя этот обмен ударами между Ираном и Израилем, призвал стороны немедленно прекратить боевые действия и вернуться к режиму прекращения огня. Согласно сообщению, опубликованному днем в понедельник, вооруженные силы Ирана прекратили операцию против Израиля, однако, как говорится в заявлении центрального командования КСИР, если будут удары по югу Ливана, Иран ответит гораздо более сокрушительно. В интервью американскому телеканалу NBC в конце прошлой недели Дональд Трамп дал понять, что премьер-министру Израиля Бенямину Нетаньяху нужно будет принять условия будущей возможной сделки США и Ирана, если, конечно, она будет в конце концов заключена. Трамп также подчеркнул, что Вашингтон все еще добивается от Тегерана четких гарантий того, что Иран полностью откажется как от попыток создать собственное ядерное оружие, так и закупить его в другой стране. В целом президент США выразил уверенность в том, что уже в скором времени главные задачи, начавшиеся 100 дней назад операции «Эпическая ярость», будут выполнены.
0: Мне не нравятся бесконечные войны, но это не бесконечная война. Она идет 3 месяца, большую часть этого времени действовало вполне неплохое перемирие. Блокада была потрясающей, наш флот потрясающий, наш

0: Армия лучшая в мире. Послушайте, мы взяли под контроль могущественную страну Венесуэлу. Там очень много солдат, большая и сильная армия. Мы захватили Венесуэлу за считанные минуты. Мы уничтожили потенциал Ирана за считанные дни. Никто никогда ничего подобного не видел. Теперь я собираюсь это закончить.
1: Интересно, что интервью NBC, отрывок из которого вы только что услышали, и в котором обсуждались также другие проблемы, в том числе касающиеся внутренней политики в США, Трамп довольно резко прервал. В тот момент, когда ведущая программы Meet the Press Кристин Уэлкер попросила Трампа привести доказательства подтасовок на президентских выборах 2020 года, которые, как все последующие годы Трамп утверждал, имели место. Вы предвзятый и нечестный телеканал, извините, давайте закончим на этом, потому что с меня хватит. Спасибо, дорогая, всего хорошего, сказал Трамп и ушел с интервью, которое записывалось в пятницу на ферме в штате Висконсин, где Трамп выступал перед фермерами. Что же касается бесконечных войн, а не любви, к которым Трамп упомянул, то это наверняка касается и войны в Украине, которая идет уже почти 4,5 года. Напомню, что в четверг вечером президент Украины Владимир Зеленский опубликовал открытое письмо президенту России Владимиру Путину с предложением встретиться лично и договориться об окончании войны. Путин, выступавший в пятницу на Международном экономическом форуме в Петербурге, публично отказался от предложения Зеленского, выразив сомнение в том, что президент Украины вообще действительно добивается такой встречи. Отвечая на вопрос по поводу письма Зеленского, Путин также упомянул о визите в Киев некоего российского бизнесмена, о котором, если бы не письмо, он якобы предпочел бы не рассказывать.
2: Ну, 3 недели назад один из представителей наших бизнес-кругов мне позвонил и задал вопрос. Сказал: Владимир Владимирович, меня приглашают в Киев. Я бы поехал, послушал, а потом бы вам рассказал, о чем там речь. Я говорю: ну, пожалуйста, я не могу вам запретить, поезжайте. Он поехал в Киев и встречался с этим господином, автором вот этого письма. Кроме всякой шелухи, самое главное – господин Зеленский просил о встрече. Я говорю: я никогда не отказывался. Но не вижу смысла встречаться. Смысл только для украинской стороны остановить наступление наших вооруженных сил. Вот и все. Это было, по-моему, 21 мая. А 22 мая украинские войска нанесли ужасный террористический удар по общежитию колледжа в Луганской Народной Республике. Теперь уже я утром позвонил вот этому, так скажем, коллеге, который ездил в Киев, и я его спросил, что это значит. Он говорит: у меня нет объяснений. Вот они мне сейчас звонят опять, я с ними переговорю, потом вам дам знать, проинформирую. Я говорю: ну, пожалуйста, я больше с ним не разговаривал. Вот и это письмо, оно действительно с элементами хамства. Это что? Это способ создания условий для личных встреч и переговоров, или это создание обстановки, при которой вообще на самом деле невозможно проводить никаких личных встреч?
1: Это был Владимир Путин. Владимир Зеленский, который в воскресенье прибыл в Лондон для встречи с британским премьером Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем, перед началом этих переговоров дал интервью телеканалу Sky News, в котором назвал имя приезжавшего в Киев бизнесмена. Как и предполагали многие, им оказался Роман Абрамович, уже пытавшийся ранее играть роль посредника на переговорах между Россией и Украиной, проходивших в Турции. И вот как Зеленский описал этот визит. Абрамович приехал в Киев и сказал: у меня есть сообщение непосредственно для вас, и я хочу получить ответное сообщение от вас и передать его Путину. При этом он подчеркнул, что все должно происходить без каких-либо публичных заявлений. Я ответил: смотрите, это ваш выбор, для нас не имеет значения, будет это публично или нет. Но с Россией всегда, все время происходит именно так. Если они говорят, что это должно остаться между нами, то это означает, что уже завтра об этом узнают все, это перестанет быть секретом. Он приехал и хотел передать сигнал о том, что они готовы к разговору и хотят понять, на что готовы мы. Я сказал: вопрос не в нас. Вы ведете войну против нас на нашей территории. И потом я сказал о Донбассе. Это было мое главное послание. Я сказал: нет, мы не уйдем. мы не уйдем с нашей территории. Мы не дадим вам одержать такую победу, вы ее не получите». Мы также обсуждали возможные компромиссы. Я сказал, что любые компромиссы возможны только после прекращения огня. Прекращение огня – это уже огромный компромисс с нашей стороны. Получив от меня это сообщение, он сказал, что немедленно передаст его Путину. Я ответил: «Хорошо, я готов встретиться, начиная с завтрашнего дня, где угодно. Только не в Москве, не в Беларуси, не в Минске, а в любом другом месте, в любой день и в любом формате. Мы можем провести встречу с участием президента Трампа. Уверен, что он будет готов приехать. Мы можем организовать ее вместе с европейскими лидерами. Уверен, что все они хотят помочь. Или можем выбрать двусторонний формат и провести встречу один на один». В интервью телеканалу Sky News Зеленский также заявил, что инициатива на фронте сейчас в руках ВСУ, что Россия не сможет одержать военную победу над Украиной, которая сейчас в состоянии наносить эффективные удары по объектам в глубине российской территории. «Мы не собираемся просто тихо умирать», — сказал Зеленский. Что же касается лондонских переговоров, то лидеры Великобритании, Франции и Германии поддержали призыв Зеленского к завершению войны дипломатически средствами, изложенной в его письме Путину. Условиями справедливого и прочного мира в совместном заявлении Зеленского, Стармера, Макрона и Мерца, опубликованном сегодня, названы немедленное прекращение огня, признание права Украины самостоятельно выбирать меры безопасности и союзников, развертывание многонациональных сил для Украины, выплата Украине компенсаций, в том числе за счет замороженных российских активов, а также учет интересов европейской безопасности. И добавлю, что на следующий день после отказа Путина от предложения встретиться с Зеленским, то есть 6 июня, украинские беспилотники вновь атаковали Петербург, где завершался Международный экономический форум, прозванный когда-то «Давосом Путина» или «Российским Давосом». Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 8 июня. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Несмотря на то, что близость войны с Украиной, которую Россия развязала в 2022 году, очень ощущалась, участники Петербургского международного экономического форума, проходившего под лозунгом «Прагматичный диалог. Путь к стабильному будущему», упоминания о войне старательно избегали. О том, во что в таких условиях превратилось обсуждение путей восстановления российской экономики, в комментарии экономического обозревателя «Радио Свобода» Максима Бланта.
3: Мероприятие даже по сравнению с прошлым годом сильно маргинализировалось. И если охарактеризовать тенденцию одной фразы, можно констатировать утрату остатков адекватности. Резко изменились за год и настроения. Если в июне 2025-го лейтмотивом многих выступлений было «пришло время принимать решения», после чего выступающие делали многозначительную паузу, то теперь вся макроэкономическая часть была посвящена поискам новой модели роста в условиях, когда старая себя исчерпала. Этому была посвящена и макроэкономическая сессия с бессменным модератором, председателем Думского комитета по бюджету и налогам, а по совместительству записным критиком правительства с как бы либеральных позиций Андреем Макаровым. И с не менее традиционными участниками, министрами экономики и финансов Максимом Решетниковым и Антоном Силуановым, а также куратором экономических вопросов в путинской администрации Максимом Орешкиным. Еще один бессменный участник панели, глава Банка России Эльвира Набиуллина, впервые за все годы ее служения в ЦБ, а до этого в правительстве, в северную столицу своим присутствием не почтила. А без нее поиски новой модели устойчивого роста экономики так и не увенчались успехом. Решетников долго рассказывал о том, что плохо сейчас всем, а не только России. Говорил о 10% росте экономики в последние 3 года. И свел все к тому, что сейчас все плохо, потому что раньше было слишком хорошо. А сейчас нужна пауза для структурной перестройки, после которой опять все будет хорошо. В чем эта структурная перестройка выражается, он умолчал. Зато родил относительно свежую мысль о том, что в вопросе санкций пора уже переходить от оборонительной тактики к наступательной. Присутствующие было оживились, но министр экономики смазал все впечатление, приведя в качестве примера такой тактики грядущее налаживание тесных экономических связей с Танзанией. На ехидный вопрос Макарова о том, почему, если впереди все так радужно, подчиненные Решетникову выдали на гора такой пессимистичный прогноз на 3 года, министр экономики сослался на свежие данные Росстата о падении инвестиций в первом квартале на 14 с лишним процентов к первому кварталу прошлого года. А без инвестиций и про рост говорить не приходится. Это макроэкономические светила в России пока еще помнят. Одним словом, на профильной панели модель не отыскалась. И поиски продолжились на деловом завтраке Сбера, который всегда считался едва ли не главным мероприятием форума, где люди, определяющие экономическую, бюджетную и денежно-кредитную политику, в гораздо более свободном формате обсуждают наболевшее между собой и с капитанами российского бизнеса. Стоит ли говорить, что и тут собравшихся ждал полный провал? Иначе и быть не могло, поскольку все обсуждения ограничивались констатацией симптомов. Структурного дефицита кадров, вопиющего отставания роста производительности труда от роста зарплат, разбалансированного бюджета, сбалансировать который не получилось даже после того, как 2 года подряд повышали налоги, беспрецедентного по длительности периода высоких ставок, которые так и не смогли загнать инфляцию в отведенные ей рамки, обвала инвестиций, наконец. А честно сформулировать, в чем именно заключалась та самая модель роста, которая себя, дескать, исчерпала, никто так и не удосужился. Поскольку для этого пришлось бы произнести такие слова, как «война» и «военные расходы», которые по-прежнему произносить не принято, когда идет обсуждение проблем экономики. Ближе всех к тому, чтобы прекратить играть в эти экономические жмурки, был на деловом завтраке у Германа Грефа, почти утративший хладнокровие, первый зампред ЦБ Алексей Заботкин.
4: Безработица – это зло. Почему зло? Потому что если человек не отработал, он не создал добавленную стоимость. Ни для себя, ни для общества в целом. Мы видели на графике, да? Безработица 2,1%. Это исторический минимум, и пока она с этой точки никуда не сдвигается. Поэтому говорить о том, что у нас переохлаждение по экономике в целом, неуместно. Но, конечно, ситуация очень различается по секторам. И я понимаю, что есть много бизнесов, которые ощущают, что для них спрос очень сильно упал с 2024 года. Но при этом спрос на какие-то другие вещи выросли. И мы видим кучу отраслей, которые растут двузначными темпами год к году. И в части выпуска, и в части инвестиций.
3: Что это за сектора, где не падают ни спрос, ни инвестиции, Заботкин уточнять не стал, остановился вовремя. Хозяин же мероприятия Герман Греф поспешил сменить тему, а в конце завтрака и вовсе выдал тираду, которая меня лично окончательно уверила в том, что если долго и очень старательно исключать что-то из своей жизни, то начинаешь жить совсем в другом мире, не вполне реальном.
5: Очевидно, что сегодня мы стоим перед огромным риском попытки создание критического отрыва с помощью искусственного интеллекта в военных технологиях, чего ни в коем случае нельзя допустить. В этом смысле сейчас период времени, который во многом созвучен с тем, что мы видели во времена Манхэттенского проекта. И сегодня нам всем нужно приложить усилия к тому, чтобы сохранить мир.
3: Комментировать тут, пожалуй, нечего. Могу только пожелать главе Сбера, чтобы его усилия к тому, чтобы сохранить мир, увенчались успехом.
1: Итоги состоявшегося в конце прошлой недели Петербургского международного экономического форума подвел экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант. Время свободы. Партия премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор» побеждает на парламентских выборах, которые прошли в воскресенье 7 июня. О победе сторонников Пашиняна сегодня утром сообщила Центральная избирательная комиссия, подсчитавшая голоса на всех 2005 участках. По уточненным данным, гражданский договор получает почти 50% голосов. У партии будет 64 мандата из 105 в парламенте. Это большинство, однако конституционного большинства в 70 голосов у партии Пашиняна не будет, что может осложнить внесение поправок в Конституцию, о необходимости которых говорится в связи с мирными договоренностями с Азербайджаном. В парламент Армении проходят также две оппозиционные силы, считающиеся пророссийскими. Это блок «Сильная Армения» миллиардера Самвела Карапетяна. У него более 23% голосов и 29 мандатов, а также блок Армения Роберта Кочеряна с 12 мандатами. Первоначально сообщалось, что партия «Процветающая Армения» Гагика Царукяна тоже проходит в парламент, но, согласно окончательным результатам, ей не хватило всего 0,01% для преодоления барьера в 4%, установленного Конституцией. Роберт Кочерян в день голосования заявил о бессмысленности, на его взгляд, европейского выбора партии Никола Пашиняна «Гражданский договор», поскольку он считает вступление Армении в ЕС недостижимой целью.
6: Европейская сказка как бы победить не может, потому что это такая сказка, может, красивая, в красивой упаковке. Это не побеждает европейская сказка, это как раз проигрывает рациональный смысл вообще развития государства. Потому что предлагается то, перспективы чего не видно абсолютно, по крайней мере, в ближайшие 20-30 лет. Поэтому здесь просто здравый смысл проигрывает, государство проигрывает, народ проигрывает.
1: Это был лидер блока «Армения» Роберт Кочерян. В свою очередь Самвел Карапетян, напомню, он возглавляет блок «Сильная Армения», заявил, что останется в Армении после выборов. Он также отрицал, что в ходе предвыборной кампании прямую поддержку ему оказывали Россия и лично Владимир Путин. Самвел Карапетян тоже скептически высказался о перспективах экономического сотрудничества Армении с ЕС и отметил важность поддержания хороших отношений со всеми ведущими державами мира.
7: Понимаете, мы должны иметь со всеми хорошие отношения, и с Америкой, и с Евросоюзом, и с Россией. Это те страны, которые должны помогать развиваться Армении. Мы не можем сказать, что мы будем иметь только хорошие отношения с Россией или только хорошие отношения с Америкой.
8: То есть баланс будет в этом?
7: Баланс однозначно будет. Вот в нашем случае однозначно этот баланс будет.
1: Это был лидер блока «Сильная Армения» Самвел Карапетян, ну а Никол Пашинян, объявляя о своей победе, отверг призыв Владимира Путина к скорейшему проведению референдума в Армении по вопросу о вступлении страны в Европейский Союз. Пашинян повторил свой тезис, согласно которому сейчас Армения к такому референдуму не готова, а первоочередная цель – это реформы в стране, которые могли бы превратить ее в кандидата на членство в Евросоюзе.
9: Мы продолжим курс сближения, но мы продолжим и наше участие членства в Евразийском экономическом союзе, и мы будем развивать наши отношения с Российской Федерацией и другими странами Евразийского экономического союза, и мы, конечно, будем способствовать укреплению связей в рамках Евразийского экономического союза.
10: Для референдума мы должны как минимум уже официально обратиться в Европейский союз для членства или быть кандидатом. Вы знаете, Армения тоже не готова быть членом Европейского Союза. И наша первая цель – реформировать страну и привести ее до уровня соответствия со стандартами Европейского Союза.
1: Это был премьер-министр Армении Никол Пашинян. По словам Пашиняна, страны ЕС становятся для Армении новыми экспортными направлениями. Он также напомнил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время телефонного разговора перед выборами подтвердила выделение Еревану срочной помощи в размере 50 миллионов евро. Средства, по словам премьера, предназначены для поддержания армянских производителей на фоне проблем с экспортом их продукции в Россию. Ранее фон дер Ляйен заявила, что Европейский Союз солидарен с Арменией и готов поддержать страну на фоне существующих экономических трудностей. Ну и последняя тема. Как всегда, отвлекусь в конце от политики. Сегодня исполнилось 150 лет со дня смерти одной из самых известных французских писательниц XIX века Жорж Санд. Настоящее ее имя – Амантина Люсиль Аврора Дюпен. Самые читаемые романы Жорж Санд – это «Консуэла» и «Графиня Рудольштадт». Еще один известный роман «Лукреция Флориани» посвящен отношениям Жорж Санд с польским композитором, пианистом-виртуозом Фредериком Шопеном. Эти отношения продолжались 10 лет и оказали заметное влияние на творчество обоих. Но для меня сегодняшняя дата – повод завершить выпуск отрывком из спектакля «Любовь артистов» об отношениях Жорж Санд и Шопена. Спектакль был поставлен в 1997 году в США. – этой пьесе только два персонажа – Жорж Санд и музыка Шопена. Жорж Санд сыграла актриса Елена Соловей.
8: Если бы я знала, что Шопен не свободен, что в его сердце есть еще увлечение, я никогда не опустилась бы до того, чтобы воровать угли с чужого алтаря. Так же, как и он, конечно, уклонился бы от моего первого поцелуя, если бы знал, что я все еще замужем. Мы никого не предали. Мы дали случайному дуновению ветра перенести нас на мгновение в другой мир. Я всегда верила своему инстинкту. Он меня никогда не подводил. Могла ошибиться в отношении других, но только не в отношении себя. Я делала много глупостей, раскаиваюсь в них, но никогда я не была злобной или низкой. Чувства всегда побеждали мой ум, и те границы, которые я хотела сама себе поставить, никогда не приносили мне пользу. Я меняла свои убеждения множество раз, но верила при этом больше всего в верность. Я исповедовала ее, я следовала ей, я требовала ее, но меня предавали, и я предавала. Но все-таки я не чувствую раскаяния, потому что каждый раз, когда я изменяла, я подчинялась судьбе, следовала инстинкту, требовавшему идеала. Это заставляло меня бросать несовершенное, чтобы достичь того, что казалось верхом совершенства. Я испытала любовь очень разных людей. Любовь артистов, любовь монаха, поэта. Что еще? Иногда любовь была как пытка, она вгоняла меня в отчаяние, почти в безумие, пока я не привыкла любить только того, кто любит меня. Привыкнув жить с мужчинами, не чувствуя себя по-настоящему женщиной, я действительно была ошеломлена тем воздействием, которое производил на меня этот хрупкий человек. Огромное чувство владело мной, не слушая рассудка. Я оказалась гораздо слабее, чем я думала, но не обвиняю себя в этом. Ибо если небо хочет, чтобы мы довольствовались только земными желаниями, то зачем? Оно позволяет ангелу заблудиться между нами и оказаться на нашем пути. Мне не нравятся слова «физическая любовь», они оскорбляют меня. Но была ли когда-нибудь любовь, которая не желала бы единственного поцелуя и любящего поцелуя без наслаждения? Теперь я открыла перед вами свою душу до дна. Теперь вы знаете, какая я.
1: Отрывок из спектакля «Любовь артистов» в роли Жорж Санд, Елена Соловей. Музыка Фредерика Шопена. Архивная запись «Радио Свобода» 1997 года. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. У меня на сегодня все. До свидания.
11: Студия подкастов «Радио Свобода».
12: Каким вам представляется будущее России?
13: Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
14: Загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсии минимальные. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких, 68 рублей. Нету будущего страны.
15: Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
16: Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
17: Да что-то как-то страшновато.
12: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
1: Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. На экранах Запада фильмы Сержа Руле. Ведет программу Галина Зотова. Эфир 14 февраля 1968 года.

Сегодня наша программа из серии «Лучшие фильмы 1967 года» посвящена одному из самых благородных произведений кинематографического искусства – фильму французского режиссера Сержа Руле. Серж Руле – последователь Робера Брессона и был его ассистентом. Влияние метра, конечно, чувствуется – строгость, отсутствие лишних эффектов, четкость. Все это относится к стилю, но тональность фильма Руле другая. В двух словах. Брессону удаются экранизации Бернаноса. Серж Руле поставил свой первый фильм «Le Mur» – «Стена» по одноименной повести Жан-Поля Сартра. Из этого первого опыта получился маленький шедевр. Руле не только не исказил повесть Сартра, он дал ей новое измерение – время. Физическое измерение времени – по выражению самого Сартра. В повести «Le Mur» всего около 30 страниц. Режиссер без малейшего трюкачества развернул ее на ленте, которая идет полтора часа. За исключением некоторых кадров, все происходит в стенах тюремной камеры, где в течение одной ночи ждут смертники, приговоренные к расстрелу. Их трое. 30-летний рабочий Пабло, ирландец Том и 17-летний юноша Хуан Мирбал. Напомним, что действие известной повести Сартра «Стена» происходит во время гражданской войны в Испании. Но сюжет повести не политический. Политика, или теперь уже история, здесь только служит фоном для психологической проблемы. Что чувствует приговоренный к смерти в течение последних 12 часов? Тема здесь не то или иное событие, в той или иной стране, при том или ином режиме, это тема слепой несправедливости горячечных трибуналов, которые заменяют правосудие поспешным приговором. Это не только памфлет против смертной казни при любых обстоятельствах. Это повесть о муках человека, готового умереть не столько за идею, сколько для того, чтобы сохранить собственную чистоту и достоинство. Ценность фильма «Стена» в том, что, несмотря на весь его напряженный драматизм, он действует на зрителя не угнетающе, а возвышающе. Это и есть критерий настоящего художественного произведения. Поэтому нам кажется уместным в эти дни, когда еще не умолкли звон колоколов и рождественские песнопения, передать сокращенную инсценировку фильма Сержа Руле «Стена».

0: Нас втолкнули в большой белый зал. От света было больно глазам. Потом я разглядел стол. За ним сидело четверо в штатском. Они рассматривали бумаги. Мы прошли через весь зал, в глубине которого стояла толпа арестованных. Нас было трое. Молодой Хуан, ирландец Том и я. Мы прождали около 3 часов. Я отупел, в голове было пусто. Пленных по очереди подводили к столу. Здесь задавали краткие вопросы. Имя, профессия, адрес. Наконец вызвали Тома. Его спросили, был ли он в интернациональной бригаде. Он не мог этого отрицать из-за бумаг, которые они нашли в его кармане. Хуана они ничего не спросили, кроме адреса.
1: 47, Плаза Сан-Мигель.
0: Хуан стал объяснять, что политикой занимается не он, а его старший брат, которого уже нет здесь. Что он, Хуан, не принадлежит ни к какой партии, что он ничего не сделал. Никто не слушал его. Пришла моя очередь.
2: Где-то.
0: Меня спросили, где находится Рамон Грис. Я ответил, что не знаю. Один из них сказал полувопросительно: «Вы прятали его в вашем доме между 6-м и 19-м?» Я сказал: «Нет». Нас увели. По дороге Том обратился к страже.
3: «Что это было? Допрос или суд?»
0: Тот ответил, что это был суд и что приговор нам сообщат в тюремной камере. Камера, в которую нас заключили, не была настоящей тюрьмой. Это был погреб в здании госпиталя. Было страшно холодно, дуло во все щели. Первые дни после ареста я провел в подземелье средневекового здания архиепископства. Там не было холодно, но я был один, и это в конце концов стало невыносимым. Здесь у меня были товарищи. Хуан молчал, но Том любил говорить.
3: «Мы пропали».
0: «Я тоже так думаю. Но, по-моему, этому мальчику они ничего не сделают».
3: «Они ничего не могут поставить ему вину. Он не отвечает за своего брата».
0: Свет в погреб проникал через небольшие оконца и люк в потолке. Оттуда было видно небо. В нормальное время в погреб этот ссыпали уголь для топки. Уголь лежал без употребления на полу под самым отверстием, которое забыли закрыть, и часто мок под дождем. Том дрожал от холода.
3: «Черт побери, меня опять начинает трясти».
0: Том встал и начал проделывать гимнастические упражнения. Потом он сел рядом со мной, тяжело дыша. В 8 часов они вошли. Их было трое. У старшего офицера в руках была бумага. Он прочел вслух наши фамилии: Стайнбок, Ибьета и Мирбал. Он сказал, что мы приговорены к смертной казни и будем расстреляны завтра утром. Хуан бросился объяснять, что он невиновен, что это недоразумение. Офицер еще раз взглянул на лист и повторил, что имя Хуана тоже числится в списке приговоренных к расстрелу. Потом, обращаясь ко всем, заявил, что военный врач, бельгиец, получил разрешение провести с нами эту последнюю ночь.
3: «Что я тебе сказал? Мы пропали».
0: «Да. Жаль мальчика». Я сказал это из чувства справедливости, но настоящей жалости к Хуану я не испытывал. Чувство жалости вызывает во мне скорее отвращение. Том был добрым человеком. Он протянул руку, хотел положить ее на плечо Хуана. Тот отодвинулся и почти с яростью взглянул на Тома. «Оставь его, не видишь, что ли? Он сейчас заревет». Тому явно хотелось утешить мальчика. К тому же это отвлекло бы его от мысли о себе. Я был раздражен. Я тоже никогда не думал о смерти, потому что для этого не было повода раньше. Но теперь случай представился. И мне нечего было делать, кроме как думать об этом. Тут Том опять заговорил. У него потребность вслух выражать свои мысли.
3: «Я хорошо помню, как я в первый раз убил человека. Он был, по крайней мере, в 300 метрах от меня, по ту сторону глубокого оврага. Я решил попробовать попасть в него. Прицелился, выстрелил. Он упал. Это произвело на меня сильное впечатление. Потом мы ушли. Это все.
0: Том шагал по камере, затем остановился передо мной и сказал мечтательно:
3: «Да, хорошо было равенство между офицерами и солдатами. Деньги все получали одинаково, и пища была та же для всех. Все были товарищами».
0: Том замолчал. Я взглянул на него из-под лобья. Он был словно серого цвета. Вечерело. Сквозь отверстие в потолке я увидел первую звезду. Ночь обещала быть ледяной.

0: Он был высокого роста, плотный, в бельгийской военной форме. Врач представился и сказал, что получил разрешение провести с нами ночь. Я крикнул: «Зачем вы здесь? Госпиталь переполнен больными!» Бельгиец спокойно ответил, что его прислали к нам. Педро, один из двух сторожей, вышел из камеры и вернулся с керосиновой лампой. Я долго смотрел на кружок света. Лампа едва освещала стены камеры, пещеры и силуэты людей. Хуан лежал ничком на тюфяке. Сторожа сидели на скамейке. Один из них явно боролся со сном. Бельгиец стоял спиной к двери и, не отрываясь, следил за каждым нашим движением. Он предложил нам сигареты и сигары. Том и я отказались. Врач подошел к Хуану, прикоснулся к худой руке мальчика. Глаза бельгийца оставались холодными. Потом он украдкой нащупал пульс Хуана, взглянул на часы и отошел. Через несколько минут он, словно вспомнив что-то очень срочное, вынул записную книжку и стал писать. И тут я понял, что он здесь для того, чтобы изучать нашу физическую реакцию на страх. Бельгиец теперь смотрел на меня. В упор. Тут я заметил, что обливаюсь потом. Зимой, в холодном подземелье, пот градом лился по моему лицу, рубашка прилипла к телу. Я встал и прошелся по камере. Том вздрогнул. Лицо его было землистого цвета, как мое, наверное. Сквозь отверстие в потолке над самой моей головой я мог видеть большую медведицу. В первые дни после моего ареста я тоже видел большой кусок неба из моего карцера. И каждый час суток, отражаясь на небе, напоминал мне какой-нибудь момент из моего прошлого. Утром, глядя на жестко-голубой небосвод, я вспоминал пляжи на берегу Атлантического океана. В полдень, при виде солнца, я думал о том, как я сидел в баре в Севилье и пил вино, закусывал анчоусами и маслинами. В послеобеденные часы я почему-то думал о глубокой тени, в которую погружена одна половина арены, в то время как другая сверкает на солнце. Но теперь я мог смотреть на небо сколько угодно. Я не видел ничего. Так, пожалуй, было лучше. Я опять подсел к Тому. Прошло много времени. Том снова заговорил.
1: Ты понимаешь? Я не понимаю. С нами случится то, чего я не могу осознать. Мне не ясно. Я хочу быть мужественным, но я должен, по крайней мере, понять. Слушай, нас выведут во двор. Сколько их будет?
0: Не знаю. 5, 8, не больше.
1: Нас поставят к стене. Я прижмусь к ней и всеми силами буду пытаться пройти сквозь стену, но она будет сопротивляться, как в кошмаре. Все это я могу вообразить, и боль тоже, раны. Но потом, что потом? Я знаю, что потом ничего не будет. И вот этого я не могу осознать. Я вижу мой труп. Но ведь вижу я его моими глазами. А ведь я должен представить себе, что я больше ничего не увижу, ничего не услышу. И что мир будет существовать без меня. Человек не может постичь этого, Пабло. Мы не успеем приготовиться к этому, Пабло. Оно застигнет нас врасплох, со спины.
0: Я вдруг подумал, что если бы вместо Тома рядом со мной был Рамон Грис, я был бы менее одинок. С другой стороны, тогда бы я, может быть, слишком расчувствовался. Я произнес вслух: если бы Рамон был здесь, все было бы иначе.
1: Почему Рамон?
0: Том продолжал говорить, обращаясь ко мне, но на самом деле говорил он для себя.
1: Так умереть противоестественно. Уверяю тебя, Пабло.
0: Я знаю. Я знаю и то, что всю эту ночь мы думали одно и то же. Том, я. Но я не чувствовал настоящей близости к нему, хотя мы, должно быть, сейчас походили друг на друга, как близнецы. Том взял меня за руку и, не глядя на меня, произнес:
1: «Скажи, я хотел бы знать, правда ли, что человек превращается в ничто? Что мы совсем исчезнем? Как ты думаешь, Пабло?»
0: Но я думал о своем. Сцены одна за другой быстро проносились передо мной, как на экране. Забастовка на заводе, стрельба, лицо Рамона. Потом лицо женщины, Конча. Она любит меня. Я любил ее. Потом вот я вхожу в церковь. Черные тени молящихся, белые стволы свечей, на которых цветут желтые лепестки пламени. Потом снова Рамон перед самым бегством. Я хотел уйти за ним, но он велел мне остаться. Потом еще картины более далекого прошлого. Ночь, проведенная на скамейке на улице в Гренаде. Я улыбнулся. Как я раньше стремился к счастью, как любил женщин, как мечтал о свободе. Я хотел спасти родину, выступал на митингах. Все это всерьез, как будто я был бессмертен. В эту секунду вся моя жизнь была передо мной, словно туго связанный мешок. Я подумал, все было ложью, потому что все сейчас кончится. Как я мог судить об этой моей жизни, когда все в ней было только наброском? Всю мою короткую жизнь я словно выставлял векселя на вечность. Я ничего не понял. Но я и не жалел ни о чем. Если бы в эту минуту мне объяснили, что я помилован, что я буду жить дальше, я думаю, что мне это было бы безразлично. Еще несколько часов или несколько лет ожидания, не все ли равно, когда человек потерял иллюзию, когда он понял, что он не бессмертен. Я не жалел ни о чем. Я мог бы пожалеть о многом. Я ничего больше не любил, и в этом смысле я был спокоен. Но это было страшное спокойствие из-за тела моего. Я продолжал видеть его глазами, слушать его ушами, но это не был я. Мое тело дрожало и покрывалось потом помимо моей воли. Я не узнавал его больше.

0: киргизского врача вдруг осенила блестящая мысль. Он сказал, что если разрешат власти, он передаст от нас письма нашим близким. Том пробормотал:
1: «У меня никого нет».
0: Я промолчал.
1: «Ты ничего не хочешь сказать Конша?»
0: Я ненавидел его за этот сообщнический, дружеский тон. В прошлую ночь перед судом я напрасно говорил о ней с Томом. В тот момент я бы дал себе отрубить руку, чтобы провести с ней несколько минут. Но сейчас мне не хотелось ее видеть, мне нечего было ей сказать. Я бы не мог ее обнять. Я ненавидел мое тело, серое, словно бескровное, потное. Я не был уверен, что не испытывал отвращения к ее телу. Конча будет плакать, когда узнает о моей смерти. Она потеряет вкус к жизни на долгие месяцы. Но в конце концов умру я, а не она. Я вспомнил ее глаза, чудные такие, полные нежности. Когда она смотрела на меня, что-то проникало в мою душу. Но и этого больше нет. Я подумал, что если бы Конча сейчас посмотрела на меня, ее взгляд остался бы в глубине ее глаз. Он не дошел бы до меня. Я был теперь один на свете, как Том, но по-другому. Том сидел верхом на скамейке. Он смотрел на нее с удивлением, с какой-то странной улыбкой. Потом он осторожно коснулся рукой дерева и вздрогнул, будто обжегся. На месте Тома я бы не трогал скамейки. Мне достаточно было взглянуть на нее и на другие предметы, чтобы почувствовать, что я скоро умру. Вещи словно отодвинулись от меня и держались скромно в стороне, перешептываясь, как близкие у изголовья умирающего. Прикоснувшись рукой к скамье, Том словно коснулся собственной смерти. Бельгиец взглянул на свои часы и сказал, что сейчас 16:30. Мерзавец. Он сделал это нарочно. Хуан заметался по камере, потом бросился на тюфяк, рыдая. Том молчал. Он встал и остановился под самым отверстием в потолке. Подняв голову, ирландец смотрел на небо в ожидании рассвета. «Я же упрямо хотел только одного – умереть достойно, чистоплотно. Но с того момента, как врач сказал нам, который час, я стал физически ощущать течение времени, капля за каплей». Было еще совсем темно, когда я вдруг услышал голос Тома и вслед за этим шаги там, во дворе.
1: «Ты слышишь?»
0: «Да».
1: «Как они могут стрелять в темноте?»
0: Наступила тишина. Стены камеры начали сереть. Сторож задул лампу. «Светает», — сказал я Тому. И тут же мы услышали залп. «Начинается. Это там, на внутреннем дворе».
1: «Папиросу, пожалуйста».
0: «Мне курить не хотелось».
1: «Подумай только».
0: Том хотел что-то прибавить, но дверь открылась. В камеру вошел лейтенант и 4 солдата. Том бросил сигарету.
2: «Стейнбок».
0: Том не ответил.
2: «Иванирбал».
0: Их увели. Когда я направился к выходу, лейтенант велел мне подождать. Бельгийцы тюремщики тоже ушли. Я остался один. Я не понимал, что происходит. Я бы предпочел, чтобы это кончилось сейчас, сразу. Мне хотелось кричать, но я сжимал кулаки, стиснув зубы. Я хотел умереть достойно. И тут меня охватила паника. Я бросился к стене и начал карабкаться вверх к решетке. Я пытался просунуть голову между прутьями, но расстояние было слишком узким. Пальцы одной моей руки вцепились в землю по ту сторону решетки. Другой рукой, ободранной до крови, я пытался согнуть прут. Наконец, обессилев, я соскользнул на пол и машинально стряхнул пыль с рубашки. Разжав пальцы, я выронил кусочек моха и несколько смятых травинок. В эту минуту за мной пришли. В комнате, куда меня провели, было очень жарко. Пахло сигарами. Их было двое. Один офицер спросил меня, знаю ли я, где находится сейчас Рамон Грис. Я ответил, что не знаю. Другой офицер, закуривая сигару, сказал мне, что если я выдам Рамона, меня не расстреляют. Я смотрел на них с изумлением. Неужели они не сознавали, что тоже умрут, рано или поздно, что они не бессмертны? Мне казалось безумием, что они сами этого не понимают и занимаются всякой чепухой, проверяя какие-то списки. Я опять сказал, что не знаю, где Рамон, но что, по моим сведениям, он в Мадриде. Мне дали четверть часа на размышление. Солдат увел меня и запер в бельевой. Здесь было тихо, тихо и чисто. Стопы белья напоминали сугробы снега. Я взял свежее полотенце и вытер лицо, руки. Потом сел на табурет и стал думать. Вовсе не о предложении, сделанном мне офицером. Я знал, конечно, что Рамон находится в 4 километрах от города, где он прячется у кузена. Но я знал также, что не выдам его. Я думал о причине моего поведения. Почему я предпочитаю умереть, чем выдать Рамона? Я больше не любил его. Моя дружба к нему кончилась в эту ночь, перед самой зарей, тогда же, когда кончилась моя любовь к Конча и мое желание жить. Да, я уважал Рамона Грис. Я сознавал, что он человек более полезный, чем я. Но если я решил умереть вместо Рамона, то совсем не по этой причине. Я знал, что его жизнь не ценнее моей или любой другой. Человеческая жизнь вообще не имеет ценности. Я понимал это, понимал и то, что мне теперь все безразлично, и что если я не выдам Рамона, чтобы спасти собственную шкуру, то это, скорее всего, из упрямства. Может быть, эта мысль пришла мне в голову в тот момент, когда я прикоснулся к успокоительно свежему полотенцу. Не знаю. Но когда солдат с винтовкой повел меня обратно по коридору, меня рассмешили сначала его нелепые усы, потом крыса, которая прошмыгнула у нас под ногами. Я решил пошутить над моими врагами. Я веселился, представляя себе, как они вдруг засуетятся, забегают. С новым любопытством, взглянув на офицеров, я сказал: «Рамон Грис прячется на кладбище». Они вскочили на ноги, и немедленно старший офицер, маленький, толстый, стал выкрикивать приказы. Другой сказал мне на ходу, что если я сказал неправду, то это мне будет стоить очень дорого. Они выбежали из комнаты. Со двора доносились гулкие шаги солдат. Они быстрым маршем шли на кладбище. Мне опять хотелось смеяться. Я представлял себе, как они открывают склепы один за другим. Маленький толстяк вернулся один через полчаса. Я решил, что он пришел дать приказ, чтобы меня расстреляли. Но он, косо посмотрев на меня, велел солдатам вывести меня во двор, где находились другие арестованные. Мне показалось, что я плохо понял его, и я переспросил: «Значит, меня не расстреляют?» Офицер ответил, что после, когда прекратятся военные действия, трибунал решит мою судьбу, и что его это больше не касается. Я все еще не понимал и спросил: «Но почему же?» Офицер пожал плечами и ушел. Меня привели в большой двор. Там был человек 100 арестованных. Одни сидели группами на земле, другие стоя разговаривали между собой. Я ходил по двору, опустив голову мелкими шажками, и напряженно думал, стараясь понять, что со мной произошло. В полдень нас повели обедать. Среди пленных были и знакомые мне. Но я молча глотал суп, не отвечая на их приветствие. Я даже плохо соображал, где я нахожусь. Вечером во двор привели еще новых арестованных, человек 10. Среди них я узнал булочника Гарсия. Он подошел ко мне.
2: «Пабло, я не думал, что увижу тебя в живых».
0: «Меня приговорили к расстрелу. Потом они передумали. Я не знаю, почему».
2: «Знаешь, они нашли Рамона Грис».
0: «Когда?»
2: «Сегодня утром он сделал глупость. Он повздорил с кузеном и решил уйти. Он сказал, что вернулся бы к тебе, но что это слишком опасно, и что лучше он спрячется на кладбище.
0: На кладбище?
2: Да. Как глупо. Конечно, они пошли туда. Это должно было случиться. Когда его нашли, он выстрелил. Они убили его на месте.
0: На кладбище? На кладбище?

Камера покидает окруженный аркадами двор, по которому черными точками разбросаны группы людей. Экран постепенно темнеет. Потом появляются титры. В роли Пабло не профессиональный актер, а испанский писатель Мишель дель Кастильо. Тома Стайнбока играет Денис Махафей. Музыка Эдгарда Кантон. Режиссер Серж Рулей.

0: Вы слушали нашу программу «На экранах Запада».
1: Эфир 14 февраля 1968 года.
2: Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
1: Вы слушаете «Золотой запас свободы». Советско-китайский договор о дружбе 50-го года. Что это было? У микрофона лондонский комментатор «Свободы» Федор Вишняков, Тибор Самуэль. Эфир 16 февраля 70-го года.
3: Передаем второй выпуск откликов и комментариев на актуальные темы дня. 20 лет тому назад был заключен советско-китайский договор о дружбе, союзе и взаимной помощи. Слушайте беседу Федора Вишнякова об этой годовщине.
4: 20 лет тому назад, 14 февраля 1950 года, в Москве был заключен советско-китайский договор о дружбе, союзе и взаимной помощи сроком на 30 лет. Договор предусматривал объединение усилий обеих сторон для совместной борьбы за мир и безопасность, объединение усилий для противодействия агрессии со стороны Японии.

Одновременно было опубликовано соглашение, частично ликвидировавшее неравноправные колониальные условия, навязанные Китаю по советско-китайскому договору 1945 года. Советский Союз обещал безвозмездно передать Китаю свои права на китайскую восточную железную дорогу, пролегавшую, кстати сказать, исключительно по территории Китая. Далее обещал вывести войска из порта Артура в 1952 году. Это обещание, отмечу, не было выполнено. Передать Китаю советское имущество в Дальнем или Дайрене, а также предоставить Китаю кредит в сумме 300 миллионов долларов для оплаты поставок оборудования из СССР. Одновременно в Москве было подписано тайное соглашение, не опубликованное в печати, по которому Советский Союз обещал вывести свои войска и так называемых советников из территории китайской провинции Синьцзян, которая была нелегально оккупирована Советским Союзом с самого начала 40-х годов. Но в то же время Советский Союз навязал Китаю так называемые смешанные советско-китайские общества по развитию китайского народного хозяйства. Излюбленный советский метод колониальной эксплуатации коммунистических государств, широко употреблявшийся в Восточной Европе и, в частности, послуживший одной из важнейших причин для разрыва отношений между Советским Союзом и Югославией. В свете этого неудивительно, что переговоры о советско-китайском договоре длились целых 2 месяца. Мао Цзэдун прибыл в Москву еще в середине декабря 1949 года. Это была первая поездка Мао Цзэдуна за границу. Он был принят с необычайными почестями. На праздновании 70-летия Сталина Мао Цзэдун выступил первым со своими поздравлениями. И весь мир ожидал, что две братские державы очень быстро сговорятся. Но не тут-то было. Вожди Советского Союза и коммунистического Китая упорно торговались за каждую мелочь. Несколько раз переговоры находились на грани полного срыва. Результаты переговоров, как видим, были несколько смешанными. Советскому Союзу пришлось во многом уступить, признать создание сильной единой китайской державы. Но и китайцам пришлось признать советскую опеку, согласиться на унизительные для них условия. Никто не был полностью удовлетворен. Обе стороны затаили злобу друг на друга. Но они понимали, что это не время ссориться, и сведение счетов отложили на будущее. Таким образом, советско-китайский договор 1950 года уже заключал в себе зародыш будущего советско-китайского конфликта. Тогда, конечно, все это никому не было известно, кроме нескольких посвященных лиц. Вся советская пропагандистская машина была посвящена восхвалению нерушимого братского союза между Советским Союзом и Китаем. Московское радио непрерывно передавало новую песню «Москва-Пекин» с припевом «Сталин и Мао слушают нас, слушают нас». Казалось, создан был коммунистический блок невиданной мощи, объединявший 900 миллионов человек и способный противостоять всему капиталистическому миру. Однако действительность была весьма далека от этой радушной картины. Сталин и Мао на самом деле были далеко не братья, а враги. Оба, конечно, были достаточно умными и хитрыми государственными деятелями, чтобы скрывать это от мира. Но оба помнили долгие годы вражды. Ведь в течение почти 25 лет Мао Цзэдун отказывался подчиняться приказам из Москвы и вел свою самостоятельную политику. В 1928 году 6-й съезд Китайской компартии, происходивший в Москве, даже исключил Мао из ЦК

0: партии за мелкобуржуазный уклон. После катастрофического поражения китайской революции в 1927 году, являвшегося следствием преступной догматической линии Сталина и Коминтерна, Мао отверг эту линию и начал создавать собственную партию и собственную теорию революции. Но лишь в 1935 году Мао был избран генеральным секретарем китайской компартии и весьма неохотно признан таковым Советским Союзом. Во время гражданской войны в Китае Сталин скорее поддерживал Гоминдан и Чан Кайши. Сталин всеми силами хотел приостановить развитие китайской революции и предотвратить создание сильной динамичной коммунистической державы. Сталин понимал, что с коммунистическими странами, не оккупированными советской армией, может быть только вражда. И с тех пор эта истина неоднократно подтверждалась. В 1947 году Сталин дал китайским коммунистам совет не переходить в наступление против Гоминдана, вместо этого закрепиться в уже освобожденных районах. Китайцы отвергли совет Сталина, разгромили на голову Чан Кайши, и 1 октября 1949 года в Пекине провозгласили Китайскую Народную Республику. Сталину пришлось смириться с этим и постараться получить наилучшие для себя условия. Мао Цзэдуну тоже пришлось проглотить свою гордость, проглотить оскорбления и отложить на будущее сведение счетов с Советским Союзом. Ведь ему еще на долгие годы нужна была советская помощь. Такова подоплека советско-китайского договора 1950 года. Отношения ненавидящих друг друга, так называемых союзников, развивались соответствующим образом. Несколько месяцев спустя Сталину удалось добиться огромного успеха и, казалось, прочно подчинить себе Китай. Произошло это случайно. В июне 1950 года Сталин развязал Корейскую войну. Все указания говорят о том, что Мао не был даже предупрежден о начале войны. Очень может быть, что основной целью Корейской войны было окружение Китая с северо-востока, и что это таким образом было антикитайским маневром. Но неожиданно для всех Соединенные Штаты вступились за Южную Корею и разгромили на голову северокорейскую армию. Американскими войсками в Корее командовал генерал МакАртур, лютый враг китайского коммунизма. И в результате стремительного наступления американских войск к северу, китайской границе, для китайцев возникла опасность американского вторжения. Тем более, что в это же время Соединенные Штаты вмешались в гражданскую войну в Китае и взяли под свою защиту правительство Чан Кайши на Тайване. Ранее американцы тщательно остерегались такого шага. Мао Цзэдуну пришлось вступить в Корейскую войну. В ходе войны впервые проявилась военная мощь новой китайской коммунистической державы. Но достигнуто это было огромной ценой в людях, а самое главное, в политических последствиях. Во-первых, возникла огромная задолженность Советскому Союзу за вооружение, поставленное Китаю, которое пришлось оплатить. А во-вторых, Китай на многие годы рассорился с Соединенными Штатами, и возникли отношения лютой вражды между Китаем и Америкой. Все это, конечно, было на руку Советскому Союзу. Но в 1953 году Сталин умер, и вскоре положение коренным образом изменилось. Китай быстро восстанавливал свое народное хозяйство и военную силу. В Советском же Союзе к власти пришло слабое, разобщенное руководство. Разгорелась лютая борьба за власть. Хрущев, воевавший в это время с Маленковым, стремился заручиться поддержкой Китая. Пришлось идти на уступки. И в октябре 1954 года, уже не в Москве, а в Пекине, было заключено новое соглашение с Китаем, по которому Советский Союз обязался вывести свои войска из порта Артура в течение 1955 года, и на этот раз обещание было сдержано, ликвидировать все смешанные общества и передать Китаю советскую долю участия в этих обществах, наконец, предоставить Китаю долгосрочный кредит в 520 миллионов рублей и помочь Китаю в строительстве 100 с лишних промышленных предприятий. Отношения между двумя коммунистическими державами изменились. Теперь это уже были равноправные партнеры. Более того, Мао Цзэдун начал проявлять притязания на роль старейшины в коммунистическом мире. В Европе во время восточноевропейского кризиса октября 1956 года Мао открыто вмешался, давал советским руководителям советы о том, как обращаться с Венгрией и Польшей, и помог Советскому Политбюро выпутаться из положения своей открытой поддержкой. В знак благодарности в 1957 году советское правительство обещало помочь Китаю в создании собственного атомного оружия. Но начиная с 1958 года, отношения между Советским Союзом и Китаем становились все более напряженными. СССР отказался поддержать Китай во время тайваньского кризиса. Когда разгорелся конфликт между Китаем и Индией, Советский Союз объявил о своем нейтралитете. Это было неслыханным жестом между союзниками. Наконец, разногласия достигли такой степени, что в 1959 году Советский Союз отказался помочь Китаю со строительством атомного оружия. А в 1960 году неожиданно отозвал из Китая всех советников, которые забрали с собой чертежи строившихся заводов. Фактически это означало окончательный разрыв между двумя странами. Но советское правительство просчиталось. Оно рассчитывало на то, что одним ударом подорвет китайскую промышленность, уже ослабленную в результате безумного эксперимента так называемых народных коммун, и поставит Китай на колени. Расчет этот провалился. Хотя Китай понес огромный урон, но нечеловеческими усилиями удалось как-то выкарабкаться из положения, достроить заводы и даже выплатить Советскому Союзу все долги. Но в Китае осталась неискоренимая ненависть к Советскому Союзу, предавшему, по их мнению, Китайскую Народную Республику. С 1960 года уже об этой вражде говорилось открыто. О том, как развивались отношения между двумя коммунистическими державами за последние 10 лет, говорить не буду. Эти факты достаточно хорошо известны всем. Сегодня между ними существует состояние полувойны. Происходят вооруженные инциденты на всем протяжении советско-китайской границы длиной в 11 тысяч километров. Советский Союз и Китай из союзников превратились в злейших врагов. Над Советским Союзом нависла угроза многолетней и безнадежной войны с упорным, беспощадным 750-миллионным народом. Над всем миром нависла угроза атомной катастрофы. Ведь сегодня Китай обладает атомным оружием, а через несколько лет, несомненно, будет обладать и способностью уничтожить Москву или и любой другой советский город. У России нет союзников, одни враги. Народы всего мира превратились во врагов России. Американцев, союзников во время войны, своей агрессией коммунистические руководители превратили во врагов. Германия, сильнейшая страна Европы, никогда не примирится с оккупацией своей восточной части. Страны Западной Европы боятся и ненавидят Советский Союз. Во всей Восточной Европе лишь мечтают об освобождении от советского ига. Даже чехи и словаки, единственные, традиционно любившие русский народ, ныне ненавидят его и предпочитают ему даже немцев. А на Востоке Китай, непримиримый враг, помнящий все оскорбления, все предательства, становящийся все более могущественным. На кого рассчитывать в таком положении? Кому обратиться за помощью? Некому. Впрочем, чуть не забыл, у Советского Союза есть союзники. Куба, стоящая советскому народу 1 миллион рублей ежедневно. Арабы, трижды битые и уповающие на советскую помощь, но ненавидящие своих благодетелей. Индия, находящаяся на грани развала. Вот плачевные итоги 50-летней внешней политики большевиков. Вот над чем следует задуматься сегодня, в 20-ю годовщину подписания Советско-Китайского договора о дружбе, союзе и взаимной помощи.
1: Вы слушали второй выпуск «Откликов и комментариев».
2: Эфир 16 февраля 70-го года.
3: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
4: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
5: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
6: Очень осторожно.
7: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
8: Я не употребляю информацию.
9: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
10: В большом счете я за свободу слова.
11: Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
12: Иностранные агенты – это наши друзья.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
2: «Золотой запас свободы». По сути дела, авторская рубрика лондонской студии «Радио Свобода». У микрофона Виктор Франк. Эфир 2 февраля 1969 года.
1: А теперь прослушайте очередную беседу Виктора Франка из его цикла «По сути дела». У микрофона автор беседы.
13: «Наше время содержит в себе странное противоречие. С одной стороны, все больше и больше людей – в силу обстоятельств или в силу своей воли, оказываются в положении эмигрантов, апатридов, то есть людей, лишенных отечества, как их называют французы. С другой же стороны, растет национализм, сознание кровной связи человека с его страной, с его народом. Может быть, это противоречие только кажущееся. Может быть, именно потому, что люди перетасованы теперь по всему свету, живут вне своей родины, чувствуют себя ущербленными, в них усиливается, говоря пушкинскими словами, любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам. А кроме того, в наш век гигантских коллективов, в которых затеривается, утрачивает свое лицо человек, усиливается тяга к небольшому, конкретному, ощутимому, личному. Это тоже идет на руку роста национализма. Бретонец, работающий в парижском метро, валиец, служащий в лондонском электроэнергетическом управлении, грек, попавший на металлургический завод в Западной Германии, все они мечтают о своем близком, родном, знакомом. И когда они приезжают на побывку к себе домой, в рыбацкий поселок в Британии, в холмы Уэльса, пересеченными каменными изгородями, на розово-золотой Эгейский островок, в них растет чувство гордости и кровной связи со своей родной страной. А ведь таких апатридов развелось в наше время видимо-невидимо. В любом большом городе огромный процент людей не уроженцы этого города, а может быть даже и не уроженцы страны, в которой расположен город. Это одиночки, заброшенные на чужбину в силу экономических условий, безработицы или нужды у себя дома, возможности приискать работу и прокормить семью на чужбине. Но есть и другой вариант. Я имею в виду политических эмигрантов. В отличие от эмигрантов экономических, бытовых, эмигранты политические зачастую меняют зажиточный быт у себя на родине на лишение и бедность на чужбине. Они ищут не легкой жизни, а, выражаясь христианским языком, они ищут спасение души. Правомерно или нет, они часто считают себя подлинными носителями культуры и совести своего народа. Поэтому, не обладая иммунитетом против тоски по родине, они вместе с тем несут в себе гордое сознание, что подлинная родина с ними, что они, будучи лишены физического контакта с родными местами, связаны с духовным естеством их народа и даже воплощают это духовное естество. Вспомним о польской эмиграции XIX века. Польша, раздробленная тогда, уничиженная, порабощенная, разделенная, оставалась Польшей с ее лесами, полями, старыми костелами, крестьянским бытом. Но духовные судьбы Польши вершились тогда и в парижских мансардах, и в женевских кафе, и в лондонских трущобах. И вершились они польскими эмигрантами, апатридами. И польская культура не только была сохранена в эмиграции, но и расцвела и обогатилась гениальными творениями Мицкевича и других. Или возьмем другой пример, нам еще более близкий, эмиграцию русскую. Она состояла первоначально из двух весьма разнородных групп, из массы белых офицеров и солдат, и из интеллигенции, бежавшей из пореволюционной России. Затем она пополнялась в различные времена другими группировками. Но как бы ни разнородны были эти группы, их все же объединяло одно. Их объединяло сознание, что судьбы России, духовные судьбы России, вершатся не только дома, но и за рубежом. Одним из чудесных достижений русской эмиграции за последние полвека было сохранение и творческое развитие русской идеалистической философии. Да и не только русская философия расцвела за рубежом. Можно и нужно упомянуть и о балетном искусстве, и о литературе, и о других областях культуры, в которых русские апатриды не только берегли и растили свое русское дело, но и ненароком обогащали и общечеловеческую культуру. И если теперь за рубежом выросло, например, целое поколение нерусских знатоков русской литературы, то это несомненная заслуга русских ученых-эмигрантов. Возьму еще один пример. За послевоенные годы русские и иностранные ученые сделали огромное дело и для России, и для мира в целом. Я имею в виду публикацию произведений русских поэтов и писателей, запрещенных или полузапрещенных у себя дома, в Советском Союзе. Ничего подобного этим изданиям, сочинениям Ахматовой, Гумилева, Мандельштама, Клюева, Пастернака и других, нет на родине этих писателей. Как раз вчера вечером я перечитывал первый том собрания сочинений Осипа Мандельштама, выпущенных в Америке трудами двух русских литературоведов Глеба Струва и Бориса Филиппова. Первому тому предпосланы две большие вступительные статьи русского ученого Глеба Струва и американского ученого Клэренса Брауна. Что Струва пишет с огромным знанием дела и с огромным благоговением перед гением Мандельштама, это, пожалуй, само собой понятно. Но статья американца Клэренса Брауна меня поразила своей глубиной и своим проникновенным знанием предмета. И это тоже заслуга русских ученых-эмигрантов. А вещание на русском языке, исходящее из-за рубежа, ведь оно творится большей частью усилиями русских людей, живущих за границей. И теперь уже всем ясно, что это вещание представляет собой реальный политический фактор огромного значения в нынешнем положении. Так русские апатриды, русские эмигранты, оставаясь на чужбине, оставаясь апатридами, творят историю своего народа. И, может быть, именно та человеческая перетасовка, которая имеет место в наше время, делает положение мигрантов чем-то качественно иным, чем оно было в иные, более устойчивые времена. Я имею в виду, конечно, эмигрантов политических, а не бытовых. Именно потому, что границы отдельных государств или систем государств перестали быть герметически закрытыми заставами, через которые птица не перелетит. Именно потому, что самозамыкание государства стало теперь делом невозможным, вспомним о туризме, вспомним о спорте, вспомним о радио, иммиграция перестала быть чем-то замкнутым, чем-то присужденным к умиранию. Люди религиозные говорят, что в известном смысле все мы на земле иммигранты, что все мы взыскуем нашей подлинной родины, Царствия Небесного, но что эта тоска по небесной родине не снимает с нас ответственности за то, что мы делаем на земле, и не лишает смысла наших трудов на земле. Если перевести этот религиозный язык на язык мирской, то действительно то же самое можно сказать и о политической эмиграции. Конечно, люди тоскуют по своей родине. Конечно, им порой бывает трудно жить в отрыве от своей почвы. Но эта тоска, это сознание ущербленности, неполноценности эмигрантского бытия не снимает с них обязанности работать на пользу своей страны и не лишает смысла их работы. Наоборот, именно потому, что они, эмигранты, не подвержены тому давлению, которое испытывают их родичи дома, они в состоянии делать то, чего не могут делать их соотечественники на родине. Они лишены многого, но одно у них есть – возможность свободного приложения своих сил на благо своей стране. А это огромная привилегия. От того, как она будет использована, зависит многое в судьбах страны.
2: «По сути дела» – авторская рубрика лондонской студии «Радио Свобода». Эфир 2 февраля 1969 года. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Над проектом работает редактор Иван Толстой.
6: Каким вам представляется будущее России?
14: Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
15: А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсия минимальная. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких. 68 рублей. Нету будущего страны.
16: Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
17: Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
18: Да что-то как-то страшновато.
6: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
19: Радио «Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram. Свободные системы обмена сообщениями мгновенно познакомят вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Каналы «Радио «Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.
20: Я вообще не понимаю, с чем это связано. Но...
21: С чем связано исчезновение бензина в оккупированном Крыму? Местные чиновники отвечают – со временными неудобствами. А пропагандисты войны говорят, что Украина учит их жить по-новому.
22: Украинцы нам это блестяще показали и доказали.
21: Поездка Абрамовича в Киев не остановила войну, но поехал миллиардер по своей воле, говорит Путин. Элиты договариваются за его спиной.
23: Здравствуйте, это «Лицом к событию» на телеканале «Настоящее время» и «Радио Свобода». В ближайшие полчаса мы выясняем, что же отказ от переговоров означает для России и для ее правящей верхушки. После ночной атаки в Новороссийске горит промышленная площадка «Грушовая». Это крупный перевалочный пункт транснефти. Объем резервуаров более 1 000 000 кубометров. По данным независимого канала «Астра», жители Новороссийска за ночь фиксировали около 50 взрывов.
24: Паршик, там уже минут, наверное, час бомбят, просто он все уже горит дымом, я не знаю.
25: Не в дом, я заснял, прикинь.
26: Значит, в Новороссийске. Вот это
0: Нет. Я так понимаю, виновник это вот это вот, да, все?
23: Удары по Новороссийску, Анапе, Геленджику, Туапсе и аннексированному Крыму – это и есть та самая увеличенная цена войны, о которой в открытом письме Зеленский писал Путину. Глава Кремля предложение о встрече отклонил, и сейчас мы вам покажем, на фоне каких событий он принимает это решение.
4: Курортный сезон в Крыму стартовал на фоне масштабных атак ВСУ по объектам инфраструктуры. С начала июня жители аннексированного России полуострова каждую ночь слышат стрельбу и взрывы.
5: О! Охренеть!
4: ВСУ отчитались об атаках на военные цели, включая аэродромы Саки, Гвардейская и Бельбек, военную топливную базу в Симферополе, а также заявили о поражении нескольких кораблей, ЗРК «Панцирь-С1» и командного пункта 92-й бригады речных катеров. Также беспилотники атаковали железнодорожную инфраструктуру, оказывая давление на военную логистику. Но под удар попали и пассажирские поезда. 8 июня дрон попал в поезд, шедший по маршруту Москва-Симферополь. Есть погибшие и раненые. После этого на перегоне Керчь-Симферополь приостановили ход поездов.
7: По предварительным данным, ранен машинист, помощник машиниста погиб. Пассажиры не пострадали. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего. Сил и выздоровления пострадавшему. В настоящее время решается вопрос доставки пассажиров на автобусах.
4: Ранее 4 июня сообщалось об ударе по пригородному поезду «Азовская Керчь». Оккупационные власти сообщали об одном погибшем и трех раненых. На прошлой неделе украинские атаки спровоцировали топливный кризис на полуострове.
20: Я вообще не понимаю, с чем это связано, ну, однозначно с последними событиями. Однако, я не знаю, как власти будут выходить, если нет стратегических запасов на территории Крыма, то, естественно, эта проблема не решится в ближайшие, я не знаю, недели две, наверное.
4: Для борьбы с очередями на заправках власти аннексированного Севастополя ввели систему QR-кодов. Жители города смогут получать не более 20 литров бензина раз в неделю, а занять очередь получится только через мессенджер Макс. Правда, талоны закончились уже в первый же день. Ситуация вызвала волну возмущения среди так называемых Z-блогеров.
8: Бензин в Крыму только через мессенджер Макс. Новый уровень отношения к народу. А давайте втюхивать Макс тем, кто попал в беду.
7: QR-код для подтверждения приходит только в Макс, это который на iPhone не скачать. Градус любви и доверия к власти вырос пропорционально со скачиванием мессенджера на бедствующем полуострове. Когда-нибудь будут написаны целые книги, как за кратчайший срок из лояльного населения получили то, что получили. И главный вопрос потомков будет: нахрена вы это делали?
4: Нарушена и логистика поставок продуктов. Жители Крыма и Севастополя пожаловались на отсутствие многих товаров в магазинах и ограничения на продажу в одни руки.
25: И пусто. Ага, я купила 6 килограмм клубники. Что мне с ней делать?
4: Министр сельского хозяйства аннексированного Крыма назвал отсутствие отдельных продуктов беспочвенным ажиотажем.
26: Вот этот ажиотаж, который сейчас создан там по определенным видам круп, там, некоторым продуктам сырьевым, абсолютно беспочвенен. Потому что, во-первых, есть на складах, во-вторых, никогда не было объемов на день и на два, это всегда было больше.
8: Просто интересно, а было ли официальное сообщение, рекомендация о пожеланиях согражданам не переться в Крым этим летом? Или нас впереди ждет увлекательный квест? Эвакуируют 2 миллиона, среднее число сдыхов и заракушечников.
27: Очевидно, грядет бензиновый кризис. Не могу сказать, будет он острее, чем в прошлом году или нет. Предположить-то да. Вот. Связано это с тем, что сезонное повышение спроса, в том числе со стороны и туристов, которые едут, может быть, уже не едут на самом деле, на Северный Кавказ и в Крым, и со стороны сельского хозяйства, да, вот повышается спрос сезонно, и ВСУ уже второй год подряд к этому приурочили идентификацию ударов не только по путям снабжения Крыма, там, не только по среднему тылу, но и по нефтеперерабатывающим заводам, что, вероятно, по крайней мере, к локальному кризису может привести.
4: На фоне топливного кризиса все меньше россиян планирует свой отдых в Крыму. С 24 мая по 6 июня число гостиничных бронирований сократилось на 31% по сравнению с прошлым годом, а Крым выпал из топ-10 туристических направлений россиян, следует из данных системы Travelline. ВСУ также усилили атаки на юг России. Сирены воздушной тревоги звучали в Анапе, Геленджике и Туапсе. В Новороссийске загорелась нефтебаза, а в аэропорту Сочи – массовые задержки рейсов.
25: Вы свои обязанности исполнять будете в авиакомпании, либо нет?
28: Авиакомпания, аэропорту отношусь.
23: И что же удары по аннексированному Крыму и подступам к нему дают военным, мы спросим у военного аналитика Михаила Притула. Михаил, здравствуйте. Можно ли сейчас говорить о блокаде или прогнозировать блокаду полуострова?
1: Конечно же. Но обязательно вы должны говорить сейчас о блокаде, которая уже началась. И далее она будет усиливаться. Потому как военным путем, то есть путем, там, как это делают россияне, атакуя малую Токмачку, путем штурмов никто Крым брать не будет. Это же очевидно. То есть в данном случае перерезаются пути снабжения Крыма, так как Крым не самостоятельный полуостров. У него нет ни своей электроэнергии, не считая там ветровой электроэнергии, ни своего бензина, ни своих продуктов питания в достаточном объеме для того, чтобы прокормить все население, в том числе новоприбывших, которых переселили по государственным программам. Таким образом будет, в общем-то, Крым присоединен обратно к Украине абсолютно, ну, скажем так, почти бескровным путем. Ну, если не считая погибших российских военных. Ну, я думаю, что это абсолютно правильный и стратегически верный план Киева в отношении Крыма. То есть без атак, без штурмов. Ну, а как будут эвакуироваться российские военные, я не знаю. Может быть, на бананах, там, знаете, плавсредства есть, отдыхающих мало, вот так вот будут плыть.
23: Если почитать, что пишут российские военные, блогеры, близкие к российским военным, они рассказывают о том, что вооруженные силы Украины бьют по объектам инфраструктуры вокруг Крыма, тем самым затрудняя логистику. И вот эти удары по логистике аннексированного Крыма провоцируют сторонников войны на недоумение, апатию и вопросы к руководству. Их, как собирательный образ, проговаривает телеведущий Первого канала Кузичев. Давайте послушаем, как он формулирует это.
2: Логистика – это одно из главных, вообще один из главных элементов и условий успешного ведения боевых действий. Соответственно, можно, ну, предположить, это будет очень логичное предположение, что эту логистику надо любыми способами ухудшать, перерезать, там, обрывать и так далее. Понятно, что мосты являются одним из ключевых элементов этих самых логистических цепочек. И, между прочим, украинцы нам это блестяще показали и доказали. Потому что по трассе Новороссия действительно ездить теперь, ну, там, практически невозможно. Вот. А почему же мы, так сказать, со своей стороны симметрично не пытаемся перерубить, отрезать и так далее? Про мосты разговоры идут года 4. Ну, собственно, все 4 года они и идут. Ответов никаких внятных, по крайней мере, нет. Кроме такого, знаете, насмешливого «а зачем?».
23: Вопрос сторонников войны к руководству России получается такой. Почему Украина разрушает логистику, а у России не получается? А ведь, правда, почему у России не получается?
1: Ну, потому что, как бы, совершенно другая территория, совершенно другие ситуации. Потому что перерезать, допустим, логистику всей Украине, это невозможно. Потому что слишком много мостов, слишком много дамб для россиян, доставить туда достаточное количество поражающих средств будет просто невозможно. И надеяться на то, что там удары по прифронтовой зоне разрушат всеобщую логистику, ну, это некорректно. С другой стороны, а мы разве не видели, как россияне бьют по нашим узким логистическим местам? Сколько прилетов было на мост в Затоке, так называемый, вот, который соединяет Украину с Румынией и так далее. Это просто невозможно подсчитать, сколько туда прилетело шахедов, крылатых ракет. Поэтому мосту бьют постоянно, ежедневно практически. Вот как бы ответ простой. Да, россияне пробуют, но не могут. Одно дело хотеть это сделать, а другое дело сделать. То есть те критические мосты, которые нужны, они стараются уничтожить, безусловно. По многим железнодорожным мостам Россия бьет, но попасть не может, вот в чем проблема.
23: А из-за чего не может попасть?
1: Ну, ракеты, знаете ли, имеют недостаточную точность у России. Вот в чем проблема. Для России проблема. Угу. И ракеты иногда промахиваются на 200-300 метров, больше. Ну и Украина, конечно же, не сидит сложа руки. Естественно, есть системы противовоздушной обороны, есть системы так называемая «Лима», которые сбивают с курса российские ракеты, в том числе кинжалы, Знаете, как это происходит? Кинжал летит, допустим, на какой-то мост. Вот. А система Лима ему указывает, что он летит в Эквадоре. Кинжал резко меняет направление и ломается пополам. И просто падает, как болванка, вниз. Вот что происходит. Поэтому не могут. Нет такой возможности. А у Украины есть такие возможности.
23: И тем временем западные военные аналитики, украинские военные аналитики отмечают снижение темпов российского продвижения вообще в целом на фронте. Но провоенный публицист, российский публицист Егор Холмогоров объясняет российской аудитории письмо Владимира Зеленского, которое Путин, открытое письмо Зеленского получил, он объясняет это письмо кратковременным успехом Украины на фронте. Мол, Украина кратковременно получила успех, поэтому Зеленский открыто обращается к Путину. Вы согласитесь, что замедление российского наступления – это кратковременный тренд?
1: Нет, не согласен. Замедление российского наступления – это уже поворотный пункт. И письмо, так называемое открытое письмо Путину, следует читать как открытое письмо всем россиянам и элитам России. Именно так надо его понимать. Потому что в этом письме дается четкая инструкция, что им делать в конце письма. И в этом письме рассказываются причины тех событий, которые происходят. Спасибо Z-блогерам, которые распространили это письмо по всей России. Не знаю, прочитал ли его Путин это письмо, а вот все остальные прочитали. И спасибо за это всем, в том числе Пескову. То есть я думаю, что элиты Кремля все и все поняли, что было написано в этом письме. Достаточно просто.
23: А какой бы... Вот в этом письме Владимир Зеленский пишет о повышении стоимости войны для России. Но ведь если война продолжается, то стоимость ее увеличивается и для Украины. Как Украина воспринимает подготовку к тому, что война, вероятно, будет еще дороже?
1: Немножечко не согласен с этой экономикой. Дело в том, что Украина уже вложила колоссальные средства, и люди в том числе, в то, чтобы создать систему производства дронов, пилотных летательных аппаратов. Сегодня их производится порядка 10 тысяч в месяц. В день, простите. И в месяц, в день. Россия не может этим похвастаться. Это капиталовложение, которое уже сделано. То есть Украина уже производит огромное количество дронов на сегодняшний день. И интенсификация этого производства, ну, не требует особого, как бы, стоимости. А вот России придется платить, а Россия уже платит. Почему так получилось? Ну, Россия, что могла разрушить, уже разрушила. Вот в чем дело. Она разрушила многие электростанции, пришлось их восстанавливать. То есть стоимость дальнейшей войны будет повышаться именно для России. Будет уменьшаться финансовый поток для России, будет ухудшаться качество жизни. Ну, я думаю, что люди, которые стоят в очередях за бензином, как в свое время в Советском Союзе стояли в очередях за водкой, помните? Вот, вот в очередях они начнут общаться между собой не по Максу, не по мессенджеру, они будут общаться между собой вживую и говорить крепкие слова в адрес российских элит. Ну, а российские элиты будут думать, как им выходить из этого положения. Ведь нефтеперерабатывающие заводы принадлежат не простым россиянам, а именно российским элитам. И именно российские элиты несут катастрофические потери. Это же не государственные заводы, все уже приватизировано, все уже украдено. Таким образом, будет возникать общественный консенсус, понимание сути письма Зеленского и что в этом письме было написано в самом предпоследнем абзаце, скажем.
23: Будет очень интересно наблюдать. Спасибо вам большое, Михаил. Военный аналитик Михаил Притула объяснял нам атаки на оккупированный Крым и его окрестности, как это происходит и зачем. И пока, раз уж мы остановились на письме Владимира Зеленского и его предположительном обращении к российским элитам, вспомним, что чем закончилась предыдущая неделя. Владимир Путин на Питерском экономическом форуме ответил на открытое письмо Владимира Зеленского рассказом о том, что некий миллиардер поехал в Киев, вернулся, рассказал предложение Зеленского, которое Путину не понравилось. Кто же это был? Давайте посмотрим об этом сюжет и с политологом обсудим.
3: Российский бизнесмен Роман Абрамович в мае выступил гонцом от Путина к Зеленскому и обратно. Источники издания Financial Times сообщали, президент Украины просил передать Путину, что готов встретиться. Зеленский в интервью Sky News подтвердил диалог через Абрамовича. Путин активно на это намекал на форуме в Петербурге. Прочее в последних заявлениях двух президентов разнится. И остается выслушивать обе стороны о том, почему переговоров нет и не предвидится. 5 июня Путин реагирует на открытое письмо Зеленского, что, мол, и не собирался делиться подробностями, но раз уж разговор перешел в паблик, первым намекает на некоего переговорщика.
9: Позвонил и говорит: Владимир Владимирович, меня приглашают в Киев. Я говорю, ну, пожалуйста, поезжайте, я-то здесь при чем? Ну, я хотел обязательно вам об этом сообщить, потому что наверняка речь пойдет о каких-то вопросах, связанных с отношениями между двумя странами.
3: По словам Зеленского, Абрамович приехал скорее по инициативе Москвы.
10: Абрамович приехал в Киев. Он сказал: у меня есть послание прямо для вас, и я хочу получить послание от вас, чтобы передать его Путину. Но он подчеркнул, что это должно быть тихо, без каких-либо публичных заявлений.
3: Но, мол, с россиянами так всегда. Говорят, что это между нами, а на следующий день об этом знают все. То есть это Кремль разболтал. По поводу, собственно, переговоров, позиция Киева не секретная, она такая же, как и прежде.
10: Я сказал ему про Донбасс, это было главное. Я сказал: нет, мы не уйдем, мы не покинем свою территорию. Нет, так не дадим вам победу, вы это не получите. Мы говорили о разного рода компромиссах. Я сказал, что все компромиссы после прекращения огня. Само прекращение огня с нашей стороны для вас – это самый большой компромисс.
3: Путин тоже подтвердил свою прежнюю позицию. Вначале договариваться в деталях, а потом устраивать саммит. Прекращать огонь, по его словам, для этого не обязательно. Но и этот деликатный обмен мнениями через бизнесмена Путину сорвал удар по Старобельску.
9: Это было, по-моему, 21 мая. А 22 мая украинские войска нанесли ужасный террористический удар по общежитию колледжа в Луганской Народной Республике.
3: На вопрос, продолжает ли Абрамович передавать туда-сюда сообщение, ясного ответа нет.
10: Не знаю, когда он получил от меня это послание, он сказал, что направится прямо к Путину. Я сказал: хорошо, я готов встретиться, но не в Москве, не в Беларуси, не в Минске. Понятно почему. Я говорю: можете выбрать любое время, начиная с завтрашнего дня. Можете выбрать любой день и любой формат.
3: Стилистика этого разговора, то тайного, то публичного, остается прежней. Путин говорил про элементы хамства в открытом письме Зеленского, при этом само письмо назвал бумажкой, которую ему подсунули. А Зеленский парировал, что публичная версия письма довольно мягкая.
10: Это вы первый вариант не читали.
11: Он был еще грубее? Не покажете нам?
10: Нет, нет.
3: Кремль в лице Путина, его пресс-секретаря Пескова и других чиновников настаивает на полном контроле над оккупированными территориями Украины для достижения мира. На встрече с представителями информагентств в Петербурге Путин заявил, что Россия продолжает наступление. Правда, украинский расследовательский проект Deep State в конце мая засвидетельствовал, что территория Украины, находящаяся под контролем России, за неделю уменьшилась на 19 квадратных километров. Считается, что с сентября 2023 года это самая большая потеря Москвы. Российские успехи на поле боя снижаются до нуля, в то время как Украина получила преимущество в беспилотниках и создала условия для потенциального выхода из позиционной войны, резюмировали на прошлой неделе эксперты Института изучения войны.
23: И о значении переговоров для близких к Кремлю людей мы спросим у политолога Дмитрия Орешкина. Дмитрий Борисович, здравствуйте.
12: Здравствуйте, добрый вечер.
23: Сперва о фигуре, которая ездила в Киев. Почему Абрамович? Почему именно он?
12: Ну, смотрите, любая тема сейчас, особенно такая, как переговоры, должна рассматриваться, ну, как минимум, там, с нескольких точек зрения. Например, наличие самой темы. Давно ли вдруг и Путин, и Зеленский, и вообще средства массовой информации говорят про мирные переговоры? И вдруг эту тему начали обрабатывать. Вторая, тоже важная, но менее значимая, это персоналии. Кто? Шрёдер там вдруг появляется у Путина, какой-то там православный иерарх в Израиле появляется, ну и Абрамович тоже. То есть, как бы процесс-то пошел, а вот уже ищут, кто бы мог взаимодействовать. Третье – это стилистика, более или менее хамская, потому что обе стороны себя изображают победителем. Четвертое – это фон. На каком фоне это происходит? Значит, мы касаемся персоналей. Ну что, какой еще персонаж может быть более или менее приемлем для обеих сторон. Для Путина он близкий, понятный пацан. Они вместе делили деньги Бориса Абрамовича Березовского, ну и так далее. Для Зеленского это человек, с которым можно договариваться, потому что он ничем слишком таким человеконенавистническим и людоедским себя не запятнал. Но важно же даже не это. Важно, что тема появилась. Появляется Абрамович. Ну, понятно, что, наверное, он все-таки не политический актор. Он же не государство, у него нет Министерства иностранных дел, у него нет своей армии. Он в лучшем случае может исполнять вот эту роль этого самого переговорщика, используя внутренний такой капитал взаимного доверия и наращивая свою политическую значимость. Но если бы это было не надо Путину, он бы не поехал. Если бы это было не надо Зеленскому, тот бы его не принял. Значит, мы с вами можем говорить о том, что с обеих сторон тема исчерпанности конфликта так или иначе осознается. Иначе бы Абрамович занимался коллекционированием марок или там катался бы на каких-нибудь яхтах по Синему морю и не ездил бы ни в Киев, ни в Москву. Раз это появилось, значит процесс пошел. Ну вот, а кто еще, кроме Абрамовича, мог быть взаимоприемлемым? Нам намекают и предлагают несколько вариантов, начиная от Шрёдера, кончая этим израильским православным каким-то там иерархом. Наверняка еще будут. Трамп отвалился. И здесь мы уже переходим к вопросу фона. Фон такой. У Путина дела довольно кислые. Понятно, что бы он там ни говорил про наступление по всей линии фронта. Уже одно то, что он так или иначе обсуждает тему мирных переговоров, говорит о том, что он не совсем ведь богом обиженный, понимает, что проигрывает. А что еще более важно, отвалилась Америка. Она говорит, ну вот вам, пожалуйста, попа православного вместо Трампа. Усилилась позиция Европы. Ну, причем Европа не является уже стороной, скажем так, посреднической. Она является участником. Вот действительно увиделись, ну, буквально вчера, лидеры Европы, трех крупнейших государств, Франции, Германии и Британии, и с ними на равных Зеленский. То есть есть общая позиция европейская. Европейцы поняли, что на Америку рассчитывать оснований нет. И Зеленский это понял. И похоже, Путин это понимает. То есть вот эта идея насчет духа Анкориджа, она просто выветрилась за ненадобностью. Кто такой Трамп на самом деле? Он отказался поддерживать Украину, и он сам же говорит, ну пусть они там сами договариваются. Трамп сдулся как политический актор на европейском деле, а Европа, европейские страны раздулись. Путин не сказать, что усилил свои позиции за прошедшие месяцы, а Зеленский сказать, что он усилил свои позиции. Так что динамика-то, в общем, такая, что Владимиру Владимировичу Путину давно пора было бы соглашаться на те условия, которые ему предлагают, потому что в ближайшем будущем эти условия будут хуже. Прилетает все чаще и глубже, и когда Зеленский говорит, что скоро уже и баллистика прилетит, ну, конечно, это информационное давление, но оно не совсем безосновательно, в отличие от путинских рассуждений про орешки.
6: А как на эту динамику реагируют элиты, которые окружают Владимира Путина? Он говорит, Абрамович сам поехал. Можно ли это трактовать как то, что элиты за спиной Путина пытаются договориться?
12: Да нет, конечно, во-первых, Абрамович не сам поехал, но уж точно он, ну, собственно, Путин же сказал, что мы поговорили, я сказал, ну, хочешь, езжай. Это обычная путинская стилистика, потому что сказать ему, что я поручил, он поехал, вернулся не солоно хлебавши, ну, это же очевидное поражение. Поэтому он представляет это так. Господин Абрамович вдруг воспылал желанием съездить в Киев, и сам поехал. Но если это, если бы это было так, что, конечно, не так, Путин просто выстраивает свою картинку мира. Если бы это было так, то это бы означало, что путинские элиты, Абрамович к ним принадлежит безусловно, выстраивают свою самостоятельную политику и пытаются договориться с Украиной помимо Вована. То есть его вообще как бы всерьез не воспринимают. Но на самом деле так оно и не было. Я думаю, что Путин Абрамович, если не попросил, то намекнул. Абрамович человек сметливый, он этот намек хорошо понял, и поехал, ну, как бы не просто по личной инициативе. Если по личной инициативе, может быть, его и принимать бы не стал Зеленский. А так понятно, что от имени поручения партийных верхов поехал товарищ с ответственной миссией. Привез, Путину доложил, Путину не понравилось. У Зеленского был понятный, предсказуемый, продуманный ход. Если ты не хочешь по закрытым каналам, пожалуйста, мы открываем. Вот тебе открытое публичное письмо. Отвечай. И Путин был вынужден отвечать. Причем ведь как? Он же жаловался, что не он, ну, Песков, словами Пескова, устами Пескова. Путин жаловался, что, мол, почему Украина не пользуется закрытыми дипломатическими каналами, а выносит этот вопрос в паблик. Ну, ровно по той причине, что она воспользовалась закрытыми абрамовичскими каналами, получила ту реакцию, которая не устраивает, и вышла в паблик. Теперь, пожалуйста, отбрехивайтесь как можете. Всему мировому общественному мнению понятно, что с предложением мира Зеленский выступил, а Путин его не принял. Ну, значит, понятно, кто заинтересован в продолжении конфликта. Так что игра, на самом деле, сложная. И я бы сказал так, что она идет скорее на пользу Зеленскому в данной ситуации. Кто бы что ни говорил и кто бы как об этом ни думал. Но самое важное – это то, что эту тему начали все активней разминать, обсуждать, друг друга обвинять, кто первый начал, кто неправильно сказал и так далее. Но тема на повестке дня. И фон скорее благоприятен для Украины и для Зеленского, чем для России и для Путина. И я боюсь и надеюсь, что в ближайшем будущем этот процесс будет продолжаться, и фон будет все сильнее в пользу Владимира Зеленского по сравнению с Владимиром Путиным, потому что все чаще будет прилетать на территорию России разное взрывающееся железо.
6: Спасибо большое вам, Дмитрий Борисович. Политолог Дмитрий Орешкин был с нами в прямом эфире и объяснял, как трактовать реакцию Кремля на открытое письмо Владимира Зеленского. Что вы думаете о фоне, как он влияет на переговоры? Поделитесь своими мыслями в комментариях. Мы все читаем, отвечаем. До свидания.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
2: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
3: Я пришел к тебе и сказал: мама, мне очень трудно, я хочу с тобой поговорить. И ты мне ответила: ты хочешь уезжать? Уезжай.
4: В какой-то момент Галичу вполне прямым текстом сказали, что у него выбор — ехать либо на запад, либо на восток.
5: А Галич еще в это время отдавал, видимо, какие-то долги своим пеням.
3: О, когда я вернусь.
6: Привет, это Виктор Кульганик.
7: И Полина Галуева в подкасте «Наш сосед Галич». Мы перемещаемся на полтора года вперед с событий последнего эпизода, когда Галича исключили из Союза писателей в июнь 1974 года. Именно тогда единственным вариантом для Галичей остается отъезд из СССР.
3: Меня вызвали в Комитет государственной безопасности и сообщили мне о том, что я никогда не уеду из страны с советским паспортом. Человеку, который, значит, уже так клещет и ведет такую враждебную деятельность внутри страны, не может быть выпущен за рубеж как представитель Советского Союза, и что мне предлагают, так сказать, выйти из гражданства и тогда подать заявление, и тогда, значит, мне будет разрешено покинуть страну. Вот, я сделал это далеко не сразу, в общем, примерно месяцев 7 я после этого еще думал и нервничал, сходил с ума. Но я понимал, что, в общем, меня вынуждают

0: А я еще хочу напомнить, что самый первый эпизод нашего подкаста мы с тобой начинали с воспоминания Галича о его детстве и о желании его отца уехать из России. И тогда мама Галича отговаривала отца от этой идеи. Давай послушаем продолжение этого воспоминания Галича из архивов «Радио Свобода».
1: Я помню, как мой отец пришел и сказал: «Знаешь, давай и мы уедем». И ты сказала: «Нет». Ты сказала: «Это наша родина, мы отсюда не уедем. Мы попробуем здесь жить, как нам не будет трудно». И 50 лет спустя я пришел к тебе и сказал: «Мама, мне очень трудно, я хочу с тобой поговорить». И ты мне ответила: «Я знаю, о чем ты хочешь поговорить. Ты хочешь уезжать? Уезжай. Ты по-другому не можешь». Я тебя спросил: «А ты помнишь разговор тот 50 лет назад?» Ты сказала: «Конечно, помню. Времена меняются, меняются обстоятельства. Мы должны были остаться. Ты должен уехать».
2: Да, ужасная ситуация, когда ты и оставляешь слишком много, то есть родителей, и едешь в абсолютную неизвестность. И эти же страхи и растерянность ты видишь сейчас, спустя почти 40 лет, в чатах для релокантов. Кому мы там нужны, что мы там будем делать, и почему я, дурак, не учил язык.
0: Что интересно, Полин, что именно с языком у Галича проблем как раз и не было. Вот что рассказывает об этом его подруга и соседка Ирина Роскина.
3: Галич знал английский язык. Конечно, он не говорил на нем, но пассивный запас слов у него был очень хороший. Вот просто, мне кажется, что именно перед отъездом он как раз легко и с огромным удовольствием читал «Крестного отца» Марио Пьюза. У него не было никаких трудностей в понимании каких-либо слов. И он как-то надеялся, что, может быть, вот этот пассивный английский язык он разобьет. Но все равно ему было абсолютно непонятно, чем он мог бы заниматься. Какие-то он бросал совершенно фантастические идеи, что, может быть, он мог бы преподавать.
0: Надо сказать, что помимо друзей, товарищей, мамы и брата, у Галича в СССР оставались еще и дети. Дочь Алена и сын Гриша. Алене на момент отъезда отца было уже за 30, а Гриша был маленьким, ему было всего 7 лет. Так получилось, что одна из участниц нашего подкаста, Ольга Романова, очень хорошо знакома с сыном Галича. Ей слово.
4: Знаете, я дружу с его сыном, с епископом Григорием Михновым-Вайтенг. У него же точно такой же путь. Ну, точно такой же. Человек был вполне успешным журналистом, вообще редактором «Утренней почты». Но это же центральное телевидение, как сыр в масле катался. Что ему эта протестная православная церковь, в которую не входят в РПЦ? Ну что ему эти беженцы? Ну что ему вот эта жизнь без загранпаспорта, когда вот он не хочет уезжать? И с каждым годом становится все более и более похожим на своего отца. И нос вылезает, и лоб выпирает, и упрямство это выпирает. Что заставляет? Да, характер заставляет. Мне кажется, что совесть – это все-таки врожденная. Можно, конечно, в себе натренировать, и, наверное, надо тренировать. Надо, наверное, в себе это воспитывать и как-то ее обострять, протирать, чистить, наращивать, следить, чтобы как-то не болело. Но вот она по наследству как-то, мне кажется, передается. Или как-то совесть сама выбирает, кому ей передаваться.
0: Говорит сын Аркадия Галича Григорий Михнов-Войтенко.
5: Мало кто знает, что Александр Григорьевич в 16 лет получил очень серьезную прививку от страха. Потому что в рамках одного уголовного дела по контрреволюции, вообще-то его должны были посадить вот, вместе с целой группой товарищей. А, по счастью, дело развалилось, но прививка осталась. Что, оказывается, если не бояться, то оно значительно надежнее. Это чисто такое практическое явление. У него есть в этом смысле текст очень важный в автобиографической повести «Генеральная репетиция», когда он пишет о том, что в 60-е, ну, точнее, после 20-го съезда, естественно, то есть в 56-м и так далее, нас всех поманили, и мы как бараны кинулись на эту зеленую травку, которая на самом деле оказалась топью. Разоблачен культ личности, раскрыты лагеря, выпущены, реабилитированы миллионы человек, вроде бы. И все начинает повторяться. И начинаются процессы Синявского Даниэля, и Чехословакии.

0: и все, что угодно, и далее по списку. В какой-то момент Галичу вполне прямым текстом сказали, что у него выбор ехать либо на запад, либо на восток. Действительно, 72-й год оказался годом абсолютно трагическим, да, потому что сначала исключение из союзов, потом начало 73-го года смерть мамы. То есть последовательно получилось, что у него были обрублены все возможности и все перспективы жизни, собственно говоря, здесь, в Советском Союзе. Оставалась перспектива уехать на восток. И поэтому это был такой прыжок в омут вниз головой. По принципу выплыву, так выплыву.
1: Значит, когда я понял, что мой отъезд неотвратим в любом случае, то я подумал, что вот, вероятно, меня тоже настигнет, как настигало до меня многих, оказавшихся вне родной земли. Наступит тягостная болезнь, ностальгия. И я решил, что я переболею этой болезнью еще в Москве. Так в детстве, когда возникает эпидемия кори, то еще здоровых людей, детей возят к соседским больным детям, чтобы они уже как-то раз и навсегда переболели этой болезнью и больше к ней не возвращались. Я решил переболеть этой болезнью, а для меня переболеть – это значит написать несколько стихотворений, песен на эту тему. Вот я еще, живя в Москве, написал несколько стихотворений о ностальгии. Песня называется «Когда я вернусь». Когда я вернусь, ты не смейся, когда я вернусь. Когда пробегу, не касаясь земли, по февральскому снегу, по еле заметному следу к теплу и ночлегу, и, вздрогнув от счастья, на птичий твой зов оглянусь.
2: Наш друг и коллега, журналист настоящего времени Константин Бенюмов, уехал из России в 2014 году. Сейчас он тоже вспоминает эту песню Галича.
3: Вещи, которые звучат сейчас буквально актуально, типа «Когда я вернусь», я уверен, что это то, что, в общем, многие люди, которые сейчас уехали от дома, да, и не понимают вообще, насколько это надолго, на когда, это песня, которая просто про этих людей, возможно, про меня в том числе. И, судя по всему, эти переживания, они очень сильные, по крайней мере, для очень многих известных людей, о чьих воспоминаниях или о чьих биографиях мы знаем, это были переживания колоссальной силы, и там, не знаю, можно говорить о Марине Цветаевой, можно говорить о Сергее Довлатове, люди в разное время абсолютно уехавшие, да, в технологически разное время, если говорить там про Цветаеву и Довлатова, это просто, да, даже технически поддерживать связь с миром, от которого ты уехал во времена Довлатова, было, наверное, сильно проще, чем во времена, там, не знаю, белой эмиграции или Цветаевой, или там, не знаю, 72-го, какого угодно года. А нас уж вообще нечего говорить. Но все равно поколение за поколением, оно проходит вот эту тоску, оно очень многие люди из уехавших, они приходят к тому, что неважно, что там дома, неважно, что даже может быть, неважно, что я приеду и меня репрессируют, да, все равно вот эта тяга, вот это рвение домой, оно очень у многих есть. Поэтому моя-то, в общем, маленькая частная история, она абсолютно, может быть, и меньше релевантна, но как бы проблема, безусловно, существовала. И я думаю, что каждое поколение мигрантов, конечно, будет очень остро это переживать.
1: О, когда я вернусь!
4: Кроме, собственно, сборов, Галич успел перед своим отъездом дать 4 концерта на квартирах своих друзей. Вот так об этом вспоминает Ирина Роскина.
5: Галич еще в это время отдавал, видимо, какие-то долги своим пением. В смысле, что он ездил петь к тем, кто ему помогал в этот такой тяжелый и очень долгий, все-таки, значит, 2 года прошло, такой тяжелый период. Вот где-то я слышала обрывок записи одного из таких совершенно последних концертов. Там даже не было пения Галича. Это был совершенно конец этого вечера, когда такси или какая-то машина для отъезда Галича уже была вызвана, но еще не пришла. И вот он сидит, просто ждет эту машину. И, в общем, он очень откровенно говорит о том, как ему страшно. Это слушать совершенно невозможно. Просто сердце разрывается. И никто не знает, что сказать. И я не знала, что сказать. И сейчас не знаю, что надо было сказать. Но Какие-то женщины пытаются сказать ему, как же мы без вас, действительно, как же мы без него, но что там будет, как это все?
1: Я даже последние 4 дня, которые мне были даны на сборы, на то, чтобы выкинуться из страны, значит, я, в общем, вместо того, чтобы устраивать такие ритуальные традиционные поводы, я просто устроил 4 концерта, вот 4, так сказать, объехал всех друзей и у всех попел в домах. И вообще я, как известно, не пою. Я просто пишу стихи, которые, значит, исполняю под нехитрый гитарный аккомпанемент.
4: Это подкаст «Наш сосед Галич». Вернемся после короткого объявления.
6: Какую Россию мы оставим нашим детям?
7: Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
8: Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там ведут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
9: Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было байки.
10: Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будут. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать, и растить их.
6: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
4: Это подкаст «Наш сосед Галич». Отъезд Александра Аркадьевича и Ангелины Николаевны стал событием знаковым. И, конечно, он оброс разными мифами. Если читать биографию Галича авторства Михаила Аронова или воспоминания его знакомых на эту тему, все они немного разнятся. И у нас будет версия событий от соседки и подруги семьи Галича Ирины Роскиной.
5: Очень мало времени дали на сборы до отъезда. Он разбирал вещи, как самый такой, опять же, обычный человек. Мы к этому моменту уже многие отъезды видели, как начинают срочно что-то продавать. Очень многие приходили прощаться. Что говорили, совершенно не знаю. Не было такого общего разговора. Из гостиной шла дверь в комнату Александра Аркадьевича. Это был его кабинет, и там, значит, и кушеточка была, и книжные полки, письменный стол. Вот в эту комнату он уводил всех, кто приходил прощаться, и закрывал за собой дверь. Я хочу сказать, что это было личное горе отъезд Галича. И очень большое трагическое событие для общественной жизни.
11: Послушай, послушай, не смейся, когда я вернусь. И прямо с вокзала, разделавшись круто с таможней, и прямо с вокзала в кромешный, ничтожный, раешный, ворвусь в этот город, которым казнюсь и клянусь.
4: Когда в Европе стали появляться люди, спешно уехавшие после 24 февраля, мы, естественно, говорили о том, как справляться, и я в том числе говорила об опыте иммигрантов первой и третьей волн, и в том числе о Галиче. Но сейчас я понимаю, что это не совсем верно, ибо у нас есть волшебная палочка в виде интернета. А когда уезжал Галич, это была просто глухая железная стена, говорит журналист Маша Слоним.
12: Тогда, конечно, не было того, что сейчас у нас такая связь через интернет, то все, мы как будто и не расставались со многими, с нашими компаниями, да? А тогда все, конечно, было серьезное расставание. Не особо не переписывались, не особо созванивались, ну да. Поэтому, конечно, но с другой стороны, собирал полные залы в Париже, в Лондоне. Он выступал все-таки на «Свободе». Да, он так был вполне востребован в каком-то смысле. Ну, господи, конечно, он довольно-таки немолодой человек уже был, когда уехал. Я знаю, как это тяжело людям вот в этом возрасте. Мне проще было, я молодая была. Конечно, но то, что его травили, то, что у него были инфаркты, то, что он болел, это мы знаем, да? Вот, так что не знаю. Может быть, лучше, что он все-таки пожил немножко более спокойной жизнью, что ли.
2: А вот что думает на этот счет еще один участник нашего подкаста, поэт и писатель Максим Кабир.
13: Оказываясь за границей, оказываясь на чужбине, ты получаешь возможность самому формировать круг своего общения, состоящего из русскоязычных людей. То есть ты, условно говоря, сам выстраиваешь вокруг себя свою родину в том виде, в котором ты хочешь, чтобы она была. И Галич, конечно, не стал бы встречаться с подонками, мерзавцами, которым он посвятил очень много своих стихов. Поэтому очень легко представить, что та родина, которую Галич создал за рубежом, она вот такая прекрасная. Ну, конечно, для творческого человека это большая ошибка. Человек должен быть на одной волне с той темой, на которую он пишет. То есть тут надо либо переходить на язык новой страны и становиться американским поэтом Джозефом Бродски или Владимиром Набоковым, либо, не знаю, черпать это из газет, что ли, все. Но это все не то, да. То есть есть какой-то вот такой разрыв с той реальностью, в которой ты существуешь. Но, с другой стороны, я думаю, что Галич очень долго прожил в Советском Союзе. Я написал очень много как поэт. Но не надо забывать, что он еще был и человеком. И как человек он должен был хотя бы какое-то время пожить, да, вот в этом, ну, просто в спокойствии, в каком-то, без вот этих вот существ, разрывающих его на части. Но чем человек ярче, чем человек больше, а уж если мы говорим о Галиче, то уж какие псы его окружали, уж какие собаки пытались высить этого великана, да, то мне кажется, что ему нужно было какое-то время от этого отдохнуть.
4: А между тем до отлета Галича остаются уже считанные часы, и мы снова передаем слово Ирине Роскиной.
5: Самолет был в половине 11, так что выходить нужно было рано. Я за ними зашла. Выходила вместе с ними. А мать Галича была внизу с младшим сыном, с братом Александра Аркадьевича, Валерием Аркадьевичем. Но, наверное, кто-то еще из близких был, не помню, боюсь наврать. Когда мы вышли из подъезда, то Галич с Нюшей оказались в кружочке женщин. Сначала я не могла понять, что такое. Вот это действительно такой, знаете, женский круг. И потом мы сообразили, что мужчины побоялись выйти. Там буквально не было ни одного мужчины из писательских домов. И жены не побоялись, и жены они послали, и женам они велели от них передавать привет, а сами не вышли. Но это произвело большое впечатление на Александра Аркадьевича, конечно.
2: Описание этой мизансцены я слышал и читал еще в некоторых воспоминаниях. И она у меня, Полин, не выходит из головы. То есть я себе очень живо это представляю, как писательские жены вышли на улицу провожать Галича с Нюшей в эмиграцию, а их мужья, чтобы не навлечь на себя гнев начальства, стыдливо стоят за занавесками и машут им из окон, а некоторые и к окнам-то подходить не решились. Ну, одним словом, женщины здесь показали себя гораздо сильнее и достойнее, чем мужчины. Мы возвращаемся к рассказу Ирины Роскиной.
5: В каких-то воспоминаниях я читала, что у Нюши была истерика. Ее запихнули в машину. Совсем мне так не кажется, не помнится начисто. Мне кажется, что она держалась замечательно. Это был для нее полный кошмар. Все-таки она оставляла и мать, и дочь. И это было совершенно ясно, что она никогда их больше не увидит. Мать она так никогда и не увидела. Про дочь я не знаю. Мне кажется, что с Галей она тоже никогда больше не увидалась. Галя погибла очень трагически, с какой-то странной историей она замерзла. В подъезде, не знаю никаких деталей, но хочу сказать, что этот момент для Нюши, даже если она устроила какую-то истерику, то, боже мой, вообще все ей можно простить, понять, вообще только можно безумно пожалеть. А расселись по такси, и мне кажется, что Галич сел с матерью.
14: Я помню ее на аэродроме. Все плакали, когда прощались. Она не плакала. И кто-то ее спросил, почему же вы не плачете? Она сказала, у меня сегодня слишком большое горе. Я не могу плакать. Слишком великое горе у меня сегодня.
5: Мы приехали в аэропорт, где были такие столики, а вокруг них стулья. И мы сели большим довольно кругом. Опять у меня получается, что там был кружок женщин, а тут получился, значит, такой кружок близких людей, что это были и Нюша, и ее мать, и Галя, и мать Галича, Сахаровы там были. Никто не мог произнести ни слова. Значит, мы сидели, за нами стояли, вот буквально как бы за каждым из нас стояло по КГБшнику. Молодые такие, красивые, можно даже сказать, такие парни. А Галич не сел, он переходил от группы к группе провожающих. Провожающих было сравнительно много, но опять же, это были люди из какой-то его новой жизни.
2: Одним из таких людей из новой жизни Галича был молодой тогда бард Александр Мирзоян. Вот как он вспоминает те дни. Запись концерта 1998 года, посвященному Галичу.
15: Александр Галич позвонил мне перед отъездом и сказал, что он уезжает. Мы договорились встретиться на даче у его друзей, знакомых. И он говорит: «Саша, я уезжаю». Я говорю: «Ну, мы договорились, мы встретимся». Он говорит: «Нет, я уезжаю совсем». Я сидел как раз и писал песню на стихи Бродского: «Ни страны, ни погоста, не хочу выбирать, на Васильевский остров я приду умирать». И она у меня была совершенно в другом ключе, все было по-другому. И вдруг вот этот вот звонок, это вот состояние, я посмотрел на этот текст Бродского, и совершенно у меня, так сказать, все переменилось, все поплыло в другую сторону. Я первый раз эту вещь исполнял как раз в аэропорту Александру Аркадьевичу. Была совершенно потрясающее какое-то такое мистическое совпадение, когда его очень долго досматривали, там шмонали, то есть раздевали вплоть рубашку, значит, заставили снять. Была такая очень неприятная сцена. Мы ее наблюдали, потому что в Шереметьево 1, тогда Шереметьево 2 не было, да, вот эта вот стенка таможенная, там досмотр, она была тогда стеклянная. Все сидели в самолете, и Галич уходил последний. И мы выбежали на улицу, и вот на фоне июньского неба Александр Аркадьевич шел, в одной руке гитара была, в другой шляпе. И вот он нам махал, нас тогда провожающих было там человек 20, наверное, 25. И вот эта вот последняя сцена, вот этот кадр, про который я хочу увидеть его когда-нибудь в живописи, да, вот этот вот человек по стеклянному переходу на фоне вот июньского неба с гитарой так вот махал.
16: Когда я вернусь, засвистят в феврале соловьи. Тот старый мотив, тот давнишний, забытый, запетый, и я упаду, побежденный своею победой, и ткнусь головою, как в пристань, колени твои.
4: В 70-е годы, если ты пытался уехать за границу, тебя еще постоянно пытались стрясти какие-то деньги. И, естественно, как бы, ну, то, что не всем выдавали документы, постоянно люди ждали годами выезда, это уже понятно. А еще и таможня не давала добро.
2: Без определенной мзды.
4: Да. Вот это и случилось с Галичами. Сначала Ангелина Николаевна, которая хоть было и лето, оделась, естественно, в шубы и во все свои украшения, но ей не все удалось вывезти. А потом настала очередь Галича, и придрались к его золотому крестику.
2: Я бы даже сказал не крестику, а кресту, потому что это был довольно большой крест, я это видел на фотографиях, он такой внушительный. И, насколько я понимаю, его подарил ему Александр Мень, когда крестил его.
4: Да, и, возможно, именно поэтому придрались, потому что сказали: у вас слишком много золота вы на себе вывозите. Галич, естественно, сказал, что я снимать крест и оставлять не буду. Началась заварушка.
2: Перепалка, очевидно, какая-то, да.
4: Перепалка-заварушка. Отъезжающие гости пытались как-то помочь Галичу. И на самом деле это, насколько я поняла, удалось только Сахарову, потому что он подошел, попытался поучаствовать в этой дискуссии, и таможенники после звонка наверх все-таки пропустили его.
2: Ну, а все люди, очевидно, ждали, ну, то есть все пассажиры этого рейса ждали в самолете, пока все это произошло.
4: Да, да, очевидцы говорят, что рейс задержали где-то часа на полтора, вот именно из-за вот креста этого Галича.
2: Интересный факт. А я вот, знаешь, что, о чем думаю? Что вот эта фраза из песни, ну, то есть рефрен ее, «Когда я вернусь», она настолько резонирует с тем, что происходит сейчас, вот в нашем 23-м, 22-м году, что очень многие люди ее не просто эту песню перепевают, как мы уже говорили с тобой, и в этом подкасте, и в этом эпизоде, и в других эпизодах, а многие люди уже ее используют в собственном творчестве. Вот, например, поэт Александр Дельфинов, один из участников нашего подкаста, он даже написал стихотворение, посвященное Галичу, и вот давай мы его сейчас с тобой полностью послушаем.
17: «Мне приснился Александр Галич, грустный, без гитары, у окна, за которым вроде бы Италия или, может, Франция видна. Мы молчали. Стыл пахучий кофе. Где-то вдалеке звенел трамвай. Повторялось это вновь и вновь и вновь и вновь и вновь, и у меня болела голова. Телевизор, искрами объятый, будто бы раскачивал весь дом и трещал у стенки неприятно. В этот миг снаружи за окном капли, словно камни, вдруг упали. Хлынул дождь, и, разорвав стишок, «Некуда», — сказал устало Галич. «Возвращаться некуда, дружок».
2: Итак, Галич навсегда покинул Советский Союз и начинает устраивать свою жизнь на Западе. Слово нашему коллеге, журналисту и историку «Радио Свобода» Ивану Толстому.
18: Он был на своем Олимпе. Он приехал в эмиграцию на пике. В общем, это везение, это счастливая судьба, что ему не было дано постичь нисхождение с вершины. Его нисхождение было трагическим и внезапным, незапланированным им.
14: Когда я вернусь.
4: В следующем эпизоде мы поговорим о Галиче в эмиграции и его трагической внезапной смерти в Париже. А пока слушайте нас в вашем любимом приложении подкастов, обязательно ставьте нам лайки, пишите комментарии и оставайтесь с нами на свободе. Пока-пока.
2: И на настоящем времени. Пока-пока.
19: Политика и экономика сказываются на толщине кошельков. Кто ими интересуется и что им угрожает? Как не потерять, а в идеале еще и заработать? Я, ведущий программы «Деньги на свободе» Максим Блант, расскажу вам об этом. Программа выходит в эфир по понедельникам в 18:05 и на средних волнах в 21:05 с повторениями в течение недели.

0: каким вам представляется будущее России?
1: Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужное точно.
2: Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
3: Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться вот и все.
4: Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Говорит «Радио «Свобода».
5: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио «Свобода Лайв».
0: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
5: YouTube-канал «Радио «Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос.
6: Говорит «Радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. «Золотой запас свободы». Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Запрещенный цензурой роман советской писательницы Галины Серебряковой «Смерч». Читает Галина Зотова. Эфир 15 февраля 1968 года.
7: Напомним в двух словах, что роман Галины Серебряковой, отрывки из которого вы сейчас услышите, был уже набран для «Литературной России» и все же в последнюю минуту задержан цензурой. Один из экземпляров этого набора попал в Париж и был там опубликован польским издательством «Культура» в переводе. В нашем распоряжении фотокопия русского оригинала. В предыдущей передаче мы передали, как Галина Серебрякова описывала создавшуюся вокруг нее в 1936 году атмосферу после того, как ее муж был арестован. Она писала: «Я ожесточилась против того, кого считала причиной обрушившихся на меня и детей несчастий, и решила отправиться к одному из друзей за советом, как же быть дальше». Продолжаем чтение из романа «Смерч».
8: Дача Антипова была последним оазисом на пути к той пустыне, где мне предстояло существовать в течение последующих двух десятилетий. Все дышало там уверенным покоем и довольством. Золотые рыбки в нарядном аквариуме, розовый мохнатый женский халатик, высыхающий на солнце после утреннего купания, протекающий под обрывом Москва-реки, васильки в глиняной расписной крынке. Все эти пылинки счастья запечатлелись в моей памяти навсегда. Антипов не мог скрыть волнения, когда увидел жалких, убитых кручиной представительниц трех разных поколений, угрюмо поджидающих его на террасе. «Тебя, Галь, все это, конечно, не коснется, это чисто политическое дело, и жены и дети к нему никакого отношения не имеют. Живите на здоровье, пиши дальше книги и помни твердо, что у нас не бывает ошибок в области законности. Твоя жизнь с детства видна, как на ладони, партия не ошибается», — скороговоркой произнес он. «Да, партия не ошибается», — повторила я хрипло. От страшного потрясения у меня пропал голос. Во рту пересыхало. Спазма перехватывала дыхание. Голова кружилась. Внезапно мне показалось, что небо покраснело, затем почернело. Обморок свалил меня на землю. Я ощутила пряную тошноту, подобно той, которую испытываешь, когда на лицо надвинута маска, пропитанная хлороформом. Очнувшись, увидела позади мамы Николая Кирилловича Антипова. В обычно шустрых небольших черных глазах его отразилось не только сострадание, но и ужас. Что он предвосхитил тогда? Что понял? Ровно через год Антипов был схвачен вместе с Чубарем, Постышевым, Кассиором и вскоре умерщвлен. Прежде чем отправиться на городскую квартиру, я поехала в Союз писателей, чтобы поставить товарищей по цеху в известность о своей трагедии. Секретарем парткома был Иван Александрович Марченко. Сын русского аристократа и зажиточной француженки из Швейцарии, он получил хорошее воспитание, знал в совершенстве иностранные языки, был широко образован. Высокий, холеный блондин с лицом англосаксонского типа, он радовал глаз мужественной красотой. Душевная чистоплотность, высокая культура, отзывчивость и сдержанность снискали ему необходимый авторитет в сложной и повышенно чувствительной среде литераторов. Он легко тушил возникавшие вспышки, пресекал пересуды и сплетни, располагал к откровенности. Меня с Марченко связывала прочная дружба, и он часто бывал в моей семье. Когда я вошла в партком, помещавшийся в старинном особняке в глубине двора на улице Воровского, Марченко писал какой-то отчет. Не поднимая головы, он встретил меня веселой шуткой, но взглянул, осекся, отложил поспешно перо и бумаги. Я прикрыла дверь и, рассказав ему все, как было, спросила в упор. «Как должна поступить я, член партии?» Марченко, прикусив губу, испуганно тер рукой большой чистый лоб и, переводя глаза с предмета на предмет, долго молчал. Лицо его то покрывалось красными пятнами, то и сине бледнело. «Пока есть еще время», — взмолилась я, охваченная убийственными предчувствиями, — «во имя дружбы, умоляю, помоги. Здесь, в этом ящике, твой пистолет. Дай мне его. Я должна умереть. Я совершенно невиновна, но мне не поверят. Я не хочу, не могу жить». Всегда я ненавидела и высмеивала патетику, экзальтацию, позерство. Но вырвавшиеся из души слова были правдой, естеством. Я как бы заглянула в ту пропасть, над которой стояла со связанными руками. Марченко вскочил, запер ящик на ключ. Руки его дрожали. «Ты не смеешь думать о смерти. Тогда-то уже все скажут, что ты испугалась и замешана в каком-то преступлении. Ты обязана доказать, что чиста перед партией. Мы тебе в этом поможем. Я знаю тебя и верю в твою невиновность. У нас не могут осудить преданных партии людей. Нет и нет. За что тебя наказывать? В твоем партийном деле нет ни одного пятнышка. Ну, подумай сама, здраво. Ну, за что же тебя наказывать? За что?» Выходя из парткома, я все еще слышала, как Марченко нервно ходил по кабинету, вопрошая: «За что?» В Комарницком переулке, в маленькой квартирке, я нашла те же руины. Комната мужа была опечатана. Альбомы со снимками моих детей, начиная от их грудного возраста, часть корреспонденции, некоторые мои рукописи были взяты. Исчезли огромные исторической ценности письма Горького, Покровского, Шоу, Фурманова, Бабеля и многих других замечательных людей. Никто отныне не звонил к нам по телефону и не останавливался у нашей двери. Мы стали прокаженными. Мама добилась отпуска и поселилась со мной. Ничем не выдавая того, что чувствует, вся какая-то напруженная и вместе чугунно-спокойная, занималась она хозяйством и детьми. В очень больших светло-карих с золотой каемкой глазах ее не исчезал суровый вопрос, а губы сжимались так, точно сдерживали стон боли. Но он никогда не срывался, как никогда не появлялось слез в широко раскрытых глазах. В это недолгое время, пока нас не разлучили, мать была единственным донором, который вливал в меня волю к жизни.
7: Дальше в своем романе «Смерч» Галина Серебрякова дает для наших молодых слушателей, вероятно, непостижимую и тем не менее правдивую картину того, что означали ее слова: «Мы стали прокаженными».
8: С каждым днем требовалось больше и больше душевных сил. В газетах появились затравливающие меня статьи. Люди бежали от меня прочь. Точно чума вошла в наш дом. Один из приближенных Сталина, влиятельный редактор газеты, свел со мной личные счеты и воспользовался смертоносной клеветой, опасной, как укус змеи, и рассчитанной на мою погибель. Когда-то в 1920 году под Сальковым мы встретились в день, когда белый генерал Слащев высадил там десант. Я была тогда 15-летней политработницей, худенькой, обритой после сыпного тифа в кожанке, штанах и сапогах, с браунингом на поясе, а он редактор, комиссаром отделения. Я чудом осталась жива. Комиссар был тяжело ранен. Судьба свела нас через 12 лет в редакции газеты. «В твою честь я назвал тогда свою кобылу Галей», — сказал мне вельможный редактор, подчеркивая свою доброжелательность. Однако в 1936 году это был не знавший удержу в прихотях, похотливый, остервенелый честолюбец без совести и сердца. Когда между нами произошла размолвка, он сказал свирепо: «Ты еще вспомнишь меня и горько поплачешь». Яростный взгляд сопровождал его угрозу. После ареста мужа дом наш оцепили переодетые в штатское энковидисты. Мы жили в засаде, но никто не приближался к нам. Из окна, сидя на подоконнике, в длившиеся бесконечно ночи, я видела на углу маленький черный автомобиль, готовый следовать за мной, едва я выйду из дому. Два агента, сменяясь, прохаживались у двери подъезда. 5 августа я отправилась вместе с Зорей в Краснопресненский райком. Едва мы свернули на Новинский бульвар, за нами устремился черный фордик. За несколько минувших дней мы хорошо узнали тех, кто приставлен был следить за нами. Уже 2 месяца над Москвой не пролилось ни одной капли дождя. Асфальт размяк, как тесто. Когда мы вошли в райком, я усадила дочь на стуле в коридоре и вошла в кабинет, где заседало бюро. Человек 20, из которых почти всех я издавна хорошо знала, мрачно уставились на меня. Я взошла на костер. «Расскажите о контрреволюционной деятельности мужа и как вы ему помогли». Эти слова, повторявшиеся затем 20 лет сряду, тогда впервые ножом ударили по моему сердцу. Что я могла ответить? Ведь никогда на моей памяти не посягнул он на революцию, которую, начиная с 1905 года, вступив в большевистскую партию, подготовлял, не щадя жизни. Так я думала. Но знала ли я все? Сомнения мучили меня. В углу комнаты я увидела близкого знакомого писателя. Он жестко посмеивался. «Да, я бывал часто у Серебряковой, и многое казалось мне там странным и даже подозрительным», сказал он громко и уперся руками в широко расставленные колени. Я невольно припомнила 2 десятка писем, лежащих в моем столе, где этот писатель приторно изъяснялся в уважении, преданности именно моему мужу. Чувство омерзения, потом полного безразличия охватило меня. На заседании присутствовал и Марченко. Он сидел, прикрыв глаза ладонью. Секретарь райкома Семушкин обратился к нему. «Правда ли, что вы бывали у Серебряковой?» «Да», — промямлил Марченко, не поднимая глаз. «Значит, вы знаете, что ее связала с мужем не любовь, какая там любовь, он на 20 лет ее старше, а общность контрреволюционных взглядов и подпольная антисоветская деятельность», — подвел итоги секретарь райкома. Я вскочила, напомнила, что после фронта, вернувшись в Москву, 15 лет была всегда на учете в партийных организациях Красной Пресни. Там выросла, стала писательницей. Почти все сидевшие за этим судейским столом, покрытым красным сукном, знали меня и верили мне, а теперь обвиняют без всяких к тому оснований. Но говорить мне не дали. Вопрос был предрешен. Меня осудили за потерю бдительности и связь с врагом народа. Крушение всей жизни. Жена врага народа. Мы пробирались с Зори домой, крепко держа друг друга за руки. Точно вот сейчас нас разъединят навсегда. Суетливая толпа мешала нам идти быстро. Никому не было дела до только что разыгравшейся драмы. Черный фордик ехал рядом с нами, соразмеряя ход, и 2 агента внимательно следили за нами. Точно мы могли провалиться сквозь землю или взлететь под небеси. Дома мама ни о чем меня не спрашивала. И началось истязание неизвестностью. Бессонница, постоянное ожидание черного ворона, который, наконец, увезет меня, безбрежное отчаяние постепенно вели к безумию. Мечась в поисках выхода, я написала письмо Сталину, Ежову. Я признавала, что если партия пожертвовала таким человеком, как мой муж, то, значит, видимо, на то имелись веские основания. Но сама я никогда не замечала ничего подозрительного, непартийного в его поведении. В партию я пришла на фронт 14-летним подростком. Путь мой был прям и безупречен.
7: В своем отчаянии Серебрякова пишет Сталину с тем, однако, результатом, что ее по ночам начинают вызывать на допрос. На Лубянке Ягода и Агранов При допросе всячески стараются заставить или склонить Серебрякову к тому, чтобы она оклеветала своего мужа, дала на него компрометирующий материал.
8: После ночных допросов, возвращаясь домой физически и душевно разбитой, я спешила скорее рассказать матери обо всем происшедшем в огромном и безличном кабинете на одном из верхних этажей Лубянки. В ответ мама сказала мне твердо: «Лучше смерть, чем ложь. У них дьявольский план. Они хотят сделать из тебя подкупленную убийцу, брави. Но как можно жить, предав собственную душу, лжесвидетельствуя? Нет, нет и нет». Я вспоминала тогда слова Гюго: «Все можно потерять на свете, но нельзя потерять самого себя». Мама, посидевшая от горя, гладила мою голову и повторяла: «Ложь, Тина, она засосет и погубит. Смерть, в конце концов, не самое худшее в жизни». И, прижимаясь к маминой, стареющей, чуть дряблой, любимой руке, я отвечала: «Смерть ведь бывает и спасением. Все, что угодно, но не клеветать на других и на себя». Во имя правды мать моя готова была всегда пожертвовать не только своей жизнью, но и беззаветно любимой единственной дочерью, и с детства внушала мне, что ложь – порождение трусости, подлости и предательства. На четвертый вечер я уложила в чемоданчик немного белья, кусок мыла и зубную щетку, и молча, не пряча слез, распростилась с мамой и детьми. И снова черный автомобиль на углу переулка, короткая, брошенная в ночь Семенова, темный лифт, взметнувшийся вверх, как ведро в колодце. Войдя к Агранову, я поставила чемоданчик у своих ног и потребовала: «Арестуйте меня». Агранов расхохотался. Это был рыхлый, нескладный человек, брюнет, с позеленевшей кожей, густой сетью морщин вокруг злых, полубезумных черных глаз, с удивительно длинными и толстыми губами, углы которых были опущены, как у бульдога, к подбородку, и придавали лицу выражение жестокости и пресыщения. «Нет, мы вас еще не возьмем. Мы заставим вас признаться во всем, мы это умеем. Вы погрязли по шею в преступлениях, но таких, как вы, мы не всех уничтожаем. Они годятся и для других целей. Для провокаций, лжесвидетельства. Что бы вы ни говорили, я ни в чем не виновна перед партией и страной, и никогда я не солгу». «Фразы. Расскажите все, что знаете об Антипове. Он не раз поверял вам свои контрреволюционные замыслы против советского народа и против Сталина». Я обмерла. Антипов, нарком, член ЦК. Вспомнила покой и благоденствие его дома. «Антипов? Да ведь он облечен доверием, он свободен», — сказала я, содрогаясь. «Не всяк, кто ходит на воле, действительно свободен. Многие уже сидят у нас, сами того не подозревая». Улыбка безумца раздвинула, но так и не приподняла опущенных к подбородку губ.
7: Несмотря на все усилия, ни Агранову, ни Ягоде не удалось заставить Серебрякову оклеветать мужа. Допросы довели ее до состояния, близкого к помешательству.
8: Мать вышла из комнаты, а я погрузилась в туман больших мыслей, где все отчетливее вырисовывалась одна навязчивая – бездна. Мы летим в бездну, и камни сыплются нам вслед. Мне непрерывно слышались звонки у входной двери. Это пришли за мной люди в васильковых фуражках или кепи, черных узких пальто и сапогах. «Вы – враг народа! Контрреволюционерка, шпионка, диверсантка!» Я подавляла крик, тщетно ища спасения в ускользающем сознании. Мозг больше не успокаивал, не управлял мной, а пугал. Я металась, панически боясь, что не успею умереть дома, и меня схватят, увезут, чтобы умертвить вдали от родных. «Только бы успеть пустить газ и задохнуться», — мечтала я, и снова влезала на подоконник и вглядывалась вглубь ярко освещенной солнцем улицы. И вдруг мне почудилось, что со Спаса Песковской площадки выехал черный, похожий на катафалк, автомобиль. Так и есть. Черный ворон. За мной. Нет, я не дамся живой. Я перехитрю Агранова и Ежова. Честный человек не боится смерти. Это был последний проблеск мысли в моем заболевшем мозгу. Обе оконные створки оказались наглухо закрытыми, но я уже не понимала этого и с размаху головой вперед бросилась в окно. С отчаянным криком ко мне подбежала Зоря и пыталась вытащить из разбитой рамы. Я начала, как мне рассказывали потом, душить покорную шею девочки, не понимавшей, что мать ее сошла с ума. Вскоре 4 санитара связали и выволокли меня в санитарную карету, чтобы увезти в буйное отделение психиатрической больницы. Смерть разума, фактически смерть личности, меня не стало. Прошло 1.5 месяца, прежде чем рассудок снова вернулся ко мне. Профессора, которых ежедневно присылали из НКВД, заявили матери, что болезнь эта – защитная функция переутомленного мозга. Сознание выключилось под влиянием потрясения, как выключается свет. Реактивная депрессия – одна из наиболее четко выявленных диалектических болезней человечества. Отчаяние, перенапряжение психики вызывает взрыв, безумие. И в этом разрядка, спасение. Время перестало существовать для меня. Но однажды, как молния, в темный мир безумия вернулась мысль. Я сидела с несколькими такими же голыми, безумными созданиями на полу у стены. Очевидно, незадолго до этого я разорвала свой матрас, потому что к телу, щекоча и кусаясь, прицепились стебли соломы. В руках я мяла шарики из хлеба и целилась ими в вентилятор. Осознав себя, я мгновенно выронила хлеб, почувствовала боль царапин на теле, все увидела. На окнах были деревянные решетки. Обнаженная женщина хихикала и плевалась. Старуха, которой не хватало только клюки, чтобы олицетворять смерть, крестила нас, матерно ругаясь. Девушка с прекрасным торсом извивалась на полу, как бы исполняя чудовищный акробатический этюд. «Не дай мне Бог сойти с ума, уж лучше посох и с ума». Нет, очевидно, не найти должных слов, когда не хватает их вообще, когда нас охватывают большие страсти и думы для определения отчаяния и ужаса. Нет словесных определений для того, чтобы описать возникновение сознания, ранее утерянного. Это всполох молнии, это луч солнца после затмения. В детском мозгу мысль взращивается постепенно, и позднее кажется, что с нею мы родились. Но потерять рассудок и вдруг вернуть его, испытывая стыд и ужас, это переживание, которое сильнее всяких слов. Едва я обрела душу, несчастные безумицы почувствовали во мне чужака. Между нами встала преграда разума, и с криком ярости они набросились на меня. Не пытаясь преодолеть болезни, униженная пониманием случившегося, бескрайне несчастная, я попыталась убежать от проклятий из-за трещин, сыпавшихся со всех сторон. В дверях появилась медицинская сестра, и я бросилась к ней в поисках защиты. «Я здорова! Я все понимаю! Уведите меня!» Но как часто душевнобольные настойчиво уверяют, что они здоровы? Очевидно, в глазах моих был уже отблеск мысли, потому что спустя несколько минут сестра повела меня в кабинет врача. Я сидела, дрожа и всхлипывая перед Ольгой Викторовной Вейс, которой позднее была обязана стойким выздоровлением. «Успокойтесь», — ободряла она меня ласково. «Скажите, какое сегодня число? Подумайте, не торопитесь». Я ответила: «7 сентября». Это был день, когда для меня все померкло, а был уже конец октября. Меня перевели в отделение для выздоравливающих, где господствовала всеисцеляющая тишина, уют, исходящий от голубых стен и абажуров. Больные вышивали, вязали, рисовали причудливые и сложные орнаменты, давая выход все еще нездоровому воображению в труде и творчестве. Лечение сном и сердечная забота врачей и сестер принесли мне выздоровление. Однако я долго еще жила в странном, неясном мире больных мыслей, часто мистических, и стремилась к полному одиночеству. 1936 год кончился. Я была на канатчиковой даче, как называли московские старожилы больницу имени Кощенко.
7: Однажды ночью к Серебряковой вошла женщина-врач. Сразу поняв, в чем дело, Серебрякова встретила ее вопросом: «За мной!» Предчувствие ее не обмануло. Из больницы ее отвезли на Лубянку, а оттуда в Бутырки.
8: Спуск в ад продолжался. В Бутырках двое надзирателей сорвали с меня одежду и, раздев догола, впихнули в камеру, погруженную в темноту. Ощупав руками стены, я поняла, что они резиновые. Я лежала на полу, озябшая, тщетно ища способа согреться. Вскоре кожа на моем теле начала мучительно саднить и болеть. Воздуха не хватало. Трудно сказать, как долго я находилась в этом резиновом гробу. Каждый час казался бесконечным, как вечность. Внезапно отворилась дверь, и я оказалась в полосе яркого света. Носок коричневого начищенного сапога коснулся моей спины. «Умели враги народа выбирать себе баб?» — раздался надо мной звучный мужской голос. Меня схватили за руки, не давая подняться, поволокли по каменному полу, а затем бросили в неосвещенный цементный карцер. По прошествии нескольких дней пришел, брезгливо морщись, усатый, мощный начальник тюрьмы. Я была уже так обессилена, что не могла подняться, и, лежа охрипшим голосом, требовала предъявления мне ордера на арест, приказа о содержании в карцере, немедленного вызова на допрос. Он отказался объяснить, за что меня пытают и в чем моя вина. «Я только исполнитель. Доложу, кому следуют ваши жалобы», — повторил начальник, отступая к двери и не глядя на меня. Однажды в эти незабываемые ночи сквозь волчок на меня упал свет прожектора, и подле дверей камеры я услышала мужской крик. Затем все смолкло, и свет погас. Что же произошло? Кончилась вторая декада января. Суд над моим мужем, как я узнала позднее, начался в Доме Союзов 23 января. Не ему ли показали меня в каменной яме без воздуха, света? Дней через 8 пришел врач. Он грубо прижал меня к полу коленом и приставил фонендоскоп к груди. Очевидно, что-то встревожило его. Через несколько минут надзиратели схватили меня за руки и ноги, влили в горло немного коньяка, а врач ввел под кожу, видимо, камфору или кофеин. Часом позже мне бросили матрас и кусачий ворсистый халат. Прошло еще 2 дня, и меня вытащили из карцера. Я едва стояла на ногах. Глаза мои слепил дневной свет. Прикосновение ткани к телу вызывало сильную боль. 2 конвоира, поддерживая с 2 сторон, перевели меня в маленький, обнесенный высокими стенами дворик. Шел снег.
7: Отрывки из книги Галины Серебряковой «Смерч» читала Галина Зотова. В нашей программе «Перед занавесом» через неделю в это же время вы можете услышать продолжение этого чтения.
6: Эфир 15 февраля 1968 года.
9: Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.
6: Вы слушаете передачу «Золотой запас свободы». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем архивную программу. Литературная беседа с профессором Никитой Струве. Ведет разговор Гайто Газданов. У микрофона он выступает под псевдонимом Георгий Черкасов. Эфир 18 февраля 1968 года. Парижская студия.
10: Сегодня в нашей передаче «События, факты, мнения» мы повторяем интервью нашего сотрудника Георгия Черкасова с профессором русской литературы в Парижском университете Никитой Алексеевичем Струве.
11: Интерес к русской литературе и к истории русской культуры за границей, в частности во Франции, неизменно растет. Французская интеллигенция, прежде всего учащаяся молодежь, знакомится с произведениями русских классиков и вообще как бы открывает Россию. То, что происходит в Советском Союзе в последнее время, я имею в виду, конечно, суд над литераторами, которые позволяют себе высказывать мнения, идущие вразрез с партийными указаниями, привлекает внимание мирового общественного мнения и вызывает единодушное осуждение. Это еще раз подчеркивает расстояние, которое отделяет сегодняшнюю подневольную советскую литературу от русской литературы 19 и начала 20 века, той, которая создала культурную славу России. Но, так или иначе, интерес к русской литературе свидетельствует о том своеобразном историческом парадоксе, который сейчас происходит на наших глазах. Этот интерес вначале был вызван политической ролью Советского Союза в последние годы. И когда те иностранцы, которые хотели понять, что же представляет собой русская культура и ее история, стали ее изучать, то их внимание перешло от современности к прошлому, сравнение с которым оказывается далеко не в пользу сегодняшней советской действительности, прежде всего в области искусства и культуры. Преподавание русской литературы во французских университетах – вопрос, который не может не интересовать всех русских людей. Я воспользовался своим пребыванием в Париже для того, чтобы встретиться с профессором русской литературы в Парижском университете Никитой Алексеевичем Струве и задать ему несколько вопросов по этому поводу. Мы находимся в парижской студии «Радио Свобода». Никита Алексеевич Струве, профессор русской литературы в Парижском университете, любезно согласился ответить на несколько вопросов, которые я хочу ему задать. Первый вопрос будет приблизительно такой. Никита Алексеевич, с какого времени вы преподаете русскую литературу в Сорбонне?
12: Да вот уже более 10 лет. Правда, сначала один год я преподавал в провинциальном университете в городе Бордо. Потом перешел в Сорбонну, где преподавал 6 лет. А затем вот уже 4 года преподаю в новом Парижском университете, недавно созданном, 4 года тому назад. Так что, видите, я имею довольно широкий обзор, могу дать довольно широкий обзор преподавания русского языка и литературы в высших учебных заведениях.
11: Во Франции, да.
12: Очень хорошо. Во Франции, разумеется.
11: Да. Теперь, сколько у вас студентов приблизительно?
12: Видите, в нашем новом университете у нас студентов еще не так много.
11: Да.
12: Так мы только формируем как бы университет и формируем наш департамент. Но все-таки у нас студентов от 100 до 200, если всех посчитать. А в Сорбонне, когда я начинал, были приблизительно те же, тоже число студентов, что и у нас сейчас.
11: Да.
12: Но сейчас Сорбонна очень разрослась, и там около 300-400, а может быть и больше студентов.
11: Да, так что, в общем, надо считать, что это около 500 или 600 студентов сейчас в двух
12: парижских университетах
11: изучают русскую литературу.
12: К этому надо еще прибавить школу восточных языков, но где студенты начинают изучение русского языка и только
11: потом
12: на последнем курсе немножко прикасаются к литературе, но скорее они уже переходят именно в университет.
11: Да, в то время как у вас идет преподавание литературы, а не языка, конечно.
12: Но и языка тоже. Несомненно, на первых курсах мы продолжаем, как бы сказать, укреплять и грамматические знания наших студентов, но постепенно переходим к преподаванию не только литературы, между прочим, но и вообще о русской культуре.
11: Ага, да. Хорошо, теперь скажите, пожалуйста, значит, ваши студенты – это главным образом французы на 90%, вероятно?
12: Да, я скажу, на 80-90%, зависит от годов, это коренные французы.
11: Это коренные французы. И в какой степени они владеют русским языком?
12: Приходя в университет, да, они, понимаете, не владеют русским языком, но и все изучали русский язык в средних школах в течение 4 или 6 лет, в зависимости от школ. Так что они все-таки приходят с основными познаниями русского языка.
11: Но вы читаете лекции по-французски?
12: Мы читаем лекции то по-французски, то по-русски, и чем дальше, чем выше курс, скажем, чем больше мы читаем по-русски, иногда каждый выработал

0: они подходят только на третьем курсе.
1: Да.
0: Это не значит, что они не изучают все-таки литературу и до,
1: да.
0: Но так более систематически и более углубленно они изучают ее только на третьем курсе, когда они уже действительно владеют, я бы сказал, русским языком, то есть они могут его читать.
1: Да.
0: Разговор – это особая вещь.
1: Да, это, конечно. Теперь другой вопрос. Ваш курс литературы, он охватывает какой период русской истории? Я хочу сказать, с какого века? С 18-го или позже?
0: Да, видите, у нас, так, нужно уточнить, первые два года – это именно укрепление знаний языка, грамматики и, я бы сказал, общих знаний о России, о русской литературе. Но общих курсов все-таки не читается, или
1: да.
0: Они читаются все-таки на некоторые определенные, вокруг определенных тем группируются.
1: Тем, да.
0: Теперь, когда дело касается самой литературы, на третьем курсе у нас в университете программа тематическая, а не да. общая. Потому что мы считаем, что, скажем, общий курс русской литературы студент может прочесть прекрасно.
1: Да.
0: Существуют хорошие работы по-русски, или вот недавно вышла итальянская. Французский перевод итальянской «История русской литературы» Логато.
1: А, Логато, да.
0: Это серьезный труд, и с общими тенденциями русской литературы студент может ознакомиться по книгам. Так что
1: да.
0: у нас преподавание тематическое
1: да.
0: по авторам или даже по сочинениям. И мы скорее mm-hmm. преподаем или изучаем автора или сочинений, одно из его сочинений вглубь,
1: да.
0: чем даем широкие обзоры.
1: Так что это не носит такого хронологического характера, начиная вот с того.
0: Нет, ну, разумеется, мы изучаем, в общем, современную, то есть русскую литературу, скажем, от Державина, Карамзина
1: да.
0: и вплоть до новейших времен, до так называемой советской литературы.
1: Да, ну, а Державин – это все-таки очень давно, это 18 век.
0: Да, ну, вот мы начинаем, скажем, с тех писателей 18 века, которые еще можно читать с интересом, или которые имеют все-таки вечные заслуги.
1: Да.
0: Не чисто археологического порядка. Я считаю, что Державин – большой поэт, и до наших дней и даже в каком-то смысле очень современный поэт. Также у Карамзина все-таки особенно в его письмах
1: да.
0: русского путешествия. Так что мы начинаем все-таки с 18 века, но не вдаваясь в такое чисто историческое,
1: да,
0: да, историческое изучение.
1: Вы не идете к началу 18 века,
0: нет,
1: скорее
0: нет,
1: к концу.
0: К концу, конечно, к переходному
1: да.
0: моменту.
1: Да. И, как вы говорите, до последнего времени, до настоящего времени.
0: До настоящего времени. Но, конечно, мы тут сталкиваемся с некоторыми трудностями, в частности, в том, что касается советской литературы. Нам всегда очень трудно найти.
1: Я как раз хотел вас спросить, входит ли в ваш курс советская литература?
0: Да, даже непременно, даже по, как бы сказать, по министерским законом мы должны включать всегда в программу автора 20-го столетия, в частности, все-таки уже позднего, скажем, 20-го
1: да.
0: столетия, так что отражающего современность.
1: Угу.
0: Но это нам и бывает иногда трудно, потому что, скажем, в официальной советской литературе не так легко найти действительно очень хорошее произведение. А если мы берем авторов, которые в Советской России не очень печатаются, которые скорее печатаются за рубежом, то нас упрекают в том, что мы недостаточно объективны.
1: Другими словами, французское министерство просвещения хочет соблюсти абсолютную беспристрастность
0: да,
1: в этом.
0: Да, да, она дает только просто общее указание, что вы должны включать в вашу программу и современных писателей. Вот мы составили программу, правда, из 6-7 авторов, но в качестве современного писателя мы включили Анну Ахматову. Это спорно, конечно, а вместе с тем Анна Ахматова отразила, и, по-моему, даже превосходно отразила, даже в смысле хронографа, советскую жизнь последних десятилетий.
1: Да, но все-таки Анну Ахматову никак нельзя назвать советской поэтессой.
0: Нет, но никто нас не обязывает именно включать советских авторов. Теперь тут тоже, я думаю, другая трудность, связанная с этим, это трудность чисто материального характера, связанная с тем, что чтобы представить или чтобы изучать какого-нибудь автора, мы должны располагать достаточным количеством книг его.

0: советская система торговли такая, книг, что книга появляется, через год раскупается, а потом ее не находим. Так что мы не всегда можем, скажем, располагать. Мы хотели включить одно время произведение Тендрякова, например.
1: Да.
0: Но в тот момент, когда мы хотели включить произведение Тендрякова, купить Тендрякова было невозможно во Франции.
1: Ну, а неужели нельзя, скажем, написать в Москву, и они не пришлют в Парижский университет?
0: Никак не пришлют, потому что этой книги нет на складах. Это есть одна из больших вообще трудностей. Она касается не только советской литературы, но и классической русской литературы. У нас был в программе последние два года Александр Блок. Уж, да. Казалось бы, классик, признанный буквально всеми, понимаете? А в данный момент на рынке нет произведений Блока, понимаете? Вот уже 2-3 года нет произведений Блока. Конечно, можно фотокопировать и так далее, но все-таки это не совсем удовлетворительно, и когда у вас большая масса студентов, все-таки казалось бы, мы могли бы располагать всегда произведениями Блока, как это во всех странах, понимаете?
1: Я вам должен сказать, что это препятствие мне показалось действительно неожиданным, никак нельзя
0: да.
1: было.
0: Но она все-таки, она стоит. Конечно, современные методы фотокопирования, но все-таки они обходятся дорого, мы не можем, понимаете.
1: Да, и это, конечно, не решение.
0: Это не решение все-таки вопроса, потому что студенты должны иметь книгу. Понимаете? И это каждый год тот же вопрос. Но все это потому, что в Советской России так называемое планированное государственное производство книг, понимаете, выпускается книга совершенно независимо от спроса ее.
1: Да, но она чаще всего раскупается и потом
0: не имеет,
1: исчезает.
0: А потом исчезает, потом когда-то снова план ее включает, если этот автор так признан.
1: Да, теперь скажите, Никита Алексеевич, вот в том, что касается советской литературы, то интерес к ней ваших студентов и вообще интерес к ней во Франции носит он, по-вашему, чисто литературный характер или скорее характер политической и бытовой?
0: Видите, я бы не сказал бы, чтобы интерес к советской литературе был бы очень велик. Я бы не сказал бы. Я думаю, что прежде всего, потому что все-таки так называемая все-таки официальная советская литература не производит вещей, способных действительно захватить наших молодых студентов, воспитанных на разных образцах более модернистской, более сложной.
1: Западной литературы.
0: Да, западной литературы. Потому есть интерес, да и как и в России, я думаю, есть интерес к русской литературе начала века или к русской литературе 20-х годов или 30-х годов. Несомненно, есть интерес к Солженицыну. Все-таки даже французский студент, который придерживается левых взглядов, который, может, питает некоторые иллюзии насчет Советской России, и тот, в смысле художественном, он вполне грамотен,
1: да,
0: и вполне может оценить.
1: И вы считаете, что уровень большинства произведений, которые выходят в Советском Союзе, чисто технически, литературный, недостаточно высок?
0: Да, и технически, и даже в смысле содержания. Им кажется, я просто передаю даже, нам он интересен, потому что для нас это как бы вехи эволюции России и так далее. Мы рассматриваем это часто как документальные повести или как отражение разных изменений в сознании советского человека. Но студенты прежде всего все-таки интересуются полноценным художественным произведением, способным.
1: Знаете, меня удивило, я как-то разговаривал с одним французским студентом, который изучает русскую литературу, и он мне сказал, это речь шла, по-моему, о романе Леонова «Русский лес». И он сказал, да, знаете, конечно, это очень хорошо, но это ведь написано для юношества, это не роман для взрослых людей. Вот такое мне несколько удивило. Но, в конце концов, это, пожалуй, понятно.
0: Я думаю, что это понятно. Все-таки, чтобы
1: понять, характер.
0: Дидактический характер, некоторое такое невольное упрощение, опрощение проблем. И вот, скажем, сейчас и в России увлекаются произведениями Солоухина, в них есть качество, они отражают очень определенную сейчас эволюцию в сознании людей. Но нашим студентам эти произведения кажутся примарными.
1: Примитивными.
0: И они им ничего не говорят. Потому я бы не сказал бы, что есть увлечение среди студентов советской литературы как таковой. Да. А есть...
1: Несомненно, отдельными авторами.
0: Отдельными авторами и, главным образом, собственно, теми же авторами, какими увлекаются в Советской России. Сейчас, конечно, вот произведения Булгакова постепенно доходят до наших студентов.
1: Или Паустовского.
0: Паустовского, ну, понимаете...
1: Который всё-таки очень мило пишет.
0: Да, видите, ну, для наших студентов Паустовский всё-таки... Ну, недостаточно, как сказать, в нем недостаточно соли. Вот. Понимаете, им трудно, может быть, они ценят язык, но все-таки они не могут так же, как мы, умиляться описанием природы,
1: да, да.
0: Тем, кто знает всю совокупность русской литературы, кто находит в Паустовском продолжение традиции Тургенева, Чехова, Зайцева, Бунина.
1: Да. Никита Алексеевич, я хотел вас спросить вот о чем. Вероятно, этого вопроса, я думаю, несомненно, вам приходится касаться в ваших лекциях. Это вопрос, как вы объясняете вашим студентам историю развития русской литературы, я хочу сказать, главные тенденции, направления этого развития литературы, конец 18 века, 19 век, начало 20 и так далее. Как вы представляете себе, ну, так сказать, историософское, если хотите, значение этого движения, и как вы его объясняете?
0: Видите,
1: это, конечно, зависит от ваших личных взглядов.
0: Да, это, во-первых, зависит от моих личных взглядов. Я себе еще в каком-то смысле не построил историосовского
1: теории
0: развития литературы. И вообще я не очень даже согласился с самим термином развития литературы.
1: Да, это понимаете? Спорно, конечно, нет, но это можно чисто хронологически сказать. Вот такие-то явления появляются по мере движения
0: да.
1: времени.
0: Видите, я думаю, что просто направление. Мне кажется, что это отдаётся немножко ещё русским литературоведением конца XIX и начала XX века, где как раз интересовались развитием литературы. Мы же хотим прежде всего обратить их внимание на, как бы сказать, на абсолютность каждого произведения.
1: На его
0: это скорее даже будет
1: ценность.
0: На ее полноценность, понимаете? Сказать, что Достоевский вышел из Гоголя, это верно, понимаете? Но не этим интересен Достоевский, понимаете?
1: Он, между прочим, из Гоголя не вышел, я думаю.
0: Нет, все-таки в значительной мере, понимаете, он Гоголю был очень многим обязан. В первый свой период и, несомненно, написал «Село Степанчиково», чтобы, как бы сказать, отделаться от этого влияния Гоголя и стать самим собой. Потому я очень скептически вообще отношусь к понятию развития литературы. Я думаю, что все-таки, кроме того... Понимаете, русская литература развивалась на фоне европейской литературы.
1: Да, я не хочу сказать, когда я говорю «развитие», я имею в виду чисто хронологическое понятие. Я не говорю, что вот по мере того, как проходит время, произведение становится все лучше и лучше или как-то прогрессирует.
0: Да,
1: нет, я этого не имею в виду. Я хотел просто чисто хронологически.
0: Да.
1: Ну, скажем, было ясно, что, например, Чехов не мог появиться в начале 19-го столетия.
0: Ну, разумеется, мы... как такой общий кадр русской литературы, мне приходится часто говорить о двух великих эпохах русской литературы.
1: Вот это
0: Золотой век, Пушкинский век, был назван блоком «Единственная культурная эпоха в истории России».
1: То есть, вы хотите сказать, 40-е годы прошлого столетия?
0: Ну, не 40-е, 20-е, 30-е, 40-е.
1: Да.
0: Тут как раз со смертью Пушкина и Лермонтова как раз эта эпоха кончается, и культура идет. Это, как сказать, я беру историосовскую концепцию блока.
1: Да.
0: Культура идет несколько на убыль. Затем возвышаются как гиганты нашей прозы и мысли.
1: Да.
0: Толстой, Достоевский и другие. Лесков, Тургенев. Я лично ставлю очень высоко Лескова. Затем наступает некоторое, как бы сказать, захолустное время, как раз когда появляются певцы захолустного времени, как Чехов, который отчасти это отражает, некоторого безвремени, все-таки, несомненно, Чехов отражает некоторые безвремени и уже первые чаяния, и затем та необычайная волна платонизма, увлечением, скажем, Платона, которая разразилась, которая прокатилась по России в конце XIX века, в начале XX века, и, я бы сказал, снова вернула, во-первых, права поэзии, права духа России после позитивистического материалистического уклона 70-х, 70-х, 80-х даже.
1: А вы имеете в виду начало 19-го столетия вплоть до, скажем,
0: ну, вплоть,
1: войны
0: вплоть до второго,
1: революции?
0: До того, что я бы назвал бы второго золотого века.
1: Понимаете? Тот, который называется серебряным.
0: Тот, который некоторые называют серебряным, но который, может быть, был правильнее назвать золотым, или, во всяком случае, который, может быть, еще правильнее назвать русским возрождением 20 века.
1: Да, но мы несколько удалились от нашей основной темы, и я хотел бы вернуться вот к какому вопросу. Вы, конечно, констатировали, что за последнее время во Франции, вообще говоря, очень повысился интерес к русской литературе. И этот интерес не сосредоточен, я думаю, на какой-либо определенной эпохе или на каком-нибудь определенном авторе. Или он касается всей литературы в целом, начиная, скажем, с протопопа Аввакума и кончая Кочетовым или Симоновым?
0: Нет, конечно, этот интерес, который действительно только пробуждается. И в этом смысле я считаю, что мы во Франции опоздали, как бы сказать, в познании русской литературы в значительной мере. Не знаю, трудно объяснить, почему, и, может быть, сложно объяснить, почему. Нет, я думаю, что все-таки интерес более широкого круга читателей, это включает и наших студентов, обращен прежде всего крупным явлением русской литературы. Конечно, во Франции хорошо знают протопопа Аввакума, но это благодаря случайности, благодаря тому, что о нем была написана замечательная книга.
1: Работа Паскаля.
0: Работа Паскаля, понимаете, и перевод «Жития Аввакума», тоже замечательный перевод с предисловием. Благодаря этому Аввакум стал известен, действительно. Да. Может быть, больше, чем... Во всяком случае, больше, чем Лесков, например.
1: Да.
0: С другой стороны, значит, теперь интерес пробуждается, но все-таки он обращен к... Ну, корифеям русской литературы, к Достоевскому, конечно, и к тем, кого можно переводить, потому что русская поэзия, конечно, еще мало известна. Ну, к Достоевскому, к Толстому, только теперь появилось полное собрание сочинений Гоголя на французском языке. Только теперь, после первых попыток в 20-х годах. То же самое Лескова узнают только сейчас, и то очень... только знакомы с главными его сочинениями. Вот Чехов, действительно, французский читатель почему-то оказался необычайно чувствителен к чеховскому миру.
1: К чеховским пьесам, главным образом.
0: Да, но не только, потому что сейчас издается полностью, изданы полностью все рассказы Чехова, сейчас вышло новое их издание и так далее. Несомненно, что к пьесам... пьесам и к рассказам, вообще ко всему внутреннему миру и к его манере. К этому французский читатель оказался необычайно чувствительным, как и английский, между прочим.
1: Да.
0: Как и английский. Теперь, что касается 20 века, то мне кажется, что французский читатель еще мало знаком сравнительно. И знаком еще очень случайно.
1: Ну, в 20 веке надо ли вам напоминать, что Толстого и Достоевского не было? То есть Толстой еще был, но Достоевского уже не было. И в 20 веке не было таких писателей, как...
0: Да, несомненно.
1: Гоголь, это, Толстой или Достоевский.
0: Конечно, это сыграло свою роль. Скажем, мне не кажется, что, например, Бунинов французский читатель не очень оценил, да его и не очень переводили. Из русских поэтов, может быть, больше всех дошел Блок. Благодаря, опять-таки, это часто связано просто с тем, что кто-то перевел Блока, или кто-то написал хорошую книгу о Блоке, или даже несколько человек написали книги о Блоке, и так французский читатель с ними ознакомился.
1: Ну вот, Никита Алексеевич, вы тут уже вопрос, который не имеет непосредственного отношения к этому. Не считаете ли вы чрезвычайно показательным и очень утешительным следующее явление? Дело в том, что вы получили воспитание и образование во Франции. И вы знаете, что во французский язык вторжение какой-то всякой иностранной языковой стихии, как русской, например, это чрезвычайно трудная вещь. И мне кажется, что замечательно все-таки то, что, преодолевая эти трудности, такое количество людей изучает историю русской культуры и историю русской литературы, вплоть до того, что, как вы помните, Валери в своих «Козри», кажется, написал, что было несколько чудес в истории культуры. Он сказал, была «Эллада», было «Возрождение» и был 19 век русской литературы. Но это, правда, было давно. И с тех пор все-таки много людей во Франции, преодолевая все необыкновенные трудности, изучают историю русской культуры и историю русской литературы. Мне кажется, что это явление чрезвычайно замечательное.
0: Да, несомненно. И это отчасти, как бы сказать, оправдывает, морально оправдывает преподавание русского языка и русской литературы. Такое чувство, что в этом преподавании мы также участвуем и в формировании какой-то, может быть, более полной или более открытой французской культуры.
1: Спасибо, Никита Алексеевич.
2: Вы прослушали интервью нашего сотрудника Георгия Черкасова с профессором русской литературы в Парижском университете Никитой Алексеевичем Струве.
3: Эфир 18 февраля 1968 года.
4: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
5: Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
6: Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
7: Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
8: Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
9: Конечно, свободная. Каждый человек может делать то, что он хочет делать, заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
10: Я вообще планирую с России уехать, тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
4: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
3: Золотой запас свободы. Календарь памяти. Галина Зотова от Джоня Стейнбеке. Эфир 26 февраля 1971 года.
11: Календарь памяти. Добрый вечер, дорогие слушатели, говорит Галина Зотова. Итак, о дате 27 февраля. Вы знаете, что сказал о задаче писателей Джон Стейнбек? При вручении ему в 1962 году Нобелевской премии по литературе Стейнбек сказал: «Задача писателей – изобличать человеческие ошибки и заблуждения, толковать темные и опасные сны, чтобы позволить человеку совершенствоваться». Писатель должен воспевать способность человека быть великодушным, сильным духом, быть достойным после поражения, призывать к храбрости, к милосердию и любви. Джон Стейнбек родился 27 февраля 1902 года в Салинасе, штат Калифорния. О нем и вспомним сегодня. Стейнбек – один из четырех гигантов современной американской литературы. Все свое творчество и всю свою жизнь посвятил он именно тому, о чем сказал тогда в своей речи в Стокгольме. Был он, это можно смело сказать, борцом за справедливость. Осуждал жестокость всюду, в каких бы то ни было странах, при каких бы то ни было режимах. Стейнбек одинаково осуждал и жестокость к неграм, роман «Лица Линча», и нечеловеческое отношение американских фермеров к переселенцам, сезонным рабочим, «Гроздья гнева». Он выступал и против нацизма, рассказ «Луна взошла», а также и против зверств вьетконговцев в Южном Вьетнаме. Стоит ли говорить, что роль и творчество Стейнбека искажены в советских источниках? В 1947 году он путешествует по Советскому Союзу. Тогда его еще принимали и чествовали как борца за дело пролетариата. Но уже в 1949 году, как результат его поездки по Союзу, выходит стейнбековский «Русский дневник», и Эренбург, этот чуткий барометр, сейчас же выступает с критикой. В 1966 году Стейнбек в качестве военного корреспондента едет в Южный Вьетнам, где сражается его сын. Помните, Тогда Евтушенко написал Стейнбеку открытое письмо, ответ на которое советская печать не опубликовала. В своем ответном письме Стейнбек пишет Евтушенко: «Ты, дорогой друг, требуешь, чтобы я одну лишь сторону войны осудил, именно нашу. А я же тебя прошу вместе осудить всю войну». Да, многим не угодил Стейнбек. Американская ассоциация фермеров назвала его коммунистом, а нацисты почему-то считали его евреем, хотя он был немецко-ирландского происхождения. Нужно ли говорить, каким замечательным писателем был Стейнбек? Ведь у него была широкая палитра красок. Творчество его необыкновенно разносторонне. Лучшие его произведения, пожалуй, те, где пишет он о простых людях, о крестьянах, рабочих, бродягах-бездельниках, ворах-проститутках. О них он пишет с теплотой, с юмором, порой даже с нежностью. Милость к падшим. Такие романы его, как «Заблудившийся автобус», «О мышах и людях», «Консервный ряд», «Мой друг Флика», в последнем описана любовь мальчика к лошади, доказательство того, что задачу свою писательскую, так как Стейнбек понимал ее, он выполнил.
3: Эфир 26 февраля 1971 года. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Над проектом работает редактор Иван Толстой.
12: Настоящее время на радио «Свобода».
13: Сказать, что там вообще никаких проблем, наверное, неправильно, но они будут настолько незначительны, что, в общем, с точки зрения анализа им можно пренебречь.
14: Начальство в плохой форме. Начальство одновременно находится в испуге и во власти иллюзий. Это очень опасное сочетание.
12: Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» со вторника по пятницу в 19:30 по московскому времени.
15: Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. В последний месяц все чаще говорят о возможности открытия второго фронта в российско-украинской войне, Белорусского фронта. Что стоит за этими слухами? Может ли Беларусь полноценно вступить в войну? Или наоборот, стать жертвой нападения из Украины? Или аннексии России? Что происходит с режимом Лукашенко в эпоху так называемой СВО? И что может прийти ему на смену? Возможен ли возврат Беларуси в Европу после войны? Говорим об этих темах в нашей сегодняшней программе и в сюжете корреспондента Антона Сергеенко.
16: Слухи о возможном открытии Белорусского фронта появляются с самого начала полномасштабной войны. Последние недели они вновь усилились на фоне военной активности в регионе и тесного сотрудничества Минска и Москвы. Однако пока Беларусь остается скорее военным союзником России, чем непосредственным участником боевых действий. Режим Лукашенко после 2020 года оказался в беспрецедентной зависимости от Кремля. Белорусская территория уже использовалась для российского наступления, размещения войск и военной инфраструктуры. Но прямое вступление Беларуси в войну до сих пор считается рискованным сценарием даже для самого Лукашенко. На этом фоне обсуждаются и другие варианты будущего страны, от дальнейшей интеграции с Россией до постепенного возвращения к более самостоятельной политике после окончания войны. Вопрос о том, что придет на смену нынешней системе власти в Беларуси и сможет ли страна вновь сблизиться с Европой, остается открытым. Но ясно одно – судьба Беларуси сегодня тесно связана с исходом войны в Украине.
15: Это был сюжет нашего корреспондента Антона Сергеенко, а к нам по Зуму присоединяется военный эксперт Юрий Федоров. Юрий, добрый день.
17: Здравствуйте, добрый вечер.
15: Почему в последние пару недель все так усиленно говорят о войне, все так готовятся к войне на украинско-белорусском фронте? И Зеленский повторяет, и Макрон обеспокоенный по этому поводу звонил. Что стоит за этими слухами? Потому что эксперты говорят, что вроде никакого движения войск не наблюдается, никаких нет объективных к тому показателей.
17: Хотел бы я знать ответ на этот вопрос, потому что тот ответ, который который мог бы быть реалистичным и мог бы объяснить то, что происходит, это если бы в Беларуси действительно шла какая-то подготовка крупной наступательной операции с пересечением границ с Украиной. Однако там ничего не происходит подобного. Более того, президент Лукашенко несколько раз вполне определенно говорил о том, что Беларусь не вступит в войну с Украиной, если только, конечно, на нее не нападут. Это важная оговорка, но к ней можно вернуться чуть позже.
15: Это тот же мадьяр Роберт Бровди, так сказать, смело говорит о том, что намечено 500 целей на территории Беларуси для дроновых атак. Это что, часть психологической войны? Или действительно возможно вот этот вот маневр со стороны вооруженных сил Украины?
17: Вы знаете, мне кажется, что изначально вся эта история была уходит корнями в какие-то интриги российских спецслужб или пропагандистского аппарата. Похоже, по крайней мере, вот мне кажется похожим, что это некая дезинформация, специально запущенная русскими, Москвой, если хотите, для того, чтобы вызвать раздражение, если панику, возможно, напряжение, как в Киеве, так и в отношениях между Украиной и Белоруссией. Для этого у Москвы есть совершенно определенные резоны. Им хочется не только посеять какую-то напряженность в правящих кругах Украины, это одно, но с другой стороны, им очень хочется, чтобы Украина оттянула на северную границу, трудно сказать, сколько солдат и офицеров, но, думаю, некое существенное количество. Это логическое объяснение, которое может позволить нам понять истоки этого. Другой вопрос, почему в Украине поверили вот этой дезинформации? Я так думаю, все-таки, что это дезинформация. Но тут ответа у меня нет. Возможно, что эта дезинформация очень хорошо упакована и представлено достаточно достоверно, тут можно просто фантазировать на основе прочитанных детективных романов, как это может быть. Советую всем читать в этой связи Джона Ле Карре, он описывает массу таких ситуаций. Но если серьезно говорить, возможно, что это отвечает определенным интересам как президента Владимира Зеленского, так и некоторых фигур в его окружении. Особенно учитывая те сложности, которые существуют во внутриполитической ситуации в Украине. Ее я не хотел бы касаться, просто потому что это не моя тема. Да и я не считаю себя вправе заниматься внутриполитическими разборками в Украине, высказывать какое-то мнение на сей счет.
15: Да, признаюсь, я тоже, это позиция нашей программы, да.
17: Да, но важно сказать, что ситуация очень непростая, и, возможно, вот эта реакция Киева, официального Киева, а также Роберта Броуди, который, как вы сказали совершенно правильно, упомянул 500 целей на территории Беларуси. Я бы к этому добавил еще и такой демонстративный прием в Киеве Светланы Тихановской.
15: Да. Да.
17: Это тоже сигнал Минску, и его тоже можно по-разному расшифровывать, но тем не менее это очевидный сигнал, который нельзя игнорировать. Однако реалии таковы, что пока никаких оснований считать, что Беларусь может вступить в войну против Украины, нет.
15: А до сих пор, Юрий, насколько инструментальна была Украина для российской войны, для российского? Понятно, что в 22-м году вторжение с территории Беларуси осуществлялось, но с тех пор Беларусь, насколько она важна, да, то, что называется indispensable, незаменима для российской операции? В смысле логистики, в смысле баз для ракет, аэродромов?
17: Одно время с территории Беларуси запускались, если я не ошибаюсь, «Искандеры», Там дислоцировалось достаточно большое количество, но, видимо, речь шла о тысячах российских солдат и офицеров, которые запускали беспилотники. Там базировалась российская авиация, которая запускала по Украине, по-моему, крылатые ракеты. И, ну, в общем, действовало. Сейчас на территории Беларуси находится всего пара, по-моему, крупных, ну, таких существенных военных объектов, которые к войне в Украине отношения не имеют. Это станция дальнего обнаружения, РЛС дальнего обнаружения в Барановичах и станция связи с подводными лодками. В селе, по-моему, он называется Велейки, это село. Угу. Вот его, эти два объекта обслуживают российские офицеры, ну, в основном офицеры все-таки. Плюс вот появились сообщения о том, что на бывшем аэродроме сейчас устраивают базу для Орешника, правда, очень близко к российской границе. Я так понимаю, что в случае ну, какой-то реальной напряженности Орешник очень быстро вывезут из Беларуси и отправят назад, ну, куда-нибудь в Россию, чтобы им не рисковать. Уж слишком уязвима эта база для беспилотников и ракет из Украины. Там всего ну, где-то порядка 250 километров до Чернигова. Есть еще небольшой контингент российских войск, обслуживающий дивизион «Искандеров» и ядерные боеприпасы, которые к ним имеются. Но вот это то, что есть у России в Беларуси. До тех пор, пока не появится, я бы сказал так, существенное количество, а именно несколько десятков тысяч российских войск на территории Беларуси, говорить о наступлении с севера на Киев или на Львов, если иметь в виду западный участок границы, но пока не приходится.
15: А можно ли говорить, да, о наступлении не обязательно в Украину, а о наступлении то, что сейчас ожидают в НАТО, о наступлении в Сувалки, о наступлении в Латвию, Польшу? И сразу вдогонку тоже еще один вопрос. Как нам оценивать в этом контексте слухи или это реальность о размещении компонентов ядерного оружия в Беларуси?
17: Если говорить о северном направлении, ну, это действительно Литва, это не только Сувалки, но на картах некоторые любители могут рисовать стрелочки, направленные на Вильнюс, и на восточную, юго-восточную часть Литвы, Латвии, прошу прощения. Ну, теоретически, да, но при этом нужно иметь в виду, а сколько войск может выделить Беларусь для того, чтобы сама по себе организовать вот подобное безумие, я бы сказал, безумие с точки зрения интересов и выживания самого режима Лукашенко. Отвечаю, ну, 12 тысяч человек – это численность 4 мотострелковых бригад и 2 артиллерийских бригад сухопутных войск Беларуси, к которым можно добавить 6 тысяч человек спецназа. Теперь, если взглянуть опять же на карту, то понятно, что попытка вторжения где-то в районе Сувалкского коридора вызовет реакцию не только литовских войск. В Литве насчитывается литовские вооруженные силы, это 17 тысяч человек. Но это сопоставимо с теми силами, которые Беларусь может выделить для такой авантюры. А плюс, значит, на Западе находится несколько дивизий войска польского. И это уже очень серьезно. Поэтому вот эти разговоры, как мне кажется, это тоже элемент психологической войны. Угу. Но иногда я называю это ПСО, я не очень люблю этот термин, да, но да, психологическая война, да. Это давление на страны Балтии, бесспорно. Это давление на руководящие органы НАТО. А что делать, если Россия действительно вдруг, или Беларусь действительно вдруг полезет куда-нибудь там на Вильнюс, или в Сувалки, или еще куда-то? Ну, в общем, что-то нужно делать, а вот А вот что делать? И вообще чего-то делать очень не хочется. Но это позиция НАТО. А вот позиция, скажем, таких государств, как Германия при нынешнем правительстве, Польша при любом правительстве, Финляндия, как я понимаю, при любом правительстве, я думаю, что реакция будет достаточно жесткой.
15: А что с ядерным оружием?
17: А ядерное оружие? Вопрос.
15: Это тоже часть вот этой символической политики и психологической войны?
17: Видите, когда речь идет о ядерном оружии, то всегда возникает вопрос, а стоит ли его применять? Потому что если вы принимаете решение о применении ядерного оружия, допустим, в Кремле такой вопрос рассматривается, вы должны четко знать, как будет реагировать, во-первых, потенциальная жертва удара, во-вторых, как будут реагировать ее союзники. В общем, как будет реагировать НАТО, как будет реагировать Франция, у которой есть ядерный потенциал, и которая, в общем, достаточно прозрачно намекает на то, что она не останется в стороне в этой ситуации. Так вот, проблема в том, что в Кремле не знают, как будет реагировать Запад. Может быть, он не отреагирует вообще, ограничится там какими-то словесными эскападами. Может быть, отреагирует очень жестко. Но если вы находитесь в ситуации, вы, то есть лицо, принимающее решение, находится в ситуации такой неопределенности, то я, честно говоря, очень сомневаюсь в том, что такое решение может быть принято.
15: Я имел в виду
17: большой риск проигрыша.
15: Понятно. А я имел в виду размещение компонентов ядерного оружия, анонсированное, в Беларуси. Это как-то меняет вообще стратегическое уравнение? Или это часть просто психологической игры?
17: Видите, если речь идет о размещении «Искандеров», это ракеты дальностью примерно в 500 километров. Нет, это практически ничего не меняет, потому что те цели, которые эти ракеты могут достигать с территории Беларуси, практически ничем не отличаются от списка целей, которые они могут достигать с территории Калининградской области. Так что нет, это некий такой жест. Я не знаю, кто был инициатором этого, то ли Лукашенко, то ли Путин, но, во всяком случае, это некий жест, который должен показать коварному Западу, что в общем, мы очень решительно настроены. Что касается Орешника, который, как сообщают, развертывается в данный момент где-то в районе российско-белорусской границы, в самой восточной точке ее. Я думаю, что это тоже жест, понимаете? Потому что если говорить о военной ценности этого, Орешник может долететь практически до любой части Европы, в том числе до Португалии, где-нибудь там на Атлантическом побережье взорваться. Но, опять же, все эти цели, все районы, которые он может поразить из Беларуси, он может с таким же успехом поразить где-нибудь из-под Смоленска или, я не знаю, где, из-под Брянска. В общем, можно ткнуть пальцем в карту России.
15: Так что с стратегической точки зрения нет большой разницы. Но, наверное, есть разница с гибридной точки зрения. Как я понимаю, Беларусь – это очень важная часть в гибридной войне против Запада. В частности, мы помним вепонизацию мигрантов, как Беларусь стала точкой давления на Польшу отправки тысяч мигрантов.
17: Совершенно верно. И более того, если говорить о военной стороне дела, то есть такая фраза, даже название статьи, которую я читал в каком-то западном издании, «Беларусь – это кинжал, направленный в сердце Европы». В общем, если посмотреть на карту, это действительно так. Стратегическое значение Беларуси очень велико, потому что это граница с Польшей, достаточно протяженная, это граница, северная граница Литва-Латвия и южная граница – это Украина. То есть тот, кто контролирует Беларусь, в данном случае это Россия, скажем так, процентов на 70, тот имеет существенное стратегическое преимущество. А если Беларусь окажется нейтральной, А это, я так понимаю, очень хочется нынешнему белорусскому истеблишменту. Ему вовсе не хочется выступать в качестве, ну, какого-то игрока, которым манипулируют из Москвы. Я отнюдь не идеализирую тех людей, которые сейчас управляют Белоруссией. Это люди, ну, примерно такого же типа, как их коллеги в Москве.
15: Да.
17: Но они хотят быть царями в своем собственном доме, а не назначенцами из Кремля.
15: Ну что ж, Юрий, спасибо большое. Военный эксперт Юрий Федоров был с нами на связи по Зуму. А мы продолжим наш разговор о судьбе Беларуси в эпоху СВО буквально через одно мгновение. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о Беларуси в эпоху так называемой СВО. Как она действует на режим? Что происходит с властью Александра Лукашенко в эпоху войны? К нам по Зуму присоединяется белорусский политолог Павел Усов. Павел, добрый день.
18: Добрый день.
15: Ну вот главный вопрос, который меня здесь интересует. Война укрепляет или ослабляет режим Лукашенко?
18: Я думаю, этот вопрос стоит разделить на две части. Безусловно, первый период войны, это приблизительно с 22 по конец 24 года, когда еще более или менее война эта складывалась благополучно для России, и дроны не уничтожали российскую инфраструктуру, украинские дроны, то, конечно же, Лукашенко использовал все ресурсы по максимуму, чтобы, с одной стороны, милитаризировать общество, повысить уровень хотя бы минимально боеспособности и боеподготовки армии, с одной стороны, а со второй стороны использовать все ресурсы для окончательной зачистки белорусского общества от остатков проявления той активности, которая возникла еще в 2020 году. Ну и эта зачистка определенного рода действий спецслужб привели к дискредитации ряда довольно значимых проектов, медиальных и политических, в оппозиционном пространстве. Это так называемый план «Перемога» или план «Победа», который предусматривал координацию действий в случае политического кризиса внутри Белоруссии, также использовался для активизации отдельных и создания отдельных ячеек внутри страны для проведения таких точечных операций по саботажу военной инфраструктуры, по передаче сведений. И второй проект, медиальный, мониторинговый, это белорусский Гаюн. В результате взлома базы это привело к тому, что огромное количество людей попали под репрессии внутри Беларуси, получили реальные сроки. Это привело к таким серьезным психо- и политическим ударом по оппозиции.
15: Похоже, вот похоже на российскую историю с РБК, да?
18: Да, совершенно верно. Только РБК – это, ну, немножко другое, потому что у белорусов еще был полк Калиновского, он остается, да, как и отдельные подразделения белорусских добровольцев, которые продолжают служить в рядах украинской армии и продолжают сражаться против России. А второй момент — это, по сути, вот конец 25-го года, начало 26-го года, когда оказалось, что Украина не то что смогла выстоять, но перешла в определенного рода контрнаступление, учитывая массированность ударов по территории, глубине, глубинным тылам Российской Федерации, залетая даже там в Усть-Улук, Санкт-Петербург, Москва и даже за Урал, что довольно сильно встревожило Лукашенко и показало, что, по сути, не так все благополучно складывается не то что в войне, но и дело в том, что довольно туманными являются перспективы для существования режима Лукашенко, если учесть, что Украина может полностью перехватить инициативу и в том числе навязать характер или рамки мирных переговоров. То есть уже нету тех ультиматумов, которые выставляет Россия, как это было еще в начале 2026 года. И здесь уже вопрос, а где место Лукашенко в процессе вот этих вот мирных переговоров и какая будет схема этих мирных переговоров, когда уже, по сути, Украина указывает место, и в том числе и для Лукашенко.
15: Скажите, а внутри Беларуси страна воспринимается как в состоянии войны? Или наоборот, она как бы со стороны, с краю, и Лукашенко, наоборот, продает белорусам то, что вот Россия это в войне, Россию бомбят, а Беларусь, она в сторонке?
18: Да, это на сегодняшний момент главный козырь Лукашенко, то, что он, во-первых, не позволил открыто втянуть страну в войну, он, по крайней мере, приписывает себе.
15: А были такие намерения? Была такая возможность, что Беларусь открыто присоединится во вооруженными силами?
18: Я думаю, на первом этапе, первые месяцы СВО или войны, да, была довольно-таки высокая угроза и вероятность того, что белорусы будут втянуты в открытую войну. И еще до того момента, пока Россия не вывела полностью свои войска и технику с территории Беларуси, это приблизительно где-то лето 2022 года, да, такая вероятность была. И эта вероятность была очень высокой по причине того, что Лукашенко считал, что война — это продлится недолго, и Украина падет, а в этом случае ему необходимо было показать вместе с Путиным свое победобесие, победоносность, освободительность, тогда да. Белорусские войска в какой-то бы степени могли взять участие, но не все, а, скажем так, силы специальных операций более или менее подготовлены. Да, спецназ. Эта вероятность была настолько высокой, и вместе с тем нежелание как армии, так и населения втягиваться в эту войну также была невероятно высокой, что Лукашенко вынужден был доказывать своему обществу и, собственно говоря, даже остаткам своего электората, что Беларусь войну ни в каком качестве ввязываться не будет. Это привело к тому, что Министерство обороны вынуждено было сделать день открытых дверей, чтобы родители, особенно матери призывников, могли воочию увидеть своих детей, что они их никуда не отослали, их не выслали в Украину и даже в приграничные зоны. Настолько было высоким неприятие какого-либо участия, что испугало, по всей вероятности, Лукашенко, и это стало фактором сдерживания, потому что, скорее всего, это бы могло привести к серьезным последствиям социально-политическим внутри Беларуси. Это с учетом того, что он утратил полностью легитимность в результате электорального провала в 2020 году. Поэтому, мне кажется, он не осмелился втягивать, потому что даже, собственно говоря, так называемые ябатьки или яматьки, это так, извините, такие есть термины в отношении тех, кто рьяно поддерживает режим Лукашенко, они бы собственноручно разорвали бы и генералов, и Лукашенко, когда начали бы приходить мешки с телами, то, что мы увидели в России, но можно себе представить компактную Беларусь, огромную Россию, где эти жертвы, миллион человек есть, они их нет.
15: Они теряются, на пространствах.
18: А в Беларуси это вызвало бы серьезную
15: реакцию. Все друг друга знают. Павел, можно ли сказать, что Беларусь тотально, население тотально не приемлет эту войну? И если так, то как это проецируется на отношение к России? Изменили ли эти 4 года отношение Беларуси к России?
18: Ну, тут вот ситуация парадоксальна. С одной стороны, мы не можем объективно оценивать положение дел в Беларуси.
15: По косвенным свидетельствам вы же получаете что-то.
18: Да, но даже те, скажем так, точечные известия и опросы, которые там проводятся через интернет, они показывают, что не все так однозначно. Если практически 90% белорусов против участия белорусских военных в войне против Украины, то в вопросе, кто кого поддерживает, тут мнения разделяются. Тут порядка 30-35% в этой войне все еще поддерживают Россию.
15: Извините, уточню, то есть вот это вот те белорусы, которые изначально были пророссийские, пропутинские ориентированы, они могут, им можно скормить эту пропаганду про киевскую хунту, про укронацистов, про противостояние с Европой, а я вам покажу, откуда готовилось нападение, вот это, эти вещи.
18: Это прежде всего чиновники, это силовики, это номенклатура и бюрократия, но опять же... Это ответы на так называемые дистанционные соцопросы. Они не могут быть объективными в силу ряда причин, потому что люди просто будут бояться искренне отвечать на эти вопросы. Но вот такие данные есть. Я думаю, что процент может быть гораздо меньше. Вместе с тем, тоже порядка 40%, это несмотря на прессинг, репрессии, российскую пропаганду, 40% населения крайне негативно относятся к России в плане ее участия в войне, не поддерживают ни Путина, ни Москву, и поддерживают в этом плане Украину. Ну и остальная часть — это те, кто не определился с ответами. Но по большему счету, как европейское, так и белорусское общество, оно устало от войны. Но важный момент нужно учесть, это с моих разговоров с белорусами, что, по сути, нет в стране атмосферы войны. То, что происходит в Украине, то, что происходит в России, то, как Украина бомбит тылы, это полностью в инфопространстве, вот этом официальном, отсутствует. То есть как бы этой войны не было. Люди в основном получают информацию о том, что происходит в Украине, либо из российских пропагандистских источников, либо из неофициальных независимых телеграм-каналов или независимых медиа, как Радио Свобода, там, Белсат и так далее. Но в массе своей, ну, население просто живет своей жизнью. То есть если в первый период, особенно 22-й год, еще начало 23-го года, война каким-то образом все же затрагивала интересы белорусов, потому что есть много тех граждан страны, которые или имеют родственников в Украине, или какие-то связи, или друзья, или так далее. Это все было по-живому. То есть это так или иначе затрагивало эмоции и часть личной жизни ряда белорусских граждан. То теперь, конечно же, ощущается усталость, и индифферентность, опять же.
15: Павел, так, а вот еще уточните, одну секунду, вот хотел уточнить. А в Беларуси, помимо прочего, я понимаю, есть и большой класс бенефициаров войны. Был достаточный такой экономический приварок, особенно первые годы, 22-й, 23-й, 24-й год, да, когда Беларусь поднялась на военных заказах и был экономический рост. Это осталось?
18: Это остается. Это остается, и белорусские ВПК, и часть промышленности, она работает на российские ВПК. Это и МАЗ, это и Интеграл, это и Нагат, это все предприятия еще со времен Советского Союза, которые работали на оборонку, либо производили товары двойного назначения, плюс ко всему усилились инвестиции, в том числе со стороны России, по строительству инфраструктуры производственной для систем залпового огня. Это в Орше завод построили и развивают для артиллерийских снарядов 122-го калибра. Это где-то под Слуцком приготовили площадку и собираются к 2028 году закончить строительство производственных мощностей. Все это идет, конечно же, на российский рынок. Плюс целый ряд ремонтных заводов по технике и модернизации, которые в той или иной степени участвуют в ремонте и модернизации не только белорусской военной техники, но, по всей видимости, участвуют и в модернизации и производстве запчастей для российских техники. Но, конечно же, не в таких масштабах, как
15: в России.
18: Что в России, что это является настолько критичным, что полностью может заменить или компенсировать те потери, которые Россия несет на
15: фронтах. Понятно. Павел, я с другой стороны немножко хочу зайти вопрос. А не возрастает ли в Беларуси страх России с другой стороны? Насколько вообще мы можем вообразить сценарий, что по мере того, как война становится все более очевидно неудачной, Путину нужен будет боковой, как он всегда делает, удар, и фокус переместится на Беларусь, и встанет снова вопрос об аннексии Беларуси? присоединение к России 6 областями?
18: Я думаю, что этот вопрос стоит остро для белорусской демократической общественности. Оно понимает все угрозы, в том числе и угроза того, что Россия может использовать Беларусь в качестве компенсации за те потери.
15: Да, это то, что Путин сможет продать дома. Как...
18: Да, да, он это и делает. Он это и делает, если учитывать размещение ядерных вооружений на территории Беларуси. Мы не можем объективно точно сказать, оно физически есть или нет, но... Да. По декларациям есть и Орешник в Кричевском районе, это при границе с Россией, есть и тактическое ядерное оружие, и последнее учение по использованию ядерного оружия, в которое были

0: у генеральных, да, военные коллегии спецслужб, пограничных войск, все это есть. То есть присутствует широкая координация и взаимодействие всех объектов или субъектов, если говорить военного и плана и по вопросам безопасности. Будет ли созданы единые институты управления военными силами и спецслужбами? Но мне кажется, это вопрос времени.
1: Вообще аннексия, по большому счету, возможна? Вот Лукашенко может сдать Беларусь? И кем он тогда будет? Гауляйтером?
0: Аннексия в форме Крыма или Донбасса, Запорожской области или Херсонской области, я думаю, в таком формате пока еще невозможно. Возможно, аннексия интеграционного плана, когда Беларусь станет частью, придатком России, но сохраняя атрибуты суверенного государства, как это было во времена Советского Союза. Вот этот сценарий, он наиболее правдоподобен, наиболее возможен, с учетом того, что где-то в каком году выборы, после 30-го года выборы президента в России, тут вопрос, куда деть Путина, да? Пойдет ли он на свалку истории, либо еще его будут консервировать и поддерживать. Но тогда есть вероятность того сценария, когда он или кто-то из его окружения становится президентом союзного государства, а квази там Дмитриев, Медведев, либо Патрушев, либо Зубков-младший становится, например, президентом России. И вот в таком контексте сценарий может состояться.
1: Интересный очень действительно момент, что Беларусь может сыграть роль в неизбежном транзите власти в России. Что это будет именно как бы тот запасной аэродром, через который можно будет осуществить передачу власти от Путина к Путину.
0: Этот сценарий, кстати, он не нов. Он впервые прорабатывался или озвучивался еще в 2012 году. Когда стоял вопрос, что будет с Путиным, вернется он, Медведев останется президентом, или как будет разворачиваться вот этот вот весь пасьянс политический, потому что, насколько я помню, было ряд даже околовластных политиков, которые свято верили, что Медведев останется на второй срок, а Путина перекинут на союзное государство. И тогда этот сценарий как бы устраивает всех. Потом еще раз, насколько я помню, вернулись к этому сценарию где-то приблизительно в 2016 году, но тогда уже Лукашенко показывал свой оскал и никак не хотел поддаваться на давление со стороны Москвы. Но исходя вот из нынешней ситуации, да, чем серьезнее будут последствия войны в Украине для России, тем вероятнее вот такой сценарий интеграционного процесса и своего рода интеграционной аннексии Беларуси.
1: Да, это интересное действительно заключение вот этой части нашего разговора, что фактически суверенитет Беларуси подвешен, да, в зависимости от результатов, от исхода или от формы поражения России в этой войне. Павел, спасибо. Мы сейчас прервемся буквально на одну минутку и продолжим наш разговор. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о Беларуси в эпоху войны. Укрепляет или теряет она свой суверенитет? Каковы перспективы режима Лукашенко? И каковы перспективы возвращения Беларуси в Европу после Лукашенко, после Путина, после войны? Рассуждает политолог Иван Преображенский.
2: Ну, я думаю, что пока существует Лукашенко, режим Лукашенко может быть относительно спокоен. По крайней мере, до того момента, пока Путин не придет к выводу, что Беларусь ему необходима именно для решительной победы. В момент, когда Путин такой вывод сделает, тогда Лукашенко вряд ли уже стоит спать спокойно. Ему либо придется присоединиться к российской агрессии против Украины, либо он быстренько будет демонтирован. У Путина очевидная сверхцель – победа над Украиной. Ради этого он готов пожертвовать даже будущим, скажем так, российско-белорусским. А в целом, пока Лукашенко удерживает контроль над ситуацией, не соглашается на российские предложения или давление, если оно реально есть, похоже, что есть, присоединиться к полноценному.

0: полномасштабной агрессии, готов участвовать в российских гибридных операциях где-нибудь в странах Балтии или в Польше, но при этом не готов участвовать в полномасштабном вторжении в Беларусь, из Беларуси в Украину. Соответственно, Путин, как в 2020 году, пришел к выводу, что Лукашенко в Беларуси незаменим, и не надо пытаться больше его ни на кого поменять, это приводит к дестабилизации ситуации. Соответственно, так с этим выводом и продолжает жить. И, соответственно, готов терпеть Лукашенко и его упрямство до самого последнего момента, повторюсь, испортит отношения только при одном условии. Когда демонтаж Лукашенко поможет ему точно, гарантированно победить в Украине.
1: Это был Иван Преображенский в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. А мы возвращаемся к нашему разговору по Зуму с белорусским политологом Павлом Усовым. Павел, вот я сейчас смотрю на маневры Лукашенко в течение последнего полугодия, да, когда уже новый этап войны, очевидно, когда Россия забуксовала, застряла, завязалась. И я смотрю, что снова появляется какая-то функция Беларуси как некого мостика возможного. Это дипломатия с Трампом, это торговля политзаключенными довольно успешная, как мы видим. У Евросоюза пробуждается интерес. То есть фактически как бы Лукашенко возвращается к своей традиционной роли некого такого трикстера, да, джокера-посредника между Москвой и Западом.
2: Я не думаю, что он выступает в этом случае как посредник или агент по продажам Путина на Запад. Я думаю,
1: ну, как альтернатива, Западе, как альтернатива для Запада.
2: Вот он умеет себя продавать, он умеет себя подать. Он постоянно и Трампу, и другим западным политикам продает себя как медиатора, который имеет ключи от дворца Путина. Но, опять же, это иллюзии. Тем не менее, не мешает это Лукашенко, конечно же, подчеркивает свое влияние на региональную политику и быть таким, скажем, лидером. Если говорить о процессе переговоров, это то же самое, например, подчеркивал посланник, специальный посланник Трампа Коул после последнего визита в Беларусь, что он действительно подтвердил, что Лукашенко хочет быть глобальным игроком. Но, конечно же, масштабы страны и вассальная зависимость от Путина это ему не позволяют сделать, но, тем не менее, он пытается сыграть такую роль человека, от которого может зависеть судьба безопасности региона. И делает это довольно успешно. Это связано с двумя важными процессами. Первое — это усталость, опять же, Запада от войны и попытка найти какую-то формулу выхода из нее и обеспечения долгосрочного мира. А второй момент — также разочарованность и усталость от самой проблемы Беларуси. Она как бы есть, эта проблема, и внутренняя репрессии и политические заключенные, и вовлеченность в войну, но не на таком уровне. А с другой стороны, невозможность каким-то образом при посредстве санкций, давления, запугивания решить эти внутренние проблемы в Беларуси или каким-то образом разрядить обстановку посредством давления принуждают западных политиков искать другие подходы или вернуться к той формуле, которая довольно-таки эффективно работала до 2020 года. Вот Трамп, ну, исходя из своей эпатажности и такой непредсказуемости, ну, решил попробовать свою излюбленную формулу большой сделки, договора, и это сработало. Хотя бы в какой-то части это привело к освобождению нескольких сотен политических заключенных и к открытию новых возможностей переговорных между Вашингтоном и Минском, а это означает вернуть Лукашенко в какой-то степени в европейскую политику. Это не будет тот уровень отношений, который имел место до 2020 года, особенно до 2022 года. Однако на каком-то уровне вот эти контакты, коммуникация дипломатическая и политическая может вернуться. И да, Лукашенко в этом плане он выиграет.
1: Достаточно хитер, да.
2: А, слушайте, а это вот, даже не хитер, просто так удобно для него сложилась ситуация, а именно провал Москвы в войне, затягивание этой войны. И тут на фоне, опять же, демонического Путина, вот этой злой России, Лукашенко может продать две вещи. Первое – это то, что Беларусь не была втянута в войну и не участвовала непосредственно. Она является соагрессором, но непосредственно белорусские военные в войне против Украины не участвовали. И второе – сохранение пространства стабильности. То есть то, что сейчас пытается продать Лукашенко Западу, что все же Беларусь, тут войны нет, тут порядок, тут стабильность, тут никого никто не убивает. Ну, давайте разговаривать, иначе война перекинется на этот регион, а зачем вам дополнительные проблемы? Необходимо вот эту вот зону безопасности и стабильности сохранить.
1: Ну, да.
2: Ну, и с учетом разных страхов европейцев, да, вот такой процесс.
1: Это удобно, возможно. Такая форточка, да, как бы окно закрыто, но остается такая белорусская форточка, через которую можно там обмениваться какими-то сигналами. Ну, и вообще Беларусь, как своего рода, неожиданно возникает как некая альтернатива. Вот даже то, что в прошлой части вы говорили, что белорусы читают телеграм, белорусы там имеют возможность смотреть интернет-каналы. То, что даже в Москве там есть шутки, что как бы перееду в Минск, буду читать типа там Фейсбук и телеграм. Неожиданно получается, что Беларусь уже из тоталитарной России такое маленькое, такой заповедничек квазисвободы.
2: Да, да, если сравнивать то, что происходит в России, то есть в России мы имеем практически полностью тоталитарное государство, если говорить о политических моментах. В Беларуси мы также не все можно прочитать в Телеграме, и не все на все каналы можно подписаться. Например, мой Телеграм-канал является экстремистским. Я вообще записан там в экстремисты и террористы, как и многие из вас, и вы, наверное,
1: да,
2: в России.
1: Коллеги,
2: то есть, не дай бог, если у кого-то обнаружат на телефоне тех же россиян какие-нибудь экстремистские каналы, но будет то же самое, что и в России. Можно пойти сидеть за дискредитацию и российской армии, за распространение экстремистских нарративов и так далее.
1: А ФСБ, а вообще российские силовики действуют на территории Белоруссии? Или все-таки там это полностью делегировано, полностью осуществляется местными силовиками?
2: Я думаю, что какое-то взаимодействие есть. Но я не могу точно подтвердить тот факт, но есть информация, что, например, в Главном управлении КГБ отведен чуть ли не целый этаж для оперативных отделов ФСБ, которые осуществляют и разведку, и поддерживает, и мониторит ситуацию внутри Беларуси, потому что Беларусь все же остается и стратегически важным элементом для России в вопросах безопасности и военного присутствия, плюс взаимодействие осуществляется между главными разведывательными управлениями, и Беларусь в этом плане и белорусские посольства используются в качестве прикрытия для российской разведки и военной, и нелегальной, скорее всего, которая осуществляется за границей. Ну и последний вот этот обмен четырех как бы агентов России обменяли на белорусских политических заключенных, по-моему, гражданка России, два гражданин и гражданка России, один археолог, извините, не помню его фамилии, который должен был быть депортирован
1: Бутягин,
2: в Украину.
1: Из Бутягин,
2: Польши,
1: Бутягин,
2: да, да, да.
1: Бутягин, это да, Бутягин. Известный в российском, да.
2: Да, вот, то есть она становится, Беларусь, таким берлинским мостом, помните?
1: Да, мост, Глиника Брюке, который в Потсдаме, да.
2: И да. Вот этот, да, такую параллель можно провести в плане того, что Беларусь стала такой разделительной зоной. Если раньше Лукашенко говорил, что Беларусь — это мост между Востоком и Западом, то теперь это такой мост в вопросах безопасности.
1: Шпионский,
2: туда можно экспортировать.
1: Мост.
2: Да, экспортировать можно этих мигрантов в качестве необходимости, еще потрясать ядерным оружием. Ну а в случае необходимости можно и обменивать шпионов или квазишпионов.
1: Ну да, Беларусь в этом отношении мы видим, да, такой важный элемент в гибридной стратегии Путина и важный узел вот в этом вот в гибридных операциях. Но смотрите, Павел, все-таки это меня подводит к заключительной теме, которую я хотел сегодня обсудить. Это возможность будущего возврата Беларуси в Европу. Потому что, скажем, относительно России, даже после Путина, даже после войны, у меня нет такой уверенности. Беларусь, мне кажется, сохраняет какие-то потенции. Ну и вообще в целом европейское наследие Беларуси, да, чувство принадлежности и к региону Центрально-Восточной Европы, и шире вообще к большой европейской истории, польско-литовская история большая, так сказать, Великое княжество и так далее. Вот как вы считаете, давайте попробуем заглянуть за рамки Путина, за рамки Лукашенко, или там даже, положим, будет какой-то транзит власти в самой Беларуси, за рамки этой войны. Проще ли будет возврат Беларуси в Европу, чем возврат России?
2: Я думаю, что сейчас Беларусь, даже с учетом той страшной ситуации, которая сложилась, конечно же, ближе к Европе как никогда, несмотря на то, что страна вовлечена в войну. Тем не менее, прежде всего, сама война в значительной степени подорвала вообще иллюзии того, что можно существовать в стране где-то между, оставаться нейтральной, и тем более сохранять дружеские, братские отношения с Россией, не быть при этом поглощенной. То есть сейчас нет таких иллюзий, если еще в 2022 году некоторые политики, в 2020 году некоторые политики пытались, даже та же Тихановская, каким-то образом задобрить Москву, найти свое место между, то теперь этих иллюзий нет. И тенденции к единению или к повороту в Европе довольно-таки сильные. И это несмотря на прессинг, несмотря на давление, несмотря на пропаганду. Конечно, многое будет зависеть от воли самой Европы. То есть я считаю, что уже сейчас Евросоюз должен был бы дать четкий сигнал белорусскому обществу, не оппозиции, а белорусскому обществу, что Беларусь ждут в Европе. Но вот тут парадокс своего рода. Есть отдельные декларации, что да, Беларусь — это европейское государство, что было бы неплохо, если в каком-то необозримом будущем страна войдет в Евросоюз, но вместе с тем политика санкций и изоляции, она действует в отношении якобы режима, но на самом-то деле изолируется страна, и возникают серьезные трудности для белорусов выехать сейчас за рубеж и открыть визу. Политика вот такой изоляции и ограничений привела к тому, что складывается ощущение, и даже не складывается, а по сути такая реальность, что белорусов приравняли к русским. То есть и политики, и дипломаты не чураются иногда говорить о том, что Беларусь стала частью России.
1: А они в санкционном списке, уточнить, они все в санкционном списке?
2: Кто?
1: Чиновники Лукашенко и...
2: Нет, чиновники, да, все чиновники, ну, порядка там 500 человек 500. В списках, это не только... чиновники, но тут вопрос ограничений для белорусов, даже находящихся за рубежом. Например, открыть счет в банке, продлить документы. Проблемы есть в Литве. Есть ряд дискриминационных статей в санкционных списках. Даже вопрос банковского обслуживания, отключения от SWIFT и так далее. Это, да, бьет в какой-то степени по режиму, но в большей степени это бьет по белорусам. То есть политические декларации, но на данный момент белорусы ощущают себя, те, которые находятся в стране, изолированными от Европы. И даже, по разговорам, по мнениям, белорусы выбирают сейчас азиатский вектор даже туризма. Не европейский, потому что открыть визу, по сути, это дело просто кошмарное. Это отстоять в очередях, это еще заплатить огромные деньги за то, чтобы открыть туристическую визу на полгода. пройти вот эти все мучительные, унизительные процедуры, то многие среднестатистические белорусы, к сожалению, выбирают в этих условиях не Европу, а, например, Китай, Вьетнам. Традиционное направление — это Турция. Опять же, это все через российские каналы. И здесь, как мне кажется, политика Европы непродуманная. Она не закладывает на сегодняшний день основы для европейскости, для укрепления своего влияния. Наоборот, изолирует страну и граждан. А в этих обстоятельствах, в условиях войны, как раз-таки необходимо расширить пространство для коммуникации и для передвижение белорусов как раз-таки в Европейский Союз. Не рассматривать белорусов как угрозу и как врагов.
1: А элита будет готова к возвращению в Европу, если изменятся внешние условия?
2: Это очень сложный вопрос. Я думаю, что нынешняя элита и так называемые олигархические политические силовики, они пророссийские. То есть они повязаны с режимом Лукашенко не только деньгами, но и кровью. Это и 2020 год, это и 2022 год. И в этом случае есть угроза, если говорить о сценариях и перспективах развития Беларуси, с учетом того, что значительная часть национального актива, национально ориентированное белорусское сообщество и актив был вычищен, по сути, около 200 тысяч белорусов, это большой процент для такой маленькой страны, вынужден был эмигрировать за границу. То есть это вот, считайте, эквивалент чисток массовых репрессий, но только не физическое устранение, а географическое устранение оппозиционно настроенного сообщества из
1: слоя, целого, целого слоя людей, я думаю.
2: Да. И вот в этом случае какой-то резкой трансформации, я боюсь, что власть может оказаться в руках олигархата и силовиков, приближенных к Лукашенко, и тогда связка с Россией, если она в какой-то форме останется, будет очень сильной. И я думаю, что, как это было и во времена Ельцина, Москва будет инвестировать в эту элиту, чтобы оставить какое-то пространство геополитическое под своим контролем. Это наибольшая вероятная угроза для демократического сообщества, особенно если к периоду транзита демократическое сообщество, оппозиция придет раздробленной и ослабленной. А к этому все, к сожалению, на сегодняшний день и идет.
1: Но есть все же и европейская демократическая альтернатива, какой практически нет у России.
2: Она есть, по географическим условиям. Плюс, конечно же, этот процесс будут, я надеюсь, поддерживать и Украина, и Польша, с тем, чтобы создать вот этот пояс безопасности.
1: Да.
2: Балто-Черноморский союз или Троеморье или Люблинский треугольник — это сегодня довольно популярные проекты. И, конечно же, включенность белорусского сообщества очень важна. Однако, если будет вот это, не произойдет смены элиты, вот этой, может быть, даже радикальной, революционной смены элиты, когда новые люди полностью придут к власти, то этот процесс будет затруднен. Вот эта вот коррумпированная верхушка может сопротивляться. Однако, если давление общества, если активность Европейского Союза будет присутствовать, то тут, вне всяких сомнений, шансы для Беларуси вступить в Евросоюз будут большие, если Евросоюз к тому времени еще будет существовать, с учетом тех всех проблем, с которыми сегодня европейские государства сталкиваются. Но это уже другое.
1: Но это другое, да.
2: Опять же, Европа на сегодняшний день — это единственная альтернатива для Беларуси.
1: Единственная альтернатива. Это так. Действительно, и позвольте мне тогда оттолкнуться уже от этих ваших слов в заключении нашего разговора. А напомню, что нашим гостем сегодня был белорусский политолог Павел Усов. Юрий Федоров говорил о том пугающем образе Беларуси как кинжалы, направленном в сердце Европы. А Павел Усов говорил о возможности воскресить старую метафору моста. Моста между Россией и Европой. И мне кажется, что Беларусь существует вот в этом вот зазоре. Два образа будущего. Страна-кинжал, страна-крепость или страна-мост. И мне почему-то верится в лучшее. Потому что эта война, по сути, не привязывает друг к другу две диктатуры. а лишь вбивает еще больше клин между Москвой и Минском. Пока непонятно, что она принесет России, но очевидно, что итогом этой войны станет не только потеря России Украиной, но и Беларуси. Так что с мечтой о триедином народе России, Украины и Беларуси однозначно придется расстаться. Это программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
3: Какие перемены нужны России? На вопрос «Свободы» отвечают жители Иркутска.
4: Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
5: Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
6: Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей. Стабильность, люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
7: Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
8: России нужно вернуть выборы. А никогда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
9: Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
3: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
10: Говорит Радио «Свобода».
3: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио «Свобода Лайф».
10: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
3: YouTube-канал «Радио «Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
10: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича.
11: Привет, друзья! Это иноагент Троицкий и программа... Подкаст «Музыка на свободе», «Радио Свобода», само собой разумеется. Сегодняшние хедлайнеры — это различные современные японские девушки-электронщицы. И надо сказать, что музыку они создают удивительную. А начнем мы с другой девушки, американской. Зовут ее Эрин Бирджи. Она уже звучала в нашей программе. Выступает под псевдонимом «Мегабог». «Мегатопь», то есть. Девушка довольно... известная, к тому же подруга еще более известного Джеймса Кривчени из группы Big Thief, с которым она вместе и записывает свои альбомы, стиль, ну, обычно говорят в таких случаях авант-поп или такой альтернативный поп. В общем, милая мелодичная музыка, но далеко не попсовая при том. Пятый альбом уже вышел у Эрин, она же «Мегатопь». Называется «Life and Another» — «Жизнь и другое». И с нее песня «Crumb Back» — «Крошка назад».

Эрин Бёрджи, она же Мега Боб, и ее пятый альбом «Life and Another». Вы, наверное, знаете, во всяком случае, все люди, интересующиеся электронной музыкой и британской новой волной, знают, что в уже, можно сказать, позапрошлом году, в сентябре, кажется, 21-го года, умер Ричард Эйч Кирк, сооснователь вместе со Стивеном Меллендером знаменитой шеффилдской электронной группы «Кабаре Вольтер». Ну, умер-то он умер, но записи «Кабаре Вольтер» выходили и посмертно. То есть вышел один альбом под названием «Shadow of Fear», «Тень страха», и это, можно сказать, 14-й студийный альбом «Кабаре Вольтер». То есть 13 лонгплеев они записали в период до 94-го года. Потом Кирк уже без Стивена Меллендера воссоздал «Кабаре Вольтер» в 2009 году. И вот единственный альбом вышел в этот период. Слушаем с «Тени страха» песню «What's Going On».

Richard H. Kirk и Кабаре Вольтер, альбом «Shadow of Fear». Следующую группу я обнаружил в Сербии. Называется она «Вартра». И сами они про себя пишут, что это не музыкальный ансамбль, а что это целая такая община, можно сказать, секта. Там и музыканты, и танцоры, и художники. И все это, с одной стороны, такое народное, а с другой стороны, электронно-концептуальное и так далее. Базируются они в городе Белграде, и вот вышел у них второй альбом, называется «Басма», и с него песня «Hide Ukama».

Синиша Гаврич, руководитель этого коллектива, Иван Стошич зовут солистку, ну и еще там, по крайней мере, 5 человек, все они из Белграда и называются «Вартра». Наш мини-сюжет сегодня посвящен английской группе Sorry. Но это одно из новейших приобретений прекрасного лейбла Domino. И вышел уже второй альбом у этих самых Sorry. Группа, в принципе, это дуэт. То есть главных действующих лиц там двое. Это вокалистка-гитаристка Аш Лоренс и гитарист-вокалист Луис О'Брайен. Ну и с ними еще, естественно, ритм-секция и прочие ребята. Дебютный альбом у Sorry вышел в 2021 году, и называется он «925». С него слушаем песню «Rock'n'Roll Star».

0: Английский дуэт «Sorry», песня «Rock'n'Roll Stars» их дебютного альбома. Кстати, раньше они назывались «Fish». Второй альбом, на мой взгляд, похуже. В общем-то, он меня слегка разочаровал. Если первый как-то вселил большие надежды, то второй как-то оказался, на мой взгляд, не таким ярким. Называется альбом «Anywhere but here», «Где угодно, только не здесь». И с него послушаем песню «Willow Tree». «Ива плакучая».
1: That's

Аша Лоренс, Луис О'Брайен, лондонский дуэт «Sorry» и их второй альбом. И теперь группа из Латвии. Под названием «Додо» они из Риги играют такой затейливый электропоп, продюсирует их знаменитый Ингус Баушкениекс, лидер великой латвийской группы «Дзелтние пастники», то есть «Желтые почтальоны». Ну, лидер «Додо» — это парень, который поет и сочиняет все тексты, поэт по имени Герц Кокневич. Второй альбом «Додо» называется «Tour Tech 2». Не знаю, не настолько владею латышским языком. И с этого альбома песня «Коду Откодаис».

Гирс Катневич, продакшн Ингуса Баушкинекса, латвийская группа «Додо», их второй альбом. Ну, а теперь вот эти самые японские электронщицы. Основанием для нашего сегодняшнего сюжета стал сборник под названием «Сейто». «Сейто» — это некое японское феминистическое движение, а также это было название первого японского феминистического журнала, который выходил еще в 1910-х годах, то есть где-то более 100 лет тому назад. И вот это самое движение, объединяющее всяких прогрессивных японских девушек-музыкантов, оно выпустило сборник под названием «In the beginning, woman was the sun». В начале женщина была солнцем. Ну и там представлены семь этих самых музыкантов, одна лучше другой, четырех из них мы сегодня послушаем. Начнем с девушки по имени, хотя я почему-то думаю, что это скорее псевдоним Фудзи Юки, пишется через дефис. Она вокалистка, играет на синтезаторах и имеет отношение к театру Буто, знаете, такой знаменитый, и является также участником дуэта Сарри. У нас были Сори, это Сарри, которые выпустили 4 альбома. Но вот сейчас мы послушаем ее домашнюю запись, сделанную в 2017 году, и называется эта пьеса «Blood Moon». Она длинная, но, на мой взгляд, каждая секунда стоит того, чтобы ее прослушать.

Фудзиюки из Японии «Кровавая луна» — это феминистический альбом «Seito in the Beginning Woman Was the Sun». Следующая девушка из Осаки, зовут ее Микадо Коко. Она тоже оперирует различными гаджетами, лэптопами, ну, есть у нее и синтезатор Korg. Считается также достаточно известным поэтом и продюсером. Представлена на сборнике Seito ее запись под названием «Фукагава Буши», сделанная также в домашней студии Микадо Коко в 2018 году.

0: Не, или маленькая виолончель. В общем, такой смычковый инструмент. Живет, как у Шина Нишихара, в Токио, выступает, ну, в очень экзотическом виде, загримированная в каких-то фантастических костюмах и так далее. Ну, и музыка под стать. Слушаем пьесу «Palace of Deep Water», то есть «Дворец глубокой воды».
1: Ihre Kleidung ist eine Gardine. Ihre

как Усинна Нисихара из Японии, из Токио. Запись тоже домашняя, была сделана в 2018 году. А вообще девушка, дама точнее, 1971 года рождения. Ну и завершим мы знакомство с прекрасным сборником Сейто «Вначале женщина была солнцем». Выступлением, ну, единственной более или менее известной группы в этой компании — это трио Кунатик, которое в нашей программе уже звучало. Они из Токио, Юко играет на барабанах и поет, Фуми на клавишных инструментах и флейте тоже поет, и Шоко на бас-гитаре, и опять же

поет все вместе, я повторяю, трио «Куунатик». У них несколько альбомов имеется, они очень, ну, странные по концепции, немного похожи на давнюю французскую группу «Магма», где они пели на магманском языке, и действие все происходило на планете, я уже не помню, как они ее называли. Но вот тут вот все действие происходит на планете Курандия. Слушаем песню «Дьюбоу».

Токийское трио Кунатик, Дюбоу. Да, кстати, очень рекомендую и альбом, который вышел у Кунатик, звучал у нас, он называется «Gates of Kluna». И это были японские электронные феминистки с альбома «Seito in the beginning woman was the sun». Теперь у нас продолжается марафон альбомов года. Альбомом года в любимом мною стиле, ну, скажем так, американо, в общем, американской такой корневой музыки. Так вот, любимым моим альбомом в этом стиле, в котором когда-то главенствовали люди типа Том Уэйтс, ну и Ник Кейв там тоже отметился, и Ленард Коэн, и многие другие. Ну вот, альбомом 22-го года в этом самом славном стиле я провозглашаю Silver Sash, альбом Silver Sash. Группы Womanhand, да, это очередной уже 9-й по счету альбом Дэвина Юджина Эдвардса, его группы Womanhand, и я очень рад, что Эдвардс продолжает записывать потрясающие пластинки, ничуть не хуже, чем те, с которых он начинал еще в его первом ансамбле 16 Horsepower. Слушаем песню Dust Hawk, «Пыльный ястреб».

Дэвид Юджин Эдвардс и группа Womanhand, их 9-й альбом, да, ну, естественно, они из города Денвер, существует уже довольно давно, уже более 20 лет, альбом Silver Sash. И это наш альбом года по категории «Американо». И завершить сегодняшнюю программу «Эсмерин». «Эсмерин» — это канадская группа, очередные интересные ребята из конюшни лейбла «Constellation». У «Эсмерин» уже 7-й альбом вышел, правда, первый за 5 лет. Давненько они не радовали. Главная там девушка — это Ребекка Фун, которую мы также слушаем, и в других группах, в частности, Silver Mount Zion. А также там человек из «Godspeed You Black Emperor» Брюс Коудрон и так далее. И альбом называется «Everything was forever until it was no more». «Все было навсегда, пока не кончилось». Ну, в общем, довольно популярная фраза. Есть и такая замечательная книга про Советский Союз Алексея Юрчика, которая тоже называется почти так же. «Это было навсегда, пока не прекратилось». Имелся в виду как раз СССР. Ну, а с альбома «Эсмерин» мы слушаем пьесу «Blackout». Вам всем счастливо. Это был Артемий Троицкий на Радио Свобода. Подписывайтесь на подкасты, ну и, разумеется, слушайте Радио Свободу. Счастливо!

0: Марина Ефимова была человеком активной доброжелательности. Улыбнуться без всякой фальши, найти слово для уставшего, похвалить без лукавства, сохранить надежду на успех и непременно поделиться смешным случаем из череды собственных неудач. В одной из радиопрограмм она рассказывала о существующем в Калифорнии заведении с почти пародийным названием «Институт выздоровления от горя». Если такой в самом деле был, Марина заслуживала в нем место главврача. Она гениальный психотерапевт. После любой ее передачи ваши легкие вырастали в объеме, люди казались не такими уж противными, и вы ощущали инъекцию мудрости и великодушия. Достигалось это без прямоговорения, одними примерами и умной драматургии. Секрет был в писательском даре. «У женщины, — говорит Виктор Шкловский, — есть любовь, поэтому она любит». У Марины всегда была любовь. Она хотела влюбляться в жизнь, в людей, в явления. И влюблялась. Во всем искала не просто положительное, вдохновляющее своим благородным примером. Не бралась за скучное и ненужное. В ее постоянной приподнятости жила непременная скромность. Вы могли и не догадаться, что она пишет. Никогда не вещала, не делала вдохновенно задумчивого лица, не привлекала к себе искусственного внимания и не позиционировала себя как писателя. Такой писатель, такая писательница много лет готовила передачи для «Радио Свободы». Мы рады, что она согласилась для нас написать свои воспоминания. Теперь это наш золотой фонд.
1: Когда в 1966 году я попала в детскую редакцию Ленинградского радио в качестве внештатного сотрудника, я была уверена, что радио уже давным-давно никто не слушает. Между тем, огромный дом Ленинградского радио находился в самом сердце Питера, на Манежной площади, в двух шагах от Невского проспекта. По рекомендации Игоря, детские вещи которого иногда читались и ставились на радио, меня приняла под свое покровительство глава детской редакции, мягкая интеллигентная дама Ирина Александровна. Мне поручили делать передачу о районах Ленинграда, о том, что в каждом из них интересно детям и подросткам. Народ на радио был загадочным. Ходила, например, по коридорам пара. Словно из фильмов «Антониони», Моника Витти и Ален Делон. Стройные, элегантные, с красивыми гордыми лицами. Оказались сотрудниками отдела «Лениниане». Когда они величественно скрывались за дверью своей редакции, мне казалось, что там они преображаются, как золушки в двух заморашек, и только тогда начинают, утирая рукавами носы, нести в микрофон свою пропагандистскую ахинею. От других странных персонажей я непосредственно зависела. Одним был директор, чрезвычайно молчаливый человек. В его внешности удивительной была какая-то стертость лица при огромном росте и мужественном сложении. Он сам возглавил довольно многочисленную комиссию, которая прослушала мою первую передачу про театр юного зрителя. После прослушивания один член комиссии сразу сказал: «Передача, конечно, веселая, но недопустимо, чтобы дети в ней ни разу не упомянули роль партии и правительства в создании их счастливого детства». У моей славной покровительницы лицо пошло красными пятнами, но она ничего не сказала. И я с беспечностью внештатника попросила разрешения объяснить мою тактику. Представьте, что вы приезжаете на родительский день в пионерлагерь навестить ребенка. И видите, что дети стоят смирно с плакатом «Спасибо, родители, за наше счастливое детство». Вам станет не по себе. А вот если ваш ребенок промчится мимо вас в разгар игры, мимолетом чмокнет, крикнет: «Ой, мам, пап, сейчас мы только доиграем», то у вас не будет никакого сомнения в том, что ваш ребенок счастлив. На этом ощущении я и пыталась строить передачу. Все молчали, одна демагогия легнула другую. А директор, постучав пальцами по столу, подвинул к себе текст, поставил подпись и молча протянул папку Ирине Александровне. На радостях та спросила у него: «А вам самому разве не было интересно?» И вдруг директор поднял на нее глаза, несчастнее которых я не видела, и спокойно сказал: «А мне вообще ничего не интересно».
0: Марина Ефимова. Воспоминания, прочитанные на свободе. Слушайте главы мемуарной книги на нашем сайте свобода.орг.

0: Весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах Радио Свобода и на основных платформах подкастов.
1: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
2: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
1: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
2: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
3: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
0: Зависимые независимые. Председатель Верховного суда России строит жесткую вертикаль контроля над судьями. Мигрантам болеть нельзя. Госдума ужесточила правила обязательного медицинского освидетельствования иностранцев. Дело семейное. 5000 рублей – самое распространенное наказание за насилие над ребенком в России.
3: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
4: К 16 годам колонии суд в Пскове приговорил 48-летнего Михаила Лощинина за госизмену. Его признали виновным в финансировании представителей иностранного государства, признанного противником России, за перевод 18 тысяч рублей бывшей девушке из Украины. Лощинин, гражданин России и Бельгии, в июле 2025 года приехал в Россию навестить больного отца. На погранпункте в Псковской области его задержали сотрудники ФСБ. Поводом стали обнаруженные в его телефоне контакты и переписка с бывшей девушкой из Украины. Месяц он провел фактически под арестом в гостинице в городе Пыталово за свой счет, после чего его перевели сначала в следственный изолятор в Белгородскую область, а затем в Псков. Семья Лощинина сообщала о пытках и жестоком обращении в СИЗО в Старом Осколе. Михаил Лощинин переехал в Европу еще в 1999 году. Позже он получил гражданство Бельгии. В последние годы жил в Германии, работал в IT-сфере. 15 лет колонии за госизмену и участие в террористическом сообществе Северный флотский военный суд назначил студенту из Мурманска Рафаэлю Мамедову. Его задержали весной 2025 года как администратора телеграм-канала «Свободная Лапландия», в котором публиковались факты из истории и мифологии региона, а также посты с критикой российской власти. Верховный суд России признал канал террористическим. Позже Мамедову добавили обвинение в госизмене. По информации правозащитного проекта ОВД-Инфо, за время заключения Мамедов дважды пытался покончить с собой в следственном изоляторе и во время этапирования. К 14 годам колонии суд в Москве приговорил 27-летнего сотрудника Банка России Константина Степанова за участие в террористической организации и вовлечение в ее деятельность. По версии следствия, он пытался вступить в Легион Свободы России, воюющий на стороне Украины и признанный в России террористическим, а также склонял российского военного к вступлению в русский добровольческий корпус, тоже признан террористическим. Степанов вину не признал. К 5 годам колонии суд в Чите приговорил алтайскую активистку Аруну Арна за призывы к терроризму. По данным канала «Голос Алтая», поводом для дела стала публикация в ее телеграм-канале революционных песен «Варшавянка» и «Интернационал», на которые был наложен видеоряд о современной истории России. Аруна Арна называет себя народным лидером Алтая. В республике она известна как одна из противниц муниципальной реформы 2025 года. Кроме того, она добивалась отставки губернатора региона Андрея Турчака. Журналистку «Русньюс» Марию Пономаренко суд в Алтайском крае приговорил к 1 году и 10 месяцам колонии за дезорганизацию деятельности исправительного учреждения. По версии следствия, она причинила нетяжкий вред здоровью сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний, отказавшись выполнять их требования. Это уже третий приговор в отношении Пономаренко. Ее арестовали в апреле 2022 года по обвинению в распространении так называемых фейков о российской армии и приговорили к 6 годам колонии. В заключении против нее возбудили еще 2 уголовных дела. В колонии у Пономаренко ухудшилось здоровье, в том числе и ментальное. По словам защитников, она нуждается в медицинской психотерапевтической помощи.
3: Похоже, в устройстве российской судебной системы намечается серьезный сдвиг в сторону еще большей централизации и управляемости сверху. Верховный суд хочет законодательно обязать нижестоящие инстанции выполнять его рекомендации и требования. Соответствующий законопроект в конце мая поступил в Государственную Думу. Если его примут, постановления Пленума Верховного Суда, которые пока носят скорее рекомендательный характер и не имеют силы нормативного акта, станут обязательными для всех судей. Эту идею активно продвигает действующий председатель Верховного суда Игорь Краснов, заявляя, что добивается единообразия в правоприменении. Его критики отмечают, что Краснов, в недавнем прошлом генпрокурор России, привносит в судебную систему прокурорскую логику, вертикаль и жесткий контроль. А усиление роли пленума и президиума Верховного суда сократит и без того малое пространство для судейского усмотрения и независимости.
4: Так, председатель Верховного суда России Игорь Краснов на заседании пленума 21 мая объяснял необходимость законодательно закрепить главенствующую роль постановлений пленума для всех остальных судов. Уже 22 мая соответствующий законопроект внесли в Государственную Думу. Сейчас ни Конституция, ни закон о Верховном суде России не указывают на то, что разъяснения пленума Верховного суда имеют руководящий характер, отмечается в пояснительной записке к законопроекту. Авторы инициативы предлагают закрепить за Верховным судом и полномочия заслушивать доклады председателей нижестоящих судов о том, как при вынесении решений учитываются позиции пленума и президиума Верховного суда и сохранившие силу постановления пленума Высшего арбитражного суда России, который был упразднен в 2014 году. Это все, как отмечается в пояснительной записке, позволит, далее цитирую, создать условия для предотвращения судебных ошибок и повысить эффективность судебной защиты. Конец цитаты. Если поправки примут, игнорирование позиции Верховного суда станет официальным поводом для немедленной отмены судебного решения или его пересмотра, отмечают юристы правозащитного проекта «Первый отдел». Одним из главных инициаторов изменений называют 50-летнего председателя Верховного суда России Игоря Краснова, до этого занимавшего пост генерального прокурора России, а еще раньше – должность старшего следователя по особо важным делам при председателе Следственного комитета России. Краснов, например, расследовал дело об убийстве журналистки Анны Политковской, адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, оппозиционного политика Бориса Немцова. Должность председателя Верховного суда Краснов занял 24 сентября 2025 года. В своем первом интервью после вступления в должность в начале ноября 2025 года он заявил, что намерен противодействовать коррупции в судейской среде. Далее цитирую. «Любые попытки коррупционного поведения будут жестко пресекаться. Работа в этом направлении находится под моим личным контролем», – сказал он. С тех пор Игорь Краснов развернул деятельность, которую журналисты назвали «чисткой судебного корпуса». С ноября 2025 года известно как минимум о 15 судьях, на возбуждение дел против которых высшая квалификационная коллегия судей дала согласие. Основные подозрения – взяточничество и вынесение неправосудных решений. За последние полгода как минимум в отношении 10 судей высшая квалификационная коллегия судей направила в Генпрокуратуру материалы для производства по антикоррупционному иску. По итогам одного из таких исков в мае 2026 года статуса судьи в отставке и неприкосновенности лишился бывший судья Верховного суда и бывший председатель Совета судей Виктор Мамотов. Антикоррупционный иск к нему Генпрокуратура подала еще в 2025 году. По ее данным, Мамотов, занимая должность судьи, был связан с гостиничным бизнесом. Приобретаемые объекты недвижимости оформлял на третьих лиц, а также способствовал вынесению решений в интересах ОПГ «Покровские». Сам Мамотов обвинение отрицал и указывал, что не мог влиять на решения других судей. В октябре 2025 года у него изъяли 44 земельных участка и 51 объект недвижимости. Кроме этого, 2 июня Пленум Верховного суда на 2/3 обновил состав коллегии, которая рассматривает жалобы судей на решение о привлечении их к дисциплинарной ответственности. В ближайшей перспективе сменится ее руководство, пишет «Коммерсант». Одновременно с этим работа судебной системы становится менее прозрачной. Так, в конце апреля судебный департамент при Верховном суде России закрыл доступ ко всей статистике о судимости в России более чем за 20 лет. Сведения о числе осужденных по конкретным статьям Уголовного кодекса, видах наказаний, демографических характеристик, привлекаемых к ответственности, и другую информацию судебный департамент публиковал каждые полгода.
3: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией адвокат Вадим Прохоров и доктор юридических наук, профессор Свободного университета Ирина Алибастрова. Здравствуйте, Ирина Анатольевна. Подскажите, пожалуйста, а что плохого-то в том, что председатель Верховного суда сейчас публично и неоднократно повторяет о необходимости создать единое правовое государство, о том, что практика должна быть понятна всем, и не только понятна, но и единообразна. И что плохого в его желании добиться того, чтобы вот эти разъяснения пленуму Верховного суда, много было очень полезных, стали обязательными для всех судов нижестоящих?
5: Единое правовое пространство – это хорошо, но в меру. Единое правовое пространство должно уравновешиваться судейской самостоятельностью, судейской независимостью. А когда педалируется только этот принцип, только этот тезис, который, безусловно, необходим в любой правовой системе, без этого ни один правопорядок не то что не будет эффективным, но и не выживет, но когда педалируется только это, такой подход снижает и независимость, и инициативность, и интенсивность мыслительных процессов у судей, которые озабочены только тем, чтобы решение, не дай бог, не разошлось с вот этими самыми руководящими разъяснениями. Во многом это и порождает то, что судебные решения пишутся под копирку, там, что называется, по шаблону, и изменяются только фамилия, иногда их забывает судья изменить. И председатель Верховного суда, он, да, не только говорит о том, что пространство правовое должно быть единым, а для этого разъяснения по вопросам судебной практики должны быть руководящими, по сути, читай, обязательными, хотя этот термин не употребляется. А председателей судов уровня апелляционных и кассационных пленум Верховного суда может вызвать, да, и заставить представить доклад о том, как соблюдаются вот эти самые руководящие разъяснения. Надо сказать, что это не ново. Это старые песни о важном. Это же изобретение не там, англосаксонской правовой системы. Это изобретение послереволюционных времен нашей страны. Дело в том, что после революции, когда, ну, 1917 года, я имею в виду, когда быстро все менялось, и судьям разрешали руководствоваться революционным правосознанием, конечно, этого было недостаточно. Вот. И для того, чтобы вот это самое какое-то единство обеспечить, орган, который выполнял функции высшего судебного органа, Верховный трибунал при Всероссийском Центральном исполнительном комитете, стал издавать циркуляры. Вот отсюда все и началось. Потом, после образования СССР, сразу же в первом же положении о Верховном суде возникла эта формула о руководящих указаниях. Дальше больше, в последующих положениях у Верховном суде стала закрепляться норма об их обязательности для всех судов, да и не только для судов, но и для правоприменителей вообще. А в первом законе СССР о Верховном суде 1979, по-моему, года была закреплена вот эта самая норма о том, что Верховный суд может вызывать для заслушивания докладов председателей нижестоящих судов. Так что это не ново. И насколько это с личностью нынешнего председателя Верховного суда связано, ну, я не знаю.
3: А вот давайте поинтересуемся об этом у Вадима Прохорова. Он на видеосвязи с нами также. Вадим Ильич, здрасте.
6: Добрый день.
3: Здравствуйте. Да, я знаю, что вы же лично знакомы с нынешним председателем Верховного суда. Он же был одним из следователей, руководил следственной работой, когда шло расследование по делу об убийстве Бориса Немцова. Он же расследовал дело об убийстве Анны Политковской, Станислава Маркелова, Анастасии Бабуровой. И вообще участвовал как следователь в расследовании очень многих чувствительных, политически чувствительных дел в России, в том числе об убийствах. Что он за человек?
6: Да, действительно, с Игорем Красновым я познакомился в далеком уже сейчас, 2015 году. Игорь Краснов тогда был начальник следственной группы по расследованию убийства Бориса Ефимовича Немцова, моего старшего товарища и многолетнего подзащитного и доверителя. И, собственно говоря, именно тогда в здании Следственного комитета произошло наше знакомство с Красновым. Если очень вкратце, то Краснов, конечно же, весьма энергичный, циничный, трезвый, в отличие от многих своих соседей по этажу, следователей по особо важным делам и от своего тогдашнего начальника. И в целом, к сожалению, на мой взгляд, к сожалению, весьма эффективный человек для нынешнего политического путинского режима. Вот в этом-то все и дело. Он эффективен, практичен, циничен и полностью, собственно говоря, как говорит и господин Кадыров, и примерно теми же словами описывал ситуацию сам Краснов, является пехотинцем гражданином Путина. И вот именно в этом плане действительно следует согласиться, что в стране, где Россия исторически является страной нормативно-правовой, континентальной, так называемой семьи, да, здесь, конечно же, в качестве основного источника права выступает нормативно-правовой акт, закон, а не судебные прецеденты, как в странах общего права, то есть как в отличие от Британии и Америки. И само по себе это неплохо, действительно, единообразное применение судебной практики, вообще единообразное правоприменение в стране континентальной правовой семьи. Но, как говорится, каждому овощу свое место и время. То есть в условиях нормального демократического развития страны, как, например, скажем, в 90-е годы, наверное, я полностью приветствовал бы, скорее всего, вот эти нововведения. А как раз тогда их, возможно, и сильно не хватало. А сейчас, когда страна вполне себя стала тоталитарной и, на мой взгляд, построен, вполне сложившийся и завершенный в своей архитектуре фашистский путинский режим, вот сейчас действительно это уже работает на исключительно укрепление этого режима, а не на укрепление законности и само по себе укрепление единообразного применения закона. В этом плане, да, я тоже согласен с тем, что само по себе, будучи в нормальных условиях, может быть и неплохим нововведением, но вот в нынешних условиях путинского режима такие нововведения, проводимые специально направленным на эту должность Красновым, я тогда еще в сентябре прошлого года сказал, что для него это скорее... точно не повышение. Переход с генерального прокурора, должность которого он занимал с 2020 года, на должность председателя Верховного суда. Но, с другой стороны, это и не опало. То есть, видимо, режиму понадобилось окончательно выстроить вертикаль власти вот в этой сфере, то есть в судебной сфере. Независимости судей в России, собственно говоря, отродясь, не было. После реформ Александра II, я имею в виду, в течение 20 века, после прихода большевиков, независимость судей всегда была, на мой взгляд, весьма сомнительной и явно неочевидной. В 90-е годы с вхождением в цивилизованный мир и вот верховенство права, независимость судей, судебной системы и так далее, разделение властей, доктрина разделения властей. То есть вроде бы что-то стало выстраиваться, но сейчас опять выстраивается такая нормальная, такой орденг, такая вертикаль судейской власти. И вот именно для этого, видимо, и приглашен со своими инициативами господин Игорь Краснов.
3: Да, Вадим Юрьевич, оставайтесь, пожалуйста, с нами. Я хочу переключиться на Ирину Алибастрову. И вам больше как теоретику права и конституционалисту задать следующий вопрос. Скажите, вот как конституционалист, скажите, пожалуйста, а вообще эта вся история, как-то устроить жесткую вертикаль в судейском сообществе, она согласуется с конституционным принципом разделения властей? И если уж строится эта самая вертикаль, то, может быть, и хорошо, не дает гражданам никакой лишней ложной надежды на то, что суд сможет вдруг что-то там сделать не так, как решило вышестоящее начальство?
5: Вы знаете, практика Верховного суда, она ведь знает такие ситуации, когда именно благодаря постановлениям пленума Верховного суда, да, практика корректировалась, изменялась в лучшую сторону. Бывало и наоборот, когда, скажем, по делам о необходимой обороне, наоборот, нижестоящие суды проявляли большую лояльность к обороняющимся, хотя в достаточной степени лоялен был и Верховный суд. Она должна быть живой, эта судебная система. И понимаете, принцип разделения властей тут нарушается и по вертикали, и по горизонтали в тех условиях, когда нет сменяемости власти, когда нет альтернативных выборов. Ведь когда все это существует, у судей нет мотивов быть лояльным к власти. Эта власть может смениться через некоторое время. И что тогда ему делать с этой лояльностью, да, когда неизвестно, в каком положении будет бывший властитель дум и дел. Вот. Так что вот отсутствием многопартийности, реальных выборов, сменяемости власти нарушается вот этот самый принцип разделения властей по горизонтали. Ведь, не, собственно, не секрет, что исполнительная власть, там, политическая элита, бывают нередко заинтересованы в исходе тех или иных дел. Вот чтобы судебная власть им не противостояла, всякие механизмы снижения уровня независимости, самостоятельности судов вот и изобретаются, эти руководящие разъяснения пленума в их числе. Нарушается и разделение властей по вертикали. Разделение властей — такой сложный принцип. Действительно, он действует и по горизонтали, и по вертикали. То есть своими корешками он прорастает и в каждую ветвь власти. И судебная власть, ведь она недаром самая децентрализованная. От Верховного...
3: Была.
5: Ну, буквально. Да. Поэтому тут сама идея заключается в том, что судьи должны думать. Судьи не должны быть слепыми исполнителями вот этих самых руководящих разъяснений и указаний. Для граждан, скорее всего, такая предсказуемость, когда верховные суды действуют в интересах исполнительной власти или его там фактического или юридического главы, а все остальные суды действуют по указанию Верховного суда, все-таки, по большому счету, ничего хорошего не сулит.
3: Да, спасибо большое за ваше разъяснение. Ирина Алибастрова, доктор юридических наук, профессор Свободного университета, была на связи с программой «Человек имеет право». Я хочу заключительный вопрос задать адвокату Вадиму Прохорову. А вы, как адвокат, в каких категориях дел ожидали бы сейчас наибольшего усиления вот этой руководящей роли Президиума Пленума Верховного Суда? За что они в первую очередь возьмутся? За разъяснение, как принимать решения по уголовным делам, связанным с госбезопасностью, с экономическими преступлениями? Или сделают акцент там, на гражданском производстве, на арбитражных делах, будут там чего-то руководить и разъяснять?
6: Ну, Верховный суд, как известно, и по федеральному конституционному закону о Верховном суде, и по статье 126 Конституции является как бы высшим судебным органом для всех как бы отраслей судопроизводства, и для уголовного, для гражданского, для административного, кроме конституционного, разумеется. Я думаю, что во всех этих отраслях, во всех этих направлениях будет выстраиваться вертикаль. Ну, в системе уголовного судопроизводства, по сути, она давно уже выстроилась, и любой судья в ходе там дружеской беседы вечером за чаем всегда вам расскажет, что даже если он захотел бы вынести оправдательный приговор, сейчас это практически невозможно. В принципе, причем далеко не только по политическим делам. Но я полагаю, что не меньшее значение имеет вот эта инициатива Краснова, еще раз повторяю, для укрепления нынешнего политического режима в России и по гражданским и экономическим спорам, потому что тот же самый Игорь Викторович Краснов достаточно эффективно прославился своей активной работой по отжатию активов. Собственно говоря, масса исков, которая была подана еще от имени генерального прокурора, генеральной прокуратуры. Ну, вот это самое перераспределение собственности, которое мы сейчас имеем в виду, от определенных попавших в опалу или устаревших, ушедших в прошлое олигархов к тем или иным подъездам Лубянки, к тем или иным уже чекистам-олигархам. Ну, то есть перераспределение внутри самой системы. Они уже разбираются внутри себя. Вот очевидно, для того, чтобы, как я полагаю, прежде всего держать руку на пульсе и отслеживать вот эту самую вертикаль судебной системы, в том числе и прежде всего по экономическим и гражданским спорам, по уголовным эта вертикаль уже давно выстроена в такую железобетонную стену. Вот мне кажется, для этого и приглашен был во многом Краснов, который сейчас вот и выступает с этими инициативами.
3: А если вот попробовать спуститься с небес на землю, вот к обычным этим людям, которые живут свою жизнь, их-то вот эти перемены где-то там в судейском сообществе, в руководстве высших судебных органов и низших каким-то образом затронут, или они просто, ну как бы, эта система живет сама по себе, а люди сами по себе, и по большому счету из-за того, что будет что-то там решать Верховный суд, для обычного человека не изменится.
6: Действительно, с одной стороны, система живет сама по себе, люди сами по себе. С другой стороны, ведь люди же как бы не могут, даже если они хотят как жить в обществе и быть свободным от общества, рано или поздно они попадают в жернова этой самой системы. У нас, в общем, полстраны, и в каждой семье кто-то или сидел, или сидит, или собирается сидеть. Как известно, причем длится целыми поколениями. Это не какие-то там явления последних десятилетий, это, собственно говоря, по крайней мере, последние 100 лет так. И да, в общем, так или иначе, на жизни рядовых граждан это сказывается. В данном случае я вижу основную проблему не столько в том, что выстраивается как бы система единообразного правоприменения, сколько в том, что то, о чем говорил уважаемый коллега Алибастрова, нет никакой вообще даже, по сути, приближенного никакого разговора о независимости судей и судебной системы в целом. Сейчас вот эта 10-я статья Конституции о разделении ветвей государственной власти там, на судебную, исполнительную и законодательную, по сути, вообще не работает. Есть единая тоталитарная власть корпоративного путинского государства. Ну, то есть такой фашизм 2.0 с поправкой на реалии 21 века. И вот если нет независимости судей, то происходят такие прецеденты, как и такие, собственно, казусы, как я говорил, когда судья, ну, может даже где-то неформально в коридоре открыто сказать адвокату, а то и родственнику: да, я знаю, что ваш родственник Иванов, Петров или Сидоров не виновен, я это вижу, но я не могу вынести оправдательный приговор, просто не могу. Нам запрещено их выносить. Каждый оправдательный приговор – это скандал. Их общее количество там 0,18, 0,20, 0,33% вот последние несколько лет. То есть 2-3 оправдательных приговора из 1000. Единственное, что я могу сделать – максимально снизить срок или там вынести условный приговор и так далее. То есть вот все, что я могу сделать. Никакой независимости судей речи идти не может. До недавнего времени по гражданским делам относительно была более-менее, ну, на мой взгляд, все-таки приличная система вынесения решений. Я достаточно вел много гражданских дел. Но вот сейчас как раз я полагаю, что вот это выстраивание вертикали, оно во многом связано с необходимостью очередного передела собственности уже внутри самой ближней к Путину, так сказать, системы действующей власти. Поэтому, да, еще раз повторяю, в случае, когда имеется в виду демократическое общество с эффективным разделением властей, с тем, что судьи чувствуют себя независимыми, наверное, при таком раскладе излишняя независимость судей, может быть, действительно не всегда была бы на пользу и могла бы стоять речь о том, что необходимо усиливать меры вот единообразного применения закона. Поскольку независимости судей уже нет, давно и, в принципе, в 90-е годы так ее и не появилось. Она только-только стала появляться, но сейчас об этом, по большому счету, внутри вертикали власти даже и речи не идет. То есть сейчас это просто действительно вызывает такое еще дополнительное цементирование вот этой вертикали, вот этого левиафана, колосса, который давит на население, давит на каждого из граждан. И да, действительно, в данном случае эти изменения, они направлены на то, чтобы никто не мог, в общем, вырваться из этой парадигмы, когда власти за вас уже все подумали, уже приняли решение как на законодательном, так на исполнительном, так и на судебном уровне.
3: Да, спасибо большое за ваше разъяснение. Вадим Прохоров, адвокат, был на связи с программой «Человек имеет право». Россия, похоже, взяла курс на последовательное ужесточение миграционной политики и не собирается от него отказываться. В мае правительство предложило поднять пошлины за вид на жительство в 5 раз, а за гражданство в 12. К трудовым мигрантам предъявляют все новые требования и ограничения. Например, недавно Госдума ужесточила правила обязательного метасвидетельствования иностранцев, за уклонение от которого грозит штраф до 50 тысяч рублей. Те же, кто успел получить российский паспорт, тоже не выиграли много. Их массово свозят в военкоматы прямо с рабочих мест и за любую провинность лишают гражданства. Где заканчивается борьба с нелегальной иммиграцией и начинается что-то другое? Расскажем в нашем сюжете.
7: Госдума приняла закон об обязательных медосмотрах для иностранцев. Он вступит в силу 1 сентября 2026 года. По новым правилам, все, кто приехал больше, чем на 3 месяца, обязан провериться у врача в течение первых же 30 дней после въезда. Раньше на это отводилось 3 месяца. Тем, кто остается дольше года, придется проходить осмотр ежегодно. Его результаты попадут в федеральный реестр, а если врачи найдут опасную инфекцию или следы наркотиков, данные передадут МВД в течение суток, и человека могут выслать. Платить за осмотр должен сам мигрант или его работодатель. За уклонение от осмотра могут оштрафовать на 50 тысяч рублей, а врачу за поддельную справку грозит уголовное дело и до 6 лет лишения свободы. Медосмотр – лишь одна из новых мер, усложняющих жизнь мигрантам в России. В феврале 2025 года, например, заработал реестр контролируемых лиц – база данных иностранцев, у которых что-то не так с документами. Истек патент, аннулирована виза, закончилось разрешение на работу – попавший в реестр автоматически считается подлежащим высылке и лишается почти всего. Нельзя сменить квартиру без разрешения полиции, выехать из региона, открыть счет в банке, купить машину, зарегистрировать бизнес или заключить брак. Детей таких людей перестают принимать в школы. Эта система с первых дней начала сбоить, и туда по ошибке попадали люди с действующим видом на жительство и разрешением на временное проживание. Причем многие узнавали об этом не от властей, а из уведомления банка о блокировке счета. Телеграм-канал «База», близкий к силовым структурам, написал, что с блокировками столкнулись сотни законно находившихся в России иностранцев. Отдельная история – дети мигрантов. С апреля 2025 года их перестали принимать в школы автоматически. Сначала нужно доказать, что ребенок находится в России легально, а затем он должен сдать бесплатный тест по русскому языку в государственной школе, набрав минимум 3 балла из 5. Не сдал – не зачислен. С января 2026 года школы и МВД еще и обязаны обмениваться данными. Министерство сообщает, поставлен ли ребенок на миграционный учет, школы в ответ, подавали ли родители заявление о зачислении и каков результат теста. По данным МВД, именно резкое сокращение числа детей иностранцев в стране почти на четверть за год стало одной из главных причин общего уменьшения числа мигрантов. Помимо прочего, в мае правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении госпошлин. Вид на жительство подорожает в 5 раз – до 30 тысяч рублей. Разрешение на временное проживание – в 8 раз – до 15 тысяч. Гражданство – в 12 раз – до 50 тысяч. В Кабмине объясняют это возросшими расходами МВД на проверки и базы данных. Льготы предусмотрены для тех, кто подписал контракт с Минобороны и отправился воевать в Украину, и для бывших граждан СССР. Иногда платить больше за медосмотр и вид на жительство для иностранцев все равно лучше, чем получить российский паспорт. Сейчас он идет в комплекте с повесткой в военкомат. С середины августа 2023 года полиция устраивала рейды по всей стране, задерживая сотни трудовых мигрантов. Целью чаще всего были мужчины, которые недавно получили российское гражданство, но не встали на воинский учет. Полицейские выдавали повестки на месте и насильно увозили мужчин в военкоматы. Возможно, поэтому число желающих стать россиянами резко убавилось. Если в 2022 году гражданство России получило 691 тысяча человек, то за первые 9 месяцев 2025 года всего 110 тысяч.
3: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а на связи с нашей студией правозащитник Валентина Чупик. Валентина, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
3: А поясните, пожалуйста, а для чего вообще необходимо вот это медицинское свидетельствование для трудовых мигрантов в России такое сложное и с такими санкциями за непрохождение его? Ведь я

0: для того, чтобы вымогать у них взятки при постановке фальшивых диагнозов. Вы не представляете, какой на самом деле объем фальсификации несуществующих диагнозов в Российской Федерации для мигрантов. Я
1: Какой?
0: так представляю, что примерно 12-15% от людей, которые проходят медобследование, получают фейковые диагнозы. В основном это фейковый, так называемый сифилис, застарелый, незаразный, который вообще не может относиться к списку социально опасных инфекционных заболеваний уже потому, что он незаразный, да? Мало того, этого диагноза у людей нет, его просто нет. Его ставят, например, девственницам. И у меня есть история, когда девушка повесилась из-за того, что ей поставили такой фейковый диагноз, потому что она думала, что она из-за этого не выйдет замуж. Девушка повесилась. Есть кейсы, когда это в основном от этого страдают женщины, мужчины страдают меньше, но распадаются семьи. Очень сильный прессинг на то, что якобы у человека есть сифилис, которого на самом деле нет. Ставят отфанарный ВИЧ, ставят отфанарный туберкулез людям, у которых ничего подобного нет. И они идут обследоваться в другие, тоже государственные клиники. Но им там либо полностью отказывают в обследовании, либо ставят правильный диагноз об отсутствии так называемого сифилиса или так называемого туберкулеза или так называемого ВИЧа, но эти справки у них не принимаются. А знаете, для чего это все? Для того, чтобы заставить человека якобы лечиться с помощью 20 инъекций цефралоксона за 44 тысячи рублей. Причем вам совершенно не обязательно делать инъекции этого цефралоксона, который вообще-то ветеринарный антибиотик первого поколения, очень вредный для кровеносной системы, а достаточно просто оплатить 44 тысячи рублей. И за 44 тысячи рублей диагнозы исчезают. В том числе с помощью оплаты 44 тысяч рублей в России можно вылечить ВИЧ. Прекрасно, правда?
1: Ну, а каким образом становится известно о таких историях? Люди вам жалуются, что у них
0: Да,
1: вымогают
0: люди
1: деньги, а
0: жалуются.
1: дальше куда-то идут эти жалобы. Жалуются, пытаются ли
0: Но,
1: они жаловаться в правоохранительные органы, например?
0: как правило, им угрожают, что если они не будут покупать этот цефралоксон, им поставят пожизненный запрет на въезд. И часто ставит Роспотребнадзор этот запрет. И потом мы его обжалуем в судебном порядке. Мы писали обращение в прокуратуру. В начале, когда это все только начиналось, в 2021 году, мы получили 1435, что ли, жалоб за один месяц. Сейчас мы получаем порядка 1000 жалоб на фейковые диагнозы в течение года. И это не бывает так, чтобы каждый день по три. Это не так. Бывает, что в месяц 450, а бывает тишина. Это просто какие-то волны. Я так понимаю, у них есть какие-то квартальные планы, потому что это обычно происходит в последний месяц каждого квартала, там в марте, в июне, в октябре, в декабре начинаются валы таких обращений. И приходится писать с бешеной скоростью огромное количество жалоб в Роспотребнадзор и в суды на фейковый диагноз.
1: Реакция есть на эти жалобы? Какая она?
0: Отменяют запреты, но, к сожалению, практика вот эта вот не ликвидируется, потому что, я так понимаю, эта практика, она заложена, это не баг, это фича. Это для того и сделано, чтобы собирать вот эти вот деньги и запугивать мигрантов.
1: А если речь заходит о том, чтобы человеку, который здесь уже работает какое-то время, официально, легально, прошел он это медосвидетельствование, но вдруг ему понадобилась медицинская помощь по какой-то причине, насколько просто трудовому мигранту в России получить качественную медицинскую помощь при обращении?
0: Мигранты делятся на множество категорий, и в зависимости от этой категории у них есть доступ к медицинскому

0: помощи. Во-первых, базовая, скорая и неотложная медицинская помощь есть у всех. Но у тех, у кого есть полис добровольного медицинского страхования, эта помощь оказывается не в полном объеме, а только на 30 тысяч рублей. То есть буквально три анализа возьмут. А вот если полис не показывать или полиса у вас вообще нет, то вам могут и серьезную операцию сделать, если она у вас неотложная. А если показывать полис, не сделают, заставят платить. А те люди, у которых есть социальный полис, связанный с разрешением на временное проживание или видом на жительство, или студенческий социальный полис, те могут получить практически всю помощь, кроме плановых операций и кроме планового стационарного лечения. Вся остальная помощь для них будет, ну, на тех же основаниях, что и для россиян, в основном бесплатно, какие-то операции, вещи какие-то специфические, платные. Для тех, у кого нету социального полиса, но есть трудовой полис ОМС, бесплатно наблюдение в поликлиниках и экстренные госпитализации, все остальное платное. Для тех, кто покупает полис добровольного медицинского страхования вместе с патентом, нет вообще ничего, и даже скорая неотложная помощь ограничена. В очень нехорошей ситуации находятся дети мигрантов, приезжающие вместе с гражданами ЕАЭС в основном, ну и немножко с мигрантами, работающими по патенту, и даже у меня была пара кейсов с ВКСниками. Детям недоступно
1: ВКСники
0: практически.
1: это высококвалифицированные
0: Первые
1: специалисты.
0: специалисты, да. Детям недоступно практически ничего. Платные медицинские клиники – это только специализированные платные медицинские клиники. Там нету никакого лечащего врача, там только врачи-специалисты, которым нужно записываться на консультации. Просто к педиатру, вот такому вот стандартному лечащему врачу, попасть ребенок не может, потому что в детских клиниках не принимаются дети без полиса ОМС. А полис ОМС детям оформить практически невозможно.
1: А как люди-то на это реагируют и справляются с проблемами? Они уезжают болеть к себе в страны. Что происходит?
0: Они обращаются в основном в платные мигрантские клиники. Вот я, мигрант, обращалась в платную мигрантскую клинику для мамы в основном, для себя тоже один раз, ну и в основном для мамы, потому что получить помощь в нормальной клинике
1: Что
0: невозможно.
1: такое мигрантская клиника? Это легальное медицинское
0: Это где
1: учреждение?
0: все врачи, мигранты и гражданами России, бывшими мигрантами, являются только главный бухгалтер и главный врач. А все остальные работают мигранты. Вот там будет квалифицированная помощь, как правило. Там будут врачи, которые говорят на твоем родном языке. Там тебе не будут хамить, но, естественно, обслуживание будет платным. Причем дешевле, чем в русских так называемых клиниках, которые не являются мигрантскими.
1: Это было мнение правозащитника Валентины Чупик. Она была на связи с программой «Человек имеет право». В России насилие над детьми чаще всего происходит не на улице, а дома. И главная опасность исходит от тех, кто должен защищать. К такому выводу пришли журналисты издания «Верстка» по итогам совместного с University of Helsinki исследования этой проблемы, пожалуй, самого масштабного за последнее время. За основу они взяли 5632 судебных решения за 2021-2025 годы и увидели, что как минимум половина дел связаны с домашним насилием над детьми. Но пугают даже не сами цифры, а то, как на это реагирует государство, привыкшее не замечать проблему до тех пор, пока она не становится трагедией.
2: Неизвестный мужчина схватил 5-летнюю девочку на детской площадке в Тюмени и потащил ее в подъезд. Игравшие рядом дети стали кричать и звать на помощь. Помогла проходившая мимо местная жительница. Нападавший отпустил девочку и скрылся. Позже его задержала полиция. Эта история произошла 28 мая на улице Судостроителей. 5 лет назад в одном из соседних домов Тюмени изнасиловали и убили 8-летнюю девочку. Нападавшего, Виталия Бережного, приговорили к пожизненному сроку.
3: Меня все колотило. Считай, такого изверга вообще. Я бы его руками задушила бы своими. Свою внучку.
2: История, когда незнакомцы нападают на детей и подростков в России, не редкость, отмечает издание «Верстка». Но больше детей ежедневно страдают от бытового насилия. Такие выводы журналисты сделали из совместного исследования с университетом Хельсинки, проанализировав больше 5500 судебных решений. Резкий рост насильственных преступлений против несовершеннолетних МВД зафиксировало в 2023 году. Тогда было зарегистрировано почти 11 тысяч случаев. Это на 50% больше, чем годом ранее. При этом реальное число пострадавших может быть значительно выше, чем количество дел, дошедших до суда, отмечают авторы расследования. А 3/4 преступлений против детей совершают их родители. Так житель Тверской области сбил свою 3-месячную дочку, и она умерла от кровоизлияния в мозг из-за закрытой черепно-мозговой травмы. В материалах дела говорится, что отец, далее цитата, «был в уставшем и раздраженном состоянии, возникшем в связи с трудностями по уходу за малолетней дочерью». Скорую помощь родители вызвали лишь спустя несколько дней, когда у ребенка уже развился отек мозга. В 2023 году суд приговорил отца к 6,5 годам лишения свободы. Это одна из историй из исследования «Верстки» и университета Хельсинки. Как подчеркивают авторы, в 71% дел нападавшим был мужчина. С насилием дети сталкиваются также в детских садах, школах, спортивных секциях. Так, в сентябре 2025 года в Кузбассе сотрудник спецшколы избил ученика, сказав, что это был воспитательный урок. О наказании для него ничего не известно.
4: Александр Сергеевич взял, короче, отвел в бутовку и просто вот так вот.
2: Самым распространенным наказанием для родителя, который шлепнул, толкнул, ударил ребенка, таскал его за волосы или душил, остается штраф в 5000 рублей. А среди новых смягчающих обстоятельств появилось участие нападавшего в так называемой специальной военной операции.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а на видеосвязи с нами редактор «Верстки» Владимир Шведов. Владимир, здравствуйте.
5: Здравствуйте, Марьяна.
1: Я знаю, что «Верстка» действительно уже на протяжении некоторого времени всерьез изучает проблему домашнего насилия, но как-то на детях вы, по-моему, не акцентировали еще внимание. Почему сейчас решили заняться таким масштабным действительно исследованием проблемы насилия над детьми в России и ответственности за это насилие, которое несут или чаще не несут взрослые?
5: Да, действительно, тема насилия и анализ насилия в России на основе судебных решений и открытых данных – это то, что для нас в «Верстке» очень важно. В прошлом году мы выпускали спецпроект об этом. В этом году мы решили сфокусироваться именно на насилии по отношению к детям. Почему именно так? Потому что в рамках российских государственных нарративов, пропаганды и вообще любых утверждений официальных лиц часто звучит, что дети – это приоритет. Защитой детей объясняются очень многие вещи, в том числе те же блокировки интернета когда-то объяснялись именно этим, кто помнит. Так или иначе, дети как приоритет и как некая отправная точка для разных репрессивных политик применяются часто, а вот в реальности защищать детей, как мы обнаружили, государство не умеет, не хочет, не торопится. Тут уже пространство выводов, но объективные данные говорят о том, что в 2/3 случаев насилие либо не наказывается, либо наказывается очень слабо. А каждое третье дело о нанесении вреда здоровью средней тяжести или угрозе убийством вообще прекращается в суде. А самое распространенное наказание – 5000 рублей, что, на мой взгляд, в 2026 году просто ничто.
1: 5000 рублей штрафа для взрослого, который совершал насильственные какие-то действия в отношении ребенка несовершеннолетнего.
5: Да, что характерно, эта сумма никак не пересматривалась за последние годы. И надо понимать, что это и в прежние времена было, прямо скажем, не очень серьезное наказание. Сейчас, когда инфляция очень сильно выросла, и, очевидно, это не те деньги, что даже до 2022 года, на мой взгляд, это можно считать практически несущественным наказанием. И насилие остается по факту никак не наказуемо.
1: А для вас, как для редактора, когда вот изучали это исследование, уже там текст, что стало самым главным открытием этого проекта? Что больше? Потому что меня шокировало как раз даже не то, что так много детей страдает по вине близких людей, что это домашнее насилие в основном над детьми. Как кажется, это, в общем, к сожалению, так и происходит. А реакция государства на это такая, что лучше не бередить. А вас что?
5: Ну, наверное, все-таки для меня самыми шокирующими были разные дела, которые мы анализировали. У нас было очень много этих дел, и без участия разработки искусственного интеллекта и других технических инструментов анализа мы бы, конечно, вручную не смогли перебрать все эти 6000 дел. А 6000 дел – это уже после фильтрации по нужным нам параметрам. И, безусловно, смотреть все вручную было невозможно, но мы выбирали оттуда какие-то отдельные случаи, которые мы нашли на сайтах судов, и нужно сказать, что это не просто какие-то наши журналистские истории или там какие-то рассказы свидетелей, это буквально все, что есть в нашем исследовании, можно почитать на нашем сайте. Все это выдержки из судебных решений. Соответственно, это как минимум признано российским судом, что эти события были. Так вот, в рамках этих дел было много таких ситуаций, где насилие принимало какие-то совершенно гротескные формы, в духе того, что мужчина там приковывает кусок железной рельсы цепью ребенку к ноге, пока он не делает уроки. Ну, то есть какое-то еще нужно желание изобрести такое наказание. Мне кажется, что именно распространение какого-то абсолютно немотивированного, дикого насилия, которое мы увидели, оно шокирует больше всего, и уже потом мы понимаем, что в этих же случаях, как правило, наказания тоже совсем невелики. Там есть исключения, когда все-таки приговаривают к нескольким годам. Нельзя сказать, что это всегда там только 5000 рублей штрафа. Но все-таки многие наказания, как мне кажется, совершенно несоразмерны тому, что делается в семье. И, наверное, второе, что я хотел сказать из таких вот удивительных для меня вещей, это все-таки меня лично удивляет то, что домашнего насилия так много. Я думал, что будет больше примеров какого-то насилия за пределами жилья, но все-таки мы должны однозначно сказать, что в подавляющем большинстве случаев авторы насилия – это близкие родственники, как правило, отцы и отчимы.
1: Ну, вам тут могут сказать, что... Ну, конечно, потому что наверняка вы говорите о таком насилии, когда дал подзатыльник, отлупил за то, что кто-то что-то не так делал, плохо себя вел. И вообще это воспитательная мера. И я так понимаю, что и многие дела-то даже не заканчиваются штрафом, а заканчиваются примирением сторон, потому что говорят, ну, сейчас родители с детьми, они же вот сейчас помирятся, это же папа или мама делали для тебя же, для твоего же блага, и поэтому ничего не меняется. Вас вот число таких примирений не удивило?
5: Ну, наверное, это вот основной наш вывод, касающийся предположения, почему так происходит, и в том числе наши партнеры из университета Хельсинки, ученые, с которыми мы готовили инструментарий для этого исследования, которые комментировали наши результаты. Мы сошлись на том, что государство вообще не воспринимает ребенка как отдельного субъекта, как личность, которую нужно как-то защищать в отрыве от семьи. То есть защищают скорее семью как некую цельную систему, в которой все должны работать все вместе на благо благополучной, здоровой, патриархальной семьи. А ребенок с его интересами здесь отсутствует. Если исходить из такой логики, то, конечно, да, действительно, если насилие внутри семьи, значит, надо всем примириться и жить дальше. Но мне кажется, что, к сожалению, именно такой подход приводит к тому, что эта атмосфера становится только хуже, безнаказанность приводит к тому, что насилие становится больше или оно становится еще более систематическим. И, конечно, помимо физического насилия, есть насилие психологическое, которое вообще практически никак не рассматривается в российском законодательстве, только в контексте там, сопутствующего ущерба. Но вообще-то говоря, именно для детей это особенно критично, потому что взрослый человек может какие-то вещи пережить и, в общем, двигаться дальше без каких-то последствий для своей психики. А вот с ребенком почти наверняка любое насилие, даже то, что считается в российском законодательстве не самым существенным, оно все равно приводит к психологической травме, к тому, что это потом в жизни ребенок пронесет и вряд ли это забудет.
1: Вы нашли для себя ответ на вопрос в таком случае, а почему, если ребенка избивает, ну, в семье, ну, наверняка же об этом знают соседи, но совершенно точно этого не могут не замечать учителя, но этого не могут не замечать тренеры какие-нибудь в спортивных группах. Почему они, как правило, молчат и не инициируют проверку в отношении, ну, этой семьи? Что происходит там с ребенком? Почему он голодный, холодный, избитый, подавленный?
5: Я думаю, это связано с тем, что в России насилие над ребенком в семье, особенно если это насилие не сексуализированное, а именно физическое насилие в неких условно допустимых в сознании массового какого-то наблюдателя формах, оно ассоциируется с внутренним делом семьи и представляется сложным моральным выбором, сообщать об этом куда-то или нет. Вроде как это и не очень корректно. Из-за этого люди закрывают на это глаза, и, как мне кажется, даже в тех ситуациях, где следовало бы сообщить, этого не делать. Мы в нашем анализе видим, что сообщения от сторонних людей, там, врачей, учителей и так далее, они есть, но они составляют малую часть всех обращений. Я думаю, что чаще на это закрываются глаза, в семье сами как-нибудь разберутся.
1: А может быть, еще они думают, что ну вот мы сообщим, вот этого взрослого накажут, а ребенка изымут из семьи, например, так ему же будет хуже, лучше пусть живет с родными мамой и папой, которые его периодически бьют, но дома, где все знакомое и все свое, чем его сейчас отправят в детский дом. Может быть, такая логика? Вообще, наблюдали ли вы в этих решениях судов какие-то меры специального характера для конкретно ребенка, для того, чтобы он дальше жил в безопасности и не подвергался насилию?
5: Ну, вот это как раз ключевой момент, что непосредственно именно защита интересов ребенка, его какого-то сбережения от насилия дальнейшего и вообще о его благополучии, речи говорить просто не приходится. Потому что все сосредоточено именно на наказании агрессора. Деньги, если даже это штраф, он поступает в бюджет. То есть как бы ребенок в конечном счете ничего от этого всего не выигрывает в любом случае.
1: Может, еще наоборот, его побьют еще раз за то, что в другой раз такое молчит.
5: Да, вполне может такое случиться. И, наверное, можно предположить, что часть сторонних наблюдателей действительно думают, что ничего не смогут изменить, лучше не сделают, только все испортят. И у нас есть пример как раз в этой главе, где мы говорим о том, кто и как сообщает, о том, как соседи знали о том, что есть насилие в семье, но длительное время они об этом не сообщали. И только когда уже там стали совсем какие-то чудовищные издевательства со стороны отчима, тогда его признали виновным после обращения и приговорили к 4 годам, что, в общем, довольно много в рамках нашего анализа. Я думаю, что здесь действительно, вы верно подметили, может быть какое-то предположение у людей со стороны, что может быть, вообще не надо никак связываться с российским государством, не надо ничего никуда сообщать, и по-добру, по-здорову просто с ней разберутся. Вот, наверное, так, хотя в конечном счете это никак не помогает, и, я думаю, только усиливает эту атмосферу насилия в семье.
1: Ваше исследование вышло 1 июня, в Международный день защиты детей, вот уже прошло некоторое время. Вы какую-то общественную реакцию на эту публикацию наблюдаете?
5: Ну вот, на самом деле, пока мы скорее видим реакцию внутрипрофессионального сообщества, что мы действительно проделали уникальную работу, больше там 10 месяцев все анализировали, собирали данные и представили их. Но, наверное, этого и следовало ожидать, что официальные лица это не комментируют. И поскольку издание, в котором это опубликовано, маркировано статусом со стороны российских официальных органов, и, наверное, потому что это какая-то тема, которую не хочется комментировать в таком ключе, потому что она не слишком, ну, привлекательно бьется с российскими пропагандистскими нарративами. Получается, что по существу сказать нечего, и в итоге реакции какой-то нет. Наверное, мы понимали, что обратить на это внимание можно сколь угодно, но едва ли что-то сейчас изменится в системе наказаний и вообще работы с такими случаями. Мы немножко в своем исследовании затрагиваем, собственно, сторону дела, а как лучше, как вообще сделать так, чтобы этого насилия становилось меньше, но понятно, что это все так тесно связано со многими другими необходимыми реформами там и правоохранительных органов, и судебной системы в России, что просто взять и точечно как-то улучшить ситуацию с решением судов в отношении насилия по отношению к детям, это просто, ну, невозможно, я боюсь.
1: Спасибо большое за ваше разъяснение. Владимир Шведов, редактор «Верстки», был на связи с программой «Человек имеет право». Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
6: Говорит Радио Свобода.
7: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
6: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
7: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
8: Я пришел к тебе и сказал: «Мама, мне очень трудно, я хочу с тобой поговорить». И ты мне ответила: «Ты хочешь уезжать? Уезжай».
9: В какой-то момент Галичу вполне прямым текстом сказали, что у него выбор — ехать либо на запад, либо на восток.
10: А Галич еще в это время отдавал, видимо, какие-то долги своим пеням.
8: Ох, когда я вернусь.
11: Привет, это Виктор Кульганик
12: и Полина Галуева в подкасте «Наш сосед Галич». Мы перемещаемся на полтора года вперед с событий последнего эпизода, когда Галича исключили из Союза писателей в июнь 1974 года. Именно тогда единственным вариантом для Галичей остается отъезд из СССР.
8: Меня вызвали в Комитет государственной безопасности и сообщили мне о том, что я никогда не уеду из страны с советским паспортом. Человеку, который, значит, уже так клещет и ведет такую враждебную деятельность внутри страны, не может быть выпущен за рубеж как представитель Советского Союза, и что мне предлагают, так сказать, выйти из гражданства и тогда подать заявление, и тогда, значит, мне будет разрешено покинуть страну. Вот, я сделал это далеко не сразу, в общем, примерно месяцев 7 я после этого еще думал и нервничал, сходил с ума. Но я понимал, что, в общем, меня вынуждают к этому. И, так сказать, просто они делали все возможное для того, чтобы я пошел на этот шаг.
12: Задолго до нашего подкаста в 2015 году, когда я уезжала из Москвы, я бродила по родному аэропорту, смотря на него особым взглядом уезжающего. Иммигранты меня поймут. То есть ты пытаешься все это мысленно сфотографировать. И в плейлисте тогда у меня в том числе звучала песня «Единственная подходящая», ставшая песней этого эпизода.
13: А когда я вернусь?
12: Но в исполнении Андрея Макаревича. Простите меня за это.
11: Слушай, ну, извиняться здесь совершенно не за что. Тем более Галич в исполнении Макаревича — это совершенно нормально и правильно. В отличие от того, например, когда Галич поет какой-нибудь Сергей Шнуров или, прости господи, Александр Эвскляр.

0: А я еще хочу напомнить, что самый первый эпизод нашего подкаста мы с тобой начинали с воспоминания Галича о его детстве и о желании его отца уехать из России. И тогда мама Галича отговаривала отца от этой идеи. Давай послушаем продолжение этого воспоминания Галича из архивов «Радио Свобода».
1: Я помню, как мой отец пришел и сказал: «Знаешь, давай и мы уедем». И ты сказала: «Нет». Ты сказала: «Это наша родина. Мы отсюда не уедем. Мы попробуем здесь жить, как нам не будет трудно». И 50 лет спустя я пришел к тебе и сказал: «Мама, мне очень трудно. Я хочу с тобой поговорить». И ты мне ответила: «Я знаю, о чем ты хочешь поговорить. Ты хочешь уезжать? Уезжай. Ты по-другому не можешь». Я тебя спросил: «А ты помнишь разговор тот 50 лет назад?» Ты сказала: «Конечно, помню. Времена меняются, меняются обстоятельства. Мы должны были остаться. Ты должен уехать».
2: Да, ужасная ситуация, когда ты и оставляешь слишком много, то есть родителей, и едешь в абсолютную неизвестность. И эти же страхи и растерянность ты видишь сейчас, спустя почти 40 лет, в чатах для релокантов. Кому мы там нужны, что мы там будем делать, и почему я, дурак, не учил язык.
0: Что интересно, Полин, что именно с языком у Галича проблем как раз и не было. Вот что рассказывает об этом его подруга и соседка Ирина Роскина.
3: Галич знал английский язык. Конечно, он не говорил на нем, но пассивный запас слов у него был очень хороший. Вот просто, мне кажется, что именно перед отъездом он как раз легко и с огромным удовольствием читал «Крестного отца» Марио Пьюза. У него не было никаких трудностей в понимании каких-либо слов. И он как-то надеялся, что, может быть, вот этот пассивный английский язык он разовьет. Но все равно ему было абсолютно непонятно, чем он мог бы заниматься. Какие-то он бросал совершенно фантастические идеи, что, может быть, он мог бы преподавать.
0: Надо сказать, что помимо друзей, товарищей, мамы и брата, у Галича в СССР оставались еще и дети. Дочь Алена и сын Гриша. Алене на момент отъезда отца было уже за 30, а Гриша был маленьким, ему было всего 7 лет. Так получилось, что одна из участниц нашего подкаста, Ольга Романова, очень хорошо знакома с сыном Галича. Ей слово.
4: Знаете, я дружу с его сыном, с епископом Григорием Михновым-Вайтенг. У него же точно такой же путь. Ну, точно такой же. Человек был вполне успешным журналистом, вообще редактором «Утренней почты». Но это же центральное телевидение, как сыр в масле катался. Что ему эта протестная православная церковь, которая не входит в РПЦ? Ну что ему эти беженцы? Ну что ему вот эта жизнь без загранпаспорта, когда вот он не хочет уезжать? И с каждым годом становится все более и более похожим на своего отца. И нос вылезает, и лоб выпирает, и упрямство это выпирает. Что заставляет? Да, характер заставляет. Мне кажется, что совесть – это все-таки врожденная. Можно, конечно, в себе натренировать, и, наверное, надо тренировать. Надо, наверное, в себе это воспитывать и как-то ее обострять, протирать, чистить, наращивать, следить, чтобы как-то не болело. Но вот она по наследству как-то, мне кажется, передается. Или как-то совесть сама выбирает, кому передаваться.
0: Говорит сын Аркадия Галича Григорий Михнов-Войтенко.
5: Мало кто знает, что Александр Аркадьевич в 16 лет получил очень серьезную прививку от страха. Потому что в рамках одного уголовного дела по контрреволюции вообще-то его должны были посадить вот, вместе с целой группой товарищей. А, по счастью, дело развалилось, но прививка осталась. Что, оказывается, если не бояться, то оно значительно надежнее. Это чисто такое практическое явление. У него есть в этом смысле текст очень важный в автобиографической повести «Генеральная репетиция», когда он пишет о том, что в 60-е, ну, точнее, после 20-го съезда, естественно, то есть в 56-м и так далее, нас всех поманили, и мы как бараны кинулись на эту зеленую травку, которая на самом деле оказалась топью. Разоблачен культ личности, раскрыты лагеря, выпущены, реабилитированы миллионы человек. Вроде бы. И все начинает повторяться. И начинаются процессы Синявского Даниэля, и Чехословакия, и все что угодно, и далее по списку. В какой-то момент Галичу вполне прямым текстом сказали, что у него выбор ехать либо на запад, либо на восток. Действительно, 72-й год оказался годом абсолютно трагическим, да, потому что сначала исключение из союзов, потом... начало 73-го года, смерть мамы. То есть последовательно получилось, что у него были обрублены все возможности и все перспективы жизни, собственно говоря, здесь, в Советском Союзе. Оставалась перспектива уехать на восток. И поэтому это был такой прыжок в омут вниз головой по принципу «выплыву, так выплыву».
1: Значит, когда я понял, что мой отъезд неотвратим в любом случае, то я подумал, что вот, вероятно, меня тоже настигнет, как настигало до меня многих, оказавшихся вне родной земли. Наступит тягостная болезнь, ностальгия. И я решил, что я переболею этой болезнью еще в Москве. Так в детстве, когда возникает эпидемия кори, то еще здоровых детей водят к соседским больным детям, чтобы они уже как-то раз и навсегда переболели этой болезнью и больше к ней не возвращались. Я решил переболеть этой болезнью. Для меня переболеть – это значит написать несколько стихотворений, песен на эту тему. Вот я еще, живя в Москве, написал несколько стихотворений о ностальгии. Песня называется «Когда я вернусь». Когда я вернусь, ты не смейся, когда я вернусь. Когда пробегу, не касаясь земли, по февральскому снегу, по еле заметному следу к теплу и ночлегу, и, вздрогнув от счастья, на птичий твой зов оглянусь.
0: Наш друг и коллега, журналист настоящего времени Константин Бенюмов, уехал из России в 2014 году. Сейчас он тоже вспоминает эту песню Галича.
6: Вещи, которые звучат сейчас буквально актуально, типа «Когда я вернусь», я уверен, что это то, что, в общем, многие люди, которые сейчас уехали от дома, да, и не понимают вообще, насколько это надолго, на когда, это песня, которая просто про этих людей, и, возможно, про меня в том числе. И, судя по всему, эти переживания, они очень сильные, по крайней мере, для очень многих известных людей, о чьих воспоминаниях или о чьих биографиях мы знаем, это были переживания колоссальной силы, и там, не знаю, можно говорить о Марине Цветаевой, можно говорить о Сергее Довлатове, люди в разное время абсолютно уехавшие, да, в технологически разное время, если говорить там про Цветаеву и Довлатова, это просто, да, даже технически поддерживать связь с миром, от которого ты уехал во времена Довлатова, было, наверное, сильно проще, чем во времена, там, не знаю, белой эмиграции или Цветаевой, или там, не знаю, 72-го, какого угодно года. А нас уж вообще нечего говорить. Но все равно поколение за поколением, оно проходит вот эту тоску, оно очень многие люди из уехавших, они приходят к тому, что неважно, что там дома, неважно, что даже может быть, неважно, что я приеду и меня репрессируют, да, все равно вот эта тяга, вот это рвение домой, оно очень у многих есть. Поэтому моя-то, в общем, маленькая частная история, она абсолютно, может быть, и меньше релевантна, но как бы проблема, безусловно, существовала. И я думаю, что каждое поколение иммигрантов, конечно, будет очень остро это переживать.
1: О, когда я вернусь!
2: Кроме, собственно, сборов, Галич успел перед своим отъездом дать 4 концерта на квартирах своих друзей. Вот так об этом вспоминает Ирина Роскина.
3: Галич еще в это время отдавал, видимо, какие-то долги своим пениям. В смысле, что он ездил петь к тем, кто ему помогал в этот такой тяжелый и очень долгий, все-таки, значит, 2 года прошло, такой тяжелый период. Вот где-то я слышала обрывок записи одного из таких совершенно последних концертов. Там даже не было пения Галича. Это был совершенно конец этого вечера, когда такси или какая-то машина для отъезда Галича уже была вызвана, но еще не пришла. И вот он сидит, просто ждет эту машину. И, в общем, он очень откровенно говорит о том, как ему страшно. Это слушать совершенно невозможно. Просто сердце разрывается. И никто не знает, что сказать. И я не знала, что сказать. И сейчас не знаю, что надо было сказать. Но Какие-то женщины пытаются сказать ему, как же мы без вас, действительно, как же мы без него, но что там будет, как это все?
7: Я даже последние 4 дня, которые мне были даны на сборы, на то, чтобы выкинуться из страны, значит, я, в общем, вместо того, чтобы устраивать такие ритуальные традиционные поводы, я просто устроил 4 концерта, вот 4, так сказать, объехал всех друзей и у всех попел в домах. И вообще я, как известно, не пою. Я просто пишу стихи, которые, значит, исполняю под нехитрый гитарный аккомпанемент.
2: Это подкаст «Наш сосед Галич». Вернемся после короткого объявления.
8: Какую Россию мы оставим нашим детям?
9: Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
10: Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там ведут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
11: Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было бы.
12: Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будет. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать, и растить их.
8: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
2: Это подкаст «Наш сосед Галич». Отъезд Александра Аркадьевича и Ангелины Николаевны стал событием знаковым. И, конечно, он оброс разными мифами. Если читать биографию Галича авторства Михаила Аронова или воспоминания его знакомых на эту тему, все они немного разнятся. И у нас будет версия событий от соседки и подруги семьи Галича Ирины Роскиной.
3: Очень мало времени дали на сборы до отъезда. Он разбирал вещи, как самый такой, опять же, обычный человек. Мы к этому моменту уже многие отъезды видели, как начинают срочно что-то продавать. Очень многие приходили прощаться. Что говорили, совершенно не знаю. Не было такого общего разговора. Из гостиной шла дверь в комнату Александра Аркадьевича. Это был его кабинет, и там, значит, и кушеточка была, и книжные полки, письменный стол. Вот в эту комнату он уводил всех, кто приходил прощаться, и закрывал за собой дверь. Я хочу сказать, что это было личное горе от отъезд Галича. И очень большое трагическое событие для общественной жизни.
13: Послушай, послушай, не смейся, когда я вернусь. И прямо с вокзала, разделавшись круто с таможней, и прямо с вокзала в кромешный, ничтожный, раешный, ворвусь в этот город, которым казнюсь и клянусь.
2: Когда в Европе стали появляться люди, спешно уехавшие после 24 февраля, мы, естественно, говорили о том, как справляться, и я в том числе говорила об опыте иммигрантов первой и третьей волн, и в том числе о Галиче. Но сейчас я понимаю, что это не совсем верно, ибо у нас есть волшебная палочка в виде интернета. А когда уезжал Галич, это была просто глухая железная стена, говорит журналист Маша Слоним.
14: Тогда, конечно, не было того, что сейчас у нас такая связь через интернет, то все, мы как будто и не расставались со многими, с нашими компаниями, да. А тогда все, конечно, было серьезное расставание. Не особо не переписывались, не особо созванивались, ну да. Поэтому, конечно, но с другой стороны, собирал полные залы в Париже, в Лондоне. Он выступал все-таки на «Свободе». Да, он так был вполне востребован в каком-то смысле. Ну, господи, конечно, он довольно-таки немолодой человек уже был, когда уехал. Я знаю, как это тяжело людям вот в этом возрасте. Мне проще было, я молодая была. Конечно, но то, что его травили, то, что у него были инфаркты, то, что он болел, это мы знаем, да? Вот, так что не знаю, не знаю. Может быть, лучше, что он все-таки пожил немножко более спокойной жизнью, что ли.
0: А вот что думает на этот счет еще один участник нашего подкаста, поэт и писатель Максим Кабир.
15: Оказываясь за границей, оказываясь на чужбине, ты получаешь возможность самому формировать круг своего общения, состоящего из русскоязычных людей. То есть ты, условно говоря, сам выстраиваешь вокруг себя свою родину в том виде, в котором ты хочешь, чтобы она была. И Галич, конечно, не стал бы встречаться с подонками, мерзавцами, которым он посвятил очень много своих стихов. Поэтому очень легко представить, что та родина, которую Галич создал за рубежом, она вот такая прекрасная. Ну, конечно, для творческого человека это большая ошибка. Человек должен быть на одной волне с той темой, на которую он пишет. То есть тут надо либо переходить на язык новой страны и становиться американским поэтом Йозефом Джозефом Бродски или Владимиром Набоковым, либо, не знаю, черпать это из газет, что ли, все. Но это все не то, да. То есть есть какой-то вот такой разрыв с той реальностью, в которой ты существуешь. Но, с другой стороны, я думаю, что Галич очень долго прожил в Советском Союзе. Написал очень много как поэт. Но не надо забывать, что он еще был и человеком. И как человек он должен был хотя бы какое-то время пожить, да, вот в этом, ну, просто в спокойствии, в каком-то, без вот этих вот существ, разрывающих его на части. Но чем человек ярче, чем человек больше, а уж если мы говорим о Галиче, то уж какие псы его окружали, уж какие собаки пытались высить этого великана, да, то мне кажется, что ему нужно было какое-то время от этого отдохнуть.
2: А между тем до отлета Галича остаются уже считанные часы, и мы снова передаем слово Ирине Роскиной.
3: Самолет был в половине 11-го, так что выходить нужно было рано. Я за ними зашла, выходила вместе с ними. А мать Галича была внизу с младшим сыном, с братом Александра Аркадьевича, Валерием Аркадьевичем. Но, наверное, кто-то еще из близких был, не помню, боюсь наврать. Когда мы вышли из подъезда, то Галич с Нюшей оказались в кружочке женщин. Сначала я не могла понять, что такое. Вот это действительно такой, знаете, женский круг. И потом мы сообразили, что мужчины побоялись выйти. Там буквально не было ни одного мужчины из писательских домов. И жены не побоялись, и жены они послали, и женам они велели от них передавать привет, а сами не вышли. Но это произвело большое впечатление на Александра Аркадьевича, конечно.
0: Описание этой мизансцены я слышал и читал еще в некоторых воспоминаниях. И она у меня, Полин, не выходит из головы. То есть я себе очень живо это представляю, как писательские жены вышли на улицу провожать Галича с Нюшей в эмиграцию, а их мужья, чтобы не навлечь на себя гнев начальства, стыдливо стоят за занавесками и машут им из окон, а некоторые и к окнам-то подходить не решились. Но, одним словом, женщины здесь показали себя гораздо сильнее и достойнее, чем мужчины. Мы возвращаемся к рассказу Ирины Роскиной.
3: В каких-то воспоминаниях я читала, что у Нюши была истерика. Ее запихнули в машину. Совсем мне так не кажется, не помнится начисто. Мне кажется, что она держалась замечательно. Это был для нее полный кошмар. Все-таки она оставляла и мать, и дочь. И это было совершенно ясно, что она никогда их больше не увидит. Мать она так никогда и не увидела. Про дочь я не знаю. Мне кажется, что с Галей она тоже никогда больше не увидалась. Галя погибла очень трагически, с какой-то странной историей. Она замерзла в подъезде. Не знаю никаких деталей, но хочу сказать, что этот момент для Нюши, даже если она устроила какую-то истерику, то, боже мой, вообще все ей можно простить, понять, вообще только можно безумно пожалеть. А расселись по такси, и мне кажется, что Галич сел с матерью.
1: Я помню ее на аэродроме. Все плакали, когда прощались. Она не плакала. И кто-то ее спросил, почему же вы не плачете? Она сказала, у меня сегодня слишком большое горе. Я не могу плакать. Слишком великое горе у меня сегодня.
3: Мы приехали в аэропорт, где были такие столики, а вокруг них стулья. И мы сели большим довольно кругом. Опять у меня получается, что там был кружок женщин, а тут получился, значит, такой кружок близких людей, что это были и Нюша, и ее мать, и Галя, и мать Галича, Сахаровы там были. Никто не мог произнести ни слова. Значит, мы сидели, за нами стояли, вот буквально как бы за каждым из нас стояло по КГБшнику. Молодые такие, красивые, можно даже сказать, такие парни. А Галич не сел. Он переходил от группы к группе провожающих. Провожающих было сравнительно много. Но опять же, это были люди из какой-то его новой жизни.
0: Одним из таких людей из новой жизни Галича был молодой тогда бард Александр Мирзоян. Вот как он вспоминает те дни. Запись концерта 1998 года, посвященному Галичу.
16: Александр Галич позвонил мне перед отъездом и сказал, что он уезжает. Мы договорились встретиться на даче у его друзей, знакомых. И он говорит: «Саша, я уезжаю». Я говорю: «Ну, мы договорились, мы встретимся». Он говорит: «Нет, я уезжаю совсем». Я сидел как раз и писал песню на стихи Бродского: «Ни страны, ни погоста, не хочу выбирать на Васильевский остров, я приду умирать». И она у меня была совершенно в другом ключе, все было по-другому. И вдруг вот этот вот звонок, это вот состояние, я посмотрел на этот текст Бродского, и совершенно у меня, так сказать, все переменилось, все поплыло в другую сторону. Я первый раз эту вещь исполнял как раз в аэропорту Александру Аркадьевичу. Было совершенно потрясающее какое-то такое мистическое совпадение, когда его очень долго досматривали, там шмонали, то есть раздевали вплоть рубашку, значит, заставили снять. Была такая очень неприятная сцена. Мы ее наблюдали, потому что в Шереметьево 1, тогда Шереметьево 2 не было, да, вот эта вот стенка таможенная, там досмотр, она была тогда стеклянная. Все сидели в самолете, и Галич уходил последний. И мы выбежали на улицу, и вот на фоне июньского неба Александр Аркадьевич шел, в одной руке гитара была, в другой шляпа. И вот он нам махал, нас тогда провожающих было там человек 20, наверное, 25. И вот эта вот последняя сцена, вот этот кадр, про который я хочу увидеть его когда-нибудь в живописи, да, вот этот вот человек по стеклянному переходу на фоне вот июньского неба с гитарой так вот махал.
13: Когда я вернусь, засвистят в феврале соловьи. Тот старый мотив, тот давнишний, забытый, запетый, и я упаду, побежденный своею победой, и ткнусь головою, как в пристань, колени твои.
2: В 70-е годы, если ты пытался уехать за границу, тебя еще постоянно пытались стрясти какие-то деньги. И, естественно, как бы, ну, то, что не всем выдавали документы, постоянно люди ждали годами выезда, это уже понятно. А еще и таможня не давала добро.
0: Без определенной мзды.
2: Да. Вот это и случилось с Галичами. Сначала Ангелина Николаевна, которая хоть было и лето, оделась, естественно, в шубы и во все свои украшения, но ей не все удалось вывезти. А потом настала очередь Галича, и придрались к его золотому крестику.
0: Я бы даже сказал не крестику, а кресту, потому что это был довольно большой крест, я это видел на фотографиях, он такой внушительный. И, насколько я понимаю, его подарил ему Александр Мень, когда крестил его.
2: Да, и, возможно, именно поэтому придрались, потому что сказали: у вас слишком много золота вы на себе вывозите. Галич, естественно, сказал, что я снимать крест и оставлять не буду. Началась заварушка.
0: Перепалка, очевидно, какая-то, да.
2: Перепалка-заварушка. Отъезжающие гости пытались как-то помочь Галичу. И на самом деле это, насколько я поняла, удалось только Сахарову, потому что он подошел, попытался поучаствовать в этой дискуссии, и таможенники после звонка наверх все-таки пропустили его.
0: Ну, а все люди, очевидно, ждали, ну, все пассажиры этого рейса ждали в самолете, пока все это произошло.
2: Да, да, очевидцы говорят, что рейс задержали где-то часа на полтора, вот именно из-за вот креста этого Галича.
0: Интересный факт. А я вот, знаешь, что, о чем думаю? Что вот эта фраза из песни, ну, то есть рефрен ее, «Когда я вернусь», она настолько резонирует с тем, что происходит сейчас, вот в нашем 23-м, 22-м году, что очень многие люди ее не просто эту песню перепевают, как мы уже говорили с тобой, и в этом подкасте, и в этом эпизоде, и в других эпизодах, а многие люди уже ее используют в собственном творчестве. Вот, например, поэт Александр Дельфинов, один из участников нашего подкаста, он даже написал стихотворение, посвященное Галичу, и вот давай мы его сейчас с тобой полностью послушаем.
17: «Мне приснился Александр Галич, грустный, без гитары, у окна, за которым вроде бы Италия или, может, Франция видна. Мы молчали. Стыл пахучий кофе. Где-то вдалеке звенел трамвай. Повторялось это вновь и вновь и вновь и вновь и вновь, и у меня болела голова. Телевизор, искрами объятый, будто бы раскачивал весь дом и трещал у стенки неприятно. В этот миг снаружи за окном капли, словно камни, вдруг упали. Хлынул дождь, и, разорвав стишок, «Некуда», — сказал устало Галич. «Возвращаться некуда, дружок».
0: Итак, Галич навсегда покинул Советский Союз и начинает устраивать свою жизнь на Западе. Слово нашему коллеге, журналисту и историку «Радио Свобода» Ивану Толстому.
18: Он был на своем Олимпе. Он приехал в эмиграцию на пике. В общем, это везение, это счастливая судьба, что ему не было дано постичь нисхождение с вершины. Его нисхождение было трагическим и внезапным, незапланированным им.
1: Когда я вернусь.
2: В следующем эпизоде мы поговорим о Галиче в эмиграции и его трагической внезапной смерти в Париже. А пока слушайте нас в вашем любимом приложении подкастов, обязательно ставьте нам лайки, пишите комментарии и оставайтесь с нами на свободе. Пока-пока.
0: И на настоящем времени. Пока-пока.
19: Политика и экономика сказываются на толщине кошельков. Кто ими интересуется и что им угрожает? Как не потерять, а в идеале еще и заработать? Я, ведущий программы «Деньги на свободе» Максим Блант, расскажу вам об этом. Программа выходит в эфир по понедельникам в 18:05 и на средних волнах в 21:05 с повторениями в течение недели.

0: каким вам представляется будущее России?
1: Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужное точно.
2: Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
3: Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться вот и все.
4: Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми, а остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Говорит «Радио «Свобода».
5: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио «Свобода Лайф».
0: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
5: YouTube-канал «Радио «Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
6: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.

0: Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакир. Мой гость – педагог, писатель и театральный режиссер Дима Зицер. Мы продолжаем обсуждать тему войны и воспитания детей в российской школе. Можно ли вырастить свободного человека там, где взрослые сами живут в атмосфере страха?
1: А мне, вы знаете, в этом смысле мне повезло. Мне очень повезло с учителями. Очень-очень. Мне вообще повезло со взрослыми, которые меня окружали. И вообще, я постучу, извините. По жизни мне очень везет на людей классных и так далее. Мои учителя верили, но когда я учился, например, в 10 классе, наш потрясающий учитель истории закрывал дверь, простите, и рассказывал о сталинских репрессиях, и рассказывал всю правду. Так что они верили, да, и выполняли свой долг. Времена были другие, просто они были не такие, как сейчас. Сейчас учитель бы не договорил, на него бы кто-то стукнул. Тогда даже вопроса такого не было.
2: Вы знаете, если говорить лично обо мне, то меня спасло то, что появилась альтернатива, скажем, образно, Beatles и Rolling Stones. И когда я слушал эту музыку, я понимал, что вся эта комсомольская дрянь, она не стоит выведенного яйца.
1: Да.
2: А что у вас разрушило вот эти вот комсомольские нарративы? Что? Вы читали книги, я не знаю, может быть, фарцевали пластинками, что по тем временам было нормально?
1: Ну, абсолютно. Я расскажу, это шикарный вопрос, потому что приятно об этом поговорить. Во-первых, меня исключили из комсомола в свое время за правый уклон. Это отдельная история. Настолько я, так сказать, фурцевал пластинками. Слушайте, сначала, когда я был в 6 классе, мне посчастливилось прийти в такую организацию, которая называлась «Делегатское собрание ТЮЗа» Ленинградского тогда. Театр Зиновия Яковлевича Карагодского. И там я встретил детей, и взрослых, кстати, которые были похожи на меня вот этим вот. Желанием говорить, рефлексировать, понимать, как устроен мир и так далее. Дальше был Ленинградский рок-клуб, и, ну, Борис Борисович Гребенщиков, в частности, конец 70-х, начало 80-х и так далее. Дальше мне безумно везло на первую мою педагогическую деятельность, потому что возник лагерь «Город мастеров» в 82-м году, и, в котором мы строили, ну, так сказать, детские отряды, скажу для простоты, не по возрасту, а по интересу, то есть театральные, музыкальные и так далее, и так далее. Когда мы поднимали флажок петушка, сидящего на горне, за это нас и исключили из комсомола, кстати, на самом-то деле. Ну, повезло, ну, что я могу сделать? Ну,
2: то есть
1: повезло.
2: Какая-то была своя субкультура, да?
1: Ну, субкультура и взрослые были классные. Ну, у меня, еще раз, это везение, в этом смысле я не могу сказать, что вот я молодец, ну, вот повезло.
2: Ну, смотрите, у сегодняшнего поколения там Beatles и Rolling Stones на них никак не повлияет, все это доступно, все это не под запретом, но есть и пространство интернета, да, худо-бедно, все равно есть VPN, интернет и вот эта альтернативная информация, она может победить в борьбе с этой кремлевской пропагандой или нет?
1: Нет, на мой взгляд, потому что альтернативная информация сама не приходит к нам в телефон. Есть такая проблема. Для того, чтобы возникла альтернативная информация, я должен обладать минимумом хотя бы критического мышления и сказать, что вот эта дрянь, которую нацистская сволочь Соловьев несет по телевизору или даже в интернете, что-то очень звучит непонятно. Надо бы проверить, что это такое. А вот этому качеству нас должны научить в детстве, и мы должны научиться. Когда я говорю, даже то, что говорят мои любимые мама и папа, да, которые я принимаю до 7 лет, как вообще, так сказать, слово «Господне», надо бы иногда проверять. Вот надо бы иногда проверять. Это навык, которому учатся. Само по себе существование в интернете разной информации, к сожалению, нет.
2: А вот то, что сегодня постоянно отключает интернет, мобильную связь, не это ли толчок к любознательности? Ну, вот вам все запрещают и объясняют это тем, что это в целях безопасности и так далее. Но школьники, нынешнее поколение, гораздо находчивее, проворнее нас в интернете. Они как бы...
1: Это так. Они обойдут. Да. Обойти они обойдут. Но тут нет никакого...

0: Зайцева после вручения ему гран-при. И он, значит, попросил президента России остановить войну. Мир раскололся на две части. Одни говорят, что это лишь прибавляет очки Путину, значит, увеличивает его самоосознание и так далее. А другие говорят, все-таки он выбрал нужные слова и их произнес с этой большой трибуны, и это сделал он правильно. Я уже не говорю о реакции украинцев, у которых была вообще жесткая. То, что он там поставил на одну полку и украинцев, я как жертвы украинцы и жертвы россияне. Да? Украинцы, естественно, не воспринимают точку зрения. Вот что вы могли бы сказать, насколько Андрей Звягинцев был прав или не прав в этой ситуации?
1: Значит, смотрите, Андрей Звягинцев имеет право, как и любой человек, делать
0: то, что можно я такую вещь скажу? Я зачитаю это отдельно, эти строки, чтобы зритель понимал, чтобы
1: было понятно, о чем речь.
0: А теперь ваш ответ, пожалуйста.
1: Да, Андрей Звягинцев, безусловно, как любой человек, имеет право делать то, что он считает нужным. И я не кто-то, кто кого-то будет осуждать. В принципе, сказать, вот я... если бы я хотел на эту тему что-то сказать, вне зависимости от вашего вопроса, я бы написал это так же, как все остальные. Нет, я не стал это делать совершенно осознанно. Мне кажется, я понимаю, что хотел Андрей Звягинцев сказать. Мне кажется, я понимаю. С другой стороны, мне очень помешала формулировка, лично помешала формулировка, действительно, постановки, во всяком случае, это из этого следовало, постановки на одну доску, так сказать, жертвы и насильника. Это правда. Мне помешало словосочетание «господин президент». Мне помешало. Но еще раз, я прошу не считать это оценкой. Это мои личные ощущения, которые были этим вызваны. При этом я далек категорически от позиции, в которой очень многие люди, среди них мои добрые знакомые есть, которые говорят, он имел право, он не имел права. Ребят, мы не знаем, как и в какой ситуации каждый из нас проявится и что он скажет. Мы не знаем. 99% тех людей, которые осуждают или поддерживают кого-то, не совершили личного жизненного поступка ни одного. И меня это бесит, я вам должен сказать. Да, это не ситуация «встань на его место». Никто не встанет на его место среди моих знакомых, ну, не знаю, да, среди большинства. Нет тех, кого ожидает пальмовая ветвь или гран-при. Но многие из этих людей, они, в общем, даже не были поставлены перед таким жестким выбором. Ничего страшного, и слава богу. Да, я все эти, между прочим, годы, я говорю, что я бы предпочел, чтобы нас не проверяли. Я бы предпочел не знать, как бы я выбрал, какое поведение я бы выбрал в той или иной ситуации. Окей, я оказался в ситуации, когда я проявился, и все проявились. Но вообще-то это очень-очень трудный выбор. Поэтому нет, отказываюсь оценивать Звягинцева личные чувства, но вот я их произнес.
0: Вы много говорили о том, вот стоит ли детям рассказывать про войну и как об этом рассказывать. Давайте вот конкретный вопрос. Вот как ребенку рассказать о том, что произошло в Буче?
1: Мне кажется, что правду рассказать. Мне кажется, рассказать о том, что жили люди, другие люди решили, что у них есть право прийти и отнять у этих людей жизнь и тот образ жизни, которым они жили. И они делали это крайне жестоко. Это зависит от характера человека, это зависит от возраста человека, это зависит много-много-много от чего. Там с детьми, например, до 6-7 лет впрямую я вообще не рекомендую разговаривать. Я рекомендую разговаривать при них, выбирая слова, чтобы у них была возможность задать вопрос. Да, ведь разговаривать с ребенком, это же и так, правда? Мы иногда разговариваем с любимыми, в проброс что-то такое произносим, что-то читаем и говорим. Это вот так. Разговор – это не хватать человека за пуговицу и говорить, сейчас я расскажу тебе о преступлениях российской армии в Буче. Это не так.
0: А как вот избежать того, чтобы вот эта вина, да, которая, трагедия произошла в Буче, она не перенеслась на весь российский народ? Вот надо ли тут быть очень аккуратным, чтобы не ставить на одну полку российское население и российскую армию? Важно ли это проговорить?
1: С ребенком или вообще друг с другом?
0: С ребенком, ну да, речь идет о школьниках.
1: Мне кажется, школьники справятся с тем...
0: Сами?
1: Нет. Они справятся с самоопределением, если мы зададим верные рамки. Если у нас будет легитимация обо всем говорить. Знаете, что я вам скажу? Потрясающим образом, вот большинство людей, с которыми я взаимодействую, которые находятся сейчас внутри РФ, которые там звонят в программу, пишут письма и так далее, люди рефлексирующие, люди, которым больно, они начинают с того, что они виноваты. Это удивительно.
0: То есть чувство вины есть.
1: То есть чувство вины есть.

0: человека, я, естественно, не могу называть имена, но мне пишут самые неожиданные, самые неизвестные, непубличные, простые люди. Их очень-очень много ежедневно.
1: То есть это не штучные люди?
0: Нет, это не штучные, ну как это сказать, это не масса, к сожалению. Но мне кажется, что люди, которые, у которых болит в этой ситуации, в дикой, в жуткой, склонны задавать себе вопрос, я склонен, не знаю, возможно, и вы, что я сделал не так, блин, извините за выражение, что я сделал не так, где я оступился, где я сделал мало, где я поленился и не объяснил кому-то что-то. Окей, дальше начинается это метание интеллигентское между виной и ответственностью, я так сказать, ухожу с этой темы. Мне не кажется, что кто-то из нас, кто угодно находится в позиции, который может говорить, ну, для меня нет, во всяком случае, этот виноват, этот не виноват. Ничего, мы как-нибудь, знаете что, украинцы пусть решают, для них точно абсолютно все виноваты русскоязычные.
1: Вы много раз и во время войны бывали в Украине. Скажите, вот как меняются дети во время такой большой войны, когда им приходится постоянно прятаться в бомбоубежищах, в укрытиях, вот как меняется их психика и восприятие этого мира?
0: Слушайте, 100% украинских детей находятся в травме в медицинском смысле этого слова. Я абсолютно в этом уверен. Вне зависимости от того, остались они в Украине или выехали. Почему? Потому что у 100%, не у 99%, было в одну секунду отнято детство. Отнято то, что у них было. Для кого-то это связано с тяжелейшими трагедиями смерти близких, разрушения домов. Слушайте, в конце февраля, я не могу забыть это письмо, оно в книжке у меня есть. Да, когда мама советуется, как говорить, с ребенком, у которого любимую кошку разорвало на глазах, понимаете? Это 100% травма. Значит, соответственно, главное, что про этих детей сейчас видно, и главное, чем они инстинктивно заняты, в хорошем варианте при помощи взрослых, это как выжить цельным. Как вот по осколкам то, что эти, гады, я не знаю, я самое мягкое слово говорю. Да, у них отняли и вот разрушили. Как это собрать обратно? И бывают самые-самые разные ситуации. Знаете, из Украины, когда я разговариваю с людьми, ну вот все равно же мы остаемся родителями, и у нас есть привычки. И мама говорит когда-нибудь, слушай, он совершенно не ходит в школу, и что же мне делать? И он не учится. Я говорю, а что он делает у тебя? Говорю, с утра до вечера готов, значит, стучать по мячу и играть в футбол. И мы договоримся с ним, что отлично, это его способ выжить сейчас. Да, потом через год, через два мы наверстаем. Мы математику наверстаем, и, не знаю, украинский язык наверстаем, и все остальное. Да, они заняты выживанием, это важно. И очень важно это понимать, кстати.
1: Это останется на всю жизнь, да. Вот эта травма, полученная,
0: да,
1: в детстве?
0: Да.
1: Вы, ваша родня, ваши родители, они с Украины, естественно, вы хорошо знаете и Одессу, и другие города. Почему они другие? Почему у них есть вот это чувство сопротивления или ген сопротивления, а вот у россиян этого нету? А может быть, я ошибаюсь, может быть, у россиян есть просто сейчас не то время. Вот чем отличаются украинцы, скажем, смело, с геном сопротивления от россиян?
0: Нет, вы знаете, что я с вами не соглашусь, я думаю, что нет никакого гена. Очень хочется сказать, я понимаю украинцев, которым это хочется сказать, я понимаю, да, мы генетически другие. Слушайте, мы не другие, потому что если я буду... Украинцев я понимаю, чем вызвано это желание и эти слова. Но если я начну говорить, что я другой, мы сейчас начнем с вами спорить, кто лучше, евреи, русские, цыгане и так далее, мы, ну, невозможно.
1: Нет, ну хорошо, почему у них история? Протестная, скажем, протест, чувство протеста, у них выше, чем у россиян.
0: Очевидно, ответ очевиден. История другая. История другая. Поколенческие народные привычки, вот не люблю слово «народ», но «народные», они совершенно другие. Они другие по проявлению. Они другие из-за их связей, например, с Польшей и со шляхтой было и хорошее, и плохое. Да? Но тем не менее, у них огромный опыт восстаний. Исторически огромный опыт. Это же не случайно все. Это же одно переходит в другое. Нам кажется, что вот, я не знаю, там Горбачев там дал свободу, и вот мы все освободились. Куда освободились? У нас бабушки, дедушки остались те же самые наши любимые. Родители остались те же самые. Мы передаем эти модели друг другу все время. Наши любимые родители, вольно или невольно, передавали нам модели поколений, да, которые у них были. И в Украине, и в любой другой стране происходит то же самое. Передаются модели, только у них модели другие. Вот и все. Ну и не говоря уже о том, что история последних 30 лет у них другая, конечно, совсем.
2: Продолжаем беседу с педагогом Димой Зицером.
1: Смотрите, мы постоянно читаем о разных коррупционных скандалах в Украине. Вот если говорить о коррупции в Украине, о коррупции в России, тут есть какой-то общий знаменатель? Или тоже здесь все по-разному?
0: Да нет, слушайте, я не знаю про общий знаменатель, я совершенно этим не занимаюсь, ничего в этом не понимаю и не собираюсь этим заниматься сейчас.
1: Но вы знаете о том, что там один
0: скандал... Я знаю, слушайте, но сейчас речь идет о том, что Украину губят, значит, вот эти нацистские сволочи. Да, мы будем обсуждать, понимаете, насколько она правильно или неправильно себя ведет, и кто там ворует. Господи, это, во-первых, это дело украинцев.
1: Но это вы, извините, это вышло на международный уровень.
0: Ничего поэтому... страшного, международный уровень пусть заткнется и дает дроны ВСУ, и дает бабло на украинскую армию, чтобы она могла защищать детей и взрослых, и стариков, и так далее. А потом, когда-нибудь, поговорим и об этом, и они поговорят об этом, о том, что те, кому это важно. Мне кажется, что любая попытка поставить на одну доску, ну вот продолжая разговор про Звягинцева, Украину и Россию, это попытка либо глупая и безответственная, либо там есть глубинные, к сожалению, манипулятивные корни.
1: Опять же, вечный вопрос, что будет после окончания войны? Будет ли какое-то примирение? Потому что есть люди, которые говорят, что нужен ров с крокодилами, это уже как такой мем. А на десятилетие или все-таки, как сказал предприниматель Чичваркин, что купцы нас помирят, что деньги и купцы, они все-таки создадут общее экономическое пространство, и вот эта ненависть сотрется. Вот вы как считаете, какой будет сценарий?
0: Знаете что, я скажу вам, я ужасно скучаю по себе пятилетней давности, потому что я пятилетней давности, сейчас трудно в это поверить, был оптимистом, вам не передать на каком уровне. Всю жизнь.
1: То есть, в самом страшном сне вы не представляли,
0: что будет война. Всю жизнь до февраля, при том, что я понимаю война в Грузии и начало войны в Украине в 2014 году, все равно я оставался оптимистом. Но сейчас, поскольку я еще очень глубоко в этом исследовании очень многими занимаюсь и читаю то, что люди пишут, мне кажется, что даже если Чичваркин прав и купцы нас помирят, через 15 лет после этого придет Путин. В России. Гарантированно. Если не произойдет покаяние. Да, есть такая возможность. Есть. Вакцина есть. Только эту вакцину надо ввести. Я очень хорошо отношусь к Михаилу Сергеевичу Горбачеву. Действительно, он моему поколению дал свободу, когда мне было 19 лет. Не было сил, не было времени, вероятно. Не было, может, еще не понимал он этого. Я не знаю, что. Но не было речи о покаянии. О том, что, ребята, ваши отцы устроили вот это. Да, и деды, и так далее. И вот тот личный счет вины, он должен был быть открыт. И он должен быть открыт сейчас, я уверен в этом. Теперь, поскольку к нашему огромному сожалению, к моему огромному сожалению, шансов на этом немного, я буду рад, если придут купцы, и если вообще, если, так сказать, от Украины отстанут, хочется сказать матерное слово, да, и будет мир, и так далее. Но вот в этом смысле мой пессимизм, это уверенность, слушайте, это уверенность. Если не будет покаяния настоящего, искреннего, будет новый Путин.
1: Ну, вы сами сказали, что вы это мало верите, что это покаяние может произойти.
0: Ну, дальше, да, это стечение обстоятельств,
1: даже
0: чудо.
1: Даже у немцев по-настоящему этого покаяния не произошло, потому что... Те, кто верил в Гитлера, верил в идею сверхнации, они остались при своих. Просто они проиграли эту войну.
0: Да, но там сложнее. Там поколенческая история была. Вот тоже вот эти исследования, которые я все время изучаю и цитирую. Действительно, у тех, кто был в нацистской Германии в возрасте нежном, то есть там 5, 6, 7, 8 немножко лет, они остались при своем. Да, и поэтому 40 лет понадобилось до выхода. Ну, пока поколение не ушло на пенсию или не умер кто-то и так далее, и так далее. Но те, кто были младше или были, только родились или были в возрасте подростковом, на самом деле они смогли из этого выйти. Большинство, не все. Но да, это правда. Это правда. И Германия это реальный хороший пример. Действительно. Или плохой пример, наоборот. 40 лет – это очень-очень много. Да, Вилли Брандт, 70-й год, встает на колени в варшавском гетто. 46% его осуждает. 46%! Половина. Да, 20 лет, 25, да, после окончания войны. Нет. 15, да? Извините. Нет. Сколько?
1: Вилли Брандт, это 71-й год, нет?
0: 70-й, да.
1: 70-й год.
0: 25 лет, да.
1: Мы с вами живем на информационной ленте. Каждый день отправляются ракеты и дроны в сторону Украины и летят обратно, естественно. Вот мы видим эти разрушения, гибель людей, особенно вот в Киеве и других крупных городах России, и в вашей любимой Одессе тоже. Как вы
0: подавляете? И в Прилуках моих любимых, откуда моя мама. 4 дня назад был дикий обстрел совершенно. Я не мог дописаться до своей троюродной сестры. Дописался, к счастью.
1: Как вы подавляете чувство мести, когда вы видите, когда на ваших глазах разрушаются украинские города и гибнут люди?
0: Ну, чувство мести – это же такое чувство, его даже трудно ухватить. Нет, в эти моменты я должен вам сказать, что у меня просто нет возможности отомстить. Давайте я скажу вам правду. То есть хотелось бы сейчас выглядеть, не хотелось бы в ваших глазах Махатмой и Ганди и вознестись. Но если бы я боюсь, еще раз, лучше не проверять. Но я боюсь, что если бы я оказался в этот момент перед нацистским, расистским солдатом с автоматом, я не уверен, что я не нажал бы на курок. Так что кто вам сказал, что я справляюсь с этим чувством? А что касается ежедневных вещей, ну, я занимаюсь тем, что я должен заниматься. Слушайте, я работаю с прекрасными людьми, с детьми. Я разговариваю, встречаюсь вот с вами, с прекрасными людьми. Я занимаюсь своим делом. Я стараюсь помогать и тем, кто в Украине, и тем, кто не в Украине. Ну, что, ну, как-то есть что делать. Ну, плачу иногда, да.
1: Хорошо. А что может вас заставить взять в руки оружие?
0: Очень гипотетический вопрос. Очень-очень. Но я думаю, что ну, уж точно прямая опасность моим близким. Я думаю, что это такой ну, первый приходящий в голову ответ. И я думаю, что он честный. Ну, нет, пожалуй, не знаю больше ничего. Это не значит, что я исключаю такую ситуацию, поймите меня правильно. Я не знаю. Но понятное дело, что если идет на мою семью человек с автоматом, у меня есть возможность его остановить единственным способом, это выстрелить. Я не знаю, я думаю, что я бы это сделал. Мумин я понятия не имею.
1: Скажите, а есть ли какие-то вот исследования результатов пропаганды среди школьников в России?
0: Прямых нет. Прямых исследований нет. Опять, в нацистской Германии есть, но кто исследовать-то будет, понимаете, пропаганду в России сейчас? Понятное дело, что все эти ВЦИОМовская дрянь вся это просто обман или не обман, и что-то там манипуляция и так далее. У нас есть такие, знаете, ну, чисто антропологические наблюдения. То есть мы понимаем с вами, глядя на то, что происходит за последние 4 года, например, мы понимаем, что сеть раскинута очень-очень широко по сравнению с тем, что было, и все шире и шире. Мы понимаем, что хотя бы формально все большее количество детей в этом принимает участие. Просто выходов мало совсем осталось. Они есть, но их все меньше и меньше. Мы понимаем по косвенным признакам, что многие, во всяком случае, дети до подросткового возраста, для того, чтобы выжить, это оно же, соглашаются с этим, а что им делать? А как человек 8 лет придет к учительнице и скажет, я не буду в этом участвовать? Но результатов никаких нет. То есть я и часто говорю, в этом уже есть спекуляция какая-то. И те, кто вам скажет уверенно, есть исследования.
1: Вообще, что, как себя вести родителям, когда они видят, что их ребенок там посещает или обязан посетить уроки о важном, приносит это домой? Как с этим ребенком разговаривать родителю, который понимает, что правда совершенно другая? Объяснять ему, как это есть на самом деле, или говорить, не высовывайся, тебе там дальше учиться и жить?
0: Третий вариант у меня есть, третий путь. Немедленно уходить из этой школы на семейную форму обучения. Немедленно. Это может сделать по закону об образовании все еще любой родитель. Даже тот, который скажет, ну ты что, это повлияет на мою жизнь? Повлияет на твою жизнь, у тебя ребенок растет нацистом? Не дай бог. Да, во всяком случае, туда его двигают. Или это повлияет на твою жизнь, тебе придется находить учителей, объединяться с другими родителями в учебную группу и так далее. Миф о том, что разговоры дома могут излечить дрянь, которая происходит в школе, абсолютная ложь. Теперь, ну давайте наведем порядок. Если речь идет о людях до 7 лет, это просто невозможно в большинстве случаев. Есть исключения, всегда есть, всегда. Но в большинстве случаев в школу меня привела мама, которой я доверяю. И если мама в 6 лет привела меня и отдала этой, значит, учительнице, а теперь она говорит, эта учительница нехорошая, у меня в голове, представляете, что творится? Мама, зачем же ты меня туда привела? Ты меня привела и отдала ей, я верю тебе бесконечно. В 15-16 или в 14, конечно, шансов больше на самом-то деле, но беда-то состоит в том, что война идет 4,5 года, и те, кому сейчас 14, им 4,5 года назад было 9,5, понимаете? То есть, чем больше времени, тем больше успели посеять в этих ребят, значит, пока они были маленькими. Есть исключения, среди подростков намного больше. Да, говорить правду. Да, если речь идет о подростке. Да, говорить правду.
1: Дима, ну вы прекрасно знаете, что не у всех есть возможность всех перевести в частную школу.
0: У всех. Частную нет, семейная форма, да.
1: Семейная форма, это подразумевает, ты сам себе нанимаешь педагогов.
0: Семейная форма обучения предполагает следующее. Семейная форма обучения предполагает следующий вариант. Вариант первый. Да? И мы уходим, и я нанимаю педагогов. Да, вы скажете, нужны деньги, спокойно. Вариант второй. Человек просто ему помогает соседка, бабушка, мама, папа и так далее. Вариант третий. Мы объединяемся с другими людьми. Я ушел, твои дети ушли, твои дети ушли, твои дети ушли. Мы объединились в учебную группу. Наняли тьютора, который помогает им. Да, это совсем, совсем дешево, поверьте мне. Образовалась группа, я беру отгул раз в две недели, с этими детьми провожу время и так далее. Окей, это трудно, непривычно.
1: Это очень сложная логистика.
0: Окей, тогда пусть растут нацистами. Все, вы правы. Я согласен, конечно, господи. Это сложная логистика, поэтому легче, чтобы дети выросли нацистами.
1: Скажите, отключение пропаганды...
0: Я надеюсь, что зрители поняли, что это был только что цинизм с моей стороны, кстати. Да?
1: Ну, да, ради красного словца.
0: Это не ради красного словца. Я категорически... Слушайте, давайте я, если можно, договорю.
1: Давайте.
0: Я категорически не готов принимать позицию родительскую, которая есть. Это очень сложно. Да? Это не ваш огород камень. Вы не там и не внутри. Это очень сложно, ребят, но идет война. И во время войны вы хотите жить так, как будто войны нет? Опять хочется бранное слово сказать. Ну, какое право мы имеем на это? Идет война, каждый день убивают детей. А мы хотим сказать, нам сложновато, дети будут ходить в школу, как будто сейчас 15-й год, 9-й год и так далее. Это вопрос той самой нравственной ответственности, пусть не вины.
1: А вопрос, государство не попытается вытащить из семейного образования этих детей, понимая, что... Нет ученика, он ходил-ходил в школу, и вдруг ряды поредели.
0: Это не так устроено. Не-не-не-не-не. Государство может запретить семейную форму обучения, это правда. Но пока не запретило, поэтому надо пользоваться тем, что есть. Что касается государства, попытается их вытащить, это не так устроено, потому что человек числится в школе по закону. Но я не буду сейчас морочить вам голову, рассказывать закон об образовании. Но, условно говоря, для государства вы как учились, ваш ребенок как учился, так и учится. Да, то есть галочка стоит в том же месте.
1: Отключение пропаганды может ли привести к прежнему состоянию? Или пропаганда оставляет такой след, что с этим придется жить дальше?
0: Ну, опять я должен вам сказать, зависит от возраста и зависит от процесса дальше. Значит, если эта пропаганда, вот тут я основываюсь уже на конкретном исследовании, конкретных исследованиях, если речь идет, что человек первые годы жизни в нежном возрасте рос в рамках пропаганды, в той или иной мере она останется с ним всю жизнь. Можно ли ее выкорчевать? Ну, конечно, да, есть психотерапия, есть медитации, есть группы специальные. Да, но это трудно, это труд. Поменяется ли это за одну секунду? Ну, или вообще поменяется ли это там со взрослыми? Ну, вид сделают, да, вид сделают. Но это такая, ну, вот я говорю, я не верю в наш путь без покаяния.

Свободный разговор. Моим гостем был педагог Дима Зицер. Мы завершаем вторую часть программы, посвященную войне и воспитанию детей в российской школе. Благодарю за внимание, всего доброго и до новых встреч.

0: «Золотой запас свободы». Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. «Золотой запас свободы» представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток. Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. «Золотой запас свободы». Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Запрещенный цензурой роман советской писательницы Галины Серебряковой «Смерч». Читает Галина Зотова. Эфир 15 февраля 1968 года.
1: Напомним в двух словах, что роман Галины Серебряковой, отрывки из которого вы сейчас услышите, был уже набран для «Литературной России» и все же в последнюю минуту задержан цензурой. Один из экземпляров этого набора попал в Париж и был там опубликован польским издательством «Культура» в переводе. В нашем распоряжении фотокопия русского оригинала. В предыдущей передаче мы передали, как Галина Серебрякова описывала создавшуюся вокруг нее в 1936 году атмосферу после того, как ее муж был арестован. Она писала: «Я ожесточилась против того, кого считала причиной обрушившихся на меня и детей несчастий, и решила отправиться к одному из друзей за советом, как же быть дальше». Продолжаем чтение из романа «Смерч».
2: Дача Антипова была последним оазисом на пути к той пустыне, где мне предстояло существовать в течение последующих двух десятилетий. Все дышало там уверенным покоем и довольством. Золотые рыбки в нарядном аквариуме, розовый мохнатый женский халатик, высыхающий на солнце после утреннего купания в протекающей под обрывом Москва-реке, васильки в глиняной расписной крынке. Все эти пылинки счастья запечатлелись в моей памяти навсегда. Антипов не мог скрыть волнения, когда увидел жалких, убитых кручиной представительниц трех разных поколений, угрюмо поджидающих его на террасе. «Тебя, Галь, все это, конечно, не коснется, это чисто политическое дело, и жены и дети к нему никакого отношения не имеют. Живите на здоровье, пиши дальше книги и помни твердо, что у нас не бывает ошибок в области законности. Твоя жизнь с детства видна, как на ладони, партия не ошибается», — скороговоркой произнес он. «Да, партия не ошибается», — повторила я хрипло. От страшного потрясения у меня пропал голос. Во рту пересыхало. Спазма перехватывала дыхание. Голова кружилась. Внезапно мне показалось, что небо покраснело, затем почернело. Обморок свалил меня на землю. Я ощутила пряную тошноту, подобно той, которую испытываешь, когда на лицо надвинута маска, пропитанная хлороформом. Очнувшись, увидела позади мамы Николая Кирилловича Антипова. В обычно шустрых небольших черных глазах его отразилось не только сострадание, но и ужас. Что он предвосхитил тогда? Что понял? Ровно через год Антипов был схвачен вместе с Чубарем, Постышевым, Кассиором и вскоре умерщвлен. Прежде чем отправиться на городскую квартиру, я поехала в Союз писателей, чтобы поставить товарищей по цеху в известность о своей трагедии. Секретарем парткома был Иван Александрович Марченко. Сын русского аристократа и зажиточной француженки из Швейцарии, он получил хорошее воспитание, знал в совершенстве иностранные языки, был широко образован. Высокий, холеный блондин с лицом англосаксонского типа, он радовал глаз мужественной красотой. Душевная чистоплотность, высокая культура, отзывчивость и сдержанность снискали ему необходимый авторитет в сложной и повышенно чувствительной среде литераторов. Он легко тушил возникавшие вспышки, пресекал пересуды и сплетни, располагал к откровенности. Меня с Марченко связывала прочная дружба, и он часто бывал в моей семье. Когда я вошла в партком, помещавшийся в старинном особняке в глубине двора на улице Воровского, Марченко писал какой-то отчет. Не поднимая головы, он встретил меня веселой шуткой, но взглянул, осекся, отложил поспешно перо и бумаги. Я прикрыла дверь и, рассказав ему все, как было, спросила в упор: как должна поступить я, член партии?» Марченко, прикусив губу, испуганно тер рукой большой чистый лоб и, переводя глаза с предмета на предмет, долго молчал. Лицо его то покрывалось красными пятнами, то и сине бледнело. «Пока есть еще время, — взмолилась я, охваченная убийственными предчувствиями, — во имя дружбы, умоляю, помоги. Здесь, в этом ящике, твой пистолет. Дай мне его. Я должна умереть. Я совершенно невиновна, но мне не поверят. Я не хочу, не могу жить!» Всегда я ненавидела и высмеивала патетику, экзальтацию, позерство. Но вырвавшиеся из души слова были правдой, естеством. Я как бы заглянула в ту пропасть, над которой стояла со связанными руками. Марченко вскочил, запер ящик на ключ. Руки его дрожали. «Ты не смеешь думать о смерти. Тогда-то уже все скажут, что ты испугалась и замешана в каком-то преступлении. Ты обязана доказать, что чиста перед партией. Мы тебе в этом поможем. Я знаю тебя и верю в твою невиновность. У нас не могут осудить преданных партии людей. Нет и нет. За что тебя наказывать? В твоем партийном деле нет ни одного пятнышка. Ну, подумай сама здраво. Ну, за что же тебя наказывать? За что?» Выходя из парткома, я все еще слышала, как Марченко нервно ходил по кабинету, вопрошая: «За что?» В Комарницком переулке, в маленькой квартирке, я нашла те же руины. Комната мужа была опечатана. Альбомы со снимками моих детей, начиная от их грудного возраста, часть корреспонденции, некоторые мои рукописи были взяты. Исчезли огромные исторической ценности письма Горького, Покровского, Шоу, Фурманова, Бабеля и многих других замечательных людей. Никто отныне не звонил к нам по телефону и не останавливался у нашей двери. Мы стали прокаженными. Мама добилась отпуска и поселилась со мной. Ничем не выдавая того, что чувствует, вся какая-то напруженная и вместе чугунно-спокойная, занималась она хозяйством и детьми. В очень больших светло-карих с золотой каемкой глазах ее не исчезал суровый вопрос, а губы сжимались так, точно сдерживали стон боли. Но он никогда не срывался, как никогда не появлялось слез в широко раскрытых глазах. В это недолгое время, пока нас не разлучили, мать была единственным донором, который вливал в меня волю к жизни.
1: Дальше в своем романе «Смерч» Галина Серебрякова дает для наших молодых слушателей, вероятно, непостижимую и тем не менее правдивую картину того, что означали ее слова: «Мы стали прокаженными».
2: С каждым днем требовалось больше и больше душевных сил. В газетах появились затравливающие меня статьи. Люди бежали от меня прочь. Точно чума вошла в наш дом. Один из приближенных Сталина, влиятельный редактор газеты, свел со мной личные счеты и воспользовался смертоносной клеветой, опасной, как укус змеи, и рассчитанной на мою погибель. Когда-то в 1920 году под Сальковым мы встретились в день, когда белый генерал Слащев высадил там десант. Я была тогда 15-летней политработницей, худенькой, обритой после зубного тифа в кожанке, штанах и сапогах, с браунингом на поясе, а он редактор, комиссаром отделения. Я чудом осталась жива. Комиссар был тяжело ранен. Судьба свела нас через 12 лет в редакции газеты. «В твою честь я назвал тогда свою кобылу Галей», сказал мне вельможный редактор, подчеркивая свою доброжелательность. Однако в 1936 году это был незнавший удержу в прихотях, похотливый, остервенелый честолюбец без совести и сердца. Когда между нами произошла размолвка, он сказал свирепо: «Ты еще вспомнишь меня и горько поплачешь». Яростный взгляд сопровождал его угрозу. После ареста мужа дом наш оцепили переодетые в штатское энковидисты. Мы жили в засаде, но никто не приближался к нам. Из окна, сидя на подоконнике, в длившиеся бесконечно ночи, я видела на углу маленький черный автомобиль, готовый следовать за мной, едва я выйду из дому. Два агента, сменяясь, прохаживались у двери подъезда. 5 августа я отправилась вместе с Зорей в Краснопресненский райком. Едва мы свернули на Новинский бульвар, за нами устремился черный фордик. За несколько минувших дней мы хорошо узнали тех, кто приставлен был следить за нами. Уже 2 месяца над Москвой не пролилось ни одной капли дождя. Асфальт размяк, как тесто. Когда мы вошли в райком, я усадила дочь на стуле в коридоре и вошла в кабинет, где заседало бюро. Человек 20, из которых почти всех я издавна хорошо знала, мрачно уставились на меня. Я взошла на костер. «Расскажите о контрреволюционной деятельности мужа и как вы ему помогли». Эти слова, повторявшиеся затем 20 лет сряду, тогда впервые ножом ударили по моему сердцу. Что я могла ответить? Ведь никогда на моей памяти не посягнул он на революцию, которую, начиная с 1905 года, вступив в большевистскую партию, подготовлял, не щадя жизни. Так я думала. Но знала ли я все? Сомнения мучили меня. В углу комнаты я увидела близкого знакомого писателя. Он жестко посмеивался. «Да, я бывал часто у Серебряковой, и многое казалось мне там странным и даже подозрительным», сказал он громко и уперся руками в широко расставленные колени. Я невольно припомнила 2 десятка писем, лежащих в моем столе, где этот писатель приторно изъяснялся в уважении, преданности именно моему мужу. Чувство омерзения, а потом полного безразличия охватило меня. На заседании присутствовал и Марченко. Он сидел, прикрыв глаза ладонью. Секретарь райкома Семушкин обратился к нему. «Правда ли, что вы бывали у Серебряковой?» «Да», — промямлил Марченко, не поднимая глаз. «Значит, вы знаете, что ее связала с мужем не любовь, какая там любовь, он на 20 лет ее старше, а общность контрреволюционных взглядов и подпольная антисоветская деятельность», — подвел итоги секретарь райкома. Я вскочила, напомнила, что после фронта, вернувшись в Москву, 15 лет была всегда на учете в партийных организациях «Красной Пресни». Там выросла, стала писательницей. Почти все сидевшие за этим судейским столом, покрытым красным сукном, знали меня и верили мне, а теперь обвиняют без всяких к тому оснований. Но говорить мне не дали. Вопрос был предрешен. Меня осудили за потерю бдительности и связь с врагом народа. Крушение всей жизни. Жена врага народа. Мы пробирались с Зори домой, крепко держа друг друга за руки. Точно вот сейчас нас разъединят навсегда. Суетливая толпа мешала нам идти быстро. Никому не было дела до только что разыгравшейся драмы. Черный фордик ехал рядом с нами, соразмеряя ход, и 2 агента внимательно следили за нами. Точно мы могли провалиться сквозь землю или взлететь под небеси. Дома мама ни о чем меня не спрашивала. И началось истязание неизвестностью. Бессонница, постоянное ожидание черного ворона, который, наконец, увезет меня, безбрежное отчаяние постепенно вели к безумию. Мечась в поисках выхода, я написала письмо Сталину, Ежову. Я признавала, что если партия пожертвовала таким человеком, как мой муж, то, значит, видимо, на то имелись веские основания. Но сама я никогда не замечала ничего подозрительного, непартийного в его поведении. В партию я пришла на фронт 14-летним подростком. Путь мой был прям и безупречен.
1: В своем отчаянии Серебрякова пишет Сталину с тем, однако, результатом, что ее по ночам начинают вызывать на допрос. На Лубянке Ягода и Агранов при допросе всячески стараются заставить или склонить Серебрякову к тому, чтобы она оклеветала своего мужа, дала на него компрометирующий материал.
2: После ночных допросов, возвращаясь домой физически и душевно разбитой, я спешила скорее рассказать матери обо всем происшедшем в огромном и безличном кабинете на одном из верхних этажей Лубянки. В ответ мама сказала мне твердо: «Лучше смерть, чем ложь. У них дьявольский план. Они хотят сделать из тебя подкупленную убийцу, Брави. Но как можно жить, предав собственную душу, лжесвидетельствуя? Нет, нет и нет». Я вспоминала тогда слова Гюго: «Все можно потерять на свете, но нельзя потерять самого себя». Мама, посидевшая от горя, гладила мою голову и повторяла: «Ложь, Тина, она засосет и погубит. Смерть, в конце концов, не самое худшее в жизни». И, прижимаясь к маминой, стареющей, чуть дряблой, любимой руке, я отвечала: «Смерть ведь бывает и спасением. Все, что угодно, но не клеветать на других и на себя. Во имя правды мать моя готова была всегда пожертвовать не только своей жизнью, но и беззаветно любимой единственной дочерью, и с детства внушала мне, что ложь – порождение трусости, подлости и предательства». На четвертый вечер я уложила в чемоданчик немного белья, кусок мыла и зубную щетку, и молча, не пряча слез, распростилась с мамой и детьми. И снова. Черный автомобиль на углу переулка, короткая, брошенная в ночь, Семенова, темный лифт, взметнувшийся вверх, как ведро в колодце. Войдя к Агранову, я поставила чемоданчик у своих ног и потребовала: «Арестуйте меня!» Агранов расхохотался. Это был рыхлый, нескладный человек, брюнет, с позеленевшей кожей, густой сетью морщин вокруг злых, полубезумных черных глаз, с удивительно длинными и толстыми губами, углы которых были опущены, как у бульдога, к подбородку, и придавали лицу выражение жестокости и пресыщения. «Нет, мы вас еще не возьмем. Мы заставим вас признаться во всем, мы это умеем. Вы погрязли по шею в преступлениях, но таких, как вы, мы не всех уничтожаем. Они годятся и для других целей. Для провокации, лжесвидетельства. Что бы вы ни говорили, я ни в чем не виновна перед партией и страной, и никогда я не солгу. Фразы. Расскажите все, что знаете об Антипове. Он не раз поверял вам свои контрреволюционные замыслы против советского народа и против Сталина». Я обмерла. Антипов, нарком, член ЦК. Вспомнила покой и благоденствие его дома. «Антипов? Да ведь он облечен доверием, он свободен», — сказала я, содрогаясь. «Не всяк, кто ходит на воле, действительно свободен. Многие уже сидят у нас, сами того не подозревая». Улыбка безумца раздвинула, но так и не приподняла опущенных к подбородку губ.
1: Несмотря на все усилия, ни Агранову, ни Ягоде не удалось заставить Серебрякову оклеветать мужа. Допросы довели ее до состояния, близкого к помешательству.
2: Мать вышла из комнаты, а я погрузилась в туман больших мыслей, где все отчетливее вырисовывалась одна навязчивая – бездна. Мы летим в бездну, и камни сыплются нам вслед. Мне непрерывно слышались звонки у входной двери. Это пришли за мной люди в васильковых фуражках или кепи, черных узких пальто и сапогах. «Вы – враг народа, контрреволюционерка, шпионка, диверсантка!» Я подавляла крик, тщетно ища спасения в ускользающем сознании. Мозг больше не успокаивал, не управлял мной, а пугал. Я металась, панически боясь, что не успею умереть дома, и меня схватят, увезут, чтобы умертвить вдали от родных. «Только бы успеть пустить газ и задохнуться», — мечтала я, и снова влезала на подоконник и вглядывалась вглубь ярко освещенной солнцем улицы. И вдруг мне пощудилось, что со Спаса Песковской площадки выехал черный, похожий на катафалк, автомобиль. Так и есть. Черный ворон. За мной. Нет, я не дамся живой. Я перехитрю Агранова и Ежова. Честный человек не боится смерти. Это был последний проблеск мысли в моем заболевшем мозгу. Обе оконные створки оказались наглухо закрытыми, но я уже не понимала этого и с размаху головой вперед бросилась в окно. С отчаянным криком ко мне подбежала Зоря и пыталась вытащить из разбитой рамы. Я начала, как мне рассказывали потом, душить покорную шею девочки, не понимавшей, что мать ее сошла с ума. Вскоре четыре санитара связали и выволокли меня в санитарную карету, чтобы увезти в буйное отделение психиатрической больницы. Смерть разума, фактически смерть личности, меня не стало. Прошло полтора месяца, прежде чем рассудок снова вернулся ко мне. Профессора, которых ежедневно присылали из НКВД, заявили матери, что болезнь эта – защитная функция переутомленного мозга. Сознание выключилось под влиянием потрясения, как выключается свет. Реактивная депрессия – одна из наиболее четко выявленных диалектических болезней человечества. Отчаяние, перенапряжение психики вызывает взрыв, безумие. И в этом разрядка, спасение. Время перестало существовать для меня. Но однажды, как молния, в темный мир безумия вернулась мысль. Я сидела с несколькими такими же голыми, безумными созданиями на полу у стены. Очевидно, незадолго до этого я разорвала свой матрас, потому что к телу, щекоча и кусаясь, прицепились стебли соломы. В руках я мяла шарики из хлеба и целилась ими в вентилятор. Осознав себя, я мгновенно выронила хлеб, почувствовала боль царапин на теле, все увидела. На окнах были деревянные решетки. Обнаженная женщина хихикала и плевалась. Старуха, которой не хватало только клюки, чтобы олицетворять смерть, крестила нас, матерно ругаясь. Девушка с прекрасным торсом извивалась на полу, как бы исполняя чудовищный акробатический этюд. «Не дай мне Бог сойти с ума, уж лучше посох и с ума». Нет, очевидно, не найти должных слов, когда не хватает их вообще, когда нас охватывают большие страсти и думы для определения отчаяния и ужаса. Нет словесных определений для того, чтобы описать возникновение сознания, ранее утерянного. Это всполох молнии, это луч солнца после затмения. В детском мозгу мысль взращивается постепенно, и позднее кажется, что с нею мы родились. Но потерять рассудок и вдруг вернуть его, испытывая стыд и ужас, это переживание, которое сильнее всяких слов. Едва я обрела душу, несчастные безумицы почувствовали во мне чужака. Между нами встала преграда разума, и с криком ярости они набросились на меня. Не пытаясь преодолеть болезни, униженная пониманием случившегося, бескрайне несчастная, я попыталась убежать от проклятий из-за трещин, сыпавшихся со всех сторон. В дверях появилась медицинская сестра, и я бросилась к ней в поисках защиты. «Я здорова! Я все понимаю! Уведите меня!» Но как часто душевнобольные настойчиво уверяют, что они здоровы. Очевидно, в глазах моих был уже отблеск мысли, потому что спустя несколько минут сестра повела меня в кабинет врача. Я сидела, дрожа и всхлипывая перед Ольгой Викторовной Вейс, которой позднее была обязана стойким выздоровлением. «Успокойтесь», — ободряла она меня ласково. «Скажите, какое сегодня число? Подумайте, не торопитесь». Я ответила: «7 сентября». Это был день, когда для меня все померкло, а был уже конец октября. Меня перевели в отделение для выздоравливающих, где господствовала всеисцеляющая тишина, уют, исходящий от голубых стен и абажуров. Больные вышивали, вязали, рисовали причудливые и сложные орнаменты, давая выход все еще нездоровому воображению в труде и творчестве. Лечение сном и сердечная забота врачей и сестер принесли мне выздоровление. Однако я долго еще жила в странном, неясном мире больных мыслей, часто мистических, и стремилась к полному одиночеству. 1936 год кончился. Я была на канатчиковой даче, как называли московские старожилы больницу имени Кощенко.
1: Однажды ночью к Серебряковой вошла женщина-врач. Сразу поняв, в чем дело, Серебрякова встретила ее вопросом: «За мной!» Предчувствие ее не обмануло. Из больницы ее отвезли на Лубянку, а оттуда в Бутырки.
2: Спуск в ад продолжался. В Бутырках двое надзирателей сорвали с меня одежду и, раздев догола, впихнули в камеру, погруженную в темноту. Ощупав руками стены, я поняла, что они резиновые. Я лежала на полу, озябшая, тщетно ища способа согреться. Вскоре кожа на моем теле начала мучительно саднить и болеть. Воздуха не хватало. Трудно сказать, как долго я находилась в этом резиновом гробу. Каждый час казался бесконечным, как вечность. Внезапно отворилась дверь, и я оказалась в полосе яркого света. Носок коричневого начищенного сапога коснулся моей спины. «Умели враги народа выбирать себе баб?» — раздался надо мной звучный мужской голос. Меня схватили за руки, не давая подняться, поволокли по каменному полу, а затем бросили в неосвещенный цементный карцер. По прошествии нескольких дней пришел, брезгливо морщись, усатый, мощный начальник тюрьмы. Я была уже так обессилена, что не могла подняться, и, лежа охрипшим голосом, требовала предъявления мне ордера на арест, приказа о содержании в карцере, немедленного вызова на допрос. Он отказался объяснить, за что меня пытают и в чем моя вина. «Я только исполнитель. Доложу, кому следуют ваши жалобы», — повторил начальник, отступая к двери и не глядя на меня. Однажды в эти незабываемые ночи сквозь волчок на меня упал свет прожектора, и подле дверей камеры я услышала мужской крик. Затем все смолкло, и свет погас. Что же произошло? Кончилась вторая декада января. Суд над моим мужем, как я узнала позднее, начался в Доме Союзов 23 января. Не ему ли показали меня в каменной яме без воздуха, света? Дней через 8 пришел врач. Он грубо прижал меня к полу коленом и приставил фонендоскоп к груди. Очевидно, что-то встревожило его. Через несколько минут надзиратели схватили меня за руки и ноги, влили в горло немного коньяка, а врач ввел под кожу, видимо, камфору или кофеин. Часом позже мне бросили матрас и кусачий ворсистый халат. Прошло еще 2 дня, и меня вытащили из карцера. Я едва стояла на ногах. Глаза мои слепил дневной свет. Прикосновение ткани к телу вызывало сильную боль. 2 конвоира, поддерживая с 2 сторон, привели меня в маленький, обнесенный высокими стенами дворик. Шел снег.
1: Отрывки из книги Галины Серебряковой «Смерч» читала Галина Зотова. В нашей программе «Перед занавесом» через неделю в это же время вы можете услышать продолжение этого чтения.
0: Эфир 15 февраля 1968 года.
3: Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.
0: Вы слушаете передачу «Золотой запас свободы». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем архивную программу. Литературная беседа с профессором Никитой Струве. Ведет разговор Гайто Газданов. У микрофона он выступает под псевдонимом Георгий Черкасов. Эфир 18 февраля 1968 года. Парижская студия.
4: Сегодня в нашей передаче «События, факты, мнения» мы повторяем интервью нашего сотрудника Георгия Черкасова с профессором русской литературы в Парижском университете Никитой Алексеевичем Струве.
5: Интерес к русской литературе и к истории русской культуры за границей, в частности во Франции, неизменно растет. Французская интеллигенция, прежде всего учащаяся молодежь, знакомится с произведениями русских классиков и вообще как бы открывает Россию. То, что происходит в Советском Союзе в последнее время, я имею в виду, конечно, суд над литераторами, которые позволяют себе высказывать мнения, идущие вразрез с партийными указаниями, привлекает внимание мирового общественного мнения и вызывает единодушное осуждение. Это еще раз подчеркивает расстояние, которое отделяет сегодняшнюю подневольную советскую литературу от русской литературы 19 и начала 20 века, той, которая создала культурную славу России. Но, так или иначе, интерес к русской литературе свидетельствует о том своеобразном историческом парадоксе, который сейчас происходит на наших глазах. Этот интерес вначале был вызван политической ролью Советского Союза в последние годы. И когда те иностранцы, которые хотели понять, что же представляет собой русская культура и ее история, стали ее изучать, то их внимание перешло от современности к прошлому, сравнение с которым оказывается далеко не в пользу сегодняшней советской действительности, прежде всего в области искусства и культуры. Преподавание русской литературы во французских университетах – вопрос, который не может не интересовать всех русских людей. Я воспользовался своим пребыванием в Париже для того, чтобы встретиться с профессором русской литературы в Парижском университете Никитой Алексеевичем Струве и задать ему несколько вопросов по этому поводу. Мы находимся в парижской студии «Радио Свобода». Никита Алексеевич Струве, профессор русской литературы в Парижском университете, любезно согласился ответить на несколько вопросов, которые я хочу ему задать. Первый вопрос будет приблизительно такой. Никита Алексеевич, с какого времени вы преподаете русскую литературу в Сорбонне?
6: Да вот уже более 10 лет. Правда, сначала один год я преподавал в провинциальном университете в городе Бордо. Потом перешел в Сорбонну, где преподавал 6 лет. А затем вот уже 4 года преподаю в новом Парижском университете, недавно созданном, 4 года тому назад. Так что, видите, я имею довольно широкий обзор, могу дать довольно широкий обзор преподавания русского языка и литературы в высших учебных заведениях.
5: Во Франции, да.
6: Очень хорошо. Во Франции, разумеется.
5: Да. А теперь, сколько у вас студентов приблизительно?
6: Видите, в нашем новом университете у нас студентов еще не так много.
5: Да.
6: Так мы только формируем как бы университет,
5: да,
6: и формируем наш департамент. Но все-таки у нас студентов от 100 до 200, если всех посчитать. А в Сорбонне, когда я начинал,
5: да,
6: были приблизительно те же, тоже число студентов, что и у нас сейчас.
5: Да.
6: Но сейчас Сорбонна очень разрослась, и там около 300, 400, а может быть и больше студентов.
5: Да, так что, в общем, надо считать, что ты около 500 или 600
6: двух,
5: студентов сейчас в двух,
6: в двух парижских университетах
5: изучают русскую литературу.
6: К этому надо еще прибавить школу восточных языков, но где студенты начинают изучение русского языка и только
5: потом
6: на последнем курсе немножко прикасаются к литературе,
5: да,
6: но скорее они уже переходят именно в университет.
5: Да, в то время как у вас идет преподавание литературы, а не языка, конечно.
6: Но и языка тоже. Несомненно, на первых курсах мы продолжаем, как бы сказать, укреплять и грамматические знания наших студентов, но постепенно переходим к преподаванию не только литературы, между прочим, но и вообще о русской культуре.
5: Ага, да. Хорошо, теперь скажите, пожалуйста, значит, ваши студенты – это главным образом французы на 90%, вероятно?
6: Да, я скажу, на 80-90%, зависит от годов, это,
5: да,
6: коренные французы.
5: Это коренные французы. И в какой степени они владеют русским языком?
6: Я приходя в университет, да, они, понимаете, не владеют русским языком, но и все изучали русский язык в средних школах,
5: да,
6: в течение 4 или 6 лет,
5: да,
6: в зависимости от школ. Так что они все-таки приходят с основными познаниями русского языка.
5: Но вы читаете лекции по-французски?
6: Мы читаем лекции то по-французски, то по-русски,
5: да,
6: и чем дальше, чем выше курс, скажем, мы, чем больше мы читаем по-русски. Иногда каждый выработал свою систему, каждый из профессоров выработал свою систему. Одни читают только по-французски, другой наполовину по-русски, по-французски, иногда целиком по-русски,
5: да,
6: с некоторыми объяснениями на французском,
5: да,
6: языке, применяясь каждый раз к уровню
5: знаний студентов.
6: И к каждому курсу.
5: Да, ну, значит, во всяком случае, все студенты, которые начинают изучение русской литературы, достаточно владеют русским языком для того, чтобы понимать русские тексты, понимать, как, что это значит и так далее. Они, может быть, не могут говорить так, как нужно, но, во всяком случае, текст русский они понимают.
6: Несомненно. К тому же, к изучению непосредственно самой литературы они подходят только на третьем курсе.
5: Да.
6: Это не значит, что они не изучают все-таки литературу и до,
5: да,
6: но так более систематически и более углубленно они изучают ее только на третьем курсе, когда они уже действительно владеют, я бы сказал, русским языком, то есть они могут его читать.
5: Да.
6: Разговор – это особая вещь.
5: Да, это, конечно. Теперь другой вопрос. Ваш курс литературы, он охватывает какой период русской истории? Я хочу сказать, с какого века, с 18-го или позже?
6: Да, видите, у нас, так, нужно уточнить, первые 2 года – это именно укрепление знаний языка, грамматики и, я бы сказал, общих знаний о России, о русской литературе. Но общих курсов все-таки не читается, или,
5: да,
6: они читаются все-таки на некоторые определенные, вокруг определенных тем группируются.
5: Да.
6: Теперь, когда дело касается самой литературы, на третьем курсе у нас в университете программа тематическая, а не,
5: да,
6: общая, потому что мы считаем, что, скажем, общий курс русской литературы студент может прочесть прекрасно.
5: Да.
6: Существуют хорошие работы по-русски или вот недавно вышло итальянское, французский перевод итальянской «История русской литературы Логато».
5: А, Логато, да.
6: Это серьезный труд, и с общими тенденциями русской литературы студент может
5: ознакомиться
6: по книгам. Так что,
5: да,
6: у нас преподавание тематическое,
5: да,
6: по авторам или даже по сочинениям. И мы скорее преподаем или изучаем авторы или сочинения, одно из его сочинений вглубь,
5: да,
6: чем даем широкий обзор.
5: Так что это не носит такого хронологического характера, начиная вот с...
6: Нет, ну, разумеется, мы изучаем, в общем, современную, то есть русскую литературу, скажем, от Державина, Карамзина,
5: да,
6: и вплоть до новейших времен, до так называемой советской литературы.
5: Да, ну, а Державин — это все-таки очень давно, это 18 век.
6: Да, ну вот мы начинаем, скажем, с тех писателей 18 века, которые еще можно читать с интересом, или которые имеют все-таки вечные заслуги.
5: Да.
6: Не чисто археологического порядка. Я считаю, что Державин — большой поэт, и до наших дней, и даже в каком-то смысле очень современный поэт. Также у Карамзина все-таки, особенно в его письмах,
5: да,
6: «Русского путешествия». Так что мы начинаем все-таки с 18 века.

0: по, как сказать, по министерским законам мы должны включать всегда в программу автора 20-го столетия, в частности, все-таки уже позднего, скажем, 20-го да. столетия, так что отражающего современность. Угу. Но это нам и бывает иногда трудно, потому что, скажем, в официальной советской литературе не так легко найти действительно очень хорошее произведение. А если мы берем авторов, которые в Советской России не очень печатаются, которые скорее печатаются за рубежом, то нас упрекают в том, что мы недостаточно объективны.
1: Другими словами, французское министерство просвещения хочет соблюсти абсолютную беспристрастность
0: да,
1: в этом.
0: Да, да, она дает только просто общее указание, что вы должны включать в вашу программу и современных писателей. Вот мы составили программу, правда, из 6-7 авторов, но в качестве современного писателя мы включили Анну Ахматову. Это спорно, конечно, а вместе с тем Анна Ахматова отразила, и, по-моему, даже превосходно отразила, даже в смысле так, в смысле хронографа, советскую жизнь последних десятилетий.
1: Да, но все-таки Анну Ахматову никак нельзя назвать советской поэтессой.
0: Нет, но никто нас не обязывает именно включать советских авторов. Теперь тут тоже, я думаю, другая трудность, связанная с этим, это трудность чисто материального характера, связанная с тем, что чтобы представить или чтобы изучать какого-нибудь автора, мы должны располагать достаточным количеством книг его. А советская система торговли такая книг, что книга появляется, через год раскупается, а потом ее не находим. Так что мы не всегда можем, скажем, располагать, мы хотели включить одно время произведение Тендрякова, например.
1: Да.
0: Но в тот момент, когда мы хотели включить произведение Тендрякова, купить Тендрякова было невозможно во Франции.
1: Ну, неужели нельзя, скажем, написать в Москву, и они не пришлют в Парижский университет?
0: Никак не пришлют, потому что этой книги нет на складах, то это есть одна из больших вообще трудностей, она касается не только советской литературы, но и классической русской литературы. У нас был в программе последние два года Александр Блок, уж да. казалось бы, классик, признанный буквально всеми, понимаете? А в данный момент на рынке нет произведений Блока, понимаете? Вот уже 2-3 года нет произведений Блока. Конечно, можно фотокопировать и так далее, но все-таки это не совсем удовлетворительно, и когда у вас большая масса студентов, все-таки казалось бы, мы могли бы располагать всегда произведениями Блока, как это во всех странах, понимаете?
1: Я вам должен сказать, что это препятствие мне показалось действительно неожиданным, никак нельзя
0: да.
1: было.
0: Но она все-таки, она стоит. Конечно, современные методы фотокопирования, но все-таки они обходятся дорого, мы не можем, понимаете.
1: Да, и это, конечно, не решение.
0: Это не решение все-таки вопроса, потому что студенты должны иметь книгу. Понимаете? И это каждый год тот же вопрос. Но все это потому, что в Советской России так называемое планированное государственное производство книг, понимаете, выпускается книга совершенно независимо от спроса ее.
1: Да, но она чаще всего раскупается и потом
0: немедленно
1: исчезает.
0: Потом исчезает, потом когда-то снова план ее включает, если этот автор так признан.
1: Да, теперь скажите, Никита Алексеевич, вот в том, что касается советской литературы, то интерес к ней ваших студентов и вообще интерес к ней во Франции носит он, по-вашему, чисто литературный характер или скорее характер политический и бытовой?
0: Видите, я бы не сказал бы, чтобы интерес к советской литературе был бы очень велик. Я бы не сказал бы. Я думаю, что прежде всего, потому что все-таки так называемая все-таки официальная советская литература не производит вещей, способных действительно захватить наших молодых студентов, воспитанных на разных образцах, более модернистской, более сложной.
1: Западной литературы.
0: Да, западной литературы. Потому есть интерес, да и как и в России, я думаю, есть интерес к русской литературе начала века или к русской литературе 20-х годов или 30-х годов. Несомненно, есть интерес к Солженицыну. Все-таки даже французский студент, который придерживается левых взглядов, который, может, питает некоторые иллюзии насчет Советской России, и тот, в смысле художественном, он вполне

0: неграмотен,
1: да,
0: и вполне может оценить.
1: И вы считаете, что уровень большинства произведений, которые выходят в Советском Союзе, чисто технически, литературный, недостаточно высок?
0: Да, и технически, и даже в смысле содержания. Им кажется, я просто передаю даже, нам он интересен, потому что для нас это как бы вехи эволюции России и так,
1: да,
0: далее. Мы рассматриваем это часто как документальные повести или как отражение разных изменений в сознании советского человека. Но студенты прежде всего все-таки интересуются полноценным художественным произведением, способным
1: захватить. Знаете, меня удивило, я как-то разговаривал с одним французским студентом, который изучает русскую литературу, и он мне сказал, это речь шла, по-моему, о романе Леонова «Русский лес». И он сказал, да, вы знаете, конечно, это очень хорошо, но это ведь написано для юношества, это не роман для взрослых людей. Вот такое мнение несколько,
0: да,
1: удивило. Но,
0: да,
1: в конце концов, это, пожалуй, понятно.
0: Я думаю, что это понятно. Все-таки, чтобы
1: понять, характер.
0: Дидактический характер, некоторое такое невольное упрощение, опрощение проблем. И вот, скажем, сейчас и в России увлекаются произведениями Солоухина, в них есть качество, они,
1: да,
0: отражают очень определенную сейчас эволюцию в сознании людей. Но нашим студентам эти произведения кажутся примарными.
1: Примитивными.
0: И они им ничего не говорят. Потому я бы не сказал, что есть увлечение среди студентов советской литературы как таковой.
1: Да.
0: А есть
1: Отдельными авторами.
0: Отдельными авторами и, главным образом, собственно, теми же авторами, какими увлекаются в советской России. Сейчас, конечно, вот произведения Булгакова постепенно доходят до наших студентов.
1: Или Паустовского.
0: Паустовского,
1: например. Который все-таки очень мило пишет.
0: Да, видите, ну, для наших студентов Паустовский все-таки, ну, недостаточно, как сказать, в нем недостаточно соли. Вот. Понимаете, им трудно, может быть, они ценят язык, но все-таки они не могут так же, как мы, умиляться описанием природы,
1: да, да,
0: тем, кто знает всю совокупность русской литературы, кто находит в Паустовском продолжение традиции Тургенева, Чехова, Зайцева, Бунина.
1: Да. Никита Алексеевич, я хотел вас спросить вот о чем. Вероятно, этого вопроса, я думаю, несомненно, вам приходится касаться в ваших лекциях. Это вопрос, как вы объясняете вашим студентам историю развития русской литературы, я хочу сказать, главные тенденции, направления этого развития литературы конец 18 века, 19 век, начало 20 и так далее. Как вы представляете себе, ну, так сказать, историосовское, если хотите, значение этого движения, и как вы его объясняете?
0: Видите,
1: это, конечно, зависит от ваших личных взглядов.
0: Да, это, во-первых, зависит от моих личных взглядов. Я себе еще в каком-то смысле не построил историосовского
1: теории
0: развития литературы. И вообще я не очень даже согласился с самим термином развития литературы.
1: Да, это спорно, конечно, нет, но это можно чисто хронологически сказать. Вот такие-то явления появляются по мере движения,
0: да,
1: времени.
0: Видите, я думаю, что просто направление. Мне кажется, что это отдаётся немножко еще русским литературоведением конца XIX и начала XX века, где как раз интересовались развитием литературы. Мы же хотим прежде всего обратить их внимание на, как бы сказать, на абсолютность каждого произведения.
1: На его
0: это скорее даже будет
1: ценность.
0: На ее полноценность. Понимаете, сказать, что Достоевский вышел из Гоголя, это верно, понимаете, но не этим интересен Достоевский, понимаете.
1: Он, между прочим, из Гоголя не вышел, я думаю.
0: Нет, все-таки в значительной мере, понимаете, он Гоголю был очень многим обязан. В первый свой период и, несомненно, написал «Село Степанчиково», чтобы, как бы сказать, отделаться от этого влияния Гоголя и стать самим собой. Потому я очень скептически вообще отношусь к понятию развития литературы. Я думаю, что все-таки, кроме того, понимаете, русская литература развивалась на фоне европейской литературы.
1: Да, я не хочу сказать, когда я говорю «развитие», я имею в виду чисто хронологическое понятие. Я не говорю, что вот по мере того, как проходит время, произведение становится все лучше и лучше или как-то прогрессирует. Да. Нет, я этого не имею в виду. Я хотел просто чисто хронологически. Да. Ну, скажем, было ясно, что, например, Чехов не мог появиться в начале 19-го столетия.
0: Ну, разумеется, но, скажем, мы, как такой общий кадр русской литературы, мне приходится часто говорить о двух великих эпохах русской литературы.
1: Вот это
0: Золотой век, Пушкинский век, был назван блоком единственная культурная эпоха в истории России.
1: То есть, вы хотите сказать, 40-е годы прошлого столетия?
0: Ну, не все 40-е, 20-е, 30-е, 40-е. Да. Тут как раз со смертью Пушкина и Лермонтова как раз эта эпоха кончается, и культура идет. Это, как сказать, я беру историосовскую концепцию блока.
1: Да.
0: Культура идет несколько на убыль. Затем возвышаются как гиганты нашей прозы и мысли.
1: Да.
0: Толстой, Достоевский и другие. Лесков, Тургенев. Я лично ставлю очень высоко Лескова. Затем наступает некоторое, как бы сказать, захолустное время, как раз когда появляются певцы захолустного времени, как Чехов, которые отчасти это отражают, некоторого безвремени, все-таки, несомненно, Чехов отражает некоторые безвремени и уже первые чаяния, и затем та необычайная волна платонизма, увлечением, скажем, Платона, которое разразилось, которое прокатилась по России в конце 19 века, в начале 20 века, и, я бы сказал, снова вернула, во-первых, права поэзии, права духа России после позитивистического материалистического уклона 60-х, 70-х, 80-х даже.
1: А вы имеете в виду начало 19 столетия вплоть до, скажем,
0: ну, вплоть, войны вплоть до второго, до того, что я бы назвал бы второго золотого века.
1: Понимаете? Тот, который называется серебряным.
0: Тот, который некоторые называют серебряным, который, может быть, был правильнее назвать золотым, или, во всяком случае, который, может быть, еще правильнее назвать русским возрождением 20 века.
1: Да, но мы несколько удалились от нашей основной темы, и я хотел бы вернуться вот к какому вопросу. Вы, конечно, констатировали, что за последнее время во Франции, вообще говоря, очень повысился интерес к русской литературе. И этот интерес не сосредоточен, я думаю, на какой-либо определенной эпохе или на каком-нибудь определенном авторе. Или он касается всей литературы в целом, начиная, скажем, с протопопа Аввакума и кончая Кочетовым или Симоновым?
0: Нет, конечно, этот интерес, который действительно только пробуждается. И в этом смысле я считаю, что мы во Франции опоздали, как бы сказать, в познании русской литературы в значительной мере. Не знаю, трудно объяснить, почему, и, может быть, сложно объяснить, почему. Нет, я думаю, что все-таки интерес более широкого круга читателей, это включает и наших студентов, обращен прежде всего крупным явлением русской литературы. Конечно, во Франции хорошо знают протопопа Аввакума, но это благодаря случайности, благодаря тому, что о нем была написана замечательная книга.
1: «Работа Паскаля».
0: «Работа Паскаля», понимаете, и перевод «Жития Аввакума», тоже замечательный перевод с предисловием. Благодаря этому Аввакум стал известен, действительно. Да. Может быть, больше, чем, во всяком случае, больше, чем Лесков, например.
1: Да.
0: С другой стороны, значит, теперь интерес пробуждается, но все-таки он обращен к, ну, корифеям русской литературы, к Достоевскому, конечно, и к тем, кого можно переводить, потому что русская поэзия, конечно, еще мало известна. Ну, к Достоевскому, к Толстому, только теперь появилось полное собрание сочинений Гоголя на французском языке. Только теперь, после первых попыток в 20-х годах. То же самое Лескова узнают только сейчас, и то очень только знакомы с главными его сочинениями. Вот Чехов, действительно, французский читатель почему-то оказался необычайно чувствителен к чеховскому миру.
1: К чеховским пьесам, главным образом.
0: Да, но не только, потому что сейчас издается полностью, изданы полностью все рассказы Чехова, сейчас вышло новое их издание и так далее. Несомненно, что к пьесам и к рассказам, вообще ко всему внутреннему миру и к его манере, к этому французский читатель оказался необычайно, чуть ли как и английский, между прочим, да. Как и английский. Теперь, что касается 20 века, то мне кажется, что французский читатель еще мало знаком сравнительно. И знаком еще очень случайно.
1: Ну, в 20 веке надо ли вам напоминать, что Толстого и Достоевского не было? То есть Толстой еще был, но Достоевского уже не было. И в 20 веке не было таких писателей, как...
0: Да, несомненно.
1: Гоголь, это, Толстой или Достоевский.
0: Конечно, это сыграло свою роль. Скажем, мне не кажется, что... Например, Бунина французский читатель не очень оценил, да его и не очень переводили. Из русских поэтов, может быть, больше всех дошел Блок. Благодаря, опять-таки, это часто связано просто с тем, что кто-то перевел Блока, или кто-то написал хорошую книгу о Блоке, или даже несколько человек написали книги о Блоке, и так французский читатель с ними ознакомился.
1: Ну вот, Никита Алексеевич, вы тут уже вопрос, который не имеет непосредственного отношения к этому. Не считаете ли вы чрезвычайно показательным и очень утешительным следующее явление? Дело в том, что вы получили воспитание и образование во Франции. И вы знаете, что во французский язык вторжение какой-то всякой иностранной языковой стихии, как русская, например, это чрезвычайно трудная вещь. И мне кажется, что замечательно все-таки то, что, преодолевая эти трудности, такое количество людей изучает историю русской культуры и историю русской литературы. Вплоть до того, что, как вы помните, Валери в своих «Козри», кажется, написал, что было несколько чудес в истории культуры. Он сказал, была «Эллада», было «Возрождение» и был 19 век русской литературы. Но это, правда, было давно. И с тех пор все-таки много людей во Франции, преодолевая все необыкновенные трудности, изучают историю русской культуры и историю русской литературы. Мне кажется, что это явление чрезвычайно замечательное.
0: Да, несомненно. И это отчасти, как бы сказать, оправдывает, морально оправдывает преподавание русского языка и русской литературы. Такое чувство, что в этом преподавании мы также участвуем и в формировании какой-то, может быть, более полной или более открытой французской культуры.
1: Спасибо, Никита Алексеевич.
2: Вы прослушали интервью нашего сотрудника Георгия Черкасова с профессором русской литературы в Парижском университете Никитой Алексеевичем Струве.
3: Эфир 18 февраля 1968 года.
4: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
5: Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
6: Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
7: Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
8: Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу, все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
9: Конечно, свободная. Каждый человек может делать то, что он хочет делать, заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
10: Я вообще планирую с России уехать, тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
4: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
3: Золотой запас свободы. Календарь памяти. Галина Зотова от Джоня Стейнбеке. Эфир 26 февраля 1971 года.
11: Календарь памяти. Добрый вечер, дорогие слушатели, говорит Галина Зотова. Итак, о дате 27 февраля. Вы знаете, что сказал о задаче писателей Джон Стейнбек? При вручении ему в 1962 году Нобелевской премии по литературе Стейнбек сказал: «Задача писателей – изобличать человеческие ошибки и заблуждения, толковать темные и опасные сны, чтобы позволить человеку совершенствоваться. Писатель должен воспевать способность человека быть великодушным, сильным духом, быть достойным после поражения, призывать к храбрости, к милосердию и любви. Джон Стейнбек родился 27 февраля 1902 года в Салинасе, штат Калифорния. О нем и вспомним сегодня. Стейнбек – один из четырех гигантов современной американской литературы. Все свое творчество и всю свою жизнь посвятил он именно тому, о чем сказал тогда в своей речи в Стокгольме. Был он, это можно смело сказать, борцом за справедливость. Осуждал жестокость всюду, в каких бы то ни было странах, при каких бы то ни было режимах. Стейнбек одинаково осуждал и жестокость к неграм, роман «Лица Линча», и нечеловеческое отношение американских фермеров к переселенцам, сезонным рабочим, «Гроздья гнева». Он выступал и против нацизма, рассказ «Луна взошла», а также и против зверств вьетконговцев в Южном Вьетнаме. Стоит ли говорить, что роль и творчество Стейнбека искажены в советских источниках? В 1947 году он путешествует по Советскому Союзу. Тогда его еще принимали и чествовали как борца за дело пролетариата. Но уже в 1949 году, как результат его поездки по Союзу, выходит стейнбековский «Русский дневник», и Эренбург, этот чуткий барометр, сейчас же выступает с критикой. В 1966 году Стейнбек в качестве военного корреспондента едет в Южный Вьетнам, где сражается его сын. Помните, тогда Евтушенко написал Стейнбеку открытое письмо, ответ на которое советская печать не опубликовала. В своем ответном письме Стейнбек пишет Евтушенко: «Ты, дорогой друг, требуешь, чтобы я одну лишь сторону войны осудил, именно нашу. А я же тебя прошу вместе осудить всю войну». Да, многим не угодил Стейнбек. Американская ассоциация фермеров назвала его коммунистом, а нацисты почему-то считали его евреем, хотя он был немецко-ирландского происхождения. Нужно ли говорить, каким замечательным писателем был Стейнбек? Ведь у него была широкая палитра красок. Творчество его необыкновенно разносторонне. Лучшие его произведения, пожалуй, те, где пишет он о простых людях, о крестьянах, рабочих, бродягах-бездельниках, ворах-проститутках. О них он пишет с теплотой, с юмором, порой даже с нежностью. Милость к падшим. Такие романы его, как «Заблудившийся автобус», «О мышах и людях», «Консервный ряд», «Мой друг Флика», в последнем описана любовь мальчика к лошади, доказательство того, что задачу свою писательскую, так как Стейнбек понимал ее, он выполнил.
3: Эфир 26 февраля 1971 года. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Над проектом работает редактор Иван Толстой.
4: Цикл передач «Настоящее время» на Радио Свобода.
12: Начальство одновременно находится в испуге и во власти иллюзий. Это очень опасное сочетание.
13: Идея этих санкций – буквально остановить поток денег в Россию.
14: Санкции, запрет на покупку – это все не работает. Но вот я знаю только один способ. Называется «Морская блокада».
4: Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» со вторника по пятницу в 19:30 по московскому времени.
15: Начиная с 19 века, когда начинается золотая эпоха музеев, каждое правительство выбирали, какие события прошлого важны им для истории, для формирования нации. Музеи памяти, у них в целом главная концепция, что это какие-то трагические события прошлого, мы осуждаем из современности, и это то, что пришлось с Холокоста, понятие «never again», должно это повториться никаким образом. Музеи террора и музеи ГУЛАГа в постсоветской России возникали, чтобы показать преступления коммунизма, преступления сталинизма, преступления еще красного террора. Продлевать эту вот линию, что был ГУЛАГ, потом позднесоветские репрессии, дальше можно говорить про нынешние репрессии, видимо, эта связка их очень пугает.
16: Привет, Это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
17: И я, Наталья Джампаладова. Привет.
16: Российские власти взялись за переосмысление истории репрессий советских времен. Они переписывают учебники, ликвидируют тематические экспозиции и сносят мемориальные комплексы. Ликвидировали, теперь признали экстремистским общество «Мемориал», сотрудники и волонтеры которого многие годы собирают свидетельства репрессий и информацию о людях, прошедших через них. В Москве сначала приостановили работу, а теперь и вовсе перепрофилировали музей истории ГУЛАГа. Что будет с его экспозицией и фондом, достоверно неизвестно.
17: О том, какую роль играют музеи в сохранении артефактов и в создании коллективных представлений о прошлом, о том, может ли музей оставаться нейтральным или же всегда встраивается в конъюнктуру, о том, как часто музеи становятся источниками пропаганды текущей политической повестки и как это влияет на общество, мы сегодня говорим с докторантом университета Новая Сорбона, историком и музеологом Владиславом Стафом.
16: Судя по всему, музеи в России перестают быть пространством исследований и все чаще и чаще превращаются в инструмент государственной исторической политики. Так и было всегда или это когда-то началось?
15: Это было точно не всегда, потому что часть музеев политрепрессии в России, они являются частными. И в этом плане в них не могло вмешиваться государство, потому что они создавались без непосредственного их участия. Я бы, наверное, выделил дату, когда это началось, примерно год 12-13 и особенно, конечно, 15-й. Когда в 15-м появилась концепция вековечной памяти жертв репрессий, принятых еще при Медведеве, и как раз тогда начались уже открывается музей истории ГУЛАГа в новом здании, появляется фонд памяти, появляется множество государственных проектов, и начинаются всевозможные установки памятников жертвам репрессий. Можно вспомнить стену на проспекте Сахарова или, например, открытие мемориала на 12-м километре под Екатеринбургом в 17-м году. До этого уже были попытки государства влиять на музеи, но в основном музеи, если закрывались, это прежде всего было связано исключительно с коммерческими делами, то есть музей просто не выживал экономически. А так, первый, конечно, серьезный удар, это был, конечно, Пермь-36, когда в 13-м году сорвали фестиваль «Пилорама», и дальше началась ликвидация музея. И, собственно, он стал из частного, вполне представляющего музея, он стал государственным, и он до сих пор существует, но, конечно, это уже давно не тот музей Пермь-36, который создавался в 90-е годы историками Пермского края Виктором Шмыровым и Татьяной Курсиной. Конечно, в последние годы мы видим еще большее влияние на эти музеи, но я бы выделил периодизацию примерно такую.
16: Вы сейчас говорите только о тех музеях, которые так или иначе связаны с памятью о репрессиях советских времен. А другие музеи удавалось оставаться вне политики все это время?
15: Если мы говорим про музеи исторические, хороший вопрос. Я не могу сказать за всю страну, слишком уж она разная и обширная. Были, конечно, очень сложные попытки осмысления советских музеев, прежде всего то, что касается музеев, героизирующих советских лидеров, будь то там музей ссылки Ленина в Шушенском, будь то музей политссылки в разных частях Сибири. Например, есть очень забавная история, как музей Сталина в селе Нарым становился впоследствии музеем политической ссылки. Пришлось все-таки смещать фокус самого фигуры Сталина на политссылку в Томской области, на севере Томской области. Вот эти музеи, безусловно, сталкивались. И в 90-е годы нужно было как-то искать заново какой-то новый смысл и как-то в них вкладывать. Довольно долго так было, например, вот с музеем Шушенское, потому что он воспринимался как такой музей под открытым небом в сибирской деревне, и еще и Ленина. И как бы не нужно объяснять, вот такой Ленин все и так знают, при том, вне какого-либо контекста он хороший, плохой, главное, что он здесь был. Если говорить про более крупные музеи, конечно, слом советской эпохи и 90-е годы, и нулевые потребовали какого-то поиска новой советской идентичности. Безусловно, музеи множество раз переделывались, но государство, мне кажется, тоже все-таки вмешивалось в меньшей степени, отчасти потому, что после падения СССР не было финансовых возможностей, а во-вторых, все-таки Россия стала частью какого-то более-менее глобального мира, и были все-таки довольно много и конференций, и обменов музейщиков, историков, антропологов и в Европу, и Америку, и наоборот, из Америки и Европы в Россию, которые, собственно, не давали делать каких-то уж совсем своеобразных взглядов на российскую историю российским руководством.
16: В таком случае музеи, они какую роль играют в сохранении исторической памяти? Это просто хранилище каких-то вещей, артефактов, места свидетельств, или музеи – это производители смысла в том числе?
15: Безусловно, музеи — производители смыслов. Если мы говорим именно про память, то, собственно, музеи памяти, у них в целом главная концепция — это не российское изобретение. Музеи памяти массово возникают в Европе после Второй мировой войны, где главная идея, что это не только рассказ об истории. Это показатель того, что это какие-то трагические события прошлого, мы осуждаем из современности, и это то, что приходит с Холокоста, понятие «never again», «никогда больше». То есть не должно это повториться никаким образом. И если мы говорим про музеи памяти, они создавались таким посылом, как и многие военные музеи, рассказывающие не про героизацию оружия, а про то, что показать, значит, масштаб разрушений, судьбы человеческих жизней. Как раз на этом сейчас строится большинство европейских музеев и во Франции, и в Англии, и Германии, и не только. Если говорим про музеи террора, музеи ГУЛАГа в постсоветской России, конечно, они возникали, чтобы показать преступления коммунизма, преступления сталинизма, преступления еще красного террора и самые разные другие, будь то ГУЛАГ, будь то депортации, голод, спецпоселения, хотя про это очень мало где представлено в российских музеях. И, конечно, главный посыл был в том, чтобы, во-первых, развеять некоторые мифы там про количество людей, которые были арестованы, это были только преступники или нет, а во-вторых, сказать, что да, мы это осуждаем из современности, такого повториться в нашей истории больше не должно. Собственно, как и многие экспозиции возникали и около расстрельных полигонов, можно вспомнить и музей под Екатеринбургом, на расстрельном полигоне 12-м конец Московского тракта, или же, например, открытый музей небольшой в Бутово под Москвой.
16: Ну, в таком случае получается, что в музейном деле вообще не существует объективной подачи прошлого, потому что любая экспозиция, получается, неизбежно отражает какие-то ценности и политический контекст времени.
15: Если мы говорим про государственные музеи, в какой-то степени, конечно, да, потому что есть история как наука, есть история, которая показывается в музеях, и, безусловно, мы знаем множество примеров того, как, начиная с 19 века, когда начинается золотая эпоха музеев, каждое правительство, будь то музей, если мы говорим про большие государственные музеи, выбирали, какие события прошлого важны им для истории, для формирования нации и так далее. Собственно, в каждой стране есть символы, ключевые герои далекого прошлого, не очень далекого прошлого. И через эти наиболее известные события и наиболее знаковых людей рассказывается история той или иной эпохи. Это безусловно. Другое дело, что довольно мало где происходили настолько сильные сломы, когда менялась идеология, и пытались рассказывать как минимум с разных точек зрения на те или иные события, потому что в целом, конечно, абсолютно сильнейший слом происходит после русской революции и создания музеев уже советских, где, по сути, кривеческие музеи начинали там замещать церковь и так далее. А потом происходит сильный слом уже в 90-е годы, когда уже, среди прочего, критически смотрят и на советскую идеологию, хотя музеи советского быта сейчас есть в многих городах не только России, но и всех постсоветских стран. И это тоже часть истории и наследия, которое нужно показывать, осмыслять и показывать с разных сторон.
16: А в таком случае музей вообще может быть нейтральным?
15: Музей должен к этому стремиться. Другое дело, что все равно, когда мы говорим про создание любой исторической экспозиции, я сейчас говорю именно про исторические музеи, вот, то какие-то вещи в экспозицию входят, какие-то не входят. Безусловно, можно сделать музей просто экспонатами без каких-либо комментариев, текстов и нарративов, чтобы только через какие-то предметы рассказывать о прошлом. Но все равно он будет полностью не нейтральным. Все равно какой-то отбор, что для нас является ценным, что можно показывать в музее, а что ценным является в меньшей мере, и, возможно, это можно не показывать, тогда это можно оставить, например, хотя бы в фондах музея. Так что, как в сути мере, конечно, любой музей, он проецирует некоторую оптику его создателей, будь то государство, будь то человек, который его создает, как частное лицо.
16: А как часто в таком случае музеи становятся не просто хранителями памяти, а ретрансляторами какого-то официального мифа, который выгоден текущим властям?
15: Достаточно часто. Можно посмотреть на то, как по-разному происходит музеификация самых разных исторических событий. Если мы говорим про музеи памяти, в первую очередь, конечно, самые известные — это музеи Холокоста, которые находятся далеко за пределами Европы и за пределами той географии, где, собственно, сами были преступления нацистов во Второй мировой. Есть музей Холокоста, самый известный еще, например, в Вашингтоне, в Иерусалиме, даже в Кейптауне. Другое дело, что есть музеи, которые очень небольшие и рассказывают про другие события прошлого, гораздо менее известные. Например, голод Бенгалии в Индии во время Второй мировой, он представлен в музейном пространстве Индии очень скупо. А есть случаи, когда страны просто спорят за прошлое. Яркий пример — это геноцид армян в Османской империи. В Ереване, значит, есть музей Цезана Каберт, рассказывающий про геноцид армян. До недавнего времени, сколько я знаю, его в Турции все-таки собирались, кажется, закрыть, но все-таки вроде бы не закрыли. Прямо через границу границу. Есть турецкий городок Игдыр, недалеко от горы Арарат, где находится музей, рассказывающий про убийство армянами турок во время армянского геноцида, потому что Турция армянский геноцид не признает. Безусловно, когда были армян, некоторые турки тоже погибли, когда они вели их там в засушливые районы и так далее. Но, тем не менее, героизировать этих людей едва ли справедливо. Тем не менее, бывают, когда музеи памяти, они просто перечеркивают нарративы другой страны или какую-то другую оптику.
4: Вы слушаете подкаст «Человек имеет право». Прервемся на важное объявление. Все подкасты «Радио Свободы» переехали с главного канала в YouTube «Радио Свобода» на специальный канал, который называется «Свобода Лайф». Там можно слушать весь эфир «Радио Свобода», все подкасты и, конечно, ваш любимый подкаст «Человек имеет право», который ведем я, Марьяна Тарачешникова.
17: И я, Наталья Джампаладова. И сегодня мы говорим о том, какую роль играют музеи в создании коллективных представлений о прошлом.
16: Для вас конкретно что значит эта история с перепрофилированием и фактически-то разгоном и коллектива, и демонтажом всей экспозиции Музея истории ГУЛАГа в Москве?
15: Музей истории ГУЛАГа, у него довольно интересная сама история создания, потому что в какой-то степени он возникает из-за конфликта, который начался задолго до распада Советского Союза. Его основал Антонов Овсеенко, сын революционера Антонова Овсеенко, который, собственно, участвовал в русской революции 17-го года, штурмом брал Зимний дворец, а потом участвовал в гражданской войне в Испании, а впоследствии был репрессирован во время Большого террора, и его сын провел, собственно, 13 лет в лагерях. Антон Овсеенко был историком. Он писал некоторое количество книг про Сталина еще в 80-е годы, но у них был конфликт с будущим главой мемориала Арсением Рогинским. Это можно видеть там по обществу «Память», где выходила критическая рецензия Рогинского насчет на его труды и так далее. В 90-е годы Антон Овсеенко хотел тоже работать в мемориале, хотел себе личный кабинет, но там не сложилось, и в итоге он разругался, кстати, с мемориалом и решил лично идти к Лужкову, тогда мэру Москвы, добиваться того, чтобы создать его собственный музей, посвященный ГУЛАГу, тем более Антон Овсеенко, сын революционера, сам сидел в ГУЛАГе. В итоге изначально музей создавался еще на Петровке, потому что Антон Овсеенко хотел, чтобы музей был ближе всего к зданию Лубянки. Он не испытывал иллюзий, он понимал, что в самой Лубянке музей при нем вряд ли откроется, но хотел как можно ближе. Поэтому музей изначально возникает там. Потом, собственно, музей переезжает, открывается уже на новом месте в 2015 году, недалеко от Садового кольца, в новом здании, рассказывающий о сталинских репрессиях. Другое дело, что некоторый небольшой элемент цензуры там был виден. Например, там не было ничего про послегулаговское время. Вот то, что касается диссидентов, эта тема представлена вообще никак не была. И в какой-то степени музей показывал, что да, некоторые вещи все равно по-прежнему говорить не очень принято о них, но все-таки, по крайней мере, ГУЛАГ признавался на государственном уровне. Конечно, в 22-м году, когда началось полномасштабное вторжение, по сути, все музеи памяти о ГУЛАГе, репрессиях и терроре в какой-то степени обесценились, потому что эта концепция музеев памяти «never again», «никогда больше», она больше не работает. Мы видим, что, увы, все повторяется. Музей продолжил работу без каких-то серьезных изменений, правда, там ряд проектов были приостановлены. Хотя, скажем, в 2023 году, благодаря фонду памяти, основанному при этом музею истории ГУЛАГа, был открыт заново в большей экспозиции следственной тюрьмы НКВД в Томске. В ноябре 2024 года через моих коллег там работавших уже доносили сведения, что, кажется, там будут неприятности. Довольно быстро после этого, буквально через 2-3 недели, музей был закрыт. Музей закрыт для посещений. Это тоже очень важно говорить, что музей не был закрыт как институция. Сотрудники продолжили получать зарплату, все проекты продолжились, кроме того, что музей нельзя было посетить. Формальный повод — это противопожарная безопасность. Вообще, это самый универсальный способ, как можно закрыть музей, потому что пожарка всегда найдет какие-то странности и опасности. Закрыть таким способом можно любое здание в России, даже Кремль. У меня было ощущение, что российские власти хотят закрыть музей для посещений, чтобы сбавить общую волну возмущения по поводу его закрытия, и что все как-то забудут, что там тоже были мероприятия, сам туда ходить, а потом можно будет и закрыть его уже окончательно. Увы, я оказался прав, потому что дальше мы знаем, что музей истории ГУЛАГа просто решили переделать музей памяти, при том памяти геноцида советского народа, времен оккупации советской территории, собственно, с 41 по 44 год. То есть одна память о терроре государственном была просто грубейшим образом замещена новой государственной концепцией России про геноцид советского народа, который далеко не все историки признают. Другое дело, что если вы находитесь в России, отрицать геноцид советского народа, теперь это уголовное преступление.
16: Вы наверняка же слышали о том, что Ассоциация жертв политических репрессий просила о переносе музея истории ГУЛАГа из Москвы в Екатеринбург, и там даже готовы были предоставить какое-то помещение, но им категорически отказали. На ваш взгляд, почему?
15: У меня есть предположение. Во-первых, Екатеринбург – это место, которое имеет некое символическое значение для российской истории. В Екатеринбурге был расстрелян Николай II, и, собственно, формировка, что это город, где убили царя, и вообще город бесов и так далее, возникла задолго до всех нынешних событий. А в Екатеринбурге, к тому же, был очень сильный мемориал, отделение мемориала. И в центре города, в Екатеринбурге, есть бывшее здание НКВД КГБ, теперь здание ФСБ, Ленина 17, где часто устраивали пикеты местные историки тем, что это здание должно быть переделано в музей памяти, потому что там пытали людей, убивали людей, составляли ложные дела на них и так далее. И в целом Екатеринбург один из самых свободных и мятежных городов за пределами Москвы и Петербурга. Как раз там открыто в 17 году была вторая маска скорби после Магадана, по Эрнсту неизвестному. Ну и, кроме того, в Екатеринбурге есть Ельцин-центр, который тоже давно все критикуют, что это слишком либеральный музей, романтизирующий 90-е. Видимо, решили, что Ельцин-центр и музей истории ГУЛАГа вместе — это прямая угроза для... Даже не знаю, честно говоря, для чего, для основ государства либо еще чего-то. Получается, что в одном городе слишком много будет каких-то мест, рассказывающих о борьбе за свободу и о темных страницах прошлого. Тем более недалеко от Екатеринбурга находится еще печально известный музей Пермь-36 в Пермском крае. Оттуда часто водят экскурсии с жертвами политрепрессий и пожилыми из Екатеринбурга. Видимо, это все вместе оказало такое влияние, что решили, что ни в коем случае нельзя этот музей переносить в какое-то новое место и в Екатеринбург в первую очередь.
17: А с вашей точки зрения, почему власть стремится настолько контролировать музеи, разные мемориальные пространства? Что такого уникального дают посетителям, зрителям эти пространства, чего, например, не дают учебники истории, какие-то архивы, телевидение, радио? То есть почему контролировать музеи для власти тоже важно?
15: В музей приходит в целом гораздо больше людей, гораздо больше видит людей и наглядный материал, то есть это подлинные артефакты, связанные с репрессиями, и популяризация той или иной темы через музеи в целом сейчас более эффективна, чем через условное радио и прочее. В музей приходят не только школьники, а приходят в основном даже скорее взрослые люди. Чем это опасно? Ответ очень простой. Приходя в музей памяти, и когда человек видит статистику по количеству заключенных, сколько было построено, сколько людей погибло и так далее, это невольно порождает некоторые вопросы к государству. А точно ли ему можно доверять, учитывая, что предшественники нынешних лидеров участвовали в таких просто банальных преступлениях. И, конечно, это вызывает вопросы о том, насколько легитимно находится нынешнее государство, насколько была проработка в контексте суда потенциального над НКВД, КГБ, ФСБ и прочего. А правопреемность, как мы знаем, для особенно силовой структуры в России очень важна, потому что вот только что вернули имя Дзержинского Академии ФСБ и прочее. А кроме того, вообще есть ощущение, что вот поздние советских репрессий российские власти боятся даже в какой-то степени больше, чем ГУЛАГ, потому что отрицать ГУЛАГ довольно бессмысленно, ну, здесь слишком много артефактов. Это и следы лагерей, и сами стройки, которые мы видим в виде зданий, каналов, дорог, трасс, городов целых и так далее. А вот как-то минимизировать позднесоветские репрессии вполне можно. При том, что колонии работали, мы знаем карательную психиатрию и как политзаключенные умирали в лагерях. И, например, несколько деталей, которые для меня были таким некоторым открытием. Когда началось масштабное вторжение в Украину в 22 году, я где-то в марте случайно вдруг вычитал детали, которые раньше не знал. В Перми 36, как раз это музей, который создавался в 90-е годы на месте лагеря ГУЛАГа, а потом поликолонии для диссидентов, был украинский поэт Василь Стус. Он довольно мало известен в России, но он хорошо известен в Украине, есть у него названы улицы и так далее. И он как раз умер в 80-е годы в этой колонии. И тут, например, вскрылось просто, а кто отправил Стуса в эту колонию? Кто был его адвокатом? Который, по сути, был человеком, кто сделал все, чтобы Стуса засадили как можно больше срок. Это был Виктор Медведчук, тот самый кум Путина, впоследствии которого обменивали на азовцев. То есть люди, которые участвовали в репрессиях позднего СССР, они в основном массе своей еще живы. И в этом плане, если ГУЛАГ это все-таки было давно, 30-е, 40-е, 50-е годы, то вот позднее советское время, получается, что очень многие люди, кто сейчас находится у власти, они непосредственно принимали участие в этих репрессиях, и, конечно, для них это очень неудобная часть их биографии, которую они не очень бы хотели популяризировать.
16: Можно сказать, что именно поэтому в современной России память о репрессиях, и особенно вот о позднесоветских репрессиях, оказывается более уязвимой, чем память о каких-то победах и военной славе, иногда, в общем, довольно сомнительной, когда всплывает, что история о каких-то военных победах буквально выдумана с начала до конца. Но при этом есть невыдуманные истории репрессий, и память о них проще стереть, так?
15: В какой-то степени да, конечно. Государственная политика, особенно после 2013-2014 года, довольно наглядно показывает, как государство последовательно, шаг за шагом, ограничивает доступ к этой теме, а теперь просто начинает ее массово уничтожать из публичного поля. В 2014 году, когда случилась аннексия Крыма, и когда многие были отвлечены, кто-то радовался, кто-то, наоборот, был полным ужасом от происходящего, было событие, которое осталось довольно мало замечено. А именно то, что Владимир Путин подписал указ о том, чтобы на 30 лет продлить невозможный доступ в архивы, связанные с делами ОГПУ, НКВД, КГБ, ФСБ. И когда, например, на территории Украины были открыты все архивы еще при Порошенко, я помню, как реагировал на это российский МИД. Они очень осуждали это решение. И дальше был некоторый компромисс, что да, хорошо, про ГУЛАГ мы можем говорить, потому что странно его отрицать. По крайней мере, создавать мемориальные комплексы и прочее было возможно. При этом очень последовательно душили мемориал. Помню, можно арест Юрия Дмитриева, последствия Сергея Калтырина, собственно, съем музея 536. Но, тем не менее, был некоторый такой вот нарратив государственный, что вот музей истории ГУЛАГа — такое зеркало мемориала, что вот так говорить о ГУЛАГе можно. Теперь выяснилось, что уже и так говорить о ГУЛАГе нельзя, и музей был просто ликвидирован.
16: Это что, страх действующих российских властей перед исторической памятью? В чем проблема-то?
15: Продлевать эту вот линию, что был ГУЛАГ, потом позднесоветские репрессии, дальше мы говорим про нынешние репрессии, видимо, эта связка их очень пугает. Еще довольно часто во многих музеях можно увидеть попытку такой нормализации ГУЛАГа, что да, везде было тяжелое время, да, в 30-е годы было тяжело всем. С другой стороны, можно вспомнить что сразу же и Европу. В Германии нацизм, в Италии фашизм, в Испании пришел Франко. Везде были какие-то диктатуры, и да, было время тяжелое, ГУЛАГ ужасный, зато были построены города, дороги, заводы и многое-многое другое. Это некоторая даже героизация заключенных ГУЛАГа, она присутствует не только в России. Я, например, помню, как я был несколько лет назад в Казахстане, и как мне в музее Карлага в Долинке экскурсовод буквально с гордостью сказал, что самый дешевый хлеб, который шел на фронт во время Великой Отечественной, шел как раз из Карлага. Такой нарратив встречается и в России. Например, как на Колыме, в Магадане, многие местные жители могут сказать, да, значит, у нас суровый климат, да, ГУЛАГ — это плохо, зато без ГУЛАГа построить Магадан было невозможно, а мы любим свой город, зато теперь мы здесь живем. А то есть попытка нормализации довольно далекого прошлого, как-то более-менее безопасно. А вот если вдруг впоследствии продлят это все на современность, связанная с недоступностью архивов, с нынешними репрессиями, тем, что колонии в нынешней России часто повторяют места бывших лагерей ГУЛАГа и колоний для политзаключенных позднего СССР и так далее, вот это уже, правда, оказывается крайне неудобной. И здесь, видимо, российские власти видят потенциальную угрозу для своей легитимности, каких-то неудобных вопросов и прочего, и поэтому решают теперь просто массово все это уничтожать.
16: Насколько вот эта российская ситуация с музеями репрессий, памяти, с мемориальными комплексами, она уникальна? Может быть, вам известны случаи, когда государства другие пытались пересобрать какой-нибудь мемориальный музей или стереть с лица земли какое-то мемориальное место, но общество успешно этому сопротивлялись, и все осталось так, как люди бы хотели?
15: Мне вспоминается скорее даже не конкретный музей, а очень болезненная дискуссия, например, в постсоветской Литве. Хотя такое было не только в Литве, но просто вот из таких довольно громких случаев в странах Балтии советский период считается оккупацией. И когда Красная Армия, как принято в России, освобождает Литовскую ССР, либо оккупирует, согласно литовской версии, после немцев, то литовцы противились советизации. Другое дело, что единственное, что они в целом приняли, что они жертвы. Что, безусловно, так, многие литовцы погибли во время немецкой оккупации, СССР, оккупации, лесных братьев ловили до почти до смерти Сталина, дальше, если не позже, и прочее. А вот впоследствии уже постсоветской Литве всплыл другой нарратив, что литовцы во время оккупации участвовали в Холокосте. Просто евреев почти не сохранилось, их буквально почти всех перебили. А сейчас, например, в центре Вильнюса есть музей памяти, рассказывающий про депортации. Он раньше назывался музей геноцида, геноцида литовского имеется в виду. Как раз он рассказывается про депортации, про советские репрессии, про немецкую оккупацию. А есть параллельно еще Зеленый дом, где рассказывается только о Холокосте на территории Литвы. Эти дискурсы так они они так толком и не смогли пересечься до конца. А если говорить про музеи памяти, которые хотели уничтожить и их сохранили, ну, были случаи разных дискуссий в контексте музеев рабства в Западной Европе или, например, в той же Алабаме, где открыли в 18 году большой комплекс в Монтгомери. Были финансовые проблемы, когда музеи не могли долгое время открыть. Были случаи, когда различные активисты противились созданию того или иного музея. Были противники открытия музея Карлага в Долинке, в главном здании администрации Карлага. Но в целом, чтобы закрыть музеи памяти, наверное, я не припомню.
17: А если экспозицию или музей закрывают, что дальше происходит с теми предметами, артефактами, которые там хранятся? Потому что вот даже сейчас в случае с музеем истории ГУЛАГа пишут, что на хранение в музее остаются только экспонаты, которые считаются частью музейного фонда России. а все остальное чуть ли там просто не выкидывается.
15: Если музей государственный, и он по какой-либо причине закрывается, тогда ищутся, куда можно эти экспонаты отправить на хранение в другой музей. Архив, склад, фондов по разным странам достаточно много. Если про частные музеи, безусловно, это большая проблема, потому что если музей никак не зарегистрирован как частный музей, то после его закрытия, неважно с чем связанного, экспонаты могут просто оказаться на улице и быть выброшены. Да, такие случаи, к сожалению, известны. Закрыть таких музеев, во-первых, потенциальная угроза для экспонатов, во-вторых, конечно, это уничтожение огромного количества работы историков, музеологов, дизайнеров, архитекторов, чиновников, кто создавали эти музеи памяти как институты, и что потом, чтобы их создавать заново, придется все начинать по второму кругу. Меня очень беспокоит судьба артефактов, потому что, когда они находятся в музее, вероятность их сохранности все-таки гораздо выше, чем если они будут находиться в каких-нибудь частных руках, на складах, в антресолях, в гаражах или где-либо еще. Когда мы, например, общались с Виктором Шмыровым, директором музея 36, который создавал этот музей вместе со своей женой, ну, непокойным, к сожалению, когда музей у него уже отняли, он мне прямым текстом говорил, что да, безусловно, это произвол, кошмар и так далее, но я хотя бы спокоен, что мы спасли объекты. И даже если я сам не доживу, по крайней мере, мы этот лагерь сохранили от разрушения. Здесь само здание музея теории ГУЛАГа не имеет такой большой ценности исторической. Там не было ни одного, насколько мне известно, даже репрессированного этого здания, когда он еще был жилым. Но при этом судьба экспоната, безусловно, это то, что вызывает для меня наибольшие опасения, потому что что с ними случится дальше, непонятно. Музей может списать экспонаты в теории, если они представляют никакой ценности, и тогда их могут либо забрать сотрудники, либо просто буквально могут вынести. Но будет ли за это кто-то наказан, если они будут уничтожены? К сожалению, не знаю, а главное, что собирать аналогичные экспонаты заново, в местах лагерей и так далее, очень трудно. ГУЛАГ оставил очень мало артефактов. Многое было уничтожено сразу после закрытия лагерей. Впоследствии очень много было разрушено просто из-за изоляции. Есть вероятность того, что много артефактов просто исчезнут, а, безусловно, это часть нашего наследия советской эпохи, которое хотелось бы как-то сохранить для будущих поколений. Да, есть и другие коллекции, но музей ГУЛАГа имел большую коллекцию самых разных экспонатов, мебели и картин, заканчивая документами, фотографиями, и даже целая лагерная вышка, привезенная из рудника Днепровской, которую они после этого отремонтировали и поставили в саду памяти. Что случится с этими всеми объектами? Увы, большой вопрос, потому что заменить их часто может быть просто нечем.
16: На ваш взгляд, какие музеи текущим российским властям могут показаться также неудобны?
15: Я не хочу давать подсказку никому из ФСБ, кто будет слушать этот эфир. В данном случае не только музеи, ведь в последнее время стали массово сносить мемориальные комплексы. Сейчас только что снесли мемориальный комплекс в центре Томска, около тюрьмы НКВД. Увы, у меня есть некоторые опасения, что, видимо, следующий может быть Соловецкий камень в Москве. Против него давно уже выступает депутат Луговой, не только, что это вообще ненужная, а даже чуть ли не экстремистская символика в центре Москвы. И учитывая, что акция возвращения имен, там проходившая, кажется, правда, ФСБ очень не нравилась около здания Лубянки, и пытались сделать так, чтобы эти все акции были около Стены Скорби на проспекте Сахарова, но народ туда массово не пошел, все равно все приходили к Соловецкому камню на Лубянке. Сейчас скорее сносят в основном памятные знаки недружественных стран, как раз Томск, довольно показательная история, потому что там стояли камни как раз литовцам, полякам, латышам, эстонцам, которые как раз оказались против их воли на томской земле. Видели примеры уже, как убирали украинские камни, например, на полигоне Левашова под Петербургом. Видимо, будут дальше защищать мемориальные комплексы, возможно, польские кресты и так далее. Кроме того, был проект, скажем, у Литвы «Миссия Сибирь», когда они ездили по Сибири, устанавливали памятные места, перезахоранивали ссыльных туда людей во время сталинских депортаций. Это наибольшая, видимо, угроза сейчас, что будут сносить российские власти. Музеи в России пока остаются. Есть региональные музеи. Будут ли их переделывать в что-то другое, я не знаю, но уже факт остается фактом. Ассоциации музеев памяти больше нету, фонда памяти больше нету. Либо он будет теперь фонд памяти, но уже для Агентства Советского Народа. Здесь я вот это детали не знаю пока. Музей истории ГУЛАГа больше нет. Мемориал ликвидирован, признан экстремистской организацией. В томской тюрьме НКВД сейчас директором является бывший ФСБшник. Остаются частные музеи. Правда, частные музеи, проблема в том, что в случае, если хозяин музея перестанет им заниматься, музей может исчезнуть. Уже закрыт музей в Йошкар-Оле, еще до войны, еще в 18 году. Уже есть некоторая работа по переделыванию прошлого на Соловках, она тянется последние 10 лет. Томск уже тоже, значит, видимо, ждет некоторой информации. Им реальные комплексы будут исчезать, скорее всего, в ближайшее время. Я очень хочу ошибаться, но оптимизма у меня не так много.
16: Докторант университета «Новая Сорбонна», историк и музеолог Владислав Став был на связи с подкастом «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
17: И я, Наталья Джампаладова.
4: эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
18: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
4: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
18: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
19: Я пришел к тебе и сказал: «Мама, мне очень трудно, я хочу с тобой поговорить». И ты мне ответила: ты хочешь уезжать? Уезжай.
20: В какой-то момент я лечу вполне прямым текстом сказали, что у него выбор ехать либо на запад, либо на восток.
21: А Галич еще в это время отдавал, видимо, какие-то долги своим пеням.
19: О, когда я вернусь.
22: Привет, это Виктор Кульгалик.
17: И Полина Галуева в подкасте «Наш сосед Галич». Мы перемещаемся на полтора года вперед с событий последнего эпизода, когда Галича исключили из Союза писателей в июнь 1974 года. Именно тогда единственным вариантом для Галичей остается отъезд из СССР.
19: Меня вызвали в Комитет государственной безопасности и сообщили мне о том, что я никогда не уеду из страны с советским паспортом. Человеку, который, значит, уже так клещет и ведет такую враждебную деятельность внутри страны, не может быть выпущен за рубеж как представитель Советского Союза, и что мне предлагают, так сказать, выйти из гражданства и тогда подать заявление, и тогда, значит, мне будет разрешено покинуть страну. Вот. Я сделал это далеко не сразу, в общем, примерно месяца в 7 я после этого еще думал и нервничал, сходил с ума. Но я понимал, что, в общем, меня вынуждают к этому. И, так сказать, просто они делали все возможное для того, чтобы я пошел на этот шаг.
17: Задолго до нашего подкаста в 2015 году, когда я уезжала из Москвы, я бродила по родному аэропорту, смотря на него особым взглядом уезжающего. Иммигранты меня поймут. То есть ты пытаешься все это мысленно сфотографировать. И в плейлисте тогда у меня в том числе звучала песня «Единственная подходящая», ставшая песней этого эпизода.
23: А когда я вернусь?
17: Но в исполнении Андрея Макаревича. Простите меня за это.
22: Слушай, ну, извиняться здесь совершенно не за что. Тем более Галич в исполнении Макаревича – это совершенно нормально и правильно. В отличие от того, например, когда Галич поет какой-нибудь Сергей Шнуров или, прости господи, Александр Эвскляр.

0: А я еще хочу напомнить, что самый первый эпизод нашего подкаста мы с тобой начинали с воспоминания Галича о его детстве и о желании его отца уехать из России. И тогда мама Галича отговаривала отца от этой идеи. Давай послушаем продолжение этого воспоминания Галича из архивов «Радио Свобода».
1: Я помню, как мой отец пришел и сказал: «Знаешь, давай и мы уедем». И ты сказала: «Нет». Ты сказала: «Это наша родина. Мы отсюда не уедем. Мы попробуем здесь жить, как нам не будет трудно». И 50 лет спустя я пришел к тебе и сказал: «Мама, мне очень трудно. Я хочу с тобой поговорить». И ты мне ответила: «Я знаю, о чем ты хочешь поговорить. Ты хочешь уезжать? Уезжай. Ты по-другому не можешь». Я тебя спросил: «А ты помнишь разговор тот 50 лет назад?» Ты сказала: «Конечно, помню. Времена меняются, меняются обстоятельства. Мы должны были остаться. Ты должен уехать».
2: Да, ужасная ситуация, когда ты и оставляешь слишком много, то есть родителей, и едешь в абсолютную неизвестность. И эти же страхи и растерянность ты видишь сейчас, спустя почти 40 лет, в чатах для релокантов. Кому мы там нужны, что мы там будем делать, и почему я, дурак, не учил язык.
0: Что интересно, Полин, что именно с языком у Галича проблем как раз и не было. Вот что рассказывает об этом его подруга и соседка Ирина Роскина.
3: Галич знал английский язык. Конечно, он не говорил на нем, но пассивный запас слов у него был очень хороший. Вот просто, мне кажется, что именно перед отъездом он как раз легко и с огромным удовольствием читал «Крестного отца» Марио Пьюза. У него не было никаких трудностей в понимании каких-либо слов. И он как-то надеялся, что, может быть, вот этот пассивный английский язык он разобьет. Но все равно ему было абсолютно непонятно, чем он мог бы заниматься. Какие-то он бросал совершенно фантастические идеи, что, может быть, он мог бы преподавать.
0: Надо сказать, что помимо друзей, товарищей, мамы и брата, у Галича в СССР оставались еще и дети. Дочь Алена и сын Гриша. Алене на момент отъезда отца было уже за 30, а Гриша был маленьким, ему было всего 7 лет. Так получилось, что одна из участниц нашего подкаста, Ольга Романова, очень хорошо знакома с сыном Галича. Ей слово.
4: Знаете, я дружу с его сыном, с епископом Григорием Михновым-Вайтенг. У него же точно такой же путь. Ну, точно такой же. Человек был вполне успешным журналистом, вообще редактором «Утренней почты». Но это же центральное телевидение, как сыр в масле катался. Что ему эта протестная православная церковь, в которую не входят в РПЦ? Ну что ему эти беженцы? Ну что ему вот эта жизнь без загранпаспорта, когда вот он не хочет уезжать? И с каждым годом становится все более и более похожим на своего отца. И нос вылезает, и лоб выпирает, и упрямство это выпирает. Что заставляет? Да, характер заставляет. Мне кажется, что совесть это все-таки врожденная. Можно, конечно, в себе натренировать, и, наверное, надо тренировать. Надо, наверное, в себе это воспитывать и как-то ее обострять, протирать, чистить, наращивать, следить, чтобы как-то не болело. Но вот она по наследству как-то, мне кажется,

0: У него есть в этом смысле текст очень важный в автобиографической повести «Генеральная репетиция», когда он пишет о том, что в 60-е, ну, точнее, после 20-го съезда, естественно, то есть в 56-м и так далее, нас всех поманили, и мы как бараны кинулись на эту зеленую травку, которая на самом деле оказалась топью. Разоблачен культ личности, раскрыты лагеря, выпущены, реабилитированы миллионы человек, вроде бы. И все начинает повторяться. И начинаются процессы Синявского Даниэля, и Чехословакия, и все что угодно, и далее по списку. В какой-то момент Галичу вполне прямым текстом сказали, что у него выбор ехать либо на запад, либо на восток. Действительно, 72-й год оказался годом абсолютно трагическим, да, потому что сначала исключение из союзов, потом... начало 73-го года, смерть мамы. То есть последовательно получилось, что у него были обрублены все возможности и все перспективы жизни, собственно говоря, здесь, в Советском Союзе. Оставалась перспектива уехать на восток. И поэтому это был такой прыжок в омут вниз головой по принципу «выплыву, так выплыву».
1: Значит, когда я понял, что мой отъезд неотвратим в любом случае, то я подумал, что вот, вероятно, меня тоже настигнет, как настигало до меня многих, оказавшихся вне родной земли. Наступит тягостная болезнь, ностальгия. И я решил, что я переболею этой болезнью еще в Москве. Так в детстве, когда возникает эпидемия кори, то еще здоровых детей водят к соседским больным детям, чтобы они уже как-то раз и навсегда переболели этой болезнью и больше к ней не возвращались. Я решил переболеть этой болезнью. Для меня переболеть – это значит написать несколько стихотворений, песен на эту тему. Вот я еще, живя в Москве, написал несколько стихотворений о ностальгии. Песня называется «Когда я вернусь». Когда я вернусь, ты не смейся. Когда я вернусь, когда пробегу, не касаясь земли, по февральскому снегу, по еле заметному следу к теплу и ночлегу, и, вздрогнув от счастья, на птичий твой зов оглянусь.
2: Наш друг и коллега, журналист настоящего времени Константин Бенюмов, уехал из России в 2014 году. Сейчас он тоже вспоминает эту песню Галича.
3: Вещи, которые звучат сейчас буквально актуально, типа «Когда я вернусь», я уверен, что это то, что, в общем, многие люди, которые сейчас уехали от дома, да, и не понимают вообще, насколько это надолго, на когда, это песня, которая просто про этих людей, и, возможно, про меня в том числе. И, судя по всему, эти переживания, они очень сильные, по крайней мере, для очень многих известных людей, о чьих воспоминаниях или о чьих биографиях мы знаем, это были переживания колоссальной силы, и там, не знаю, можно говорить о Марине Цветаевой, можно говорить о Сергее Довлатове, люди в разное время абсолютно уехавшие, да, в технологически разное время, если говорить там про Цветаеву и Довлатова, это просто, да, даже технически поддерживать связь с миром, от которого ты уехал во времена Довлатова, было, наверное, сильно проще, чем во времена, там, не знаю, белой эмиграции или Цветаева, или там, не знаю, 72-го, какого угодно года. А нас уж вообще нечего говорить. Но все равно поколение за поколением, оно проходит вот эту тоску, оно очень многие люди из уехавших, они приходят к тому, что неважно, что там дома, неважно, что даже может быть, неважно, что я приеду и меня репрессируют, да, все равно вот эта тяга, вот это рвение домой, оно очень у многих есть. Поэтому моя-то, в общем, маленькая частная история, она абсолютно, может быть, и меньше релевантна, но как бы проблема, безусловно, существовала. И я думаю, что каждое поколение мигрантов, конечно, будет очень остро это переживать.
1: О, когда я вернусь!
4: Кроме, собственно, сборов, Галич успел перед своим отъездом дать 4 концерта на квартирах своих друзей. Вот так об этом вспоминает Ирина Роскина.
5: Галич еще в это время отдавал, видимо, какие-то долги своим пением. В смысле, что он ездил петь к тем, кто ему помогал в этот такой тяжелый и очень долгий, все-таки, значит, 2 года прошло, такой тяжелый период. Где-то я слышала обрывок записи одного из таких совершенно последних концертов. Там даже не было пения Галича. Это был совершенно конец этого вечера, когда такси или какая-то машина

0: для отъезда Галича уже была вызвана, но еще не пришла. И вот он сидит, просто ждет эту машину. И, в общем, он очень откровенно говорит о том, как ему страшно. Это слушать совершенно невозможно. Просто сердце разрывается. И никто не знает, что сказать. И я не знала, что сказать. И сейчас не знаю, что надо было сказать. Но какие-то женщины пытаются сказать ему, как же мы без вас, действительно, как же мы без него. Но что там будет, как это все?
1: Я даже последние 4 дня, которые мне были даны на сборы, на то, чтобы выкинуться из страны, значит, я, в общем, вместо того, чтобы устраивать такие ритуальные, традиционные поводы, я просто устроил 4 концерта. Вот 4, так сказать. Объехал всех друзей и у всех попел в домах. И вообще я, как известно, не пою. Я просто пишу стихи, которые, значит, исполняю под нехитрый гитарный аккомпанемент.
2: Это подкаст «Наш сосед Галич». Вернемся после короткого объявления.
3: Какую Россию мы оставим нашим детям?
4: Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
5: Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, и там ведут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
6: Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было бы.
7: Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будет. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать, и растить их.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
2: Это подкаст «Наш сосед Галич». Отъезд Александра Аркадьевича и Ангелины Николаевны стал событием знаковым, и, конечно, он оброс разными мифами. Если читать биографию Галича авторства Михаила Аронова или воспоминания его знакомых на эту тему, все они немного разнятся. И у нас будет версия событий от соседки и подруги семьи Галича Ирины Роскиной.
0: Очень мало времени дали на сборы до отъезда. Он разбирал вещи, как самый такой, опять же, обычный человек. Мы к этому моменту уже многие отъезды видели, как начинают срочно что-то продавать. Очень многие приходили прощаться. Что говорили, совершенно не знаю. Не было такого общего разговора. Из гостиной шла дверь в комнату Александра Аркадьевича. Это был его кабинет, и там, значит, и кушеточка была, и книжные полки, письменный стол. Вот в эту комнату он уводил всех, кто приходил прощаться, и закрывал за собой дверь. Я хочу сказать, что это было личное горе, отъезд Галича, и очень большое трагическое событие для общественной жизни.
8: Послушай, послушай, не смейся, когда я вернусь. И прямо с вокзала, разделавшись круто с таможней, и прямо с вокзала в кромешный, ничтожный, раешный, ворвусь в этот город, которым казнюсь и клянусь.
2: Когда в Европе стали появляться люди, спешно уехавшие после 24 февраля, мы, естественно, говорили о том, как справляться, и я в том числе говорила об опыте иммигрантов первой и третьей волн, и в том числе о Галиче. Но сейчас я понимаю, что это не совсем верно, ибо у нас есть волшебная палочка в виде интернета. А когда уезжал Галич, это была просто глухая железная стена, говорит журналист Маша Слоним.
9: Тогда, конечно, не было того, что сейчас у нас такая связь через интернет, то все, мы как будто и не расставались со мной, с нашими компаниями, да. А тогда все, конечно, было серьезное расставание. Не особо не переписывались, не особо созванивались, ну да. Поэтому, конечно, но с другой стороны, собирал полные залы в Париже, в Лондоне. Он выступал все-таки на «Свободе». Да, он так был вполне востребованный в каком-то смысле. Ну, господи, конечно, он довольно-таки немолодой человек уже был, когда уехал. Я знаю, как это тяжело людям вот в этом возрасте. Мне проще было, я молодая была. Конечно, но то, что его травили, то, что у него были инфаркты, то, что он болел, это мы знаем, да? Вот, так что не знаю, не знаю. Может быть, лучше, что он все-таки пожил немножко более спокойной жизнью, что ли.
10: А вот что думает на этот счет еще один участник нашего подкаста, поэт и писатель Максим Кабир.
11: Оказываясь за границей, оказываясь на чужбине, ты получаешь возможность самому формировать круг своего общения, состоящего из русскоязычных людей. То есть ты, условно говоря, сам выстраиваешь вокруг себя свою родину в том виде, в котором ты хочешь, чтобы она была. И Галич, конечно, не стал бы встречаться с подонками, мерзавцами, которым он посвятил очень много своих стихов. Поэтому очень легко представить, что та родина, которую Галич создал за рубежом, она вот такая прекрасная. Ну, конечно, для творческого человека это большая ошибка. Человек должен быть на одной волне с той темой, на которую он пишет. То есть тут надо либо переходить на язык новой страны и становиться американским поэтом Йозефом Джозефом Бродски или Владимиром Набоковым, либо, не знаю, черпать из газет, что ли, все. Но это все не то, да. То есть есть какой-то вот такой разрыв с той реальностью, в которой ты существуешь. Но, с другой стороны, я думаю, что Галич очень долго прожил в Советском Союзе. Написал очень много как поэт. Но не надо забывать, что он еще был и человеком. И как человек он должен был хотя бы какое-то время пожить, да, вот в этом, ну, просто в спокойствии, в каком-то, без вот этих вот существ, разрывающих его на части. Но чем человек ярче, чем человек больше, а уж если мы говорим о Галиче, то уж какие псы его окружали, уж какие собаки пытались высить этого великана, да, то мне кажется, что ему нужно было какое-то время от этого отдохнуть.
2: А между тем до отлета Галича остаются уже считанные часы, и мы снова передаем слово Ирине Роскиной.
0: Самолет был в половине 11-го, так что выходить нужно было рано. Я за ними зашла, выходила вместе с ними. А мать Галича была внизу с младшим сыном, с братом Александра Аркадьевича, Валерием Аркадьевичем. Но, наверное, кто-то еще из близких был, не помню, боюсь наврать. Когда мы вышли из подъезда, то Галич с Нюшей оказались в кружочке женщин. Сначала я не могла понять, что такое. Вот это действительно такой, знаете, женский круг. И потом мы сообразили, что мужчины побоялись выйти. Там буквально не было ни одного мужчины из писательских домов. И жены не побоялись, и жены они послали, и женам они велели от них передавать привет, а сами не вышли. Но это произвело большое впечатление на Александра Аркадьевича, конечно.
10: Описание этой мизансцены я слышал и читал еще в некоторых воспоминаниях. И она у меня, Полин, не выходит из головы. То есть я себе очень живо это представляю, как писательские жены вышли на улицу провожать Галича с Нюшей в эмиграцию, а их мужья, чтобы не навлечь на себя гнев начальства, стыдливо стоят за занавесками и машут им из окон, а некоторые и к окнам-то подходить не решились. Ну, одним словом, женщины здесь показали себя гораздо сильнее и достойнее, чем мужчины. Мы возвращаемся к рассказу Ирины Роскиной.
0: В каких-то воспоминаниях я читала, что у Нюши была истерика. Ее запихнули в машину. Совсем мне так не кажется, не помнится начисто. Мне кажется, что она держалась замечательно. Это был для нее полный кошмар. Все-таки она оставляла и мать, и дочь. И это было совершенно ясно, что она никогда их больше не увидит. Мать она так никогда и не увидела. Про дочь я не знаю. Мне кажется, что с Галей она тоже никогда больше не увидалась. Галя погибла очень трагически, с какой-то странной историей. Она замерзла в подъезде. Не знаю никаких деталей, но хочу сказать, что этот момент для Нюши, даже если она устроила какую-то истерику, то, боже мой, вообще все ей можно простить, понять, вообще только можно безумно пожалеть. А расселись по такси, и мне кажется, что Галич сел с матерью.
12: Я помню ее на аэродроме. Все плакали, когда прощались. Она не плакала. И кто-то ее спросил, почему же вы не плачете? Она сказала, у меня сегодня слишком большое горе. Я не могу плакать. Слишком великое горе у меня сегодня.
0: Мы приехали в аэропорт, где были такие столики, а вокруг них стулья. И мы сели большим довольно кругом. Опять у меня получается, что там был кружок женщин, а тут получился, значит, такой кружок близких людей, что это были и Нюша, и ее мать, и Галя, и мать Галича, Сахаровы там были. Никто не мог произнести ни слова. Значит, мы сидели, за нами стояли, вот буквально как бы за каждым из нас стояло по КГБшнику. Молодые такие, красивые, можно даже сказать, такие парни. А Галич не сел. Он переходил от группы к группе провожающих. Провожающих было сравнительно много. Но, опять же, это были люди из какой-то его новой жизни.
10: Одним из таких людей из новой жизни Галича был молодой тогда бард Александр Мирзоян. Вот как он вспоминает те дни. Запись концерта 1998 года, посвященному Галичу.
13: Александр Галич позвонил мне перед отъездом и сказал, что он уезжает. Мы договорились встретиться на даче у его друзей, знакомых. И он говорит: «Саша, я уезжаю». Я говорю: «Ну, мы договорились, мы встретимся». Он говорит: «Нет, я уезжаю совсем». Я сидел как раз и писал песню на стихи Бродского: «Ни страны, ни погоста, не хочу выбирать на Васильевский остров, я приду умирать». И она у меня была в совершенно другом ключе, все было по-другому. И вдруг вот этот вот звонок, это вот состояние, я посмотрел на этот текст Бродского, и совершенно у меня, так сказать, все переменилось, все поплыло в другую сторону. Я первый раз эту вещь исполнял как раз в аэропорту Александру Аркадьевичу. Было совершенно потрясающее какое-то такое мистическое совпадение, когда его очень долго досматривали, там шмонали, то есть раздевали вплоть рубашку, значит, заставили снять. Была такая очень неприятная сцена. Мы ее наблюдали, потому что в Шереметьево 1, тогда Шереметьево 2 не было, да, вот эта вот стенка таможенная, там досмотр, она была тогда стеклянная. Все сидели в самолете, и Галич уходил последний. И мы выбежали на улицу, и вот на фоне июньского неба Александр Аркадьевич шел, в одной руке гитара была, в другой шляпа. И вот он нам махал, нас тогда провожающих было там человек 20, наверное, 25. И вот эта вот последняя сцена, вот этот кадр, про который я хочу увидеть его когда-нибудь в живописи, да, вот этот вот человек по стеклянному переходу на фоне вот июньского неба с гитарой так вот махал.
8: Когда я вернусь, засвистят в феврале соловьи. Тот старый мотив, тот давнишний, забытый, запетый, и я упаду, побежденный своею победой, и ткнусь головою, как в пристань, в колени твои.
2: В 70-е годы, если ты пытался уехать за границу, тебя еще постоянно пытались стрясти какие-то деньги. И, естественно, то, что не всем выдавали документы, постоянно люди ждали годами выезда, это уже понятно. А еще и таможня не давала добро.
10: Без определенной мзды.
2: Да. Вот это и случилось с Галичами. Сначала Ангелина Николаевна, которая хоть было и лето, оделась, естественно, в шубы и во все свои украшения, но ей не все удалось вывезти. А потом настала очередь Галича, и придрались к его золотому крестику.
10: Я бы даже сказал не крестику, а кресту, потому что это был довольно большой крест, я это видел на фотографиях, он такой внушительный. И, насколько я понимаю, его подарил ему Александр Мень, когда крестил его.
2: Да, и, возможно, именно поэтому придрались, потому что сказали: у вас слишком много золота вы на себе вывозите. Галич, естественно, сказал, что я снимать крест и оставлять не буду. Началась заварушка.
10: Перепалка, очевидно, какая-то, да.
2: Перепалка-заварушка. Отъезжающие гости пытались как-то помочь Галичу. И на самом деле это, насколько я поняла, удалось только Сахарову, потому что он подошел, попытался поучаствовать в этой дискуссии, и таможенники после звонка наверх все-таки пропустили его.
10: Ну, а все люди, очевидно, ждали, все пассажиры этого рейса ждали в самолете, пока все это произошло.
2: Да, да, очевидцы говорят, что рейс задержали где-то часа на полтора, именно из-за креста этого Галича.
10: Интересный факт. А я знаешь, что, о чем думаю? Что вот эта фраза из песни, рефрен ее, «Когда я вернусь», она настолько резонирует с тем, что происходит сейчас, в нашем 23-м, 22-м году, что очень многие люди ее не просто эту песню перепевают, как мы уже говорили с тобой, в этом подкасте, и в этом эпизоде, и в других эпизодах, а многие люди уже ее используют в собственном творчестве. Вот, например, поэт Александр Дельфинов, один из участников нашего подкаста, он даже написал стихотворение, посвященное Галичу, и вот давай мы его сейчас с тобой полностью послушаем.
14: «Мне приснился Александр Галич, грустный, без гитары, у окна, за которым вроде бы Италия или, может, Франция видна. Мы молчали. Стыл пахучий кофе. Где-то вдалеке звенел трамвай. Повторялось это вновь и вновь и вновь и вновь и вновь, и у меня болела голова. Телевизор, искрами объятый, будто бы раскачивал весь дом и трещал у стенки неприятно. В этот миг снаружи за окном капли, словно камни, вдруг упали. Хлынул дождь, и, разорвав стишок, «Некуда», — сказал устало Галич. «Возвращаться некуда, дружок».
10: Итак, Галич навсегда покинул Советский Союз и начинает устраивать свою жизнь на Западе. Слово нашему коллеге, журналисту и историку «Радио Свобода» Ивану Толстому.
15: Он был на своем Олимпе. Он приехал в эмиграцию на пике. В общем, это везение, это счастливая судьба, что ему не было дано постичь нисхождение с вершины. Его нисхождение было трагическим и внезапным, незапланированным им.
12: Когда я вернусь.
2: В следующем эпизоде мы поговорим о Галиче в эмиграции и его трагической внезапной смерти в Париже. А пока слушайте нас в вашем любимом приложении подкастов, обязательно ставьте нам лайки, пишите комментарии и оставайтесь с нами на свободе. Пока-пока.
10: И на настоящем времени. Пока-пока.
16: Политика и экономика сказываются на толщине кошельков. Кто ими интересуется и что им угрожает? Как не потерять, а в идеале еще и заработать? Я, ведущий программы «Деньги на свободе» Максим Блант, расскажу вам об этом. Программа выходит в эфир по понедельникам в 18:05 и на средних волнах в 21:05 с повторениями в течение недели.

0: каким вам представляется будущее России?
1: Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужные точно.
2: Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
3: Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться, вот и все.
4: Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Говорит Радио «Свобода».
5: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
0: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
5: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
6: Безопасность или рейтинги? На фоне предельной осторожности охраны Владимира Путина ему пришлось чаще появляться на людях, выяснил проект «Фаридейли». Российские спецслужбы временно отключали часть системы безопасности Путина от интернета. Это произошло после гибели верховного аятоллы Хаменеи в Тегеране, где израильская разведка получила доступ к камерам наблюдения.
7: Говорит Радио «Свобода», показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. Владимир Путин – автор афоризмов в стиле «работать надо», а не преемников выискивать надо, отдать ему должное. В своих рабочих поездках довольно продуктивен, ну, как минимум, был. Обычно при какой-то дальней командировке он заезжал по дороге в какой-нибудь российский регион. В августе прошлого года, к примеру, собирался Путин на Аляску в гости к Дональду Трампу ловить тот самый дух Анкориджа и заодно заехал в Магадан, где с ученым видом знатока разглядывал продукцию завода по переработке и рафинированию рыбного жира «Омега-Си».
8: А это мы хотели вам наглядно показать, Владимир Владимирович.
9: Сергей Валентинович, вот, если надо столько выпить обычной миги, значит, чтобы получить такую же дозу полезных веществ, как вот в этих двух.
7: Но по пути к Си Цзиньпину в Китай во время официального визита в мае Путин заезжать в регионы не стал. Давняя традиция в последний раз соблюдалась в ноябре прошлого года. На это обратили внимание авторы телеграм-канала «Фаридейли». Были с ноября два визита в Петербург, но это не совсем считается. Владимир Путин в целом стал реже появляться на публике. Это зафиксировали и «Фаридейли», и чуть раньше издание «Проект». Но в последнее время на фоне падения рейтингов Путину пришлось активнее социализироваться. Как пресс-служба Кремля пытается найти баланс между опасениями за рейтинг и опасениями за безопасность, расскажем в нашем сюжете.
10: Владимир Путин стал чаще появляться на публике на фоне снижения своего рейтинга, пишет телеграм-канал «Фаридейли». Журналисты заметили, что в апреле и мае президент России появлялся чаще, чем за три первые месяца этого года вместе взятые. Резкую активизацию связывают с падением рейтинга. Для спасения имиджа, пишет «Фаридейли», Путин провел в мае две встречи с, цитата, «простыми людьми». Среди них первая учительница президента Вера Гуревич. В мае Владимир Путин два раза был за границей – в Китае и Казахстане. Во время поездки в Пекин Путину организовали встречу с Пен Паем, человеком, с которым российский президент сфотографировался 26 лет назад во время первой поездки в Китай. Тогда Пен Пай был еще ребенком.
11: Пен Пай, добрый день.
12: Здравствуйте, уважаемый президент Путин.
11: Я вообще вас видеть. Сразу же хочу поблагодарить журналистов, которые вас нашли. Честно говоря, для меня это большая неожиданность — встреча с вами. Я этому очень рад.
10: В то же время Владимир Путин избегает поездок по российским регионам. По данным Фариделли, с января по май российский президент выезжал из Москвы два раза и оба в Санкт-Петербург. Хотя в прошлом году за аналогичный период Владимир Путин совершил 8 региональных поездок. Ограничение рабочих визитов, говорят источники Фариделли в Кремле, вызваны соображением безопасности.
13: За первые 5 месяцев этого года Путин покидал Москву всего дважды, оба раза в Санкт-Петербург. Для сравнения, за тот же период прошлого года он совершил 8 региональных поездок. В 2024 году 14, а в 2019 году 17.
10: Государственный ВЦИОМ прекратил публиковать реальный рейтинг Владимира Путина после падения ниже 30%, заметило издание Moscow Times. Реальный рейтинг – это открытый опрос, когда респондентам предлагают самим выбрать политиков, которым они доверяют, заранее не называя Путина. Ранее заметно снизился рейтинг доверия Путину по версии ВЦИОМ, после чего социологи изменили методику опросов, сделав их частично поквартирными. В конце мая опрошенные фондом общественное мнение россияне сочли, что Путин работал хуже всего за год. Ранее издание «Проект» выяснило, госагентства с января по май стали реже писать о Путине, потому что было меньше инфоповодов. Путин увеличил перерывы в рабочих поездках до уровня пандемии коронавируса.
14: На фоне всего этого и радикального сокращения публичной активности рейтинг Путина начал падать. Падал он на протяжении нескольких недель, причем эти оценки давали государственные социологические службы ВЦИОМ и ФОМ.
10: Опасения за рейтинг конфликтуют с опасениями за безопасность. Так источники издания Financial Times рассказывают, после убийства в Иране верховного аятолы Хаменеи российские спецслужбы временно отключали часть специальной системы слежки, обеспечивающей безопасность президента Путина и его ближайших соратников, опасаясь похожего сценария. После тщательной проверки систему включили обратно. Financial Times обращает внимание, с развитием искусственного интеллекта в сфере шпионажа произошел технологический прорыв. Израильская разведка использовала искусственный интеллект в Иране для анализа данных со взломанных камер. Опрошенный Financial Times украинский хакер добавил, что камеры вокруг Кремля работают, по-прежнему уязвимы и регулярно взламываются. Примечательно, что источники Фриделли назвали высокие технологии и искусственный интеллект вторым приоритетом Путина. Он, цитата, очень активно проводит встречи по этой теме. Первый приоритет – встречи с участниками войны против Украины и вдовами погибших.
7: А в студии «Радио Свобода» поэт и писатель Дмитрий Быков. Дмитрий Львович, здравствуйте.
15: Здравствуйте, дорогие друзья.
7: У вас сейчас европейский тур проходит. Я очень рад, что мы с вами пересеклись и локацией, и графиками. И удастся обсудить и последние новости. В том числе давайте вот все-таки начнем с этой истории вокруг Владимира Путина. Напрашивается слово «паранойя». Пусть это такой скорее медицинский термин, но все же. Как-то вот она витает в воздухе уже несколько недель. Причем настолько, что вот эти вот оглядывания за спины и прочее, оно немножечко уже вызывают инсайды и в российских медиа, и в западных медиа. Раз за разом несколько историй по этому поводу были. На ваш взгляд, вообще, какие именно события к этому привели? Откуда эта паранойя? С чего все началось?
15: Началось с чудовищно огромного стола, с ковида, с культа личной безопасности, который сейчас, мне кажется, вытеснил там все остальные когниции. Он всецело сосредоточен только на личной охране. Но мне представляется, что это, в общем, не очень интересно. Простите, что я лезу в вашу повестку, у вас же свой план разговора. Но мне представляется, что Владимир Путин – это наименее интересная тема в сегодняшней России. Интересно то, что будет после него. Насчет Путина существует, по-моему, полный консенсус. Уже, кстати говоря, Роман Абрамович от его лица слетал в Лондон, в Киев. В Киев как раз поехал он с тайным посланием, а в Лондон поехал Зеленский. Но мне представляется, что сейчас судьбу Владимира Путина решает не он сам. Решает его окружение, которому непосредственно адресуется Зеленский. Решает Киев, решает Запад. А сам Владимир Путин все, что может, уже сделал. Он привел Россию в совершенно безвыходный тупик, не извел ее до таких параметров, которых у нее не было никогда. И интеллектуально, и культурно, и духовно она значительно ниже всех возможных отметок. И поэтому интересно говорить о том, что будет после Путина и как конкретно настанет это после. А в остальном он классический стареющий диктатор, который находится сейчас вот на треке Салазара, на том пути, когда ему уже будут печатать отдельную газету.
7: О том, что будет после, кстати, в принципе, я тоже с вами хотел поговорить. Но давайте тогда сразу перейдем к этому такому заочному, ну, в некотором смысле, диалогу Путина и Зеленского. Было письмо от Зеленского к президенту Украины, в числе прочего, я напоминаю нашим зрителям, что он в очередной раз предложил Путину личную встречу. Но тут подключились так называемые дипломаты со стороны России. Господин Небензи, это постпред России при ООН, он назвал вообще провокацией это все. Господин Лавров, который министр иностранных дел, назвал это все, обвинил вообще Зеленского в том, что он невежливый человек, поскольку
6: поскольку он личное письмо продемонстрировал всему миру и вроде бы как тоже намекал на некоторую провокацию. Но благо хоть не ударился в исторические воспоминания, хотя они там тоже на пару десятков лет назад ушли. Вот как вы думаете вообще, почему в медийное поле были вброшены еще и дипломаты, которые должны были как-то подчеркнуть позицию Путина, которую тут уже и так озвучил на недавнем форуме в Петербурге?
15: Ну, они почему себя бросили в медийное поле? Понятно, они в какой степени не являются ни адресатами письма Зеленского, они совершенно не субъектны. И если кому-то Зеленский обращается, то исключительно к Путину. Почему он это делает публично, тоже понятно. Он хочет показать не подобострастный, не просительный, а скорее требовательный, диктующий тон. Коль скоро Зеленский принимает решение о разрешении парада в Москве, наверное, он может обратиться к Владимиру Путину с указанием на возраст. Да, это все вообще очень напоминает горе от ума. Опомнитесь, вы старики! Понимаете, да, приличное лето вашим летом. А пафос этого письма очень простой. Войны заканчиваются лидерами, которые представляют свои народы. Войны заканчиваются мужчинами. Как Пересвет с Челубеем вот вышли на поединок, таким образом мы можем встретиться, и, ну, как, собственно, предлагал еще Гектор Ахиллу или Агамемнону, решить судьбу Троянской войны в личной встрече. Если ты мужчина, если ты лидер, если за тобой стоит твой народ, давай разговаривать. За мной мой народ стоит. Более того, Зеленский о необходимости такого разговора говорил еще 8 марта 2022 года. Говорит, давай сядем за нормальный стол, но только не за этот огромный, а за нормальный, и поговорим как мужчина с мужчиной. Если ты мужчина. Если ты не мужчина, давай тогда исходить из этого. На это письмо очень трудно было ответить адекватно, потому что капитан КГБ всегда проигрывает капитану КВН. Понимаете, это совершенно очевидно. Два Владимира, два капитана, но, разумеется, у Зеленского риторика поставлена гораздо профессиональнее. Ответ Владимира Путина – ответ обиженный, риторически неубедительный и, самое главное, показывающий с предельной наглядностью, что никакого мира, никаких переговоров, никакой соревновательности он не хочет. Он хочет, чтобы Владимир Зеленский приехал в Москву, встал на колени, поставил ногу Владимира Путина себе на голову и сказал: «Берите Донбасс, а если хотите, то все». Этого не будет. Владимир Путин прекрасно это понимает. Но поскольку он готов только принимать капитуляцию, и никакие другие форматы его не устроят, по всей вероятности, главная цель письма Владимира Зеленского – это лишний раз продемонстрировать обеим странам соотношение их лидеров.
6: Ну, а поскольку публичная риторика несколько противоречит тому, что вы говорите, что он все прекрасно понимает, что же это, отрицание или это политический ход, попытка поднять немножечко очков в случае переговоров и так далее?
15: То, что он понимает, понимаете, он же, что называется, опытный политик, и, естественно, он видит ситуацию, которую он завел. Но ему никоим образом нельзя поссориться с электоратом, ему нельзя, как он полагает, унизиться. Ну, я читаю сейчас вот этот курс лекций про Гарри Поттера в этой поездке. Ведь Вольдеморт тоже все прекрасно понимал. Но риторику свою он продолжает. Именно потому, что Вольдеморт физически не может попросить прощения. Вольдеморт не может совершить ретардацию, не может отступить, не может перестроиться. У Вольдеморта выбора нет. Вольдеморт, или как его называют в России, Вабан-де-Морт, он действительно, как это не ужасно звучит, обреченная фигура. И более того, то, на что он обречен, мы все понимаем, так долго трясти ядерным оружием и практически не иметь успеха со всеми конвенциональными вооружениями, так долго обстреливать Киев и ничего не добиться, это означает загнать себя в единственно возможную ситуацию. Помните, есть такой анекдот, да, когда старик приезжает в родной город, это вообще еврейский анекдот, почему вы в таком зрелом возрасте решили совершить алию или паломничество? Я решил умереть на родине предков. Ну? Знаете, когда вы все время говорите про ядерное оружие, вам в какой-то момент могут сказать: ну, ну давайте, ну что уже, давайте в конце концов, ну мы уже все поняли, мы уже боимся, давайте. И поскольку риторически у Владимира Путина не осталось других ходов, кроме запугивания, а все окружение постоянно повторяет эту мантру: мы будем защищаться любыми средствами, мы имеем право защищаться любыми... Ну! И вот, я думаю, отчасти Зеленский имеет и цель создать новую точку напряжения, спровоцировать новое ускорение, потому что к ускоренному развитию России в ее нынешнем состоянии не готова. Принимать решения, серьезные и важные решения, не готова. Это был локомотив, который готов был медленно ехать еще по кругу лет 20, как бы не больше. Но поскольку Владимир Путин решил форсировать события и развязать маленькую победоносную войну, надо помнить, что для режима в убывающем тренде, в нисходящем тренде, маленькая победоносная война становится радикальным ускорителем конца.
7: Ну, как раз в одном из дальних интервью вы сказали, что война с Украиной, она, по вашим ощущениям, закончится до конца года, причем даже...
15: Мне хотелось бы так думать, сказал я. Я не даю конкретных прогнозов, потому что все помнят только один мой прогноз. Я сказал, что я надеюсь, процентов 70 на это даю, встречать Новый год на эхе Москвы. Я его и встретил на эхе Москвы, но в Тбилиси. Разумеется, я буду еще неоднократно встречать его на эхе, где бы оно ни было. Но... Люди забывают, что были у меня и другие, как правило, сбывающиеся прогнозы. Эту войну я предсказал, и аннексию Крыма, и провал летнего контрнаступления. Я не берусь ванговать, когда закончится эта война. Я вижу, что эта война выдохлась, потому что Россия действительно сделала все, что могла. Она может бомбить мирные города Украины неограниченно долго. Победить она не может, запугать она не может. Поэтому тут, вероятно, остается громко хлопнуть дверью. Как мы знаем из Льва Щеглова, предельная цель всякого маньяка – уничтожить себя. Если они действительно рассчитывают громко хлопнуть дверью, это геббельсовская формулировка, то, вероятно, ближе к этому Россия не подходила еще никогда.
7: Но при этом Путин планирует очень даже и надеется жить очень даже долго, по крайней мере. Помните, эта история, как все они обсуждали, как можно жить до 150 лет, выращивать органы на других животных и так далее. Да, то есть, как будто бы немножко не стыкуется это с его
15: публичными планами. Он искренне надеется, что эта риторика произведет наконец впечатление, все забоятся. Более того, вот это еще очень интересный момент. Он надеется, что все признают моральную правоту России. Ведь она защищает традиционные ценности, архаику. Она как бы лидер глобального юга, она антизападная или ничего подобного. На самом деле нет. Глобальный юг совершенно не хочет, чтобы Россия его возглавляла и не верит в нее. Но как бы то ни было, Владимир Путин действует сейчас ровно по пушкинскому стихотворению. «Пора, мой друг, пора». Покоя сердце просит. Идут за днями дни, и каждый час уносит частичку бытия, и мы с тобой вдвоем предполагаем жить и глядь, как раз умрем. То есть для него, по всей видимости, главная надежда – это продлить свою жизнь до бесконечности и запугать всех свидетелей. Но, к сожалению, наши намерения не всегда совпадают с результатом.
7: Но Россия воспринимает это сна, я поддерживаю ваши статуи.
15: Это не сон. Россия находится в тяжком морке. Конечно, вообще-то Россия все понимает. Там в России подавляющее большинство людей в курсе. Но я прекрасно понимаю и мотивы их стокгольмского синдрома. Они искренне понимают, что если сейчас перестанет существовать опричный режим, который там последние 6 веков правил, начнется что-то совсем новое, а новизна людей пугает бесконечно. Они думают, ну, Путин, ну, хорошо, ну, потерпим, ну, как-нибудь вырулим. Понятно уже, что Путин ведет страну к тотальному поражению и, более того, к распаду, к развалу, скорее всего. Но инерция все еще сильнее. И вот еще, понимаете, вот главный, наверное, российский парадокс. Конечно, между Путиным и народом пропасть. Но эта пропасть ничтожна на фоне действительно гигантской трещины между Россией и остальным миром. Именно поэтому всегда Россию можно возбудить ресентиментом, подсунуть ей польское восстание, подсунуть ей Украину в качестве главного врага, сказать, что мировая война и мы осажденная крепость. То есть внешняя война – это такой безупречный, до сих пор отвлекающий подлый прием. Как только в России осознают, что главный ее враг сидит внутри страны, более того, в Кремле, а к этому осознанию дело близко, видимо, и популярность войны упадет довольно резко. Но пока еще большинство считает, да, война плоха, да, это ужасно, но мы должны закончить его победой, потому что как же иначе? Бывает иначе, потому что если страна фашизируется, она должна признать, восстановив себя против всего мира, она подписала своей опричнине смертный приговор.
7: Ну, к слову, о том... об этом вот попытке осознать реальность внутри России в плане настроения. Вот недавний концерт Макса Коржа в Стамбуле.
16: десятки тысяч людей из разных совершенно стран. На одной вот танцплощадке оказываются флаги Украины, России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, других стран. Огромный плакат «К черту политику», это я ласково перевожу с английского, там немножко другое слово. Крики «Нет войны», в конце концов, мы тоже видели в соцсетях. И вообще какое-то такое настроение, что «Ах, боже мой, это же как в 2018-м, как вот в районе Манежной и Никольской улицы». Вот это вот дружба народов, счастье, радость и так далее. Это ли не демонстрация того, что все-таки как минимум молодые люди, как минимум аудитория Макса Коржа, она настолько устала от войны, что она вот готова это выкрикивать в любой такой юрисдикции, где это точно не воспринимается законом?
15: Понимаете, какая штука? Устали-то они устали. Но они до сих пор не понимают, что даже если война закончится, прежняя реальность не наступит. Она разрушена бесповоротно. И это слава богу, потому что эта стабильность была стабильностью настила на болоте, зыбкой гати, которая вздыхала, дрожала, хлюпала. Но никакой стабильностью там не пахло. Я совсем не хочу вернуться в предвоенное время, потому что в предвоенное время было полно тревожных ожиданий, взаимного отвращения. Сейчас, наоборот, рассеянная Россия, она гораздо более солидарна. Я езжу по Европе, встречаю везде, ну, как будто вот полное ощущение, что я иду от Арбата до Никитской. Я на каждом шагу встречаю людей, которые раньше мне попадались навстречу, и я вижу, что мы стали друг другу как-то гораздо нежнее, гораздо, что ли, деловитее, солидарнее. Вообще рассеянная Россия мне нравится больше, чем страна, объединенная кровью и почвой. Вот надежда на то, что будет как раньше, которая есть у кого-то, но мне она совсем не присуща, это надежда ложная, как раньше не будет. Но зато посмотрите, какая свежесть, какое озоновое чувство при мысли о том, что не будет больше этого четырехтактного цикла, революция, заморозок, теперь застой, не будет больше этой опричнины, не будет вечного русского конфликта Родины и Истины. Начнется новая страна. Разве это не пахнет озоном? Вот эта мысль меня, честно говоря, греет и вдохновляет.
16: А как это будет выглядеть, вот эта страна?
15: Ну, это я так далеко я заглянуть не могу. Я только подозреваю, что первое, что Россия должна сделать, это полностью отменить свою нынешнюю пенитенциарную систему и по возможности упразднить тюрьму. Потому что любая тюрьма в России будет превращаться, к сожалению, в пыточный застенок. Нужно что-то новое. Понимаете, нужно миру предложить что-то, чего еще никто не делал. Вот как превратилась там в свое время русская революция в один из главных русских брендов. И все стали молиться на русскую революцию, на русский прогресс. Она очень быстро была захвачена реваншистами. Она превратилась в русский реванш, в сталинизм, во что угодно. Но в 20-е годы озоном попахивало еще, да, каким-то грозовым. Значит, я думаю, что сейчас есть и Россия предложит миру новую образовательную систему, не основанную на опросах и на контроле, или новую тюремную систему, при которой тюрьмы не будет вообще, а, скажем, всех преступников будут экспортировать в другие страны, которые умеют обращаться с тюрьмой, которые могут сделать из тюрьмы не вечное Лефортово, не кресты. Или предложить какую-то концепцию лечения или перевоспитания, не знаю, любую нерепрессивную концепцию. Потому что лишение свободы – это инструмент растления. Вот если Россия предложит миру новую концепцию, мир увлечется, пойдет за ней, возникнет дискуссия. А если Россия будет по-прежнему цепляться за свое прошлое, надо сказать, уже полностью выродившееся, уже просто демонстрирующее, ну, все формы зомби, все формы полного рождения. Если это будет очередной повтор, то я боюсь, что и самим россиянам, и их ближайшим соседям станет хуже всего, станет смертельно скучно. Когда страна вызывает только смертельную скуку, я думаю, она начинает быть отвратительна самой себе.
16: А может, какие-то примеры таких стран? Вот, может быть, наоборот, сколько это есть, то самое отсутствие движухи, о которой Владимир Путин теперь периодически говорит, по попытках подцепить такой молодежный слэм.
15: Движуха разная бывает. Движуха же совершенно не обязательно связана с войной. Я, наоборот, думаю, что самая трудная жизнь в стабильных странах, как говорил Марья Васильевна Розенова, самая страшная смерть от скуки. Мне кажется, что глубокая депрессивность как раз западноевропейской культуры в последнее время, она именно с тем и связана, что здесь люди как перестали ставить себе ослепительные глобальные задачи. Максимум того риска, который они могут себе позволить, это довольно примитивная, довольно пошлая философия Марин Ле Пен. А некоторый тупик общественной мысли, отсутствие дерзаний, некоторое нежелание радикально ломать мир. Вот 68-й год, наверное, это было ужасно, но тем не менее, это был все-таки колоссальный взлет вдохновения. Когда мы смотрим с вами фильм «Мечтатели», когда мы смотрим «Восстание парижской синематеки», когда мы видим баррикады или там студентов комитета «Францесс», которые захватили это все, мы понимаем прекрасно, что это левачество, что там портреты Мао Цзэдуна на баррикад, но мы понимаем и то, что все-таки это общественные дискуссии, дуновение свежего ветра. А я думаю, что Европа пересобирается сейчас вокруг Украины. А Украина не боится дерзать, все время придумывает что-то новое. И даже снова с памятника Булгакову для меня это скорее повод к масштабной общественной дискуссии, которая там немедленно началась, а вовсе не к каким-то тоталитарным проявлениям. Я думаю, что постепенно Европа, а потом и весь мир, будет пересобираться вокруг Украины, потому что Украина сейчас живет как бы в таком уже посмертном пространстве. Она перестала бояться чего бы то ни было. И значит, дверь в будущее перед ней открыта шире всего.
16: 68-й год вы упомянули, мне вспоминается вот эти «Будьте реалистами, требуйте невозможного» от Жана-Люка Годара. И моя мысль идет дальше в Канны, откуда он избежал. Ну, не избежал, он приехал в Париж, крича там со сцены о том, что это правда, крайне это... важно вернуться в Париж и поддержать студентов, которые начали...
15: Совершенно верно, да, это правда, как Годару было бы, да, Аркадий Годар. Годару слабо было сформулировать эту мысль, это или Кон-Бендит, или кто-то еще из левых философов. По-моему, Кон-Бендит, будьте реалистами, требуйте внимания, это хороший лозунг. Понимаете, вот мне сейчас все говорят, отменить тюрьму невозможно, переформулировать пенитенциарную систему невозможно. Сделать Россию нерепрессивной невозможно. Так будьте реалистами, требуйте невозможного. Пока вы разбегаетесь на 1.5 метра, вы прыгнете на 1.20 м. Чтобы прыгнуть на 1.5, надо разбегаться на 2. Понимаете, надо ставить себе фантастически амбициозные великие задачи. Если их нет, зачем мы живем? Зачем мы рожаем детей? Мне в свое время Юрий Шевчук сказал замечательную фразу. Везде ото всех слышу. Молодежная культура умерла, рок-н-ролл умер, а будущее умерло, авангард. Ребята, вы зачем детей плодите? Я перед своими детьми, которые со мной, кстати, путешествуют, здесь у меня старший сын в Риге, младший со мной ездит, я перед ними чувствую ответственность, я должен им придумать что-то интересное. А может быть, они сами мне придумают что-то интересное. Понимаете, это страшнее, скучнее русского циклического повтора, который вырождается уже третий век подряд. Не может быть ничего. Попробуйте прорвать этот замкнутый круг. Мне когда-то Сью Таунсенд, великая британская писательница, сказала: от отсутствия исторической воли Россия воспроизводит в истории свой календарный год. Ничего нет скучнее этой природности. Лето, осень, зима, весна. Порвите круг, потому что все христианство имеет своей целью разорвать цикл и создать прямую, ну, как шар и крест у Честертона. Я надеюсь, что одно из главных свидетельств бытия Божия – это его сохраняющийся интерес к миру. Мы должны ему показывать что-нибудь нескучное.
16: Ну, в Канны я почему хотел вообще перейти? Успех Андрея Звягинцева там на фестивале. И вот эта дихотомия, уехавшая, оставшаяся, она как будто бы напрашивается в нашем с вами разговоре, учитывая, как вы упомянули, людей, которые встречаются по эту сторону границ. Тут такой вопрос, было ли неизбежно вот это разделение, во-первых. Во-вторых, остается ли влияние русской культуры в эмиграции, на ваш взгляд, хоть сколько-нибудь определяющим, опять же, учитывая Гран-при Канн?
15: Я не видел картину. Верю, что не Пронченко, она, наверное, хорошая. Тут видите, какая вещь. Принципиальная новизна ситуации в том, что осуществился прогноз Ленина. Ленин сказал, если верить Горькому, кто перетянет всех архимедов на свою сторону, тот и перевернет землю. Если мы перетянем, мы ее перевернем. А если не мы, то, значит, вот так будет. Простите, что я все время провод поправляю, но он выскакивает из уха, это, видимо, от избытка чувств. Так вот, понимаете, сейчас принципиально новизна ситуации в том, что проект существует не в России, а за ее пределами. Тогда, в 20-е годы, когда Россия раскололась на уехавших и оставшихся, был какой-никакой, наверное, во многих отношениях кровожадный, кровавый, но, тем не менее, красный проект, модернистский. Россия использовала свой модерн для того, чтобы разрушить прежнюю систему, а новый построить не сумела. В результате теперь, в последней итерации, когда уже какие-то зомби восстали из ада, гении уехали, а таланты остались. Уехали Сорокин, Акунин Чертишвили, Улицкая, Букша, лучшие издатели, организаторы процесса, Гаврилов, Рушадзе, уехали лучшие музыканты, Гребенщиков, Нойс, Монеточка. Шевчук продолжает там оставаться героически, я им восхищаюсь, но тоже он выступает большей частью за рубежом. Иными словами, поменялось соотношение. Раньше Пастернак говорил, здесь дует ветер в России, ветер больших идей, а в Берлине все затхлая скука. И Шкловский повторял то же самое. Сейчас, в общем, наоборот. Сейчас именно рассеянная Россия, освободившаяся от диктата крови и почвы, демонстрирует и гораздо больший уровень деловитости, и гораздо больший уровень взаимопонимания. Я тут грешным делом написал такой стишок недавно, да? Ни стычки, ни ссоры уже не нужны, всем поровну пепла хватило. Гораций с Овидием стали нежны, когда появился Аттила. Я детям оставлю не ржавую жесть, а всю без изъяну планету. Отечество славлю, которое есть, но трижды которого нету.
16: Это был Дмитрий Быков в прямом эфире. Спасибо. На Радио Свобода. Я благодарю вас за то, что побывали с нами в прямом
15: эфире. Спасибо. Приходите, вы еще можете
16: успеть на вечер. Действительно. О новых событиях завтра в это же время вам расскажет мой коллега Артем Радыгин. Понаблюдаем, например, за исчезновением главы Центробанка. Например, такая довольно-таки внезапная, возможная тема наша с вами на завтра. Уважаемые зрители, на этом на сегодня все. Это была программа «Лицом к событию». До свидания и будьте свободны.

0: Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора.
5: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек, «Культурный дневник». Возвращается ли Средневековье, мир бесправия, пыток, рабства и самоуправства феодалов? Этот вопрос висит в воздухе, и на днях я видел, как отвечает на него знаменитый бельгийский художник и режиссер Ян Фабр. Он сделал обновленную версию своего нашумевшего в начале века спектакля «Я – кровь». Актеры на сцене постоянно напоминают о том, что в 2024 году мы вернулись во времена Брейгеля и Босха, эпоху суеверий и безграничной жестокости. Идею о возвращении в новое Средневековье несложно подтвердить примерами из российской действительности. Во Франции в издательстве «Сорбонна» в коллекции «Томас Дат» выходит книга историка и социолога Дины Хапаевой «Террор и память. Опричненный сталинизм в путинской исторической политике». Эта книга о том, как прославление Ивана Грозного и сталинизма используется кремлевским режимом для обоснования новых политических репрессий и имперского реваншизма. Российские власти целенаправленно прививают обществу особое восприятие истории, основанное на памяти палачей, которое принижает масштаб репрессий и страдания жертв, одобряет и оправдывает зверства прошлого, считает Дина Хапаева. При этом неожиданно востребованными оказываются персонажи именно средневековой российской истории – Иван Грозный и его опричники. Этот курс на Средневековье используется пропагандой для легитимизации представлений о нормальности террора как метода правления. Дина Хапаева рассказала «Радио Свобода», что при этом не считает верной идею о том, что Средневековье повторяется.
6: «Меня очень давно интересовали, как используются неомедиевальные готические аллюзии в путинской пропаганде. В 2007 году у меня вышла книжка, которая называлась «Готическое общество. Морфология кошмара», в которой я обращала внимание на то, какие уродливые черты, напоминающие средние века, как они появляются именно такие готические, потому что мне глубоко чужда идея о том, что Средневековье повторяется. Эта идея дорога многим коллегам, которые пишут о том, что Россия не приемлет модерность или что Средневековье вот возвращается в Россию. Мне все эти идеи кажутся глубоко странными. Такая историческая эпоха не может повториться. Как Гераклит говорил, в одну и ту же воду нельзя войти два раза. Вот воду истории повернуть вспять невозможно. Мы просто называем средневековыми все уродливые черты современности, которые радикально противоречат тому, как мы привыкли себе представлять демократическое общество. Но ситуация, в которой мы говорим, что да, это средние века, да, Россия возвращается в средние века, любимая, кстати говоря, идея Дудина, Коровьева, Проханова. Они бы все желали бы и мечтали бы вернуться, и хотят, и считают, что это главный проект для России – это вернуться в ее же собственные средние века. Это абсолютная идея абсурдная. Она абсурдна потому, что нет никакой возможности повторить то, что было в Средневековье, даже если бы они приложили там вместе с Путиным к этому огромные усилия. На самом деле то, что происходит, это с помощью образа Средневековья, с помощью вот этой идеи, что да, мы опять вернулись в Средневековье, происходит оправдание того страшного социального неравенства и рабства, которые играют такую огромную роль в современной российской социальной структуре. Экономическое неравенство, социальное неравенство, рабство, которое существует в путинской России, вот чтобы их оправдать, чтобы создать какую-то рамку, которая бы их оправдывала, вот они придумывают эти средневековые аллюзии.
5: Идеологи из Борского клуба считают опричнину бесценным национальным опытом и уроком истории, который следует усвоить современным политикам. Идея сплочения вокруг самодержца ради спасения истинной православной веры и России от Антихриста занимает в их мышлении такое же основополагающее место, как и в доктрине Царебожия. Их проекты объединяют уверенность в позитивной роли террора. По мнению Дугина, опричнина есть вечный и всегда присутствующий в русском сознании архетип, который может быть активирован в поворотные моменты русской истории, напоминает Дина Хапаева. Какую задачу ставят перед собой те, кто воспевает времена опричнины?
6: Задача двойная, то есть тройственная. С одной стороны, оправдать то, что существует сейчас, вот это колоссальное, жуткое неравенство имущественное, социальное, которое есть. С другой стороны, и складывающуюся, так вот подспудно формирующуюся структуру, которая глубоко не соответствует, опять же, демократическому обществу, когда вот человек, который принадлежит какому-то социальному слою, не имеет права на юридическую защиту в нужном объеме, не имеет права на какие-то материальные блага в этом обществе. Но есть еще два элемента, которые страшно важны. Первый элемент – это империя. Потому что какие бы ни были, значит, все эти, весь этот Петербургский клуб теоретиками замечательными, они, тем не менее, очень хорошо понимают, что демократическая Россия и идея империи плохо уживаются вместе. Они бы хотели изменить социальную структуру для того, чтобы добиться восстановления империи. Ну и, так сказать, пойти в завоевание дальше. И это вторая, как бы, часть вот этой вот три единые задачи. Оправдать социальное неравенство имущественное, воссоздать.

0: Объясняю, смотрите, вот великая была держава, да, тот империю начинал строить, этот второй, значит, ее уже таки построил, восстановил. И вот для того, чтобы империю восстановить, общество должно быть сословным и управляться террористическими методами. То есть государственный террор – это то, без чего вот эта конструкция не работает. Они это прекрасно понимают, но не говорят.
1: Послушаем отрывок из книги Дины Хапаевой «Террор и память. Опричнины и сталинизм в путинской исторической политике».
2: Путинизм – это режим нового типа. Попытки проецировать на него старые модели, например, фашизм или советский коммунизм, могут только помешать нам понять его суть. В путинизме нет социалистических аспектов советского режима, его эгалитарных догм, патриархального государства и идеологии, ориентированной на будущее. Единственный проект будущего, который Кремль предлагает России, это реконструкция империи и возвращение в средневековое прошлое. Исследователи спорят о том, можно ли считать путинизм специфической формой фашизма. Трудно отрицать, что между ними есть некоторые черты сходства, в том числе культ вождя, культ силы, агрессивная внешняя политика, государственный террор, гностические верования и ностальгия по средним векам. Как мы уже видели, некоторые из кремлевских идеологов испытывают нескрываемую тягу к фашизму. Желание назвать путинизм фашизмом, разумеется, можно понять, поскольку те, кто поддерживает эту точку зрения, хотят, чтобы путинизм признали преступным режимом. Хотя преступность путинизма трудно отрицать. Фашизм – не единственный преступный режим в истории. Один из современных примеров такого рода дает ИГИЛ. Причем у путинизма и ИГИЛ тоже есть много общего. Например, в российское законодательство постепенно проникает страстное стремление ультраправых подчинить нормы повседневной жизни средневековому домострою. В 2017 году Путин утвердил законодательную поправку о декриминализации некоторых видов домашнего насилия. Другая черта сходства – усиление роли политического православия в общественной жизни и репрессиях против сообщества ЛГБТ. Группа «Вагнер», детище путинизма, возможно, подражала ИГИЛ, когда выпустила неподтвержденную видеозапись казни захваченного в плен предателя Евгения Нужина, которому размозжили голову кувалдой. Жуткое напоминание о публичных казнях с использованием бензопилы, которая устраивала ИГИЛ. Однако у путинизма есть важные черты, отличающие его от фашизма. При всей своей ностальгии по средневековью фашизм содержал модернистскую составляющую и предлагал проект будущего, стремясь, как и коммунизм, создать чудовищное общество нового типа. У национал-социализма тоже была своеобразная социалистическая составляющая. Его российская теория обещала пангерманское благоденствие, к которому предполагалось прийти через завоевание всего мира, уничтожение евреев и цыган и порабощение славянских народов. Фашисты в большинстве своем считали себя атеистами и не были склонны к религиозному мессианству. Хотя Муссолини поддерживал хорошие отношения с римско-католической церковью. У тысячелетнего рейха не было никакой мессианской атрибутики. Для Кремля же, напротив, имеет большое значение православное мессианство, и в его политике памяти русская православная церковь и ее секты играют жизненно важную роль. Еще в меньшей степени можно считать путинизм повторением средних веков или возвратом к средневековой структуре общества, независимо от того, служит ли политический неомедиевализм Кремлю для манипулирования общественностью, или же кремлевские идеологи искренне верят в собственную пропаганду и хотят вернуться в средневековую Русь. В любом случае, это не означает, что Россия возвращается в средневековье. Средневековые аллюзии, доминирующие в российском публичном пространстве, не столько проясняют, сколько маскируют внутренние механизмы постсоветского общества. Они подменяют анализ постсоветских реалий идеей о том, что средневековье возвращается. Путинизм не имеет ничего общего с отсылками к средневековым рыцарям в блестящих доспехах или феодальному обществу сословий, хотя пособники Путина и любят такие возвышающие средневековые метафоры. Как я говорила в других работах, путинизм скорее представляет собой общество беспредела. Сложное современное общество управляется путинской кликой, состоящей из структуры ФСБ и организованной преступности. Она контролирует большинство сфер деятельности государства, как свои частные владения. Путинизм – это режим, в котором нет юридической системы, защищающей рядовых граждан от насилия властей. Извращенная память о терроре – самый важный элемент преемственности между СССР и постсоветской Россией. Эпизоды террора, которые так и не были проработаны и осознаны как преступления, принимают новое обличье в российской повседневной жизни. Историческая память зоны, советской и постсоветской, тюремно-лагерной системы, которую путинизм поставил себе на службу, формирует постсоветскую

0: советскую моб-мемори и укрепляет память палачей. В отличие от нацистских лагерей, которые, как и сам нацизм, существовали в течение нескольких лет, советские лагеря возникли вместе с большевистским режимом. Они существуют и по сей день, хотя их теперь называют колониями. За 70 лет советской власти через них прошли в качестве заключенных или охранников миллионы человек. Зона была органической чертой советского социализма, даже после официального упразднения ГУЛАГа, и неотъемлемой частью жизненного опыта трех поколений советских и постсоветских людей. Как отмечает Хлевнюк, лагерная культура, разносимая миллионами бывших заключенных и охранников, распространилась по всей стране и затронула все советское общество. Лагеря точно отражали черты породившего их общества. Один и тот же подневольный труд, от которого старались отлынивать, одних и тех же тупых и преступных бюрократов, одну и ту же коррупцию, одно и то же злобное пренебрежение человеческой жизнью. Не случайно заключенные называли советскую жизнь за пределами лагеря «большой зоной». С момента создания ГУЛАГа большевики практиковали содержание политзаключенных вместе с закоренелыми уголовниками. Эта практика используется и в нынешней России. Советский режим считал уголовников социально близким элементом. Возможно, не в последнюю очередь потому, что и сами большевики изначально представляли собой полууголовную организацию, частично финансировавшуюся за счет экспроприации экспроприаторов, или, проще сказать, вооруженного грабежа. Тесные связи с преступным миром, власть террора и агрессивный империализм – вот главные черты, объединяющие путинизм с большевиками и советской властью. В советских лагерях профессиональным преступникам, приговоренным к тюремным срокам для перевоспитания, позволялось навязывать свои уголовные порядки остальным заключенным, тем самым помогая охране управлять лагерной системой. Политические заключенные занимали самый нижний этаж этого кастового общества. Незабываемое описание этого порядка вещей оставил Варлам Шаламов.
1: В этом аду только урки живут сравнительно хорошо, с ними считаются, их побаивается всемогущее начальство. Они всегда одеты, сыты, поддерживают друг друга. Интеллигент-заключенный подавлен лагерем. Все, что было дорогим, растоптано в прах, цивилизация и культура слетают с человека в самый короткий срок, исчисляемый неделями. Аргумент спора – кулак, палка, средство понуждения – приклад, зуботычина.
0: В течение советского века, как удачно назвал его Моше Левин, советская зона выработала свои собственные нормы отношений между людьми, руководствующиеся исключительно садизмом и культом силы. Даже после краха коммунистического строя постсоветские тюрьмы сохранили дух, пропитанный террором советской системы. Многие тюрьмы и лагеря продолжали работать в тех же местах без перерывов и уж точно без каких бы то ни было улучшений, как это описала в своей знаменитой монографии о ГУЛАГе Энн Эпплбаум. При Путине зона превратилась в господствующую матрицу социальных отношений, нормализовав псевдокастовую структуру общества. Анализируя черты сходства между зоной с ее похожей на мафиозную социальной организацией и раннефеодальными племенными структурами, выдающийся археолог Лев Клейн, описавший свой опыт узника совести в 1980 и 1981 годах, заключает: «Эта лагерная воровская стихия оказала огромное воздействие на всю культуру нашей страны. Политические репрессии путинского режима, опасно соскальзывающего все ближе к тоталитаризму, реанимировали давнюю традицию государственного насилия. Искусственно выстроенная постсоветская моб-мемори поддерживает это социальное вырождение и способствует ему». В 2006 году, когда эта социально-культурная система только начинала складываться, я назвала ее «готическим обществом». Масштаб постсоветского неравенства подозрительно напоминает те утопические и антиутопические художественные произведения и неомедиевальные памфлеты, которые мы рассматривали в этой книге. Российские оппозиционные СМИ, политические аналитики и исследователи сходятся во мнении о том, что Россией управляют несколько семейств из ближнего окружения Путина, образующие мафиоподобную организацию, что порождает крайнее имущественное неравенство. Хотя отсутствие достоверной статистики чрезвычайно сильно затрудняет рассуждение о социальной структуре постсоветского общества, кое-какую информацию о появляющихся практиках и общественных отношениях можно извлечь из сообщений в СМИ. По некоторым оценкам, большей частью национального богатства владеют от 1 до 3% населения. Для сравнения, в США аналогичный показатель составляет 42%. Усиление неравенства и укрепление диктатуры, обманувшие заветные надежды на посткоммунистический переход к демократии, приводит к проникновению в русский язык средневековой терминологии. Однако и это не означает, что в Россию вернулось средневековье. Более того, приложение средневековых концепций к постсоветским реалиям служит лишь историзацией и нормализацией усиливающегося социального неравенства, путинской автократии и политических репрессий. Например, термин «сословие», использующийся в официальных документах и процедурах, отражает то, насколько серьезно путинский режим воспринимает политический неомедиевализм как способ легитимизации социального неравенства и несправедливости. В нескольких судебных делах, о которых сообщали российские СМИ, полицию называли социальной группой или сословием. Путин назвал сословием российских бизнесменов, а бывший директор ФСБ Николай Патрушев, ныне секретарь Совета Безопасности, называл своих чекистов «новым дворянством». Шедшую в России перед войной борьбу за привилегии между ФСБ, полицией и армией, которую освещали, хоть и отрывочно, российские новостные издания, красноречиво называли столкновениями сословий. Газета «Ведомости» писала: «Обособление отдельных каст внутри правящего класса и его отделение от остального населения приближают и возвращают Россию к феодальным и советским порядкам». Разумеется, подельникам Путина приятнее считать себя феодальными сеньорами, чем обычными бандитами. Государственным чиновникам, по-видимому, нравится называться «людьми-государевыми». В то же время привлекательность неомедиевальных самоопределений для элиты отразилась в использовании средневекового слова «холоп», как называют себя теперь рядовые граждане. Обиходное употребление этого слова выражает, с одной стороны, ощущение социальной несправедливости и отсутствие равенства перед законом, очень сильное в постсоветской действительности. С другой стороны, оно свидетельствует о распространенности пренебрежительного отношения к тем, кого считают низами общества. Российская позиция по отношению к рабству претерпела значительную трансформацию от признания рабства и крепостной зависимости социальным злом до терпимого и даже одобрительного отношения к ним.
2: В книге «Террор и память» Дина Хапаева напоминает о том, как зарождалось увлечение средневековьем.
3: К сожалению, это явление абсолютно международное. Ни до чего они сами не додумались. Неомедиевализм, то есть колоссальная популярность всего, что связано со средними веками, на Западе возникает примерно в 90-е годы. Возникает она благодаря двум причинам. Первая и главная самая причина – это кризис демократии, который именно в конце 90-х годов начинает очень сильно давать о себе знать. Под кризисом демократии, то, что я конкретно имею в виду, это не то, что распадаются демократические институты. Я не имею в виду, что демократия обречена. Нет. Люди перестают верить в ценность демократии. Вот что происходит. Мы сейчас живем на, в общем, вполне значительном пике этого кризиса, к сожалению.
2: Разочарование в демократии вызывает желание отыскать утраченный Эдем в далеком прошлом.
3: В глобальном вот таком масштабе появилось представление о том, что, ну, если время не течет вперед, если в будущем нас ждет катастрофа, то, ну да, надо посмотреть назад и вообще постараться туда вернуться, в это милое, очаровательное средневековое прошлое. И, конечно, это связано отчасти с кризисом демократии, потому что начался поиск альтернативной модели. И до демократии что у нас было? У нас было средневековье. Начинается идеализация средневековья. Есть еще один момент. У меня как бы есть второе направление моих, так сказать, исследований, которые связаны с насилием в популярной культуре. И вот это вот вторая часть этой составляющей. Потому что одновременно в 80-е, 90-е годы очень сильно возникает культ насилия в популярной культуре в западной. И я это связываю с вот этой вот тоталитарной вселенной в значительной степени потому, что целый ряд философских и эстетических направлений, ну, для философии это будет то, что в Америке называют French theory, это французская теория, объединяет целый ряд направлений: структурализм, постструктурализм, деконструкцию и франкфуртская школа, с другой стороны, они вместе стали говорить о смерти человека. Разочарование в гуманизм коренилось в этой концентрационной вселенной, что если люди способны на такое, ну какого черта иметь с ними дело? К несчастью, оказалось так, что Аушвиц для западных людей, ну для нас ГУЛАГ, конечно, хотя ГУЛАГ оказался гораздо более для нас опосредованным, но Аушвиц просто дал представление о том, что можно делать с людьми. То есть, чего нельзя делать с людьми, но что с ними делали? Я думаю, что, с одной стороны, импульс садизма, который оттуда пошел, а также, как у Сталина, после победы нацистской Германии пошел импульс антисемитизма. А здесь, с одной стороны, вот этот импульс садизма, а с другой стороны, на философском таком эстетическом уровне отрицание человека как ценности. Мои коллеги, особенно коллеги-медиевисты, мне постоянно возражают, что ну как же так, ведь вот именно в средние века, благодаря христианству, складывается образ человека, который, значит, представляет собой ценность и так далее. Ну, только одна сторона средневековья. То, что берут из этого образа средневековья, они называют это «the new dark age». То есть все, что просветители в средневековье отворачивались от этого с отвращением, пытки, унижение человека, к человеку как к червю земному, который там никакой ценности по сравнению с высокими религиозными идеалами и является инструментом для достижения не пойми чего. Все вот это и пытки в особенности, средневековые пытки. Мрачная сторона средневековья, она стала удивительно привлекательной в этой связи, вот на этом именно философском и эстетическом фоне. И вот эти два глобальных процесса, которые до сих пор на Западе, они не превращаются в политические проекты в значительной степени.
2: А начиналось все с романтической фантазии писателя Хораса Уолпола.
3: Если мы посмотрим на историю того, ну, то, что тогда называли медиевализмом, как он появился, ведь он рождается в Англии, мы точно знаем дату, в 1764 году. Уолпол пишет «Замок Отранто». Это первый готический роман. И одновременно он, поскольку он лорд, и денег у него немерено, он строит себе на так называемом Strawberry Hill замок. С нуля строит, ничего там не перестраивает, с нуля строит замок, который должен выглядеть так, как по его представлению выглядели средневековые замки. Наполняет его всякой утварью, которая только что свеже для него изготовлена. Чистая его фантазия о том, какое оно должно быть.
2: Дорогу от романтического поместья графа Уолпола до московских кино- и телестудий оказалась весьма извилистой. Дина Хапаева подсчитала, что за 20 путинских лет было создано более 130 фильмов и телесериалов, так или иначе представляющих российские средние века в положительном свете.
3: Я думаю, что когда 20 лет простые люди, которые не обременены никакой суперкритической культурой, когда они на протяжении 20 лет включают телевизор и видят пропаганду неомедиевального общества, пропаганду Ивана Грозного, когда им объясняют, ну, слушайте, вот то, что вам в школе говорили, это вообще фуфло, ерунда это все, да? На самом деле Грозный был отличный, святой, верующий царь, который просто хотел, чтобы Россия была империей, сильной державой. Но самое главное не это. Самое главное состоит в том, что им пытаются такого нарратива, то есть он существует, но до рядового зрителя телевизора его доносят в виде образов. Бесконечные фильмы, которые спонсированы. Я сделала базу данных этих фильмов. Там получается, что они получали раз в две недели неомедиевальный контент. Это не просто контрпропаганда, это то, что называется политикой памяти. То есть каждый русский человек, и не русский, каждый житель этой самой чудесной родины – знает слово «опричнина». Благодаря тому, что это знание уже у людей есть, у них есть какие-то смутные представления о том, что вот это было с нами. Тот самый факт, что в сознании это присутствует, позволяет этой памятью манипулировать. Одна из главных целей моей книги – было показать, что эта политика памяти была абсолютно целенаправленной. Потому что там в западных новостях у нас, вот поставили памятник Ивану Кузьмину, вот еще там что-то сделали такое, ха-ха-ха. Я видела свою задачу в том, чтобы показать, что на протяжении 20 лет была абсолютно целенаправленная кремлевскими вот этими вот соратниками. И что вот этот процесс на протяжении 20 лет наполнял идею Ивана Грозного, опричнины, как бы смещал представление о том, как это явление люди помнят.
2: На «Волнах свободы» вы слушали выпуск программы «Культурный дневник». Историк Дина Хапаева рассказывала о своей вышедшей во Франции книге «Террор и память. Опричнины и сталинизм в путинской исторической политике». С вами прощаются продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.

0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
2: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
3: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
4: Очень осторожно.
5: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
6: Я не употребляю информацию.
7: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
8: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
9: Иностранные агенты – это наши друзья.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
0: Спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах Радио Свобода и на основных платформах подкастов.
10: Говорит Радио Свобода.
1: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
10: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.

0: Говорит Радио Свобода, у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, сегодня вторник, 9 июня. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. ВСУ нанесли удар по мосту, соединяющему аннексированный Крым с оккупированной частью Херсонской области. В Балашихе в результате подрыва автомобиля погиб один человек. Предположительно, это генерал-лейтенант армии России. Израиль после требования Дональда Трампа согласился временно не обстреливать Иран. Также сегодня.
1: На стене дома завис неразорванный российский дрон «Молния».
0: Херсон под постоянными атаками российских FPV-дронов. Репортаж фронтового корреспондента телеканала «Настоящее время» Бориса Сачалка. Мост в районе поселка Чингар, соединяющий оккупированную часть Херсонской области с аннексированным Крымом, вчера был вновь поврежден в результате удара украинских беспилотников. Движение по мосту перекрыто. Назначенный Россией глава оккупированной части Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что на подлете к мосту были сбиты более 20 БПЛА. Мост через Чингарский пролив считается одним из ключевых сухопутных маршрутов в Крым, в том числе для снабжения российской армии. В конце мая Главное разведывательное управление Министерства обороны Украины сообщало, что участки трассы между оккупированными Бердянском, Мелитополем и Джанкоем находятся под огневым контролем операторов украинской военной разведки. Удары украинских беспилотников привели к дефициту топлива в Крыму. В магазинах начинает ощущаться нехватка некоторых видов продуктов, на которые возник ажиотажный спрос, и товаров первой необходимости. Из-за ударов по железнодорожной инфраструктуре задерживается прибытие поездов. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков вчера провел параллель между отсутствием бензина на заправках в Крыму и ажиотажем с исчезновением гречки в Москве в прошлые годы. Давайте вспомним, как пару лет назад в Москве и других крупных городах нашей страны скупали гречку, в то время как никакого дефицита гречки не было. Вот иногда подобные эмоциональные действия и приводят к искусственным ситуациям, сказал Песков. А вот что о целях очередного удара по Чингарскому мосту говорит независимый военный эксперт Юрий Федоров.
2: Цель достаточно простая, как мне кажется, показать всем, в том числе и московским деятелям, что блокада Крыма вполне возможна. Ну, для начала топливной блокады Крыма. Известно, что в Крыму дефицит топлива, и люди, в общем, недовольны. Ну, это можно понять, потому что ездили на автомашинах, а теперь, значит, автомашину нужно ставить на прикол. Конечно, все будут недовольны. Особенно недовольны будут те российские туристы, которые с дуру поехали отдыхать в Крым, и теперь не очень понятно, как они оттуда будут выбираться. Топлива нет, значит, нужно добираться правдами и неправдами, его получать, добираться до большой земли, значит, ну, куда-то, видимо, либо уже через Керчь на Таманский полуостров, либо через Перекоп и Армянск куда-то в Херсонскую область, но там тоже вполне возможно, что с топливом отнюдь не блестящая ситуация. Это, естественно, вызывает массу вопросов российской верхушки, и, я думаю, не только верхушки, но и среди обычного, так сказать, у обычного обывателя. Но как же так возможно? Мы же вот уже почти победили, мы вот слушаем Путина, Путин говорит, что все хорошо, все в порядке, а тут вот, видите, какие-то такие неурядицы происходят. Но это все, конечно, нервирует Кремль, тут слов нет.
0: Мнение независимого военного эксперта Юрия Федорова. Время свободы. В подмосковном городе Балашиха в микрорайоне Авиаторов сегодня примерно в половине шестого утра при подрыве автомобиля марки BMW X3 погиб один человек, находившийся за рулем, сообщил Следственный комитет. Согласно этому сообщению, в автомобиль было заложено взрывное устройство. Оно сработало после пуска двигателя и начала движения. Очевидцы взрыва пытались помочь водителю, но он скончался на месте. Вот что в интервью телеграм-каналу «Шот» рассказал один из очевидцев. Он был представлен как Гусейн.
3: Сын его машины выбежал, огнетушитель достал, побежал к водительской двери, потушил. Ну, что-то огонь поменьше сделал. Открыл дверь, вытащил водителя на метров 10, оттащил. После того, как вытащил, второй взрыв был. Вот такой небольшой, но нормальный.
0: Свидетель взрыва автомобиля также добавил, что раненый хрипел, но ничего сказать не смог. Личность погибшего сегодня человека к моменту записи этого выпуска «Времени свободы» официально не называлась, однако несколько телеграм-каналов сообщили, что это предположительно 62-летний генерал-лейтенант армии России. Как отмечает издание агентства, дом, рядом с которым произошел взрыв, находится всего в 350 метрах от дома, где была подорвана машина генерал-лейтенанта Ярослава Москалика, заместителя начальника главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил России. Это произошло в апреле прошлого года. Москалик в результате взрыва скончался на месте. Вы слушаете «Время свободы». Российские войска в ночь на вторник атаковали Харьковскую область дронами и ракетами. В Чугуеве погибли не менее 3 человек, еще 3 ранены. В Харькове при обстреле пострадали 15 человек, в том числе 2 детей. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о массированном ударе по городу. Глава Харьковской областной военной администрации Алексей Негубов уточнил, что врачи оказали помощь 3 детям, среди них годовалый мальчик. Один из беспилотников попал в многоэтажный жилой дом. Жертв удалось избежать лишь чудом, написал мэр Харькова Игорь Терехов. В Днепропетровской области при российских обстрелах пострадали 3 человека, а Херсон, который некоторое время находился в оккупации, а потом был освобожден в результате контрнаступления ВСУ, сейчас постоянно подвергается атакам российских FPV-дронов, перелетающих через Днепр. Из Херсона репортаж фронтового корреспондента телеканала «Настоящее время» Бориса Сачалка.
4: Это прибережные районы Херсона, они считаются самыми такими опасными. И местные рассказывают, что российская армия с недавних пор начала использовать тут новую тактику. Они просто выжигают высотную застройку города.
5: В этом доме погиб один человек. К сожженной квартире приезжают Оля и Сергей с дочерью. Здесь до сих пор много детей.
6: Сначала вот наверх были, а потом они начали стрелять, куда попало.
7: Именно расстреливать.
5: Да. Одежда, которая чудом не сгорела, обувь, тапочки. Все это пара теперь пытается вывести из квартиры. Дроны российской армии залетают в Херсон партиями по 10-15 штук. Каждую атаку нужно пережидать.
1: Просто чтобы вы понимали, какая ситуация тут с дронами. Вот на стене дома завис неразорванный российский дрон «Молния».
5: С видом на застрявший дрон режут фанеру для разбитых окон коммунальщики.
8: Ну да, а что делать?
9: Дело привычки уже.
10: Вон деревья нас спасают.
5: Вы по деревьям достали?
10: Да, да.
5: Это сбивает?
10: Это сбивает.
5: Ага.
10: Это он где-то летит и где-то сбивает.
5: Нам нужно сейчас прерваться.
10: Ну, не надо.
5: Ты еще далеко, не слышно звука, да?
10: Мы когда уже, он уже рядом, когда слышно, когда он жужжит, когда он идет на посадку, у него меняется звук. Все идет только на ухудшение ситуации.
8: А, ну, удачи вам.
10: Ничего хорошего не предвидится.
8: Я не с вами.
10: Пока у нас через речку наши соседи.
5: Херсон традиционно разделен зонами. Красная, желтая и самая безопасная – это зеленая зона. Так вот, тенденция последних недель в том, что даже в ранее относительно безопасных районах становится очень громко.
11: Это была, можно сказать, молния. Молния, потому что как раз весь взрыв произошел вот на вот этой груши. Газовую плиту всю раскуролесили. Вот холодильник поблетало, все его раскубашило.
5: Жанна живет в районе, куда раньше эвакуировались жители Херсонского побережья. Здесь до сих пор работают супермаркеты, шумят базары, с недавних пор шумят и дроны.
11: Тут так гудят вот эти дроны, как будто это такое впечатление, знаете, как вот, знаете, как вот рой комаров. 6 мая было 950 дронов на Херсон, а вот уже вот это, вот на этой неделе уже было 990 дронов. Представьте, в Херсон запускает это сколько. Это когда говорят, на территорию Украины полетело 650 дронов, и наши силы ЗСУ их сбили. Понимаете, это ничего. Да. А то, что на Херсон уже летит по 1000 дронов на один город Херсон.
5: Тем не менее, Жанна восстанавливает дом.
11: Меня запугать, наверное, невозможно, потому что я родилась в этом городе.
5: Даже в прибрежных районах города до сих пор остается много людей. Ходят под деревьями, сидят на лавочках, а в сожженных квартирах закрывают окна фанерой и меняют замки на дверях.
7: местах.
9: Ну, конечно, закрывать же нужно. Пока до ремонта еще дело не...
7: Вы думаете, дойдет дело до ремонта?
9: А, это уже не от меня зависит. Думаю, верю, да, верю. Ну, а что же остается нам делать? Верить и ждать.
5: Именно поэтому Херсон активно закрывается антидроновыми сетями. Это просто километры антидроновых таких туннелей по всему городу. В основном ими закрывают основные автомагистрали города. На небольших же улочках приходится прятаться под кронами деревьев.
0: Из Херсона передавал фронтовой корреспондент телеканала «Настоящее время» Борис Сачалко. Между тем, на очередном заседании Совета безопасности ООН постоянный представитель России Василий Небензя потребовал от руководства ООН осудить, как он заявил, военные преступления, совершенные Украиной в Старобельске, в Луганской области, где было обстреляно здание колледжа, и в Енакиево, в Донецкой области, где удару беспилотника подвергся пассажирский автобус. Небензя также обвинил президента Украины Владимира Зеленского в нежелании вести мирные переговоры, вспомнив при этом недавнее письмо Зеленского президенту России Владимиру Путину с предложением лично встретиться и обсудить пути окончания войны.
12: Требуем от генерального секретаря ООН решительного осуждения преступлений, совершенных боевиками режима Зеленского против мирных граждан в Старобельске и Енакиево. Замалчивание, словесная эквилибристика и уход от прямой оценки преступлений ВСУ равносильны поощрению политики террора против гражданских лиц. Не можем не прокомментировать так называемое открытое письмо Зеленского президенту России Путину, которая является отнюдь не мирной инициативой, а неуклюжей провокацией, призванной закамуфлировать предпринимаемые Киевом отчаянные попытки сорвать любые переговоры по поиску путей урегулирования конфликта. Под видом призыва к диалогу и рассчитывая получить нужный ему медийный эффект, Зеленский лишь повторяет старые угрозы и пропагандистские клише. Такие недобросовестные маневры, да к тому же откровенно сшитые белыми нитками, не только не приближают мир, но лишь подтверждают недоговороспособность окопавшейся в Киеве ненацистской шайки.
0: Это был постпред России в ООН Василий Небензя. Отвечая Небензе, представитель Украины Андрей Мельник заявил, что независимых объективных данных о случившемся в Старобельске и Енакиево нет, и что обвинения в адрес Украины беспочвены. Мельник также напомнил, что мощь российских ударов по украинской гражданской инфраструктуре и мирным жителям с каждым месяцем усиливается, и призвал страны международного сообщества действовать вместе, чтобы остановить российскую агрессию. Мельник также обратился к союзникам Украины с просьбой срочно и многократно увеличить поставки средств ПВО для защиты от атак российских ракет и беспилотников.
13: С начала июня жестокость российских атак на мирное население вновь установила новый мрачный рекорд по числу жертв и разрушений. В ночь с 1 на 2 июня Российская Федерация провела одну из самых масштабных и разрушительных комбинированных воздушных атак против Украины с начала полномасштабного вторжения. Всего было задействовано 729 боевых средств, в том числе 656 беспилотных летательных аппаратов и 73 ракеты. Среди них 33 баллистические ракеты «Искандер-М», 27 крылатых ракет, 5 ракет «Калибр» и 8 гиперзвуковых ракет «Циркон», самых смертоносных. Масштаб и состав этого удара указывают на преднамеренную попытку подавить противовоздушную оборону Украины и нанести городским районам максимальный ущерб. Основным направлением атаки снова стал Киев, который пострадал от наиболее тяжелых последствий за последние годы. В столице погибли по меньшей мере 7 человек, около 80 получили ранения, в том числе дети. Украина призывает наших партнеров увеличить поддержку, особенно в области противовоздушной обороны, как минимум в 10, а лучше в 20 раз. Наиболее эффективный способ защиты невинных жизней сегодня – это обеспечение Украины достаточными возможностями перехватывать ракеты и беспилотники, которые Россия запускает против наших городов. Сегодня, а не завтра, не в следующем месяце, не в следующем году.
14: Not next year.
0: Это был представитель Украины в Совете Безопасности ООН Андрей Мельник. Президент Украины Владимир Зеленский, как я уже рассказывал, в воскресенье и в понедельник встречался в Лондоне с премьером Великобритании Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. По итогам этой встречи было принято совместное заявление с призывом к России остановить боевые действия на нынешней линии боевого соприкосновения и начать мирные переговоры. Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя это заявление, дал понять, что Россия начинать переговоры с участием европейских стран не намерена.
14: Британия, Франция и Германия вместе с Зеленским подписали некий документ о стратегической поддержке этого режима, о подготовке к развертыванию стабилизационных сил, ну, иными словами, оккупационных сил на том, что останется от Украины после конфликта, договоренность о том, что Украине будут поставляться дополнительные дальнобойные вооружения для того, чтобы бить по российской территории, в том числе бить вглубь российской территории. Я не знаю, как на этом фоне можно о каких-то переговорах говорить. Наверное, всем надо серьезно отнестись к тому, что сказал президент Путин, отвечая на вопросы в ходе Петербургского международного экономического форума. Сейчас все зависит не от переговоров, а от действий наших героев на фронте.
0: Это был министр иностранных дел России Сергей Лавров. Владимир Зеленский вчера сообщил о, цитата, «очень позитивном разговоре со спецпредставителями президента США Стивом Уиткофом и Джаредом Кушнером». По словам Зеленского, он проинформировал Уиткофа и Кушнера об имеющихся у Киева данных о том, на что, цитата, «настроены в Москве». Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что в Москве всегда будут рады принять американскую делегацию и что в Кремле знают о контактах Уиткофа и Кушнера с украинской стороной. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 9 июня. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Президент США Дональд Трамп заявил, что предупредил премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху о возможных последствиях дальнейшей эскалации конфликта с Ираном. «Я сказал ему: Биби, ты должен быть очень осторожен в своих действиях, потому что очень скоро можешь остаться один на один против Ирана», рассказал Трамп. По словам президента США, во время телефонного разговора, состоявшегося 7 июня, он просил Нетаньяху не отвечать на ракетные удары Ирана. Позже, как утверждает Трамп, израильская сторона уведомила Вашингтон о готовящейся ответной операции против Ирана, но уже на позднем этапе. А как сообщает BBC, Трамп позвонил Нетаньяху, когда израильские ракеты уже были запущены в сторону Ирана. Вот как разногласия между Израилем и США, стремящимися как можно скорее достигнуть мирного соглашения с Ираном, прокомментировал американский вице-президент Джей Ди Венс.
15: Послушайте, у Израиля и США, безусловно, много общих интересов. Однако существуют и вопросы, по которым наши интересы расходятся. Президент здесь предельно ясно обозначил позицию. У Израиля есть свои цели, но главная цель Соединенных Штатов в отношении Ирана заключается в том, чтобы не допустить появления у Ирана ядерного оружия. Благодаря событиям последних месяцев и, если смотреть шире, последних полутора лет, нам удалось создать условия, при которых, как считает президент, и я думаю, что он прав, можно добиться долгосрочного урегулирования иранской ядерной проблемы. Израилю это может нравиться или не нравиться, но мы убеждены, что такой подход отвечает интересам Соединенных Штатов Америки. Поэтому мы продолжим двигаться в этом направлении, поскольку именно для этого президент был избран американским народом. Именно так мы должны действовать, чтобы надлежащим образом служить интересам граждан США.
0: Это был американский вице-президент Джей Ди Венс, фрагмент его интервью телеканалу Fox News. А Беньямин Нетаньяху выступил со специальным обращением, в котором подтвердил, что Израиль не будет наносить удары по Ирану, по крайней мере, в течение ближайшей недели, если Иран тоже полностью откажется от ударов по Израилю. При этом Нетаньяху твердо заявил, что Израиль ответит, если Иран нарушит эту договоренность. Ситуацию, при которой Израиль подвергается обстрелам из Ирана или из Ливана и не отвечает на них, премьер Израиля назвал абсолютно неприемлемой.
16: Иран и Хизбалла хорошими и пам.
13: Иран и Хизбалла слабы, как никогда, мы сильны, как никогда, но наша борьба с ними пока не завершена. За последние 24 часа Иран и Хизбалла попытались навязать нам новую реальность, и эта реальность, на мой взгляд, недопустима и неприемлема. Они думали, что могут стрелять по Израилю с ливанской иранской территории, и что мы не будем действовать в ответ. Такого никогда не происходило и не произойдет. Не при мне. Как я это делал на протяжении десятилетий, я твердо отстаиваю наше право действовать против нашего врага. Мы поступили так же и сейчас. После того, как Хизбалла обстреляла наши территории, я поручил Цахал нанести удары по террористическим целям в Бейруте и уничтожить там боевиков Хизбаллы. Мы это сделали. После того, как Иран атаковал Израиль, я дал указание атаковать военные и экономические объекты по всему Ирану, и мы это тоже сделали. Сейчас боевые действия на этом фронте остановлены, потому что после того, как мы ударили по террористическому режиму в Тегеране, он прекратил нападать на нас. Если террористический режим совершит ошибку и снова на нас нападет, мы ответим силой. Это был фрагмент обращения премьер-министра Израиля Бенямина Нетаньяху. Дональд Трамп же вновь заявил, что надеется, что новой эскалации войны удастся избежать, и что соглашение с Ираном, исключающее продолжение иранской ядерной программы в военных целях, вскоре будет заключено.
17: Они обменялись ударами и теперь через меня договорились остановиться. Мы находимся на завершающем этапе заключения очень хорошей сделки, которая ни в коем случае не допустит ядерного оружия и так далее. И пролив откроется немедленно. Он откроется сразу после подписания, что может произойти через 2-3 дня. Мы очень близки к заключению очень хорошей, сильной и мощной сделки. Если мы начнем бомбить, что мы можем сделать очень легко, если захотим, мы потратим еще 2-3 недели на бомбардировки, и у них ничего не останется. Но пролив будет закрыт месяцами. Если мы будем бомбить, как вы понимаете, погибнет много людей. Это нужно кому-то? Мне нет. У нас будет подписанный документ, который будет даже мощнее, чем бомбардировка.
13: Это был президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. И последняя тема. Председатель КНР Си Цзиньпин завершил свой первый за 7 лет визит в Северную Корею. Визит состоялся на фоне резкого укрепления в последнее время военных, экономических и политических связей Пхеньяна с Россией, что приносит северокорейскому режиму немало выгод. Си Цзиньпину был устроен роскошный прием. Его приветствовали сотни тысяч людей на улицах и в залах заседаний. Были вывешены огромные портреты китайского лидера, приветственные надписи на китайском языке. Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Пхеньян я обсуждаю с китаистом Алексеем Чигадаевым. Почему Ким Чен Ын наверняка был очень рад принимать председателя КНР, это, в общем-то, более или менее понятно. На ваш взгляд, зачем Си Цзиньпину понадобилось ехать в Пхеньян впервые за 7 лет?
18: Да, действительно, это очень важный момент. Формально повод есть, и он достаточно валидный, давайте скажем так, чтобы у нас не было никаких теорий заговора. Это 65-летие подписания договора о добрососедстве, поэтому мы понимали, что Си Цзиньпин так или иначе в этом году поедет в КНДР. Плюс мы видели, как за несколько недель до этого китайские чиновники уже летали в КНДР, и до этого министр иностранных дел господин Ван И также летал в КНДР. То есть мы видели, что подготовка ведется, и мы понимали, что Си Цзиньпин действительно отправится в КНДР. Почему так долго не ехал? Мы все уже забыли о ковиде, но был ковид, были ковидные ограничения как внутри Китая, так и внутри КНДР. Были очень серьезные ограничения. Потом фокус был смещен на внутреннюю политику, было действительно не до того. И вот теперь действительно тайминг очень удачно совпал. После визита Владимира Путина в Китай, после визита Дональда Трампа в Китай, я думаю, Си Цзиньпин решил, что это действительно удачный тайминг, удачный момент, чтобы убить несколько зайцев вот одним визитом. Продемонстрировать внешней аудитории, что у КНДР есть большой брат, большой покровитель, большой партнер Китай, и позиция Китая имеет значение. Продемонстрировать важные идеологические связи между партией коммунистической Китая и трудовой партией Кореи. И в том числе поговорить с Северной Кореей, уже, возможно, напрямую, какие у них возможны проекты в рамках экономического, торгового и военного сотрудничества.
13: Интересно, а как в Китае воспринимают нынешнее укрепление связей между КНДР и Россией? Вы упомянули о том, что Си Цзиньпин приехал в Пхеньян вскоре после визита Владимира Путина, после вот этих встреч на высшем уровне. А как вы считаете, насколько важное место вот это сотрудничество заняло в переговорах Си Цзиньпина и Ким Чен Ына?
18: Об этом действительно говорят, но в рамках расширения инфраструктурных проектов. Когда мы говорим о политике, о политическом взаимодействии, здесь никакого тройственного союза не может быть, потому что у Кореи, у Китая и у России абсолютно разные внешнеполитические цели. Здесь не очень понятно, а что три страны, что три политических режима авторитарных могут вместе делать. В экономическом плане тоже не очень понятно, потому что у России и КНДР свои экономические взаимоотношения, у России и Китая свои экономические взаимоотношения, и эти связи тоже не бьются. При этом там не нужно все-таки забывать о том, что 98 примерно процентов северокорейского экспорта и импорта, всего товарооборота – это Китай. В худшие годы 95%. То есть Россия там важного места все-таки не занимает. То есть это, да, диверсификация корейского экспорта и импорта, но не нужно заблуждаться, там нет разбивки, допустим, Китай 50%, Россия 40%. Нет, такого нет и близко. Возможно, проект, который мог бы обсуждаться, это специальная экономическая зона, это раньше называлось, но теперь это просто вот проект по реке Туманная, Туманган, потому что Китаю хотелось бы получить доступ к реке Туманной для того, чтобы был прямой доступ к Японскому морю. Сейчас, вот, кстати, в июне Россия и КНДР должны открыть автодорогу через реку Туманную, но вот это тот проект, который мог бы быть интересен трем странам. Интересен ли он КНДР и России? Здесь тоже большой момент, потому что они, я думаю, справедливо боятся экспансии Китая дальнейшей. Возможно, поэтому проект так и не развивается на протяжении последних нескольких десятилетий.
13: Вы наверняка видели видеокадры приема Си Цзиньпина в Пхеньяне, как его приветствовали тысячи людей с флагами, дети, портреты огромные, надписи на китайском языке. Как вы считаете, это производит впечатление на нынешнего китайского лидера? Я имею в виду вот именно председателя КНР. Насколько ему приятно, что его вот так принимают?
18: Я думаю, здесь действительно важно подчеркнуть, что в первую очередь это встреча двух партнеров по идеологии. То есть если вы откроете пресс-релизы с китайской стороны, пресс-релизы с северокорейской стороны, там будет написано, встретились секретарь ЦК КПК, либо КПК просто Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин, запятая, председатель КНР. И то же самое для Ким Чен Ына. То есть сначала это руководитель партии, запятая, потом уже глава государства. То есть встретились два представителя одной идеологии, две родственные партии их руководители. То есть вот это очень подчеркивается в китайском контексте. А что касается церемониала, я думаю, здесь все должно было, давно было согласовано. У северокорейцев не так много государственных визитов извне, чтобы мы могли это сравнивать с какими-то другими визитами. Ну вот, да, был Владимир Путин не так давно, но тем не менее это можно сравнивать, да. Но здесь, я думаю, на Си Цзиньпин это, конечно, не производит никакого впечатления, он давно к этому привык, он много путешествует по миру, сейчас, конечно, меньше, но он требует, я думаю, этого уровня, который был продемонстрирован в Северной Корее. Это вот те самые китайские церемонии, которые должны быть, потому что иначе это заметят. Здесь северокорейская сторона проявила свою лучшую сторону с точки зрения церемониала. Все улыбались, все были счастливы, были лошади белые, все было хорошо.
13: Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Северную Корею мы обсуждали с китаистом Алексеем Чегодаевым. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Лина Ширяева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
19: Студия подкастов «Радио Свобода».
20: Говорит «Радио Свобода».
19: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».
20: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
19: YouTube-канал «Радио «Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос. Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио «Свобода», «Свобода.орг», «Сибриал.орг» и «Севриал.орг», воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение «Радио «Свобода» в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
2: Вы слушаете «Радио «Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио «Свобода». Интервью военного эксперта Анатолия Храпчинского журналисту телеканала «Настоящее время» Ксении Соколянской. Прошел саммит GlobSec, неправительственной организации, которая занимается проблемами мировой безопасности. Среди обсуждаемых вопросов было в том числе усовершенствование общеевропейской системы противовоздушной обороны, которая должна противостоять российским ракетам и дронам в случае, если Россия начнет удары по европейской территории. Вскоре после окончания саммита стало известно о российском беспилотнике, который упал в Румынии на жилой дом в городе Галац в ночь на 29 мая. Пострадали 2 человека. Румынские власти подтвердили, что дрон был российским, одним из десятков беспилотников, выпущенных в ту ночь по Одесской области Украины. Российский президент Владимир Путин на пресс-конференции 29 мая в Астане усомнился в этом, предположив, что беспилотник мог быть украинским. Он отметил, что расследование сможет установить истину, если румынская сторона передаст обломки. 31 мая президент Румынии Никушор Дан, ссылаясь на данные обследования обломков БПЛА, написал, что специалисты пришли к однозначному выводу, что речь шла о российском ударном беспилотнике «Герань-2». По словам Дана, техническая экспертиза уже готова. Президент Румынии снабдил свой пост фотографиями. Он отметил, что на обломке видна надпись «Герань-2», а о том, что это именно беспилотник этого типа, свидетельствует технический анализ других обломков. Заявление Путина президент Румынии не комментировал. В работе саммита GlobSec, где обсуждалась в том числе коллективная оборона стран Европейского Союза при угрозе атак беспилотников, принимали участие многие украинские эксперты. Их опыт войны против России оказался чрезвычайно ценным. Украинский военный эксперт Анатолий Храпчинский был гостем саммита GlobSec. В интервью телеканалу «Настоящее время» он рассказал о проблемах создания общеевропейской ПВО и о том, почему она пока не справляется с дронами. Вопросы ему задавала Ксения Соколянская.
21: Анатолий, мы с вами разговариваем в Праге. Вы буквально только что закончили участвовать в специальном закрытом мероприятии форума GlobSec, где, как я понимаю, обсуждались риски и вызовы и задачи европейской ПВО. Как развивались события в предыдущие несколько дней? Власти Эстонии сообщили, что впервые сбили беспилотник в своем воздушном пространстве. Потом в нескольких регионах Литвы была воздушная тревога из-за угрозы беспилотников. Кажется, риски для европейской ПВО очевидны. Вопрос, что насчет задач и готовности европейской ПВО к этим рискам и вызовам?
22: Якщо відверто, європейська ПВО не готова.
23: Если честно, европейское ПВО не готово. Давайте начнем с того, что классическая система противовоздушной обороны строилась против больших самолетов, против ракет, классических ракет, баллистических ракет, но не строилась против малых целей. И здесь важно понять, что классический радар системы Patriot, SAMP-T, Iris, радары, выпускаемые Fails, обнаруживают самолет, обнаруживают ракету на расстоянии 650 километров.
22: Але дрон вони виявляють на відстані 10 кілометрів.
23: Но дрон они обнаруживают на расстоянии 10 километров, 10-15. И тут нужно понять, что время на реакцию у вас 3 минуты, если мы считаем скорость дрона там 180 километров в час. Мы сейчас берем не реактивный шахет, а берем просто классический дрон, массово применяемый Российской Федерацией. Поэтому здесь следует понимать, что у вас остается мало времени, а стоимость таких радаров – это миллионы, миллионы евро. И, соответственно, эти технологии создавались, чтобы защищать секторно. И не предполагалось, что, например, из акватории Балтийского моря, из теневого флота могут быть запущены шахеды.
22: Потому что напрямок нападу в цьому напрямку і працювала система.
23: Система противовоздушной обороны работала с учетом направления нападения. То есть, условно, если у вас есть враг там, и мы работаем в том секторе. А дроны могут залететь неожиданно. Они могут использовать рельеф для того, чтобы подлететь как можно ближе к объекту, который нужно найти. Затем подняться на высоту и напрямую идти на цель.
22: Тому насправді європейське ППО зараз не готово.
23: Поэтому на самом деле европейское ПВО сейчас не готово. У нее нет тех систем, которые есть в Украине. Они пытаются разворачивать это. Мы говорим о разных сенсорах, которые позволяют делать ранние предупреждения. Потому что звуковой сенсор может распознать звук, например, двигателя шахеда. И, соответственно, если этих сенсоров достаточно, то можно даже прогнозировать условное направление нападения.
22: Але після цього треба включати інші системи, які допоможуть вам.
23: Но после этого нужно включать другие системы, которые помогут вам обнаружить, сопровождать и уничтожать цели. И если говорить о современной классической системе воздушного нападения, я ее очень часто сравниваю с DDoS-атакой. Это та же ситуация, когда используется большое количество разнообразных воздушных целей, связанных с разными по профилю дронами.
22: Витряних цілей, які різні за профілем, тому що шахедів зараз в Росії.
23: Так как шахедов сейчас в России 5 образцов с разными скоростями. Герань-5 – это вообще иранский дрон, соответствующий профилю полета крылатой ракеты.
22: Тому тут треба зрозуміти, що нам не просто потрібно.
23: Поэтому здесь нужно понимать, что нам нужно не просто обнаружить. То есть классическая система противовоздушной обороны обнаружил и уничтожил не работает, потому что в такой воздушной атаке около 30 или 50% это приманка, пародия, то, что нагружает противовоздушную оборону.
22: Пародии, те, що навантажує протиповітряну оборону.
21: А те собеседники, с которыми вы говорите на этом форуме, да, или какие-то другие ваши партнеры, они понимают реальное состояние европейской ПВО?
22: Они понимают, поэтому они прагнут от Украины, как можно...
23: Они понимают это, и поэтому стремятся от Украины получить как можно больше экспертизы. Но проблема остается в границах, стоящих между Европой, даже внутри Европы. Давайте вспомним, как в свое время, во время Второй мировой войны, Британия передала магнетрон Соединенным Штатам. После этого началось активное развитие радиолокации, классической радиолокации, X-бенд радаров, позволяющих обнаруживать воздушные цели. Сейчас большинство европейских компаний думают, как они могут сделать что-то конкурентоспособное на рынке. А должно большинство европейских компаний думать, как они могут сделать то, что защитит их в дальнейшем.
22: Я буквально вчера тоже на одном из выступлений
23: отметил, что сегодня вы можете помочь защитить Украину, а завтра вам, может быть, потребуется защищать Европу. Поэтому здесь нужно понять, что...

0: уже малоэффективны. Я постоянно привожу пример, что тяжелая техника российская уменьшилась в количестве не после применения джавелинов или НЛО, а после украинских дронов. Это очень важно понимать, потому что пока Европа думает, как помочь, как защитить себя, она теряет шанс действительно получить помощь, получить решение.
1: Я, когда готовилась к нашему интервью, прочитала много ваших интервью и вот выписала себе одну фразу недавнюю. Украина не экспортирует оружие, но может экспортировать гарантии безопасности. Мы начинали войну с того, что просили защитить наше воздушное пространство от российских ударных беспилотников, дронов, ракет и всего остального. А сейчас мы можем предложить такие услуги любой стране мира. Очень интересно, насколько это справедливо.
2: Справедливо, потому что не надано было достаточно допомоги Украине.
0: Справедливо, потому что не было оказано достаточно помощи Украине. Если бы Украине дали достаточно оружия, и мы смогли бы остановить Россию, то тогда не было бы развития технологий. Мы бы и дальше создавали системы типа Патриот, которые бы работали по баллистическим и крылатым ракетам. Кстати, здесь следует отметить, что, например, система Патриот значительно улучшилась за время этой войны за счет украинских военных. Почему? Потому что Россия существенно модернизировала ракеты «Искандер-М», которые могут маневрировать на продолжительной части захода на цель. И, соответственно, Соединенные Штаты проделали колоссальную работу с помощью украинцев, которые предоставляли свою экспертизу, как так сделать, чтобы все же перехватывать эти ракеты. И появилась ПАК-3МСИ, новая версия этой ракеты, которая довольно быстро может перехватывать, даже учитывая происходящее небольшое там изменение в траектории. Потому что, ну, опять же, баллистическая траектория — это прямое попадание.
2: Прямое влучание, когда мы говорим про заход сверху.
0: И когда мы говорим о заходе сверху вниз, условно говоря, она может маневрировать влево-вправо. А эти 2 метра, извините, это колоссальная утрата возможности уничтожить ракеты. Потому что баллистические ракеты уничтожаются кинетически, то есть прямым попаданием в ракету. То, что не смогли сделать советские ВПК, они это компенсировали ядерными боеголовками в ракетах-перехватчиках, для того, чтобы увеличить волну от удара и все же перехватить то, что летит. Поэтому, в принципе, то, что я отметил и сейчас на встрече, если Европа не готова остановить Российскую Федерацию, то тогда она должна сделать Украину сильной, потому что Украина является гарантией безопасности Европы. Мы являемся границей, которая закрывает сейчас от той угрозы, которая несется из Российской Федерации.
1: Вы несколько раз уже сказали про Патриот, у меня был вопрос про проект Фрея. Это действительно может быть альтернативой?
0: Большинство современных видов вооружения дорогостоящие лишь потому, что их долго разрабатывали. Представьте себе, 5 лет назад куча инженеров, создающих какой-нибудь проект. Безумные зарплаты, безумные гарантии, безумное финансирование. У Украины нет такого времени, поэтому у нас появилась куча дешевых решений. Дешевые решения, позволяющие нам быстро реагировать на угрозу и искать решения противодействия. Именно поэтому мы инвестируем свои знания в то оружие, которое помогает нам бороться с врагом. И тут, если мы говорим о проекте Фрея, то на самом деле это решение, которое поможет сделать дешевую ракету-перехватчик для перехвата баллистики, поможет сделать систему противодействия угрозе. Опять же, надо не забывать о том, что защита от баллистики — это лишь 20%. Все остальное — это крылатые ракеты, обычные шахеды, которые используют малую высоту и, соответственно, нагружают систему противовоздушной обороны.
2: Шахеды, которые используют малую высоту и, соответственно, навантажают систему противоздушной обороны.
0: Поэтому я бы говорил о комплексной системе с искусственным интеллектом, где формула «обнаружил и сбил» не работает, потому что нам нужно понимать, какая цель за что отвечает.
2: Потому что нам нужно понять, какая цель за что отвечает. Есть дроны и ретрансляторы.
0: Есть дроны и ретрансляторы, есть дроны-разведчики, обнаруживающие средства радиоэлектронной борьбы или радиолокации. Извещают другие дроны о том, что там есть средства, которые нужно уничтожить. Чат-бот в телеграм-канале, обмен информацией и, соответственно, отработка.
2: Обмен информацией и, відповідно, відпрацювання. Насправді, чому я порівнюю постійно?
0: На самом деле, почему я сравниваю постоянно? Я недавно выступал на конференции перед IT-сообществом, и такое сравнение им понравилось. Потому что, ну, условно, мы имеем воздушное нападение из 60 шахедов, которые между собой обмениваются информацией за счет меш-сетей. И классические виды вооружения предполагают, что нам нужно просто подавить эту связь, а мы можем ее хакнуть. Зайти в мозг и давать свои команды. И здесь вопрос, куда эти дроны попадают. Просто нужно идти в этом направлении. В любом случае, такое количество мы не сможем победить железом.
1: А это то, что делает сейчас российская сторона перенаправляя украинские дроны так, чтобы они влетали в воздушное пространство ЕС? Или это немножко?
2: Ну, давайте почнемо з того, що

0: вони працюють простими.
1: Давайте начнем с того, что они работают простыми средствами радиоборьбы, которые существенно влияют на возможности навигации. Здесь следует сказать, что на самом деле Россия подошла к этому вопросу подготовленной. В начале 22 года они имели неплохие средства радиоэлектронной борьбы. То есть они качественно работали. За счет чего? За счет того, что они понимали, что большинство стран мира используют навигацию, спутниковую навигацию для точного наведения ракет, артиллерийских снарядов. И, соответственно, они создавали там краснуху, разнообразные системы, создающие существенные проблемы в частотном диапазоне.
0: Різноманітні системи, які створюють суттєві проблеми в частотному діапазоні.
1: Поэтому я бы говорил о том, что это влияние средств приводит к тому, что дроны могут отклоняться от курса. Но мы работаем над этим, и у нас есть некоторые решения по визуальной навигации, такие, какие есть именно в России.
0: Так, як саме в Росії.
2: В настоящее время на радио «Свобода» интервью военного эксперта Анатолия Храпчинского журналисту Ксении Соколянской. Баланс сил в российско-украинской войне дронов непрерывно меняется, и предсказать, каким он будет, очень сложно. Сейчас война дронов как минимум затрудняет любые наступательные действия, в частности, помогая украинской армии замедлить продвижение российских сил по всей линии фронта. Однако ранее операторы дронов из Украины в интервью «Радио Свобода» отмечали, что удерживать позиции исключительно дронами невозможно. Их необходимо удерживать на земле. Оборона может нормально функционировать только при совместной работе операторов дронов и пехоты, и полностью нивелировать недостаток живой силы дронами нельзя. Европейский Союз создал с Украиной так называемый «Альянс дронов». Этот проект реализуется как оборонный и направлен на совместное производство дронов и систем защиты от них. Об этом 7 мая заявил представитель Еврокомиссии Том Ренье. По его словам, Украина получила большой опыт, когда речь идет о возможностях дронов и возможностях противостоять им, а Альянс создаст синергию между европейской индустрией защиты от дронов и украинской индустрией, заявил Ренье. Военный эксперт Анатолий Храпчинский, участник саммита Глобсек, отмечает, что часто быстрое реагирование на вызовы сдерживает бюрократия в Европейском Союзе. Он рассказывает, что при работе украинским предприятиям ВПК приходится применять изобретательность, разрабатывая новое оружие против России, так как технологии постоянно меняются, и Украине приходится адаптироваться к обстоятельствам на фронте, тестируя новые разработки на поле боя. Продолжаем разговор с Анатолием Храпчинским.
3: Два follow-up вопроса. Во-первых, вот то, что вы сказали, что было очевидно, что Россия готовилась, а по уровню этой подготовки можно предположить, сколько времени они потратили, да, перед началом большой войны?
1: 2003 год, начало подготовки Российской Федерации к войне. Давайте вспомним, что они первое начали.
0: 2003 год.
1: Вот это начало, когда можно сказать, что Россия начала готовиться к войне. Почему? Потому что накопление разнообразных видов вооружения, активное взаимодействие с европейскими странами для того, чтобы понять, как что работает. Затем давайте вспомним, что пик возможностей, когда россияне изготовляли там сумасшедшую кучу самолетов, до 2014 года. Затем, когда вышло с Крымом, но не вышло с частью Украины, они получили санкции, и в результате чего упустили возможности. Например, ставить французскую авионику на самолеты Сухого.
0: Вони втратили колосальну можливість виробляти.
1: Они упустили колоссальную возможность производить чипы. Intel-чипы стояли у них в авиационной технике. Сейчас они ставят там что-то, привезенное каким-то странным путем, либо произведенное, например, в Беларуси. Беларусь очень активно помогает. Завод «Интеграл» производит большое количество того, что Россия не может получить за границей.
0: Россия не может отримати за кордоном.
1: Как так вышло? Ну, давайте вспомним 2017 год. Накладываются санкции на Российскую Федерацию. В то же время Беларусь начинает скупать с бешеным количеством станки по изготовлению микрочипов. И это привело к возможности получить дополнительную фабрику, дополнительное усиление за счет белорусских компаний, поставляющих в Россию сейчас большое количество наименований. Я постоянно подчеркиваю, что нужно бояться не THS Industries в российских ракетах, а нужно бояться российских комплектующих и белорусских комплектующих. То есть это локализация рынка, то есть они сами могут работать. Единственный инструмент, который может лишить Россию возможности воевать, это утрата возможности продавать нефть, продавать газ. То, что они могут продавать. Ну, то есть золото, все ископаемые. Но мы ведь понимаем, что сейчас в мире этой экономики это сложно остановить.
3: И второй вопрос, пока я не забыла по поводу этих перенаправляемых дронов. После последнего инцидента с Эстонией Москва стала опять говорить, что, значит, Украина использует воздушное пространство страны ЕС для того, чтобы запускать с него свои дроны. Я хочу спросить... В ЕС признают, естественно, что у Украины есть право на самооборону, но при этом просят быть осторожнее. Что именно имеется в виду, и говорите ли вот вы на своих встречах про какие-то такие вещи?
0: Ну, давайте почнемо з того, що якщо Європа не хоче бачити російські дрони, то нехай мириться з українськими.
1: Ну, давайте начнем с того, что если Европа не хочет видеть российские дроны, то пусть мирится с украинскими. Они не несут угрозы. Так бы европейцы сбивали российские дроны, как они сбивают залетающие туда украинские. Давайте начнем с этого. Поэтому, в принципе, я говорил о том, что Европе нужно объединить усилия, потому что все происходящее – это оказание помощи, которое только сдерживает возможности. Украина сама разработала дальнобойные средства вооружения. Большое количество вооружения, которое помогает украинским военным, было разработано самостоятельно украинскими инженерами.
0: Нам не надали ни томагавки.
1: Нам не предоставили томагавки. Даже те же Storm Shadow были в ограниченном количестве. Даже атакамсы были в ограниченном количестве, и их запрещено было использовать по территории Российской Федерации. Частные случаи, когда можно было использовать. И это было из-за колоссального сбора данных, что именно там есть важный объект, и потеря таких возможностей может привести к определенному ослаблению врага.
3: Скажите, пожалуйста, последняя, самая серьезная за год атака украинских дронов на Москву и Московскую область. Как всегда, две стороны и разные типы заголовков. С одной стороны, писали, что ПВО Москвы пробито. Естественно, пророссийские медиа писали о том, что полностью ПВО справилась с атакой. Тоже читала ваши комментарии. Видимо, российское ПВО и та ПВО, которая работала в Москве, она чем-то похожа на европейскую, то, что вы говорили в начале интервью, она не про такие дрони.
0: Давайте почнемо з того, що російське ППО, яке вони побудували навколо Москви, насправді доволі непогане.
1: Давайте начнем з того, що російське ПВО, которое они построили вокруг Москвы, действительно довольно неплохое. Оно имеет множество разнообразных средств. Но классическая проблема того, что опять-таки это подход, классический подход, увидел и уничтожил, который сейчас не работает. Опять-таки в очередной раз подчеркну, что недостаточно радиолокационных средств, которые могут обнаруживать заранее цели в воздухе. Использование рельефа, использование внешних помех в виде трассы, каких-то шумов разнообразных, это не позволяет. Россия сейчас разворачивает, пытается создать систему контроля воздушного пространства, которая предполагает имплементацию большого количества разнообразных систем. Но давайте...
3: У них получится?
1: Я думаю, что если панцирь, русский панцирь, стал на вооружение после того, как инженеры русские обматывали дроны, которые не планировали сбить фольгой, для того, чтобы они лучше были видны на радарах, хорошо, если они и дальше так же будут делать, потому что у них не получится.
0: Потому что у них не выйдет.
3: В частности, комментируя эту большую атаку, вы говорили о том, что она демонстрирует, что оборонно-промышленный комплекс Украины вышел на новый уровень. И я так понимаю, это то, о чем вы мне тоже сейчас говорили, вы имеете в виду и государственный, и частный сектор.
0: Безумовно, потому что на самом деле, я бы сказал, что у нас сейчас на большем уровне приватный сектор.
1: Безусловно, потому что на самом деле я бы сказал, что у нас сейчас на более высоком уровне частный сектор. Потому что государство позволило создавать компании оборонного сектора, даже иногда закрывая глаза на какие-то несогласованные правовые нормы. Но силам обороны требовалось оружие. Государство отреагировало правильно, предоставило возможность создавать компании. И сейчас можно говорить о 2500 компаний, только частных компаний, которые работают в области обороны.
0: И это не только Middle Strike, Deep Strike.
1: И это не только Middle Strike, Deep Strike, это и всевозможные системы радиоэлектронного оборудования. То есть уже большинство компаний становятся устойчивыми. То есть рынок ВПК становится таким, что европейцы приезжают в Украину, американцы приезжают в Украину, интересуются, как у нас это работает. Даже американские военные отмечают, что мы гораздо интереснее решаем проблемы. Но это украинская изобретательность. Здесь следует понять, понять, что это украинская изобретательность, которая нам помогает быстро адаптироваться под любую угрозу. Поэтому, в принципе, здесь есть и активно работающие государственные предприятия. Опять-таки, есть ряд государственных ракет, которые работают очень хорошо. И «Нептун», и «Рута», и там другие элементы в украинском ВПК. Поэтому здесь я бы говорил об этом взаимодействии. Но я, как сторонник частного сектора, буду говорить, что частный сектор более эффективен, потому что я сотрудничаю с одним из инвестиционных фондов и видел, условно, запрос на финансирование от частного сектора и частично от государственного.
0: Запит на финансирование от сектора приватного и частково
3: вот я хотела спросить, со стороны западных партнеров интерес к частному сектору больше?
0: Больше до частного сектора. Знов-таки, потому что мы больше гнучки.
1: Больше к частному сектору. Опять же, потому что мы более гибкие. Мы понимаем необходимость. Как происходило в Украине? Мы ехали на фронт, общались с военными. Что вам нужно? Они говорили, мы приезжали и это создавали. Затем приезжали и тестировали вместе, и улучшали его постоянно. То есть у нас было прямое горизонтальное взаимодействие на уровне с ротами, батальонами, то есть с воюющими. То есть мы, обходя Министерство обороны, обходя там все эти системы, которые могли бы нам создавать бюрократические помехи, мы искали решение, искали, потом делали сборы волонтерские на закупку, потом получали уже кодификацию, и уже это поступало в войска, уже когда качественно себя зарекомендовало.
0: Волонтеры на закупівлю, потім це отримували вже кодифікацію, отримали і вже поступало військо, вже коли вже якісно за себе зарекомендувало. Поки що можна казати про
1: пока можно говорить о том, что Европа работает наоборот. Она дает технические задачи, компании начинают искать решения. Потому что Великобритания для Украины разрабатывает баллистическую ракету. Вот задача была в конце прошлого года. До конца этого года сделать баллистическую ракету для Украины стоимостью менее миллиона долларов. И выиграли три компании, которые сейчас разрабатывают. Год. А у нас некоторые ракеты стали лучше работать за три месяца.
3: В конце я вот просто сейчас поняла, что я стала все больше и больше видеть материалов в западных средствах информации. Ну, вот зрители нашего канала знают, у нас есть съемочная группа, которая регулярно ездит на передовую, а вот на днях я видела у CNN репортаж с «Дороги жизни» в Константиновку, и там весь репортаж был про дроны, и вот война дронов, и что дроны и роботы определяют. И я подумала о том, что, ну, вроде как мы это знаем практически с самого начала войны, и, видимо, в западных медиа и, наверное, как следствие, в западном обществе сейчас начинает приходить вот это понимание.
0: Я не впевнена, що вони вже зрозуміли як загрозу. Їм потрібно показувати, знаєте, в цих віртуальних шоломах.
1: Я не уверен, що вони вже поняли угрозу. Їм нужно показувати, знаєте, в цих віртуальних шлемах розрушені українські города. Потому що, ну, вони розсуждають о том, як би вони воювали, да? Вот вони воюють, НАТО. Отработали по ключевым точкам в Иране и решили, что все, там победа. А здесь нужно понять, что Россия уничтожает все на своем пути. И Европа может вспомнить это на примере Второй мировой войны, когда она сдавалась для того, чтобы не разрушали их города. Они переживали за города. А Украина желает свободы и пытается объяснить это Европе. Когда это Европа поймет? Возможно, когда увеличатся атаки шахедов по территории Европы.
0: А Украина хочет свободы. И намагается пояснить это Европе. Коли це Європа зрозуміє, можливо, коли збільшаться атаки шахедів по території Європи.
3: Але ще це не відбувалося.
0: Залітали деякі групи, ми бачимо, що реакція була...
1: Залетали некоторые группы. Мы видим, что реакция была не очень оживленной. Но это проверка со стороны Российской Федерации. Они проверяют. Они сейчас активно работают в информационном пространстве, создавая там угрозу посредством закрытия лесополосы близко к Европе. Они проверяют реакцию.
0: Лесосмуги близко до Европы. Они проверяют реакцию.
3: Хотела попрощаться, но вот раз вы сказали про Беларусь, я еще слышала такое мнение, что это совпадает с поездкой Трампа в Китай. И что эта акция, направленная, может быть, даже не столько сейчас на устрашение самой Украины, сколько на Запад, как проверка.
1: Я думаю, что лучшее решение для Украины – понять, что гарантии безопасности находятся в Украине. И сильная Украина – это гарантии безопасности для Европы. И здесь нужно говорить об объединении усилий. То, что я сейчас говорил неоднократно, я говорю, нам нужно объединять усилия, убирать границы. Большинство спецслужб многих стран Европы не позволяют вывести технологии. Но они переживают, они приходят к нам и спрашивают, как вы защищаете воздушное пространство. Окей. Правда, я только что со встречи говорю, дайте технические характеристики вашего средства, я его имплементирую со своим. Мы не можем. Так а вы от меня хотите ответить, как я защищу ваше воздушное пространство, как мое средство работает, но вы не даете мне свои технические характеристики. Так мы делаем бизнес или мы ищем решение, как защитить себя? Поэтому основной месседж – давайте не делать бизнес, а давайте искать решение для защиты Европы, объединения Европы против такой угрозы, которая есть сейчас.
0: Объединение Европы против такой угрозы, которая есть сейчас.
2: Военный эксперт Анатолий Храпченский в интервью журналисту телеканала «Настоящее время» Ксении Соколянской рассказывал об украинских разработках БПЛА, системах противодействия им, а также о сотрудничестве Украины и Европейского Союза в области современных военных технологий. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
4: Студия подкастов «Радио «Свобода». Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
5: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
4: Цитируй «Свободу».
6: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
7: Был такой грех.
6: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
2: Свобода – это возможность выбора.
8: Привет, с вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
9: Начиная с 19 века, когда начинается золотая эпоха музеев, каждое правительство выбирали, какие события прошлого важны им для истории, для формирования нации. Музеи памяти, у них в целом главная концепция, что это какие-то трагические события прошлого, мы осуждаем из современности, и это то, что пришло из Холокоста, понятие «never again», не должно это повториться никаким образом. У музея террора и музея ГУЛАГа в постсоветской России возникали, чтобы показать преступления коммунизма, преступления сталинизма, преступления еще красного террора. Продлевать эту вот линию, что был ГУЛАГ, потом позднесоветские репрессии, дальше можно говорить про нынешние репрессии, видимо, эта связка их очень пугает.
10: Привет! Это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
11: И я, Наталья Джампаладова. Привет!
10: Российские власти взялись за переосмысление истории репрессий советских времен. Они переписывают учебники, ликвидируют тематические экспозиции и сносят мемориальные комплексы. Ликвидировали, теперь признали экстремистским общество «Мемориал», сотрудники и волонтеры которого многие годы собирают свидетельства репрессий и информацию о людях, прошедших через них. В Москве сначала приостановили работу, а теперь и вовсе перепрофилировали музей истории ГУЛАГа. Что будет с его экспозицией и фондом, достоверно неизвестно.
11: О том, какую роль играют музеи в сохранении артефактов и в создании коллективных представлений о прошлом, о том, может ли музей оставаться нейтральным или же всегда встраивается в конъюнктуру, о том, как часто музеи становятся источниками пропаганды текущей политической повестки и как это влияет на общество, мы сегодня говорим с докторантом университета «Новая Сорбона», историком и музеологом Владиславом Стафом.
10: Судя по всему, музеи в России перестают быть пространством исследований и все чаще и чаще превращаются в инструмент государственной исторической политики. Так и было всегда или это когда-то началось?
9: Это было точно не всегда, потому что часть музеев политрепрессии в России, они являются частными. И в этом плане в них не могло вмешиваться государство, потому что они создавались без непосредственного их участия. Я бы, наверное, выделил дату, когда это началось, примерно год 12-13 и особенно, конечно, 15-й. Когда в 15-м появилась концепция вековечной памяти жертв репрессий, принятых еще при Медведеве. И как раз тогда начались уже открывается музей истории ГУЛАГа в новом здании, появляется фонд памяти, появляется множество государственных проектов, и начинаются всевозможные установки памятников жертвам репрессий. Можно вспомнить стену на проспекте Сахарова или, например, открытие мемориала на 12-м километре под Екатеринбургом в 17-м году. До этого уже были попытки государства влиять на музеи, но в основном музеи, если закрывались, это прежде всего было связано исключительно с коммерческими делами, то есть музей просто не выживал экономически. А так, первый, конечно, серьезный удар, это был, конечно, Пермь-36, когда в 13-м году сорвали фестиваль «Пилорама», и дальше началась ликвидация музея. И, собственно, он стал из частного, вполне представляющего музея, он стал государственным, и он до сих пор существует, но, конечно, это уже давно не тот музей Пермь-36, который создавался в 90-е годы историками Пермского края Виктором Шмыровым и Татьяной Курсиной. Конечно, в последние годы мы видим еще большее влияние на эти музеи, но я бы выделил периодизацию примерно такую.
10: Вы сейчас говорите только о тех музеях, которые так или иначе связаны с памятью о репрессиях советских времен. А другие музеи удавалось оставаться вне политики все это время?
9: Если мы говорим про музеи исторические, хороший вопрос. Я не могу сказать за всю страну, слишком уж она разная и обширная. Были, конечно, очень сложные попытки осмысления советских музеев, прежде всего то, что касается музеев, героизирующих советских лидеров, будь то там музей ссылки Ленина в Шушенском, будь то музей политссылки в разных частях Сибири. Например, есть очень забавная история, как музей Сталина в селе Нарым становился впоследствии музеем политической ссылки. Пришлось все-таки смещать фокус самого фигуры Сталина на политссылку в Томской области, на севере Томской области. Вот эти музеи, безусловно, сталкивались в 90-е годы, когда нужно было как-то искать заново какой-то новый смысл и как-то в них вкладывать. Довольно долго так было, например, вот с музеем Шушенское, потому что он воспринимался как такой музей под открытым небом в сибирской деревне и еще и Ленина. И как бы не нужно объяснять, что такой Ленин все и так знают, при том вне какого-либо контекста он хороший, плохой, главное, что он здесь был. Если говорить про более крупные музеи, конечно, слом советской эпохи и 90-е годы и нулевые потребовали какого-то поиска новой постсоветской идентичности. Безусловно, музеи множество раз переделывались, но государство, мне кажется, тоже все-таки вмешивалось в меньшей степени, отчасти потому, что после падения СССР не было финансовых возможностей, а во-вторых, все-таки да, Россия стала частью какого-то более-менее глобального мира, и были все-таки довольно много и конференций, и обменов музейщиков, историков, антропологов и в Европу, и Америку, и наоборот, из Америки и Европы в Россию, которые, собственно, не давали делать каких-то уж совсем своеобразных взглядов на российскую историю российским руководством.
10: В таком случае музеи никакую роль играют в сохранении исторической памяти? Это просто хранилище каких-то вещей, артефактов, места свидетельств, или музеи – это производители смысла в том числе?
9: Безусловно, музеи – это производители смыслов. Если мы говорим именно про память, то, собственно, музеи памяти, у них в целом главная концепция – это не российское изобретение. Музеи памяти массово возникают в Европе после Второй мировой войны, где главная идея, что это не только рассказ об истории. Это показатель того, что это какие-то трагические события прошлого, мы осуждаем из современности, и это то, что приходит с Холокоста, понятие «never again» – никогда больше. То есть не должно это повториться никаким образом. И если мы говорим про музеи памяти, они создавались так, таким посылом, как и многие военные музеи, рассказывающие не про героизацию оружия, а про то, что показать значит, масштаб разрушений, судьбы человеческих жизней. Как раз на этом сейчас строится большинство европейских музеев и во Франции, и в Англии, и Германии, и не только. Если говорим про музеи террора, музеи ГУЛАГа в постсоветской России, конечно, они возникали, чтобы показать преступления коммунизма, преступления сталинизма, преступления еще красного террора и самые разные другие проявления, будь то ГУЛАГ, будь то депортации, голод, спецпоселения, хотя про это очень мало где представлено в российских музеях. И, конечно, главный посыл был в том, чтобы, во-первых, развеять некоторые мифы там, про количество людей, которые были арестованы, это были только преступники или нет, а во-вторых, сказать, что да, мы это осуждаем из современности, такого повториться в нашей истории больше не должно. Собственно, как и многие позиции возникали и около расстрельных полигонов, можно вспомнить и музей под Екатеринбургом, на расстрельном полигоне 12-м конце Московского тракта, или же, например, открытый музей небольшой в Бутово под Москвой.
10: Ну, в таком случае получается, что в музейном деле вообще не существует объективной подачи прошлого, потому что любая экспозиция, получается, неизбежно отражает какие-то ценности и политический контекст времени.
9: Если мы говорим про государственные музеи, в какой-то степени, конечно, да, потому что есть история как наука, есть история, которая показывается в музеях, и, безусловно, мы знаем множество примеров того, как, начиная с 19 века, когда начинается золотая эпоха музеев, каждое правительство, будь то музей, если мы говорим про большие государственные музеи, выбирали, какие события прошлого важны им для истории, для формирования нации и так далее. Собственно, в каждой стране есть символы, ключевые герои далекого прошлого, не очень далекого прошлого. И через эти наиболее известные события и наиболее знаковых людей рассказывается история той или иной эпохи. Это безусловно. Другое дело, что довольно мало где происходили настолько сильные сломы, когда менялась идеология, и пытались рассказывать как минимум с разных точки зрения на те или иные события, потому что в целом, конечно, абсолютно сильнейший слом происходит после Русской революции и создания музеев уже советских, где, по сути, краеведческие музеи начинали там замещать церковь и так далее. А потом происходит сильный слом уже в 90-е годы, когда уже, среди прочего, критически смотрят и на советскую идеологию, хотя музеи советского быта сейчас есть в многих городах не только России, но и всех постсоветских стран. И это тоже часть истории, наследия, которое нужно показывать, осмыслять и показывать с разных сторон.
10: А в таком случае музей вообще может быть нейтральным?
9: Музей должен к этому стремиться. Другое дело, что все равно, когда мы говорим про создание любой исторической экспозиции, я сейчас говорю именно про исторические музеи, вот, то какие-то вещи в экспозицию входят, какие-то не входят. Безусловно, можно сделать музей просто экспонатами без каких-либо комментариев, текстов и нарративов, чтобы только через какие-то предметы рассказывать о прошлом. Но все равно он будет полностью не нейтральным. Все равно какой-то отбор, что для нас является ценным, что можно показывать в музее, а что ценным является в меньшей мере, и, возможно, это можно не показывать, тогда это можно оставить, например, хотя бы в фондах музея. Так что, как в сути мере, конечно, любой музей, он проецирует некоторую оптику его создателей, будь то государство, будь то человек, который его создает, как частное лицо.
10: А как часто в таком случае музеи становятся не просто хранителями памяти, а ретрансляторами какого-то официального мифа, который выгоден текущим властям?
9: Достаточно часто. Можно посмотреть на то, как по-разному происходит музеификация самых разных исторических событий. Если мы говорим про музеи памяти в первую очередь, конечно, самые известные — это музеи Холокоста, которые находятся далеко за пределами Европы и за пределами той географии, где, собственно, сами были преступления нацистов во Второй мировой. Есть музей Холокоста, самый известный еще, например, в Вашингтоне, в Иерусалиме, даже в Кейптауне. Другое дело, что есть музеи, которые очень небольшие и рассказывают про другие события прошлого, гораздо менее известные. Например, голод Бенгалии в Индии во время Второй мировой, он представлен в музейном пространстве Индии очень скупо. А есть случаи, когда страны просто спорят за прошлое. Яркий пример — это геноцид армян в Османской империи. В Ереване, значит, есть музей Цезана Каберт, рассказывающий про геноцид армян. До недавнего времени, сколько я знаю, его в Турции все-таки собирались, кажется, закрыть, но все-таки вроде бы не закрыли. Прямо через границу есть турецкий городок Игдыр, недалеко от горы Арарат, где находится музей, рассказывающий про убийство армянами турок во время армянского геноцида, потому что Турция армянский геноцид не признает. Безусловно, когда был геноцид армян, некоторые турки тоже погибли, когда они вели их там в засушливые районы и так далее. Но, тем не менее, героизировать этих людей едва ли справедливо. Тем не менее, бывают, когда музеи памяти, они просто перечеркивают нарративы другой страны или какую-то другую оптику.
10: Вы слушаете подкаст «Человек имеет право». Прервемся на важное объявление. Все подкасты «Радио Свободы» переехали с главного канала в YouTube «Радио Свобода» на специальный канал, который называется «Свобода Лайф». Там можно слушать весь эфир «Радио Свобода», все подкасты и, конечно, ваш любимый подкаст «Человек имеет право», который ведем я, Марьяна Тарачешникова.
11: И я, Наталья Джампаладова. И сегодня мы говорим о том, какую роль играют музеи в создании коллективных представлений о прошлом.
10: для вас конкретно, что значит эта история с перепрофилированием и фактически-то разгоном и коллектива, и демонтажом всей экспозиции Музея истории ГУЛАГа в Москве?
9: Музей истории ГУЛАГа, у него довольно интересная сама история создания, потому что в какой-то степени он возникает из-за конфликта, который начался задолго до распада Советского Союза. Его основал Антонов Овсеенко, сын революционера Антонова Овсеенко, который, собственно, участвовал в русской революции 17-го года, штурмом брал Зимний дворец, а потом участвовал в гражданской войне в Испании, а впоследствии был репрессирован во время Большого террора, и его сын провел, собственно, 13 лет в лагерях. Антонов Овсеенко был историком. Он писал некоторое количество книг про Сталина еще в 80-е годы, но у них был конфликт с будущим главой мемориала Арсением Рогинским. Это можно видеть там по «Обществу память», где выходила критическая рецензия Рогинского насчет его труда и так далее. В 90-е годы Антонов Овсеенко хотел тоже работать в мемориале, хотел себе личный кабинет. Но там не сложилось, и в итоге он разругался окончательно с мемориалом и решил лично идти к Лужкову, тогда мэру Москвы, добиваться того, чтобы создать его собственный музей, посвященный ГУЛАГу, тем более Антонов Овсеенко, сын революционера, сам сидел в ГУЛАГе. В итоге изначально музей создавался еще на Петровке, потому что Антонов Овсеенко хотел, чтобы музей был ближе всего к зданию Лубянки. Он не испытывал иллюзий, он понимал, что в самой Лубянке музей при нем вряд ли откроется, но хотел как можно ближе. Поэтому музей изначально возникает там. Потом, собственно, музей переезжает, открывается уже на новом месте в 2015 году, недалеко от Садового кольца, в новом здании, рассказывающий о сталинских репрессиях. Другое дело, что некоторый небольшой элемент цензуры там был виден. Например, там не было ничего про послегулаговское время. Вот то, что касается диссидентов, эта тема представлена вообще никак не была. И в какой-то степени музей показывал, что да, некоторые вещи все равно по-прежнему говорить не очень принято о них, но все-таки, по крайней мере, ГУЛАГ признавался на государственном уровне. Конечно, в 22 году, когда началось полномасштабное вторжение, по сути, все музеи памяти о ГУЛАГе, репрессиях и терроре в какой-то степени обесценились, потому что эта концепция музеев памяти «never again», «никогда больше», она больше не работает. Мы видим, что, увы, все повторяется. Музей продолжил работу без каких-то серьезных изменений, правда, там ряд проектов были приостановлены. Хотя, скажем, в 2023 году, благодаря фонду памяти, основанному при этом Музею истории ГУЛАГа, был открыт заново в большей экспозиции следственная тюрьма НКВД в Томске. В ноябре 2024 года через моих коллег там работавших уже доносили сведения, что, кажется, там будут неприятности. Довольно быстро после этого, буквально через 2-3 недели, музей был закрыт. Музей закрыт для посещений. Это тоже очень важно говорить, что музей не был закрыт как институция. Сотрудники продолжили получать зарплату, все проекты продолжились, кроме того, что музей нельзя было посетить. Формальный повод — это противопожарная безопасность. А вообще, это самый универсальный способ, как можно закрыть музей, потому что пожарка всегда найдет какие-то странности и опасности. Закрыть таким способом можно любое здание в России, даже Кремль. У меня было ощущение, что российские власти хотят закрыть музей для посещений, чтобы сбавить общую волну возмущения по поводу его закрытия, и что все как-то забудут, что там тоже были мероприятия, сам туда ходить, а потом можно будет и закрыть его уже окончательно. Увы, я оказался прав, потому что дальше мы знаем, что Музей истории ГУЛАГа просто решили переделать в музей памяти, при том памяти геноцида советского народа, времен оккупации советской территории, собственно, с 41 по 44 год. То есть одна память о терроре государственном была просто грубейшим образом замещена новой государственной концепцией России про геноцид советского народа, который далеко не все историки признают. Другое дело, что если вы находитесь в России, отрицать геноцид советского народа, теперь это уголовное преступление.
10: Вы наверняка же слышали о том, что Ассоциация жертв политических репрессий просила о переносе Музея истории ГУЛАГа из Москвы в Екатеринбург, и там даже готовы были предоставить какое-то помещение, но им категорически отказали. На ваш взгляд, почему?
9: У меня есть предположение. Во-первых, Екатеринбург – это место, которое имеет некое символическое значение для российской истории. В Екатеринбурге был расстрелян Николай II, и, собственно, формировка, что это город, где убили царя, и вообще город бесов и так далее, возникла задолго до всех нынешних событий. А в Екатеринбурге, к тому же, был очень сильный мемориал, отделение мемориала, и в центре города в Екатеринбурге есть бывшее здание НКВД КГБ, теперь здание ФСБ, Ленина 17, где часто устраивали пикеты местные историки тем, что это здание должно быть переделано в музей памяти, потому что там пытали людей, убивали людей, составляли ложные дела на них и так далее. И в целом Екатеринбург один из самых свободных и мятежных городов за пределами Москвы и Петербурга. Как раз там открыто 1917 году была вторая маска скорби после Магадана, по Эрнсту неизвестному. Ну и, кроме того, в Екатеринбурге есть Ельцин-центр, который тоже давно все критикуют, что это слишком либеральный музей, романтизирующий 90-е. Видимо, решили, что Ельцин-центр и музей истории ГУЛАГа вместе – это прямая угроза для, даже не знаю, честно говоря, для чего, для основ государства, либо еще чего-то. Получается, что в одном городе слишком много будет каких-то мест, рассказывающих о борьбе за свободу и о темных страницах прошлого. Тем более недалеко от Екатеринбурга находится еще печально известный музей 36 в Пермском крае. Оттуда часто водят экскурсии с жертвами политрепрессий и пожилыми из Екатеринбурга. Видимо, это все вместе оказало такое влияние, что решили, что ни в коем случае нельзя этот музей переносить в какое-то новое место и в Екатеринбург в первую очередь.
11: А с вашей точки зрения, почему власть стремится настолько контролировать музеи, разные мемориальные пространства? Что такого уникального дают посетителям, зрителям эти пространства, чего, например, не дают учебники истории, какие-то архивы, телевидение, радио? То есть почему контролировать музеи для власти тоже важно?
9: К музею приходит в целом гораздо больше людей, гораздо больше видит людей и наглядный материал, то есть это подлинные артефакты, связанные с репрессиями, и популяризация той или иной темы через музеи в целом сейчас более эффективна, чем через условное радио и прочее. В музей приходят не только школьники, а приходят в основном даже скорее взрослые люди. Чем это опасно? Ответ очень простой. Приходя в музей памяти, и когда человек видит статистику по количеству заключенных, сколько было построено, сколько людей погибло и так далее, это невольно порождает некоторые вопросы к государству. А точно ли ему можно доверять, учитывая, что предшественники нынешних лидеров участвовали в таких просто банальных преступлениях. И, конечно, это вызывает вопросы о том, насколько легитимно находится нынешнее государство, насколько была проработка в контексте суда потенциального над НКВД, КГБ, ФСБ и прочего. А правопреемность, как мы знаем, для особенно силовой структуры в России очень важна, потому что вот только что вернули имя Дзержинского Академии ФСБ и прочее. А кроме того, вообще есть ощущение, что вот поздних советских репрессий российские власти боятся даже в какой-то степени больше, чем ГУЛАГ, потому что отрицать ГУЛАГ довольно бессмысленно. Ну, здесь слишком много артефактов. Это и следы лагерей, и сами стройки, которые мы видим в виде зданий, каналов, дорог, трасс, городов целых и так далее. А вот как-то минимизировать позднесоветские репрессии вполне можно. При том, что колонии работали, мы знаем карательную психиатрию и как политзаключенные умирали в лагерях. И, например, несколько деталей, которые для меня были таким некоторым открытием. Когда началось масштабное вторжение в Украину в 2022 году, я где-то в марте случайно вдруг вычитал детали, которые раньше не знал. В Перми 36, как раз это музей, который создавался в 90-е годы на месте лагеря ГУЛАГа, а потом поликолонии для диссидентов, был украинский поэт Василь Стус. Он довольно мало известен в России, но он хорошо известен в Украине, есть у него названы улицы и так далее. И он как раз умер в 80-е годы в этой колонии. И тут, например, вскрылось просто, а кто отправил Стуса в эту колонию? Кто был его адвокатом? Который, по сути, был человеком, кто сделал все, чтобы Стуса засадили как можно больше срок. Это был Виктор Медведчук, тот самый кум Путина, впоследствии которого обменивали на азовцев. То есть люди, которые участвовали в репрессиях позднего СССР, они в основном массе своей еще живы. И в этом плане, если ГУЛАГ это все-таки было давно, 30-е, 40-е, 50-е годы, то вот позднее советское время, получается, что очень многие люди, кто сейчас находится у власти, они непосредственно принимали участие в этих репрессиях, и, конечно, для них это очень неудобная часть их биографии, которую они не очень бы хотели популяризировать.
10: Можно сказать, что именно поэтому в современной России память о репрессиях, и особенно вот о позднесоветских репрессиях, оказывается более уязвимой, чем память о каких-то победах и военной славе, иногда, в общем, довольно сомнительной, когда всплывает, что история о каких-то военных победах буквально выдумана с начала до конца. Но при этом есть невыдуманные истории репрессий, и память о них проще стереть, так?
9: В какой-то степени да, конечно. Государственная политика, особенно после 2013-2014 года, довольно наглядно показывает, как государство последовательно, шаг за шагом, ограничивает доступ к этой теме, а теперь просто начинает ее массово уничтожать из публичного поля. В 2014 году, когда случилась аннексия Крыма, и когда многие были отвлечены, кто-то радовался, кто-то, наоборот, был в полном ужасе от происходящего, было событие, которое осталось довольно мало замечено. А именно то, что Владимир Путин подписал указ о том, чтобы на 30 лет продлить невозможный доступ в архивы, связанные с делами ОГПУ, НКВД, КГБ, ФСБ. И когда, например, на территории Украины были открыты все архивы еще при Порошенко, я помню, как реагировал на это российский МИД. Они очень осуждали это решение. И дальше был некоторый компромисс, что да, хорошо, про ГУЛАГ мы можем говорить, потому что странно его отрицать. По крайней мере, создавать мемориальные комплексы и прочее было возможно. При этом очень последовательно душили мемориал. Помните, можно арест Юрия Дмитриева, последствия Сергея Калтырина, собственно, отъем музея 36. Но, тем не менее, был некоторый такой вот нарратив государственный, что вот музей истории ГУЛАГа – такое зеркало мемориала, что вот так говорить о ГУЛАГе можно. Теперь выяснилось, что уже и так говорить о ГУЛАГе нельзя, и музей был просто ликвидирован.
7: Это что, страх действующих российских властей перед исторической памятью? В чем проблема-то?
9: Продлевать эту вот линию, что был ГУЛАГ, потом позднесоветские репрессии, дальше мы говорим про нынешние репрессии, видимо, эта связка их очень пугает. Еще довольно часто во многих музеях можно увидеть попытку такой нормализации ГУЛАГа, что да, везде было тяжелое время, да, в 30-е годы было тяжело всем. С другой стороны, можно вспомнить что сразу же и Европу. В Германии нацизм, в Италии фашизм, в Испании пришел Франко. Везде были какие-то диктатуры, и да, было время тяжелое, ГУЛАГ ужасный, зато были построены города, дороги, заводы и многое-многое другое. Это некоторая даже героизация заключенных ГУЛАГа, она присутствует не только в России. Я, например, помню, как я был несколько лет назад в Казахстане и как мне в музее Карлага в Долинке экскурсовод буквально с гордостью сказал, что самый дешевый хлеб, который шел на фронт во время Великой Отечественной, шел как раз из Карлага. Такой нарратив встречается и в России. Например, как на Колыме, в Магадане, многие местные жители могут сказать, да, значит, у нас суровый климат, да, ГУЛАГ – это плохо, зато без ГУЛАГа построить Магадан было невозможно, а мы любим свой город, зато теперь мы здесь живем. А то есть попытка нормализации довольно далекого прошлого, как-то более-менее безопасно. А вот если вдруг впоследствии продлят это все на современность, связанная с недоступностью архивов, с нынешними репрессиями, тем, что колонии в нынешней России часто повторяют места бывших лагерей ГУЛАГа и колоний для политзаключенных позднего СССР и так далее, вот это уже, правда, оказывается крайне неудобной. И здесь, видимо, российские власти видят потенциальную угрозу для своей легитимности, каких-то неудобных вопросов и прочего, и поэтому решают теперь просто массово все это уничтожать.
7: Насколько вот эта российская ситуация с музеями репрессий, памяти, с мемориальными комплексами, она уникальна? Может быть, вам известны случаи, когда государства другие пытались пересобрать какой-нибудь мемориальный музей или стереть с лица земли какое-то мемориальное место, но общество успешно этому сопротивлялись, и все осталось так, как люди бы хотели?
9: Мне вспоминается скорее даже не конкретный музей, а очень болезненная дискуссия, например, в постсоветской Литве. Хотя такое было не только в Литве, но просто вот из таких довольно громких случаев в странах Балтии советский период считается оккупацией. И когда Красная Армия, как принято в России, освобождает Литовскую ССР, либо оккупирует, согласно литовской версии, после немцев, то литовцы противились советизации. Другое дело, что единственное, что они в целом приняли, что они жертвы. Что, безусловно, так, многие литовцы погибли во время немецкой оккупации, СССР, оккупации, лесных братьев ловили до почти до смерти Сталина, дальше, если не позже, и прочее. А вот впоследствии уже постсоветской Литве всплыл другой нарратив, что литовцы во время оккупации участвовали в Холокосте. Просто евреев почти не сохранилось, и буквально почти всех перебили. А сейчас, например, в центре Вильнюса есть музей памяти, рассказывающий про депортации. Он раньше назывался музей геноцида, геноцида литовского имеется в виду. Как раз там рассказывается про депортации, про советские репрессии, про немецкую оккупацию. А есть параллельно еще Зеленый дом, где рассказывается только о Холокосте на территории Литвы. Эти дискурсы так они они так толком и не смогли пересечь до конца. А если говорить про музеи памяти, которые хотели уничтожить и их сохранили, ну, были случаи разных дискуссий в контексте музеев рабства в Западной Европе или, например, в той же Алабаме, где открыли в 18 году большой комплекс в Монтгомери. Были финансовые проблемы, когда музеи не могли долгое время открыть. Были случаи, когда различные активисты противились созданию того или иного музея. Были противники открытия музея Карлага в Долинке, в главном здании администрации Карлага. Но в целом, чтобы закрыть музеи памяти, наверное, я не припомню.
11: А если экспозицию или музей закрывают, что дальше происходит с теми предметами, артефактами, которые там хранятся? Потому что вот даже сейчас в случае с музеем истории ГУЛАГа пишут, что на хранение в музее остаются только экспонаты, которые считаются частью музейного фонда России, а все остальное чуть ли там просто не выкидывается.
9: Если музей государственный и он по какой-либо причине закрывается, тогда ищется, куда можно эти экспонаты отправить на хранение в другой музей. Архив, склад, фондов по разным странам достаточно много. Если про частные музеи, безусловно, это большая проблема, потому что если музей никак не зарегистрирован как частный музей, то после его закрытия, неважно с чем связанного, экспонаты могут просто оказаться на улице и быть выброшены. Да, такие случаи, к сожалению, известны. Закрытие таких музеев, во-первых, потенциальная угроза для экспонатов, во-вторых, конечно, это уничтожение огромного количества работы историков, музеологов, дизайнеров, архитекторов, чиновников, кто создавали эти музеи музеи памяти как институты, и что потом, чтобы их создавать заново, придется все начинать по второму кругу. Меня очень беспокоит судьба артефактов, потому что, когда они находятся в музее, вероятность их сохранности все-таки гораздо выше, чем если они будут находиться в каких-нибудь частных руках, на складах, в антресолях, в гаражах или где-либо еще. Когда мы, например, общались с Виктором Шмыровым, директором музея 536, который создавал этот музей вместе со своей женой, ну, непокойным, к сожалению, когда музей у него уже отняли, он мне прямым текстом говорил, что да, безусловно, это произвол, кошмар и так далее, но я хотя бы спокоен, что мы спасли объекты. И даже если я сам не доживу, по крайней мере, мы этот лагерь сохранили от разрушения. Здесь само здание музея Теории ГУЛАГа не имеет такой большой ценности исторической. Там не было ни одного, насколько мне известно, даже репрессированного из этого здания, когда он еще был жилым. Но при этом судьба экспоната, безусловно, это то, что вызывает для меня наибольшие опасения, потому что с ними случится дальше, непонятно. Музей может списать экспонаты в теории, если они представляют никакой ценности, и тогда их могут либо забрать сотрудники, либо просто буквально могут вынести. Но будет ли за это кто-то наказан, если они будут уничтожены? К сожалению, не знаю, а главное, что собирать аналогичные экспонаты заново, в местах лагерей и так далее, очень трудно. ГУЛАГ оставил очень мало артефактов. Многое было уничтожено сразу после закрытия лагерей. Впоследствии очень много было разрушено просто из-за изоляции. Есть вероятность того, что много артефактов просто исчезнут, а, безусловно, это часть нашего наследия советской эпохи, которое хотелось бы как-то сохранить для будущих поколений. Да, есть и другие коллекции, но музей ГУЛАГа имел большую коллекцию самых разных экспонатов, мебели и картин, заканчивая документами, фотографиями, и даже целая лагерная вышка, привезенная из рудника Днепровской, которую они после этого отремонтировали и поставили в саду памяти. Что случится с этими всеми объектами? Увы, большой вопрос, потому что заменить их часто может быть просто нечем.
7: На ваш взгляд, какие музеи текущим российским властям могут показаться также неудобны?
9: Я не хочу давать подсказку никому из ФСБ, кто будет слушать этот эфир. В данном случае не только музеи, ведь в последнее время стали массово сносить мемориальные комплексы. Сейчас только что снесли мемориальный комплекс в центре Томска, около тюрьмы НКВД. Увы, у меня есть некоторые опасения, что, видимо, следующий может быть Соловецкий камень в Москве. Против него давно уже выступает депутат Луговой, не только, что это вообще ненужная, а даже чуть ли не экстремистская символика в центре Москвы. И учитывая, что акция возвращения имен, там проходившая, кажется, правда, ФСБ очень не нравилась около здания Лубянки, и пытались сделать так, чтобы эти все акции были около Стены Скорби на проспекте Сахарова, но народ туда массово не пошел, все равно все приходили к Соловецкому камню на Лубянке. Сейчас скорее сносят в основном памятные знаки недружественных стран, как раз Томск, довольно показательная история, потому что там стояли камни как раз литовцам, полякам, латышам, эстонцам, которые как раз оказались против их воли на томской земле. Видели примеры уже, как убирали украинские камни, например, на полигоне Левашова под Петербургом. Видимо, будут дальше защищать мемориальные комплексы, возможно, польские кресты и так далее. Кроме того, был проект, скажем, у Литвы «Миссия Сибирь», когда они ездили по Сибири, устанавливали памятные места, перезахоранивали ссыльных туда людей во время сталинских депортаций. Это наибольшая, видимо, угроза сейчас, что будут сносить российские власти. Музеи в России пока остаются. Есть региональные музеи. Будут ли их переделывать что-то другое, я не знаю, но уже факт остается фактом. Ассоциации музеев памяти больше нету, фонда памяти больше нету, либо он будет теперь фонд памяти, но уже для Агентства Советского Народа. Здесь я вот это детали не знаю пока. Музея ГУЛАГа больше нет. Мемориал ликвидирован, признан экстремистской организацией. В томской тюрьме НКВД сейчас директором является бывший ФСБшник. Остаются частные музеи. Правда, частные музеи, проблема в том, что в случае, если хозяин музея перестанет им заниматься, музей может исчезнуть. Уже закрыт музей в Йошкар-Оле, еще до войны, еще в 18 году. Уже есть некоторая работа по переделыванию прошлого на Соловках, она тянется последние 10 лет. Томск уже тоже, значит, видимо, ждет некоторой информации. Им реальные комплексы будут исчезать, скорее всего, в ближайшее время. Я очень хочу ошибаться, но оптимизма у меня не так много.
7: Докторант университета «Новая Сорбонна», историк и музеолог Владислав Став был на связи с подкастом «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова,
11: и я, Наталья Джампаладова.
12: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
13: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
12: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
13: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.
14: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек, «Культурный дневник». Возвращается ли Средневековье мир бесправия, пыток, рабства и самоуправства феодалов? Этот вопрос висит в воздухе, и на днях я видел, как отвечает на него знаменитый бельгийский художник и режиссер Ян Фабр. Он сделал обновленную версию своего нашумевшего в начале века спектакля «Я – кровь». Актеры на сцене постоянно напоминают о том, что в 2024 году мы вернулись во времена Брейгеля и Босха, эпоху суеверий и безграничной жестокости. Идею о возвращении в новое Средневековье несложно подтвердить примерами из российской действительности. Во Франции в издательстве «Сорбонна» в коллекции «Томас Дат» выходит книга историка и социолога Дины Хапаевой «Террор и память. Опричненный сталинизм в путинской исторической политике». Эта книга о том, как прославление Ивана Грозного и сталинизма используется кремлевским режимом для обоснования новых политических репрессий и имперского реваншизма. Российские власти целенаправленно прививают обществу особое восприятие истории, основанное на памяти палачей, которое принижает масштаб репрессий и страдания жертв, одобряет и оправдывает зверства прошлого, считает Дина Хапаева. При этом неожиданно востребованными оказываются персонажи именно средневековой российской истории – Иван Грозный и его опричники. Этот курс на Средневековье используется пропагандой для легитимизации представлений о нормальности террора как метода правления. Дина Хапаева рассказала «Радио Свобода», что при этом не считает верной идею о том, что Средневековье повторяется.
15: «Меня очень давно интересовали, как используются неомедиевальные готические аллюзии в путинской пропаганде. В 2007 году у меня вышла книжка, которая называлась «Готическое общество. Морфология кошмара», в которой я обращала внимание на то, какие уродливые черты, напоминающие средние века, как они появляются именно такие готические, потому что мне глубоко чужда идея о том, что Средневековье повторяется. Эта идея дорога многим коллегам, которые пишут о том, что Россия не приемлет модерность или что Средневековье вот возвращается в Россию. Мне все эти идеи кажутся глубоко странными. Да? Такая историческая эпоха не может повториться. Как Гераклит говорил, в одну и ту же воду нельзя войти два раза. Вот воду истории повернуть вспять невозможно. Мы просто называем средневековыми все уродливые черты современности, которые радикально противоречат тому, как мы привыкли себе представлять демократическое общество. Но ситуация, в которой мы говорим, что да, это средние века, да, Россия возвращается в средние века, любимая, кстати говоря, идея Дудина, Коровьева, Проханова. Они бы все желали бы и мечтали бы вернуться, и хотят, и считают, что это главный проект для России – это вернуться в ее же собственные средние века. Это абсолютная идея абсурдная. Она абсурдна потому, что нет никакой возможности повторить то, что было в Средневековье, даже если бы они приложили там вместе с Путиным к этому огромные усилия. На самом деле то, что происходит, это с помощью образа Средневековья, с помощью вот этой идеи, что да, мы опять вернулись в Средневековье, происходит оправдание того страшного социального неравенства и рабства, которые играют такую огромную роль в современной российской социальной структуре. Экономическое неравенство, социальное неравенство, рабство, которое существует в путинской России, вот чтобы их оправдать, чтобы создать какую-то рамку, которая бы их оправдывала, вот они придумывают эти средневековые аллюзии.
14: Идеологи из Борского клуба считают опричнину бесценным национальным опытом и уроком истории, который следует усвоить современным политикам. Идея сплочения вокруг самодержца ради спасения истинной православной веры и России от Антихриста занимает в их мышлении такое же основополагающее место, как и в доктрине «Цари Божия». Их проекты объединяют уверенность в позитивной роли террора. По мнению Дугина, опричнина есть вечный, всегда присутствующий в русском сознании архетип, который может быть активирован в поворотные моменты русской истории, напоминает Дина Хапаева. Какую задачу ставят перед собой те, кто воспевает времена опричнины?
15: задача двойная, то есть тройственная. С одной стороны, оправдать то, что существует сейчас, вот это колоссальное, жуткое неравенство имущественное, социальное, которое есть. С другой стороны, и складывающуюся, так вот подспудно формирующуюся структуру, которая глубоко не соответствует, опять же, демократическому обществу. Когда вот человек, который принадлежит какому-то социальному слою, не имеет права на юридическую защиту в нужном объеме, не имеет права на какие-то материальные блага в этом обществе. Но есть еще два элемента, которые страшно важны. Первый элемент – это империя. Потому что какие бы ни были, значит, все эти, весь этот Петербургский клуб теоретиками замечательными, они, тем не менее, очень хорошо понимают, что демократическая Россия и идея империи плохо уживаются вместе. Они бы хотели изменить социальную структуру для того, чтобы добиться восстановления империи. Ну и, так сказать, пойти в завоевание дальше. И это вторая, как бы, часть вот этой вот три единые задачи. Оправдать социальное неравенство имущественное, воссоздать империю, но есть еще и третья задача. Эта третья задача – это легитимизация террора. Почему террор необходим? Террор необходим, потому что общество, которое они себе представляют, вот эту социальную структуру, она не может держаться ни на чем, кроме террора. Почему им так нравится и Опричнина, почему они Ивана всюду суют? Потому что идея террора – это то, как наши предки правили. И Иван, и Сталин – это два исторических примера, с помощью которых они гражданам объясняют. Смотрите, вот великая была держава, да, тот империю начинал строить, этот второй, значит, ее уже таки построил, восстановил. И вот для того, чтобы империю восстановить, общество должно быть сословным и управляться террористическими методами. То есть государственный террор – это то, без чего вот эта конструкция не работает. Они это прекрасно понимают, но не говорят.
14: Послушаем отрывок из книги Дины Хапаевой «Террор и память. Опричнина и сталинизм в путинской исторической политике».
16: Путинизм – это режим нового

ностальгия по средним векам. Как мы уже видели, некоторые из кремлевских идеологов испытывают нескрываемую тягу к фашизму. Желание назвать путинизм фашизмом, разумеется, можно понять, поскольку те, кто поддерживает эту точку зрения, хотят, чтобы путинизм признали преступным режимом. Хотя преступность путинизма трудно отрицать. Фашизм – не единственный преступный режим в истории. Один из современных примеров такого рода дает ИГИЛ. Причем у путинизма и ИГИЛ тоже есть много общего. Например, в российское законодательство постепенно проникает страстное стремление ультраправых подчинить нормы повседневной жизни средневековому домострою. В 2017 году Путин утвердил законодательную поправку о декриминализации некоторых видов домашнего насилия. Другая черта сходства – усиление роли политического православия в общественной жизни и репрессиях против сообщества ЛГБТ. Группа «Вагнер», детище путинизма, возможно, подражала ИГИЛ, когда выпустила неподтвержденную видеозапись казни захваченного в плен предателя Евгения Нужина, которому размозжили голову кувалдой. Жуткое напоминание о публичных казнях с использованием бензопилы, которая устраивала ИГИЛ. Однако у путинизма есть важные черты, отличающие его от фашизма. При всей своей ностальгии по средневековью фашизм содержал модернистскую составляющую и предлагал проект будущего, стремясь, как и коммунизм, создать чудовищное общество нового типа. У национал-социализма тоже была своеобразная социалистическая составляющая. Его российская теория обещала пангерманское благоденствие, к которому предполагалось прийти через завоевание всего мира, уничтожение евреев и цыган и порабощение славянских народов. Фашисты в большинстве своем считали себя атеистами и не были склонны к религиозному мессианству. Хотя Муссолини поддерживал хорошие отношения с римско-католической церковью, у тысячелетнего рейха не было никакой мессианской атрибутики. Для Кремля же, напротив, имеет большое значение православное мессианство, и в его политике памяти русская православная церковь и ее секты играют жизненно важную роль. Еще в меньшей степени можно считать путинизм повторением средних веков или возвратом к средневековой структуре общества, независимо от того, служит ли политический неомедиевализм Кремлю для манипулирования общественностью, или же кремлевские идеологи искренне верят в собственную пропаганду и хотят вернуться в средневековую Русь. В любом случае, это не означает, что Россия возвращается в средневековье. Средневековые аллюзии, доминирующие в российском публичном пространстве, не столько проясняют, сколько маскируют внутренние механизмы постсоветского общества. Они подменяют анализ постсоветских реалий идеей о том, что средневековье возвращается. Путинизм не имеет ничего общего с отсылками к средневековым рыцарям в блестящих доспехах или феодальному обществу сословий, хотя пособники Путина и любят такие возвышающие средневековые метафоры. Как я говорила в других работах, путинизм скорее представляет собой общество беспредела. Сложное современное общество управляется путинской кликой, состоящей из структуры ФСБ и организованной преступности. Она контролирует большинство сфер деятельности государства как свои частные владения. Путинизм – это режим, в котором нет юридической системы, защищающей рядовых граждан от насилия властей. Извращенная память о терроре – самый важный элемент преемственности между СССР и постсоветской Россией. Эпизоды террора, которые так и не были проработаны и осознаны как преступления, принимают новое обличие в российской повседневной жизни. Историческая память зоны, советской и постсоветской, тюремно-лагерной системы, которую путинизм поставил себе на службу, формирует постсоветскую моб-мемори и укрепляет память палачей. В отличие от нацистских лагерей, которые, как и сам нацизм, существовали в течение нескольких лет, советские лагеря возникли вместе с большевистским режимом. Они существуют и по сей день, хотя их теперь называют колониями. За 70 лет советской власти через них прошли в качестве заключенных или охранников миллионы человек. Зона была органической чертой советского социализма, даже после официального упразднения ГУЛАГа, и неотъемлемой частью жизненного опыта трех поколений советских и постсоветских людей. Как отмечает Хлевнюк, лагерная культура, разносимая миллионами бывших заключенных и охранников, распространилась по всей стране и затронула все советское общество. Лагеря точно отражали черты породившего их общества. Один и тот же подневольный труд, от которого старались отлынивать, одних и тех же тупых и преступных бюрократов, одну и ту же коррупцию, одно и то же злобное пренебрежение человеческой жизнью. Не случайно заключенные называли советскую жизнь за пределами лагеря «большой зоной». С момента создания ГУЛАГа большевики практиковали содержание политзаключенных вместе с закоренелыми уголовниками. Эта практика используется и в нынешней России.
Советский режим считал уголовников социально близким элементом. Возможно, не в последнюю очередь потому, что и сами большевики изначально представляли собой полууголовную организацию,

0: частично финансировавшуюся за счет экспроприации экспроприаторов, или, проще сказать, вооруженного грабежа. Тесные связи с преступным миром, власти Рора и агрессивный империализм – вот главные черты, объединяющие путинизм с большевиками и советской властью. В советских лагерях профессиональным преступникам, приговоренным к тюремным срокам для перевоспитания, позволялось навязывать свои уголовные порядки остальным заключенным, тем самым помогая охране управлять лагерной системой. Политические заключенные занимали самый нижний этаж этого кастового общества. Незабываемое описание этого порядка вещей оставил Варлам Шаламов.
1: В этом аду только урки живут сравнительно хорошо, с ними считаются, их побаивается всемогущее начальство. Они всегда одеты, сыты, поддерживают друг друга. Интеллигент-заключенный подавлен лагерем. Все, что было дорогим, растоптано в прах. Цивилизация и культура слетают с человека в самый короткий срок, исчисляемый неделями. Аргумент спора – кулак, палка. Средство понуждения – приклад, зуботычина.
0: В течение советского века, как удачно назвал его Моше Левин, советская зона выработала свои собственные нормы отношений между людьми, руководствующиеся исключительно садизмом и культом силы. Даже после краха коммунистического строя постсоветские тюрьмы сохранили дух, пропитанный террором советской системы. Многие тюрьмы и лагеря продолжали работать в тех же местах без перерывов и уж точно без каких бы то ни было улучшений, как это описала в своей знаменитой монографии о ГУЛАГе Энн Эпплбаум. При Путине зона превратилась в господствующую матрицу социальных отношений, нормализовав псевдокастовую структуру общества. Анализируя черты сходства между зоной с ее похожей на мафиозную социальной организацией и раннефеодальными племенными структурами, выдающийся археолог Лев Клейн, описавший свой опыт узника совести в 1980 и 1981 годах, заключает: «Эта лагерная воровская стихия оказала огромное воздействие на всю культуру нашей страны. Политические репрессии путинского режима, опасно соскальзывающего все ближе к тоталитаризму, реанимировали давнюю традицию государственного насилия. Искусственно выстроенная постсоветская моб-мемори поддерживает это социальное вырождение и способствует ему». В 2006 году, когда эта социально-культурная система только начинала складываться, я назвала ее «готическим обществом». Масштаб постсоветского неравенства подозрительно напоминает те утопические и антиутопические художественные произведения и неомедиевальные памфлеты, которые мы рассматривали в этой книге. Российские оппозиционные СМИ, политические аналитики и исследователи сходятся во мнении о том, что Россией управляют несколько семейств из ближнего окружения Путина, образующие мафиоподобную организацию, что порождает крайнее имущественное неравенство. Хотя отсутствие достоверной статистики чрезвычайно сильно затрудняет рассуждение о социальной структуре постсоветского общества, кое-какую информацию о появляющихся практиках и общественных отношениях можно извлечь из сообщений в СМИ. По некоторым оценкам, большей частью национального богатства владеют от 1 до 3% населения. Для сравнения, в США аналогичный показатель составляет 42%. Усиление неравенства и укрепление диктатуры, обманувшие заветные надежды на посткоммунистический переход к демократии, приводит к проникновению в русский язык средневековой терминологии. Однако и это не означает, что в Россию вернулось средневековье. Более того, приложение средневековых концепций к постсоветским реалиям служит лишь историзацией и нормализацией усиливающегося социального неравенства путинской автократии и политических репрессий. Например, термин «сословие», использующийся в официальных документах и процедурах, отражает то, насколько серьезно путинский режим воспринимает политический неомедиевализм как способ легитимизации социального неравенства и несправедливости. В нескольких судебных делах, о которых сообщали российские СМИ, полицию называли социальной группой или сословием. Путин назвал сословием российских бизнесменов, а бывший директор ФСБ Николай Патрушев, ныне секретарь Совета Безопасности, называл своих чекистов «новым дворянством». Шедшую в России перед войной борьбу за привилегии между ФСБ, полицией и армией, которую освещали, хоть и отрывочно, российские новостные издания, красноречиво называли столкновениями сословий. Газета «Ведомости» писала: «Обособление отдельных каст внутри правящего класса и его отделение от остального населения приближают и возвращают Россию к феодальным и советским порядкам». Разумеется, подельникам Путина приятнее считать себя феодальными сеньорами, чем обычными бандитами. Государственным чиновникам, по-видимому, нравится называться «людьми-государевыми». В то же время привлекательность неомедиевальных самоопределений для элиты отразилась в использовании средневекового слова «холоп», как называют себя теперь рядовые граждане. Обиходное употребление этого слова выражает, с одной стороны, ощущение социальной несправедливости и отсутствие равенства перед законом, очень сильное в постсоветской действительности. С другой стороны, оно свидетельствует о распространенности пренебрежительного отношения к тем, кого считают низами общества. Российская позиция по отношению к рабству претерпела значительную трансформацию от признания рабства и крепостной зависимости социальным злом до терпимого и даже одобрительного отношения к ним.
2: В книге «Террор и память» Дина Хапаева напоминает о том, как зарождалось увлечение средневековьем.
3: К сожалению, это явление абсолютно международное. Ни до чего они сами не додумались. Неомедиевализм, то есть колоссальная популярность всего, что связано со средними веками, на Западе возникает примерно в 90-е годы. Возникает она благодаря двум причинам. Первая и главная самая причина – это кризис демократии, который именно в конце 90-х годов начинает очень сильно давать о себе знать. Под кризисом демократии, то, что я конкретно имею в виду, это не то, что распадаются демократические институты. Я не имею в виду, что демократия обречена. Нет. Люди перестают верить в ценность демократии. Вот что происходит. Мы сейчас живем на, в общем, вполне значительном пике этого кризиса, к сожалению.
2: Разочарование в демократии вызывает желание отыскать утраченный Эдем в далеком прошлом.
3: В глобальном вот таком масштабе появилось представление о том, что если время не течет вперед, если в будущем нас ждет катастрофа, то, надо посмотреть назад и вообще постараться туда вернуться, в это милое, очаровательное средневековое прошлое. И, конечно, это связано отчасти с кризисом демократии, потому что начался поиск альтернативной модели. И до демократии что у нас было? У нас было средневековье. Начинается идеализация средневековья. Есть еще один момент, у меня есть второе направление моих, исследований, которое связано с насилием в популярной культуре. И это вторая часть этой составляющей, потому что одновременно в 80-е, 90-е годы очень сильно возникает культ насилия в популярной культуре в западной. И я это связываю с тоталитарной вселенной в значительной степени потому, что целый ряд философских и эстетических направлений, для философии это будет то, что в Америке называют «French theory», это французская теория, объединяет целый ряд направлений: структурализм, постструктурализм, деконструкцию и франкфуртская школа с другой стороны. Они вместе стали говорить о смерти человека. Разочарование в гуманизме коренилось в этой концентрационной вселенной, что если люди способны на такое, какого черта иметь с ними дело? К несчастью, оказалось так, что Аушвиц для западных людей, для нас ГУЛАГ, конечно, хотя ГУЛАГ оказался гораздо более для нас опосредованным, но Аушвиц просто дал представление о том, что можно делать с людьми. То есть чего нельзя делать с людьми, но что с ними делали? Я думаю, что с одной стороны импульс садизма, который оттуда пошел, а также как у Сталина после победы над нацистской Германией пошел импульс антисемитизма. А здесь, с одной стороны, этот импульс садизма, а с другой стороны, на философском таком эстетическом уровне отрицание человека как ценности. Мои коллеги, особенно коллеги-медиевисты, мне постоянно возражают, что как же так, ведь именно в средние века, благодаря христианству, складывается образ человека, который представляет собой ценность и так далее. Это только одна сторона средневековья. То, что берут из этого образа средневековья, они называют это «the new dark age». То есть все, что просветители в средневековье отворачивались от этого с отвращением, пытки, унижение человека, к человеку как к червю земному, который там никак ценности по сравнению с высокими религиозными идеалами и является инструментом для достижения не пойми чего. Все это и пытки в особенности, средневековые пытки. Мрачная сторона средневековья, она стала удивительно привлекательной в этой связи. На этом именно философском и эстетическом фоне. И вот эти два глобальных процесса, которые до сих пор на Западе, они не превращаются в политические проекты в значительной степени.
2: А начиналось все с романтической фантазии писателя Хораса Уолпола.
3: Если мы посмотрим на историю того, ну, то, что тогда назвали медиевализмом, как он появился, ведь он рождается в Англии, мы точно знаем дату, в 1764 году Уолпол пишет «Замок Отранто». Это первый готический роман. И одновременно он, поскольку он лорд, и денег у него немерено, он строит себе на так называемом Strawberry Hill замок. С нуля строит, ничего там не перестраивает, с нуля строит замок, который должен выглядеть так, как по его представлению выглядели средневековые замки. Наполняет его всякой утварью, которая только что свеже для него изготовлена. Чистая его фантазия о том, какое оно должно быть.
2: Дорогу от романтического поместья графа Уолпола до московских кино- и телестудий оказалась весьма извилистой. Дина Хапаева подсчитала, что за 20 путинских лет было создано более 130 фильмов и телесериалов, так или иначе представляющих российские средние века в положительном свете.
3: Я думаю, что когда 20 лет простые люди, которые не обременены никакой суперкритической культурой, когда они на протяжении 20 лет включают телевизор и видят пропаганду неомедиевального общества, пропаганду Ивана Грозного, когда им объясняют, ну, слушайте, вот то, что вам в школе говорили, это вообще фуфло, ерунда это все, да? На самом деле Грозный был отличный, святой, верующий царь, который просто хотел, чтобы Россия была империей, сильной державой. Но самое главное не это. Самое главное состоит в том, что им пытаются такого нарратива, то есть он существует, но до рядового зрителя телевизора его доносят в виде образов. Бесконечные фильмы, которые спонсированы. Я сделала базу данных этих фильмов. Там получается, что они получали раз в две недели неомедиевальный контент. Это не просто контрпропаганда, это то, что называется политикой памяти. То есть каждый русский человек, и не русский, каждый житель этой самой чудесной родины – знает слово «опричнина». Благодаря тому, что это знание уже у людей есть, у них есть какие-то смутные представления о том, что вот это было с нами. Тот самый факт, что в сознании это присутствует, позволяет этой памятью манипулировать. Одна из главных целей моей книги было показать, что эта политика памяти была абсолютно целенаправленной. Потому что там в западных новостях у нас, а вот поставили памятник Ивану Грозному. А вот еще там что-то сделали такое. Ха-ха-ха. Я видела свою задачу в том, чтобы показать, что на протяжении 20 лет была абсолютно целенаправлена кремлевскими вот этими вот соратниками. И что вот этот процесс на протяжении 20 лет наполнял идею Ивана Грозного, опричнины, как бы смещал представление о том, как это явление люди помнят.
2: На «Волнах свободы» вы слушали выпуск программы «Культурный дневник». Историк Дина Хапаева рассказывала о своей вышедшей во Франции книге «Террор и память. Опричнинный сталинизм в путинской исторической политике». С вами прощаются продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.

0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
2: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.
3: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
4: Очень осторожно.
5: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
6: Я не употребляю информацию.
7: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
8: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
9: Иностранные агенты – это наши друзья.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
10: Весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах Радио Свобода и на основных платформах подкастов.
11: Говорит Радио Свобода.
1: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
11: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
12: Безопасность или рейтинги? На фоне предельной осторожности охраны Владимира Путина ему пришлось чаще появляться на людях, выяснил проект «Фаридейли». Российские спецслужбы временно отключали часть системы безопасности Путина от интернета. Это произошло после гибели верховного аятоллы Хаменеи в Тегеране, где израильская разведка получила доступ к камерам наблюдения.
13: Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. Владимир Путин – автор афоризмов в стиле «работать надо», а не преемников выискивать надо, отдать ему должное. В своих рабочих поездках довольно продуктивен, ну, как минимум, был. Обычно при какой-то дальней командировке он заезжал по дороге в какой-нибудь российский регион. В августе прошлого года, к примеру, собирался Путин на Аляску в гости к Дональду Трампу ловить тот самый дух Анкориджа и заодно заехал в Магадан, где с ученым видом знатока разглядывал продукцию завода по переработке и рафинированию рыбного жира «Омега-Си».
14: А это мы хотели вам наглядно показать, Владимир Владимирович.
15: Как вот.
14: Сергей Константинович.
15: Вот, если надо столько выпить обычные миги, значит, чтобы получить такую же дозу полезных веществ, как вот в этих двух.
13: Но по пути к Си Цзиньпину в Китай во время официального визита в мае Путин заезжать в регионы не стал. Давняя традиция в последний раз соблюдалась в ноябре прошлого года. На это обратили внимание авторы телеграм-канала «Фаридейли». Были с ноября два визита в Петербург, но это не совсем считается. Владимир Путин в целом стал реже появляться на публике. Это зафиксировали и «Фаридейли», и чуть раньше издание «Проект». Но в последнее время на фоне падения рейтингов Путину пришлось активнее социализироваться. Как пресс-служба Кремля пытается найти баланс между опасениями за рейтинг и опасениями за безопасность, расскажем в нашем сюжете.
4: Владимир Путин стал чаще появляться на публике на фоне снижения своего рейтинга, пишет телеграм-канал Фаридейли. Журналисты заметили, что в апреле и мае президент России появлялся чаще, чем за три первые месяца этого года вместе взятые. Резкую активизацию связывают с падением рейтинга. Для спасения имиджа, пишет Фаридейли, Путин провел в мае две встречи с, цитата, «простыми людьми». Среди них первая учительница президента Вера Гуревич. В мае Владимир Путин два раза был за границей – в Китае и Казахстане. Во время поездки в Пекин Путину организовали встречу с Пен Паем, человеком, с которым российский президент сфотографировался 26 лет назад во время первой поездки в Китай. Тогда Пен Пай был еще ребенком.
16: Добрый день.
17: Здравствуйте, уважаемый президент Путин.
16: Да, я вообще рад вас видеть. Сразу же хочу поблагодарить журналистов, которые... Вас нашли, честно говоря, для меня это большая неожиданность, встреча с вами. Я этому очень рад.
4: В то же время Владимир Путин избегает поездок по российским регионам. По данным Фаридейли, с января по май российский президент выезжал из Москвы два раза и оба в Санкт-Петербург. Хотя в прошлом году за аналогичный период Владимир Путин совершил 8 региональных поездок. Ограничение рабочих визитов, говорят источники Фаридейли в Кремле, вызваны соображением безопасности.
18: За первые 5 месяцев этого года Путин покидал Москву всего дважды, оба раза в Санкт-Петербург. Для сравнения, за тот же период прошлого года он совершил 8 региональных поездок. В 2024 году 14, а в 2019 году 17.
4: Государственный ВЦИОМ прекратил публиковать реальный рейтинг Владимира Путина после падения ниже 30%, заметило издание Moscow Times. Реальный рейтинг – это открытый опрос, когда респондентам предлагают самим выбрать политиков, которым они доверяют, заранее не называя Путина. Ранее заметно снизился рейтинг доверия Путину по версии ВЦИОМ, после чего социологи изменили методику опросов, сделав их частично попартийными. В конце мая опрошенные фондом общественное мнение россияне сочли, что Путин работал хуже всего за год. Ранее издание «Проект» выяснило, госагентства с января по май стали реже писать о Путине, потому что было меньше инфоповодов. Путин увеличил перерывы в рабочих поездках до уровня пандемии коронавируса.
19: На фоне всего этого и радикального сокращения публичной активности рейтинг Путина начал падать. Падал он на протяжении нескольких недель, причем эти оценки давали государственные социологические службы ВЦИОМ и ФОМ.
4: Опасения за рейтинг конфликтуют с опасениями за безопасность. Так источники издания Financial Times рассказывают, после убийства в Иране верховного аятолы Хаменеи российские спецслужбы временно отключали часть специальной системы слежки, обеспечивающей безопасность президента Путина и его ближайших соратников, опасаясь похожего сценария. После тщательной проверки систему включили обратно. Financial Times обращает внимание, с развитием искусственного интеллекта в сфере шпионажа произошел технологический прорыв. Израильская разведка использовала искусственный интеллект в Иране для анализа данных со взломанных камер. Опрошенный Financial Times украинский хакер добавил, что камеры вокруг Кремля работают, по-прежнему уязвимы и регулярно взламываются. Примечательно, что источники Фаридейли назвали высокие технологии и искусственный интеллект вторым приоритетом Путина. Он, цитата, очень активно проводит встречи по этой теме. Первый приоритет – встречи с участниками войны против Украины и вдовами погибших.
12: А в студии «Радио Свобода» поэт и писатель Дмитрий Быков. Дмитрий Львович, здравствуйте.
20: Здравствуйте, дорогие друзья.
12: У вас сейчас европейский тур проходит. Я очень рад, что мы с вами пересеклись и локацией, и графиками. И удастся обсудить и последние новости. В том числе давайте вот все-таки начнем с этой истории вокруг Владимира Путина. Напрашивается слово «паранойя». Пусть это такой скорее медицинский термин, но все же как-то вот она витает в воздухе уже несколько недель. Причем настолько, что вот эти вот оглядывания за спины и прочее, оно немножечко уже вызывают инсайды и в российских медиа, и в западных медиа. Раз за разом несколько историй по этому поводу были. На ваш взгляд, вообще какие именно события к этому привели? Откуда эта паранойя? С чего все началось?
20: Началось с чудовищно огромного стола, с ковида, с культа личной безопасности, который сейчас, мне кажется, вытеснил там все остальные когниции. Он всецело сосредоточен только на личной охране. Но мне представляется, что это, в общем, не очень интересно. Простите, что я лезу в вашу повестку, у вас же свой план разговора. Но мне представляется, что Владимир Путин – это... наименее интересная тема в сегодняшней России. Интересно то, что будет после него. Насчет Путина существует, по-моему, полный консенсус. Уже, кстати говоря, Роман Абрамович от его лица слетал в Киев. Киев как раз поехал он с тайным посланием, а в Лондон поехал Зеленский. Но мне представляется, что сейчас судьбу Владимира Путина решает не он сам. Решает его окружение, к которому непосредственно адресуется Зеленский. Решает Киев, решает Запад. А сам Владимир Путин все, что может, уже сделал. Он привел Россию в совершенно безвыходный тупик, не извел ее до таких параметров, которых у нее не было никогда. И интеллектуально, и культурно, и духовно она значительно ниже всех возможных отметок. И поэтому интересно говорить о том, что будет после Путина, и как конкретно настанет это после. А в остальном он классический стареющий диктатор, который находится сейчас вот на треке Салазара, на том пути, когда ему уже будут печатать отдельную газету.
0: О том, что будет после, кстати, в принципе, я тоже с вами хотел поговорить, но давайте тогда сразу перейдем к этому такому заочному, ну, в некотором смысле, диалогу Путина и Зеленского. Было письмо от Зеленского президенту Украины, в числе прочего, я напоминаю нашим зрителям, что он в очередной раз предложил Путину личную встречу. Но тут подключились так называемые дипломаты со стороны России. Господин Небензи, это постпред России при ООН, он назвал вообще провокацией это все. Господин Лавров, который министр иностранных дел, назвал это все, обвинил вообще Зеленского в том, что он невежливый человек, поскольку он личное письмо продемонстрировал всему миру и вроде бы как тоже намекал на некоторую провокацию. Но благо хоть не ударился в исторические воспоминания, хотя они там тоже на пару десятков лет назад ушли. Вот как вы думаете вообще, почему в медийное поле были вброшены еще и дипломаты, которые должны были как-то подчеркнуть позицию Путина, которую тут уже и так озвучил на недавнем форуме в Петербурге?
20: Ну, они почему себя бросили в медийное поле, понятно. Они в какой степени не являются ни адресатами письма Зеленского, они совершенно не субъектны. И если кому-то Зеленский обращается, то исключительно к Путину. Почему он это делает публично, тоже понятно. Он хочет показать не подобострастный, не просительный, а скорее требовательный, диктующий тон. Коль скоро Зеленский принимает решение о разрешении парада в Москве, наверное, он может обратиться к Владимиру Путину с указанием на возраст. Да, это все вообще очень напоминает горе от ума. Опомнитесь, вы старики! Понимаете, да, приличное лето вашим летом. Пафос этого письма очень простой. Войны заканчиваются лидерами, которые представляют свои народы. Войны заканчиваются мужчинами. Как пересвет с Челубеем, вот вышли на поединок, таким образом мы можем встретиться, и, ну, как, собственно, предлагал еще Гектор Ахиллу или Агамемнону, решить судьбу Троянской войны в личной встрече. Если ты мужчина, если ты лидер, если за тобой стоит твой народ, давай разговаривать. За мной мой народ стоит. Более того, Зеленский о необходимости такого разговора говорил еще 8 марта 2022 года. Говорит, давай сядем за нормальный стол, но только не за этот огромный, а за нормальный, и поговорим как мужчина с мужчиной. Если ты мужчина. Если ты не мужчина, давай тогда исходить из этого. На это письмо очень трудно было ответить адекватно, потому что капитан КГБ всегда проигрывает капитану КВН. Понимаете, это совершенно очевидно. Два Владимира, два капитана, но, разумеется, у Зеленского риторика поставлена гораздо профессиональнее. Ответ Владимира Путина – ответ обиженный, риторически неубедительный и, самое главное, показывающий с предельной наглядностью, что никакого мира, никаких переговоров, никакой соревновательности он не хочет. Он хочет, чтобы Владимир Зеленский приехал в Москву, встал на колени, поставил ногу Владимира Путина себе на голову и сказал «берите Донбасс, а если хотите, то все». Этого не будет. Владимир Путин прекрасно это понимает, но… А поскольку он готов только принимать капитуляцию, и никакие другие форматы его не устроят, по всей вероятности, главная цель письма Владимира Зеленского – это лишний раз продемонстрировать обеим странам соотношение их лидеров.
0: Ну, а поскольку публичная риторика несколько противоречит тому, что вы говорите, что он все прекрасно понимает, что же это, отрицание или это политический ход, попытка поднять немножечко очков в случае переговоров и так далее?
20: То, что он понимает, понимаете, он же, что называется, опытный политик, и, естественно, он видит ситуацию, которую он завел. Но ему никоим образом нельзя поссориться с электоратом, ему нельзя, как он полагает, унизиться. Ну, я читаю сейчас вот этот курс лекций про Гарри Поттера в этой поездке. Ведь Вольдеморт тоже все прекрасно понимал. Но риторику свою он продолжает. Именно потому, что Вольдеморт физически не может попросить прощения. Вольдеморт не может совершить ретардацию, не может отступить, не может перестроиться. У Вольдеморта выбора нет. Вольдеморт, или как его называют в России, Вабан-де-Морт, он действительно, как это не ужасно звучит, обреченная фигура. И более того, то, на что он обречен, мы все понимаем, так долго трясти ядерным оружием и практически не иметь успеха со всеми конвенциональными вооружениями, так долго обстреливать Киев и ничего не добиться, это означает загнать себя в единственно возможную ситуацию. Помните, есть такой анекдот, да, когда старик приезжает в родной город, это вообще еврейский анекдот, почему вы в таком зрелом возрасте решили совершить алию или паломничество? Я решил умереть на родине предков. Ну, знаете, когда вы все время говорите про ядерное оружие, вам в какой-то момент могут сказать, ну давайте, ну что уже, давайте в конце концов, ну, мы уже все поняли, мы уже боимся, давайте. И поскольку риторически у Владимира Путина не осталось других ходов, кроме запугивания, а все окружение постоянно повторяет эту же мантру, мы будем защищаться любыми средствами, мы имеем право защищаться любыми... Ну, и вот я думаю, отчасти Зеленский имеет и цель... создать новую точку напряжения, спровоцировать новое ускорение, потому что к ускоренному развитию России в ее нынешнем состоянии не готова. Принимать решения, серьезные и важные решения, не готова. Это был локомотив, который готов был медленно ехать еще по кругу лет 20, как бы не больше. Но поскольку Владимир Путин решил форсировать события, развязать маленькую победоносную войну, надо помнить, что для режимов в убывающем тренде, в нисходящем тренде, маленькая победоносная война становится радикальным ускорителем конца.
0: Ну, как раз в одном из дальних интервью вы сказали, что война с Украиной, она, по вашим ощущениям, закончится до конца года, причем даже...
20: Мне хотелось бы так думать, сказал я. Я не даю конкретных прогнозов, потому что все помнят только один мой прогноз. Я сказал, что я надеюсь, 70% на это даю, встречать Новый год на эхе Москвы. Я его и встретил на эхе Москвы, но в Тбилиси. Разумеется, я буду еще неоднократно встречать его на эхе, где бы оно ни было. Но... люди забывают, что были у меня и другие, как правило, сбывающиеся прогнозы. Эту войну я предсказал, и аннексию Крыма, и провал летнего контрнаступления. Я не берусь ванговать, когда закончится эта война. Я вижу, что эта война выдохлась, потому что Россия действительно сделала все, что могла. Она может бомбить мирные города Украины неограниченно долго. Победить она не может, запугать она не может. Поэтому тут, вероятно, остается громко хлопнуть дверью. Как мы знаем из Льва Щеглова, предельная цель всякого маньяка – уничтожить себя. Если они действительно рассчитывают громко хлопнуть дверью, это геббельсовская формулировка, то, вероятно, ближе к этому Россия не подходила еще никогда.
0: Но при этом Путин планирует очень даже и надеется жить очень даже долго, по крайней мере. Помните, эта история, как все они обсуждали, как можно жить до 150 лет, выращивать органы на других животных и так далее. Да, то есть, как будто бы немножко не стыкуется это с его
20: Он искренне надеется, что эта риторика произведет наконец впечатление, все забоятся. Более того, вот это еще очень интересный момент. Он надеется, что все признают моральную правоту России. Ведь она защищает традиционные ценности, архаику. Она как бы лидер глобального юга, она антизападная или ничего подобного. На самом деле нет. Глобальный юг совершенно не хочет, чтобы Россия его возглавляла и не верит в нее. Но как бы то ни было, Владимир Путин действует сейчас ровно по пушкинскому стихотворению. «Пора, мой друг, пора». Покоя сердце просит. Идут за днями дни, и каждый час уносит частичку бытия, и мы с тобой вдвоем предполагаем жить и глядь, как раз умрем. То есть для него, по всей видимости, главная надежда – это продлить свою жизнь до бесконечности и запугать всех свидетелей. Но, к сожалению, наши намерения не всегда совпадают с результатом.
0: Но Россия воспрянет это сна, я поддерживаю ваши статуи.
20: Это не сон. Россия находится в тяжком морке. Конечно, вообще-то Россия все понимает. Там в России подавляющее большинство людей в курсе. Но я прекрасно понимаю и мотивы их стокгольмского синдрома. Они искренне понимают, что если сейчас перестанет существовать опричный режим, который там последние 6 веков правил, начнется что-то совсем новое, а новизна людей пугает бесконечно. Они думают, ну, Путин, ну, хорошо, ну, потерпим, ну, как-нибудь вырулим. Понятно уже, что Путин ведет страну к тотальному поражению и, более того, к распаду, к развалу, скорее всего. Но инерция все еще сильнее. И вот еще, понимаете, вот главный, наверное, российский парадокс. Конечно, между Путиным и народом пропасть. Но эта пропасть ничтожна на фоне действительно гигантской трещины между Россией и остальным миром. Именно поэтому всегда Россию можно возбудить ресентиментом, подсунуть ей польское восстание, подсунуть ей Украину в качестве главного врага, сказать, что мировая война и мы осажденная крепость. То есть внешняя война – это такой безупречный, до сих пор отвлекающий подлый прием. Как только в России осознают, что главный ее враг сидит внутри страны, более того, в Кремле, а к этому осознанию дело близко, видимо, и популярность войны упадет довольно резко. Но пока еще большинство считает, да, война плоха, да, это ужасно, но мы должны закончить его победой, потому что как же иначе? Бывает иначе, потому что если страна фашизируется, она должна признать, восстановив себя против всего мира, она подписала своей опричнине смертный приговор.
0: Ну, к слову, о том, об этом вот попытке осознать реальность внутри России в плане настроения. Вот недавний концерт Макса Коржа в Стамбуле. Десятки тысяч людей из разных совершенно стран. На одной вот танцплощадке оказываются флаги Украины, России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, других стран. Огромный плакат «К черту политику», это я ласково перевожу с английского, там немножко другое слово. Крики «Нет войны», в конце концов, мы тоже видели в соцсетях. И вообще какое-то такое настроение, что, ах, боже мой, это же как в 2018-м, как вот в районе Манежной и Никольской улицы. Вот это вот дружба народов, счастье, радость и так далее. Это ли не демонстрация того, что все-таки как минимум молодые люди, как минимум аудитория Макса Коржа, она настолько устала от войны, что она вот готова это выкрикивать в любой такой юрисдикции, где это точно не воспринимается законом?
20: Понимаете, какая штука? Устали-то они устали. Но они до сих пор не понимают, что даже если война закончится, прежняя реальность не наступит. Она разрушена бесповоротно. И это слава богу, потому что эта стабильность была стабильностью настила на болоте, зыбкой гати, которая вздыхала, дрожала, хлюпала. Но никакой стабильностью там не пахло. Я совсем не хочу вернуться в предвоенное время, потому что в предвоенное время было полно тревожных ожиданий, взаимного отвращения. Сейчас, наоборот, рассеянная Россия, она гораздо более солидарна. Я езжу по Европе, встречаю везде, ну, как будто вот полное ощущение, что я иду от Арбата до Никитской. Я на каждом шагу встречаю людей, которые раньше мне попадались навстречу, и я вижу, что мы стали друг другу как-то гораздо нежнее, гораздо, что ли, деловитее, солидарнее. Вообще рассеянная Россия мне нравится больше, чем страна, объединенная кровью и почвой. Вот надежда на то, что будет как раньше, которая есть у кого-то, но мне она совсем не присуща, это надежда ложная. Как раньше не будет. Но зато посмотрите, какая свежесть, какое озоновое чувство при мысли о том, что не будет больше этого четырехтактного цикла. Революция, заморозок, теперь застой. Не будет больше этой опричнины. Не будет вечного русского конфликта Родины и Истины. Начнется новая страна. Разве это не пахнет озоном? Вот эта мысль меня, честно говоря, греет и вдохновляет.
0: А как это будет выглядеть, вот эта страна?
20: Ну, это я так далеко я заглянуть не могу. Я только подозреваю, что первое, что Россия должна сделать, это полностью отменить свою нынешнюю пенитенциарную систему и по возможности упразднить тюрьму. Потому что любая тюрьма в России будет превращаться, к сожалению, в пыточный застенок. Нужно что-то новое. Понимаете, нужно миру предложить что-то, чего еще никто не делал. Вот как превратилась там в свое время русская революция в один из главных русских брендов. И все стали молиться на русскую революцию, на русский прогресс. Она очень быстро была захвачена реваншистами. Она превратилась в русский реванш, в сталинизм, а что угодно. Но в 20-е годы озоном попахивало еще, да, каким-то грозовым. Значит, я думаю, что сейчас есть и Россия предложит миру новую образовательную систему, не основанную на опросах и на контроле, или новую тюремную систему, при которой тюрьмы не будет вообще, а, скажем, всех преступников будут экспортировать в другие страны, которые умеют обращаться с тюрьмой, которые могут сделать из тюрьмы не вечное Лефортово, не кресты. Или предложить какую-то концепцию лечения или перевоспитания, не знаю, любую нерепрессивную концепцию. Потому что лишение свободы – это инструмент растления. Вот если Россия предложит миру новую концепцию, мир увлечется, пойдет за ней, возникнет дискуссия. А если Россия будет по-прежнему цепляться за свое прошлое, надо сказать, уже полностью выродившееся, уже просто демонстрирующее, ну, все формы зомби, все формы полного рождения. Если это будет очередной повтор, то я боюсь, что и самим россиянам, и их ближайшим соседям станет хуже всего, станет смертельно скучно. Когда страна вызывает только смертельную скуку, я думаю, она начинает быть отвратительна самой себе.
0: А может, какие-то примеры таких стран? Вот, может быть, наоборот, сколько это есть, то самое отсутствие движухи, о которой Владимир Путин теперь периодически говорит, по попытках подцепить такой молодежный слой.
20: Движуха разная бывает. Движуха же совершенно не обязательно связана с войной. Я наоборот думаю, что самая трудная жизнь в стабильных странах, как говорил Марья Васильевна Розенбаум, самая страшная смерть от скуки. Мне кажется, что глубокая депрессивность как раз западноевропейской культуры в последнее время, она именно с тем и связана, что здесь люди как перестали ставить себе ослепительные глобальные задачи. Максимум того риска, который они могут себе позволить, это довольно примитивная, довольно пошлая философия Марин Ле Пен. А некоторый тупик общественной мысли, отсутствие дерзаний, некоторое нежелание радикально ломать мир. Вот 68-й год, наверное, это было ужасно, но тем не менее, это был все-таки колоссальный взлет вдохновения. Когда мы смотрим с вами фильм «Мечтатели», когда мы смотрим «Восстание парижской синематеки», когда мы видим баррикады или там студентов комитета «Францесс», которые захватили это все, мы понимаем прекрасно, что это левачество, что там портреты Мао Цзэдуна на баррикад, но мы понимаем и то, что все-таки это общественные дискуссии, дуновение свежего ветра. А я думаю, что Европа пересобирается сейчас вокруг Украины. А Украина не боится дерзать, все время придумывает что-то новое. И даже снова с памятника Булгакову для меня это скорее повод к масштабной общественной дискуссии, которая там немедленно началась, а вовсе не к каким-то тоталитарным проявлениям. Я думаю, что постепенно Европа, а потом и весь мир, будет пересобираться вокруг Украины, потому что Украина сейчас живет как бы в таком уже посмертном пространстве. Она перестала бояться чего бы то ни было. И значит, дверь в будущее перед ней открыта шире всего.
0: 68-й год вы упомянули, мне вспоминается вот эти «Будьте реалистами, требуйте невозможного» от Жана-Люка Годара. И моя мысль идет дальше в Канны, откуда он избежал. Ну, не избежал, он приехал в Париж, крича там со сцены о том, что это правда, крайне это... важно вернуться в Париж и поддержать студентов, которые начали...
20: Совершенно верно, да, это правда, как Годару было бы, да, Аркадий Годар. Годару слабо было сформулировать эту мысль, это или Кон-Бендит, или кто-то еще из левых философов. По-моему, Кон-Бендит, будьте реалистами, требуйте невозможного, это хороший лозунг. Понимаете, вот мне сейчас все говорят, отменить тюрьму невозможно, переформулировать пенитенциарную систему невозможно. Сделать Россию нерепрессивной невозможно. Так будьте реалистами, требуйте невозможного. Пока вы разбегаетесь на 1.5 метра, вы прыгнете на 1.20 м. Чтобы прыгнуть на 1.5, надо разбегаться на 2. Понимаете, надо ставить себе фантастически амбициозные великие задачи. Если их нет, зачем мы живем? Зачем мы рожаем детей? Мне в свое время Юрий Шевчук сказал замечательную фразу. Везде ото всех слышу. Молодежная культура умерла, рок-н-ролл умер, а будущее умерло, авангард. Артуми, ребята, вы зачем детей плодите? Я перед своими детьми, которые со мной, кстати, путешествуют, здесь у меня старший сын в Риге, младший со мной ездит, я перед ними чувствую ответственность, я должен им придумать что-то интересное. А может быть, они сами мне придумают что-то интересное. Понимаете, это страшнее, скучнее русского циклического повтора, который вырождается уже третий век подряд. Не может быть ничего. Попробуйте прорвать этот замкнутый круг. Мне когда-то Сью Таунсенд, великая британская писательница, сказала, от отсутствия исторической воли Россия воспроизводит в истории свой календарный год. Ничего нет скучнее этой природности. Лето, осень, зима, весна. Порвите круг, потому что все христианство имеет своей целью разорвать цикл и создать прямую. Ну, как шар и крест у Честертона. Я надеюсь, что одно из главных свидетельств бытия Божия – это его сохраняющийся интерес к миру. Мы должны ему показывать что-нибудь нескучное.
0: Ну, в Канны я почему хотел вообще перейти? Успех Андрея Звягинцева там на фестивале. И вот эта дихотомия, уехавшая, оставшаяся, она как будто бы напрашивается в нашем с вами разговоре, учитывая, как вы упомянули, людей, которые встречаются по эту сторону границ. Тут такой вопрос, было ли неизбежно вот это разделение, во-первых. Во-вторых, остается ли влияние русской культуры в эмиграции, на ваш взгляд, хоть сколько-нибудь определяющим, опять же, учитывая Гран-при Канн?
20: Я не видел картину. Верю, что не Пронченко, она, наверное, хорошая. Тут видите, какая вещь. Принципиальная новизна ситуации в том, что осуществился прогноз Ленина. Ленин сказал, если верить Горькому, кто перетянет всех архимедов на свою сторону, тот и перевернет землю. Если мы перетянем, мы ее перевернем. А если не мы, то, значит, вот так будет. Простите, что я все время провод поправляю, но он выскакивает из уха, это, видимо, от избытка чувств. Так вот, понимаете, сейчас принципиальная новизна ситуации в том, что проект существует не в России, а за ее пределами. Тогда, в 20-е годы, когда Россия раскололась на уехавших и оставшихся, был какой-никакой, наверное, во многих отношениях кровожадный, кровавый, но, тем не менее, красный проект, модернистский. Россия использовала свой модерн для того, чтобы разрушить прежнюю систему, а новую построить не сумела. В результате теперь, в последней итерации, когда уже какие-то зомби восстали из ада, гении уехали, а таланты остались. Уехали Сорокин, Акунин Чертишвили, Улицкая, Букша, лучшие издатели, организаторы процесса Гаврилов, Рушадзе. Уехали лучшие музыканты Гребенщиков, Нойс, Монеточка. Шевчук продолжает там оставаться героически, я им восхищаюсь, но тоже он выступает большей частью за рубежом. Иными словами, поменялось соотношение. Раньше Пастернак говорил, здесь дует ветер в России, ветер больших идей, а в Берлине все затхлая скука. И Шкловский повторял то же самое. Сейчас, в общем, наоборот. Сейчас именно рассеянная Россия, освободившаяся от диктата крови и почвы, демонстрирует и гораздо больший уровень деловитости, и гораздо больший уровень взаимопонимания. Я тут грешным делом написал такой стишок недавно, да? Ни стычки, ни ссоры уже не нужны, всем поровну пепла хватило. Гораций и Савидием стали нежны, когда появился Атила. Я детям оставлю не ржавую жесть, а всю без изъяну планету. Отечество славлю, которое есть, но трижды которого нет.
0: Это был Дмитрий Быков в прямом эфире. Спасибо. На Радио Свобода. Я благодарю вас за то, что побывали с нами в прямом
20: эфире. Спасибо. Приходите, вы еще можете
0: успеть на вечер. Действительно. О новых событиях завтра в это же время вам расскажет мой коллега Артем Радыгин. Понаблюдаем, например, за исчезновением главы Центробанка. Например, такая довольно-таки внезапная, возможная тема наша с вами на завтра. Уважаемые зрители, на этом на сегодня все. Это была программа «Лицом к событию». До свидания и будьте свободны.

0: Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитирую «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора. Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью военного эксперта Анатолия Храпчинского журналисту телеканала «Настоящее время» Ксении Соколянской. Прошел саммит GlobSec, неправительственной организации, которая занимается проблемами мировой безопасности. Среди обсуждаемых вопросов было в том числе усовершенствование общеевропейской системы противовоздушной обороны, которая должна противостоять российским ракетам и дронам в случае, если Россия начнет удары по европейской территории. Вскоре после окончания саммита стало известно о российском беспилотнике, который упал в Румынии на жилой дом в городе Галац в ночь на 29 мая. Пострадали 2 человека. Румынские власти подтвердили, что дрон был российским, одним из десятков беспилотников, выпущенных в ту ночь по Одесской области Украины. Российский президент Владимир Путин на пресс-конференции 29 мая в Астане усомнился в этом, предположив, что беспилотник мог быть украинским. Он отметил, что расследование сможет установить истину, если румынская сторона передаст обломки. 31 мая президент Румынии Никуш Ордан, ссылаясь на данные обследования обломков БПЛА, написал, что специалисты пришли к однозначному выводу, что речь шла о российском ударном беспилотнике «Герань-2». По словам Дана, техническая экспертиза уже готова. Президент Румынии снабдил свой пост фотографиями. Он отметил, что на обломке видна надпись «Герань-2», а о том, что это именно беспилотник этого типа, свидетельствует технический анализ других обломков. Заявление Путина президент Румынии не комментировал. В работе саммита GlobSec, где обсуждалась в том числе коллективная оборона стран Европейского Союза при угрозе атак беспилотников, принимали участие многие украинские эксперты. Их опыт войны против России оказался чрезвычайно ценным. Украинский военный эксперт Анатолий Храпчинский был гостем саммита GlobSec. В интервью телеканалу «Настоящее время» он рассказал о проблемах создания общеевропейской ПВО и о том, почему она пока не справляется с дронами. Вопросы ему задавала Ксения Соколянская.
5: Анатолий, мы с вами разговариваем в Праге. Вы буквально только что закончили участвовать в специальном закрытом мероприятии форума GlobSec, где, как я понимаю, обсуждались риски и вызовы и задачи европейской ПВО. Как развивались события в предыдущие несколько дней? Власти Эстонии сообщили, что впервые сбили беспилотник в своем воздушном пространстве. Потом в нескольких регионах Литвы была воздушная тревога из-за угрозы беспилотников. Кажется, риски для европейской ПВО очевидны. Вопрос, что насчет задач и готовности европейской ПВО к этим рискам и вызовам?
6: Якщо відверто, європейська ПВО не готова.
7: Если честно, европейское ПВО не готово. Давайте начнем с того, что классическая система противовоздушной обороны строилась против больших самолетов, против ракет, классических ракет, баллистических ракет, но не строилась против малых целей. И здесь важно понять, что классический радар системы Patriot, SAMP-T, IRIS, радары, выпускаемые FALS, обнаруживают самолет, обнаруживают ракету на расстоянии 650 километров.
6: Але дрон вони виявляють на відстані 10 кілометрів.
7: Но дрон они обнаруживают на расстоянии 10 километров, 10-15. И тут нужно понять, что время на реакцию у вас 3 минуты, если мы считаем скорость дрона там 180 км в час. Мы сейчас берем не реактивный шахет, а берем просто классический дрон, массово применяемый Российской Федерацией. Поэтому здесь следует понимать, что у вас остается мало времени, а стоимость таких радаров – это миллионы, миллионы евро.
6: И,
7: соответственно, эти технологии создавались, чтобы защищать секторно. И не предполагалось, что, например, из акватории Балтийского моря, из теневого флота, могут быть запущены шахеды.
6: Потому что напрямок нападу в этом направлении работала система.
7: Система противовоздушной обороны работала с учетом направления нападения. То есть, условно, если у вас есть враг там, и мы работаем в том секторе. А дроны могут залететь неожиданно. Они могут использовать рельеф для того, чтобы подлететь как можно ближе к объекту, который нужно найти. Затем подняться на высоту и напрямую идти на цель. Поэтому на самом деле европейское ПВО сейчас не готово. У нее нет тех систем, которые есть в Украине. Они пытаются разворачивать это. Мы говорим о разных сенсорах, которые позволяют делать ранние предупреждения. Потому что звуковой сенсор может распознать звук, например, двигателя шахеда. И, соответственно, если этих сенсоров достаточно, то можно даже прогнозировать условное направление нападения.
6: Але після цього треба включати інші системи, які допоможуть вам.
7: Но после этого нужно включать другие системы, которые помогут вам обнаружить, сопровождать и уничтожать цели. И если говорить о современной классической системе воздушного нападения, я ее очень часто сравниваю с DDoS-атакой. Это та же ситуация, когда используется большое количество разнообразных воздушных целей, связанных с разными по профилю дронами.
6: Витряних цілей, які різні за профілем, тому що шахедів зараз у Росії.
7: Так как шахедов сейчас в России 5 образцов с разными скоростями. Герань-5 — это вообще иранский дрон, соответствующий профилю полета крылатой ракеты. Поэтому здесь нужно понимать, что нам нужно не просто обнаружить. То есть классическая система противовоздушной обороны «обнаружил и уничтожил» не работает, потому что в такой воздушной атаке около 30 или 50% — это приманка, пародия, то, что нагружает противовоздушную оборону.
6: Пародии — то, что навантажує протиповітряну оборону.
5: А те собеседники, с которыми вы говорите на этом форуме, да, или какие-то другие ваши партнеры, они понимают реальное состояние европейской ПВО?
6: Они разумеют, и тому они прагнут от Украины, как можно...
7: Они понимают это, и поэтому стремятся от Украины получить как можно больше экспертизы. Но проблема остается в границах, стоящих между Европой, даже внутри Европы. Давайте вспомним, как в свое время, во время Второй мировой войны, Британия передала магнетрон Соединенным Штатам. После этого началось активное развитие радио. Локации, классической радиолокации, X-бенд радаров, позволяющих обнаруживать воздушные цели. Сейчас большинство европейских компаний думают, как они могут сделать что-то конкурентоспособное на рынке. А должно большинство европейских компаний думать, как они могут сделать то, что защитит их в дальнейшем.
6: Я буквально вчера тоже
7: на одном из выступлений отметил, что сегодня вы можете помочь защитить Украину, а завтра вам, может быть, потребуется защищать Европу. Поэтому здесь нужно понять, что Украина сейчас на передовой, у нас есть качественные технологии, и поэтому нужно открывать границы для технологий, создавать объединение, делать единую стратегию развития ВПК. Европа, кстати, действительно делает некоторые шаги. Давайте вспомним. В конце 2024 года была написана всеобщая стратегия развития ВПК, которая предусматривала увеличение финансирования в этот сектор. Дополнительно она предполагала даже определенное финансирование Украины. Но при этом нужно упомянуть, что большинство этих средств пошли в изготовление чего? Танков, пушек, которые уже малоэффективны. Я постоянно привожу пример, что тяжелая техника российская уменьшилась в количестве не после применения джавелинов или НЛОУ, а после украинских дронов. Это очень важно понимать, потому что пока Европа думает, как помочь, как защитить себя, она теряет шанс действительно получить помощь, получить решение.
5: Я, когда готовилась к нашему интервью, прочитала много ваших интервью, и вот выписала себе одну фразу недавнюю. Украина не экспортирует оружие, но может экспортировать гарантии безопасности. Мы начинали войну с того, что просили защитить наше воздушное пространство от российских ударных беспилотников, дронов, ракет и всего остального. А сейчас мы можем предложить такие услуги любой

0: Россия существенно модернизировала ракеты «Искандер-М», которые могут маневрировать на продолжительной части захода на цель. И, соответственно, Соединенные Штаты проделали колоссальную работу с помощью украинцев, которые предоставляли свою экспертизу, как так сделать, чтобы все же перехватывать эти ракеты. И появилась ПАК-3МСИ, новая версия этой ракеты, которая довольно быстро может перехватывать, даже учитывая происходящее небольшое там изменение в траектории. Потому что, ну, опять же, баллистическая траектория — это прямой попадание.
1: Прямое облучание, когда мы говорим про заход сверху.
0: И когда мы говорим о заходе сверху вниз, условно говоря, она может маневрировать влево-вправо. А эти 2 метра, извините, это колоссальная утрата возможности уничтожить ракеты. Потому что баллистические ракеты уничтожаются кинетически, то есть прямым попаданием в ракету. То, что не смогли сделать советские ВПК, они это компенсировали ядерными боеголовками в ракетах-перехватчиках, для того, чтобы увеличить волну от удара и все же перехватить то, что летит. Поэтому, в принципе, то, что я отметил и сейчас на встрече, если Европа не готова остановить Российскую Федерацию, то тогда она должна сделать Украину сильной, потому что Украина является гарантией безопасности Европы. Мы являемся границей, которая закрывает сейчас от той угрозы, которая несется из Российской Федерации.
2: Вы несколько раз уже сказали про Патриот, у меня был вопрос про проект Фрея. Это действительно может быть альтернативой?
0: Большинство современных видов вооружения дорогостоящие лишь потому, что их долго разрабатывали. Представьте себе, 5 лет назад куча инженеров, создающих какой-нибудь проект. Безумные зарплаты, безумные гарантии, безумное финансирование. У Украины нет такого времени, поэтому у нас появилась куча дешевых решений. Дешевые решения, позволяющие нам быстро реагировать на угрозу и искать решение противодействия. Именно поэтому мы инвестируем свои знания в то оружие, которое помогает нам бороться с врагом. И тут, если мы говорим о проекте Фрея, то на самом деле это решение, которое поможет сделать дешевую ракету-перехватчик для перехвата баллистики, поможет сделать систему противодействия угрозе. Опять же, надо не забывать о том, что защита от баллистики — это лишь 20%. Все остальное — это крылатые ракеты, обычные шахеды, которые используют малую высоту и, соответственно, нагружают систему противовоздушной обороны.
1: Шахеды, которые используют малую высоту и, соответственно, навантажают систему противовоздушной обороны.
0: Поэтому я бы говорил о комплексной системе с искусственным интеллектом, где формула «обнаружил и сбил» не работает, потому что нам нужно понимать, какая цель за что отвечает.
1: Потому что нам нужно понимать, какая цель за что отвечает. Есть дроны и ретрансляторы.
0: Есть дроны и ретрансляторы, есть дроны-разведчики, обнаруживающие средства радиоэлектронной борьбы или радиолокации. Извещают другие дроны о том, что там есть средства, которые нужно уничтожить. Чат-бот в телеграм-канале, обмен информацией и, соответственно, отработка.
1: Обмен информацией и, відповідно, відпрацювання. Насправді, чому я порівнюю постійно...
0: На самом деле, почему я сравниваю постоянно? Я недавно выступал на конференции перед IT-сообществом, и такое сравнение им понравилось. Потому что, ну, условно, мы имеем воздушное нападение из 60 шахедов, которые между собой обмениваются информацией за счет меш-сетей. И классические виды вооружения предполагают, что нам нужно просто подавить эту связь, а мы можем ее хакнуть. Зайти в мозг и давать свои команды. И здесь вопрос, куда эти дроны попадают. Просто нужно идти в этом направлении. В любом случае, такое количество мы не сможем победить железом.
2: А это то, что делает сейчас российская сторона, перенаправляя украинские дроны так, чтобы они влетали в воздушное пространство ЕС? Или это немножко...
0: Давайте начнем с того, что они работают простыми средствами радиоборьбы, которые существенно влияют на возможности навигации. Здесь следует сказать, что на самом деле Россия подошла к этому вопросу подготовленной. В начале 22 года они имели неплохие средства радиоэлектронной борьбы. То есть они качественно работали. За счет чего? За счет того, что они понимали, что большинство стран мира используют навигацию, спутник навигацию для точного наведения ракет, артиллерийских снарядов. И, соответственно, они создавали там краснуху, разнообразные системы, создающие существенные проблемы в частотном диапазоне.
1: Різноманітні системи, які створюють суттєві проблеми в частотному діапазоні.
0: Поэтому я бы говорил о том, что это влияние средств приводит к тому, что дроны могут отклоняться от курса. Но мы работаем над этим, и у нас есть некоторые решения по визуальной навигации, такие, какие есть именно в России.
1: Так, как самое в России.
3: В настоящее время на радио «Свобода» интервью военного эксперта Анатолия Храпчинского журналисту Ксении Соколянской.

0: Баланс сил в российско-украинской войне дронов непрерывно меняется, и предсказать, каким он будет, очень сложно. Сейчас война дронов как минимум затрудняет любые наступательные действия, в частности, помогая украинской армии замедлить продвижение российских сил по всей линии фронта. Однако ранее операторы дронов из Украины в интервью «Радио Свобода» отмечали, что удерживать позиции исключительно дронами невозможно. Их необходимо удерживать на земле. Оборона может нормально функционировать только при совместной работе операторов дронов и пехоты, и полностью нивелировать недостаток живой силы дронами нельзя. Европейский Союз создал с Украиной так называемый «Альянс дронов». Этот проект реализуется как оборонный и направлен на совместное производство дронов и систем защиты от них. Об этом 7 мая заявил представитель Еврокомиссии Том Ренье. По его словам, Украина получила большой опыт, когда речь идет о возможностях дронов и возможностях противостоять им, а Альянс создаст синергию между европейской индустрией защиты от дронов и украинской индустрией, заявил Ренье. Военный эксперт Анатолий Храпчинский, участник саммита Глобсек, отмечает, что часто быстрое реагирование на вызовы сдерживает бюрократия в Европейском Союзе. Он рассказывает, что при работе украинским предприятиям ВПК приходится применять изобретательность, разрабатывая новое оружие против России, так как технологии постоянно меняются, и Украине приходится адаптироваться к обстоятельствам на фронте, тестируя новые разработки на поле боя. Продолжаем разговор с Анатолием Храпчинским.
1: Два follow-up вопроса. Во-первых, вот то, что вы сказали, что было очевидно, что Россия готовилась, а по уровню этой подготовки можно предположить, сколько времени они потратили, да, перед началом большой войны?
2: 2003 год,
3: начало подготовки Российской Федерации к войне. Давайте вспомним, что они первые начали.
1: 2003 год.
3: Вот это начало, когда можно сказать, что Россия начала готовиться к войне. Почему? Потому что накопление разнообразных видов вооружения, активное взаимодействие с европейскими странами для того, чтобы понять, как что работает. Затем давайте вспомним, что пик возможностей, когда россияне изготовляли там сумасшедшую кучу самолетов, до 2014 года. Затем, когда вышло с Крымом, но не вышло с частью Украины, они получили санкции, и в результате чего упустили возможности. Например, ставить французскую авионику на самолеты с Сухого.
2: Они втратили колоссальную возможность вырублять...
3: Они упустили колоссальную возможность производить чипы. Intel-чипы стояли у них в авиационной технике. Сейчас они ставят там что-то, привезенное каким-то странным путем, либо произведенное, например, в Беларуси. Беларусь очень активно помогает. Завод «Интеграл» производит большое количество того, что Россия не может получить за границей.
2: Россия не может отримати за кордоном.
3: Как так вышло? Ну, давайте вспомним 2017 год. Накладываются санкции на Российскую Федерацию. В то же время Беларусь начинает скупать с бешеным количеством станки по изготовлению микрочипов. И это привело к возможности получить дополнительную фабрику, дополнительное усиление за счет белорусских компаний, поставляющих в Россию сейчас большое количество наименований. Я постоянно подчеркиваю, что нужно бояться не THS Industries в российских ракетах, а нужно бояться российских комплектующих и белорусских комплектующих. То есть это локализация рынка, то есть они сами могут работать. Единственный инструмент, который может лишить Россию возможности воевать, это утрата возможности продавать нефть, продавать газ. То, что они могут продавать. Ну, то есть золото, все ископаемые. Но мы ведь понимаем, что сейчас в мире этой экономики это сложно остановить.
1: И второй вопрос, пока я не забыла, по поводу этих перенаправляемых дронов. После последнего инцидента с Эстонией Москва стала опять говорить, что, значит, Украина использует воздушное пространство страны ЕС для того, чтобы запускать с него свои дроны. Я хочу спросить, в ЕС признают, естественно, что у Украины есть право на самооборону, но при этом просят быть осторожнее. Что именно имеется в виду, и говорите ли вот вы на своих встречах про какие-то такие вещи?
2: Ну, давайте начнем с того, что если Европа не хочет бачити российские дроны, то нехай мириться с украинскими.
3: Ну, давайте начнем с того, что если Европа не хочет видеть российские дроны, то пусть мирится с украинскими. Они не несут угрозы. Так бы европейцы сбивали российские дроны, как они сбивают залетающие туда украинские. Давайте начнем с этого. Поэтому, в принципе, я говорил о том, что Европе нужно объединить усилия, потому что все происходящее – это оказание помощи, которое только сдерживает возможности. Украина сама разработала дальнобойные средства вооружения. Большое количество вооружения, которое помогает украинским военным, было разработано самостоятельно украинскими инженерами.
2: Нам не надали ни томагавки.
3: Нам не предоставили томагавки. Даже те же Storm Shadow были в ограниченном количестве. Даже атакамсы были в ограниченном количестве, и их запрещено было использовать по территории Российской Федерации. Частные случаи, когда можно было использовать. И это было из-за колоссального сбора данных, что именно там есть важный объект, и потеря таких возможностей может привести к определенному ослаблению врага.
2: Пенного послабления врага.
1: Скажите, пожалуйста, последняя, самая серьезная за год атака украинских дронов на Москву и Московскую область. Как всегда, две стороны и разные типы заголовков. С одной стороны, писали, что ПВО Москвы пробито. Естественно, пророссийские медиа писали о том, что полностью ПВО справилась с атакой. Тоже читала ваши комментарии. Видимо, российское ПВО и та ПВО, которая работала в Москве, она чем-то похожа на европейскую. То, что вы говорили в начале интервью, она не про такие дрони.
2: Давайте почнемо з того, що російське ППО, яке вони побудували навколо Москви, насправді доволі непогане.
3: Давайте начнем с того, что российское ПВО, которое они построили вокруг Москвы, действительно довольно неплохое. Оно имеет множество разнообразных средств. Но классическая проблема того, что, опять-таки, это подход, классический подход, увидел и уничтожил, который сейчас не работает. Опять-таки, в очередной раз подчеркну, что недостаточно радиолокационных средств, которые могут обнаруживать заранее цели в воздухе. Использование рельефа, использование внешних помех в виде трассы, каких-то шумов разнообразных, это не позволяет. Россия сейчас разворачивает, пытается создать систему контроля воздушного пространства, которая предполагает имплементацию большого количества разнообразных систем. Но давайте...
1: У них получится?
3: Я думаю, что если панцирь, русский панцирь, стал на вооружение после того, как инженеры русские обматывали дроны, которые они планировали сбить фольгой, для того, чтобы они лучше были видны на радарах, хорошо, если они и дальше так же будут делать, потому что у них не получится.
2: Потому что у них не выйдет.
1: В частности, комментируя эту большую атаку, вы говорили о том, что она демонстрирует, что оборонно-промышленный комплекс Украины вышел на новый уровень. И я так понимаю, это то, о чем вы мне тоже сейчас говорили, вы имеете в виду и государственный, и частный сектор.
2: Безумовно, потому что насправді, я бы сказал, что у нас зараз на більшому рівні приватний сектор.
3: Безусловно, потому что на самом деле я бы сказал, что у нас сейчас на более высоком уровне частный сектор. Потому что государство позволило создавать компании оборонного сектора, даже иногда закрывая глаза на какие-то несогласованные правовые нормы. Но силам обороны требовалось оружие. Государство отреагировало правильно, предоставило возможность создавать компании. И сейчас можно говорить о 2500 компаний, только частных компаний, которые работают в области обороны.
2: И это не только Middle Strike, Deep Strike.
3: И это не только Middle Strike, Deep Strike, это и всевозможные системы радиоэлектронного оборудования. То есть уже большинство компаний становятся устойчивыми. То есть рынок ВПК становится таким, что европейцы приезжают в Украину, американцы приезжают в Украину, интересуются, как у нас это работает. Даже американские военные отмечают, что мы гораздо интереснее решаем проблемы. Но это украинская изобретательность. Здесь следует понять, что это украинская изобретательность, которая нам помогает быстро адаптироваться под любую угрозу. Поэтому, в принципе, здесь есть и активно работающие государственные предприятия. Опять-таки, есть ряд государственных ракет, которые работают очень хорошо. И Нептун, и Рута, и там другие элементы в украинском ВПК. Поэтому здесь я бы говорил об этом взаимодействии. Но я, как сторонник частного сектора, буду говорить, что частный сектор более эффективен, потому что я сотрудничаю с одним из инвестиционных фондов и видел условно запрос на финансирование от частного сектора и частично от государственного.
2: Запит на фінансування від сектору приватного і частково від державного.
1: Я хотіла спросити, зі сторони західних партнерів інтерес к частному сектору більше?
2: Більше до частного сектору. Знов-таки, тому що ми більш гнучкі.
3: Больше к частному сектору. Опять же, потому что мы более гибкие. Мы понимаем необходимость. Как происходило в Украине? Мы ехали на фронт, общались с военными. Что вам нужно? Они говорили, мы приезжали и это создавали. Затем приезжали и тестировали вместе, и улучшали его постоянно. То есть у нас было прямое горизонтальное взаимодействие на уровне с ротами, батальонами, то есть с воюющими. То есть мы, обходя Министерство обороны, обходя там все эти системы, которые могли бы нам создавать бюрократические помехи, мы искали решение, искали, потом делали сборы волонтерские на закупку, потом получали уже кодификацию, и уже это поступало в войска, уже когда качественно себя зарекомендовало.
2: Волонтеры на закупівлю, потім це отримувало вже кодифікацію, отримало і вже поступало військо, вже коли вже якісно за себе зарекомендувало. Поки що можна казати про
3: пока можна говорити о том, що Європа работает наоборот. Она дает технические задачи, компании начинают искать решения. Потому что Великобритания для Украины разрабатывает баллистическую ракету. Вот задача была в конце прошлого года, до конца этого года сделать баллистическую ракету для Украины стоимостью менее миллиона долларов. И выиграли три компании, которые сейчас разрабатывают. Год. А у нас некоторые ракеты стали лучше работать за три месяца.
1: В конце я вот просто сейчас поняла, что я стала все больше и больше видеть материалов в западных средствах информации. Ну, вот зрители нашего канала знают, у нас есть съемочная группа, которая регулярно ездит на передовую, а вот на днях я видела у CNN репортаж с «Дороги жизни» в Константиновку, и там весь репортаж был про дроны, и вот война дронов, и что дроны и роботы определяют. И я подумала о том, что, ну, вроде как мы это знаем практически с самого начала войны, и, видимо, в западных медиа и, наверное, как следствие, в западном обществе сейчас начинает приходить вот это понимание.
2: Я не впевнена, що вони вже зрозуміли як загрозу. Їм потрібно показувати, знаєте, в цих віртуальних шоломах.
3: Я не уверен, що вони вже поняли угрозу. Їм нужно показувати, знаєте, в цих віртуальних шлемах розрушені українські города. Тому що, ну, вони розсуждають о том, як би вони воювали, да? Вот вони воюють, НАТО. Отработали по ключевым точкам в Иране и решили, что все, там победа. А здесь нужно понять, что Россия уничтожает все на своем пути. И Европа может вспомнить это на примере Второй мировой войны, когда она сдавалась для того, чтобы не разрушали их города. Они переживали за города. А Украина желает свободы и пытается объяснить это Европе. Когда это Европа поймет? Возможно, когда увеличатся атаки шахедов по территории Европы.
2: А Украина хочет свободы. И намагається пояснити це Європі. Коли це Європа зрозуміє, можливо, коли збільшаться атаки шахедів по території Європи.
1: Но ще це не произошло.
2: Залітали деякі групи, ми бачимо, що реакція була...
3: Залетали некоторые группы. Мы видим, что реакция была не очень оживленной. Но это проверка со стороны Российской Федерации. Они проверяют. Они сейчас активно работают в информационном пространстве, создавая там угрозу посредством закрытия лесополосы близко к Европе. Они проверяют реакцию.
2: Лесосмуги близко до Европы. Они проверяют реакцию.
1: Хотела попрощаться, но вот раз вы сказали про Беларусь, я еще слышала такое мнение, что это совпадает с поездкой Трампа в Китай. И что эта акция, направленная, может быть, даже не столько сейчас на устрашение самой Украины, сколько на Запад, как проверка.
3: Я думаю, что лучшее решение для Украины – понять, что гарантии безопасности находятся в Украине. И сильная Украина – это гарантии безопасности для Европы. И здесь нужно говорить об объединении усилий. То, что я сейчас говорил неоднократно, я говорю, нам нужно объединять усилия, убирать границы. Большинство спецслужб многих стран Европы не позволяют вывести технологии. Но они переживают, они приходят к нам и спрашивают, как вы защищаете воздушное пространство. Окей. Правда, я только что со встречи говорю, дайте технические характеристики вашего средства. Я его имплементирую со своим. Мы не можем. Так а вы от меня хотите ответить, как я защищу ваше воздушное пространство, как мое средство работает. Но вы не даете мне свои технические характеристики. Так мы делаем бизнес или мы ищем решение, как защитить себя? Поэтому основной месседж – давайте не делать бизнес, а давайте искать решение для защиты Европы, объединения Европы против такой угрозы, которая есть сейчас.
2: Объединение Европы против такой угрозы, которая есть сейчас.
0: Военный эксперт Анатолий Храпченский в интервью журналисту телеканала «Настоящее время» Ксении Соколянской рассказывал об украинских разработках БПЛА, системах противодействия им, а также о сотрудничестве Украины и Европейского Союза в области современных военных технологий. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
4: Студия подкастов «Радио «Свобода». Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
5: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
4: Цитируй «Свободу».
6: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
7: Был такой грех.
6: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
0: Свобода – это возможность выбора.
8: Привет! С вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.

0: Говорит Радио Свобода, у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, сегодня вторник, 9 июня. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. ВСУ нанесли удар по мосту, соединяющему аннексированный Крым с оккупированной частью Херсонской области. В Балашихе в результате подрыва автомобиля погиб один человек. Предположительно, это генерал-лейтенант армии России. Израиль после требования Дональда Трампа согласился временно не обстреливать Иран. Также сегодня.
1: На стене дома завис неразорванный российский дрон «Молния».
0: Херсон под постоянными атаками российских FPV-дронов. Репортаж фронтового корреспондента телеканала «Настоящее время» Бориса Сачалка. Мост в районе поселка Чингар, соединяющий оккупированную часть Херсонской области с аннексированным Крымом, вчера был вновь поврежден в результате удара украинских беспилотников. Движение по мосту перекрыто. Назначенный Россией глава оккупированной части Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что на подлете к мосту были сбиты более 20 БПЛА. Мост через Чингарский пролив считается одним из ключевых сухопутных маршрутов в Крым, в том числе для снабжения российской армии. В конце мая Главное разведывательное управление Министерства обороны Украины сообщало, что участки трассы между оккупированными Бердянском, Мелитополем и Джанкоем находятся под огневым контролем операторов украинской военной разведки. Удары украинских беспилотников привели к дефициту топлива в Крыму. В магазинах начинает ощущаться нехватка некоторых видов продуктов, на которые возник ажиотажный спрос, и товаров первой необходимости. Из-за ударов по железнодорожной инфраструктуре задерживается прибытие поездов. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков вчера провел параллель между отсутствием бензина на заправках в Крыму и ажиотажем с исчезновением гречки в Москве в прошлые годы. Давайте вспомним, как пару лет назад в Москве и других крупных городах нашей страны скупали гречку, в то время как никакого дефицита гречки не было. Вот иногда подобные эмоциональные действия и приводят к искусственным ситуациям, сказал Песков. А вот что о целях очередного удара по Чингарскому мосту говорит независимый военный эксперт Юрий Федоров.
2: Цель достаточно простая, как мне кажется, показать всем, в том числе и московским деятелям, что блокада Крыма вполне возможна. Ну, для начала топливной блокады Крыма. Известно, что в Крыму дефицит топлива, и люди, в общем, недовольны. Ну, это можно понять, потому что ездили на автомашинах, а теперь, значит, автомашину нужно ставить на прикол. Конечно, все будут недовольны. Особенно недовольны будут те российские туристы, которые сдуру поехали отдыхать в Крым, и теперь не очень понятно, как они оттуда будут выбираться. Топлива нет, значит, нужно добираться правдами и неправдами, его получать, добираться до большой земли, значит, ну, куда-то, видимо, либо уже через Керчь на Таманский полуостров, либо через Перекоп и Армянск куда-то в Херсонскую область, но там тоже вполне возможно, что с топливом отнюдь не блестящая ситуация. Это, естественно, вызывает массу вопросов российской верхушки, и, я думаю, не только верхушки, но и среди обычного, так сказать, у обычного обывателя. Но как же так возможно? Мы же вот уже почти победили, мы вот слушаем Путина. Путин говорит, что все хорошо, все в порядке. А тут вот, видите, какие-то такие неурядицы происходят. Это все, конечно, нервирует Кремль, тут слов нет.
0: Мнение независимого военного эксперта Юрия Федорова. Время свободы. В подмосковном городе Балашиха в микрорайоне Авиаторов сегодня примерно в половине шестого утра при подрыве автомобиля марки BMW X3 погиб один человек, находившийся за рулем, сообщил Следственный комитет. Согласно этому сообщению, в автомобиль было заложено взрывное устройство. Оно сработало после пуска двигателя и начала движения. Очевидцы взрыва пытались помочь водителю, но он скончался на месте. Вот что в интервью телеграм-каналу «Шот» рассказал один из очевидцев. Он был представлен как Гусейн.
3: Остановил машину, выбежал, огнетушитель достал, побежал от водительской двери, потушил. Ну, что-то огонь поменьше сделал, открыл дверь, вытащил водителя на метро 10, оттащил. После того, как вытащил, второй взрыв был вот такой небольшой, но нормальный.
0: Свидетель взрыва автомобиля также добавил, что раненый хрипел, но ничего сказать не смог. Личность погибшего сегодня человека к моменту записи этого выпуска «Времени свободы» официально не называлась, однако несколько телеграм-каналов сообщили, что это предположительно 62-летний генерал-лейтенант армии России. Как отмечает издание агентства, дом, рядом с которым произошел взрыв, находится всего в 350 метрах от дома, где была подорвана машина генерал-лейтенанта Ярослава Москалика, заместителя начальника главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил России. Это произошло в апреле прошлого года. Москалик в результате взрыва скончался на месте. Вы слушаете «Время свободы». Российские войска в ночь на вторник атаковали Харьковскую область дронами и ракетами. В Чугуеве погибли не менее 3 человек, еще 3 ранены. В Харькове при обстреле пострадали 15 человек, в том числе 2 детей. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о массированном ударе по городу. Глава Харьковской областной военной администрации Алексей Негубов уточнил, что врачи оказали помощь 3 детям, среди них годовалый мальчик. Один из беспилотников попал в многоэтажный жилой дом. Жертв удалось избежать лишь чудом, написал мэр Харькова Игорь Терехов. В Днепропетровской области при российских обстрелах пострадали 3 человека, а Херсон, который некоторое время находился в оккупации, а потом был освобожден в результате контрнаступления ВСУ, сейчас постоянно подвергается атакам российских FPV-дронов, перелетающих через Днепр. Из Херсона репортаж фронтового корреспондента телеканала «Настоящее время» Бориса Сачалка.
4: Это прибережные районы Херсона, они считаются самыми такими опасными. И местные рассказывают, что российская армия с недавних пор начала использовать тут новую тактику. Они просто выжигают высотную застройку города.
5: В этом доме погиб один человек. К сожженной квартире приезжают Оля и Сергей с дочерью. Здесь до сих пор много детей.
6: Сначала выпили, наверх были, а потом они начали стрелять, куда попало.
7: Именно расстреливать.
5: Да. Одежда, которая чудом не сгорела, обувь, тапочки. Все это пара теперь пытается вывести из квартиры. Дроны российской армии залетают в Херсон партиями по 10-15 штук. Каждую атаку нужно пережидать.
1: Просто чтобы вы понимали, какая ситуация тут с дронами. Вот на стене дома завис неразорванный российский дрон «Молния».
5: С видом на застрявший дрон режут фанеру для разбитых окон коммунальщики.
8: Ну да, а что делать?
9: Дело привычки уже.
10: Вон деревья нас спасают.
5: Вы по деревьям это
10: сбили? Да.
5: Это сбивает?
10: Это сбивает. Это он где-то летит и где-то сбивает.
5: Это нам нужно сейчас прерваться?
10: Ну, не надо.
5: Ты еще далеко, не слышно звука, да?
10: Мы когда уже, он уже рядом, когда слышно, когда он жужжит, когда он идет на посадку, у него меняется звук. Все идет только на ухудшение ситуации.
8: Ну, удачи вам.
10: Ничего хорошего не привидится. Пока у нас через речку наши соседи.
5: Херсон традиционно разделен зонами. Красная, желтая и самая безопасная – это зеленая зона. Так вот, тенденция последних недель в том, что даже в ранее относительно безопасных районах становится очень громко.
11: Это была, можно сказать, молния. Молния, потому что как раз весь взрыв произошел вот на вот этой груши. Газовую плиту всю раскуролесили. Вот холодильник повылетал, все его раскубашило.
5: Жанна живет в районе, куда раньше эвакуировались жители Херсонского побережья. Здесь до сих пор работают супермаркеты, шумят базары, с недавних пор шумят и дроны.
11: Тут так гудят вот эти дроны, как будто это такое впечатление, знаете, как вот рой комаров. 6 мая было 950 дронов на Херсон, а вот уже вот это вот на этой неделе уже было 990 дронов. Представьте, в Херсон запускает это сколько?
7: сколько. Это когда говорят, на территорию Украины полетело 650 дронов, и наши силы ЗСУ их сбили. Понимаете, это ничего. Да. А то, что на Херсон уже летит по 1000 дронов на один город Херсон.
9: Тем не менее, Жанна восстанавливает дом.
7: Меня запугать, наверное, невозможно, потому что я родилась в этом городе.
9: Даже в прибрежных районах города до сих пор остается много людей. Ходят под деревьями, сидят на лавочках, а в сожженных квартирах закрывают окна фанерой и меняют замки на дверях.
12: Ну, конечно, закрывать же нужно. Пока до ремонта еще дело не...
13: Вы думаете, дойдет дело до ремонта?
12: А, это уже не от меня зависит. Думаю, верю, да, верю. Ну, а что же остается нам делать? Верить и ждать.
9: Именно поэтому Херсон активно закрывается антидроновыми сетями. Это просто километры антидроновых таких туннелей по всему городу. В основном ими закрывают основные автомагистрали города. На небольших же улочках приходится прятаться под кронами деревьев.
0: Из Херсона передавал фронтовой корреспондент телеканала «Настоящее время» Борис Сачалко. Между тем, на очередном заседании Совета безопасности ООН постоянный представитель России Василий Небензя потребовал от руководства ООН осудить, как он заявил, военные преступления, совершенные Украиной в Старобельске, в Луганской области, где было обстреляно здание колледжа, и в Енакиево, в Донецкой области, где удару беспилотника подвергся пассажирский автобус. Небензя также обвинил президента Украины Владимира Зеленского в нежелании вести мирные переговоры, вспомнив при этом недавнее письмо Зеленского президенту России Владимиру Путину с предложением лично встретиться и обсудить пути окончания войны.
14: Требуем от генерального секретаря ООН решительного осуждения преступлений, совершенных боевиками режима Зеленского против мирных граждан в Старобельске и Енакиево. Замалчивание, словесная эквилибристика и уход от прямой оценки преступлений ВСУ равносильны поощрению политики террора против гражданских лиц. Не можем не прокомментировать так называемое открытое письмо Зеленского президенту России Путину, которое является отнюдь не мирной инициативой, а неуклюжей провокацией, призванной закамуфлировать предпринимаемые Киевом отчаянные попытки сорвать любые переговоры по поиску путей урегулирования конфликта. Под видом призыва к диалогу и рассчитывая получить нужный ему медийный эффект, Зеленский лишь повторяет старые угрозы и пропагандистские клише. Такие недобросовестные маневры, да к тому же откровенно сшитые белыми нитками, не только не приближают мир, но лишь подтверждают недоговороспособность окопавшейся в Киеве ненацистской шайки.
0: Это был постпред России в ООН Василий Небензя. Отвечая Небензе, представитель Украины Андрей Мельник заявил, что независимых объективных данных о случившемся в Старобельске и Енакиево нет, и что обвинения в адрес Украины беспочвены. Мельник также напомнил, что мощь российских ударов по украинской гражданской инфраструктуре и мирным жителям с каждым месяцем усиливается, и призвал страны международного сообщества действовать вместе, чтобы остановить российскую агрессию. Мельник также обратился к союзникам Украины с просьбой срочно и многократно увеличить поставки средств ПВО для защиты от атак российских ракет и беспилотников. С начала июня жестокость российских атак на мирное население вновь установила новый мрачный рекорд по числу жертв и разрушений. В ночь с 1 на 2 июня Российская Федерация провела одну из самых масштабных и разрушительных комбинированных воздушных атак против Украины с начала полномасштабного вторжения. Всего было задействовано 729 боевых средств, в том числе 656 беспилотных летательных аппаратов и 73 ракеты. Среди них 33 баллистические ракеты «Искандер-М», 27 крылатых ракет, 5 ракет «Калибр» и 8 гиперзвуковых ракет «Циркон», самых смертоносных. Масштаб и состав этого удара указывают на преднамеренную попытку подавить противовоздушную оборону Украины и нанести городским районам максимальный ущерб. Основным направлением атаки снова стал Киев, который пострадал от наиболее тяжелых последствий за последние годы. В столице погибли по меньшей мере 7 человек, около 80 получили ранения, в том числе дети. Украина призывает наших партнеров увеличить поддержку, особенно особенно в области противовоздушной обороны, как минимум в 10, а лучше в 20 раз. Наиболее эффективный способ защиты невинных жизней сегодня – это обеспечение Украины достаточными возможностями перехватывать ракеты и беспилотники, которые Россия запускает против наших городов. Сегодня, а не завтра, не в следующем месяце, не в следующем году. Это был представитель Украины в Совете Безопасности ООН Андрей Мельник. Президент Украины Владимир Зеленский, как я уже рассказывал, в воскресенье и в понедельник встречался в Лондоне с премьером Великобритании Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. По итогам этой встречи было принято совместное заявление с призывом к России остановить боевые действия на нынешней линии боевого соприкосновения и начать мирные переговоры. Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя это заявление, дал понять, что Россия начинать переговоры с участием европейских стран не намерена.
15: Британия, Франция и Германия вместе с Зеленским подписали некий документ о стратегической поддержке этого режима, о подготовке к развертыванию стабилизационных сил, ну, иными словами, оккупационных сил на том, что останется от Украины после конфликта. Договоренность о том, что Украине будут поставляться дополнительные дальнобойные вооружения для того, чтобы бить по российской территории, в том числе бить вглубь российской территории. Я не знаю, как на этом фоне можно о каких-то переговорах говорить. Наверное, всем надо серьезно отнестись к тому, что сказал президент Путин, отвечая на вопросы в ходе Петербургского международного экономического форума. Сейчас все зависит не от переговоров, а от действий наших героев на фронте.
0: Это был министр иностранных дел России Сергей Лавров. Владимир Зеленский вчера сообщил о, цитата, «очень позитивном разговоре со спецпредставителями президента США Стивом Уиткофом и Джаредом Кушнером». По словам Зеленского, он проинформировал Уиткофа и Кушнера об имеющихся у Киева данных о том, на что, цитата, «настроены в Москве». Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что в Москве всегда будут рады принять американскую делегацию и что в Кремле знают о контактах Уиткофа и Кушнера с украинской стороной. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 9 июня. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Президент США Дональд Трамп заявил, что предупредил премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху о возможных последствиях дальнейшей эскалации конфликта с Ираном. «Я сказал ему: Биби, ты должен быть очень осторожен в своих действиях, потому что очень скоро можешь остаться один на один против Ирана», рассказал Трамп. По словам президента США, во время телефонного разговора, состоявшегося 7 июня, он просил Нетаньяху не отвечать на ракетные удары Ирана. Позже, как утверждает Трамп, израильская сторона уведомила Вашингтон о готовящейся ответной операции против Ирана, но уже на позднем этапе. А как сообщает BBC, Трамп позвонил Нетаньяху, когда израильские ракеты уже были запущены в сторону Ирана. Вот как разногласия между Израилем и США, стремящимися как можно скорее достигнуть мирного соглашения с Ираном, прокомментировал американский вице-президент Джей Ди Венс.
16: Послушайте, у Израиля и США, безусловно, много общих интересов. Однако существуют и вопросы, по которым наши интересы расходятся. Президент здесь предельно ясно обозначил позицию. У Израиля есть свои цели, но главная цель Соединенных Штатов в отношении Ирана заключается в том, чтобы не допустить появления у Ирана ядерного оружия. Благодаря событиям последних месяцев и, если смотреть шире, последних полутора лет, нам удалось создать условия, при которых, как считает президент, и я думаю, что он прав, можно добиться долгосрочного урегулирования иранской ядерной проблемы. Израилю это может нравиться или не нравиться, но мы убеждены, что такой подход отвечает интересам Соединенных Штатов Америки. Поэтому мы продолжим двигаться в этом направлении, поскольку именно для этого президент был избран американским народом. Именно так мы должны действовать, чтобы надлежащим образом служить интересам граждан США.
0: Это был американский вице-президент Джей Ди Венс, фрагмент его интервью телеканалу Fox News. А Беньямин Нетаньяху выступил со специальным обращением, в котором подтвердил, что Израиль не будет наносить удары по Ирану, по крайней мере, в течение ближайшей недели, если Иран тоже полностью откажется от ударов по Израилю. При этом Нетаньяху твердо заявил, что Израиль ответит, если Иран нарушит эту договоренность. Ситуацию, при которой Израиль подвергается обстрелам из Ирана или из Ливана и не отвечает на них, премьер Израиля назвал абсолютно неприемлемой.
17: Иран и Хизбалла хороши мейпам?
0: Иран и Хизбалла слабы, как никогда, мы сильны, как никогда, но наша борьба с ними пока не завершена. За последние 24 часа Иран и Хизбалла попытались навязать нам новую реальность, и эта реальность, на мой взгляд, недопустима и неприемлема. Они думали, что могут стрелять по Израилю с ливанской и иранской территории, и что мы не будем действовать в ответ. Такого никогда не происходило и не произойдет. Не при мне. Как я это делал на протяжении десятилетий, я твердо отстаиваю наше право действовать против нашего врага. Мы поступили так же и сейчас. После того, как Хизбалла обстреляла наши территории, я поручил Цахал нанести удары по террористическим целям в Бейруте и уничтожить там боевиков Хизбаллы. Мы это сделали. После того, как Иран атаковал Израиль, я дал указание атаковать военные и экономические объекты по всему Ирану, и мы это тоже сделали. Сейчас боевые действия на этом фронте остановлены, потому что после того, как мы ударили по террористическому режиму в Тегеране, он прекратил нападать на нас. Если террористический режим совершит ошибку и снова на нас нападет, мы ответим силой. Это был фрагмент обращения премьер-министра Израиля Бенямина Нетаньяху. Дональд Трамп же вновь заявил, что надеется, что новой эскалации войны удастся избежать, и что соглашение с Ираном, исключающее продолжение иранской ядерной программы в военных целях, вскоре будет заключено.
18: Они обменялись ударами и теперь через меня договорились остановиться. Мы находимся на завершающем этапе заключения очень хорошей сделки, которая ни в коем случае не допустит ядерного оружия и так далее. И пролив откроется немедленно. Он откроется сразу после подписания, что может произойти через 2-3 дня. Мы очень близки к заключению очень хорошей, сильной и мощной сделки. Если мы начнем бомбить, что мы можем сделать очень легко, если захотим, мы потратим еще 2-3 недели на бомбардировки, и у них ничего не останется. Но пролив будет закрыт месяцами. Если мы будем бомбить, как вы понимаете, погибнет много людей. Это нужно кому-то? Мне нет. У нас будет подписанный документ, который будет даже мощнее, чем бомбардировка.
0: Это был президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. И последняя тема. Председатель КНР Си Цзиньпин завершил свой первый за 7 лет визит в Северную Корею. Визит состоялся на фоне резкого укрепления в последнее время военных, экономических и политических связей Пхеньяна с Россией, что приносит северокорейскому режиму немало выгод. Си Цзиньпину был устроен роскошный прием. Его приветствовали сотни тысяч людей на улицах и в залах заседаний. Были вывешены огромные портреты китайского лидера, приветственные надписи на китайском языке. Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Пхеньян я обсуждаю с китаистом Алексеем Чагодаевым. Почему Ким Чен Ын наверняка был очень рад принимать председателя КНР, это, в общем-то, более или менее понятно. На ваш взгляд, зачем Си Цзиньпину понадобилось ехать в Пхеньян впервые за 7 лет?
19: Да, действительно, это очень важный момент. Формально повод есть, и он достаточно валидный, давайте скажем так, чтобы у нас не было никаких теорий заговора. Это 65-летие подписания договора о добрососедстве, поэтому мы понимали, что Си Цзиньпин так или иначе в этом году поедет в КНДР. Плюс мы видели, как за несколько недель до этого китайские чиновники уже летали в КНДР, и до этого министр иностранных дел господин Ван И также летал в КНДР. То есть мы видели, что подготовка ведется, и мы понимали, что Си Цзиньпин действительно отправится в КНДР. Почему так долго не ехал? Мы все уже забыли о ковиде, но был ковид, были ковидные ограничения как внутри Китая, так и внутри КНДР, были очень серьезные ограничения. Потом фокус был смещен на внутреннюю политику, было действительно не до того. И вот теперь действительно тайминг очень удачно совпал после визита Владимира Путина в Китай, после визита Дональда Трампа в Китай. Я думаю, Си Цзиньпин решил, что это действительно удачный тайминг, удачный момент, чтобы убить несколько зайцев вот одним визитом. Продемонстрировать внешней аудитории, что у КНДР есть большой брат, большой покровитель, большой партнер Китая, и позиция Китая имеет значение, продемонстрировать важные идеологические связи между партией коммунистической Китая и трудовой партией Кореи, и в том числе поговорить с Северной Кореей уже, возможно, напрямую, какие у них возможны проекты в рамках экономического, торгового и военного сотрудничества.
0: Интересно, а как в Китае воспринимают нынешнее укрепление связей между КНДР и Россией? Вы упомянули о том, что Си Цзиньпин приехал в Пхеньян вскоре после визита Владимира Путина, после вот этих встреч на высшем уровне. А как вы считаете, насколько важное место вот это сотрудничество заняло в переговорах Си Цзиньпина и Ким Чен Ына?
19: Об этом действительно говорят, но в рамках расширения инфраструктурных проектов. Когда мы говорим о политике, о политическом взаимодействии, здесь никакого тройственного союза не может быть, потому что у Кореи, у Китая и у России абсолютно разные внешнеполитические цели. Здесь не очень понятно, а что три страны, что три политических режима авторитарных могут вместе делать. В экономическом плане тоже не очень понятно, потому что у России и КНДР свои экономические взаимоотношения, у России и Китая свои экономические взаимоотношения, и эти связи тоже не бьются. При этом там не нужно все-таки забывать о том, что 98 примерно процентов северокорейского экспорта и импорта, всего товарооборота, это Китай. В худшие годы 95%. То есть Россия там важного места все-таки не занимает. То есть это, да, диверсификация корейского экспорта и импорта, но не нужно заблуждаться, там нет разбивки, допустим, Китай 50%, Россия 40%. Нет, такого нет и близко. Возможно, проект, который мог бы обсуждаться, это специальная экономическая зона, это раньше называлось, но теперь это просто вот проект по реке Туманная, Туманган, потому что Китаю хотелось бы получить доступ к реке Туманной для того, чтобы был прямой доступ к Японскому морю. Сейчас, вот, кстати, в июне Россия и КНДР должны открыть автодорогу через реку Туманную. Но вот это тот проект, который мог бы быть интересен трем странам. Интересен ли он КНДР и России? Здесь тоже большой момент, потому что они, я думаю, справедливо боятся экспансии Китая дальнейшей. Возможно, поэтому проект так и не развивается на протяжении последних нескольких десятилетий.
0: Вы наверняка видели видеокадры приема Си Цзиньпина в Пхеньяне, как его приветствовали тысячи людей с флагами, дети, портреты огромные, надписи на китайском языке. Как вы считаете, это производит впечатление на нынешнего китайского лидера? Я имею в виду вот именно председателя КНР. Насколько ему приятно, что его вот так принимают?
19: Я думаю, здесь действительно важно подчеркнуть, что в первую очередь это встреча двух партнеров по идеологии. То есть если вы откроете пресс-релизы с китайской стороны, пресс-релизы с северокорейской стороны, там будет написано, встретились секретарь ЦК КПК, либо КПК просто Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин, запятая, председатель КНР. И то же самое для Ким Чен Ына. То есть сначала это руководитель партии, запятая, потом уже глава государства. То есть встретились два представителя одной идеологии, две родственные партии их руководителей. То есть вот это очень подчеркивается в китайском контексте. А что касается церемониала, я думаю, здесь все должно было, давно было согласовано. У северокорейцев не так много государственных визитов извне, чтобы мы могли это сравнивать с какими-то другими визитами. Ну вот, да, был Владимир Путин не так давно, но тем не менее это можно сравнивать, да. Но здесь, я думаю, на Си Цзиньпина это, конечно, не производит никакого впечатления. Он давно к этому привык. Он много путешествует по миру, сейчас, конечно, меньше. Но он требует, я думаю, этого уровня, который был продемонстрирован в Северной Корее. Это вот те самые китайские церемонии, которые должны быть, потому что иначе это заметят. Здесь северокорейская сторона проявила свою лучшую сторону с точки зрения церемониала. Все улыбались, все были счастливы, были лошади белые, все было хорошо.
0: Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Северную Корею мы обсуждали с китаистом Алексеем Чегодаевым. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Лина Ширяева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
20: Студия подкастов «Радио Свобода».
21: Говорит «Радио Свобода».
20: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
21: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
20: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос. Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
22: Начиная с 19 века, когда начинается золотая эпоха музеев, каждое правительство выбирало, какие события прошлого важны им для истории, для формирования нации. Музеи памяти, у них в целом главная концепция, что это какие-то трагические события прошлого, мы осуждаем из современности, и это то, что пришло из Холокоста, понятие «never again», не должно это повториться никаким образом. У музея террора и музея ГУЛАГа в постсоветской России возникали, чтобы показать преступления коммунизма, преступления сталинизма, преступления еще красного террора. Продлевать эту вот линию, что был ГУЛАГ, потом позднесоветские репрессии, дальше можно говорить про нынешние репрессии, видимо, эта связка их очень пугает.
20: Привет, это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
23: И я, Наталья Джампаладова. Привет.
20: Российские власти взялись за переосмысление истории репрессий советских времен. Они переписывают учебники, ликвидируют тематические экспозиции и сносят мемориальные комплексы. Ликвидировали, теперь признали экстремистским общество «Мемориал», сотрудники и волонтеры которого многие годы собирают свидетельства репрессий и информацию о людях, прошедших через них. В Москве сначала приостановили работу, а теперь и вовсе перепрофилировали музей истории ГУЛАГа. Что будет с его экспозицией и фондами, достоверно неизвестно.
23: О том, какую роль играют музеи в сохранении артефактов и в создании коллективных представлений о прошлом, о том, может ли музей оставаться нейтральным или же всегда встраивается в конъюнктуру, о том, как часто музеи становятся источниками пропаганды текущей политической повестки и как это влияет на общество, мы сегодня говорим с докторантом университета Новая Сорбона, историком и музеологом Владиславом Стафом.
20: Судя по всему, музеи в России перестают быть пространством исследований и все чаще и чаще превращаются в инструмент государственной исторической политики. Так и было всегда или это когда-то началось?
22: Это было точно не всегда, потому что часть музеев политрепрессии в России, они являются частными. И в этом плане в них не могло вмешиваться государство, потому что они создавались без непосредственного их участия. Я бы, наверное, выделил дату, когда это началось, примерно год 12-13 и особенно, конечно, 15-й. Когда в 15-м появилась концепция вековечной памяти жертв репрессий, принятых еще при Медведеве. И как раз тогда начались уже открывается музей истории ГУЛАГа в новом здании, появляется фонд памяти, появляется множество государственных проектов, и начинаются возможные установки памятников жертвам репрессий. Можно вспомнить стену на проспекте Сахарова или, например, открытие мемориала на 12-м километре под Екатеринбургом в 17-м году. До этого уже были попытки государства влиять на музеи, но в основном музеи, если закрывались, это прежде всего было связано исключительно с коммерческими делами, то есть музей просто не выживал экономически. А так, первый, конечно, серьезный удар, это был, конечно, Пермь-36, когда в 13-м году сорвали фестиваль «Пилорама», и дальше началась ликвидация музея. И, собственно, он стал из частного, вполне представляющего музея, он стал государственным, и он до сих пор существует, но, конечно, это уже давно не тот музей Пермь-36, который создавался в 90-е годы историками Пермского края Виктором Шмыровым и Татьяной Курсиной. Конечно, в последние годы мы видим еще большее влияние на эти музеи, но я бы выделил периодизацию примерно такую.
20: Вы сейчас говорите только о тех музеях, которые так или иначе связаны с памятью о репрессиях советских времен. А другие музеи удавалось оставаться вне политики все это время?
22: Если мы говорим про музеи исторические, хороший вопрос. Я не могу сказать за всю страну, слишком уж она разная и обширная. Были, конечно, очень сложные попытки осмысления советских музеев, прежде всего то, что касается музеев, героизирующих советских лидеров, будь то там музей ссылки Ленина в Шушенском, будь то музей политссылки в разных частях Сибири. Например, есть очень забавная история, как музей Сталина в селе Нарым становился впоследствии музеем политической ссылки. Пришлось все-таки смещать фокус самой фигуры Сталина на политссылку в Томской области, на севере Томской области. Вот эти музеи, безусловно, сталкивались. И в 90-е годы нужно было как-то искать заново какой-то новый смысл и как-то не вкладывать. Довольно долго так было, например, вот с музеем Шушенское, потому что он воспринимался как такой музей под открытым небом сибирской деревни и еще и Ленина. И как бы не нужно объяснять, вот такой Ленин все и так знают, при том вне какого-либо контекста он хороший, плохой, главное, что он здесь был. Если говорить про более крупные музеи, конечно, слом советской эпохи и 90-е годы и нулевые потребовали какого-то поиска новой советской идентичности. Безусловно, музеи множество раз переделывались, но государство, мне кажется, тоже все-таки вмешивалось в меньшей степени, отчасти потому, что после падения СССР не было финансовых возможностей, а во-вторых, все-таки Россия стала частью какого-то более-менее глобального мира, и были все-таки довольно много и конференций, и обменов музейщиков, историков, антропологов и в Европу, и Америку, и наоборот, из Америки и Европы в Россию, которые, собственно, не давали делать каких-то уж совсем своеобразных взглядов на российскую историю российским руководством.
20: В таком случае музеи, они какую роль играют в сохранении исторической памяти? Это просто хранилище каких-то вещей, артефактов, места свидетельств, или музеи – это производители смысла в том числе?
22: Безусловно, музеи – это производители смыслов. Если мы говорим именно про память, то, собственно, музеи памяти, у них в целом главная концепция – это не российское изобретение. Музеи памяти массово возникают в Европе после Второй мировой войны, где главная идея, что это не только рассказ об истории. Это показательно того, что это какие-то трагические события прошлого, мы осуждаем из современности, и это то, что пришлось с Холокоста, понятие «never again», «никогда больше». То есть не должно это повториться никаким образом. И если мы говорим про музеи памяти, они создавались так, таким посылом, как и многие военные музеи, рассказывающие не про героизацию оружия, а про то, что показать, значит, масштаб разрушений, судьбы человеческих жизней. Как раз на этом сейчас строится большинство европейских музеев и во Франции, и в Англии, и Германии, и не только. Если говорим про музеи террора, музеи ГУЛАГа в постсоветской России, конечно, они возникали, чтобы показать преступления коммунизма, преступления сталинизма, преступления еще красного террора и самые разные другие проявления, будь то ГУЛАГ, будь то депортации, голод, спецпоселения, хотя про это очень мало где представлено в российских музеях. И, конечно, главный посыл был в том, чтобы, во-первых, развеять некоторые мифы там, про количество людей, которые были арестованы, это были только преступники или нет, а во-вторых, сказать, что да, мы это осуждаем из современности, такого повториться в нашей истории больше не должно. Собственно, как и многие экспозиции возникали и около расстрельных полигонов, можно вспомнить и музей под Екатеринбургом, на расстрельный полигон на конце Московского тракта, или же, например, открытый музей небольшой в Бутово под Москвой.
20: Ну, в таком случае получается, что в музейном деле вообще не существует объективной подачи прошлого, потому что любая экспозиция, получается, неизбежно отражает какие-то ценности и политический контекст времени.
22: Если мы говорим про государственные музеи, в какой-то степени, конечно, да, потому что есть история как наука, есть история, которая показывается в музеях, и, безусловно, мы знаем множество примеров того, как, начиная с 19 века, когда начинается золотая эпоха музеев, каждое правительство, будь то музей, если мы говорим про большие государственные музеи, выбирали, какие события прошлого важны им для истории, для формирования нации и так далее. Собственно, в каждой стране есть символы, ключевые герои далекого прошлого, не очень далекого прошлого. И через эти наиболее известные события и наиболее знаковых людей рассказывается история той или иной эпохи. Это безусловно. Другое дело, что довольно мало где происходили настолько сильные сломы, когда менялась идеология и пытались рассказывать как минимум с разных точек зрения на те или иные события, потому что в целом, конечно, абсолютно сильнейший слом происходит после русской революции и создания музеев уже советских, где, по сути, краеведческие музеи начинают там замещать церковь и так далее. А потом происходит сильный слом уже в 90-е годы, когда уже, среди прочего, критически смотрят и на советскую идеологию, хотя музеи советского быта сейчас есть в многих городах не только России, но и всех постсоветских стран. И это тоже часть истории и наследия, которую нужно показывать, осмыслять и показывать с разных сторон.
20: А в таком случае музей вообще может быть нейтральным?
22: Музей должен к этому стремиться. Другое дело, что все равно, когда мы говорим про создание любой исторической экспозиции, я сейчас говорю именно про исторические музеи, вот, то какие-то вещи в экспозицию входят, какие-то не входят. Безусловно, можно сделать музей просто экспонатами без каких-либо комментариев, текстов и нарративов, чтобы только через какие-то предметы рассказывать о прошлом. Но все равно он будет полностью не нейтральным. Все равно какой-то отбор что для нас является ценным, что можно показывать в музее, а что ценным является в меньшей мере, и, возможно, это можно не показывать, тогда это можно оставить, например, хотя бы в фондах музея. Так что, как в сути мере, конечно, любой музей, он проецирует некоторую оптику его создателей, будь то государство, будь

0: в Иерусалиме, даже в Кейптауне. Другое дело, что есть музеи, которые очень небольшие и рассказывают про другие события прошлого, гораздо менее известные. Например, голод Бенгалии в Индии во время Второй мировой, он представлен в музейном пространстве Индии очень скупо. А есть случаи, когда страны просто спорят за прошлое. Яркий пример — это геноцид армян в Османской империи. В Ереване, значит, есть музей Цезнакоберт, рассказывающий про геноцид армян. До недавнего времени, сколько я знаю, его в Турции все-таки собирались, кажется, закрыть, но все-таки вроде бы не закрыли. Прямо через границу есть турецкий городок Игдыр, недалеко от горы Арарат, где находится музей, рассказывающий про убийство армянами турок во время армянского геноцида, потому что Турция армянский геноцид не признает. Безусловно, когда был геноцид армян, некоторые турки тоже погибли, когда они вели их там в засушливые районы и так далее. Но, тем не менее, героизировать этих людей едва ли справедливо. Тем не менее, бывают, когда музеи памяти, они просто перечеркивают нарративы другой страны или какую-то другую оптику.
1: Вы слушаете подкаст «Человек имеет право». Прервемся на важное объявление. Все подкасты «Радио Свободы» переехали с главного канала в YouTube «Радио Свобода» на специальный канал, который называется «Свобода Лайф». Там можно слушать весь эфир «Радио Свобода», все подкасты и, конечно, ваш любимый подкаст «Человек имеет право», который ведем я, Марьяна Тарачешникова.
2: И я, Наталья Джампаладова. И сегодня мы говорим о том, какую роль играют музеи в создании коллективных представлений о прошлом.
3: Для вас конкретно что значит эта история с перепрофилированием и фактически-то разгоном и коллектива, и демонтажом всей экспозиции Музея истории ГУЛАГа в Москве?
0: Музей истории ГУЛАГа, у него довольно интересная сама история создания, потому что в какой-то степени он возникает из-за конфликта, который начался задолго до распада Советского Союза. Его основал Антонов Овсеенко, сын революционера Антонова Овсеенко, который, собственно, участвовал в русской революции 1917 года, штурмом брал Зимний дворец, а потом участвовал в гражданской войне в Испании, а впоследствии был репрессирован во время Большого террора, и его сын провел, собственно, 13 лет в лагерях. Антон Овсеенко был историком. Он писал некоторое количество книг про Сталина еще в 80-е годы, но у них был конфликт с будущим главой мемориала Арсением Рогинским. Это можно видеть там по обществу памяти, где выходила критическая рецензия Рогинского насчет на его труды и так далее. В 90-е годы Антон Овсеенко хотел тоже работать в мемориале, хотел себе личный кабинет, но там не сложилось, и в итоге он разругался, кстати, с мемориалом и решил лично идти к Лужкову, тогда мэру Москвы, добиваться того, чтобы создать его собственный музей, священный ГУЛАГу, тем более Антонов Овсеенко, сын революционера, сам сидел в ГУЛАГе. В итоге изначально музей давался еще на Петровке, потому что Антонов Овсеенко хотел, чтобы музей был ближе всего к зданию Лубянки. Он не испытывал иллюзий, он понимал, что в самой Лубянке музей при нем вряд ли откроется, но хотел как можно ближе. Поэтому музей изначально возникает там. Потом, собственно, музей переезжает, открывается уже на новом месте в 2015 году, недалеко от Садового кольца, в новом здании, рассказывающий о сталинских репрессиях. Другое дело, что некоторый небольшой элемент цензуры там был виден. Например, там не было ничего про послегулаговское время. Вот то, что касается диссидентов, эта тема представлена вообще никак не была. И в какой-то степени музей показывал, что да, некоторые вещи все равно по-прежнему говорить не очень принято о них, но все-таки, по крайней мере, ГУЛАГ признавался на государственном уровне. Конечно, в 22-м году, когда началось полномасштабное вторжение, по сути, все музеи памяти о ГУЛАГе, репрессиях и терроре в какой-то степени обесценились, потому что эта концепция музеев памяти «never again», «никогда больше», она больше не работает. Раз мы видим, что, увы, все повторяется. Музей продолжил работу без каких-то серьезных изменений, правда, там ряд проектов были приостановлены. Хотя, скажем, в 2023 году, благодаря фонду памяти, основанному при этом Музею истории ГУЛАГа, был открыт заново в большей экспозиции следственная тюрьма НКВД в Томске. В ноябре 2024 года через моих коллег там работавших уже доносили сведения, что, кажется, там будут неприятности. Довольно быстро после этого, буквально через 2-3 недели, музей был закрыт. Музей закрыт для посещений. Это тоже очень важно говорить, что музей не был закрыт как институция. Сотрудники продолжили получать зарплату, все проекты продолжились, кроме того, что музей нельзя было посетить. Формальный повод — это противопожарная безопасность. А вообще, это самый универсальный способ, как можно закрыть музей, потому что пожарка всегда найдет какие-то странности и опасности. Закрыть таким способом можно любое здание в России, даже Кремль. У меня было ощущение, что российские власти хотят закрыть музей для посещений, чтобы сбавить общую волну возмущения по поводу его закрытия, и что все как-то забудут, что там тоже были мероприятия, сам туда ходить, а потом можно будет и закрыть его уже окончательно. Увы, я оказался прав, потому что дальше мы знаем, что музей истории ГУЛАГа просто просто решили переделать музей памяти, при том памяти геноцида советского народа. Времен оккупации советской территории, собственно, с 41 по 44 год. То есть одна память о терроре государственном была просто грубейшим образом замещена новой государственной концепцией России про геноцид советского народа,

0: который далеко не все историки признают. Другое дело, что если вы находитесь в России, отрицать геноцид советского народа теперь это уголовное преступление.
1: Вы наверняка же слышали о том, что Ассоциация жертв политических репрессий просила о переносе музея истории ГУЛАГа из Москвы в Екатеринбург, и там даже готовы были предоставить какое-то помещение, но им категорически отказали. На ваш взгляд, почему?
0: У меня есть предположение. Во-первых, Екатеринбург – это место, которое имеет некоторое символическое значение для российской истории. В Екатеринбурге был расстрелян Николай II, и, собственно, формировка, что это город, где убили царя, и вообще город бесов и так далее, возникла задолго до всех нынешних событий. В Екатеринбурге, к тому же, был очень сильный мемориал, отделение мемориала. И в центре города в Екатеринбурге есть бывшее здание НКВД КГБ, теперь здание ФСБ, Ленина 17, где часто устраивали пикеты местные историки тем, что это здание должно быть переделано в музей памяти, потому что там пытали людей, убивали людей, составляли ложные дела на них и так далее. И в целом Екатеринбург один из самых свободных и мятежных городов за пределами Москвы и Петербурга. Как раз там открыто в 17 году была вторая маска скорби после Магадана, по Эрнсту неизвестному. Ну и кроме того, в Екатеринбурге есть Ельцин-центр, который тоже давно все критикуют, что это слишком либеральный музей, романтизирующий 90-е. Видимо, решили, что Ельцин-центр и музей истории ГУЛАГа вместе — это прямая угроза для... Даже не знаю, честно говоря, для чего, для основ государства либо еще чего-то. Получается, что в одном городе слишком много будет каких-то мест, рассказывающих о борьбе за свободу и о темных страницах прошлого. Тем более недалеко от Екатеринбурга находится еще печально известный музей 36 в Пермском крае. Оттуда часто водят экскурсии с жертвами политрепрессий и пожилыми из Екатеринбурга. Видимо, это все вместе оказало такое влияние, что решили, что ни в коем случае нельзя этот музей переносить в какое-то новое место и в Екатеринбург в первую очередь.
2: А с вашей точки зрения, почему власть стремится настолько контролировать музеи, разные мемориальные пространства? Что такого уникального дают посетителям, зрителям эти пространства, чего, например, не дают учебники истории, какие-то архивы, телевидение, радио? То есть почему контролировать музеи для власти тоже важно?
0: Музей приходит в целом гораздо больше людей, гораздо больше видит людей и наглядный материал. То есть это подлинные артефакты, связанные с репрессиями, и популяризация той или иной темы через музеи в целом сейчас более эффективна, чем через условное радио и прочее. В музей приходят не только школьники, а приходят в основном даже скорее взрослые люди. А чем это опасно? Ответ очень простой. Приходя в музей памяти, и когда человек видит статистику по количеству заключенных, сколько было построено, сколько людей погибло и так далее, это невольно порождает некоторые вопросы к государству. А точно ли ему можно доверять, учитывая, что предшественники нынешних лидеров участвовали в таких просто банальных преступлениях. И, конечно, это вызывает вопросы о том, насколько легитимно находится нынешнее государство, насколько была проработка в контексте суда потенциального над НКВД, КГБ, ФСБ и прочего. А правопреемность, как мы знаем, для особенно силовой структуры в России очень важна, потому что вот только что вернули имя Дзержинского Академии ФСБ и прочее. А кроме того, вообще есть ощущение, что вот поздних советских репрессий российские власти боятся даже в какой-то степени больше, чем ГУЛАГ, потому что отрицать ГУЛАГ довольно бессмысленно. Ну, здесь слишком много артефактов. Это и следы лагерей, и сами стройки, которые мы видим в виде зданий, каналов, дорог, трасс, городов целых и так далее. А вот как-то минимизировать позднесоветские репрессии вполне можно. При том, что колонии работали, мы знаем карательную психиатрию и как политзаключенные умирали в лагерях. И, например, несколько деталей, которые для меня были таким некоторым открытием. Когда началось масштабное вторжение в Украину в 22-м году, я где-то в марте случайно вдруг вычитал деталь, которую я раньше не знал. В Перми 36, как раз это музей, который создавался в 90-е годы на месте лагеря ГУЛАГа, а потом поликолонии для диссидентов, был украинский поэт Василь Стус. Он довольно мало известен в России, но он хорошо известен в Украине, есть у него названы улицы и так далее. И он как раз умер в 80-е годы в этой колонии. И тут, например, вскрылось просто, а кто отправил Стуса в эту колонию? Кто был его адвокатом? Который, по сути, был человеком, кто сделал все, чтобы Стуса засадили как можно больше срок. Это был Виктор Медведчук, тот самый кум Путина, впоследствии которого обменивали на азовцев. То есть люди, которые участвовали в репрессиях позднего СССР, они в основном массе своей еще живы. И в этом плане, если ГУЛАГ это все-таки было давно, 30-е, 40-е, 50-е годы, то вот позднее советское время, получается, что очень многие люди, кто сейчас находится у власти, они непосредственно принимали участие в этих репрессиях, и, конечно, для них это очень неудобная часть их биографии, которую они не очень бы хотели популяризировать.
1: Можно сказать, что именно поэтому в современной России память о репрессиях, и особенно вот о позднесоветских репрессиях, оказывается более уязвимой, чем память о каких-то победах и военной славе, иногда, в общем, довольно сомнительной, когда всплывает, что история о каких-то военных победах буквально выдумана с начала до конца. Но при этом есть невыдуманные истории репрессий, и память о них проще стереть, так?
0: В какой-то степени да, конечно. Государственная политика, особенно после 2013-2014 года, довольно наглядно показывает, как государство последовательно, шаг за шагом, ограничивает доступ к этой теме, а теперь просто начинает ее массово уничтожать из публичного поля. В 2014 году, когда случилась аннексия Крыма, и когда многие были отвлечены, кто-то радовался, кто-то, наоборот, был в полном ужасе от происходящего, было событие, которое стало довольно мало замечено. А именно то, что Владимир Путин подписал указ о том, чтобы на 30 лет продлить невозможный доступ в архивы, связанные с делами ОГПУ, КВД, КГБ, ФСБ. И когда, например, на территории Украины были открыты все архивы еще при Порошенко, я помню, как реагировал на это российский МИД. Они очень осуждали это решение. И дальше был некоторый компромисс, что да, хорошо, про ГУЛАГ мы можем говорить, потому что странно его отрицать. По крайней мере, создавать мемориальные комплексы и прочее было возможно. При этом очень последовательно душили мемориал. Помните, можно арест Юрия Дмитриева, последствия Сергея Калтырина, собственно, отъем музея 36. Но, тем не менее, был некоторый такой вот нарратив государственный, что вот музей истории ГУЛАГа такое зеркало мемориал, что вот так говорить о ГУЛАГе можно. Теперь выяснилось, что уже и так говорить о ГУЛАГе нельзя, и музей был просто ликвидирован.
1: Это что, страх действующих российских властей перед исторической памятью? В чем проблема-то?
0: Продлевать эту вот линию, что был ГУЛАГ, потом позднесоветские репрессии, дальше мы говорим про нынешние репрессии, видимо, эта связка их очень пугает. Еще довольно часто во многих музеях можно увидеть попытку такой нормализации ГУЛАГа, что да, везде было тяжелое время, да, в 30-е годы было тяжело всем. С другой стороны, можно вспомнить сразу же и Европу. В Германии нацизм, в Италии фашизм, в Испании пришел Франко. Везде были какие-то диктатуры, и да, было время тяжелое, ГУЛАГ ужасный, зато были построены города, дороги, заводы и многое-многое другое. Это некоторая даже героизация заключенных ГУЛАГа, она присутствует не только в России. Я, например, помню, как я был несколько лет назад в Казахстане, и как мне в музее Карлага в Долинке экскурсовод буквально с гордостью сказал, что самый дешевый хлеб, который шел на фронт во время Великой Отечественной, шел как раз из Карлага. Такой нарратив встречается и в России. Например, как на Колыме, в Магадане, многие местные жители могут сказать, да, значит, у нас суровый климат, да, ГУЛАГ — это плохо, зато без ГУЛАГа построить Магадан было невозможно, а мы любим свой город, зато теперь мы здесь живем. А то есть попытка нормализации довольно далекого прошлого, как-то более-менее безопасно. А вот если вдруг впоследствии продлят это все на современность, связанная с недоступностью архивов, с нынешними репрессиями, тем, что колонии в нынешней России сейчас повторяют места бывших лагерей ГУЛАГа и колоний для политзаключенных позднего СССР и так далее, вот это уже, правда, оказывается крайне неудобной. И здесь, видимо, российские власти видят потенциальную угрозу для своей легитимности, каких-то неудобных вопросов и прочего, и поэтому решают теперь просто массово все это уничтожать.
1: Насколько вот эта российская ситуация с музеями репрессий, памяти, с мемориальными комплексами, она уникальна? Может быть, вам известны случаи, когда государства, другие пытались пересобрать какой-нибудь мемориальный музей или стереть с лица земли какое-то мемориальное место, но общество успешно этому сопротивлялись, и все осталось так, как люди бы хотели?
0: Мне вспоминается скорее даже не конкретный музей, а очень болезненная дискуссия, например, в постсоветской Литве. Хотя такое было не только в Литве, но просто вот из таких довольно громких случаев в странах Балтии советский период считается оккупацией. И когда Красная Армия, как принято в России, освобождает Литовскую ССР, либо оккупирует, согласно литовской версии, после немцев, то литовцы противились советизации. Другое дело, что единственное, что они в целом приняли, что они жертвы. Что, безусловно, так, многие литовцы погибли во время немецкой оккупации, СССР, оккупации, лесных братьев ловили до почти до смерти Сталина, дальше, если не позже, и прочее. А вот впоследствии уже постсоветской Литве всплыл другой нарратив, что литовцы во время оккупации участвовали в Холокосте. Просто евреев почти не сохранилось, и буквально почти всех перебили. А сейчас, например, в центре Вильнюса есть музей памяти, рассказывающий про депортации. Он раньше назывался музей геноцида, геноцида литовского имеется в виду. Как раз там рассказывается про депортации, про советские репрессии, про немецкую оккупацию. А есть параллельно еще Зеленый дом, где рассказывается только о Холокосте на территории Литвы. Эти дискурсы так они альтернативы, они так толком не смогли пересечься до конца. А если говорить про музеи памяти, которые хотели уничтожить и их сохранили, Ну, были случаи разных дискуссий в контексте музеев рабства в Западной Европе или, например, в той же Алабаме, где открыли в 18 году большой комплекс в Монтгомери. Были финансовые проблемы, когда музеи не могли долгое время открыть. Были случаи, когда различные активисты противились созданию того или иного музея. Были противники открытия музея Карлага в Долинке, в главном здании администрации Карлага. Но в целом, чтобы закрыть музеи памяти, наверное, я не припомню.
2: А если экспозицию или музей закрывают, что дальше происходит с теми предметами, артефактами, которые там хранятся? Потому что вот даже сейчас в случае с музеем истории ГУЛАГа пишут, что на хранении в музее остаются только экспонаты, которые считаются частью музейного фонда России, а все остальное чуть ли там просто не выкидывается.
0: Если музей государственный, и он по какой-либо причине закрывается, тогда ищется, куда можно эти экспонаты отправить на хранение в другой музей. Архив, склад фондов по разным странам достаточно много. Если про частные музеи, безусловно, это большая проблема, потому что если музей никак не зарегистрирован как частный музей, то после его закрытия, неважно с чем связанного, экспонаты могут просто оказаться на улице и быть выброшены. Да, такие случаи, к сожалению, известны. Закрытие таких музеев, во-первых, потенциальная угроза для экспонатов, во-вторых, конечно, это уничтожение огромного количества работы историков, музеологов, дизайнеров, архитекторов, чиновников, кто создавали эти музеи памяти как институты, и что потом, чтобы их создавать заново, придется все начинать по второму кругу. Меня очень беспокоит судьба артефактов, потому что, когда они находятся в музее, вероятность их сохранности все-таки гораздо выше, чем если они будут находиться в каких-нибудь частных руках, на складах, в антресолях, в гаражах или где-либо еще. Когда мы, например, общались с Виктором Шмыровым, директором музея Пен-36, который создавал этот музей вместе со своей женой, ну, непокойным, к сожалению, когда музей у него уже отняли, он мне прямым текстом говорил, что да, безусловно, это произвол, кошмар и так далее, но я хотя бы спокоен, что мы спасли объекты. И даже если я сам не доживу, по крайней мере, мы этот лагерь сохранили от разрушения. Здесь само здание музея истории ГУЛАГа не имеет такой большой ценности исторической. Там не было ни одного, как мне известно, даже репрессированного из этого здания, когда оно еще было жилым. Но при этом судьба экспоната, безусловно, это то, что вызывает для меня наибольшие опасения, потому что что с ними случится дальше, непонятно. Музей может списать экспонаты в теории, если они представляют никакой ценности, и тогда их могут либо забрать сотрудники, либо просто буквально могут вынести. Но будет ли за это кто-то наказан, если они будут уничтожены? К сожалению, не знаю, а главное, что собирать аналогичные экспонаты заново, в местах лагерей и так далее, очень трудно. ГУЛАГ оставил очень мало артефактов. Многое было уничтожено сразу после закрытия лагерей, впоследствии очень много было разрушено просто из-за изоляции. Есть вероятность того, что много артефактов просто исчезнут, а, безусловно, это часть нашего наследия советской эпохи, которое хотелось бы как-то сохранить для будущих поколений. Да, есть и другие коллекции, но музей ГУЛАГа имел большую коллекцию самых разных экспонатов, мебели и картин, заканчивая документами, фотографиями, и даже целая лагерная вышка, привезенная из рудника Днепровской, которую они после этого отремонтировали и поставили в саду памяти. Что случится с этими всеми объектами? Увы, большой вопрос, потому что заменить их часто может быть просто нечем.
1: На ваш взгляд, какие музеи текущим российским властям могут показаться также неудобны?
0: Я не хочу давать подсказку никому из ФСБ, кто будет слушать этот эфир. В данном случае не только музеи, ведь в последнее время стали массово сносить мемориальные комплексы. Сейчас только что снесли мемориальный комплекс в центре Томска, около тюрьмы НКВД. Увы, у меня есть некоторые опасения, что, видимо, следующий может быть Соловецкий камень в Москве. Против него давно уже выступает депутат Луговой, не только, что это вообще ненужная, а даже чуть ли не экстремистская символика в центре Москвы. И учитывая, что акция возвращения имен, там проходившая, кажется, правда, ФСБ очень не нравилась около здания Лубянки, и пытались сделать так, чтобы эти все акции были около стены скорби на проспекте Сахарова, но народ туда массово не пошел. Все равно все приходили к Соловецкому камню на Лубянке. Сейчас скорее сносят в основном памятные знаки недружественных стран. Как раз Томск довольно показательная история, потому что там стояли камни как раз литовцам, полякам, латышам, эстонцам, которые как раз оказались против их воли на томской земле. Видели примеры уже, как убирали украинские камни, например, на полигоне Левашова под Петербургом. Видимо, будут дальше защищать мемориальные комплексы, возможно, польские кресты и так далее. Кроме того, был проект, скажем, у Литвы «Миссия Сибирь», когда они ездили по Сибири, устанавливали памятные места, перезахоранивали ссыльных туда людей во время сталинских депортаций. Это наибольшая, видимо, угроза сейчас, что будут сносить российские власти. Музеи в России пока остаются. Есть региональные музеи. Будут ли их переделывать что-то другое, я не знаю, но уже факт остается фактом. Ассоциации музеев памяти больше нету, фонда памяти больше нету. Либо он будет теперь фонд памяти, но уже для агентства советского народа. Здесь я вот это детали не знаю пока. Музей истории ГУЛАГа больше нет. Мемориал ликвидирован, признан экстремистской организацией. организации. В томской тюрьме НКВД сейчас директором является бывший ФСБшник. Остаются частные музеи. Правда, частные музеи, проблема в том, что в случае, если хозяин музея перестанет им заниматься, музей может исчезнуть. Уже закрыт музей в Йошкар-Оле еще до войны, еще в 2018 году. Уже есть некоторая работа по переделыванию прошлого на Соловках, она тянется последние 10 лет. Томск уже тоже, значит, видимо, ждет некоторой информации. Им реальные комплексы будут исчезать, скорее всего, в ближайшее время. Я очень хочу ошибаться, но оптимизма у меня не так много.
1: Докторант университета «Новая Сорбонна», историк и музеолог Владислав Став был на связи с подкастом «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
2: И я, Наталья Джампаладова.
3: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
4: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
3: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
4: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.

0: безопасность или рейтинги? На фоне предельной осторожности охраны Владимира Путина ему пришлось чаще появляться на людях, выяснил проект «Фаридейли». Российские спецслужбы временно отключали часть системы безопасности Путина от интернета. Это произошло после гибели верховного аятоллы Хаменеи в Тегеране, где израильская разведка получила доступ к камерам наблюдения.
1: Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. Владимир Путин – автор афоризмов в стиле «работать надо», а не преемников выискивать надо, отдать ему должное. В своих рабочих поездках довольно продуктивен, ну, как минимум, был. Обычно при какой-то дальней командировке он заезжал по дороге в какой-нибудь российский регион. В августе прошлого года, к примеру, собирался Путин на Аляску в гости к Дональду Трампу ловить тот самый дух Анкориджа и заодно заехал в Магадан, где с ученым видом знатока разглядывал продукцию завода по переработке и рафинированию рыбного жира «Омега-Си».
2: А это мы хотели вам наглядно показать, Владимир Владимирович. Все, вот. Сергей Александрович.
3: Вот, если надо столько выпить обычные миги, значит, чтобы значит, получить такую же дозу полезных веществ, как вот в этих двух.
1: Но по пути к Си Цзиньпину в Китай во время официального визита в мае Путин заезжать в регионы не стал. Давняя традиция в последний раз соблюдалась в ноябре прошлого года. На это обратили внимание авторы телеграм-канала «Фаридейли». Были с ноября два визита в Петербург, но это не совсем считается. Владимир Путин в целом стал реже появляться на публике. Это зафиксировали и «Фаридейли», и чуть раньше издание «Проект». Но в последнее время на фоне падения рейтингов Путину пришлось активнее социализироваться. Как пресс-служба Кремля пытается найти баланс между опасениями за рейтинг и опасениями за безопасность, расскажем в нашем сюжете.
4: Владимир Путин стал чаще появляться на публике на фоне снижения своего рейтинга, пишет телеграм-канал «Фаридейли». Журналисты заметили, что в апреле и мае президент России появлялся чаще, чем за три первые месяца этого года вместе взятые. Резкую активизацию связывают с падением рейтинга. Для спасения имиджа, пишет «Фаридейли», Путин провел в мае две встречи с, цитата, «простыми людьми». Среди них первая учительница президента Вера Гуревич. В мае Владимир Путин два раза был за границей – в Китае и Казахстане. Во время поездки в Пекин Путину организовали встречу с Пен Паем, человеком, с которым российский президент сфотографировался 26 лет назад во время первой поездки в Китай. Тогда Пен Пай был еще ребенком.
5: Добрый день.
6: Здравствуйте, уважаемый президент Путин.
5: Я вообще рад вас видеть. Сразу же хочу поблагодарить журналистов, которые... Вас нашли. Честно говоря, для меня это большая неожиданность, встреча с вами. Я этому очень рад.
4: В то же время Владимир Путин избегает поездок по российским регионам. По данным «Фаридейли», с января по май российский президент выезжал из Москвы два раза и оба в Санкт-Петербург. Хотя в прошлом году за аналогичный период Владимир Путин совершил 8 региональных поездок. Ограничение рабочих визитов, говорят источники «Фаридейли» в Кремле, вызваны соображением безопасности.
7: За первые 5 месяцев этого года Путин покидал Москву всего дважды. Оба раза в Санкт-Петербург. Для сравнения, за тот же период прошлого года он совершил 8 региональных поездок. В 2024 году 14, а в 2019 году 17.
4: Государственный ВЦИОМ прекратил публиковать реальный рейтинг Владимира Путина после падения ниже 30%, заметило издание Moscow Times. Реальный рейтинг – это открытый опрос, когда респондентам предлагают самим выбрать политиков, которым они доверяют, заранее не называя Путина. Ранее заметно снизился рейтинг доверия Путину по версии ВЦИОМ, после чего социологи изменили методику опросов, сделав их частично попартированными. В конце мая опрошенные фондом общественное мнение россияне сочли, что Путин работал хуже всего за год. Ранее издание «Проект» выяснило, госагентства с января по май стали реже писать о Путине, потому что было меньше инфоповодов. Путин увеличил перерывы в рабочих поездках до уровня пандемии коронавируса.
8: На фоне всего этого и радикального сокращения публичной активности рейтинг Путина начал падать. Падало на протяжении нескольких недель, причем эти оценки давали государственные социологические службы ВЦИОМ и ФОМ.
4: Опасения за рейтинг конфликтуют с опасениями за безопасность. Так источники издания Financial Times рассказывают, после убийства в Иране верховного аятолы Хаменеи российские спецслужбы временно отключали часть специальной системы слежки, обеспечивающей безопасность президента Путина и его ближайших соратников, опасаясь похожего сценария. После тщательной проверки системы включили обратно. Financial Times обращает внимание, с развитием искусственного интеллекта в сфере шпионажа произошел технологический прорыв. Израильская разведка использовала искусственный интеллект в Иране для анализа данных со взломанных камер. Опрошенный Financial Times украинский хакер добавил, что камеры вокруг Кремля работают, по-прежнему уязвимы и регулярно взламываются. Примечательно, что источники Free Daily назвали высокие технологии и искусственный интеллект вторым приоритетом Путина. Он, цитата, «очень активно проводит встречи по этой теме». Первый приоритет – встречи с участниками войны против Украины и вдовами погибших.
1: А в студии «Радио Свобода» поэт и писатель Дмитрий Быков. Дмитрий Львович, здравствуйте.
9: Здравствуйте, дорогие друзья.
1: У вас сейчас европейский тур проходит. Я очень рад, что мы с вами пересеклись и локацией, и графиками. И удастся обсудить и последние новости. В том числе давайте вот все-таки начнем с этой истории вокруг Владимира Путина. Напрашивается слово «паранойя». Пусть это такой скорее медицинский термин, но все же. Как-то вот она витает в воздухе уже несколько недель. Причем настолько, что вот эти вот оглядывания за спины и прочее, оно немножечко уже вызывают инсайды и в российских медиа, и в западных медиа. Раз за разом несколько историй по этому поводу были. На ваш взгляд, вообще какие именно события к этому привели? Откуда эта паранойя? С чего все началось?
9: Началось с чудовищно огромного стола, с ковида, с культа личной безопасности, который сейчас, мне кажется, вытеснил там все остальные когниции. Он всецело сосредоточен только на личной охране. Но мне представляется, что это, в общем, не очень интересно. Простите, что я лезу в вашу повестку, у вас же свой план разговора, но мне представляется, что Владимир Путин – это наименее интересная тема в сегодняшней России. Интересно то, что будет после него. Насчет Путина существует, по-моему, полный консенсус. Уже, кстати говоря, Роман Абрамович от его лица слетал в Лондон, в Киев. В Киев как раз поехал он с тайным посланием, а в Лондон поехал Зеленский. Но мне представляется, что сейчас судьбу Владимира Путина решает не он сам. Решает его окружение, к которому непосредственно адресуется Зеленский. Решает Киев, решает Запад. А сам Владимир Путин все, что может, уже сделал. Он привел Россию в совершенно безвыходный тупик, не извел ее до таких параметров, которых у нее не было никогда. И интеллектуально, и культурно, и духовно она значительно ниже всех возможных отметок. И поэтому интересно говорить о том, что будет после Путина, и как конкретно настанет это после. А в остальном он классический стареющий диктатор, который находится сейчас вот на треке Салазара, на том пути, когда ему уже будут печатать отдельную газету.
1: О том, что будет после, кстати, в принципе, я тоже с вами хотел поговорить. Но давайте тогда сразу перейдем к этому такому заочному, ну, в некотором смысле, диалогу Путина и Зеленского. Было письмо от Зеленского. Президент Украины, в числе прочего, я напоминаю нашим зрителям, что он в очередной раз предложил Путину личную встречу. Но тут подключились так называемые дипломаты со стороны России. Господин Небензи, это постпред России при ООН, он назвал вообще провокацией это все. Господин Лавров, который министр иностранных дел, назвал это все, обвинил вообще Зеленского в том, что он невежливый человек, поскольку он личное письмо продемонстрировал всему миру и вроде бы как тоже намекал на некоторую провокацию. Но благо хоть не ударился в исторические воспоминания, хотя они там тоже на пару десятков лет назад ушли. Вот как вы думаете вообще, почему в медийное поле были вброшены еще и дипломаты, которые должны были как-то подчеркнуть позицию Путина, которую тут уже и так озвучил на недавнем форуме в Петербурге?
9: Ну, они почему себя бросили в медийное поле, понятно. Они ни в какой степени не являются ни адресатами письма Зеленского, они совершенно не субъектны. И если кому-то Зеленский обращается, то исключительно к Путину. Почему он это делает публично, тоже понятно. Он хочет показать не подобострастный, не просительный, а скорее требовательный, диктующий тон. Коль скоро Зеленский принимает решение о разрешении парада в Москве, наверное, он может обратиться к Владимиру Путину с указанием на возраст. Да, это все вообще очень напоминает горе от ума. Опомнитесь, вы старики! Понимаете, да, прилично лето вашим летом. А пафос этого письма очень простой. Войны заканчиваются лидерами, которые представляют свои народы. Войны заканчиваются мужчинами. Как Пересвет с Челубеем вот вышли на поединок, таким образом мы можем встретиться и, ну, как, собственно, предлагал еще Гектору Ахиллу или Агамемнону решить судьбу Троянской войны в личной встрече. Если ты мужчина, если ты лидер, если за тобой стоит твой народ, давай разговаривать. За мной мой народ стоит. Более того, Зеленский о необходимости такого разговора говорил еще 8 марта 2022 года. Говорит, давай сядем за нормальный стол, но только не за этот огромный, а за нормальный, и поговорим как мужчина с мужчиной. Если ты мужчина. Если ты не мужчина, давай тогда исходить из этого. На это письмо очень трудно было ответить адекватно, потому что капитан КГБ всегда проигрывает капитану КВН. Понимаете, это совершенно очевидно. Два Владимира, два капитана, но, разумеется, у Зеленского риторика поставлена гораздо профессиональнее. Ответ Владимира Путина – ответ обиженный, риторически неубедительный и, самое главное, показывающий с предельной наглядностью, что никакого мира, никаких переговоров, никакой соревновательности он не хочет. Он хочет, чтобы Владимир Зеленский приехал в Москву, встал на колени, поставил ногу Владимира Путина себе на голову и сказал: «Берите Донбасс, а если хотите, то все». Этого не будет. Владимир Путин прекрасно это понимает, но... А поскольку он готов только принимать капитуляцию, и никакие другие форматы его не устроят, по всей вероятности, главная цель письма Владимира Зеленского – это лишний раз продемонстрировать обеим странам соотношение их лидеров.
8: Ну, а поскольку публичная риторика несколько противоречит тому, что вы говорите, что он все прекрасно понимает, что же это, отрицание или это политический ход, попытка поднять немножечко очков в случае переговоров и так далее?
9: То, что он понимает, понимаете, он же, что называется, опытный политик, и, естественно, он видит ситуацию, которую он завел. Но ему никоим образом нельзя поссориться с электоратом, ему нельзя, как он полагает, унизиться. Ну, я читаю сейчас вот этот курс лекций про Гарри Поттера в этой поездке. Ведь Вольдеморт тоже все прекрасно понимал. Но риторику свою он продолжает. Именно потому, что Вольдеморт физически не может попросить прощения. Вольдеморт не может совершить ретардацию, не может отступить, не может перестроиться. У Вольдеморта выбора нет. Вольдеморт, или как его называют в России, Вабан-де-Морт, он действительно, как это не ужасно звучит, обреченная фигура. И более того, то, на что он обречен, мы все понимаем, так долго трясти ядерным оружием и практически не иметь успеха со всеми конвенциональными вооружениями, так долго обстреливать Киев и ничего не добиться, это означает загнать себя в единственно возможную ситуацию. Помните, есть такой анекдот, да, когда старик приезжает в родной город, это вообще еврейский анекдот, почему вы в таком зрелом возрасте решили совершить алию или паломничество? Я решил умереть на родине предков. Ну? Знаете, когда вы все время говорите про ядерное оружие, вам в какой-то момент могут сказать: ну давайте, ну что уже, давай в конце концов, мы уже все поняли, мы уже боимся, давайте. И поскольку риторически у Владимира Путина не осталось других ходов, кроме запугивания, а все окружение постоянно повторяет эту же мантру: мы будем защищаться любыми средствами, мы имеем право защищаться любыми... Ну! И вот, я думаю, отчасти Зеленский имеет и цель создать новую точку напряжения, спровоцировать новое ускорение, потому что к ускоренному развитию России в ее нынешнем состоянии не готова. Принимать решения, серьезные и важные решения, не готова. Это был локомотив, который готов был медленно ехать еще по кругу лет 20, как бы не больше. Но поскольку Владимир Путин решил форсировать события, развязать маленькую победоносную войну, надо помнить, что для режимов в убывающем тренде, в нисходящем тренде, маленькая победоносная война становится радикальным ускорителем конца.
8: Ну, как раз в одном из дальних интервью вы сказали, что война с Украиной, она, по вашим ощущениям, закончится до конца года, причем даже...
9: Мне хотелось бы так думать, сказал я. Я не даю конкретных прогнозов, потому что все помнят только один мой прогноз. Я сказал, что я надеюсь, 70% на это даю, встречать Новый год на эхе Москвы. Я его и встретил на эхе Москвы, но в Тбилиси. Разумеется, я буду еще неоднократно встречать его на эхе, где бы оно ни было. Но люди забывают, что были у меня и другие, как правило, сбывающиеся прогнозы. Эту войну я предсказал, и аннексию Крыма, и провал летнего контрнаступления. Я не берусь ванговать, когда закончится эта война. Я вижу, что эта война выдохлась, потому что Россия действительно сделала все, что могла. Она может бомбить мирные города Украины неограниченно долго. Победить она не может, запугать она не может. Поэтому тут, вероятно, остается громко хлопнуть дверью. Как мы знаем из Льва Щеглова, предельная цель всякого маньяка – уничтожить себя. Если они действительно рассчитывают громко хлопнуть дверью, это геббельсовская формулировка, то, вероятно, ближе к этому Россия не подходила еще никогда.
0: Но при этом Путин планирует очень даже и надеется жить очень даже долго, по крайней мере. Помните, эта история, как все они обсуждали, как можно жить до 150 лет, выращивать органы на других животных и так далее. Да, то есть, как будто бы немножко не стыкуется это с его
9: публичным он искренне надеется, что эта риторика произведет наконец впечатление, все забоятся. Более того, вот это еще очень интересный момент. Он надеется, что все признают моральную правоту России, ведь она защищает традиционные ценности, архаику, она как бы лидер глобального юга, она антизападная или ничего подобного. На самом деле нет, глобальный юг совершенно не хочет, чтобы Россия его возглавляла и не верит в нее. Но как бы то ни было, Владимир Путин действует сейчас ровно по пушкинскому стихотворению. «Пора, мой друг, пора». Покоя сердце просит. Идут за днями дни, и каждый час уносит частичку бытия, и мы с тобой вдвоем предполагаем жить и глядь, как раз умрем. То есть для него, по всей видимости, главная надежда – это продлить свою жизнь до бесконечности и запугать всех свидетелей. Но, к сожалению, наши намерения не всегда совпадают с результатом.
0: Но Россия воспрянет это сна, я поддерживаю ваши статуи.
9: Это не сон. Россия находится в тяжком морке. Конечно, вообще-то Россия все понимает. Там в России подавляющее большинство людей в курсе. Но я прекрасно понимаю и мотивы их стокгольмского синдрома. Они искренне понимают, что если сейчас перестанет существовать опричный режим, который там последние 6 веков правил, начнется что-то совсем новое, а новизна людей пугает бесконечно. Они думают, ну, Путин, ну, хорошо, ну, потерпим, ну, как-нибудь вырулим. Понятно уже, что Путин ведет страну к тотальному поражению и, более того, к распаду, к развалу, скорее всего. Но инерция все еще сильнее. И вот еще, понимаете, вот главный, наверное, российский парадокс. Конечно, между Путиным и народом пропасть. Но эта пропасть ничтожна на фоне действительно гигантской трещины между Россией и остальным миром. Именно поэтому всегда Россию можно возбудить ресентиментом, подсунуть ей польское восстание, подсунуть ей Украину в качестве главного врага, сказать, что мировая война и мы осажденная крепость. То есть внешняя война – это такой безупречный, до сих пор отвлекающий подлый прием. Как только в России осознают, что главный ее враг сидит внутри страны, более того, в Кремле, а к этому осознанию дело близко, видимо, и популярность войны упадет довольно резко. Но пока еще большинство считает, да, война плоха, да, это ужасно, но мы должны закончить его победой, потому что как же иначе? Бывает иначе, потому что если страна фашизируется, она должна признать, восстановив себя против всего мира, она подписала своей опричнине смертный приговор.
0: Ну, к слову, о том... об этом вот попытке осознать реальность внутри России в плане настроения. Вот недавний концерт Макса Коржа в Стамбуле. Десятки тысяч людей из разных совершенно стран. На одной вот танцплощадке оказываются флаги Украины, России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, других стран. Огромный плакат «К черту политику», это я ласково перевожу с английского, там немножко другое слово. Крики «Нет войны», в конце концов, мы тоже видели в соцсетях. И вообще какое-то такое настроение, что, ах, боже мой, это же как в 2018-м, как вот в районе Манежной и Никольской улицы. Вот это вот дружба народов, счастье, радость и так далее. Это ли не демонстрация того, что все-таки как минимум молодые люди, как минимум аудитория Макса Коржа, она настолько устала от войны, что она вот готова это выкрикивать в любой такой юрисдикции, где это точно не возбраняется законом?
9: Понимаете, какая штука? Устали-то они устали. Но они до сих пор не понимают, что даже если война закончится, прежняя реальность не наступит. Она разрушена бесповоротно. И это слава богу, потому что эта стабильность была стабильностью настила на болоте, зыбкой гати, которая вздыхала, дрожала, хлюпала. Но никакой стабильностью там не пахло. Я совсем не хочу вернуться в предвоенное время, потому что в предвоенное время было полно тревожных ожиданий, взаимного отвращения. Сейчас, наоборот, рассеянная Россия, она гораздо более солидарна. Я езжу по Европе, встречаю везде, ну, как будто вот полное ощущение, что я иду от Арбата до Никитской. Я на каждом шагу встречаю людей, которые раньше мне попадались навстречу, и я вижу, что мы стали друг другу как-то гораздо нежнее, гораздо, что ли, деловитее, солидарнее. И вообще рассеянная Россия мне нравится больше, чем страна, объединенная кровью и почвой. Вот надежда на то, что будет как раньше, которая есть у кого-то, но мне она совсем не присуща, это надежда ложная. Как раньше не будет. Но зато посмотрите какая свежесть, какое озоновое чувство при мысли о том, что не будет больше этого четырехтактного цикла, революция, заморозок, оттепель, застой, не будет больше этой опричнины, не будет вечного русского конфликта Родины и Истины. Начнется новая страна. Разве это не пахнет озоном? Вот эта мысль меня, честно говоря, греет и вдохновляет.
0: А как это будет выглядеть, вот эта страна?
9: Ну, это я так далеко я заглянуть не могу. Я только подозреваю, что первое, что Россия должна сделать, это полностью отменить свою нынешнюю пенитенциарную систему и по возможности упразднить тюрьму. Потому что любая тюрьма в России будет превращаться, к сожалению, в пыточный застенок. Нужно что-то новое. Понимаете, нужно миру предложить что-то, чего еще никто не делал. Вот как превратилась там в свое время русская революция в один из главных русских брендов. И все стали молиться на русскую революцию, на русский прогресс. Она очень быстро была захвачена реваншистами. Она превратилась в русский реванш, в сталинизм, во что угодно. Но в 20-е годы озоном попахивало еще, да, каким-то грозовым. Значит, я думаю, что сейчас есть и Россия предложит миру новую образовательную систему, не основанную на опросах и на контроле, или новую тюремную систему, при которой тюрьмы не будет вообще, а, скажем, всех преступников будут экспортировать в другие страны, которые умеют обращаться с тюрьмой, которые могут сделать из тюрьмы не вечное или фортово, не кресты. Или предложить какую-то концепцию лечения или перевоспитания, не знаю, любую нерепрессивную концепцию. Потому что лишение свободы – это инструмент растления. Вот если Россия предложит миру новую концепцию, мир увлечется, пойдет за ней, возникнет дискуссия. А если Россия будет по-прежнему цепляться за свое прошлое, надо сказать, уже полностью выродившееся, уже просто демонстрирующее, ну, все формы зомби, все формы полного рождения. Если это будет очередной повтор, то я боюсь, что и самим россиянам, и их ближайшим соседям станет хуже всего, станет смертельно скучно. Когда страна вызывает только смертельную скуку, я думаю, она начинает быть отвратительна самой себе.
0: А может, какие-то примеры таких стран? Вот, может быть, наоборот, скука – это и есть то самое отсутствие движухи, о которой Владимир Путин теперь периодически говорит, по попытках подцепить такой молодежный слэм?
9: Движуха разная бывает. Движуха же совершенно не обязательно связана с войной. Я наоборот думаю, что самая трудная жизнь в стабильных странах, как говорил Марья Васильевна Розанова, самая страшная смерть от скуки. Мне кажется, что глубокая депрессивность как раз западноевропейской культуры в последнее время, она именно с тем и связана, что здесь люди как перестали ставить себе ослепительные глобальные задачи. Максимум того риска, который они могут себе позволить, это довольно примитивная, довольно пошлая философия Марин Ле Пен. А некоторый тупик общественной мысли, отсутствие дерзаний, некоторое нежелание радикально ломать мир. Вот 68-й год, наверное, это было ужасно, но тем не менее, это был все-таки колоссальный взлет вдохновения. Когда мы смотрим с вами фильм «Мечтатели», когда мы смотрим «Восстание парижской синематеки», когда мы видим баррикады или там студентов комитета «Францесс», которые захватили это все. Мы понимаем прекрасно, что это левачество, что там портреты Мао Цзэдуна на баррикадах, но мы понимаем и то, что все-таки это общественные дискуссии, дуновение свежего ветра. А я думаю, что Европа пересобирается сейчас вокруг Украины. А Украина не боится дерзать, все время придумывает что-то новое. И даже снова с памятника Булгакову для меня – это скорее повод к масштабной общественной дискуссии, которая там немедленно началась, а вовсе не к каким-то тоталитарным проявлениям. Я думаю, что постепенно Европа, а потом и весь мир, будет пересобираться вокруг Украины, потому что Украина сейчас живет как бы в таком уже посмертном пространстве. Она перестала бояться чего бы то ни было. И значит, дверь в будущее перед ней открыта шире всего.
0: 68-й год вы упомянули, мне вспоминается вот эти вот «Будьте реалистами, требуйте невозможного» от Жан-Люка Годара. И моя мысль идет дальше в Канны, откуда он избежал. Ну, не избежал, он приехал в Париж, крича там со сцены о том, что это правда, крайне это... важно вернуться в Париж и поддержать студентов, которые начали...
9: Совершенно верно, да, это правда, Годару было, да, Аркадий Годар. Годару слабо было сформулировать эту мысль. Это или Кон-Бендит, или кто-то еще из левых философов. По-моему, Кон-Бендит, будьте реалистами, требуйте невозможного. Это хороший лозунг. Понимаете, вот мне сейчас все говорят, отменить тюрьму невозможно. Переформулировать пенитенциарную систему невозможно. Сделать Россию нерепрессивной невозможно. Так будьте реалистами, требуйте невозможного. Пока вы разбегаетесь на 1.5 метра, вы прыгнете на 1.2 метра. Чтобы прыгнуть на 1.5, надо разбегаться на 2. Понимаете, надо ставить себе фантастически амбициозные великие задачи. Если их нет, зачем мы живем? Зачем мы рожаем детей? Мне в свое время Юрий Шевчук сказал замечательную фразу. Везде ото всех слышу, молодежная культура умерла, рок-н-ролл умер, а будущее умерло, авангард умер. Ребята, вы зачем детей плодите? Я перед своими детьми, которые со мной, кстати, путешествуют, здесь у меня старший сын в Риге, младший со мной ездит, я перед ними чувствую ответственность, я должен им придумать что-то интересное. А может быть, они сами мне придумают что-то интересное. Понимаете, это страшнее, скучнее русского циклического повтора, который вырождается уже третий век подряд. Не может быть ничего. Попробуйте прорвать этот замкнутый круг. Мне когда-то Сью Таунсенд, великая британская писательница, сказала, от отсутствия исторической воли Россия воспроизводит в истории свой календарный год. Ничего нет скучнее этой природности. Лето, осень, зима, весна. Порвите круг, потому что все христианство имеет своей целью разорвать цикл и создать прямую. Ну, как шар и крест у Честертона. Я надеюсь, что одно из главных свидетельств бытия Божия – это его сохраняющийся интерес к миру. Мы должны ему показывать что-нибудь нескучное.
8: Ну, в Канны я почему хотел вообще перейти? Успех Андрея Звягинцева там на фестивале. И вот эта дихотомия, уехавшая и оставшаяся, она как будто бы напрашивается в нашем с вами разговоре, учитывая, как вы упомянули, людей, которые встречаются по эту сторону границ. Тут такой вопрос, было ли неизбежно вот это разделение, во-первых. Во-вторых, остается ли влияние русской культуры в эмиграции, на ваш взгляд, хоть сколько-нибудь определяющим, опять же, учитывая Гран-при Канн?
9: Я не видел картину. Верю, Жени Кронченко, она, наверное, хорошая. Тут видите, какая вещь. Принципиальная новизна ситуации в том, что осуществился прогноз Ленина. Ленин сказал, если верить Горькому, кто перетянет всех архимедов на свою сторону, тот и перевернет землю. Если мы перетянем, мы ее перевернем. А если не мы, то, значит, вот так будет. Простите, что я все время провод поправляю, но он выскакивает из уха, это, видимо, от избытка чувств. Так вот, понимаете, сейчас принципиальная новизна ситуации в том, что проект существует не в России, а за ее пределами. Тогда, в 20-е годы, когда Россия раскололась на уехавших и оставшихся, был какой-никакой, наверное, во многих отношениях кровожадный, кровавый, но, тем не менее, красный проект, модернистский. Россия использовала свой модерн для того, чтобы разрушить прежнюю систему, а новый построить не сумела. В результате теперь, в последней итерации, когда уже какие-то зомби восстали из ада, гении уехали, а таланты остались. Уехали Сорокин, Акунин Чертишвили, Улицкая, Букша, лучшие издатели, организаторы процесса, Гаврилов, Рушадзе. Уехали лучшие музыканты, Гребенщиков, Нойс, Монеточка. Шевчук продолжает там оставаться героически, я им восхищаюсь, но тоже он выступает большей частью за рубежом. Иными словами, поменялось соотношение. Раньше Пастернак говорил, здесь дует ветер в России, ветер больших идей, а в Берлине все затхлая скука. И Шкловский повторял то же самое. Сейчас, в общем, наоборот. Сейчас именно рассеянная Россия, освободившаяся от диктата крови и почвы, демонстрирует и гораздо больший уровень деловитости, и гораздо больший уровень взаимопонимания. Я тут грешным делом написал такой стишок недавно, да? Ни стычки, ни ссоры уже не нужны, всем поровну пепла хватило. Гораций с Овидием стали нежны, когда появился Аттила. Я детям оставлю не ржавую жесть, а всю без изъяну планету. Отечество славлю, которое есть, но трижды которого нет.
8: Это был Дмитрий Быков в прямом эфире. Спасибо. На Радио «Свобода». Я благодарю вас за то, что побывали с нами в прямом
9: Спасибо.
8: Эфире.
9: Спасибо. Приходите, вы еще можете успеть на вечер.
8: Действительно. О новых событиях завтра в это же время вам расскажет мой коллега Артем Радыгин. Понаблюдаем, например, за исчезновением главы Центробанка. Например, такая довольно-таки внезапная возможная тема наша с вами на завтра. Уважаемые зрители, на этом на сегодня все. Это была программа «Лицом к событию». До свидания и будьте свободны.

0: Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора. Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью военного эксперта Анатолия Храпчинского журналисту телеканала «Настоящее время» Ксении Соколянской. Прошел саммит GlobSec, неправительственной организации, которая занимается проблемами мировой безопасности. Среди обсуждаемых вопросов было в том числе усовершенствование общеевропейской системы противовоздушной обороны, которая должна противостоять российским ракетам и дронам в случае, если Россия начнет удары по европейской территории. Вскоре после окончания саммита стало известно о российском беспилотнике, который упал в Румынии на жилой дом в городе Галац в ночь на 29 мая. Пострадали 2 человека. Румынские власти подтвердили, что дрон был российским, одним из десятков беспилотников, выпущенных в ту ночь по Одесской области Украины. Российский президент Владимир Путин на пресс-конференции 29 мая в Астане усомнился в этом, предположив, что беспилотник мог быть украинским. Он отметил, что расследование сможет установить истину, если румынская сторона передаст обломки. 31 мая президент Румынии Никушор Дан, ссылаясь на данные обследования обломков БПЛА, написал, что специалисты пришли к однозначному выводу, что речь шла о российском ударном беспилотнике «Герань-2». По словам Дана, техническая экспертиза уже готова. Президент Румынии снабдил свой пост фотографиями. Он отметил, что на обломке видна надпись «Герань-2», а о том, что это именно беспилотник этого типа, свидетельствует технический анализ других обломков. Заявление Путина президент Румынии не комментировал. В работе саммита GlobSec, где обсуждалась в том числе коллективная оборона стран Европейского Союза при угрозе атак беспилотников, принимали участие многие украинские эксперты. Их опыт войны против России оказался чрезвычайно ценным. Украинский военный эксперт Анатолий Храпчинский был гостем саммита GlobSec. В интервью телеканалу «Настоящее время» он рассказал о проблемах создания общеевропейской ПВО и о том, почему она пока не справляется с дронами. Вопросы ему задавала Ксения Соколянская.
5: Анатолий, мы с вами разговариваем в Праге. Вы буквально только что закончили участвовать в специальном закрытом мероприятии форума GlobSec, где, как я понимаю, обсуждались риски и вызовы и задачи европейской ПВО. Как развивались события в предыдущие несколько дней? Власти Эстонии сообщили, что впервые сбили беспилотник в своем воздушном пространстве. Потом в нескольких регионах Литвы была воздушная тревога из-за угрозы беспилотников. Кажется, риски для европейской ПВО очевидны. Вопрос, что насчет задач и готовности европейской ПВО к этим рискам и вызовам?
6: Якщо відверто, європейська ПВО не готова.
7: Если честно, европейское ПВО не готово. Давайте начнем с того, что классическая система противовоздушной обороны строилась против больших самолетов, против ракет, классических ракет, баллистических ракет, но не строилась против малых целей. И здесь важно понять, что классический радар системы Patriot, SAMP-T, Iris, радары, выпускаемые Fails, обнаруживают самолет, обнаруживают ракету на расстоянии 650 километров.
6: Але дрон вони виявляють на відстані 10 кілометрів.
7: Но дрон они обнаруживают на расстоянии 10 километров, 10-15. И тут нужно понять, что время на реакцию у вас 3 минуты, если мы считаем скорость дрона там 180 километров в час. Мы сейчас берем не реактивный шахет, а берем просто классический дрон, массово применяемый Российской Федерацией. Поэтому здесь следует понимать, что у вас остается мало времени. А стоимость таких радаров – это миллионы, миллионы евро. И соответственно, эти технологии создавались, чтобы защищать секторно. И не предполагалось, что, например, из акватории Балтийского моря, из теневого флота, могут быть запущены шахеды.
6: Потому что напрямок нападу в цьому напрямку і працювала система.
7: Система противовоздушной обороны работала с учетом направления нападения. То есть, условно, если у вас есть враг там, и мы работаем в том секторе. А дроны могут залететь неожиданно. Они могут использовать рельеф для того, чтобы подлететь как можно ближе к объекту, который нужно найти. Затем подняться на высоту и напрямую идти на цель.
6: Тому, насправді, європейське ППО зараз не готово.
7: Поэтому, на самом деле, европейское ПВО сейчас не готово. У нее нет тех систем, которые есть в Украине. Они пытаются разворачивать это. Мы говорим о разных сенсорах, которые позволяют делать ранние предупреждения. Потому что звуковой сенсор может распознать звук, например, двигателя шахеда. И, соответственно, если этих сенсоров достаточно, то можно даже прогнозировать условное направление нападения.
6: Але після цього треба включати інші системи, які допоможуть вам.
7: Но после этого нужно включать другие системы, которые помогут вам обнаружить, сопровождать и уничтожать цели. И если говорить о современной классической системе воздушного нападения, я ее очень часто сравниваю с DDoS-атакой. Это та же ситуация, когда используется большое количество разнообразных воздушных целей, связанных с разными по профилю дронами.
6: Вітряних цілей, які різні за профілем, тому що шахедів зараз в Росії.
7: Так как шахедов сейчас в России 5 образцов с разными скоростями. Герань-5 – это вообще иранский дрон, соответствующий профилю полета крылатой ракеты.
6: Тому тут треба зрозуміти, що нам не просто потрібно.
7: Поэтому здесь нужно понимать, что нам нужно не просто обнаружить. То есть классическая система противовоздушной обороны «обнаружил и уничтожил» не работает, потому что в такой воздушной атаке около 30 или 50% – это приманка, пародия, то, что нагружает противовоздушную оборону.
6: Пародии – те, що навантажує протиповітряну оборону.
5: А те собеседники, с которыми вы говорите на этом форуме, да, или какие-то другие ваши партнеры, они понимают реальное состояние европейской ПВО?
6: Они разумеют, поэтому они прагнут от Украины, как можно...
7: Они понимают это, и поэтому стремятся от Украины получить как можно больше экспертизы. Но проблема остается в границах, стоящих между Европой, даже внутри Европы. Давайте вспомним, как в свое время, во время Второй мировой войны, Британия передала магнетрон Соединенным Штатам. После этого началось активное развитие радиолокации, классической радиолокации, X-бенд радаров, позволяющих обнаруживать воздушные цели. Сейчас большинство европейских компаний думают, как они могут сделать что-то конкурентоспособное на рынке. А должно большинство европейских компаний думать, как они могут сделать то, что защитит их в дальнейшем.
6: Я буквально вчера тоже
7: на одном из выступлений отметил, что сегодня вы можете помочь защитить Украину, а завтра вам, может быть, потребуется защищать Европу. Поэтому здесь нужно понять, что Украина сейчас на передовой, у нас есть качественные технологии, и поэтому нужно открывать границы для технологий, создавать объединения, делать единую стратегию развития ВПК. Европа, кстати, действительно делает некоторые шаги. Давайте вспомним. В конце 2024 года была написана всеобщая стратегия развития ВПК, которая предусматривала увеличение финансирования в этот сектор. Дополнительно она предполагала даже определенное финансирование Украины. Но при этом нужно упомянуть, что большинство этих средств пошли в изготовление чего? Танков, пушек, которые уже малоэффективны. Я постоянно привожу пример, что тяжелая техника российская уменьшилась в количестве не после применения джавелинов или НЛО, а после украинских дронов. Это очень важно понимать, потому что пока Европа думает, как помочь, как защитить себя, она теряет шанс действительно получить помощь, получить решение.
5: Я, когда готовилась к нашему интервью, прочитала много ваших интервью и вот выписала себе одну фразу недавнюю. Украина не экспортирует оружие, но может экспортировать гарантии безопасности. Мы начинали войну с того, что просили защитить наше воздушное пространство от российских ударных беспилотников, дронов, ракет и всего остального. А сейчас мы можем предложить такие услуги любой стране мира. Очень интересно, насколько это справедливо.
6: Справедливо, потому что не надо было достаточно помощи Украине.
7: Ну, справедливо, потому что не было оказано достаточно помощи Украине. Если бы Украине дали достаточно оружия, и мы смогли бы остановить Россию, то тогда не было бы развития технологий. Мы бы и дальше создавали системы типа Patriot, которые бы работали по баллистическим и крылатым ракетам. Кстати, здесь следует отметить, что, например, система Patriot значительно улучшилась за время этой войны за счет украинских военных. Почему? Потому что Россия существенно модернизировала ракеты «Искандер-М», которые могут маневрировать на продолжительной части захода на цель. И, соответственно, Соединенные Штаты проделали колоссальную работу с помощью украинцев, которые предоставляли свою экспертизу, как так сделать, чтобы все же перехватывать эти ракеты. И появилась ПАК-3МСИ, новая версия этой ракеты, которая довольно быстро может перехватывать, даже учитывая происходящее небольшое там изменение в траектории. Потому что, ну, опять же, баллистическая траектория — это прямое попадание.
6: Прямое облучание, когда мы говорим про заход сверху вниз.
7: И когда мы говорим о заходе сверху вниз, условно

0: Российской Федерации.
1: Это угроза, которая и несется с Российской Федерации.
2: Вы несколько раз уже сказали про Патриот, у меня был вопрос про проект Фрея. Это действительно может быть альтернативой?
0: Большинство современных видов вооружения дорогостоящие лишь потому, что их долго разрабатывали. Представьте себе, 5 лет назад куча инженеров, создающих какой-нибудь проект. Безумные зарплаты, безумные гарантии, безумное финансирование. У Украины нет такого времени, поэтому у нас появилась куча дешевых решений. Дешевые решения, позволяющие нам быстро реагировать на угрозу и искать решения противодействия. Именно поэтому мы инвестируем свои знания в то оружие, которое помогает нам бороться с врагом. И тут, если мы говорим о проекте Фрея, то на самом деле это решение, которое поможет сделать дешевую ракету-перехватчик для перехвата баллистики, поможет сделать систему противодействия угрозе. Опять же, надо не забывать о том, что защита от баллистики — это лишь 20%. Все остальное — это крылатые ракеты, обычные шахеды, которые используют малую высоту и, соответственно, нагружают систему противовоздушной обороны.
1: Шахеды, которые используют малую высоту и, соответственно, навантажают систему противоположной обороны.
0: Поэтому я бы говорил о комплексной системе с искусственным интеллектом, где формула «обнаружил, избил» не работает, потому что нам нужно понимать, какая цель за что отвечает.
1: Потому что нам нужно понимать, какая цель за что отвечает. Есть дроны и ретрансляторы.
0: Есть дроны и ретрансляторы, есть дроны-разведчики, обнаруживающие средства радиоэлектронной борьбы или радиолокации. Извещают другие дроны о том, что там есть средства, которые нужно уничтожить. Чат-бот в телеграм-канале, обмен информацией и, соответственно, отработка.
1: Обмен информацию и, відповідно, відпрацювання. Насправді, чому я порівнюю постійно...
0: На самом деле, почему я сравниваю постоянно? Я недавно выступал на конференции перед IT-сообществом, и такое сравнение им понравилось. Потому что, условно, мы имеем воздушное нападение из 60 шахедов, которые между собой обмениваются информацией за счет меш-сетей. И классические виды вооружения предполагают, что нам нужно просто подавить эту связь, а мы можем ее хакнуть. Зайти в мозг и давать свои команды. И здесь вопрос, куда эти дроны попадают. Просто нужно идти в этом направлении. В любом случае, такое количество мы не сможем победить железом.
2: А это то, что делает сейчас российская сторона, перенаправляя украинские дроны так, чтобы они влетали в воздушное пространство ЕС? Или это немножко...
1: Давайте начнем с того, что они работают простыми...
0: Они работают простыми средствами радиоборьбы, которые существенно влияют на возможности навигации. Здесь следует сказать, что на самом деле Россия подошла к этому вопросу подготовленной. В начале 22 года они имели неплохие средства радиоэлектронной борьбы. То есть они качественно работали. За счет чего? За счет того, что они понимали, что большинство стран мира используют навигацию, спутник навигацию для точного наведения ракет, артиллерийских снарядов. И, соответственно, они создавали там краснуху, разнообразные системы, создающие существенные проблемы в частотном диапазоне.
1: Різноманітні системи, які створюють суттєві проблеми в частотному діапазоні.
0: Поэтому я бы говорил о том, что это влияние средств приводит к тому, что дроны могут отклоняться от курса. Но мы работаем над этим, и у нас есть некоторые решения по визуальной навигации, такие, какие есть именно в России.
1: Так, як саме в Росії.
3: В настоящее время на радио «Свобода» интервью военного эксперта Анатолия Храпчинского журналисту Ксении Соколянской. Баланс сил в российско-украинской войне дронов непрерывно меняется, и предсказать, каким он будет, очень сложно. Сейчас война дронов как минимум затрудняет любые наступательные действия, в частности, помогая украинской армии замедлить продвижение российских сил по всей линии фронта. Однако ранее операторы дронов из Украины в интервью «Радио Свобода» отмечали, что удерживать позиции исключительно дронами невозможно. Их необходимо удерживать на земле. Оборона может нормально функционировать только при совместной работе операторов дронов и пехоты, и полностью нивелировать недостаток живой силы дронами нельзя. Европейский Союз создал с Украиной так называемый «Альянс дронов». Этот проект реализуется как оборонный и направлен на совместное производство дронов и систем защиты от них. Об этом 7 мая заявил представитель Еврокомиссии Том Ренье. По его словам, Украина получила большой опыт, когда речь идет о возможностях дронов и возможностях противостоять им, а Альянс создаст синергию между европейской индустрией защиты от дронов и украинской индустрией, заявил Ренье. Военный эксперт Анатолий Храпчинский, участник саммита Глобсек, отмечает, что часто быстрое реагирование на вызовы сдерживает бюрократия в Европейском Союзе. Он рассказывает,

0: Загрозу. Им потрібно показувати, знаєте, оцих віртуальних шоломах.
1: Я не уверен, что они уже поняли угрозу. Им нужно показывать, знаете, в этих виртуальных шлемах разрушенные украинские города. Потому что, ну, они рассуждают о том, как бы они воевали, да? Вот они воюют, НАТО. Отработали по ключевым точкам в Иране и решили, что все, там победа. А здесь нужно понять, что Россия уничтожает все на своем пути. И Европа может вспомнить это на примере Второй мировой войны, когда она сдавалась для того, чтобы не разрушали их города. Они переживали за города. А Украина желает свободы и пытается объяснить это Европе. Когда это Европа поймет? Возможно, когда увеличатся атаки шахедов по территории Европы.
0: А Украина хочет свободы. И намагається пояснити це Європі. Коли це Європа зрозуміє, можливо, коли збільшаться атаки шахедів по території Європи.
2: Но ще це не произошло.
0: Залітали деякі групи, ми бачимо, що реакція була...
1: Залетали некоторые группы. Мы видим, что реакция была не очень оживленной. Но это проверка со стороны Российской Федерации. Они проверяют. Они сейчас активно работают в информационном пространстве, создавая там угрозу посредством закрытия лесополосы близко к Европе. Они проверяют реакцию.
0: Лесосмуги близко до Европы. Они проверяют реакцию.
2: Хотела попрощаться, но вот раз вы сказали про Беларусь, я еще слышала такое мнение, что это совпадает с поездкой Трампа в Китай. И что эта акция, направленная, может быть, даже не столько сейчас на устрашение самой Украины, сколько на Запад, как проверка.
1: Я думаю, что лучшее решение для Украины – понять, что гарантии безопасности находятся в Украине. И сильная Украина – это гарантии безопасности для Европы. И здесь нужно говорить об объединении усилий. То, что я сейчас говорил неоднократно, я говорю, нам нужно объединять усилия, убирать границы. Большинство спецслужб многих стран Европы не позволяют вывести технологии. Но они переживают, они приходят к нам и спрашивают, как вы защищаете воздушное пространство. Окей. Правда, я только что со встречи говорю, дайте технические характеристики вашего средства. Я его имплементирую со своим. Мы не можем. Так а вы от меня хотите ответить, как я защищу ваше воздушное пространство, как мое средство работает, но вы не даете мне свои технические характеристики. Так мы делаем бизнес или мы ищем решение, как защитить себя? Поэтому основной месседж – давайте не делать бизнес, а давайте искать решение для защиты Европы, объединения Европы против такой угрозы, которая есть сейчас.
0: Объединение Европы против такой угрозы, которая есть сейчас.
3: Военный эксперт Анатолий Храпчинский в интервью журналисту телеканала «Настоящее время» Ксении Соколянской рассказывал об украинских разработках БПЛА, системах противодействия им, а также о сотрудничестве Украины и Европейского Союза в области современных военных технологий. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
4: Студия подкастов «Радио «Свобода». Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
5: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
4: Цитируй «Свободу».
6: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
7: Был такой грех.
6: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
3: Свобода – это возможность выбора.
8: Привет, с вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.

0: Говорит Радио Свобода, у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня вторник, 9 июня. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. ВСУ нанесли удар по мосту, соединяющему аннексированный Крым с оккупированной частью Херсонской области. В Балашихе в результате подрыва автомобиля погиб один человек. Предположительно, это генерал-лейтенант армии России. Израиль после требования Дональда Трампа согласился временно не обстреливать Иран. Также сегодня.
1: На стене дома завис неразорванный российский дрон «Молния».
0: Херсон под постоянными атаками российских FPV-дронов. Репортаж фронтового корреспондента телеканала «Настоящее время» Бориса Сачалка. Мост в районе поселка Чингар, соединяющий оккупированную часть Херсонской области с аннексированным Крымом, вчера был вновь поврежден в результате удара украинских беспилотников. Движение по мосту перекрыто. Назначенный Россией глава оккупированной части Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что на подлете к мосту были сбиты более 20 БПЛА. Мост через Чингарский пролив считается одним из ключевых сухопутных маршрутов в Крым, в том числе для снабжения российской армии. В конце мая Главное разведывательное управление Министерства обороны Украины сообщало, что участки трассы между оккупированными Бердянском, Мелитополем и Джанкоем находятся под огневым контролем операторов украинской военной разведки. Удары украинских беспилотников привели к дефициту топлива в Крыму. В магазинах начинает ощущаться нехватка некоторых видов продуктов, на которые возник ажиотажный спрос, и товаров первой необходимости. Из-за ударов по железнодорожной инфраструктуре задерживается прибытие поездов. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков вчера провел параллель между отсутствием бензина на заправках в Крыму и ажиотажем с исчезновением гречки в Москве в прошлые годы. Давайте вспомним, как пару лет назад в Москве и других крупных городах нашей страны скупали гречку, в то время как никакого дефицита гречки не было. Вот иногда подобные эмоциональные действия и приводят к искусственным ситуациям, сказал Песков. А вот что о целях очередного удара по Чингарскому мосту говорит независимый военный эксперт Юрий Федоров.
2: Цель достаточно простая, как мне кажется, показать всем, в том числе и московским деятелям, что блокада Крыма вполне возможна. Ну, для начала топливной блокады Крыма. Известно, что в Крыму дефицит топлива, и люди, в общем, недовольны. Ну, это можно понять, потому что ездили на автомашинах, а теперь, значит, автомашину нужно ставить на прикол. Конечно, все будут недовольны. Особенно недовольны будут те российские туристы, которые с дуру поехали отдыхать в Крым, и теперь не очень понятно, как они оттуда будут выбираться. Топлива нет, значит, нужно добираться правдами и неправдами, его получать, добираться до большой земли, значит, ну, куда-то, видимо, либо уже через Керчь на Таманский полуостров, либо через Перекоп и Армянск куда-то в Херсонскую область, но там тоже вполне возможно, что с топливом отнюдь не блестящая ситуация. Это, естественно, вызывает массу вопросов российской верхушки, и, я думаю, не только верхушки, но и среди обычного, так сказать, у обычного обывателя. Но как же так возможно? Мы же вот уже почти победили, мы вот слушаем Путина. Путин говорит, что все хорошо, все в порядке. А тут вот, видите, какие-то такие неурядицы происходят. Но это все, конечно, нервирует Кремль, тут слов нет.
0: Мнение независимого военного эксперта Юрия Федорова. Время свободы. В подмосковном городе Балашиха в микрорайоне Авиаторов сегодня примерно в половине шестого утра при подрыве автомобиля марки BMW X3 погиб один человек, находившийся за рулем, сообщил Следственный комитет. Согласно этому сообщению, в автомобиль было заложено взрывное устройство. Оно сработало после пуска двигателя и начала движения. Очевидцы взрыва пытались помочь водителю, но он скончался на месте. Вот что в интервью телеграм-каналу «Шот» рассказал один из очевидцев. Он был представлен как Гусейн.
3: Остановил машину, выбежал. Огнетушитель достал, побежал от водительской двери, потушил. Ну, что-то огонь поменьше сделал, вскрыл дверь, вытащил водителя на метро 10, оттащил. После того, как вытащил, второй взрыв был такой небольшой, но нормальный.
0: Свидетель взрыва автомобиля также добавил, что раненый хрипел, но ничего сказать не смог. Личность погибшего сегодня человека к моменту записи этого выпуска «Времени свободы» официально не называлась, однако несколько телеграм-каналов сообщили, что это предположительно 62-летний генерал-лейтенант армии России. Как отмечает издание агентства, дом, рядом с которым произошел взрыв, находится всего в 350 метрах от дома, где была подорвана машина генерал-лейтенанта Ярослава Москалика, заместителя начальника главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил России. Это произошло в апреле прошлого года. Москалик в результате взрыва скончался на месте. Вы слушаете «Время свободы». Российские войска в ночь на вторник атаковали Харьковскую область дронами и ракетами. В Чугуеве погибли не менее 3 человек, еще 3 ранены. В Харькове при обстреле пострадали 15 человек, в том числе 2 детей. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о массированном ударе по городу. Глава Харьковской областной военной администрации Алексей Негубов уточнил, что врачи оказали помощь 3 детям, среди них годовалый мальчик. Один из беспилотников попал в многоэтажный жилой дом. Жертв удалось избежать лишь чудом, написал мэр Харькова Игорь Терехов. В Днепропетровской области при российских обстрелах пострадали 3 человека, а Херсон, который некоторое время находился в оккупации, а потом был освобожден в результате контрнаступления ВСУ, сейчас постоянно подвергается атакам российских FPV-дронов, перелетающих через Днепр. Из Херсона репортаж фронтового корреспондента телеканала «Настоящее время» Бориса Сачалка.
4: Это прибрежные районы Херсона, они считаются самыми такими опасными. И местные рассказывают, что российская армия с недавних пор начала использовать тут новую тактику. Они просто выжигают высотную застройку города.
5: В этом доме погиб один человек. К сожженной квартире приезжают Оля и Сергей с дочерью. Здесь до сих пор много детей.
6: Сначала тут наверх были, а потом они начали стрелять, куда попало.
7: Именно расстреливать.
5: Да. Одежда, которая чудом не сгорела, обувь, тапочки. Все это пара теперь пытается вывести из квартиры. Дроны российской армии залетают в Херсон партиями по 10-15 штук. Каждую атаку нужно пережидать.
1: Просто чтобы вы понимали, какая ситуация тут с дронами. Вот на стене дома завис неразорванный российский дрон «Молния».
5: С видом на застрявший дрон режут фанеру для разбитых окон коммунальщики.
8: Ну да, а что делать?
9: Дело привычки уже.
10: Вон деревья нас спасают.
5: Вы по деревьям это
10: да, да.
5: Это сбивает?
10: Это сбивает. Это он где-то летит и где-то
5: сбивает. Нам нужно сейчас прерваться.
10: Ну, не надо.
5: Ты еще далеко, не слышно звука, да?
10: Мы когда он уже рядом, когда слышно, когда он жужжит, когда он идет на посадку, у него меняется звук. Все идет только на ухудшение ситуации.
8: Ну, удачи вам.
10: Ничего хорошего не предвидится. Пока у нас через речку наши соседи.
5: Херсон традиционно разделен зонами. Красная, желтая и самая безопасная – это зеленая зона. Так вот, тенденция последних недель в том, что даже в ранее относительно безопасных районах становится очень громко.
11: Это была, можно сказать, молния. Молния, потому что как раз весь взрыв произошел вот на вот этой груши. Газовую плиту всю раскуролесили. Вот холодильник повылетало, все его раскубашило.
5: Жанна живет в районе, куда раньше эвакуировались жители Херсонского побережья. Здесь до сих пор работают супермаркеты, шумят базары, с недавних пор шумят и дроны.
11: Тут так гудят вот эти дроны, как будто это такое впечатление, знаете, как вот рой комаров. 6 мая было 950 дронов на Херсон, а вот уже вот это вот на этой неделе уже было 990 дронов. Представьте, в Херсон запускают, это сколько? Это когда говорят, на территорию Украины полетело 650 дронов, и наши силы ЗСУ их сбили, понимаете? Это ничего, да. А то, что на Херсон уже летит по 1000 дронов на один город Херсон.
5: Тем не менее, Жанна восстанавливает дом.
11: Меня запугать, наверное, невозможно, потому что я родилась в этом городе.
5: Даже в прибрежных районах города до сих пор остается много людей. Ходят под деревьями, сидят на лавочках, а в сожженных квартирах закрывают окна фанерой и меняют замки на дверях.
7: Ну, конечно, закрывать же нужно. Пока до ремонта еще дело не...
9: Вы думаете, дойдет дело до ремонта?
7: А, это уже не от меня зависит. Думаю, верю, да, верю. Ну, а что же остается нам делать? Верить и ждать.
5: Именно поэтому Херсон активно закрывается антидроновыми сетями. Это просто километры антидроновых таких туннелей по всему городу. В основном ими закрывают основные автомагистрали города. На небольших же улочках приходится прятаться под кронами деревьев.
0: Из Херсона передавал фронтовой корреспондент телеканала «Настоящее время» Борис Сачалко. Между тем, на очередном заседании Совета безопасности ООН постоянный представитель России Василий Небензя потребовал от руководства ООН осудить, как он заявил, военные преступления, совершенные Украиной в Старобельске, в Луганской области, где было обстреляно здание колледжа, и в Енакиево, в Донецкой области, где удару беспилотника подвергся пассажирский автобус. Небензя также обвинил президента Украины Владимира Зеленского в нежелании вести мирные переговоры, вспомнив при этом недавнее письмо Зеленского президенту России Владимиру Путину с предложением лично встретиться и обсудить пути окончания войны.
12: Требуем от генерального секретаря ООН решительного осуждения преступлений, совершенных боевиками режима Зеленского против мирных граждан в Старобельске и Енакиево. Замалчивание, словесная эквилибристика и уход от прямой оценки преступлений ВСУ равносильны поощрению политики террора против гражданских лиц. Не можем не прокомментировать так называемое открытое письмо Зеленского президенту России Путину, которая является отнюдь не мирной инициативой, а неуклюжей провокацией, призванной закамуфлировать предпринимаемые Киевом отчаянные попытки сорвать любые переговоры по поиску путей урегулирования конфликта. Под видом призыва к диалогу и рассчитывая получить нужный ему медийный эффект, Зеленский лишь повторяет старые угрозы и пропагандистские клише. Такие недобросовестные маневры, да к тому же откровенно сшитые белыми нитками, не только не приближают мир, но лишь подтверждают недоговороспособность окопавшейся в Киеве ненацистской шайки.
0: Это был постпред России в ООН Василий Небензи. Отвечая Небензи, представитель Украины Андрей Мельник заявил, что независимых объективных данных о случившемся в Старобельске и Енакиево нет, и что обвинения в адрес Украины беспочвены. Мельник также напомнил, что мощь российских ударов по украинской гражданской инфраструктуре и мирным жителям с каждым месяцем усиливается, и призвал страны международного сообщества действовать вместе, чтобы остановить российскую агрессию. Мельник также обратился к союзникам Украины с просьбой срочно и многократно увеличить поставки средств ПВО для защиты от атак российских ракет и беспилотников.
13: С начала июня жестокость российских атак на мирное население вновь установила новый мрачный рекорд по числу жертв и разрушений. В ночь с 1 на 2 июня Российская Федерация провела одну из самых масштабных и разрушительных комбинированных воздушных атак против Украины с начала полномасштабного вторжения. Всего было задействовано 729 боевых средств, в том числе 656 беспилотных летательных аппаратов и 73 ракеты. Среди них 33 баллистические ракеты «Искандер-М», 27 крылатых ракет, 5 ракет «Калибр» и 8 гиперзвуковых ракет «Циркон», самых смертоносных. Масштаб и состав этого удара указывают на преднамеренную попытку подавить противовоздушную оборону Украины и нанести городским районам максимальный ущерб. Основным направлением атаки снова стал Киев, который пострадал от наиболее тяжелых последствий за последние годы. В столице погибли по меньшей мере 7 человек, около 80 получили ранения, в том числе дети. Украина призывает наших партнеров увеличить поддержку, особенно в области противовоздушной обороны, как минимум в 10, а лучше в 20 раз. Наиболее эффективный способ защиты невинных жизней сегодня – это обеспечение Украины достаточными возможностями перехватывать ракеты и беспилотники, которые Россия запускает против наших городов. Сегодня, а не завтра, не в следующем месяце, не в следующем году. Это был представитель Украины в Совете Безопасности ООН Андрей Мельник. Президент Украины Владимир Зеленский, как я уже рассказывал, в воскресенье и в понедельник встречался в Лондоне с премьером Великобритании Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. По итогам этой встречи было принято совместное заявление с призывом к России остановить боевые действия на нынешней линии боевого соприкосновения и начать мирные переговоры. Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя это заявление, дал понять, что Россия начинать переговоры с участием европейских стран не намерена.
14: Британия, Франция и Германия вместе с Зеленским подписали некий документ о стратегической поддержке этого режима, о подготовке к развертыванию стабилизационных сил, ну, иными словами, оккупационных сил на том, что останется от Украины после конфликта, договоренность о том, что Украине будут поставляться дополнительные дальнобойные вооружения для того, чтобы бить по российской территории, в том числе бить вглубь российской территории. Я не знаю, как на этом фоне можно о каких-то переговорах говорить. Наверное, всем надо серьезно отнестись к тому, что сказал президент Путин, отвечая на вопросы в ходе Петербургского международного экономического форума. Сейчас все зависит не от переговоров, а от действий наших героев на фронте.
13: Это был министр иностранных дел России Сергей Лавров. Владимир Зеленский вчера сообщил о, цитата, «очень позитивном разговоре со спецпредставителями президента США Стивом Уиткофом и Джаредом Кушнером». По словам Зеленского, он проинформировал Уиткофа и Кушнера об имеющихся у Киева данных о том, на что, цитата, «настроены в Москве». Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что в Москве всегда будут рады принять американскую делегацию и что в Кремле знают о контактах Уиткофа и Кушнера с украинской стороной. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 9 июня. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Президент США Дональд Трамп заявил, что предупредил премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху о возможных последствиях дальнейшей эскалации конфликта с Ираном. «Я сказал ему: Биби, ты должен быть очень осторожен в своих действиях, потому что очень скоро можешь остаться один на один против Ирана», рассказал Трамп. По словам президента США, во время телефонного разговора, состоявшегося 7 июня, он просил Нетаньяху не отвечать на ракетные удары Ирана. Позже, как утверждает Трамп, израильская сторона уведомила Вашингтон о готовящейся ответной операции против Ирана, но уже на позднем этапе. А как сообщает BBC, Трамп позвонил Нетаньяху, когда израильские ракеты уже были запущены в сторону Ирана. Вот как разногласия между Израилем и США, стремящимися как можно скорее достигнуть мирного соглашения с Ираном, прокомментировал американский вице-президент Джей Ди Венс.
15: Послушайте, у Израиля и США, безусловно, много общих интересов. Однако существуют и вопросы, по которым наши интересы расходятся. Президент здесь предельно ясно обозначил позицию. У Израиля есть свои цели, но главная цель Соединенных Штатов в отношении Ирана заключается в том, чтобы не допустить появления у Ирана ядерного оружия. Благодаря событиям последних месяцев и, если смотреть шире, последних полутора лет, нам удалось создать условия, при которых, как считает президент, и я думаю, что он прав, можно добиться долгосрочного урегулирования иранской ядерной проблемы. Израилю это может нравиться или не нравиться, но мы убеждены, что такой подход отвечает интересам Соединенных Штатов Америки. Поэтому мы продолжим двигаться в этом направлении, поскольку именно для этого президент был избран американским народом. Именно так мы должны действовать, чтобы надлежащим образом служить интересам граждан США.
13: Это был американский вице-президент Джей Ди Венс, фрагмент его интервью телеканалу Fox News. А Беньямин Нетаньяху выступил со специальным обращением, в котором подтвердил, что Израиль не будет наносить удары по Ирану, по крайней мере, в течение ближайшей недели, если Иран тоже полностью откажется от ударов по Израилю. При этом Нетаньяху твердо заявил, что Израиль ответит, если Иран нарушит эту договоренность. Ситуацию, при которой Израиль подвергается обстрелам из Ирана или из Ливана и не отвечает на них, премьер Израиля назвал абсолютно неприемлемой.
16: Иран и Хизбалла хороши мы и пам.
13: Иран и Хизбалла слабы, как никогда, мы сильны, как никогда, но наша борьба с ними пока не завершена. За последние 24 часа Иран и Хизбалла попытались навязать нам новую реальность, и эта реальность, на мой взгляд, недопустима и неприемлема. Они думали, что могут стрелять по Израилю с ливанской иранской территории, и что мы не будем действовать в ответ. Такого никогда не происходило и не произойдет. Не при мне. Как я это делал на протяжении десятилетий, я твердо отстаиваю наше право действовать против нашего врага. Мы поступили так же и сейчас. После того, как Хизбалла обстреляла наши территории, я поручил Цахал нанести удары по террористическим целям в Бейруте и уничтожить там боевиков Хизбаллы. Мы это сделали. После того, как Иран атаковал Израиль, я дал указание атаковать военные и экономические объекты по всему Ирану, и мы это тоже сделали. Сейчас боевые действия на этом фронте остановлены, потому что после того, как мы ударили по террористическому режиму в Тегеране, он прекратил нападать на нас. Если террористический режим совершит ошибку и снова на нас нападет, мы ответим силой. Это был фрагмент обращения премьер-министра Израиля Бенямина Нетаньяху. Дональд Трамп же вновь заявил, что надеется, что новой эскалации войны удастся избежать, и что соглашение с Ираном, исключающее продолжение иранской ядерной программы в военных целях, вскоре будет заключено.
17: Они обменялись ударами и теперь через меня договорились остановиться. Мы находимся на завершающем этапе заключения очень хорошей сделки, которая ни в коем случае не допустит ядерного оружия и так далее. И пролив откроется немедленно. Он откроется сразу после подписания, что может произойти через 2-3 дня. Мы очень близки к заключению очень хорошей, сильной и мощной сделки. Если мы начнем бомбить, что мы можем сделать очень легко, если захотим, мы потратим еще 2-3 недели на бомбардировки, и у них ничего не останется. Но пролив будет закрыт месяцами. Если мы будем бомбить, как вы понимаете, погибнет много людей. Это нужно кому-то? Мне нет. У нас будет подписанный документ, который будет даже мощнее, чем бомбардировка.
13: Это был президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. И последняя тема. Председатель КНР Си Цзиньпин завершил свой первый за 7 лет визит в Северную Корею. Визит состоялся на фоне резкого укрепления в последнее время военных, экономических и политических связей Пхеньяна с Россией, что приносит северокорейскому режиму немало выгод. Си Цзиньпину был устроен роскошный прием. Его приветствовали сотни тысяч людей на улицах и в залах заседаний. Были вывешены огромные портреты китайского лидера, приветственные надписи на китайском языке. Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Пхеньян я обсуждаю с китаистом Алексеем Чегодаевым. Почему Ким Чен Ын наверняка был очень рад принимать председателя КНР, это, в общем-то, более или менее понятно. На ваш взгляд, зачем Си Цзиньпину понадобилось ехать в Пхеньян впервые за 7 лет?
18: Да, действительно, это очень важный момент. Формально повод есть, и он достаточно валидный, давайте скажем так, чтобы у нас не было никаких теорий заговора. Это 65-летие подписания договора о добрососедстве, поэтому мы понимали, что Си Цзиньпин так или иначе в этом году поедет в КНДР. Плюс мы видели, как за несколько недель до этого китайские чиновники уже летали в КНДР, и до этого министр иностранных дел господин Ван И также летал в КНДР. То есть мы видели, что подготовка ведется, и мы понимали, что Си Цзиньпин действительно отправится в КНДР. Почему так долго не ехал? Мы все уже забыли о ковиде, но был ковид, были ковидные ограничения как внутри Китая, так и внутри КНДР. Были очень серьезные ограничения. Потом фокус был смещен на внутреннюю политику, было действительно не до того. И вот теперь действительно тайминг очень удачно совпал после визита Владимира Путина в Китай, после визита Дональда Трампа в Китай. Я думаю, Си Цзиньпин решил, что это действительно удачный тайминг, удачный момент, чтобы убить несколько зайцев вот одним визитом. Продемонстрировать внешней аудитории, что у КНДР есть большой брат, большой покровитель, большой партнер Китай, и позиция Китая имеет значение. Продемонстрировать важные идеологические связи между партией коммунистической Китая и трудовой партией Кореи. И в том числе поговорить с Северной Кореей, уже, возможно, напрямую, какие у них возможны проекты в рамках экономического, торгового и военного сотрудничества.
13: Интересно, а как в Китае воспринимают нынешнее укрепление связей между КНДР и Россией? Вы упомянули о том, что Си Цзиньпин приехал в Пхеньян вскоре после визита Владимира Путина, после вот этих встреч на высшем уровне. А как вы считаете, насколько важное место вот это сотрудничество заняло в переговорах Си Цзиньпина и Ким Чен Ына?
18: Об этом действительно говорят, но в рамках расширения инфраструктурных проектов. Когда мы говорим о политике и о политическом взаимодействии, здесь никакого тройственного союза не может быть, потому что у Кореи, у Китая и у России абсолютно разные внешнеполитические цели. Здесь не очень понятно, что три страны, что три политических режима авторитарных могут вместе делать. В экономическом плане тоже не очень понятно, потому что у России и КНДР свои экономические взаимоотношения, у России и Китая свои экономические взаимоотношения, и эти связи тоже не бьются. При этом там не нужно все-таки забывать о том, что 98 примерно процентов северокорейского экспорта и импорта, всего товарооборота – это Китай. В худшие годы 95%. То есть Россия там важного места все-таки не занимает. То есть это, да, диверсификация корейского экспорта и импорта, но не нужно заблуждаться, там нет разбивки, допустим, Китай 50%, Россия 40%. Нет, такого нет и близко. Возможно, проект, который мог бы обсуждаться, это специальная экономическая зона, это раньше называлось, но теперь это просто вот проект по реке Туманная, Туманган, потому что Китаю хотелось бы получить доступ к реке Туманной для того, чтобы был прямой доступ к Японскому морю. Сейчас, вот, кстати, в июне Россия и КНДР должны открыть автодорогу через реку Туманную. Но вот это тот проект, который мог бы быть интересен трем странам. Интересен ли он КНДР и России? Здесь тоже большой момент, потому что они, я думаю, справедливо боятся экспансии Китая дальнейшей. Возможно, поэтому проект так и не развивается на протяжении последних нескольких десятилетий.
13: Вы наверняка видели видеокадры приема Си Цзиньпина в Пхеньяне, как его приветствовали тысячи людей с флагами, дети, портреты огромные, надписи на китайском языке. Как вы считаете, это производит впечатление на нынешнего китайского лидера? Я имею в виду вот именно председателя КНР. Насколько ему приятно, что его вот так принимают?
18: Я думаю, здесь действительно важно подчеркнуть, что в первую очередь это встреча двух партнеров по идеологии. То есть если вы откроете пресс-релизы с китайской стороны, пресс-релизы с северокорейской стороны, там будет написано, встретились секретарь ЦК КПК, либо КПК просто Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин, запятая, председатель КНР. И то же самое для Ким Чен Ына. То есть сначала это руководитель партии, запятая, потом уже глава государства. То есть встретились два представителя одной идеологии, две родственные партии их руководителей. То есть вот это очень подчеркивается в китайском контексте. А что касается церемониала, я думаю, здесь все должно было, давно было согласовано. У северокорейцев не так много государственных визитов извне, чтобы мы могли это сравнивать с какими-то другими визитами. Ну вот, да, был Владимир Путин не так давно, но тем не менее это можно сравнивать, да. Но здесь, я думаю, на Си Цзиньпина это, конечно, не производит никакого впечатления. Он давно к этому привык. Он много путешествует по миру, сейчас, конечно, меньше. Но он требует, я думаю, этого уровня, который был продемонстрирован в Северной Корее. Это вот те самые китайские церемонии, которые должны быть, потому что иначе это заметят. Здесь северокорейская сторона проявила свою лучшую сторону с точки зрения церемониала. Все улыбались, все были счастливы, были лошади белые, все было хорошо.
13: Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Северную Корею мы обсуждали с китаистом Алексеем Чагодаевым. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Лина Ширяева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
19: Студия подкастов «Радио Свобода».
20: Говорит «Радио Свобода».
19: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».
20: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
19: YouTube-канал «Радио «Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос. Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио «Свобода», «Свобода.орг», «Сибриал.орг» и «Севриал.орг», воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение «Радио «Свобода» в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
2: Говорит «Радио «Свобода»» у микрофона Дмитрий Волчек. Культурный дневник. Возвращается ли Средневековье, мир бесправия, пыток, рабства и самоуправства феодалов? Этот вопрос висит в воздухе, и на днях я видел, как отвечает на него знаменитый бельгийский художник и режиссер Ян Фабр. Он сделал обновленную версию своего нашумевшего в начале века спектакля «Я – кровь». Актеры на сцене постоянно напоминают о том, что в 2024 году мы вернулись во времена Брейгеля и Босха, эпоху суеверий и безграничной жестокости. Идею о возвращении в новое Средневековье несложно подтвердить примерами из российской действительности. Во Франции в издательстве «Сорбонна» в коллекции «Томас Дат» выходит книга историка и социолога Дины Хапаевой «Террор и память. Опричненный сталинизм в путинской исторической политике». Эта книга о том, как прославление Ивана Грозного и сталинизма используется кремлевским режимом для обоснования новых политических репрессий и имперского реваншизма. Российские власти целенаправленно прививают обществу особое восприятие истории, основанное на памяти палачей, которое принижает масштаб репрессий и страдания жертв, одобряет и оправдывает зверства прошлого, считает Дина Хапаева. При этом неожиданно востребованными оказываются персонажи именно средневековой российской истории – Иван Грозный и его опричники. Этот курс на Средневековье используется пропагандой для легитимизации представлений о нормальности террора как метода правления. Дина Хапаева рассказала «Радио Свобода», что при этом не считает верной идею о том, что Средневековье повторяется.
21: «Меня очень давно интересовали, как используются неомедиевальные готические аллюзии в путинской пропаганде. В 2007 году у меня вышла книжка, которая называлась «Готическое общество. Морфология кошмара», в которой я обращала внимание на то, какие уродливые черты, напоминающие средние века, как они появляются именно такие готические, потому что мне глубоко чужда идея о том, что Средневековье повторяется. Эта идея дорога многим коллегам, которые пишут о том, что Россия не приемлет модерность или что Средневековье вот возвращается в Россию. Мне все эти идеи кажутся глубоко странными. Да? Такая историческая эпоха не может повториться. Как Гераклит говорил, в одну и ту же воду нельзя войти два раза. Вот воду истории повернуть вспять невозможно. Мы просто называем средневековыми те уродливые черты современности, которые радикально противоречат тому, как мы привыкли себе представлять демократическое общество. Но ситуация, в которой мы говорим, что да, это средние века, да, Россия возвращается в средние века, любимая, кстати говоря, идея Дудина, Коровьева, Проханова. Они бы все желали бы и мечтали бы вернуться, и хотят, и считают, что это главный проект для России – это вернуться в ее же собственные средние века. Это абсолютно идея абсурдная. Она абсурдна потому, что нет никакой возможности повторить то, что было в Средневековье, даже если бы они приложили там вместе с Путиным к этому огромные усилия. На самом деле то, что происходит, это с помощью образа Средневековья, с помощью вот этой идеи, что да, мы опять вернулись в Средневековье, происходит оправдание того страшного социального неравенства и рабства, которые играют такую огромную роль в современной российской социальной структуре. Экономическое неравенство, социальное неравенство, рабство, которое существует в путинской России, вот чтобы их оправдать, чтобы создать какую-то рамку, которая бы их оправдывала, вот они придумывают эти средневековые аллюзии.
15: Идеологи из Бурского клуба считают опричнину бесценным национальным опытом и уроком истории, который следует усвоить современным политикам. Идея сплочения вокруг самодержца ради спасения истинной православной веры и России от Антихриста занимает в их мышлении такое же основополагающее место, как и в доктрине Царебожия. Их проекты объединяют уверенность в позитивной роли террора. По мнению Дугина, опричнина есть вечный и всегда присутствующий в русском сознании архетип, который может быть активирован в поворотные моменты русской истории, напоминает Дина Хапаева. Какую задачу ставят перед собой те, кто воспевает времена опричнины?
21: Задача двойная, то есть тройственная. С одной стороны, оправдать то, что существует сейчас, вот это колоссальное, жуткое неравенство имущественное, социальное, которое есть. С другой стороны, и складывающуюся, так вот подспудно формирующуюся структуру, которая глубоко не соответствует, опять же, демократическому обществу, когда вот человек, который принадлежит к какому-то социальному слою, не имеет права на юридическую защиту в нужном объеме, не имеет права на какие-то материальные блага в этом обществе. Но есть еще два элемента, которые страшно важны. Первый элемент – это империя, потому что какие бы ни были, значит, все эти, весь этот Изборский клуб теоретиками замечательными, они, тем не менее, очень хорошо понимают, что демократическая Россия и идея империи плохо уживаются вместе. Они бы хотели изменить социальную структуру для того, чтобы добиться восстановления империи. Ну и, так сказать, пойти в завоевание дальше. И это вторая как бы часть вот этой вот триединой задачи. Оправдать социальное неравенство имущественное, воссоздать империю. Но есть еще и третья задача. Эта третья задача – это легитимизация террора. Почему террор необходим? Террор необходим, потому что общество, которое они себе представляют, вот эту социальную структуру, она не может держаться ни на чем, кроме террора. Почему им так нравится и опричнина? Почему они Ивана все тусуют? Потому что идея террора – это то, как наши предки правили. И Иван, и Сталин – это два исторических примера, с помощью которых они гражданам объясняют. Смотрите, вот великая была держава, да, тот империю начинал строить, этот второй, значит, ее уже так и построил, восстановил. И вот для того, чтобы империю восстановить, общество должно быть сословным и управляться террористическими методами. То есть государственный террор – это то, без чего вот эта конструкция не работает. Они это прекрасно понимают, но не говорят.
15: Послушаем отрывок из книги Дины Хапаевой «Террор и память. Опричнина и сталинизм в путинской исторической политике».
3: Путинизм – это режим нового типа. Попытки проецировать на него старые модели, например, фашизм или советский коммунизм, могут только помешать нам понять его суть. В путинизме нет социалистических аспектов советского режима, его эгалитарных догм, патриархального государства и идеологии, ориентированной на будущее. Единственный проект будущего, который Кремль предлагает России, это реконструкция империи и возвращение в средневековое прошлое. Исследователи спорят о том, можно ли считать путинизм специфической формой фашизма. Трудно отрицать, что между ними есть некоторые черты сходства, в том числе культ вождя, культ силы, агрессивная внешняя политика, государственный террор, гностические верования и ностальгия по средним векам. Как мы уже видели, некоторые из кремлевских идеологов испытывают нескрываемую тягу к фашизму. Желание назвать путинизм фашизмом, разумеется, можно понять, поскольку те, кто поддерживает эту точку зрения, хотят, чтобы путинизм признали преступным режимом. Хотя преступность путинизма трудно отрицать. Фашизм – не единственный преступный режим в истории. Один из современных примеров такого рода дает ИГИЛ. Причем у путинизма и ИГИЛ тоже есть много общего. Например, в российское законодательство постепенно проникает страстное стремление ультраправых подчинить нормы повседневной жизни средневековому домострою. В 2017 году Путин утвердил законодательную поправку о декриминализации некоторых видов домашнего насилия. Другая черта сходства – усиление роли политического православия в общественной жизни и репрессиях против сообщества ЛГБТ. Группа «Вагнер», детище путинизма, возможно, подражала ИГИЛ, когда выпустила неподтвержденную видеозапись казни захваченного в плен предателя Евгения Нужина, которому размозжили голову кувалдой. Жуткое напоминание о публичных казнях с использованием бензопилы, которая устраивала ИГИЛ. Однако у путинизма есть важные черты, отличающие его от фашизма. При всей своей ностальгии по Средневековью фашизм содержал модернистскую составляющую и предлагал проект будущего, стремясь, как и коммунизм, создать чудовищное общество нового типа. У национал-социализма тоже была своеобразная социалистическая составляющая. Его российская теория обещала пангерманское благоденствие, к которому предполагалось прийти через завоевание всего мира, уничтожение евреев и цыган и порабощение славянских народов. Фашисты в большинстве своем считали себя атеистами и не были склонны к религиозному мессианству. Хотя Муссолини поддерживал хорошие отношения с римско-католической церковью, у тысячелетнего рейха не было никакой мессианской атрибутики. Для Кремля же, напротив, имеет большое значение православное мессианство, и в его политике памяти русская православная церковь и ее секты играют жизненно важную роль. Еще в меньшей степени можно считать путинизм повторением средних веков или возвратом к средневековой структуре общества, независимо от того, служит ли политический неомедиевализм Кремлю для манипулирования общественностью, или же кремлевские идеологи искренне верят в собственную пропаганду и хотят вернуться в средневековую Русь. В любом случае, это не означает, что Россия возвращается в средневековье. Средневековые аллюзии, доминирующие в российском публичном пространстве, не столько проясняют, сколько маскируют внутренние механизмы постсоветского общества. Они подменяют анализ постсоветских реалий идеей о том, что средневековье возвращается. Путинизм не имеет ничего общего с отсылками к средневековым рыцарям в блестящих доспехах или феодальному обществу сословий, хотя пособники Путина и любят такие возвышающие средневековые метафоры. Как я говорила в других работах, путинизм скорее представляет собой общество беспредела. Сложное современное общество управляется путинской кликой, состоящей из структуры ФСБ и организованной преступности. Она контролирует большинство сфер деятельности государства, как свои частные владения. Путинизм – это режим, в котором нет юридической системы, защищающей рядовых граждан от насилия властей. Извращенная память о терроре – самый важный элемент преемственности между СССР и постсоветской Россией. Эпизоды террора, которые так и не были проработаны и осознаны как преступления, принимают новое обличье в российской повседневной жизни. Историческая память зоны, советской и постсоветской, тюремно-лагерной системы, которую путинизм поставил себе на службу, формирует постсоветскую моб-мемори и укрепляет память палачей. В отличие от нацистских лагерей, которые, как и сам нацизм, существовали в течение нескольких лет, советские лагеря возникли вместе с большевистским режимом. Они существуют и по сей день, хотя их теперь называют колониями. За 70 лет советской власти через них прошли в качестве заключенных или охранников миллионы человек. Зона была органической чертой советского социализма, даже после официального упразднения ГУЛАГа, и неотъемлемой частью жизненного опыта трех поколений советских и постсоветских людей. Как отмечает Хлевнюк, лагерная культура, разносимая миллионами бывших заключенных и охранников, распространилась по всей стране и затронула все советское общество. Лагеря точно отражали черты породившего их общества. Один и тот же подневольный труд, от которого старались отлынивать, одних и тех же тупых и преступных бюрократов, одну и ту же коррупцию, одно и то же злобное пренебрежение человеческой жизнью. Не случайно заключенные называли советскую жизнь за пределами лагеря «большой зоной». С момента создания ГУЛАГа большевики практиковали содержание политзаключенных вместе с закоренелыми уголовниками. Эта практика используется и в нынешней России. Советский режим считал уголовников социально близким элементом. Возможно, не в последнюю очередь потому, что и сами большевики изначально представляли собой полууголовную организацию, частично финансировавшуюся за счет экспроприации экспроприаторов, или, проще сказать, вооруженного грабежа. Тесные связи с преступным миром, власть террора и агрессивный империализм – вот главные черты, объединяющие путинизм с большевиками и советской властью. В советских лагерях профессиональным преступникам, приговоренным к тюремным срокам для перевоспитания, позволялось навязывать свои уголовные порядки остальным заключенным, тем самым помогая охране управлять лагерной системой. Политические заключенные занимали самый нижний этаж этого кастового общества. Незабываемое описание этого порядка вещей оставил Варлам Шаламов.
4: В этом аду только урки живут сравнительно хорошо, с ними считаются, их побаивается всемогущее начальство. Они всегда одеты, сыты, поддерживают друг друга. Интеллигент-заключенный подавлен лагерем. Все, что было дорогим, растоптано в прах, цивилизация и культура слетают с человека в самый короткий срок, исчисляемый неделями. Аргумент спора – кулак, палка. Средство понуждения – приклад, зуботычина.
3: В течение советского века, как удачно назвал его Моше Левин, советская зона выработала свои собственные нормы отношений между людьми, руководствующиеся исключительно садизмом и культом силы. Даже после краха коммунистического строя постсоветские тюрьмы сохранили дух, пропитанный террором советской системы. Многие тюрьмы и лагеря продолжали работать в тех же местах без перерывов и уж точно без каких бы то ни было улучшений, как это описала в своей знаменитой монографии о ГУЛАГе Энн Эпплбаум. При Путине зона превратилась в господствующую матрицу социальных отношений, нормализовав псевдокастовую структуру общества. Анализируя черты сходства между зоной с ее похожей на мафиозную социальной организацией и раннефеодальными племенными структурами, выдающийся археолог Лев Клейн, описавший свой опыт узника совести в 1980 и 1981 годах, заключает: «Эта лагерная воровская стихия оказала огромное воздействие на всю культуру нашей страны. Политические репрессии путинского режима, опасно соскальзывающего все ближе к тоталитаризму, реанимировали давнюю традицию государственного насилия. Искусственно выстроенная постсоветская моб-мемори поддерживает это социальное вырождение и способствует ему». В 2006 году, когда эта социально-культурная система только начинала складываться, я назвала ее «готическим обществом». Масштаб постсоветского неравенства подозрительно напоминает те утопические и антиутопические художественные произведения и неомедиевальные памфлеты, которые мы рассматривали в этой книге. Российские оппозиционные СМИ, политические аналитики и исследователи сходятся во мнении о том, что Россией управляют несколько семейств из ближнего окружения Путина, образующие мафиоподобную организацию, что порождает крайнее имущественное неравенство. Хотя отсутствие достоверной статистики чрезвычайно сильно затрудняет рассуждение о социальной структуре постсоветского общества, кое-какую информацию о появляющихся практиках и общественных отношениях можно извлечь из сообщений в СМИ. По некоторым оценкам, большей частью национального богатства владеют от 1 до 3% населения. Для сравнения, в США аналогичный показатель составляет 42%. Усиление неравенства и укрепление диктатуры, обманувшие заветные надежды на посткоммунистический переход к демократии, приводит к проникновению в русский язык средневековой терминологии. Однако и это не означает, что в Россию вернулось средневековье. Более того, приложение средневековых концепций к постсоветским реалиям служит лишь историзацией и нормализацией усиливающегося социального неравенства путинской автократии и политических репрессий. Например, термин «сословие», использующийся в официальных документах и процедурах, отражает то, насколько серьезно путинский режим воспринимает политический неомедиевализм как способ легитимизации социального неравенства и несправедливости. В нескольких судебных делах, о которых сообщали российские СМИ, полицию называли социальной группой или сословием. Путин назвал сословием российских бизнесменов, а бывший директор ФСБ Николай Патрушев, ныне секретарь Совета Безопасности, называл своих чекистов «новым дворянством». Шедшую в России перед войной борьбу за привилегии между ФСБ, полицией и армией, которую освещали, хоть и отрывочно, российские новостные издания, красноречиво называли столкновениями сословий. Газета «Ведомости» писала: «Обособление отдельных каст внутри правящего класса и его отделение от остального населения приближают и возвращают Россию к феодальным и советским порядкам». Разумеется, подельникам Путина приятнее считать себя феодальными сеньорами, чем обычными бандитами. Государственным чиновникам, по-видимому, нравится называться людьми-государевыми. В то же время привлекательность неомедиевальных самоопределений для элиты отразилась в использовании средневекового слова «холоп», как называют себя теперь рядовые граждане. Обиходное употребление этого слова выражает, с одной стороны, ощущение социальной несправедливости и отсутствие равенства перед законом, очень сильное в постсоветской действительности. С другой стороны, оно свидетельствует о распространенности пренебрежительного отношения к тем, кого считают низами общества. Российская позиция по отношению к рабству претерпела значительную трансформацию от признания рабства и крепостной зависимости социальным злом до терпимого и даже одобрительного отношения к ним.
6: В книге «Террор и память» Дина Хапаева напоминает о том, как зарождалось увлечение средневековьем.
21: К сожалению, это явление абсолютно международное. ни до чего они сами не додумались. Неометаболизм, то есть колоссальная популярность всего, что связано со средними веками, на Западе возникает примерно в 90-е годы. Возникает она благодаря двум причинам. Первая и главная самая причина – это кризис демократии, который именно в конце 90-х годов начинает очень сильно давать о себе знать. Под кризисом демократии, то, что я конкретно имею в виду, это не то, что распадаются демократические институты. Я не имею в виду, что демократия обречена. Нет. Люди перестают верить в ценность демократии. Вот что происходит. Мы сейчас живем на, в общем, вполне значительном пике этого кризиса, к сожалению.
6: Разочарование в демократии вызывает желание отыскать утраченный Эдем в далеком прошлом.
21: В глобальном вот таком масштабе появилось представление о том, что, ну, если время не течет вперед, если в будущем нас ждет катастрофа, то, ну да, надо посмотреть назад и вообще постараться туда вернуться, в это милое, очаровательное средневековое прошлое. И, конечно, это связано отчасти с кризисом демократии, потому что начался поиск альтернативной модели. И до демократии что у нас было? У нас было средневековье. Начинается идеализация средневековья. Есть еще один момент, у меня как бы есть второе направление моих, так сказать, исследований, которое связано с насилием в популярной культуре. И вот это вот вторая часть этой составляющей, потому что одновременно в 80-е, 90-е годы очень сильно возникает культ насилия в популярной культуре в западной. И я это связываю с вот этой вот тоталитарной вселенной в значительной степени потому, что целый ряд философских и эстетических направлений, ну, для философии это будет то, что в Америке называют French theory, это французская теория, объединяет целый ряд направлений: структурализм, постструктурализм, деконструкцию и франкфуртская школа с другой стороны. Они вместе стали говорить о смерти человека. Разочарование в гуманизме коренилось в этой концентрационной вселенной, что если люди способны на такое, ну какого черта иметь с ними дело? К несчастью, оказалось так, что Аушвиц для западных людей, ну для нас ГУЛАГ, конечно, хотя ГУЛАГ оказался гораздо более для нас опосредованным, но Аушвиц просто дал представление о том, что можно делать с людьми. То есть, чего нельзя делать с людьми, но что с ними делали? Я думаю, что, с одной стороны, импульс садизма, который оттуда пошел, а также, как у Сталина после победы над нацистской Германией, пошел импульс антисемитизма. А здесь, с одной стороны, вот этот импульс садизма, а с другой стороны, на философском таком эстетическом уровне отрицание человека как ценности. Мои коллеги, особенно коллеги-медиевисты, мне постоянно возражают, что ну как же так, ведь вот именно в средние века благодаря христианству складывается образ человека, который, значит, представляет собой ценность и так далее. Ну это только одна сторона средневековья. То, что берут из этого образа средневековья, они называют это «the new dark age». То есть все, что просветители в средневековье отворачивались от этого с отвращением, пытки, унижение человека, к человеку как к червю земному, который там никак ценности по сравнению с высокими религиозными идеалами и является инструментом для достижения не пойми чего. Все вот это и пытки в особенности, средневековые пытки. Мрачная сторона средневековья, она стала удивительно привлекательной в этой связи, вот на этом именно философском и эстетическом фоне. И вот эти два глобальных процесса, которые до сих пор на Западе, они не превращаются в политические проекты в значительной степени.
6: А начиналось все с романтической фантазии писателя Хораса Уолпола.
21: Если мы посмотрим на историю того, ну, то, что тогда назвали медиевализмом, как он появился, ведь он рождается в Англии, мы точно знаем дату, в 1764 году Уолпол пишет «Замок Отранта». Это первый готический роман. И одновременно он, поскольку он лорд, и денег у него немерено, он строит себе на так называемом Strawberry Hill замок. С нуля строит, ничего там не перестраивает, с нуля строит замок, который должен выглядеть так, как по его представлению выглядели средневековые замки. Наполняет его всякой утварью, которая только что свеже для него изготовлена. Чистая его фантазия о том, какое оно должно быть.
6: Дорогу от романтического поместья графа Волпола до московских кино- и телестудий оказалась весьма извилистой. Дина Хапаева подсчитала, что за 20 путинских лет было создано более 130 фильмов и телесериалов, так или иначе представляющих российские средние века в положительном свете.
21: Я думаю, что когда 20 лет простые люди, которые не обременены никакой суперкритической культурой, когда они на протяжении 20 лет включают телевизор и видят пропаганду неомедиевального общества, пропаганду Ивана

0: видеообразов, бесконечные фильмы, которые спонсированы. Я сделала базу данных этих фильмов. Там получается, что они получали раз в две недели неомедиевальный контент. Это не просто контрпропаганда, это то, что называется политикой памяти. То есть каждый русский человек, и не русский, каждый житель этой самой чудесной родины знает слово «опричнина». Благодаря тому, что это знание уже у людей есть, у них есть какие-то смутные представления о том, что вот это было с нами. Тот самый факт, что в сознании это присутствует, позволяет этой памятью манипулировать. Одна из главных целей моей книги было показать, что эта политика памяти была абсолютно целенаправленной. Потому что там в западных новостях у нас, вот поставили памятник Ивану Кузьмину, вот еще там что-то сделали такое, ха-ха-ха. Я видела свою задачу в том, чтобы показать, что на протяжении 20 лет была абсолютно целенаправленная кремлевскими вот этими вот соратниками. И что вот этот процесс на протяжении 20 лет наполнял идею Ивана Грозного, опричнины, как бы смещал представление о том, как это явление люди помнят.
1: На «Волнах свободы» вы слушали выпуск программы «Культурный дневник». Историк Дина Хапаева рассказывала о своей вышедшей во Франции книге «Террор и память. Опричнины и сталинизм в путинской исторической политике». С вами прощаются продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.

0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
2: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.
3: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
4: Очень осторожно.
5: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
6: Я не употребляю информацию.
7: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
8: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
9: Иностранные агенты – это наши друзья.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
0: Спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах Радио Свобода и на основных платформах подкастов.
10: Говорит Радио Свобода.
1: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
10: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
11: Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Запрещенный цензурой роман советской писательницы Галины Серебряковой «Смерч». Читает Галина Зотова. Эфир 15 февраля 1968 года.
12: Напомним в двух словах, что роман Галины Серебряковой, отрывки из которого вы сейчас услышите, был уже набран для «Литературной России»,

0: все же в последнюю минуту задержан цензурой. Один из экземпляров этого набора попал в Париж и был там опубликован польским издательством «Культура» в переводе. В нашем распоряжении фотокопия русского оригинала. В предыдущей передаче мы передали, как Галина Серебрякова описывала создавшуюся вокруг нее в 1936 году атмосферу после того, как ее муж был арестован. Она писала: «Я ожесточилась против того, кого считала причиной обрушившихся на меня и детей несчастий, и решила отправиться к одному из друзей за советом, как же быть дальше». Продолжаем чтение из романа «Смерч».
1: Дача Антипова была последним оазисом на пути к той пустыне, где мне предстояло существовать в течение последующих двух десятилетий. Все дышало там уверенным покоем и довольством. Золотые рыбки в нарядном аквариуме, розовый мохнатый женский халатик, высыхающий на солнце после утреннего купания в протекающей под обрывом Москва-реке, васильки в глиняной расписной крынке. Все эти пылинки счастья запечатлелись в моей памяти навсегда. Антипов не мог скрыть волнения, когда увидел жалких, убитых кручиной представительниц трех разных поколений, угрюмо поджидающих его на террасе. «Тебя, Галь, все это, конечно, не коснется, это чисто политическое дело, и жены и дети к нему никакого отношения не имеют. Живите на здоровье, пиши дальше книги и помни твердо, что у нас не бывает ошибок в области законности. Твоя жизнь с детства видна, как на ладони, партия не ошибается», — скороговоркой произнес он. «Да, партия не ошибается», — повторила я хрипло. От страшного потрясения у меня пропал голос. Во рту пересыхало. Спазма перехватывала дыхание. Голова кружилась. Внезапно мне показалось, что небо покраснело, затем почернело. Обморок свалил меня на землю. Я ощутила пряную тошноту, подобно той, которую испытываешь, когда на лицо надвинута маска, пропитанная хлороформом. Очнувшись, увидела позади мамы Николая Кирилловича Антипова. В обычно шустрых небольших черных глазах его отразилось не только сострадание, но и ужас. Что он предвосхитил тогда? Что понял? Ровно через год Антипов был схвачен вместе с Чубарем, Постышевым, Кассиором и вскоре умерщвлен. Прежде чем отправиться на городскую квартиру, я поехала в Союз писателей, чтобы поставить товарищей по цеху в известность о своей трагедии. Секретарем парткома был Иван Александрович Марченко. Сын русского аристократа и зажиточной француженки из Швейцарии, он получил хорошее воспитание, знал в совершенстве иностранные языки, был широко образован. Высокий, холеный блондин с лицом англосаксонского типа, он радовал глаз мужественной красотой. Душевная чистоплотность, высокая культура, отзывчивость и сдержанность снискали ему необходимый авторитет в сложной и повышенно чувствительной среде литераторов. Он легко тушил возникавшие вспышки, пресекал пересуды и сплетни, располагал к откровенности. Меня с Марченко связывала прочная дружба, и он часто бывал в моей семье. Когда я вошла в партком, помещавшийся в старинном особняке в глубине двора на улице Воровского, Марченко писал какой-то отчет. Не поднимая головы, он встретил меня веселой шуткой, но взглянул, осекся, отложил поспешно перо и бумаги. Я прикрыла дверь и, рассказав ему все, как было, спросила в упор: «Как должна поступить я, член партии?» Марченко, прикусив губу, испуганно тер рукой большой чистый лоб и, переводя глаза с предмета на предмет, долго молчал. Лицо его то покрывалось красными пятнами, то и сине бледнело. «Пока есть еще время, — взмолилась я, охваченная убийственными предчувствиями, — во имя дружбы, умоляю, помоги. Здесь, в этом ящике, твой пистолет. Дай мне его. Я должна умереть. Я совершенно невиновна, но мне не поверят. Я не хочу, не могу жить». Всегда я ненавидела и высмеивала патетику, экзальтацию, позерство. Но вырвавшиеся из души слова были правдой, естеством. Я как бы заглянула в ту пропасть, над которой стояла со связанными руками. Марченко вскочил, запер ящик на ключ. Руки его дрожали. «Ты не смеешь думать о смерти. Тогда-то уже все скажут, что ты испугалась и замешана в каком-то преступлении. Ты обязана доказать, что чиста перед партией. Мы тебе в этом поможем. Я знаю тебя и верю в твою невиновность. У нас не могут осудить преданных партии людей. Нет и нет. За что тебя наказывать? В твоем партийном деле нет ни одного пятнышка. Ну, подумай сама, здраво. Ну, за что же тебя наказывать? За что? Выходя из парткома, я все еще слышала, как Марченко нервно ходил по кабинету, вопрошая, за что? В Комарницком переулке, в маленькой квартирке я нашла те же руины. Комната мужа была опечатана. Альбомы со снимками моих детей, начиная от их грудного возраста, часть корреспонденции, некоторые мои рукописи были взяты. Исчезли огромные исторической ценности письма Горького, Покровского, Шоу, Фурманова, Бабеля и многих других замечательных людей. Никто отныне не звонил к нам по телефону и не останавливался у нашей двери. Мы стали прокаженными. Мама добилась отпуска и поселилась со мной. Ничем не выдавая того, что чувствует, вся какая-то напруженная и вместе чугунно-спокойная, занималась она хозяйством и детьми. В очень больших светло-карих с золотой каемкой глазах ее не исчезал суровый вопрос, а губы сжимались так, точно сдерживали стон боли. Но он никогда не срывался, как никогда не появлялось слез в широко раскрытых глазах. В это недолгое время, пока нас не разлучили, мать была единственным донором, который вливал в меня волю к жизни.
0: Дальше в своем романе «Смерч» Галина Серебрякова дает для наших молодых слушателей, вероятно, непостижимую и, тем не менее, правдивую картину того, что означали ее слова «Мы стали прокаженными».
1: С каждым днем требовалось больше и больше душевных сил. В газетах появились затравливающие меня статьи. Люди бежали от меня прочь. Точно чума вошла в наш дом. Один из приближенных Сталина, влиятельный редактор газеты, свел со мной личные счеты и воспользовался смертоносной клеветой, опасной, как укус змеи, и рассчитанной на мою погибель. Когда-то в 1920 году под Сальковом мы встретились в день, когда белый генерал Слащев высадил там десант. Я была тогда 15-летней политработницей, худенькой, обритой после сыпного тифа в кожанке, штанах и сапогах, с браунингом на поясе, а он редактор, комиссаром отделения. Я чудом осталась жива. Комиссар был тяжело ранен. Судьба свела нас через 12 лет в редакции газеты. «В твою честь я назвал тогда свою кобылу Галей», сказал мне вельможный редактор, подчеркивая свою доброжелательность. Однако в 1936 году это был не знавший удержу в прихотях, похотливый и остервенелый честолюбец без совести и сердца. Когда между нами произошла размолвка, он сказал свирепо, «Ты еще вспомнишь меня и горько поплачешь». Яростный взгляд сопровождал его угрозу. После ареста мужа дом наш оцепили переодетые в штатское энковидисты. Мы жили в засаде, но никто не приближался к нам. Из окна, сидя на подоконнике, в длившиеся бесконечно ночи, я видела на углу маленький черный автомобиль, готовый следовать за мной, едва я выйду из дому. Два агента, сменяясь, прохаживались у двери подъезда. 5 августа я отправилась вместе с Зорей в Краснопресненский райком. Едва мы свернули на Новинский бульвар, за нами устремился черный фордик. За несколько минувших дней мы хорошо узнали тех, кто приставлен был следить за нами. Уже 2 месяца над Москвой не пролилось ни одной капли дождя. Асфальт размяк, как тесто. Когда мы вошли в райком, я усадила дочь на стуле в коридоре и вошла в кабинет, где заседало бюро. 20 человек, из которых почти всех я издавна хорошо знала, мрачно уставились на меня. Я взошла на костер. «Расскажите о контрреволюционной деятельности мужа и как вы ему помогли». Эти слова, повторявшиеся затем 20 лет сряду, тогда впервые ножом ударили по моему сердцу. Что я могла ответить? Ведь никогда на моей памяти не посягнул он на революцию, которую, начиная с 1905 года, вступив в большевистскую партию, подготовлял, не щадя жизни. Так я думала. Но знала ли я все? Сомнения мучили меня. В углу комнаты я увидела близкого знакомого писателя. Он жестко посмеивался. Да, я бывал часто у Серебряковой, и многое казалось мне там странным и даже подозрительным, сказал он громко и уперся руками в широко расставленные колени. Я невольно припомнила два десятка писем, лежащих в моем столе, где этот писатель приторно изъяснялся в уважении, преданности именно моему мужу. Чувство омерзения, потом полного безразличия охватило меня. На заседании присутствовал и Марченко. Он сидел, прикрыв глаза ладонью. Секретарь райкома Семушкин обратился к нему. «Правда ли, что вы бывали у Серебряковой?» «Да», — промямлил Марченко, не поднимая глаз. «Значит, вы знаете, что ее связала с мужем не любовь, какая там любовь, он на 20 лет ее старше, а общность контрреволюционных взглядов и подпольная антисоветская деятельность», — подвел итоги секретарь райкома. Я вскочила, напомнила, что после фронта, вернувшись в Москву, 15 лет была всегда на учете в партийных организациях «Красной Пресни». Там выросла, стала писательницей. Почти все сидевшие за этим судейским столом, покрытым красным сукном, знали меня и верили мне, а теперь обвиняют без всяких к тому оснований. Но говорить мне не дали. Вопрос был предрешен. Меня осудили за потерю бдительности и связь с врагом народа. Крушение всей жизни. Жена врага народа. Мы пробирались с Зори домой, крепко держа друг друга за руки. Точно вот сейчас нас разъединят навсегда. Суетливая толпа мешала нам идти быстро. Никому не было дела до только что разыгравшейся драмы. Черный фордик ехал рядом с нами, соразмеряя ход, и два агента внимательно следили за нами. Точно мы могли провалиться сквозь землю или взлететь в поднебесье. Дома мама ни о чем меня не спрашивала. И началось истязание неизвестностью. Бессонница, постоянное ожидание черного ворона, который, наконец, увезет меня, безбрежное отчаяние постепенно вели к безумию. Мечась в поисках выхода, я написала письмо Сталину, Ежову. Я признавала, что если партия пожертвовала таким человеком, как мой муж, то, значит, видимо, на то имелись веские основания. Но сама я никогда не замечала ничего подозрительного, непартийного в его поведении. В партию я пришла на фронт 14-летним подростком. Путь мой был прям и безупречен.
0: В своем отчаянии Серебрякова пишет Сталину с тем, однако, результатом, что ее по ночам начинают вызывать на допрос. На Лубянке Ягода и Агранов при допросе всячески стараются заставить или склонить Серебрякову к тому, чтобы она оклеветала своего мужа, дала на него компрометирующий материал.
1: После ночных допросов, возвращаясь домой физически и душевно разбитой, я спешила скорее рассказать матери обо всем происшедшем в огромном и безличном кабинете на одном из верхних этажей Лубянки. В ответ мама сказала мне твердо: «Лучше смерть, чем ложь. У них дьявольский план. Они хотят сделать из тебя подкупленную убийцу, Брави. Но как можно жить, предав собственную душу, лжесвидетельствуя? Нет, нет и нет». Я вспоминала тогда слова Гюго: «Все можно потерять на свете, но нельзя потерять самого себя». Мама, посидевшая от горя, гладила мою голову и повторяла: «Ложь, Тина, она засосет и погубит. Смерть, в конце концов, не самое худшее в жизни». И, прижимаясь к маминой, стареющей, чуть дряблой, любимой руке, я отвечала: «Смерть ведь бывает и спасением. Все, что угодно, но не клеветать на других и на себя». Во имя правды мать моя готова была всегда пожертвовать не только своей жизнью, но и беззаветно любимой единственной дочерью, и с детства внушала мне, что ложь – порождение трусости, подлости и предательства. На четвертый вечер я уложила в чемоданчик немного белья, кусок мыла и зубную щетку, и молча, не пряча слез, распростилась с мамой и детьми. И снова. Черный автомобиль на углу переулка, короткая, брошенная в ночь Семенова, темный лифт, взметнувшийся вверх, как ведро в колодце. Войдя к Агранову, я поставила чемоданчик у своих ног и потребовала: «Арестуйте меня». Агранов расхохотался. Это был рыхлый, нескладный человек, брюнет, с позеленевшей кожей, густой сетью морщин вокруг злых, полубезумных черных глаз, с удивительно длинными и толстыми губами, углы которых были опущены, как у бульдога, к подбородку, и придавали лицу выражение жестокости и пресыщения. «Нет, мы вас еще не возьмем. Мы заставим вас признаться во всем, мы это умеем. Вы погрязли по шею в преступлениях, но таких, как вы, мы не всех уничтожаем. Они годятся и для других целей. Для провокаций, лжесвидетельства. Что бы вы ни говорили, я ни в чем не виновна перед партией и страной, и никогда я не солгу». «Фразы. Расскажите все, что знаете об Антипове. Он не раз поверял вам свои контрреволюционные замыслы против советского народа и против Сталина». Я обмерла. Антипов, нарком, член ЦК. Вспомнила покой и благоденствие его дома. «Антипов? Да ведь он облечен доверием, он свободен», — сказала я, содрогаясь. «Не всяк, кто ходит на воле, действительно свободен. Многие уже сидят у нас, сами того не подозревая». Улыбка безумца раздвинула, но так и не приподняла опущенных к подбородку губ.
0: Несмотря на все усилия, ни Агранову, ни Ягоде не удалось заставить Серебрякову оклеветать мужа. Допросы довели ее до состояния, близкого к помешательству.
1: Мать вышла из комнаты, а я погрузилась в туман больших мыслей, где все отчетливее вырисовывалась одна навязчивая – бездна. Мы летим в бездну, и камни сыплются нам вслед. Мне непрерывно слышались звонки у входной двери. Это пришли за мной люди в васильковых фуражках или кепи, черных узких пальто и сапогах. «Вы – враг народа, контрреволюционерка, шпионка, диверсантка!» Я подавляла крик, тщетно ища спасения в ускользающем сознании. Мозг больше не успокаивал, не управлял мной, а пугал. Я металась, панически боясь, что не успею умереть дома, и меня схватят, увезут, чтобы умертвить вдали от родных. «Только бы успеть пустить газ и задохнуться», — мечтала я, и снова влезала на подоконник и вглядывалась вглубь ярко освещенной солнцем улицы. И вдруг мне почудилось, что со Спаса Песковской площадки выехал черный, похожий на катафалк, автомобиль. Так и есть. Черный ворон. За мной. Нет, я не дамся живой. Я перехитрю Агранова и Ежова. Честный человек не боится смерти. Это был последний проблеск мысли в моем заболевшем мозгу. Обе оконные створки оказались наглухо закрытыми, но я уже не понимала этого и с размаху головой вперед бросилась в окно. С отчаянным криком ко мне подбежала Зоря и пыталась вытащить из разбитой рамы. Я начала, как мне рассказывали потом, душить покорную шею девочки, не понимавшей, что мать ее сошла с ума. Вскоре четыре санитара связали и выволокли меня в санитарную карету, чтобы увезти в буйное отделение психиатрической больницы. Смерть разума, фактически смерть личности, меня не стало. Прошло полтора месяца, прежде чем рассудок снова вернулся ко мне. Профессора, которых ежедневно присылали из НКВД, заявили матери, что болезнь эта – защитная функция переутомленного мозга. Сознание выключилось под влиянием потрясения, как выключается свет. Реактивная депрессия – одна из наиболее четко выявленных диалектических болезней человечества. Отчаяние, перенапряжение психики вызывает взрыв, безумие. И в этом разрядка, спасение. Время перестало существовать для меня. Но однажды, как молния, в темный мир безумия вернулась мысль. Я сидела с несколькими такими же голыми, безумными созданиями на полу у стены. Очевидно, незадолго до этого я разорвала свой матрас, потому что к телу, щекоча и кусаясь, прицепились стебли соломы. В руках я мяла шарики из хлеба и целилась ими в вентилятор. Осознав себя, я мгновенно выронила хлеб, почувствовала боль, царапин на теле, все увидела. На окнах были деревянные решетки. Обнаженная женщина хихикала и плевалась. Старуха, которой не хватало только клюки, чтобы олицетворять смерть, крестила нас, матерно ругаясь. Девушка с прекрасным торсом извивалась на полу, как бы исполняя чудовищный акробатический этюд. «Не дай мне Бог сойти с ума, уж лучше посох и с ума». Нет, Очевидно, не найти должных слов, когда не хватает их вообще. Когда нас охватывают большие страсти и думы для определения отчаяния и ужаса. Нет словесных определений для того, чтобы описать возникновение сознания, ранее утерянного. Это всполох молнии, это луч солнца после затмения. В детском мозгу мысль взращивается постепенно, и позднее кажется, что с нею мы родились. Но потерять рассудок и вдруг вернуть его, испытывая стыд и ужас, это переживание, которое сильнее всяких слов. Едва я обрела душу, несчастные безумицы почувствовали во мне чужака. Между нами встала преграда разума, и с криком ярости они набросились на меня. Не пытаясь преодолеть болезни, униженная пониманием случившегося, бескрайне несчастная, я попыталась убежать от проклятий из-за трещин, сыпавшихся со всех сторон. В дверях появилась медицинская сестра, и я бросилась к ней в поисках защиты. «Я здорова! Я все понимаю! Уведите меня!» Но как часто душевнобольные настойчиво уверяют, что они здоровы? Очевидно, в глазах моих был уже отблеск мысли, потому что спустя несколько минут сестра повела меня в кабинет врача. Я сидела, дрожа и всхлипывая перед Ольгой Викторовной Вейс, которой позднее была обязана стойким выздоровлением. «Успокойтесь», — ободряла она меня ласково. «Скажите, какое сегодня число? Подумайте, не торопитесь». Я ответила: «7 сентября». Это был день, когда для меня все померкло, а был уже конец октября. Меня перевели в отделение для выздоравливающих, где господствовала всеисцеляющая тишина, уют, исходящий от голубых стен и абажуров. Больные вышивали, вязали, рисовали причудливые и сложные орнаменты, давая выход все еще нездоровому воображению в труде и творчестве. Лечение сном и сердечная забота врачей и сестер принесли мне выздоровление. Однако я долго еще жила в странном, неясном мире больных мыслей, часто мистических, и стремилась к полному одиночеству. 1936 год кончился. Я была на канатчиковой даче, как называли московские старожилы больницу имени Кощенко.
0: Однажды ночью к Серебряковой вошла женщина-врач. Сразу поняв, в чем дело, Серебрякова встретила ее вопросом: «За мной!» Предчувствие ее не обмануло. Из больницы ее отвезли на Лубянку, а оттуда в Бутырки.
1: Спуск в ад продолжался. В Бутырках двое надзирателей сорвали с меня одежду и, раздев догола, впихнули в камеру, погруженную в темноту. Ощупав руками стены, я поняла, что они резиновые. Я лежала на полу, озябшая, тщетно ища способа согреться. Вскоре кожа на моем теле начала мучительно саднить и болеть. Воздуха не хватало. Трудно сказать, как долго я находилась в этом резиновом гробу. Каждый час казался бесконечным, как вечность. Внезапно отворилась дверь, и я оказалась в полосе яркого света. Носок коричневого начищенного сапога коснулся моей спины. «Умели враги народа выбирать себе баб?» — раздался надо мной звучный мужской голос. Меня схватили за руки, не давая подняться, поволокли по каменному полу, а затем бросили в неосвещенный цементный карцер. По прошествии нескольких дней пришел, брезгливо морщись, усатый, мощный начальник тюрьмы. Я была уже так обессилена, что не могла подняться, и, лежа охрипшим голосом, требовала предъявления мне ордера на арест, приказа о содержании в карцере, немедленного вызова на допрос. Он отказался объяснить, за что меня пытают и в чем моя вина. «Я только исполнитель. Доложу, кому следуют ваши жалобы», — повторил начальник, отступая к двери и не глядя на меня. Однажды в эти незабываемые ночи сквозь волчок на меня упал свет прожектора, и подле дверей камеры я услышала мужской крик. Затем все смолкло, и свет погас. Что же произошло? Кончилась вторая декада января. Суд над моим мужем, как я узнала позднее, начался в Доме Союзов 23 января. Не ему ли показали меня в каменной яме без воздуха, света? Дней через 8 пришел врач. Он грубо прижал меня к полу коленом и приставил фонендоскоп к груди. Очевидно, что-то встревожило его. Через несколько минут надзиратели схватили меня за руки и ноги, влили в горло немного коньяка, а врач ввел под кожу, видимо, камфору или кофеин. Часом позже мне бросили матрас и кусачий ворсистый халат. Прошло еще 2 дня, и меня вытащили из карцера. Я едва стояла на ногах. Глаза мои слепил дневной свет. Прикосновение ткани к телу вызывало сильную боль. 2 конвоира, поддерживая с 2 сторон, перевели меня в маленький, обнесенный высокими стенами дворик. Шел снег.
0: Отрывки из книги Галины Серебряковой «Смерч» читала Галина Зотова. В нашей программе «Перед занавесом» через неделю в это же время вы можете услышать продолжение этого чтения.
2: Эфир 15 февраля 1968 года.
3: Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
2: Вы слушаете передачу «Золотой запас свободы». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем архивную программу. Литературная беседа с профессором Никитой Струве. Ведет разговор Гайто Газданов. У микрофона он выступает под псевдонимом Георгий Черкасов. Эфир 18 февраля 1968 года. Парижская студия.
4: Сегодня в нашей передаче «События, факты, мнения» мы повторяем интервью нашего сотрудника Георгия Черкасова с профессором русской литературы в Парижском университете Никитой Алексеевичем Струве.
5: Интерес к русской литературе и к истории русской культуры за границей, в частности во Франции, неизменно растет. Французская интеллигенция, прежде всего учащаяся молодежь, знакомится с произведениями русских классиков и вообще как бы открывает Россию. То, что происходит в Советском Союзе в последнее время – я имею в виду, конечно, суд над литераторами, которые позволяют себе высказывать мнения, идущие вразрез с партийными указаниями, привлекает внимание мирового общественного мнения и вызывает единодушное осуждение. Это еще раз подчеркивает расстояние, которое отделяет сегодняшнюю подневольную советскую литературу от русской литературы 19 и начала 20 века, той, которая создала культурную славу России. Но, так или иначе, интерес к русской литературе свидетельствует о том своеобразном историческом парадоксе, который сейчас происходит на наших глазах. Этот интерес вначале был вызван политической ролью Советского Союза в последние годы. И когда те иностранцы, которые хотели понять, что же представляет собой русская культура и ее история, стали ее изучать, то их внимание перешло от современности к прошлому, сравнение с которым оказывается далеко не в пользу сегодняшней советской действительности, прежде всего в области искусства и культуры. Преподавание русской литературы во французских университетах – вопрос, который не может не интересовать всех русских людей. Я воспользовался своим пребыванием в Париже для того, чтобы встретиться с профессором русской литературы в Парижском университете Никитой Алексеевичем Струве и задать ему несколько вопросов по этому поводу. Мы находимся в парижской студии «Радио Свобода». Никита Алексеевич Струве, профессор русской литературы в Парижском университете, любезно согласился ответить на несколько вопросов, которые я хочу ему задать. Первый вопрос будет приблизительно такой. Никита Алексеевич, с какого времени вы преподаете русскую литературу в Сорбонне?
6: Да вот уже более 10 лет. Правда, сначала 1 год я преподавал в провинциальном университете в городе Бордо. Потом перешел в Сорбонну, где преподавал 6 лет. А затем вот уже 4 года преподаю в новом Парижском университете, недавно созданном, 4 года тому назад. Так что, видите, я имею довольно широкий обзор, могу дать довольно широкий обзор преподавания русского языка и литературы в высших учебных заведениях.
5: Во Франции, да.
6: Очень во Франции, хорошо. Разумеется.
5: Да. Теперь, сколько у вас студентов приблизительно?
6: Видите, в нашем новом университете у нас студентов еще не так много.
5: Да.
6: Так мы только формируем как бы университет,
5: да,
6: и формируем наш департамент. Но все-таки у нас студентов от 100 до 200, если всех посчитать. А в Сорбонне, когда я начинал,
5: да,
6: были приблизительно те же, тоже число студентов, что и у нас сейчас.
5: Да.
6: Но сейчас Сорбонна очень разрослась, и там около 300-400, а может быть и больше студентов.
5: Да, так что, в общем, надо считать, что это около 500 или 600 студентов сейчас в двух
6: парижских университетах
5: изучают русскую литературу.
6: К этому надо еще прибавить школу восточных языков, но где студенты начинают изучение русского языка и только потом на последнем курсе немножко прикасаются к литературе, да. Но скорее они уже переходят именно в университет.
5: Да, в то время как у вас идет преподавание литературы, а не языка, конечно.
6: Но и языка тоже. Несомненно, на первых курсах мы продолжаем, как бы сказать, укреплять и грамматические знания наших студентов, но постепенно переходим к преподаванию не только литературы, между прочим, но и вообще о русской культуре.
5: Ага, да. Хорошо, теперь скажите, пожалуйста, значит, ваши студенты – это главным образом французы на 90%, вероятно?
6: Да, я скажу, на 80-90%, зависит от годов, это да. Коренные французы.
5: Это коренные французы. И в какой степени они владеют русским языком?
6: Приходя в университет, да, они, понимаете, не владеют русским языком, но и все изучали русский язык в средних школах,
5: да.
6: В течение 4 или 6 лет,
5: да.
6: В зависимости от школ. Так что они все-таки приходят с основными познаниями русского языка.
5: Но вы читаете лекции по-французски?
6: Мы читаем лекции то по-французски, то по-русски,
5: да.
6: И чем дальше, чем выше курс, скажем, мы, чем больше мы читаем по-русски, иногда каждый выработал свою систему, каждый из профессоров выработал свою систему, одни читают только по-французски, другой наполовину по-русски, по-французски, иногда целиком по-русски,
5: да.
6: С некоторыми объяснениями на французском,
5: да.
6: Языке, применяясь каждый раз к уровню студентов.
5: Да.
6: И каждому курсу.
5: Да, но значит, во всяком случае, все студенты, которые начинают изучение русской литературы, достаточно владеют русским языком для того, чтобы понимать русские тексты, понимать, как, что это значит и так далее. Они, может быть, не могут говорить так, как нужно, но во всяком случае, текст русский они понимают.
6: Несомненно. К тому же, к изучению непосредственно самой литературы они подходят только на третьем курсе.
5: Да.
6: Это не значит, что они не изучают все-таки литературу, и до,
5: да.
6: Но так более систематически и более углубленно они изучают ее только на третьем курсе, когда они уже действительно владеют, я бы сказал, русским языком, то есть они могут его читать.
5: Да.
6: Разговор – это особая вещь.
5: Да, это, конечно. Теперь другой вопрос. Ваш курс литературы, он охватывает какой период русской истории? Я хочу сказать, с какого века, с 18-го или позже?
6: Да, видите, у нас… Так, нужно уточнить. Первые 2 года – это именно укрепление знаний языка, грамматики и, я бы сказал, общих знаний о России, о русской литературе. Но общих курсов все-таки не читается, или
5: да.
6: Они читаются все-таки на некоторые определенные, вокруг определенных тем группируются.
5: Тем, да.
6: Теперь, когда дело касается самой литературы, на третьем курсе у нас в университете программа тематическая, а не
5: да.
6: Общая, потому что мы считаем, что, скажем, общий курс русской литературы студент может прочесть прекрасно.
5: Да.
6: Существуют хорошие работы по-русски, или вот недавно вышло итальянское, французский перевод итальянской истории русской литературы «Логато».
5: А «Логато», да.
6: Это серьезный труд, и с общими тенденциями русской литературы студент может ознакомиться по книгам. Так что
5: да.
6: У нас преподавание тематическое,
5: да.
6: По авторам или даже по сочинениям. И мы скорее преподаем или изучаем автора или сочинений, одно из его сочинений вглубь,
5: да.
6: Чем даем широкий обзор.
5: Так что это не носит такого хронологического характера, начиная вот с
6: нет,
5: того,
6: ну, разумеется, мы изучаем, в общем, современную, то есть русскую литературу, скажем, от Державина, Карамзина,
5: да.
6: И вплоть до новейших времен, до так называемой советской литературы.
5: Да, ну, а Державин – это все-таки очень давно, это 18 век.
6: Да, ну, вот мы начинаем, скажем, с тех писателей 18 века, которые еще можно читать с интересом или которые имеют все-таки вечные заслуги.
5: Да.
6: Не чисто археологического порядка. Я считаю, что Державин – большой поэт, и до наших дней – и даже в каком-то смысле очень современный поэт. Также у Карамзина все-таки, особенно в его письмах, да, русского путешествия. Так что мы начинаем все-таки с 18 века, но не вдаваясь в такое чисто в историческое, да, потом историческое изучение.
5: Вы не идете к началу 18 века,
6: нет,
5: скорее
6: нет,
5: к концу.
6: Нет, к концу, конечно, к переходному, да, моменту.
5: Да. И, как вы говорите, до последнего времени, до настоящего времени.
6: До настоящего времени. Но, конечно, мы тут сталкиваемся с некоторыми трудностями. С некоторыми трудностями, в частности, в том, что касается советской литературы. Нам всегда очень трудно найти.
5: Я как раз хотел вас спросить, входит ли в ваш курс советская литература?
6: Да, даже непременно. Даже, по, как бы сказать, по министерским законом мы должны включать всегда в программу автора 20-го столетия, в частности, все-таки уже позднего, скажем, 20-го, да, столетия, так что отражающего современность. Угу. Но это нам и бывает иногда трудно, потому что, скажем, в официальной советской литературе не так легко найти действительно очень хорошее произведение. А если мы берем авторов, которые в Советской России не очень печатаются, которые скорее печатаются за рубежом, то нас упрекают в том, что мы недостаточно объективны.
5: Другими словами, французское министерство просвещения хочет соблюсти абсолютную беспристрастность,
6: да,
5: в этом.
6: Да, да, она дает только просто общее указание, что вы должны включать в вашу программу и современных писателей. Вот мы составили программу, правда, из 6-7 авторов, но в качестве современного писателя мы включили Анну Ахматову. Это спорно, конечно, а вместе с тем Анна Ахматова отразила, и, по-моему, даже превосходно отразила, даже в смысле, так, в смысле хронографа, советскую жизнь последних десятилетий.
5: Да, но все-таки Анну Ахматову никак нельзя назвать советской поэтессой.
6: Нет, но никто нас не обязывает именно включать советских авторов. Теперь тут тоже, я думаю, другая трудность, связанная с этим, это трудность чисто материального характера, связанная с тем, что чтобы представить или чтобы изучать какого-нибудь автора, мы должны располагать достаточным количеством книг его. А советская система торговли такая книг, что книга появляется, через год раскупается, а потом ее не находим. Так что мы не всегда можем, скажем, располагать, мы хотели включить одно время произведение Тендрякова, например.
5: Да.
6: Но в тот момент, когда мы хотели включить произведение Тендрякова, купить Тендрякова было невозможно во Франции.
5: Ну, а неужели нельзя, скажем, написать в Москву, и они не пришлют в Париж?
6: Никак не пришлют, потому что этой книги нет на складах. То это есть одна из больших вообще трудностей, она касается не только советской литературы, но и классической русской литературы. У нас был в программе последние 2 года Александр Блок, уж, да, казалось бы, классик, признанный буквально всеми, понимаете? А в данный момент на рынке нет произведений Блока, понимаете? Вот уже 2-3 года нет произведений Блока. Конечно, можно фотокопировать, да, но все-таки это не совсем удовлетворительно, и когда у вас большая масса студентов, все-таки казалось бы, мы могли бы располагать всегда произведениями Блока, как это во всех странах, понимаете?
5: Я вам должен сказать, что это препятствие мне показалось действительно неожиданным, никак нельзя,
6: да,
5: было.
6: Но она все-таки, она стоит. Конечно, современные методы фотокопирования, все-таки они обходятся дорого, мы не можем, понимаете.
5: Да, и это, конечно, не решение.
6: Это не решение все-таки вопроса, потому что студенты должны иметь книгу. Понимаете? И это каждый год тот же вопрос. Но все это потому, что в Советской России так называемое планированное государственное производство книг, понимаете, выпускается книга совершенно независимо от спроса ее.
5: Да, но она чаще всего раскупается и потом
6: не
5: имеет, исчезает.
6: А потом исчезает, потом когда-то снова план ее включает, если этот автор так признан.
5: Да, теперь скажите, Никита Алексеевич, вот в том, что касается советской литературы, то интерес к ней ваших студентов и вообще интерес к ней во Франции носит он, по-вашему, чисто литературный характер или скорее характер политической и бытовой?
6: Видите, я бы не сказал бы, чтобы интерес к советской литературе был бы очень велик. Я бы не сказал бы. Я думаю, что прежде всего, потому что все-таки так называемая все-таки официальная советская литература не производит вещей, способных действительно захватить наших молодых студентов, воспитанных на разных образцах более модернистской, более сложной.
5: Западной литературы.
6: Да, западной литературы. Потому есть интерес, да и как и в России, я думаю, есть интерес к русской литературе начала века или к русской литературе 20-х годов или 30-х годов. Несомненно, есть интерес к Солженицыну. Все-таки даже французский студент, который придерживается левых взглядов, который, может, питает некоторые иллюзии насчет Советской России, и тот, в смысле художественном, он вполне грамотен и вполне может оценить.
5: И вы считаете, что уровень большинства произведений, которые выходят в Советском Союзе, чисто технически, литературный, недостаточно высок?
6: Да, и технически, и даже в смысле содержания. Им кажется, я просто передаю даже, нам он интересен, потому что для нас это как бы вехи эволюции России и так далее. Мы рассматриваем это часто как документальные повести или как отражение разных изменений в сознании советского человека. Но студенты прежде всего все-таки интересуются полноценным художественным произведением, способным
5: захватить. Знаете, меня удивило, я как-то разговаривал с одним французским студентом, который изучает русскую литературу, и он мне сказал, это речь шла, по-моему, о романе Леонова «Русский лес». И он сказал, да, вы знаете, конечно, это очень хорошо, но это ведь написано для юношества, это не роман для взрослых людей. Такое мнение несколько удивило. Но, в конце концов, это, пожалуй, понятно.
6: Я думаю, что это понятно. Все-таки, чтобы
5: понять. Характер.
6: Дидактический характер. Некоторое такое невольное упрощение, опрощение проблем. И вот, скажем, сейчас и в России увлекаются произведениями Солоухина, в них есть качество, они отражают очень определенную сейчас эволюцию в сознании людей. Но нашим студентам эти произведения кажутся примарными.
5: Примитивными.
6: И они им ничего не говорят. Потому я бы не сказал, что есть увлечение среди студентов советской литературы как таковой.
5: Да.
6: А есть
5: несомненно, отдельными авторами.
6: Отдельными авторами и, главным образом, собственно, теми же авторами, какими увлекаются в Советской России. Сейчас, конечно, вот произведения Булгакова постепенно доходят до наших студентов.
5: Или Паустовского.
6: Паустовского,
5: например. Который все-таки очень мило пишет.
6: Да, видите, ну, для наших студентов Паустовский все-таки недостаточно, как сказать, в нем недостаточно соли. Вот. Понимаете, им трудно, может быть, они ценят язык, но все-таки они не могут так же, как мы, умиляться описанием природы, тем, кто знает всю совокупность русской литературы, кто находит в Паустовском продолжение традиции Тургенева, Чехова, Зайцева, Бунина.
5: Да. Никита Алексеевич, я хотел вас спросить вот о чем. Вероятно, этого вопроса, я думаю, несомненно, вам приходится касаться в ваших лекциях. Это вопрос, как вы объясняете вашим студентам историю развития русской литературы. Я хочу сказать, главные тенденции, направления этого развития литературы конец 18 века, 19 век, начало 20-го и так далее. Как вы представляете себе, так сказать, историосовское, если хотите, значение этого движения, и как вы его объясняете?
6: Видите,
5: это, конечно, зависит от ваших личных взглядов.
6: Да, это, во-первых, зависит от моих личных взглядов. Я себе еще в каком-то смысле не построил историосовского
5: теории
6: развития литературы. И вообще я не очень даже согласился с самим термином развития литературы.
5: Да, понимаете? Это спорно, конечно, нет, но это можно чисто хронологически сказать. Вот такие-то явления появляются по мере движения времени.
6: Видите, я думаю, что просто направление. Мне кажется, что это отдается немножко еще русским литературоведением конца XIX и начала XX века, где как раз интересовались развитием литературы. Мы же хотим прежде всего обратить их внимание на, как бы сказать, на абсолютность каждого произведения.
5: На его абсолютную ценность.
6: На ее полноценность, понимаете. Сказать, что Достоевский вышел из Гоголя, это верно, понимаете, но не этим интересен Достоевский, понимаете.
5: Он, между прочим, из Гоголя не вышел, я думаю.
6: Нет, все-таки в значительной мере, понимаете, он Гоголю был очень многим обязан. В первый свой период и, несомненно, написал «Село Степанчиково», чтобы, как бы сказать, отделаться от этого влияния Гоголя и стать самим собой. Потому я очень скептически вообще отношусь к понятию развития литературы. Я думаю, что все-таки, кроме того, понимаете, русская литература развивалась на фоне европейской литературы.
5: Да, я не хочу сказать, когда я говорю «развитие», я имею в виду чисто хронологическое понятие. Я не говорю, что вот по мере того, как проходит время, произведение становится все лучше и лучше или как-то прогрессирует.
6: Да,
5: нет, я ничего я этого
6: понимаю,
5: не имею
6: да,
5: в виду.
6: Понимаю.
5: Я хотел просто чисто хронологически. Да. Но, скажем, было ясно, что, например, Чехов не мог появиться в начале 19-го столетия.
6: Ну, разумеется, но, скажем, мы как такой общий кадр русской литературы, мне приходится часто говорить о двух великих эпохах русской литературы.
5: Вот это
6: Золотой век, Пушкинский век, был назван блоком «Единственная культурная эпоха в истории России».
5: То есть, вы хотите сказать, 40-е годы прошлого столетия?
6: Ну, не только 40-е, 20-е, 30-е, 40-е.
5: Да.
6: Тут как раз со смертью Пушкина и Лермонтова как раз эта эпоха кончается, и культура идет. Это, как сказать, я беру историосовскую концепцию блока.
5: Да.
6: Культура идет несколько на убыль. Затем возвышаются гиганты нашей прозы и мысли.
5: Да.
6: Толстой, Достоевский и другие. Лесков, Тургенев. Я лично ставлю очень высоко Лескова. Затем наступает некоторое, как бы сказать, захолустное время, как раз когда появляются певцы захолустного времени, как Чехов, который отчасти это отражает, некоторого безвремени, все-таки, несомненно, Чехов отражает некоторые безвремени и уже первые чаяния, и затем та необычайная волна платонизма, увлечением, скажем, Платона, которое разразилось, которое прокатилась по России в конце 19 века, в начале 20 века, и, я бы сказал, снова вернула, во-первых, права поэзии, права духа России после позитивистического материалистического уклона 60-х, 70-х, 80-х даже.
5: А вы имеете в виду начало 19-го столетия вплоть до, скажем,
6: ну, вплоть,
5: войны
6: вплоть до второго,
5: революции?
6: До того, что я бы назвал второго золотого века.
5: Понимаете? Тот, который называется серебряным.
6: Тот, который некоторые называют серебряным, это, может быть, был правильнее назвать золотым, или, во всяком случае, который, может быть, еще правильнее назвать русским возрождением 20 века.
5: Да, но мы несколько удалились от нашей основной темы, и я хотел бы вернуться вот к какому вопросу. Вы, конечно, констатировали, что за последнее время во Франции, вообще говоря, очень повысился интерес к русской литературе. И этот интерес не сосредоточен, я думаю, на какой-либо определенной эпохе или на каком-нибудь определенном авторе. Или он касается всей литературы в целом, начиная, скажем, с протопопа Аввакума и кончая Кочетовым или Симоновым?
6: Нет, конечно, этот интерес, который действительно только пробуждается. И в этом смысле я считаю, что мы во Франции опоздали, как бы сказать, в познании русской литературы в значительной мере. Не знаю, трудно объяснить, почему, и, может быть, сложно объяснить, почему. Нет, я думаю, что все-таки интерес более широкого круга читателей, это включает и наших студентов, обращен прежде всего крупным явлением русской литературы. Конечно, во Франции хорошо знают протопопа Аввакума, но это благодаря случайности, благодаря тому, что о нем была написана замечательная книга.
5: Работа Паскаля.
6: Работа Паскаля, понимаете, и перевод «Жития Аввакума», тоже замечательный перевод с предисловием. Благодаря этому Аввакум стал известен, действительно.
5: Да.
6: Может быть, больше, чем, во всяком случае, больше, чем Лесков, например.
5: Да.
6: С другой стороны, значит, теперь интерес пробуждается, но все-таки он обращен к ну, корифеям русской литературы, к Достоевскому, конечно, и к тем, кого можно переводить, потому что русская поэзия, конечно, еще мало известна. Ну, к Достоевскому, к Толстому, только теперь появилось полное собрание сочинений Гоголя на французском языке. Только теперь, после первых попыток в 20-х годах. То же самое Лескова узнают только сейчас. И то очень только знакомы с главными его сочинениями. Вот Чехов. Действительно, французский читатель почему-то оказался необычайно чувствителен к чеховскому миру.
5: К чеховским пьесам, главным образом.
6: Да, но не только, потому что сейчас издается... изданы полностью все рассказы Чехова, сейчас вышло новое их издание и так далее. Несомненно, что к пьесам и к рассказам, вообще ко всему внутреннему миру и к его манере, к этому французский читатель оказался необычайно чувствительным, как и английский, между прочим,
5: да.
6: Теперь, что касается 20 века, то мне кажется, что французский читатель еще мало знаком сравнительно. И знаком еще очень случайно.
5: Ну, в 20 веке надо ли вам напоминать, что Толстого и Достоевского не было. То есть Толстой еще был, но Достоевского уже не было. И в 20 веке не было таких писателей, как...
6: Да, несомненно.
5: Гоголь, это, Толстой или Достоевский.
6: Конечно, это сыграло свою роль. Скажем, мне не кажется, что... Например, Бунина французский читатель не очень оценил, да его и не очень переводили. Из русских поэтов, может быть, больше всех дошел Блок. Благодаря, опять-таки, это часто связано просто с тем, что кто-то перевел Блока, или кто-то написал хорошую книгу о Блоке, или даже несколько человек написали книги о Блоке, и так французский читатель с ними ознакомился.
5: Ну вот, Никита Алексеевич, вы тут уже вопрос, который не имеет непосредственного отношения к этому. Не считаете ли вы чрезвычайно показательным и очень утешительным следующее явление? Дело в том, что вы получили воспитание и образование во Франции. И вы знаете, что во французский язык вторжение какой-то всякой иностранной языковой стихии, как русской, например, это чрезвычайно трудная вещь. И мне кажется, что замечательно все-таки то, что, преодолевая эти трудности, такое количество людей изучает историю русской культуры и историю русской литературы. Вплоть до того, что, как вы помните, Валери в своих «Козри», кажется, написал, что было несколько чудес в истории культуры. Он сказал, была «Эллада», было «Возрождение», и был 19 век русской литературы. Но это, правда, было давно. И с тех пор все-таки много людей во Франции, преодолевая все необыкновенные трудности, изучают историю русской культуры и историю русской литературы. Мне кажется, что это явление чрезвычайно замечательное.
6: Да, несомненно. И это отчасти, как бы сказать, оправдывает, морально оправдывает преподавание русского языка и русской литературы. Такое чувство, что в этом преподавании мы также участвуем и в формировании какой-то, может быть, более полной или более открытой французской культуры.
5: Спасибо, Никита Алексеевич.
4: Вы прослушали интервью нашего сотрудника Георгия Черкасова с профессором русской литературы в Парижском университете Никитой Алексеевичем Струве.
2: Эфир 18 февраля 1968 года.
7: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
8: Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
9: Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
10: Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
11: Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу, все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
12: Конечно, свободная. Каждый человек может делать то, что он хочет делать, заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
13: Я вообще планирую с России уехать, тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
7: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
2: Золотой запас свободы. Календарь памяти. Галина Зотова от Джоня Стейнбеке. Эфир 26 февраля 1971 года.
1: календарь памяти. Добрый вечер, дорогие слушатели, говорит Галина Зотова. Итак, о дате 27 февраля. Вы знаете, что сказал о задаче писателей Джон Стейнбек? При вручении ему в 1962 году Нобелевской премии по литературе Стейнбек сказал: «Задача писателей – изобличать человеческие ошибки и заблуждения –

0: трех гигантов современной американской литературы. Все свое творчество и всю свою жизнь посвятил он именно тому, о чем сказал тогда в своей речи в Стокгольме. Был он, это можно смело сказать, борцом за справедливость. Осуждал жестокость всюду, в каких бы то ни было странах, при каких бы то ни было режимах. Стейнбек одинаково осуждал и жестокость к неграм, роман «Лица Линча», и нечеловеческое отношение американских фермеров к переселенцам, сезонным рабочим, «Гроздья гнева». Он выступал и против нацизма, рассказ «Луна взошла», а также и против зверств вьетконговцев в Южном Вьетнаме. Стоит ли говорить, что роль и творчество Стейнбека искажены в советских источниках? В 1947 году он путешествует по Советскому Союзу. Тогда его еще принимали и чествовали как борца за дело пролетариата. Но уже в 1949 году, как результат его поездки по Союзу, выходит стейнбековский «Русский дневник», и Эренбург, этот чуткий барометр, сейчас же выступает с критикой. В 1966 году Стейнбек в качестве военного корреспондента едет в Южный Вьетнам, где сражается его сын. Помните, тогда Евтушенко написал Стейнбеку открытое письмо, ответ на которое советская печать не опубликовала. В своем ответном письме Стейнбек пишет Евтушенко: «Ты, дорогой друг, требуешь, чтобы я одну лишь сторону войны осудил, именно нашу. А я же тебя прошу вместе осудить всю войну». Да, многим не угодил Стейнбек. Американская ассоциация фермеров назвала его коммунистом, а нацисты почему-то считали его евреем, хотя он был немецко-ирландского происхождения. Нужно ли говорить, каким замечательным писателем был Стейнбек? Ведь у него была широкая палитра красок. Творчество его необыкновенно разностороннее. Лучшие его произведения, пожалуй, те, где пишет он о простых людях, о крестьянах, рабочих, бродягах-бездельниках, ворах-проститутках. О них он пишет с теплотой, с юмором, порой даже с нежностью. Милость к падшим. Такие романы его, как «Заблудившийся автобус», «О мышах и людях», «Консервный ряд», «Мой друг Флика», в последнем описана любовь мальчика к лошади, доказательство того, что задачу свою писательскую, так как Стейнбек понимал ее, он выполнил.
1: Эфир 26 февраля 1971 года. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Над проектом работает редактор Иван Толстой.
2: Преступление и война.
3: Это делается для того, чтобы подавлять, для того, чтобы запугивать. Это делается для того, чтобы показывать свою власть.
2: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкаста.
4: Безопасность или рейтинги? На фоне предельной осторожности охраны Владимира Путина ему пришлось чаще появляться на людях, выяснил проект «Фаридейли». Российские спецслужбы временно отключали часть системы безопасности Путина от интернета. Это произошло после гибели верховного аятоллы Хаменеи в Тегеране, где израильская разведка получила доступ к камерам наблюдения.
5: Говорит «Радио Свобода», показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. Владимир Путин – автор афоризмов в стиле «работать надо», а не преемников выискивать надо, отдать ему должное. В своих рабочих поездках довольно продуктивен, ну, как минимум, был. Обычно при какой-то дальней командировке он заезжал по дороге в какой-нибудь российский регион. В августе прошлого года, к примеру, собирался Путин на Аляску в гости к Дональду Трампу ловить тот самый дух Анкориджа и заодно заехал в Магадан, где с ученым видом знатока разглядывал продукцию завода по переработке и рафинированию рыбного жира «Омега-7».